0: но вы мне глубоко не симпатичны.
1: Может быть, вам со стороны виднее. Очень возможно, что вы меня понимаете. Вероятно, я очень-очень виноват. Кажется, лошадей подали. Пойду одеваться. Вы, доктор, не любите меня и не скрываете этого. Это делает честь вашему сердцу.
0: Проклятый характер. Опять упустил случай, не поговорил с ним как следует. Не могу говорить с ним хладнокровно. Ух, ненавижу этого Тартюфа, возвышенного мошенника всей душой. Вот уезжает. У несчастной жены все счастье в том, чтобы он был возле нее. Она дышит им, умоляет провести с ней хоть один вечер. А он не может. Ему, видите ли, дома душно и тесно. Бедный. Ему нужен простор, чтобы затеять какую-нибудь новую подлость. Я знаю, зачем ты каждый день ездишь к этим лебедям, знаю.
2: На террасу выходит Иванов в шляпе и пальто. Его провожают Анна Петровна и Шабельской.
3: Наконец, Николай, это же просто бесчеловечно. Сам уезжаешь каждый вечер, а мы остаемся одни. От скуки ложимся спать 8 часов. Ведь это же безобразие, а не жизнь. И почему-то тебе можно уезжать, а нам нельзя. Ну, почему?
4: Граф, оставьте его. Пусть едет. Пусть.
1: Ну, куда ты, больная, поедешь? Ты же больна. И тебе нельзя после заката солнца быть на воздухе. Спроси вот доктора.
2: Львов молча уходит вглубь сада.
1: А тебе зачем туда ехать?
3: Да хоть к черту в пекло, хоть крокодилу в зубы, только бы здесь не оставаться. Мне скучно, я отупел от скуки, надоел всем. Ты меня оставляешь, чтоб ей одной не было скучно. А я ее загрыз, заел.
4: Оставьте его, граф. Пусть едет, если ему там весело.
1: Аня, к чему этот тон? Ты знаешь, я еду не за весельем. Мне нужно поговорить о векселе.
4: Не понимаю, зачем ты оправдываешься? Поезжай. Кто тебя держит?
1: Господа. Не будем есть друг друга. Да неужели это так необходимо?
3: Ну, Николай, ну, голубчик, ну, пожалуйста, ну, прошу тебя, ну, возьми меня с собой. Ну, я погляжу там на мошенников и дураков, может, развлекусь. Ведь я же с самой Пасхи нигде не был.
1: Ну, хорошо, поедем. Как вы мне все надоели.
3: Да, ну, мерси. Мерси.
5: Твою соломенную шляпу можно надеть?
1: Можно. Только поскорей, пожалуйста.
3: Мерси, Николай, мерси, мерси.
1: Как вы все надоели мне! Впрочем, Господи, что я говорю? Аня, я говорю с тобой невозможным тоном. Раньше со мной этого никогда не было. Ну, прощай, Аня. Я... вернусь к часу.
4: Коля, милый мой, останься дома.
1: Голубушка моя, родная моя, несчастная, умоляю тебя, не мешай мне уезжать по вечерам из дому. Это жестоко, несправедливо с моей стороны, но позволяй мне делать эту несправедливость. Дома мне мучительно тяжело. Когда прячется солнце, душу мою начинает давить тоска. Какая тоска? Не спрашивай, отчего. Я сам не знаю. Клянусь, не знаю. Дома тоска. А поедешь к Лебедевым, там еще хуже. Вернешься оттуда. Опять тоска. И так всю ночь. просто отчаяние.
4: Коля, а то остался бы. Будем, как прежде, разговаривать, поужинаем вместе, будем читать. Я и Брюзга разучили для тебя много дуэтов. Останься. Я тебя не понимаю. Это уж целый год так продолжается. Отчего ты так изменился?
1: Не знаю, не знаю.
4: А почему ты не хочешь, чтобы я с тобой уезжала по вечерам?
1: Если тебе нужно, то, пожалуй, скажу. Немножко жестоко это говорить, но лучше сказать. Когда меня мучает тоска, я начинаю тебя не любить. Я и от тебя бегу в это время. Но одним словом, мне нужно уезжать из дома.
4: Тоска. Понимаю. Понимаю. Знаешь что, Коля, попробуй как прежде. Пить, смеяться, сердиться. Останься. Будем смеяться, пить наливку и твою тоску разгоним в одну минуту. Хочешь, я буду петь? Или пойдем сядем у тебя в кабинете в потемках, как прежде, и ты мне про свою тоску расскажешь. У тебя такие страдальческие глаза. Я буду глядеть в них и плакать, и нам обоим станет легче. Или, Коля, как? Цветы повторяются каждую весну, а радости нет? Да? Ну, поезжай. Поезжай.
1: Ты помолись за меня Богу, Аня. Нет, не могу.
4: Поезжай.
6: Анна Петровна, возьмите себе за правило. Когда бьет 6 часов, вы должны идти в комнату и не выходить оттуда до самого утра. Вечерняя сырость вредна вам.
4: Слушаюсь.
6: Что слушаюсь? Я говорю серьезно.
4: А я не хочу быть серьезной.
6: Ну вот, видите, вы уже кашляете.
7: Где Николай?
5: Лошадей подали? Ну, спокойной ночи, прелесть. Ну. Ну, извините, пожалуйста.
6: Шут.

0: какая скука. Кучера и кухарки задают себе бал, а я как брошенная. Евгений Константинович, где вы там шагаете? Идите сюда, сядьте.
1: Не могу я сидеть.
0: На кухне Чижика играет. Чижик, Чижик, где ты был? Под горою водку пил. Доктор, у вас есть отец или мать?
1: Отец умер, а мать есть.
0: Скучаете по матери?
1: Мне некогда скучать.
0: Цветы повторяются каждую весну, а радости нет.
1: Ну, объясните, растолкуйте мне, пожалуйста. Ну, как это вы умная, честная, почти святая, позволили так нагло обмануть себя и затащить в это совиное гнездо? Ну, зачем вы здесь? Ну, что у вас общего с этим холодным, равнодушным? Но оставим в покое вашего мужа. Ну, что у вас общего с этой пустой и пошлой средою? Господи, Боже мой! Ну, объясните мне, зачем вы здесь? Как вы сюда попали?
0: Вот и он так когда-то говорил. Точь в точь. Только глаза у него были больше. И когда он говорил о чем-нибудь горячо, так они у него как угли. Говорите, говорите.
1: Что там говорить? Идите в комнату.
0: Вот вы говорите, Николай то да сё, пятое, десятое. Откуда вы его знаете? Разве за полгода можно узнать человека? Это доктор, замечательный человек. Я очень жалею, что вы его не знали года 2-3 тому назад. Он теперь хандрит, молчит, ничего не делает. Но прежде... Какая прелесть! Я полюбила его с первого взгляда. Взглянула, а меня мышеловка хлоп. Он сказал, пойдем. Я отрезала все, как отрезают ножницами гнилые листья. И пошла. А теперь не то. Теперь он ездит к Лебедевым, чтобы развлечься с другими женщинами. А я сижу в саду и слушаю, как сова кричит. Доктор, а братья у вас есть?
1: Нет. Ну, что еще? Что вам?
2: Не могу я, доктор. Я поеду.
1: Куда это еще?
2: Туда, где он. прикажите заложить лошадей. Поеду.
1: Нет, я решительно отказываюсь лечить при таких условиях. Мало того, что ни копейки не платят, еще душу выворачивают вверх дном. Отказываюсь. Довольно. Довольно. Довольно.
3: В доме Лебедевых гости уже давно собрались. В день рождения Саши Лебедевой явились все те, кто считает себя принадлежащими к образованному уездному обществу. Вечер протекает, как обычно. Девицы и молодые люди сидят вдоль стен на стульях. В глубине зала раскрыт ломберный стол. Среди играющих в карты акцизный чиновник Косых и Авдотья Назаровна, местная сваха и сплетница.
4: Два пики. Пас.
5: Пас.
4: Пас.
3: Почетное место рядом с хозяйкой дома Зинаидой Савишной занимает богатая молодая вдова Марфа Егоровна Бабакина. Лакей Гаврила обносит гостей чаем, которому по приказанию расчетливой хозяйки подается одно и то же неизменное кружовенное варенье. Молодые люди тщетно ищут темы для разговора. С каждой минутой скука все больше сгущается.
6: Разве можно при дамах зевать?
7: Пардон, мадам, это я нечаянно.
4: Два бубны.
8: Пас.
4: Пас.
5: Пас.
4: Три.
6: Господи, какая скука, помереть можно.
3: Павел Кириллович Лебедев со снисходительным безразличием взирает на это общество, к которому издавна привык, и то и дело пьет водку, запивая ее водой.
7: На доброе здоровье.
9: Какое тут доброе здоровье. А колеванца нет, и то, слава богу.
4: Скажите мне, ну за что мы остались без взятки? Ну за что мы проиграли, черт меня возьми совсем?
10: А за то, что если ты, батюшка, не умеешь играть, так не садись. Какой ты имел полное право ходить в чужую мать? Ну вот и остался у тебя маринованный туз.
4: Позвольте, господа, у меня на бубнах туз, король, дама, коронка, сам восемь, туз, пик и одна, понимаете ли, одна маленькая червонка. Она, черт побери, не могла объявить маленького шлема. Ведь я сказал без козыря.
10: Это я сказала без козыря, а ты сказал два без козыря.
4: Это возмутительно. Позвольте, у меня, у вас... Посудите, Павел Кириллович, у меня на бубнах туз, король, дама, коронка, сау, восемь.
9: Отстань, сделай милость, отстань.
10: Это я сказала без козыря. Ну,
4: будь я подлец и анафема, если я еще раз сяду играть вот с этой вот севрюгою.
10: Даже жаль от него бросит. Севрюг. Сам ты севрюга.
6: Да и вы, бабушка, сердитая.
10: Ясочка моя, красавица. Она тут, а я куриные слепота и не вижу. Голубочка. Вот радость. Дай же я на тебя погляжу, лебедь белая. Тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить.
9: Ну, распелась. Жениха б ей лучше подыскала.
10: И найду. В гроб грешницу не лягу, а ее да Санечку замуж выдам. В гроб не лягу. Эх, только вот где их нынче женихов-то найдешь? Вот они сидят, наши женихи-то. Нахохлившись, словно петухи мокрые.
11: Весьма неудачное сравнение. С моей точки зрения, мадам, если теперешние молодые люди предпочитают холостую жизнь, то в этом виноваты, так сказать, социальные условия.
9: Ага, не философствую, не люблю.
12: Такая великолепная погода, а вы сидите здесь, господа, в духоте.
13: Сашенька, разве ты не видишь, что у нас Марфа Егоровна?
6: Виновата.
13: Загорделась, Санечка, загорделась. Хоть бы разочек приехала. Поздравляю, душечка.
12: Благодарю.
9: Да, Авдотья Назаровна, трудно теперь с женихами. И то, что жениха путевых шаферов сыскать негде. Нынешняя молодежь, мне в обиду будет сказано, какая ты, Господь, с ней кислая, переваренная. Ни поплясать, ни поговорить, ни выпить толком.
10: Ну, выпить-то не все мастера, только дай.
9: Ну, ведь не велика штука пить, пить и лошадь умеет. Нет, ты с толком выпей. Вот в наше время бывал. День-деньской с лекциями бьешься. А как только настал вечер, идешь прямо куда-нибудь на огонь и до самой зари волчком вертишься. А нынешний, не понимаю, ни богу свечка, ни черту кочерга. Во всем уезде есть только один порядочный малый, да и тот женатый, кажется, уж беситься стал.
8: Кто это?
9: Николаша Иванов.
8: Да, он хороший мужчина, только несчастный.
13: Ну, еще бы, душечка, быть ему счастливым. Как он, бедный, ошибся. Женился, рассчитывал, что за ней отец и мать золотые горы дадут, а вышел-то совсем напротив. С того времени, как она переменила веру, отец и мать знать ее не хотят. Прокляли. Так ни копейки не получил. Теперь кается, да уж поздно.
12: Мама, это неправда.
8: Шурочка, как же неправда? Ведь это же все знают. Если бы не было интереса, то зачем бы ему на еврейке жениться? Разве русских мало? Ошибся, душечка, ошибся. Господи! И достается же теперь ей от него просто смех один. Придет откуда-нибудь домой и прямо к ней. Твой отец и мать меня надули, пошла вон из моего дома. А куда ей идти?
12: Папа, папа, ведь это ложь.
9: Ну а что ж, да пусть себе мелют на здоровье.
13: Оттого вот и разорился, бедный. Дела-то, душечка, совсем упали. Верите ли, милый, уж 3 года, как он нам 9000 должен.
8: 9000?
13: Да, это мой милый Пашенька распорядился дать ему. Не разбирает, кому можно дать, кому нельзя. Про капитал-то я уж и не говорю, бог с ним. Но лишь бы проценты исправно платили.
12: Мама, об этом вы говорили уже 1000 раз.
13: А ты что? Что ты заступаешь?
12: Ну как у вас хватает духа говорить все это про человека, который не сделал вам никакого зла? Ну что он вам сделал?
11: Александра Павловна, позвольте мне сказать 2 слова. Я уважаю Николая Алексеевича и всегда считал за честь. Но говоря «entre nous», он, мне кажется, авантюристом.
12: И поздравляю, если вам так кажется.
11: В доказательство приведу вам следующий факт, который передавал мне его атташе, или, так сказать, Чичерони Боркин. 2 года тому назад, во время скотской эпизоотии, он накупил скота, застраховал его.
13: Да, да, да, да, я тоже помню этот случай, мне говорили.
11: Застраховал его, можете иметь в виду? Потом заразил чубой и взял страховую премию.
12: Да вздор все это, вздор. Никто не покупал и не заражал скота. Это сам Боркин сочинил такой проект и везде хвастался им. Когда Иванов узнал об этом, то Боркин потом у него 2 недели прощения просил. А виноват же Иванов только в том, что у него слабый характер и не хватает духа прогнать от себя этого Боркина. И виноват, что он слишком верит людям. Все, что у него было, растащили, расхитили. Около его великодушных затей наживался всякий, кто только хотел.
9: Шура, горячка будет тебе.
12: Ну а зачем же? Зачем же они говорят вздор? Ой, как все это скучно и скучно. Иванов, Иванов, Иванов. И больше нет других разговоров. Удивляюсь. Положительно я удивляюсь вашему терпению, господа. Но неужели вам не скучно так вот сидеть? Ведь воздух застыл от тоски. Ну, ну говорите вы что-нибудь, забавляйте барышень, шевелитесь. Ну, ну, если нет у вас других сюжетов, кроме Иванова, так пойте, смейтесь, пляшите, что ли.
9: Пробери-ка, пробери их хорошенько.
12: Ну, послушайте, сделайте мне такое одолжение. Ну, если не хотите плясать, смеяться, петь, если все это скучно, то прошу вас, умоляю, хоть раз в жизни для курьеза, чтобы удивительно насмешить

0: начинают коптеть. Не то, не то. Тысячу раз я вам говорила и всегда буду говорить, что все вы не то, не то, не то.
1: Кто это здесь декламирует? Вы, Шурочка?
2: Появляется Иван Вышебельский.
1: Поздравляю, ангел мой. Дай вам Бог подольше не умирать и второй раз не рождаться.
0: Николай Алексеевич! Граф!
3: Ба, кого вижу? Граф!
2: Шабельская, увидев Зинаиду Савишну и Бабахину, протягивает в их сторону руки.
1: Ба! Два банка на одном диване, глядеть, Люба. Здравствуйте, Зюлечка. Здравствуйте. Здравствуйте, Помпончик.
0: Я так рада. Граф, ведь вы у нас такой редкий гость. Гаврила, чаю. Садитесь, пожалуйста.
3: Здравствуйте. Откуда ты взялся? Какие-то силы тебя принесли. Вот сюрприз.
4: Отчего ты у нас не бываешь? Сердит, что ли?
1: Милый, а на чем же я могу к тебе ездить, а? Верхом на палке, что ли?
4: Ты вот что, ты присылай за мной своих лошадей. Вот я и буду ездить.
3: Ну да, Зюзюшка скорее треснет, чем даст лошадей. Голубчик ты мой милый. Ведь ты для меня дороже и роднее всех. Из всего старья уцелели я, да ты. Люблю в тебе я прежние страдания и молодость погибшую мою. Ах, шутки шутками, а я вот почти плачу.
4: Да-да, ну пусти.
1: От тебя как из винного погреба.
3: Душа моя, ты не можешь себе представить, как я скучаю без моих друзей. Просто вешаться готов с тоски.
4: Зюзюшка со своей судной кассой разогнала всех порядочных людей и остались, как видишь, одни только зулусы, эти дудкины-будкины.
3: Кушай чай.
5: Гаврил, ну что ты так пытаешься? Ну принес бы какого-нибудь варенья, ну крушовенного, что?
1: Что? Не говорил я тебе, а? Мы с ним пари дорогой держали, что как только приедем, нас сейчас же Зюзюшка начнет угощать крушовенным вареньем.
6: Рафа, вы все такой же насмешный.
4: Ну да, 20 бочек его наварили, так куда его девать?
1: Да, ну вот все купите, зятюшка. Признайтесь, миллиончик уже есть, а?
5: Да, со стороны поглядеть, так богаче нас и людей нет. А откуда быть деньгам-то? Один разговор.
1: Да-да, знаем, знаем, как это вы плохо в шашки играете. Паша, ну скажи ты по совести, ну, миллион скопили?
4: Не знаю. Это ты у Зюзюшки спроси.
1: И у жирненького помпончика скоро будет миллиончик. Хорошеет и полнеет не по дням, а по часам.
4: Вот что значит деньжищ много.
7: Очень вам благодарна, ваше сиятельство, но только я не люблю насмешек.
4: Милый мой банк, да какие же это насмешки? Это от избытка чувств, глаголит уста. Вас и Зюзюшку я люблю бесконечно. Восторг, упоение. На вас обеих я глядеть не могу равнодушно.
0: А вы все такой же, как и были.
5: Егорушка, ну потуши свечи, что им гореть попусту, если не играете?
0: Николай Алексеевич, а как здоровье вашей супруги?
8: Плохо. Сегодня доктор положительно сказал, что у нее чахотка.
0: Неужели? Какая жалость. А мы все ее так любим.
4: Да все вздор. Никакой чахотки нет. Докторское шарлатанство, фокус. Хочется из куда пошляться, вот и выдумал чахотку, благо муж не ревнив.

0: Я в свою жизнь никогда не верил ни докторам, ни адвокатам, ни женщинам. Все здорово, здорово. Шарлатанство и фокус.
1: Удивительный ты субъект, Матвей. Напустил на себя какую-то мизантропию и носится с ней, как дурак с писаной тормой.
2: Человек как человек, а начнешь говорить, так точно у тебя типун на языке, а не сплошной катар.
0: Что мне, целоваться с мошенниками и подлецами, что ли?
2: Да где ты? Ты тут видишь мошенников и подлецов?
0: Нет, я не говорю о присутствующих.
2: Но... Вот тебе и но, все это напускное.
0: Ах, напускное. Хорошо, что у тебя никакого мировоззрения нет.
1: Какое мое мировоззрение? Сижу и каждую минуту околеванца жду. Вот мое мировоззрение. Нам, брат, не время с тобой о мировоззрениях думать так-то.
2: Гаврила?
0: Да довольно тебе уж нагаврилился. Ты посмотри, как нос насандалил.
1: И чего, душа моя, не венчаться мне ехать?
3: Давно у нас доктор Львов не был. Совсем забыл.
4: Моя антипатия. Ходячая честность. Скучно с ним.
0: Узкий, прямолинейный лекарь. Дорогу честному труду. Орет на каждом шагу, как попугай, воображает сам дельцов, второй Добролюбов. Кто не орет, тот подлец. Взгляды удивительные по своей глубине. Если мужик зажиточный и живет по-человечески, значит, он подлец и кулак. Я ношу бархатный пиджак, одевает меня лакей. Я подлец и крепостник. Так честен, так честен, что... Всего распирает от честности, места себя не находит. Я его боюсь ей. Того и гляди, и чувство долга. Либо по рылу трахнет, либо под лица пустит.
5: Он меня ужасно утомил, но все-таки мне симпатичен. В нем много искренности.
0: Хороша искренность. Вчера вечером ко мне подходит и ни с того ни с сего, выиграв, мне глубоко не симпатичен. Покорнейше благодарю. И все это не просто, а с тенденцией. И голос дрожит, и глаза горят, и поджилки трясутся. Черт бы побрал эту деревянную искренность. Ну, я противен ему, я гадок. Ну, это естественно, это я и сам сознаю. Но зачем же об этом говорить в лицо? Ну, я дрянной человек, но как бы то ни было, у меня седые волосы. Да нет, бездарная, безжалостная честность.
1: Ну, сам, небось, был молодым и понимаешь.
0: Да, я был молод и был глуп. В свое время разыгрывал Чацкого. Обличал мошенников и мерзавцев. Но я никогда в жизни воров не называл в лицо ворами. И в доме повешенного не говорил о веревке. Я был... воспитан.
1: Молодые люди все с норовом. У меня вон дядя гигельянец был. Так тот бывал, соберет полон дом гостей, выпьет, станет, вот этот на стул и начинает. Вы неверный, вы мрачная сила, заря новой жизни, отчитывает, отчитывает.
4: А гости что же?
1: Да ничего, слушают, да пьют себе.
2: Раз, впрочем, я его на дуэль вызвал. Дядя-то родного.
1: Из-за Бекона вышла. Сидел я, дай бог память, вот как Матвей, а дядя с покойным Герасим Нилычем стояли примерно вон где Николаша.
2: Ну, Герасим Нилыч задает, братец ты мой, вопрос. Боркин!
6: А вот я! Благородная сеньорина, беру на себя смелость, поздравить Вселенную с рождением такого чудного цветка, как вы. Как дань своего восторга осмеливаюсь преподнести фейерверки и бенгальские огни собственного изделия. Да прояснят-то не ночь, так же, как вы просветляете потемки темного царства.
4: Благодарю вас.
6: Павлу Кирилловичу. Патрону Никола, вуаля.
0: Почтеннейший
7: божественной Марфе Егоровне!
8: Древнейший Авдотьи Назаровне!
6: Ах, сиятельнейшему графу!
8: Душа общества! Едва вошел, как атмосфера стала жиже. Вы замечаете?
6: Ну, господа, нет ли чего-нибудь такого новенького, особенного, в нос шибающего? А? Послушайте, мамаша, еду сейчас к вам. Гаврюша, дай-ка мне чаю. Только без кружовенного варенья. Еду сейчас к вам, а у вас на реке мужики с Лозняка кору дерут. Отчего вы Лозняк на откуп не отдадите?
3: А ведь это правда. А мне на ум не приходило.
6: Ага. Не могу без движений. Не могу. Мамаша, что вы такое выкинуть особенное, а?
7: Марфа Ивановна, я сегодня в ударе. Я экзальтирован.
6: Я вновь пред тобою стою очарован.
3: Ой, сделайте что-нибудь, а? А то все соскучились.
6: В самом деле, господа, что это вы все носы повесили? Сидите точно присяжных заседателей. Давайте изобразим что-нибудь.
4: Давайте, давайте.
6: Ну, что хотите? Танцы, веревочки, горелки, фанты, фейерверки.
4: Фейерверки.
6: Ну, все, за мной, вса. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам
3: Николай Алексеевич, что вы сегодня такой скучный?
5: Голова болит, Шурочка. Да и скучно.
3: Пойдемте в гостиную. Пойдемте.
9: Из столовой возвращаются Зинаида Савишна и Павел Кириллович.
10: Вот это я понимаю, молодой человек. И минутки не побыла, уж всех развеселил. Пока они все в саду, нечего свечам даром гореть.
11: Зюзюшка, надо бы дать гостям закусить чего-нибудь, а?
10: Ишь, свечей сколько. Недаром люди судят, что мы богатые.
11: Зюзюшка, давай будем поесть, а? Люди молодые, чай проголодались, бедные, а, Зюзюшка?
10: Граф не допил своего стакана. Даром только сахар пропал.
3: Все ушли в сад.
5: Да. Такие-то дела, Шурочка. Прежде я много работал и много думал, но никогда не утомлялся. Теперь же ничего не делаю, ни о чем не думаю, а устал и телом, и душой. День и ночь болит моя совесть. Я чувствую, что я глубоко виноват, но в чем, собственно, моя вина, не понимаю. А тут еще болезнь жены, безденежье, вечная грызня, сплетни, лишние разговоры. Глупый Боркин. Мой дом мне противил, и жить в нем для меня хуже пытки. Скажу вам откровенно, Шурочка, для меня стало невыносимым даже общество моей жены, которая меня любит. Вы мой старый приятель, и вы не будете сердиться на меня за мою искренность. Приехал я вот к вам развлечься, а мне скучно и у вас, и опять меня тянет домой. Простите, я сейчас потихоньку уеду.
3: Николай Алексеевич, я понимаю вас. Ваше несчастье в том, что вы одиноки. Нужно, чтобы около вас был человек, которого бы вы любили и который понимал бы вас. Одна только любовь может обновить вас.
5: Вот еще, Шурочка, не достает, чтобы я, старый мокрый петух, затянул новый роман. Да хранит меня Бог от такого несчастья. Нет, умница вы моя, не в романе дело. Говорю вам, как перед Богом. Я снесу все. И тоску, и психопатию, и разорение, и потерю жены, и свою раннюю старость, и одиночество. Но не снесу, не выдержу я своей насмешки над самим собой. Я умираю от стыда при мысли, что я, здоровый, сильный человек, превратился не то в Гамлета, не то в Манфреда, не то в лишние люди. Сам черт не разберет. Есть жалкие люди, которым льстит, когда их называют Гамлетами или лишними. Для меня же это позор. Это возмущает мою гордость. Стыд гнетет меня. Я страдаю.
12: Николай Алексеевич, бежимте в Америку.
5: Мне до этого порога лень дойти, а вы в Америку. В самом деле, Шура, вам здесь трудно живется. Как погляжу я на людей, что окружают вас, мне страшно становится. За кого вы здесь замуж пойдете? Одна только надежда, что какой-нибудь проезжий поручик или студент украдет вас и увезет.
9: В зал возвращается Зинаида Савишна.
5: Виноват, Шурочка, я вас сейчас догоню. Зинаида Савишна, я к вам с просьбой.
3: Что вам, Николай Алексеевич?
5: Дело, видите ли, в том, что послезавтра срок моему векселю. Вы премного меня обязали бы, если бы дали отсрочку или позволили приписать проценты к капиталу. У меня теперь совсем нет денег.
3: Николай Алексеевич, да как это можно? Ну что это за порядок? Нет, и не выдумывайте, вы, Бога ради, не мучьте меня несчастным.
5: Виноват. Виноват.
3: Боже мой, как он меня встревожил. Я вся дрожу, вся дрожу.
9: Появляются только что приехавшие доктор Львов и Анна Петровна.
13: Ничего, ничего, нам рады будут. Никого нет. Должно быть в саду.
14: Ну, зачем, спрашиваете, вы привезли меня сюда, к этим коршунам? Не место тут для нас с вами. Честные люди не должны знать этой атмосферы.
13: Послушайте, господин честный человек, нелюбезно провожать даму и всю дорогу говорить только о своей честности. Может быть, это и честно, но по меньшей мере скучно. Никогда не говорите с женщинами о своих добродетелях. Пусть они сами поймут. Мой Николай, когда был таким, как вы, в женском обществе только пел песни и рассказывал небылицы. А между тем каждая знала, что он за человек.
14: А, не говорите мне про вашего Николая, я отлично его понимаю.
13: Вы хороший человек, но вы ничего не понимаете. Пойдемте в сад. Он никогда не выражался так. Я честен, мне душно в этой атмосфере. Коршуны, крокодилы, совиное гнездо. Зверинец он оставлял в покое. А когда бывало возмущался, я от него только слышала, как я был несправедлив сегодня. Или, Анюта, жаль мне этого человека. Вот как. А вы?
9: С террасы вбегают Боркин и Бабакины. За ними семенит, потирая руки, Шабельской.
15: Ой, какая скука! Какая скука! Все ходят и сидят, как будто аршин проглотили. От скуки все косточки застыли.
16: Надо размяться.
8: Черт возьми, некоторым образом.
15: Пустите руки, бесстыдник, пустите руки. А то гром Бог знает, что подумает, отстаньте.
8: Ангел души моей.
6: Карбункул моего сердца. Дайте взаймы 2300 рублей.
16: Не-не-не-не, как хотите, насчет денег очень вам благодарна. Нет, нет и нет. Опустите же руки.
8: Помпончик имеет свою приятность.
6: Ну, довольно. Давайте говорить о деле. Будем рассуждать прямо, по-коммерчески. Отвечайте мне прямо, без субтильности и без всяких фокусов. Да или нет? Слушайте, вот ему нужны деньги. Минимум 3000 годового дохода. Вам нужен муж. Хотите быть графиней?
8: О, ну, удивительный циник. Ну.
6: Хотите быть графиней? Да или нет?
16: Выдумываете, Миша, право. Эти дела не делайте так с бухту-барахту. И если графу угодно, он сам может. Ну, и не знаю, как-то вдруг сразу...
6: Ну, будет тень наводить дело коммерческое, да или нет?
8: А что в самом деле, а? Черт возьми, не устроить ли тебе такую грустность, а? Помпончик, прелесть, огурчик.
16: Постойте, постойте, меня совсем встревожили. Уйдите. Нет, не уходите.
6: Ну, скорей, да или нет, нам некогда, некогда.
16: Знаете что, граф, вы приезжайте ко мне в гости дня на три. У меня весело, не так, как здесь. Приезжайте завтра. Нет, Миша, вы это шутите.
6: Ну, кто же станет шутить в серьезных делах?
16: Постойте. Ах, мне дурно. Графиня, мне дурно, я падаю.
9: В опустевший зал вбегают Саша и Иван.
17: Не может быть, Шурочка, не надо, ах, не надо.
18: Люблю я вас безумно, без вас нет смысла моей жизни, нет счастья и радости. Для меня вы все.
17: К чему, боже мой, ничего не понимаю. Шурочка, не надо.
18: В детстве моем вы были для меня единственной радостью. Я любила вас и вашу душу, как себя. А теперь я вас люблю, Николай Алексеевич. С вами не то, что на край света, а куда хотите. Хоть в могилу, только ради бога, скорее, иначе я задохнусь.
17: Это что же такое? Это значит начинать жизнь сначала. Шурочка, да, счастье мое.
9: Иванов привлекает к себе Сашу.
17: Моя молодость, моя свежесть.
9: Анна Петровна входит из сада, останавливается, как вкопанная.
17: Значит, жить, да? Снова за дело. Сара.
9: Просторный кабинет Иванова. Воспользовавшись отсутствием хозяина, здесь по-домашнему расположились Шабельский, Боркин и Лебедев. Лакей Петр стоит у двери. На письменном столе рядом с книгами и бумагами графин с водкой, тарелка с селедкой, куски хлеба и огурцы.
2: Ну что ж, господа, жемени, да жемени, а об водке не полслова, репетатор. Будемте здоровы.
17: Селедочка, матушка, всем закускам закуска.
2: Ну нет, огурец лучше. Ученые сотворение мира думают, и ничего умней соленого огурца не придумали. Бедр, сходи-ка на кухню, принеси еще огурцов, довели и жарить 4 пирожка с луком, чтоб горячие были. Но
17: водку тоже хорошо. Икрой закусывать? Только как?
2: С умом надо взять 4 паясной икры. 2 луковочки зеленого лучку. прованского масла, потом смешать все это, и, знаешь, это поверх всего лимончиком. Смерть от одного аромата угоришь.
6: После водки хорошо тоже закусывать жареными пескарями. Только их нужно уметь жарить. Сначала почистить, потом повалять в толченых сухарях и жарить досуха. Так, чтоб на зубах хрустели.
0: Вчера у Бабакиной была хорошая закуска. Белые грибы.
2: А, еще бы.
0: Нет. Как-то особенно приготовленный, с луком, с лавровым листом, с разными специями. Как открыли кастрюлю, пар, запах просто, ну, восторг.
2: Ну, а что ж, репетатор, господа, будемте здоровы.
19: О, должно быть, не дождусь я Николаша, пора мне ехать. Так у Бабакиной, говоришь, грибы подавали. А у нас не видать еще грибов.
2: Да.
19: Скажи на милость, а за каким это лешим ты зачастил к Марфутке?
0: Так вот он женить меня на ней хочет.
19: Женить? А тебе сколько лет?
0: 62 года.
19: Ну, самая пора жениться. И Марфутка как раз тебе пара.
6: А тут дело не в Марфутке, а в Марфуткиных стерлингах.
19: И чего захотел? Марфуткиных стерлингах? А гусиного чаю не хочешь?
6: А вот подождите, как женится человек, да набьет себе ампоше, тогда и увидите гусиный чай, облизнетесь.
0: Нет, он серьезно, этот гений, уверен, что я его послушаюсь и женюсь.
6: А то нет. А вы что, разве уже не уверены?
0: Да. Ты с ума сошел. Ну, когда-то я был уверен. Ну.
6: Благодарю вас. Очень вам благодарен. Это что же значит? Вы меня подвести хотите? То женюсь, то не женюсь. Сам черт не разберет. А я уже честное слово дал. Так что же, вы не женитесь?
0: Нет, он серьезно. Ну, удивительный человек. Ну,
6: в таком случае зачем же нужно было баламутить честную женщину? Она помешалась на графстве, не спит, не ест. Разве этим шутят? Разве это честно?
0: А что в самом деле, Паша? Не устроит ли себе эту гнусность на зло? Нет, я устрою. Честное слово устрою. Вот, вот будет потеха.
9: Торопливо входит Косых.
2: Николай Алексеевич дома?
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. Дома?
6: Нет, его нет.
2: В таком случае прощайте. Поеду дальше. Вот дела, а? Ой, совсем замучился, ну еле на ногах стою.
19: Откуда ветер принес?
2: От Барабанова. Всю ночь провентили, только что кончили. Проигрался в пух, но этот Барабанов играет как сапожник. Вы послушайте. Все время несу я черву, а он ходит в бубну. Я опять черву, а он опять в бубну. Ну и без взятки. Играем мы 4 трефа. У меня туз. Дама сам шост на руках, туз и десятка третей пик.
19: Уволь, уволь, ради Христа, уволь.
2: Вы понимаете, у меня туз. Дама сам шост на трефах, туз и десятка третей пик.
0: Уходите, не желаю я слушать.
2: И вдруг несчастье, туза пик, по первой бьют.
0: Отойдите, стрелять буду.
2: А чёрт, даже поговорить не с кем. Живёшь,
20: как в Австралии, ни общих интересов, ни солидарности. Каждый живет врозь. Ой, ой, ой, пора, пора ехать. Пас!
0: А что в самом деле, Паш, не устроит ли себе эту гнусность, а? Назло, нам ешь, старая собака. Паш, а?
21: Пустое ты городишь, граф. Наше, брат, дело с тобой об околеванце думать.
20: А Марфутки да Стерлинги давно мимо проехали. Прошла наша пора.
0: Нет, я устрою. Честное слово, устрою.
22: А, Николаша, здравствуй, дружище. А я тебя целый час дожидаюсь.
5: Господа, опять в моем кабинете кабак завели. Тысячу раз просил всех и каждого не делать этого. Ну вот, бумагу водкой облили, крошки, огурцы. Ну ведь противно.
21: Ну виноват, Николаша, виноват. Ну прости.
0: Мне с тобой, дружище, поговорить нужно по весьма важному делу.
22: Мне тоже.
5: Погодите, вы после. Чего тебе?
0: Господа, я желаю говорить конфиденциально. Прошу.
22: Ну, пойдемте, господа.
5: Паша, сам ты можешь пить сколько тебе угодно. Это твоя болезнь. Но я прошу тебя не спаивать дядю. Раньше он у меня никогда не пил. Ему вредно.
22: Голубчик, я не знал, я даже внимания не обратил.
5: Вот умрет этот старый ребенок. Не вам будет худо, а мне. Ну, что тебе надо?
0: Видишь ли, любезный друг, не знаю, как начать, чтобы вышло не так бессовестно. Понимаешь, Николаша, совесть на мне. Краснею, язык заплетается. Ну, голубчик, войди в мое положение. Пойми, что я человек подневольный, негр, тряпка. Извини ты меня.
5: Что такое?
0: Жена послала. Сделай милость, будь другом, заплати ты ей проценты. Веришь ли, загрызла, заездила, замучила. Отвяжись ты от нее ради Создателя.
5: Паша, ты же знаешь, что у меня теперь нет денег.
0: Ну, знаю, знаю. Ну, что же мне делать? Ждать она не хочет.
22: Если протестует вексель, как я и Шурочка будем тебе в глаза глядеть?
5: Мне самому совестно. Рад сквозь землю провалиться. Но, ну, где взять? Научи, где? Остается одно ждать осени, когда хлеб продам.
22: Да не хочет она ждать!
5: Твое положение неприятное, щекотливое, а мое еще хуже. Ничего не придумаешь. Продать нечего.
0: Съездил бы к Мельбуху, попросил. Ведь он тебе 16 тысяч должен.
22: Вот что, Николаша. Я знаю, ты станешь браниться, но... Уважь старого пьяницу по-дружески. Усмотри на меня, как на друга. Студенты мы с тобой оба. Либералы. Общность идей и интересов. В Московском университете оба учились. Есть у меня заветные. Про них ни одна душа в доме не знает. Вот. Возьми взаймы. Брось самолюбие, взгляни по-дружески. Я бы от тебя взял честное слово. Вот они на столе, 1100. Поезжай к ней сегодня и отдай собственноручно. Нате, мол, Зинаида Савишна, подавитесь.
1: Только, боже, тебя сохрани. И не заикайся, что у меня заняло, а то достанется мне на орехи от кружовенного варенья.
22: Ну-ну. Ну, не надо, я пошутил. Ну, прости, ради Христа. Мутит на душе. Да. Настало для тебя время скорби и печали. Человек все равно, что самовар. Не все ему в холодке на полке стоять, а бывает, и угольки в него кладут. Пш-пш. Ой, ни к черту не годится это сравнение, но да ведь лучше не придумаешь. Несчастье закаляет душу. Мне тебя не жалко, Николаш. Ты вывернешься из беды. Перемелится мука будет. Ну, обидно, браты, досадно мне на людей. Скажи на милость, откуда эти сплетни берутся? Сколько про тебя по уезду сплетен ходит? Того и гляди, к тебе товарищ прокурора приедет. Ты и грабитель, и убийца, и кровопийца.
5: Все это пустяки, Паша. Вот у меня голова болит.
22: От того, что много думаешь?
5: Ничего я не думаю.
22: Ты знаешь что, Николаш, а ты приезжай к нам. Шурочка тебя любит, ценит и уважает. Она, брат, хороший, честный человек. Ни в мать, ни в отца, а? Должно быть, в проезжего молодца. Иной раз гляжу на нее и думаю, откуда? Откуда у меня, у толстоносого пьяницы, такое сокровище? Поезжай, поезжай к ней. Поговоришь об умном и разлучешься. Она, брат, искренне верный человек.
5: Паша, голубчик, оставь меня одного.
22: А, понимаю, понимаю. Я понимаю. Прощай. Мне еще на освещение школы ехать. Умница! Вчера стали мы с Шурочкой насчет сплетен разговаривать. Она мне афоризмом выпалила. Папочка говорит, светляки для того ночью светят, чтобы их могли увидеть и съесть ночные птицы. А хорошие люди для того на свете существуют, чтоб было, что есть клевете и сплетни. А? Каково? Гений! Жозан!
5: Паша! Что со мной?
22: Я и сам хотел спросить тебя об этом, да признаться стеснялся. Не знаю, брат. С одной стороны, мне казалось, что тебя одолели несчастья разные, а с другой стороны, знаю, что ты не такой. Бедой тебя не сломить. Что-то, Николаша, другое, а что, я не понимаю.
5: Я сам не понимаю. Мне кажется, или, впрочем, нет. Видишь ли, что я хотел сказать? Был у меня рабочий Семен. Ты его помнишь. Раз во время молодьбы захотел он похвастаться перед девками своей силой. Взвалил себе на спину 2 мешка ржи и надорвался. Умер скоро. Мне кажется, что я тоже надорвался. Гимназия, университет, потом хозяйство, школы, проекты. Веровал я не как все, женился не как все, горячился, рисковал, деньги свои, сам знаешь, бросал направо и налево, был счастлив и страдал. как никто во всем уезде. Все это, Паша, мои мешки. Взвалил я себе на спину ношу, а спина-то и треснула. В 20 лет мы все герои. За все беремся, все можем. А к 30 уже утомляемся и никуда не годимся. Чем? Чем ты объяснишь вот эту утомляемость? Впрочем, это не то. Не то. Не то. Иди, Паша, с Богом, я тебе надоел.
22: Знаешь что? Тебя, брат, среда заела.
5: Глупо, Паша, и старо. Иди.
22: Да, действительно глупо. Теперь я и сам вижу, что глупо. Иду, иду.
5: Нехороший, жалкий и ничтожный я человек. Надо быть тоже жалким, и стасканным, и испитым, как Паша, чтобы еще любить меня и уважать. Как я себя презираю, Боже мой! Как глубоко ненавижу я свой голос, свои шаги, свои руки, эту одежду, свои мысли. Но не смешно ли, не обидно ли? Еще года нет. Как был здоров и силен, был бодр, неутомим, горяч. Работал вот этими самыми руками. Говорил так, что трогал до слез даже невежд. Умел плакать, когда видел горе, возмущался, когда встречал зло. Я знал, что такое вдохновение. Знал прелесть и поэзию тихих ночей, когда от зари до зари сидишь за рабочим столом или тешишь свой ум мечтами. Я веровал в будущее, глядел, как в глаза родной матери. А теперь, о, Боже мой, утомился, не верю, в безделье провожу дни и ночи, не слушается ни мозг, ни руки, ни ноги. Имение идет прахом, леса трещат под топором. Земля моя глядит на меня, как сирота. Ничего я не жду, ничего не жаль. Душа дрожит от страха перед завтрашним днем. А история с Сарой. Клялся в любви, пророчил счастье, открывал перед ее глазами будущее, которое ей не снилось даже и во сне. Она поверила. И что же? Я разлюбил ее. Как? За что? Почему? Не понимаю. Вот она страдает. Дни ее сочтены. А я, как последний трус, бегу от ее бледного лица, умоляющих глаз. Стыдно. Стыдно. Сашу, девочку, трогает мое несчастье. Она мне, почти старику, объясняется в любви. А я пьянею, забываю обо всем на свете, как завороженный. И как завороженный музыкой кричу. Новая жизнь, счастье. А на завтра верю в эту жизнь и счастье так же мало, как в домового. Что же со мной? Какую пропасть я толкаю себя? Откуда во мне эта слабость? Не понимаю.
4: прямо хоть пулю в лоб.
14: Мне надо с вами объясниться, Николай Алексеевич.
4: Если мы, доктор, будем с вами каждый день объясняться, то на это сил никаких не хватит.
14: Вам угодно меня выслушать?
4: Выслушиваю я вас каждый день. И до сих пор никак не могу понять, что, собственно, вам от меня угодно.
14: Говорю я ясно и определенно. И не понять меня может только тот, у кого нет сердца.
4: Что у меня жена при смерти, я знаю. Что я непоправимо виноват перед нею, я тоже знаю. Что вы честный, прямой человек, тоже знаю. Что вам нужно еще?
14: Меня возмущает человеческая жестокость. Умирает женщина. Вы человек, которому она пожертвовала всем, и родным гнездом, и покоем совести. Вы откровеннейшим образом и с самыми откровенными целями каждый день катаетесь к этим лебедям.
4: Ах, я уже там 2 недели не был.
14: С такими людьми, как вы, надо говорить прямо, без обиняков. Если вам не угодно слушать меня, то не слушайте. Я привык называть вещи настоящим их именем. Вам нужна эта смерть для новых подвигов, пусть так. Но неужели бы вы не могли подождать? Ведь если бы вы дали ей умереть естественным порядком и не долбили бы своим откровенным цинизмом, неужели бы от вас ушла Лебедева со своим приданым? Не теперь, так через год, через два вы, чудный Тартюф, успели бы вскружить голову девочки и завладеть ее приданым так же, как и теперь? К чему же вы торопитесь? Почему вам надо, чтобы ваша жена умерла теперь, а не через месяц, через год?
4: Мучение. Доктор, вы слишком плохой врач, если предполагаете, что человек может сдерживать себя до бесконечности. Мне огромных усилий стоит, чтобы не отвечать вам на ваше оскорбление.
14: Полноте, кого вы хотите одурачить? Сбросьте маску.
4: Умный человек! Подумайте! По-вашему, нет ничего легче, чем понять меня, да? Я женился на Ане, чтобы получить большое приданое. Приданого мне не дали, я промахнулся. Теперь я сживаю ее со свету, чтобы жениться на другой и взять приданое. Да, так просто и несложно. Человек такая простая и немудреная машина. Нет, доктор, в нас всех слишком много колес, винтов и клапанов, чтобы мы могли судить друг о друге по первому впечатлению или по 2-3 внешним признакам. Вот я не понимаю вас, вы меня не понимаете, и сами мы себя не понимаем. Можно быть прекрасным врачом и в то же самое время совсем не знать людей. Не будьте же самоуверены и согласитесь с этим.
14: Неужели вы думаете, что вы так непрозрачны и у меня так мало мозга, что я не могу отличить подлости от честности?
4: Очевидно, мы с вами никогда не споемся. В последний раз я спрашиваю вас, и отвечайте, пожалуйста, без предисловий. Что, собственно, вам от меня угодно? Чего вы добиваетесь? И с кем я имею честь говорить? С моим прокурором или с врачом моей жены?
14: Я врач. И как врач требую, чтобы вы изменили ваше поведение. Оно убивает Анну Петровну.
4: Но что мне делать? Что? Вот если вы понимаете меня лучше, чем я сам себя понимаю, да говорите определенно, что мне делать?
14: По крайней мере, действовать не так откровенно. Ой.
4: Боже мой, оставьте меня. Я 1000 раз виноват. Отвечу перед Богом. А вас никто не уполномачивал ежедневно пытать меня.
14: А кто вас уполномачивал оскорблять во мне мою правду? Вы измучили, отравили мою душу. Пока я не попал в этот уезд, я допускал существование людей глупых, сумасшедших, увлекающихся. Но никогда я не верил, что есть люди преступные, осмысленные, сознательно направляющие свою волю в сторону зла. Я уважал и любил людей, но когда увидел вас, я...
21: Входит Саша.
14: Надеюсь, теперь мы отлично понимаем друг друга.
17: Шура, это ты?
18: Да, я. Здравствуй. Не ожидал? Отчего ты так долго не был у нас?
17: Шура, ради бога, это неосторожно. Твой приезд может страшно подействовать на жену.
18: Она меня не увидит. Я прошла черным ходом. Я сейчас уеду. Я беспокоюсь. Ты здоров? Отчего не приезжал так долго?
17: Жена и без того уже оскорблена, почти умирает, а ты приезжаешь сюда. Шура, это легкомысленно и бесчеловечно.
18: А что мне было делать? Ты 2 недели не был у нас, не отвечал на письма. Я измучилась. Мне казалось, что ты здесь невыносимо страдаешь, болен, умер. Ни одной ночи я не спала покойно. Я сейчас уеду. По крайней мере, скажи, ты здоров?
17: Нет. Замучил я себя. И люди мучают меня без конца. Просто сил моих нет. А тут еще ты. Как это нездорово, как ненормально. Шура, как я виноват, как виноват.
18: Как ты любишь говорить жалкие и страшные слова. Виноват, виноват. Виноват ты! Ну, говори, в чем?
17: Не знаю, не знаю.
18: Ну, это не ответ. Каждый грешник должен знать, в чем он грешен. Что, ты фальшивые бумажки делал, что ли?
17: Неостроумно.
18: Виноват, что разлюбил жену? Может быть. Но ведь человек не хозяин своим чувствам. Ты не хотел разлюбить. Виноват ты, что она видела, как я объяснялась тебе в любви? Нет. Ты не хотел, чтобы она видела?
17: И так далее, и так далее. Полюбил, разлюбил, не хозяин своим чувством. Все это общие места, избитые фразы, которыми не поможешь.
18: Утомительно с тобою говорить. Как хорошо собака нарисована. Это с натуры?
17: С натуры. И весь этот наш роман – общее, избитое место. Он пал духом и утерял почву. Явилась она, бодрая духом, сильная, и протянула руку помощи. Все это красиво и похоже на правду только в романах. А в жизни…
18: И в жизни то же самое.
17: Вижу, тонко ты понимаешь жизнь. Мое нытье внушает тебе благоговейный страх. Ты воображаешь, что обрела во мне второго Гамлета. А по-моему, вся эта моя психопатия со всеми ее аксессуарами может служить хорошим материалом только для смеха и больше ничего. Надо бы хохотать до упаду над моим кривлянием, а ты караул спасать, совершать подвиг. Ух, как я зол сегодня на себя! Чувствую, что мое сегодняшнее напряжение разрешится чем-нибудь, или я сломаю что-нибудь, или...
18: Ну вот, вот это именно и нужно. Сломай что-нибудь, разбей или закричи. Ты на меня сердит, я сделала глупость, что решилась приехать сюда. Ну так возмутись, закричи на меня, затопай ногами, ну, начинай сердиться. Ну?
17: Смешная.
18: Отлично. Мы, кажется, улыбаемся. Ну, сделайте милость. Соблаговолите еще раз улыбнуться.
17: Я заметил, когда ты начинаешь меня спасать или учить уму-разуму, у тебя лицо делается такое наивное, принаивное. Зрачки такие большие, словно ты на комету смотришь. Постой, у тебя плечо в пыли. Наивный мужчина – это дурак. Вы же, женщины, умудряетесь наивничать так, что это у вас выходит и мило, и здорово, и тепло,
4: и не так глупо, как кажется. Только что это у вас у всех за манера? Пока мужчина здоров, силен и весел, вы не обращаете на него никакого внимания. А как только он покатил вниз по наклону и Лазаря запел, как вы вешаетесь ему на шею. Да неужели быть женой сильного и храброго человека хуже, чем быть сиделкой у какого-нибудь слезоточивого неудачника?
7: Хуже.
4: Почему же? Ну, не знает об этом Дарвин, а то бы он задал вам на орехи. Да вы портите человеческую породу. По вашей милости на свет скоро будут рождаться только одни нытики и психопаты.
7: Мужчины многого не понимают. Всякой девушке скорее понравится неудачник, чем счастливец, потому что каждую соблазняет любовь деятельная. Понимаешь? Деятельная. Мужчины заняты делом, и потому у них любовь на третьем плане. А для нас любовь – это жизнь. Я люблю тебя. Это значит, я мечтаю, как я излечу тебя от тоски, как пойду с тобой на край света. Ты на гору, и я на гору. Ты в яму, и я в яму. Для меня, например, было бы большим счастьем всю ночь бумаги твои переписывать или всю ночь сторожить, чтобы тебя не разбудил кто-нибудь, или идти с тобой пешком верст 100. Вот я помню, 3 года тому назад ты раз во время молодьбы пришел к нам весь в пыли, загорелый, измученный, и попросил пить. Принесла я тебе стакан, а ты уж лежишь на диване и спишь, как убитый. Спал ты у нас 30 минут, а я все время стояла за дверью и сторожила, чтобы кто не вошел. И так мне было хорошо. Чем больше труда, тем любовь лучше. То есть она, понимаешь ли, сильнее чувствуется.
4: Деятельная любовь. Порча это, девическая философия. Или, может быть, так оно и должно быть. Черт его знает. Шура, честное слово, я порядочный человек. Девочка моя хорошая, какая ты забавная. А я-то какой смешной болван. Православный народ смущаю. По целым дням Лазаря пою. Уходи, Саша. Мы забылись.
7: Да, пора уходить. Прощай. А то боюсь, как бы твой честный доктор из чувства долга не донес Анне Петровне, что я здесь. Слушай меня. Ступай сейчас к жене и сиди. Сиди. 10 лет. Год сиди, 10 лет. Сиди 10 лет, исполняй свой долг. И горюй, и прощение у нее проси, и плачь. Все это так и надо. А главное, не забывай дел.
4: Ой, опять у меня такое чувство, словно я мухомора объелся. Опять.
7: Ну, храни тебя, Создатель. Обо мне можешь совсем не думать. Недели через 2 черкнешь строчку, и на том спасибо, а я тебе буду писать.
10: Николай Алексеевич, можно? О, виноват, а я и не вижу. Бонжур.
7: Здравствуйте.
10: Вы пополнели, похорошели.
7: Так я ухожу, Николай Алексеевич, я ухожу.
10: Ах, чудное видение. Шел за прозой, а наткнулся на поэзию. Явилась ты как?

0: Курить можно?
1: Сию минуту, чтоб вашей ноги здесь не было. Сию минуту.
2: Вон!
3: Николя!
2: Сию минуту!
3: Николя, что с вами? За что вы сердитесь?
1: За что? Откуда у вас эти сигары? И вы думаете, я не знаю, куда и зачем вы каждый день возите старика?
3: Да вам-то что за надобно?
1: Негодяй вы этакий! Ваши подлые проекты, которыми вы сыпете по всему уезду, сделали меня в глазах людей бесчестным человеком. У нас нет ничего общего. Я вас прошу сию же минуту оставить мой дом.
3: Я понимаю. Вы все это говорите в раздражении. А потому не сержусь на вас. Оскорбляйте сколько хотите. А меланхолию пора бросить. Вы не гимназист.
1: Я вам что сказал? Вы играете мной?
3: Ну вот, Анна Петровна пришла. Я уйду. Я уйду.
4: Зачем она сейчас сюда приезжала? Я тебя спрашиваю, зачем она сейчас сюда приезжала?
1: Не спрашивай, Анюта. Я глубоко виноват. Придумывай, какое хочешь наказание. Я все снесу. Но не спрашивай. Отвечать я не в силах.
4: Зачем она здесь была? Вот ты какой! Теперь я тебя понимаю. Наконец-то я вижу, что ты за человек. Бесчестный, низкий. Помнишь, ты пришел и солгал, что ты меня любишь. Я поверила. Оставила мать, отца, веру, пошла за тобой. Ты лгал мне о правде, о добре, о своих честных планах. Я верила каждому слову.
1: Анюта, я никогда не лгал тебе.
4: Жила я с тобой 5 лет, томилась и болела, но любила тебя и не покидала ни на одну минуту. Ты был моим кумиром. И что же? Все это время ты обманывал меня самым наглым образом.
1: Анюта, не говори неправды. Я ошибался, да, но я не солгал тебе ни разу в жизни. В этом ты не смеешь попрекнуть меня.
4: Теперь все понятно. Женился на мне, думал, отец и мать простят, дадут мне денег. Ты это думал.
1: Боже мой, Анюта, испытывать так терпением.
4: Молчи. Когда увидел, что денег нет, повел новую игру. Теперь я все помню и понимаю. Ты никогда не любил меня и не был мне верен. Никогда.
1: Сара, это ложь. Говори, что хочешь. Но не оскорбляй меня ложью!
4: Бесчестный, низкий человек, ты должен лебедю, и чтобы увильнуть от долга, хочешь скружить голову его дочери, обмануть ее так же, как обманул меня? Разве не правда?
1: Ради бога, замолчи, я не ручаюсь за себя. Меня душит гнев, я могу оскорбить тебя.
4: Всегда. Всегда ты нагло обманывал, и не меня одну. Все бесчестные поступки сваливал ты на Боркина, но теперь я знаю, чьи они.
1: Замолчи, уйди. У меня может с языка сорваться слово, и меня и так подмывает сказать тебе что-нибудь ужасное. Замолчи.
4: Не замолчу. Слишком долго ты меня обманывал, чтобы я могла молчать.
1: Так ты не замолчишь, ради бога.
4: Теперь иди, иди и обманывай Лебедеву.
1: Так знай же! Что ты скоро умрешь! Мне доктор сказал, что ты скоро умрешь.
4: Когда? Он сказал.
1: Как я виноват!
3: Боже мой, как я...

0: you not fuck.
1: Не прошло и года после смерти Анны Петровны, как в уезде стало известно о предстоящей свадьбе Иванова и Саши. В назначенный для венчания день в старинный дом Лебедевых съезжаются гости. В зале уже накрыт праздничный стол. В гостиной с мебели сняты чехлы. У открытого рояля приготовлены ноты, скрипка, виолончель. Появляется Саша, одетая в подвенечное платье, и Лебедев.
2: Здесь поговорим. Садись, Шурочка. Вот так. Ну-с. Слушай внимательно и с должным благоговением. Твоя мать приказала мне передать тебе следующее. Ты понимаешь, я не от себя буду говорить, а мать приказала.
3: Папа, покороче.
2: Тебе в приданое назначается 15 тысяч рублей серебром. Вот. Смотри, чтобы потом разговоров не было.
3: Что?
2: Постой, молчи. Это только цветки, а будут еще ягодки. Приданого тебе назначено 15 тысяч. Но принимая во внимание, что Николай Алексеевич должен твоей матери 9 тысяч, из твоего приданого делается вычитание. Ну-с, потом, кроме того...
3: Для чего ты мне все это говоришь?
2: Мать приказала.
3: Оставьте меня в покое. Если б ты хоть немного уважал меня и себя, ты не позволил бы себе говорить со мною таким образом. Не нужно мне вашего приданого. Я не просила и не прошу.
2: Ну что ж ты на меня-то набросилась?
4: У Гоголя две крысы сначала понюхали, а потом уж ушли. А ты, эмансипе, не понюхавши, набросилась.
3: Оставьте вы меня в покое. Не оскорбляйте моего слуха вашими грошовыми расчетами.
2: Все вы то сделаете, что я себя ножом пырну или человека зарежу.
4: То один деньской ревмя ревет, пилит, зудит, копейки считает, а это умная, гуманная, черт подери, эмансипированная, не может понять родного отца. Я оскорбляю слух. Да прежде чем прийти сюда оскорблять твой слух, меня там на части резали, четвертовали. Не может она понять. Голову вскружили и с толку сбили. Ну вас не нравится мне. Все мне в вас не нравится.
3: Что тебе не нравится?
4: Все мне не нравится, все.
3: Что? Все?
4: Ну да, вот так я сейчас рассядусь перед тобой и стану рассказывать. Ничего мне не нравится. А на свадьбу твою я и смотреть не желаю. Нет, ты меня извини, Шурочка. Может быть, твоя свадьба умная, честная, возвышенная, с принципами, но что-то в ней не то, не то. Не похожа она на другие свадьбы. Ты молодая, свежая, чистая, как стеклышко, красивая, а он вдовец. Истрепался, обносился. Я не понимаю я его, бог с ним. Прости меня, прости, Шурочка, ну, что-то нечисто. Уж очень много людей говорят. Почему-то вдруг у него эта Сара умерла. Потом почему-то вдруг на тебе жениться захотел. Впрочем, я баба. Обабился, как старый кринолин. Не слушай меня. Никого, себя только слушай.
3: Папа, я и сама чувствую, что не то. Не то. Не то, не то, не то. Если б ты знал, как мне тяжело. невыносим. Мне неловко и страшно сознаваться в этом. Папа, голубчик, ты меня подбодри, ради бога, научи, что делать.
4: Что такое? Что?
3: Так страшно, как никогда не было. Мне кажется, что я его не понимаю и никогда не пойму. За все время, пока я его невеста, он ни разу не улыбнулся, ни разу не взглянул мне прямо в глаза. Вечно жалобы, раскаяние в чем-то, намеки на какую-то вину, дрожь. Я утомилась. Бывают даже минуты, когда мне кажется, что я люблю его не так сильно, как нужно. А когда он приезжает к нам или говорит со мною, мне становится скучно. Что все это значит, папочка? Страшно.
4: Голубушка моя, дитя мое единственное, послушай старика отца, откажи ему.
3: Что ты? Что ты?
4: Право, право, Шурочка, скандал будет. Весь уезд языками затрезвонит, но ведь легче скандал пережить, чем губить себе всю жизнь.
3: Не говори, папа, я и слушать не хочу. Надо бороться с мрачными мыслями, он хороший. Несчастный, непонятый человек. Я буду его любить, пойму, поставлю на ноги. Я исполню свою задачу, решено.
4: Да не задача это, а психопатия.
3: Довольно. Я покаялась тебе, в чем не хотела сознаться даже самой себе. Никому не говори. Забудем. Забудем.
4: Ничего не понимаю. Или я отупел на старости лет, или вы все уж больно умные стали. Но только я хоть зарежьте, ничего не понимаю.
0: Черт бы побрал всех и меня в том числе. Возмутительно.
4: Тебе что?
0: Нет, серьезно, надо устроить себе какую-нибудь гнусность, подлость. Чтоб не только мне, а и всем противно стало. Я устрою, честное слово, устрою. Я уже сказал Боркину, чтоб он объявил меня сегодня женихом. Все подлы, и я буду подл.
4: Надоел ты мне. Слушай, Матвей, договоришься ты до того, что тебя, извини за выражение, в желтый дом свезут.
0: Скажи, пожалуйста, а чем желтый дом хуже любого? Белого или красного дома, сделай милость. Вези меня туда хоть сейчас, сделай милость. Все подленькие, маленькие, ничтожные, бездарные. Сам я гадок себе. Я не верю ни одному своему слову.
4: Знаешь что, брат? Возьми в рот паклю, зажги и дыши на людей. Или еще лучше, возьми свою шапку и поезжай домой. Тут свадьба. Все веселятся, а ты крок-крок, ворона, да право. Батюшки, Матвей, граф, что с тобой? Матюша, родной мой, ангел мой, я обидел тебя. Ну, прости меня, старую собаку, прости пьяницу, воды выпей.
5: Не надо.
4: Чего ты плачешь?
5: Нет. Ничего.
4: Нет, Матюша, не лги. Отчего? Что за причина?
5: Взглянул я на эту виолончели, Сару, вспомнил.
4: Эва, когда зашел вспоминать. Ну, царство ей небесное, вечный покой, а вспоминать не время.
5: Мы с ней дуэты играли, чудная. Превосходная женщина.
4: Ты еще что? Будет тебе. Господи, ревут оба, а я хоть ведите отсюда гости увидят.
5: Паша, когда солнце светит, так и на кладбище весело. Когда есть надежда, так и в старость хорошо. хорошо. А у меня ни одной надежды. Ни одной.
6: Да, действительно, тебе плоховато. Ни детей у тебя, ни денег, ни занятий. Ну да что делать?
4: А ты-то чего?
5: Паша, дай мне денег. На том свете поквитаемся. Я съезжу в Париж, погляжу на могилу жены. Я в своей жизни много давал, роздал половину состояния. Стало быть, я имею право просить. К тому же я прошу у друга. Паша,
4: голубчик, у меня ни копейки. Впрочем, хорошо, хорошо. То есть я не обещаю, а понимаешь ли, отлично, отлично. Замучили.
3: Где же мой кавалер? Граф, ну как вы смеете оставлять меня одну? Вы противный.
5: Оставьте меня в покое, я ненавижу вас.
3: Что? А?
5: Отойдите прочь!
3: О! Там кто-то приехал. Мама! Кажется, женихов шафер. Благословлять время. Мама!
4: Ну, все заревели. Квартет. Да будет вам сырость разводить, Матвей. Марфа Егоровна. Ведь это я заплачу. Господи.
3: Если тебе мать не нужна, если без послушания, так сделаю тебе такое удовольствие. Благословлю.
1: Входит Иванов.
4: Этого еще не доставал. Что такое?
3: Зачем ты?
7: Виноват, господа. Позвольте мне поговорить с Сашей наедине.
4: Это не порядок, чтобы до венца к невесте приезжать. Тебе пора ехать в церковь.
7: Саша, я прошу.
4: Ну, пошли. Пошли. Пошли.
3: Что тебе нужно?
7: Меня душит злоба, но я могу говорить хладнокровно. Слушай, я сейчас одевался к венцу, взглянул на себя в зеркало, а у меня на висках седины. Шура, не надо. Пока еще не поздно, надо прекратить эту бессмысленную комедию. Ты молода, чиста, у тебя впереди жизнь, а я...
3: Все это не ново. Слышала я это уже 1000 раз, и мне надоело. Поезжай в церковь, не задерживай людей.
7: Я сейчас поеду домой, а ты объяви своим, что свадьбы не будет. Ну, объясни им как-нибудь. Пора нам взяться за ум. Поиграл я Гамлета, а ты возвышенную девицу, и будет с нас.
3: Это что за тон? Я не слушаю.
7: А я говорю и буду говорить.
3: Ты зачем приехал? Твое нытье переходит в издевательство.
7: Нет уж, я не ною. Издевательство? Да, я издеваюсь. Если б можно было издеваться над самим собою, в 1000 раз сильнее и заставить хохотать весь свет, я бы это сделал. Взглянул я на себя в зеркало, и в моей совести точно ядро лопнуло. Я надсмеялся над собой и от стыда чуть не сошел с ума. Меланхолия, благородная тоска, безотчетная скорбь. Не достает, чтобы я еще стихи писал. Сознавать, что энергия жизни утрачена навсегда, что я заржавел, отжил свое, сознавать это, когда солнце ярко светит, когда даже муравей тащит свою ношу и доволен собой. Нет, слуга покорный, видеть, как одни считают тебя за шарлатана. Другие сожалеют, третьи протягивают руку помощи, четвертые, что всего хуже, видят в тебе второго Магомета и ждут, что вот-вот ты откроешь им новую религию. Нет, слава Богу, есть во мне еще гордость и совесть. Ехал я сейчас сюда, смеялся над собой, и мне казалось, что надо мной смеются птицы, смеются деревья.
3: Это не злость, а сумасшествие.
7: Ты думаешь? Нет, я не сумасшедший. Я теперь вижу вещи в настоящем их свете. И моя мысль так же чиста, как и твоя совесть. Мы любим друг друга, но нашей свадьбы не бывать. Я сам могу беситься и киснуть сколько мне угодно, но я не имею права губить других. Своим нытьем я отравил жене последний год ее жизни. Пока ты моя невеста, ты разучилась смеяться и постарела на 5 лет. Твой отец, для которого все было ясно в жизни, по моей милости разучился понимать людей.
3: Николай!
7: Постой! Не перебивай! Я резок, свиреп. Но, прости, злоба душит меня, иначе говорить я не могу. Никогда я не лгал, не клеветал на жизнь. Но, став брюзгой, я помимо воли, сам того не замечая, клевещу на нее, ропщу на судьбу, жалуюсь, и каждый, слушая меня, заражается отвращением к жизни и тоже начинает клеветать. А какой тон, словно я делаю одолжение природе, что я живу, да черт меня возьми!
3: Постой! Из того, что ты сейчас сказал, следует, что нытье тебе надоело. И что пора начать новую жизнь. И отлично.
7: Да ничего я отличного не вижу. Какая там новая жизнь? Я погиб безвозвратно. Пора нам понять это обоим. Новая жизнь.
3: Николай, опомнись. Откуда видно, что ты погиб? Что за цинизм такой? Я не хочу ни говорить, ни слушать. Поезжай в церковь.
7: Погиб!
3: Не кричи так, гости услышат.
7: Если не глупый, образованный и здоровый человек без всякой видимой причины покатил вниз, то он уже катит без удержу, и нет ему спасения. Ну, где мое спасение? В чем? Молиться на свою душевную лень и видеть в ней нечто превыспренное не могу. Лень есть лень. Слабости есть слабость, других мне названий нет. Погиб, погиб, и разговоры здесь ни к чему. Нам могут помешать. Послушай, если ты меня любишь, сию же минуту немедленно откажись от меня скорее.
3: Ах, Николай, если б ты знал, как ты меня утомил, как ты измучил мою душу. Добрый, умный человек, посуди! Ну, можно ли задавать такие задачи? Что ни день, то задача одна труднее другой. Хотела я деятельной любви, но ведь это же мученическая любовь.
7: А когда ты станешь моей женой, задачи будут еще сложнее. Откажись же, пойми, в тебе говорит не любовь, а упрямство честной натуры. Ты задалась целью во что бы то ни стало воскресить во мне человека, спасти. Тебе льстило, что ты совершаешь подвиг. Теперь ты готова отказаться, но тебе мешает ложное чувство. Пойми же.
3: Какая у тебя странная и дикая логика. Ну, могу ли я от тебя отказаться? Как я откажусь? У тебя ни матери, ни сестры, ни друзей. Ты разорен. Имение твое растащили, на тебя кругом клевещут.
8: Глупо я сделал, что приехал сюда. Мне нужно было поступить так, как я хотел.
3: Папа! Папа, ради бога! Прибежал он сюда, как бешеный, мучает меня, требует, чтобы я отказалась от него. Не хочет губить меня. Скажи ему, что я не хочу его великодушия. Я знаю, что делаю.
2: Ничего не понимаю. Какое великодушие?
7: Свадьбы не будет.
3: Будет. Папа, папа, скажи ему, что свадьба будет.
2: Постой, постой. Почему ты не хочешь, чтобы была свадьба?
7: Я объяснил ей почему, но она отказывается понимать.
2: Нет, ты не ей, ты мне объясни. И так объясни, чтобы я понял. Ах, Николай Алексеевич, бог тебе судья. Столько ты туману напустил в нашу жизнь, что я точно как в кунсткамере живу, гляжу и ничего не понимаю. Просто наказание. Что мне прикажешь старику с тобой делать? На дуэль тебя вызвать,
7: да
2: что ли?
7: Да никакой дуэли не нужно. Нужно только иметь голову на плечах и понимать русский язык.
3: Это ужасно, ужасно. Просто как ребенок.
2: Остается только руками развести и больше ничего. Послушай, Николай. Может быть, по-твоему, все это умно, тонко, по всем правилам психологии, а, по-моему, это несчастье и скандал. Выслушай меня, старика, в последний раз. Вот что я тебе скажу. Успокой свой ум. Смотри на вещи просто, как все глядят на этом свете. Все просто. Потолок белый, сапоги черные, сахар сладкий. Ты любишь Сашу, она тебя любит. Если любишь, оставайся. Не любишь, уходи, в претензии не будем. Ведь это же так просто. Оба вы нравственны, сильны и умны. И сыты, слава богу, и одеты. Чего тебе не хватает? Денег нет. Велика важность. Не в деньгах счастье. Ну, я понимаю. Имение у тебя заложено, процентов платить нечем. Я отец, я понимаю. Мать, бог, с ней не хочет давать денег, не нужно. Шурка вам говорит, что не нуждается в приданом. Принципы, Шопенгауэр, а чепуха все это. Есть у меня в банке заветные 10 тысяч, про них ни одна собака в доме не знает. Это вам обоим берите. Только уговор дороже денег. Матвею дайте 1000-2.
7: Паша, разговоры ни к чему. Я поступаю так, как мне велит моя совесть.
3: И я поступаю так, как мне велит моя совесть. Можешь говорить, что тебе угодно, я тебя не отпущу. Пойду позову маму.
2: Ты чего не понимаешь?
7: Слушай, бедняга, объяснять тебе, кто я, честен или подл, здоров или психопат, я не стану. Тебе не втолкуешь. Был я молодым, горячим, искренним, неглупым. Работал и надеялся за 10. И скажи, можно ли было иначе? Ведь нас мало, а работы много, много. Ох, как много! И вот как жестоко мстит мне жизнь, с которой я боролся. Надорвался я. С тяжелой головою, с ленивою душою я, как тень, слоняюсь среди людей и не знаю, кто я, зачем живу, чего хочу. Перед тобою человек в 35 лет уже раздавленный своими ничтожными подвигами. О, как возмущается во мне моя гордость. Какое душит меня бешенство. Эка, как я уходил себя. Даже шатаюсь. Ослабел совсем. Где Матвей? Пусть он отвезет меня домой.
9: Женихов-шафер приехал. Женихов-шафер.
1: Вбегает Боркин. Он во фраке с букетом с шаферским цветком.
10: Боже мой, где же он? Где же он? Вот, наконец. Вас давно в церкви ждут, а вы тут философию разводите. Комик! Ей-богу, комик! Ведь вам нужно не с невестой, а отдельно со мною в церковь ехать. За невестой же я из церкви заеду. Неужели вы даже этого не понимаете? Ну, положительно, комик!
1: Среди гостей появляется доктор Львов и демонстративно выступает вперед.
11: А вы здесь? Николай Алексеевич Иванов, объявляю во всеуслышание, что вы подлец.
12: Покорнейше благодарю.
10: Милостивый государь, это низко. Я вызываю вас на дуэль.
11: Господин Боркин, я считаю унизительным для себя не только драться, но даже разговаривать с вами. А господин Иванов может получить удовлетворение, когда ему угодно.
0: Милостивый государь, я дерусь с вами.
3: За что? За что вы его оскорбили? Господа, позвольте, пусть он мне скажет, за что.
11: Александра Павловна, я оскорблял не голословно. Я пришел сюда как честный человек для того, чтобы открыть вам глаза, и прошу вас выслушать меня.
3: Что вы можете сказать? Что вы честный человек, это весь свет знает. Вы лучше скажите мне по чистой совести, понимаете вы себя или нет? Вошли вы сейчас сюда как честный человек и нанесли ему страшное оскорбление, которое едва не убило меня. Раньше, когда вы преследовали его как тень и мешали ему жить, вы были уверены, что исполняете свой долг, что вы честный человек. Вы вмешивались в его частную жизнь, злословили, судили его. Где только можно было, вы забрасывали меня и всех знакомых анонимными письмами. И все время вы думали, что вы необыкновенно честный и передовой человек. Думая, что это честно, вы, доктор, не щадили даже его больной жены. Вы не давали ей покоя своими подозрениями. И какое бы насилие, какую жестокую подлость вы не сделали, вам все бы казалось, что вы необыкновенно честный и передовой человек.
10: Не свадьба, а парламент. Браво, браво, браво.
3: Вот теперь и подумайте, понимаете вы себя или нет, тупые, бессердечные люди. Пойдем отсюда, Николай. Отец, отец, пойдем.
12: Куда там пойдем? Постой, я сейчас все это кончу. Проснулась во мне молодость. Заговорил прежний Иванов.
3: Я знаю, что он хочет сделать. Николай, Бога ради.
10: Долго катил вниз по наклону. Теперь стой. Пора и честь знать. Отойдите. Спасибо, Саша.
3: Николай.
10: Оставьте меня.

0: Дорогі радіослухачі, пропонуємо вашій увазі радіопостановку по одноіменній оповісті Олександра Куприна «Гранатовий бранзолет». Інсценіровка Вікторії Френкель. Постановка народної артистки СССР Гіацинтової і Соколова. Ролі виконують ад автора народна артистка СССР Гіацинтова, Князьовна Вера Миколаївна Шейна, заслужена артистка Російської Федерації Солодова, Ганна, сестра Віри, заслужена артистка Російської Федерації Ліксо, Миколай, їх брат, товариш прокурора, артист Румянцев, князь Шейн, муж Віри, Анатолій Ларіонов, генерал Аносов, народний артист Російської Федерації Калафедін, Жалтков, чиновник, артист Куліков, Бахтинський і Пономаров, офіцери, артисти Андреєв і Віль, Даша, артистка Антонова, жінчина, артистка Кузнєцова. Музичне оформлення Вольги Трацевської. Запис 1968 года.
1: В середине августа, перед рождением молодого месяца, вдруг наступила отвратительная погода, которая так свойственна северному побережью Черного моря. То по целым суткам тяжело лежал над землей и морем густой туман. И тогда огромная сирена на маяке ревела днем и ночью, точно бешеный бык. То с утра до утра шел, не переставая, мелкий, как водяная пыль, дождик, превращавший глинистые дороги и тропинки в сплошную густую грязь, в которую увязали надолго возы и экипажи. Печально было видеть оставленные дачи с их внезапным простором, пустотой и оголенностью. Но к началу сентября погода вдруг резко и совсем нежданно переменилась. Сразу наступили тихие безоблачные дни, такие ясные, солнечные и теплые, каких не было даже в июле. На обсохших сжатых полях, на их колючей желтой щетине заблестела слюдяным блеском осенняя паутина. Успокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли желтые листья.

Княгиня Вера Николаевна Шейна, жена предводителя дворянства, не могла покинуть дачи, потому что и в городском доме еще не покончили с ремонтом. И теперь она очень радовалась наступившим прелестным дням, тишине, уединению, чистому воздуху, щебетанию на телеграфных проволоках ласточек, ставившихся к отлету, и ласковому соленому ветерку, слабо тянувшему с моря. Кроме того, сегодня был день ее именин, 17 сентября. По милым отдаленным воспоминаниям детства, она всегда любила этот день и всегда ожидала от него чего-то счастливо чудесного. Муж, уезжая утром по спешным делам в город, положил ей на ночной столик футляр с прекрасными серьгами из грушевидных жемчужин. И этот подарок еще больше веселил ее. Хорошо выходило, что именины совпали с дачным временем. Князь Шейн, несмотря на свое видное положение в обществе, едва сводил концы с концами. А в городе пришлось бы тратиться на большой парадный обед, пожалуй, даже на бал. Здесь же, на даче, можно было обойтись самыми небольшими расходами. Княгиня Вера, у которой прежняя страстная любовь к мужу давно уже перешла в чувство прочной, верной, истинной дружбы, всеми силами старалась помочь князю удержаться от полного разорения. Она была одна во всем доме. Ее холостой брат Николай, товарищ прокурора, живший обыкновенно вместе с ними, также уехал в город в суд. К обеду муж обещал привести немногих и только самых близких знакомых. Теперь княгиня Вера ходила по саду и осторожно срезала ножницами цветы к обеденному столу. Клумбы опустели и имели беспорядочный вид. Доцветали разноцветные махровые гвоздики. Розовые кусты еще давали в третий раз за это лето бутоны и розы, но уже измельчавшие, редкие, точно выродившиеся. Зато пышно цвели своей холодной, высокомерной красотой георгины, пионы и астры, распространяя в чутком воздухе осенний, травянистый, грустный запах.

0: Близко на шоссе послышали знакомые звуки автомобильного трехтонного рожка. Это подъезжала сестра княгини Веры, Анна Николаевна Фриеса, с утра обещавшая по телефону приехать помочь сестре принимать гостей и по хозяйству. Через несколько минут у дачных ворот круто остановился изящный автомобиль-карета, и шофер, ловко спрыгнув с сиденья, распахнул дверцу. Сестры радостно поцеловались.
1: Боже мой, как у вас здесь хорошо! Как хорошо! Если можно, посидим немного на скамеечке над обрывом.
2: Пойдем, пойдем.
1: Я так давно не видела моря. В Крыму, в Мисхоре, прошлым летом, я сделала изумительное открытие. Знаешь, чем пахнет морская вода во время прибоя? Представь себе резидой.
2: Ты фантазерка.
1: Нет, я помню, так же раз надо мной все смеялись, когда я сказала, что в лунном свете есть какой-то розовый оттенок. А на днях художник Борицкой, вот то, что пишет мой портрет, согласился, что я была права, и что художники об этом давно знают.
3: Художник, твое новое увлечение.
1: Ты всегда придумаешь.

0: О, как высоко! Когда я гляжу с такой высоты, у меня всегда как-то сладко и противно щекочет в груди. И все-таки тянет, тянет.
1: Анна, дорогая моя, ради бога. У меня у самой голова кружится, когда ты так делаешь. Прошу тебя, сядь.
0: Ну, хорошо, хорошо. Села. Ну, ты только посмотри, какая красота, какая радость. Просто глаз не насытится. Если бы ты знала, как я благодарна Богу за все чудеса, которые Он для нас сделал.
2: Глубоко-глубоко под ними покоилось море. Со скамейки не было видно берега. И оттого ощущение бесконечности и величия морского простора еще больше усиливалось. Сестры на минуту задумались. По внешности они до странного не были схожи между собой. Старшая Вера пошла в мать, красавицу-англичанку, своей высокой гибкой фигурой, нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя довольно большими руками, и той очаровательной покатостью плеч, какую можно видеть на старинных миниатюрах. Младшая Анна, наоборот, унаследовала монгольскую кровь отца, татарского князя, древний род которого восходил до самого Тамерлана. Она была на полголовы ниже сестры, несколько широкая в плечах, живая и легкомысленная насмешница. Ее грациозная некрасивость возбуждала и привлекала внимание мужчин гораздо чаще и сильнее, чем аристократическая красота ее сестры.

0: какая же я глупая. Мы с тобой точно в романе сидим и разговариваем о природе. А скоро ведь и гости приедут.
1: Будет кто-нибудь интересный?
0: Я еще не знаю. Знаю только, что будет наш дедушка.
1: Дедушка, милый! Вот радость! Я его, кажется, 100 лет не видала.
2: Сестры прошли в дом через большую каменную террасу, со всех сторон закрытую густыми шпалерами винограда, черной грозди которого, издавая слабый запах клубники, тяжело свисали между темной, кое-где озолоченной солнцем зеленью. После 5 часов стали съезжаться гости. Князь Василий Львович Шейн привез с собой вдовую сестру Людмилу Львовну, полную, добродушную и необыкновенно молчаливую женщину. Светского, молодого, богатого шалопая и кутилу Васючка, которого весь город знал под этим фамильярным именем, знаменитую пианистку Жени Рейтер, подругу княгини Веры по Смольному институту, а также своего Шурина Николая Николаевича. Позднее других приехал генерал Аносов в хорошем наемном ландо в сопровождении 2 офицеров. Генерал Аносов, тучный, высокий, серебряный старец, тяжело слезал с подножки, держа с одной рукой за поручни козел, а другой за задок экипажа. Обе сестры, издали узнавши его, подбежали к коляске как раз вовремя, чтобы полушутя, полусерьезно поддержать его с обеих сторон под руки.
0: Дедушка, миленький, дорогой, каждый день вас ждем, а вы хоть бы глаза показали.
3: Вот и приехал.
1: Дедушка у нас на юге всякую совесть потерял. Можно было бы, кажется, вспомнить о крестной дочери. А вы держите себя Дон Жуаном, бесстыдник. И совсем забыли о нашем существовании.
3: Девочки, подождите, не бронитесь.
4: Осторожно.
1: Сюда, дедушка, сюда.
3: Ах, честное слово, докторишки вы несчастные все лето купали мои ревматизмы. В каком-то грязном киселе ужасно пахнет и не выпускали. Вы первые... Кому приехал?
1: Наконец-то.
3: Ужасно рад с вами увидеться. Как прыгаете! Ты, Верочка, совсем леди. Очень стала похожа на покойницу мать. А ты, Аня, вовсе не изменилась. И в 60 лет будешь такая же стрекоза и газа. Постойте-ка, давайте я вам представлю господ офицеров. Полковник Пономарев.
5: Я уже давно имел эту честь. Здравствуйте, Вера Николаевна.
4: Здравствуйте.
5: Доброго здоровья, Анна Николаевна.
1: Здравствуйте.
3: Ну так представлю тебе, Аня, поручика Бахтинского. Танцор и буян. О. Но хороший кавалерист.
5: Честь имею.
4: Очень приятно.
1: Здравствуйте.
3: Вынька Бахтинский, милый мой, там из коляски.
5: Слушаю, ваше превосходительство.
3: Пойдемте, девочки. Чем, Верочка, будешь кормить? У меня после лиманного режима аппетит, как у выпускного прапорщика.
2: Против ожидания... Вечер был так тих и тепел, что свечи на террасе и в столовой горели неподвижными огнями. За обедом всех потешал князь Василий Львович. Он брал в основу рассказа истинный эпизод, где главным действующим лицом являлся кто-нибудь из присутствующих. Рассказывая, князь Шейн всегда демонстрировал домашний юмористический альбом с собственными рисунками.
6: Господа! Вот краткое жизнеописание нашей возлюбленной сестры Людмилы Львовны.
4: Вася.
6: Часть первая — детство. Ребенок рос, Его назвали Лима. А вот и сама Лима.
7: Ну, совсем не похоже. И никогда меня никто не называл Лимой.
6: Часть вторая. Первая любовь. Кавалерийский юнкер подносит девице Лиме на коленях стихотворение собственного изделия. Там есть поистине жемчужной красоты строки. Твоя прекрасная нога — явление страсти неземной. Посмотрите, как неотразим юнкер.
8: Подобен какого героя.
1: Чудесно!
6: Юнкер склоняет невинную Лиму к побегу из родительского дома. Разгневанный отец догоняет беглецов. Юнкер малодушно сваливает всю беду на кроткую Лиму. Ты там все пудрила, сейчас лишний провороня, и вот за нами вслед ужасная погоня. Как хочешь с ней разделывайся ты, а я бегу в кусты.
9: Очень браво, браво.
1: Васечок, спойте что-нибудь.

0: В углу на кушетке Анна отчаянно кокетничала с гусаром.
1: Нет, нет, вы, пожалуйста, не смейтесь. Вы, конечно, считаете за труд лететь, сломя голову впереди эскадрона и брать барьеры на скачках. Но посмотрите только на наш труд.
2: Да.
1: Вот теперь мы только что покончили с лотереей Аллегри. Вы думаете, это было легко? Фи, толпа, накурена, какие-то дворники, извозчики, я не знаю, как их там зовут. И все пристают с жалобами, с какими-то обидами, и целый день на ногах.
2: Да.
1: А впереди еще предстоит концерт в пользу недостаточных интеллигентных тружениц. А там еще белый бал.
2: На котором, смею надеяться, вы не откажете мне в мазурке.
1: Благодарю. Но самое, самое мое больное место – это наш приют. Понимаете, приют для порочных детей.
2: О, вполне понимаю, это должно быть что-нибудь очень смешное.
1: Перестаньте. Как вам не совестно смеяться над такими вещами. Но вы понимаете, в чем наше несчастье? Мы хотим приютить этих несчастных детей с душами полными наследственных пороков и дурных примеров. Хотим обогреть их, обласкать, поднять их нравственность, пробудить в их душах сознание долга. Вы меня понимаете?
2: Понимаю, понимаю.
1: И вот к нам ежедневно приводят детей сотнями, тысячами, но между ними ни одного порочного. И вот приют открыт, освещен, все готово, и ни одного воспитанника, ни одной воспитанницы. Хоть премию предлагай за каждого доставленного порочного ребенка.
2: Анна Николаевна, зачем премию? Возьмите меня бесплатно. Честное слово, более порочного ребенка вы нигде не отыщете.
1: С вами нельзя говорить серьезно.
0: Сели за покер. Вера, не принимавшая участия в игре, хотела выйти на террасу, где накрывали к чаю. Но вдруг ее с несколько таинственным видом вызвала из гостиной горничная.
3: Ваше сиятельство!
4: Что такое, Даша? Что у вас за глупый вид? И что такое вы вертите в руках?
3: Я, ей-богу, не виноват, ваше сиятельство. Он пришел и сказал...
4: Кто такой он?
3: Красная шапка, ваше сиятельство, посыльный.
4: И что же?
3: Пришел на кухню и положил вот это на стол. Передайте, говорит, вашей барыне, только, говорит, в ихние собственные руки. Я спрашиваю, от кого? А он говорит, здесь все обозначено, и с теми словами убежал.
4: Пойдите, догоните его.
3: Никак не догонишь, ваше сиятельство. Он приходил в середине обеда. Я только вас не решалась обеспокоить, ваше сиятельство. Полчаса времени будет.
4: Ну, хорошо. Идите.
0: Даша положила на стол небольшой квадратный предмет, завернутый аккуратно в белую бумагу и тщательно перевязанный розовой ленточкой, и вышла. Вера Николаевна разрезала ножницами ленту и бросила в корзину вместе с бумагой, на которой был написан ее адрес. Под бумагой оказался небольшой ювелирный футляр красного плюша, видимо, только что из магазина. Вера подняла крышечку, подбитую бледно-голубым шелком, и увидела втиснутый в черный бархат овальный золотой браслет, а внутри его бережно сложенную красивым восьмиугольником записку. Она быстро развернула бумажку, почерк показался ей знакомым, но, как настоящая женщина, она сейчас же отложила записку в сторону, чтобы посмотреть на браслет. Он был золотой, низкопробный, очень толстый, но дутый, и с наружной стороны весь сплошь покрытый небольшими старинными, плохо отшлифованными гранатами. Но зато посредине браслета возвышались, окружая какой-то странный маленький зеленый камешек, пять прекрасных гранатов-кабошонов, каждой величиной с горошину. Когда Вера случайным движением удачно повернула браслет перед огнем электрической лампочки, то в них, глубоко под их гладкой яйцевидной поверхностью, вдруг загорелись прелестные, густо-красные живые огни. Точно кровь, подумала с неожиданной тревогой Вера. Потом она вспомнила о письме и развернула его.
4: Ваше сиятельство, глубоко уважаемая княгиня Вера Николаевна, почтительно поздравляю вас со светлым радостным днем вашего ангела, я осмеливаюсь припроводить вам мое скромное верноподданическое подношение. Ах, это тот! Я бы никогда не позволил себе преподнести вам что-либо выбранное мною лично. Для этого у меня нет ни права, ни тонкого вкуса, и, признаюсь, ни денег. Впрочем, полагаю, что и на всем свете не найдется сокровища, достойного украсить вас. Но этот браслет принадлежал еще моей прабабке, а последняя по времени его носила моя покойная матушка. Посередине между большими камнями вы увидите один зеленый. Это весьма редкий сорт граната, зеленый гранат. По старинному преданию, сохранившемуся в нашей семье, он имеет свойство сообщать дар предвидения носящим его женщинам и отгоняет от них тяжелые мысли. Мужчин же охраняет от насильственной смерти. Все камни с точностью перенесены сюда со старого серебряного браслета, и вы можете быть уверены, что до вас никто еще этого браслета не надевал. Вы можете сейчас же выбросить эту смешную игрушку или подарить ее кому-нибудь, но я буду счастлив и тем, что к ней прикасались ваши руки. Умоляю вас не гневаться на меня. Я краснею при воспоминании о моей дерзости 7 лет тому назад, когда вам, барышня, осмеливался писать глупые и дикие письма и даже ожидать ответа на них. Теперь во мне осталось только благоговение, вечное преклонение.

0: СЖ. Показать, Василий, не показать? Если показать, то когда? Сейчас или после гостей? Нет, уж лучше после. Теперь не только этот несчастный будет смешон, но и я вместе с ним.
1: Так раздумывала княгиня Вера и не могла отвести глаз от пяти алых кровавых огней, дрожавших внутри пяти гранатов. Когда княгиня Вера возвратилась к гостям, князь Василий Львович продолжал развлекать общество.
2: Самый последний выпуск. Свежая новость книжного рынка. Княгиня Вера и влюбленный телеграфист.
3: Вася, прошу тебя, не нужно.
4: Вася, покажи, покажи. Ну, продолжайте, продолжайте.
2: Начало относится к временам доисторическим. В один прекрасный майский день одна девица по имени Вера получает по почте письмо с целующимися голубками на заголовке. Вот письмо, а вот и голуби. Начинается оно так. Прекрасная блондина, ты, которая бурное море пламени, клокочущее в моей груди, ну и так далее. В конце скромная подпись. По роду оружия я бедный телеграфист, но чувства мои достойны милорда Георга. Не смею открывать моей полной фамилии, подписываясь только начальными буквами ППЖ. Здесь вы, господа, можете видеть и портрет самого телеграфиста.
4: Ой, ну-ка, покажи.
2: Не правда ли занятно?
4: Ой, портрет очень удачный.
5: Даже в красках.
4: Вот закрыть.
2: Сердце Веры пронзено. Вот сердце, а вот стрела. Но как благонравная и воспитанная девица, она показывает письмо почтенным родителям, а также своему другу детства и жениху, красивому молодому человеку Васе Шейну. Вот и иллюстрация. Вася Шейн, рыдая, возвращает Вере обручальное кольцо. «Я не смею мешать твоему счастью, — говорит он, — но умоляю, не делай сразу решительного шага. Знай, телеграфисты увлекательны, но коварны. Проходит полгода. В вихре жизненного вальса Вера позабывает своего поклонника и выходит замуж за красивого молодого Васю. Но телеграфист не забывает ее. Каждый день неуклонно посылает он Вере страстные письма. И там, где падают на бумагу его слезы, там чернила расплываются кляксами. Наконец он умирает, но перед смертью завещает передать Вере две телеграфные пуговицы и флакон от духов, наполненный его слезами.
3: Господа! Господа! Кто хочет чай?

Долгий осенний закат догорел. Уже не стало видно ни земли, ни деревьев, ни неба. Только над головой большие звезды дрожали своими ресницами среди черной ночи. Да голубой луч от маяка подымался прямо вверх тонким столбом и точно расплескивался там о небесный купол жидким, туманным, светлым кругом. Ночные бабочки били со стеклянной колпаки свечей. Цветы белого табака в палисаднике запахли острее из темноты.

Оставшиеся гости сидели на террасе. Генерала Аносова, несмотря на его протесты, сестры заставили надеть пальто и укутали его ноги теплым пледом. Старый комендант жмурился от блаженства.

0: Yes.
1: Oh, si. Oh, si. Вот и мне уже пора собираться. Эх, жаль-то как. Только что настали красные денечки, тут бы жить, да жить на берегу моря в тишине спокойненько.
2: И пожили бы у нас, дедушка.
1: Нельзя, милая, нельзя. Служба. Отпуск кончился, а что говорить, хорошо было бы. Ты посмотри только, как розы-то пахнут. Отсюда слышу. Ну, а теперь, Верочка, не держи меня больше. Я распрощаюсь. Гусар!
3: Я здесь, ваше превосходительство?
1: Ночь-то теплая. Пойдемте-ка навстречу нашему экипажу.
2: И я пойду с вами, девушка.
4: И я.
3: Разрешите?
4: Прошу вас.
5: Анна взяла под руку Бахтинского, и они пошли вперед, не дожидаясь оставшихся. Перед тем, как уходить, Вера подошла к мужу.
6: Пойди посмотри, там у меня в столе, в ящичке, лежит красный футляр, а в нем письмо. Прочитай его.

0: Ночь была так черна, что в первые минуты, пока глаза не претерпелись после света к темноте, приходилось ощупью ногами отыскивать дорогу. А Носов, сохранивший, несмотря на годы, удивительную зоркость, должен был помогать Вере. Генерал Аносов был боевым товарищем и преданным другом покойного князя Мирза Булат-Тугановского. По нынешним нравам этот обломок старины представлялся исполинской и необыкновенно живописной фигурой. В нем совмещались именно те простые, но трогательные глубокие черты, которые даже и в его времена гораздо чаще встречались в рядовых, чем в офицерах. Те чисто русские, мужицкие черты, которые в соединении дают возвышенный образ, делавший иногда нашего солдата не только непобедимым, но и почти святым. Черты, состоявшие из бесхитростной, наивной веры, ясного, добродушно-веселого взгляда на жизнь, холодной деловой отваги, жалости к побежденному, бесконечному терпению и поразительной физической и нравственной выносливости. За всю свою службу Аносов не только никогда не высек, но даже не ударил ни одного солдата. Во время польского мятежа он отказался однажды расстреливать пленных, несмотря на личное приказание полкового командира. «Шпиона я не только расстреляю, — сказал он, — но, если прикажете, лично убью. А это пленные, и я не могу». И сказала она так просто, почтительно, без тени вызова или рисовки, глядя прямо в глаза начальнику своими ясными твердыми глазами, что его вместо того, чтобы самого расстрелять, оставили в покое. По истечении 2 лет мирной службы его хотели было упечь в отставку, но Аносов заупрямился. И ему дали пожизненное место коменданта в городе К. Именно здесь и сблизился он с семьей Тугановских. Теперь генерал шел под руку с Верой. Время от времени он ласково поглаживал своей большой холодной рукой руку своей спутницы, легко лежавшую на сгибе его рукава.
1: Смешная эта Людмила Львовна. Сколько раз я в жизни наблюдал, как только стукнет даме под 50, так и тянет ее около чужой любви покрутиться. Либо шпионит, злорадствует и сплетничает, либо лезет устраивать чужое счастье. Эх, а я хочу сказать, что люди в наше время разучились любить. Не вижу настоящей любви, да и в мое время не видел.
2: Ну как же так, дедушка, зачем клеветать? Ведь вы сами были женаты, значит, все-таки любили?
1: Ровно ничего не значит, дорогая Верочка.

0: Знаешь, как женился? Вижу, сидит около меня свежая девчонка, дышит, грудь так и ходит под кофточкой, опустит ресницы длинные-длинные, и вся вдруг вспыхнет. Ах, черт! За чаем ножка тебя под столом как будто нечаянно тронет. Ну и готово! Дорогой Никита Антонович, я пришел к вам просить руки вашей дочери. А у папы уж и глаза мокрые, уж целоваться лезет. Милый, я давно догадывался, но дай вам Бог, смотри, только береги это сокровище. И вот через 3 месяца святое сокровище ходит в затрепанном капоте, туфли на босу ногу, волосенки жиденькие, нечесанные. Мужа почему-то на людях называет Жаком. Знаешь, это в нос с растяжкой томно. Жак. Мотовка, актриса неряха, жадная, и глаза всегда лживые, лживые. Теперь все прошло, улеглось. Я даже этому актеришке в душе благодарен. Слава Богу, что детей не было.
1: Нет, нет, дедушка. Вас все-таки, простите меня, говорит прежняя обида. А вы свой несчастный опыт переносите на все человечество. Возьмите хоть нас с Васей. Разве можно назвать наш брак несчастливым?
0: Ну, хорошо. Скажем, исключение. Ну вот в большинстве-то случаев, почему люди женятся? Возьмем женщину. Стыдно оставаться в девушках. Тяжело быть лишним ртом в семье. Желание быть хозяйкой, главной в доме, дамой, самостоятельной. К тому же потребность, прямо физическая потребность материнства, и чтобы начать вить свое гнездо. А у мужчин другие мотивы. Во-первых, усталость от холостой жизни, от беспорядка в комнате, от трактирных обедов, от грязи, от окурков. И во-вторых, чувствуешь, что с семьей жить выгоднее, здоровее и экономнее. В-третьих, думаешь, вот пойдут детишки. Я-то умру, а часть меня все-таки останется на свете. Нечто вроде иллюзии бессмертия. А где же любовь-то? Любовь бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды. Та, про которую сказано, сильна, как смерть. Понимаешь, такая любовь, для которой совершить любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение, вовсе не труд, а одна радость.
1: Дедушка.
0: Постой, постой, Вера. Ты мне сейчас опять хочешь про твоего Васю. Право же, я его люблю, он хороший парень. Почем знать? Может быть, будущее покажет его любовь в свете большой красоты? Но ты пойми, о какой любви я говорю. Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться.
1: Вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка?
0: Нет. Я, правда, знаю 2 случая похожих. Но один был продиктован глупостью, а другой так, какая-то кислота, одна жалость. Если хочешь, я расскажу.
1: Прошу вас, дедушка.
0: Ну вот, в одном полку нашей дивизии была жена полкового командира. Рожа, я тебе скажу, Верочка, преестественная. Костлявая, рыжая, длинная, худущая, ротастая. Штукатурка с нее так и сыпалась, как со старого московского дома. Но понимаешь, это такая полковая миссалина. Темперамент, властность, презрение к людям, страсть к разнообразию. И вот однажды осенью посылает к нам в полк новоиспеченного прапорщика, совсем желторотого воробья. Через месяц эта старая лошадь совсем овладела им. Он паж, он слуга, он раб. Ужасная эта штука. Когда свежий и чистый мальчишка положит свою первую любовь к ногам старой опытной властолюбивой развратницы. К Рождеству он ей уже надоел, она вернулась к одной из своих прежних испытанных пассий, а он не мог, не мог. Ходит за ней, как привидение, измучился, весь бесхудал, почернел. И вот однажды весной устроили они в полку какую-то маевку или пикник, обратно возвращались ночью пешком по полотну железной дороги. Вдруг навстречу им идет товарный поезд. И вот только что паровозные огни поравнялись с компанией, она вдруг шепчет на ухо прапорщику. «Вы все говорите, что любите меня. А ведь если я вам прикажу, вы, наверное, под поезд не броситесь». А он, ни слова не ответив, бегом и под поезд. Но какой-то идиот вздумал его удерживать и отталкивать, да не осилил. Прапорщик, как уцепился руками за рельсы, так ему обе кисти оттяпало.
1: Ох, какой ужас!
0: И пропал человек самым подлым образом. Стал попрошайкой. Замерз где-то на пристани в Петербурге. А другой случай совсем был жалко и говорить не стоит.
1: Ну, а женщин, дедушка? Женщин вы встречали любящих?
0: О, конечно, Верочка. Я даже больше скажу. Я уверен, что почти каждая женщина способна в любви на самый высокий героизм. И не она виновата в том, что любовь у людей приняла какие-то пошлые формы и снизошла просто до какого-то житейского удобства, до маленького развлечения. Говорят, что раньше все это было иначе. А если и не бывало, то разве не мечтали и не тосковали об этом лучшие умы и души человечества? Поэты, романисты, музыканты, художники. Ну, скажи-ка, моя милая, по совести, разве каждая женщина в глубине своего сердца не мечтает о любви единой, всепрощающей, на все готовой, скромной и самоотверженной?
1: О, конечно. Конечно, дедушка.
0: Скажи мне, Верочка, если только тебе не трудно, что это за история с телеграфистом, о котором рассказывал сегодня князь Василий? Что здесь правда и что выдумка по его обычаю?
1: Разве вам интересно, дедушка?
0: Как хочешь, Верочка. Если тебе почему-либо неприятно.
1: Да нет, да вовсе нет. Я с удовольствием расскажу.
2: И она рассказала коменданту со всеми подробностями о каком-то безумце, который начал преследовать ее своей любовью еще за 2 года до ее замужества. Она ни разу не видела его и не знает его фамилии. Он только писал ей и в письмах подписывался ГСЖ. Однажды он обмолвился, что служит в каком-то казенном учреждении маленьким чиновником. Очевидно, он постоянно следил за ней, потому что в своих письмах весьма точно указывал, где она бывала на вечерах, в каком обществе и как была одета. Но однажды Вера письменно попросила его не утруждать ее больше своими любовными излияниями. С тех пор он замолчал о любви и стал писать лишь изредка. На Пасху, на Новый год и в день ее именин. Княгиня Вера рассказала также и о сегодняшней посылке. И даже почти дословно передала странное письмо своего таинственного обожателя.
0: Да... Может быть, это просто ненормальный малый маньяк. А почем знать? Может быть, твой жизненный путь, Верочка, пересекла именно такая любовь, о которой грезят женщины. Постой-ка. Видишь, впереди движутся фонари. Наверное, мой экипаж. Ну, прощай, Верочка. Теперь я буду часто приезжать.
1: До свидания, дедушка. Не забывайте нас.

0: Занятая своими мыслями, княгиня Вера не заметила, как подошла к даче. Еще издали она услышала громкий голос брата Николая и увидела его высокую сухую фигуру, быстро сновавшую из угла в угол. Василий Львович сидел у ломберного стола, низко наклонив свою стриженную большую светловолосую голову.
1: Я давно настаивал, чтобы прекратить эти дурацкие письма. Еще Вера за тебя замуж не выходила, когда я уверял, что ты и Вера тешитесь ими, как ребятишки, видя в них только смешное. Вот, кстати, и сама Вера. Верочка, мы сейчас говорим с Василием Львовичем об этом твоем сумасшедшем, о твоем ППЖ. Я нахожу эту переписку дерзкой и пошлой.
2: Переписки вовсе не было. Писал лишь он один.
3: А я не понимаю, почему ты называешь его моим? Он так же мой, как и твой.
1: Хорошо, я извиняюсь. Словом, я хочу только сказать, что его глупостям надо положить конец. Дело, по-моему, переходит за те границы, где можно смеяться и рисовать забавные рисуночки. Поверьте, если я здесь о чем хлопочу и о чем волнуюсь, так это только о добром имени Веры и твоем, Василий Львович.
2: Ну, это-то, кажется, уж слишком хватил, Коля.
1: Может быть. Но вы легко рискуете попасть в смешное положение. Вообрази себе, что это идиотский браслет, что эта чудовищная поповская штучка останется у нас. Или мы ее выбросим, или подарим Даше. Тогда, во-первых, ППЖ может хвастаться своим знакомым или товарищем, что княгиня Вера Николаевна Шейна принимает его подарки. Во-вторых, первый же случай поощрит его к дальнейшим подвигам. Завтра он присылает кольцо с бриллиантами, послезавтра жемчужные колье, а там, глядишь, сядет на скамью подсудимых за растрату или подлог, а князья Шейны будут вызваны в качестве свидетелей. Милое положение!
2: Нет, браслет надо непременно отослать обратно.
3: Я тоже так думаю, и как можно скорее. Но как это сделать? Ведь мы не знаем ни имени, ни фамилии, ни адреса.
1: О, это совсем пустое дело. Нам известны инициалы этого ППЖ. Известно, что он где-то служит. Если почему-нибудь я его не найду, то просто-напросто позову полицейского сыскного агента и прикажу отыскать. Одним словом, завтра к 2 часам дня я буду знать в точности адрес и фамилию этого молодчика и даже часы, в которые он бывает дома. А раз я это узнаю, то мы не только же завтра же возвратим ему его сокровище, а примем меры, чтобы уж больше он нам никогда не напоминал о своем существовании.
2: Что ты думаешь сделать?
1: Поеду к жандармскому полковнику. Он мне приятель по клубу. Пусть он вызовет этого Ромео и погрозит у него пальцем под носом. Знаешь, как он это делает? Приставит человеку палец к самому носу и рукой совсем не двигает, а только лишь один палец у него качается и кричит. Я, сударь, этого не потерплю.
3: Фи, через жандарм.
2: И правда, Вера, лучше уж в это дело никого посторонних не мешать. Пойдут слухи, сплетни. Лучше уж я сам пойду к этому юноше, хотя бог его знает, может быть, ему 60 лет, вручу ему браслет и прочитаю хорошую, строгую нотацию.
1: Тогда и я с тобой. Ты слишком мягок. Предоставь мне с ним поговорить.
3: Мне почему-то стало жалко этого несчастного.
1: Жалеть его нечего. А в прежнее время я бы просто велел отвезти его на конюшню и наказать розгами. Завтра, Василий Львович, ты подожди меня в своей канцелярии.
0: Заплеванная лестница пахла мышами, кошками, керосином и стиркой. Перед 6-м этажом князь Василий Львович остановился.
2: Подожди немного. Да, я отдышусь. Ах, Коля, не следовало бы этого делать.
1: Господин Желтков, дома?
4: Войдите.
5: если не ошибаюсь, господин Желтков?
6: Желтков? Очень приятно. Позвольте представиться. Прошу покорно, садитесь.
0: Лица хозяина сначала не было видно. Он стоял спиной к свету и в замешательстве потирал руки. Теперь он стал весь виден. Он был высок ростом, худощав, с длинными, пушистыми, мягкими волосами, очень бледный, с нежным девичьим лицом, с голубыми глазами и упрямым детским подбородком. Лет ему должно быть было около 30-35.
5: Мы к вам всего только на несколько минут. Это князь Василий Львович Шейн, губернский предводитель дворянства. Моя фамилия Мирза Булат Тугановский. Я товарищ прокурора. Дело, о котором мы будем иметь честь с вами говорить, одинаково касается и князя, и меня. Или, вернее, супруги князя, а моей сестры.
0: Желтков, совершенно растерявшись, опустился вдруг на диван и пролепетал омертвевшими губами: «Прошу, господа, садиться». Но, должно быть, вспомнил, что уже безуспешно предлагал то же самое раньше, вскочил, подбежал к окну, теребя волосы, и вернулся обратно на прежнее место. Его дрожащие руки забегали, теребя пуговицы, щипля светлые рыжеватые усы, трогая без нужды лицо.
6: Я к вашим услугам, ваше сиятельство.
5: Во-первых, позвольте возвратить вам вашу вещь. Вот. Она, конечно, делает честь вашему вкусу, но мы очень просили бы вас, чтобы такие сюрпризы больше не повторялись.
6: Простите. Я сам знаю, что очень виноват.
5: Видите, господин Желтков, я очень рад, что нашел вас порядочного человека, джентльмена, способного понимать с полуслова. Я думаю, что мы договоримся сразу. Я от вас не скрою, что первой нашей мыслью было обратиться к помощи власти. Но мы не сделали этого. И я очень рад, что не сделали, потому что, повторяю, я сразу угадал в вас благородного человека.
6: Простите? Как вы сказали? Вы хотели обратиться к власти? Именно так вы сказали?
0: Он положил руки в карманы, сел удобно в угол дивана, достал портсигары и спички и закурил.
6: Итак, вы сказали, что вы хотели прибегнуть к помощи власти. Вы меня извините, князь, что я сижу. Ну-с, дальше.
5: Видите ли, милый мой, эта мера от нас никогда не уйдет. Врываться в чужое семейство...
6: Виноват, я вас перебью.
5: Нет, виноват, теперь уж я вас перебью.
6: Как вам угодно, говорите, я слушаю. Но у меня есть несколько слов для князя Василия Львовича. Сейчас настала самая тяжелая минута в моей жизни. И я должен, князь, говорить с вами вне всяких условностей. Вы меня выслушаете?
2: Слушаю.
5: Позвольте.
2: Позвольте. Ах, Коля, да помолчи ты. Говорите.
6: Трудно выговорить такую фразу, что я люблю вашу жену, но 7 лет безнадежной и вежливой любви дают мне право на это. Я соглашаюсь, что вначале, когда Вера Николаевна была еще барышней, я писал ей глупые письма и даже ждал на них ответа. Я соглашаюсь с тем, что мой последний поступок, именно посылка браслета, был еще большей глупостью. Но вот я вам прямо гляжу в глаза и чувствую, что вы меня поймете. Я знаю, что не в силах разлюбить ее никогда. Скажите, князь, предположим, что вам это неприятно. Скажите, что бы вы сделали для того, чтобы оборвать это чувство? Выслать меня в другой город, как сказал Николай Николаевич? В все равно. И там также я буду любить Веру Николаевну, как здесь. Заключить меня в тюрьму, но и там я найду способ дать ей знать о моем существовании. Остается только одно. Смерть. Вы хотите? Я приму ее в какой угодно форме.
5: Мы вместо дела разводим какую-то мелодекламацию. Вопрос очень короток. Либо вы совершенно отказываетесь от преследования княгини Веры Николаевны, либо мы примем меры, которые нам позволяют наше положение, знакомство и так далее.
0: Но Желтков даже не поглядел на него, хотя и слышал его слова. Он обратился к князю Василию Львовичу.
6: Вы позволите мне отлучиться на 10 минут? Я от вас не скрою, что пойду говорить по телефону с княгиней Верой Николаевной. Уверяю вас, что все, что возможно, будет вам передать, я передам.
2: Идите.
0: Когда Василий Львович и Тугановский остались вдвоем, Николай Николаевич сразу набросился на своего шурина.
5: Так нельзя. Так положительно нельзя. Я тебя предупреждал, что всю деловую часть разговора я беру на себя. А ты раскис и позволил ему распространяться о своих чувствах.
2: Подожди. Сейчас все это объяснится. Главное это то, что я вижу его лицо. И я чувствую, что этот человек не способен обманывать и лгать заведомо. И правда, подумай, Коля, разве он виноват в любви? И разве можно управлять таким чувством, как любовь? Мне жалко этого человека. И мне не только что жалко, но вот я чувствую, что присутствую при какой-то громадной трагедии души. И я не могу здесь поясничать.
0: Через 10 минут Желтков вернулся. Глаза его блестели и были глубоки, как будто наполнены непролитыми слезами. И видно было, что он совсем забыл о светских приличиях, о том, кому где надо сидеть, и перестал держать себя джентльменом.
6: Я готов, и завтра вы обо мне ничего не услышите. Я как будто бы умер для вас. Но одно условие. Это я вам говорю, князь Василий Львович. Вы позволите мне написать еще последнее письмо княгине Вере Николаевне?
5: Нет. Нет, если кончил, так кончил, и никаких писем.
2: Подожди, Коля. Хорошо. Пишите.
6: Вот и все. Вы обо мне более не услышите и, конечно, больше никогда меня не увидите. Княгиня Вера Николаевна совсем не хотела со мной говорить. Когда я ее спросил, можно ли мне остаться в городе, чтобы хоть изредка ее видеть, конечно, не показываясь ей на глаза. Она ответила: «Ах, если бы вы знали, как мне надоела вся эта история. Пожалуйста, прекратите ее как можно скорее». И вот я прекращаю всю эту историю. Кажется, я сделал все, что мог.

0: Княгиня Вера Николаевна никогда не читала газет. Но судьба заставила ее развернуть как раз тот лист и натолкнуться на тот столбец, где было напечатано.
1: Загадочная смерть. Вчера вечером около 7 часов покончил жизнь самоубийством чиновник контрольной палаты ГС Желтков. Почему я это предчувствовала? Именно этот трагический исход. И что это было? Любовь или сумасшествие?

Целый день она ходила по цветнику и по фруктовому саду. Беспокойство, которое росло в ней с минуты на минуту, как будто не давало ей сидеть на месте. И все ее мысли были прикованы к тому неведомому человеку, которого она никогда не видела и вряд ли когда-нибудь увидит, к этому смешному ППЖ. Почем знать? Может быть, твой жизненный путь пересекла настоящая, самоотверженная, истинная любовь. Вспомнились ли слова Носа?

0: 6 часов пришел почтальон. На этот раз Вера Николаевна узнала почерк Желткова и с нежностью, которой она в себе не ожидала, развернула письмо. Желтков писал так.
1: Я не виноват, Вера Николаевна, что Богу было угодно послать мне как громадное счастье любовь к вам. Случилось так, что для меня вся жизнь заключается только в вас. Я теперь чувствую, что каким-то неудобным клином врезался в вашу жизнь. Если можете, простите меня за это. Сегодня я уезжаю и никогда не вернусь. И ничто вам обо мне не напомнит. Я бесконечно благодарен вам только за то, что вы существуете. Я проверял себя. Это не болезнь, не маниакальная идея. Это любовь, которую Богу было угодно за что-то меня вознаградить. 8 лет тому назад я увидел вас в цирке, в ложе. И тогда же, в первую секунду, я сказал себе, я ее люблю, потому что на свете нет ничего похожего на нее, нет ничего лучше, нет ни зверя, ни растения, ни звезды, ни человека прекраснее вас и нежнее. Вас как будто бы воплотилась вся красота земли. Через 10 минут я уеду. Я успею только наклеить марку и опустить письмо в почтовый ящик, чтобы не поручать этого никому другому. Вы это письмо сожгите. Я вот сейчас затопил печку и сжигаю все самое дорогое, что было у меня в жизни. Ваш платок, который, я признаюсь, украл. Вы его забыли на стуле, на балу, в благородном собрании. Вашу записку. О, как я ее целовал. Ею вы запретили мне писать вам. Программу художественной выставки, которую вы однажды держали в руке и потом забыли на стуле при выходе. Кончено. Я все отрезал, но все-таки думаю и даже уверен, что вы обо мне вспомните. Если вы обо мне вспомните, то я знаю, что вы очень музыкальны. Я вас видел чаще всего на бетховенских квартетах. Так вот, если вы обо мне вспомните, то сыграйте или прикажите сыграть сонату №2, опус 2. Я не знаю, как мне кончить письмо. От глубины души благодарю вас за то, что вы были моей единственной радостью в жизни, единственным утешением, единой мыслью. Дай Бог вам счастья, и пусть ничто временное и житейское не тревожит вашу прекрасную душу. Уходя, я в восторге говорю, да светится имя твое.

0: Она пришла к мужу с покрасневшими от слез глазами и вздутыми губами и показала письмо.
1: Я ничего от тебя не хочу скрывать, но я чувствую, что в нашу жизнь вмешалось что-то ужасное. Вот что, Васенька, я поеду в город и погляжу на него.
0: Вера Николаевна оставила свой экипаж за две улицы до Лютеранской. Она без большого труда нашла квартиру Желткова. Навстречу ей вышла сероглазая старая женщина, очень полная, в серебряных очках.
2: — Кого вам угодно?
1: — Господина Желткова.
2: — О, пожалуйста, пожалуйста. Вот первая дверь налево, а там сейчас. Он так скоро ушел от нас. Ну, скажем, растрата. Сказал бы мне об этом. Вы знаете, какие наши капиталы, когда отдаешь квартиры в наем холостякам, но какие-нибудь 600-700 рублей я могла бы собрать и внести за него. Если бы вы знали, что это был за чудный человек, пани. 8 лет я его держала на квартире, и он казался мне совсем не квартирантом, а родным сыном. Прошу, прошу.
0: Вера собралась с силами и открыла дверь. В комнате пахло ладаном, и горели 3 восковых свечи. Наискось комнаты лежал на столе Желтков. Глубокая важность была в его закрытых глазах, и губы улыбались блаженно и безмятежно, как будто бы он перед расставанием с жизнью узнал какую-то глубокую сладкую тайну, разрешившую всю человеческую его жизнь. Вера вынула из маленького бокового кармана кофточки большую красную розу, подняла немного вверх левой рукой его голову, а правой рукой положила ему под шею цветок. В эту секунду она поняла, что та любовь, о которой мечтает каждая женщина, прошла мимо нее. Она вспомнила слова генерала Аносова о вечной и исключительной любви, почти пророческие слова. И, раздвинув обе стороны волосы на лбу, она крепко сжала руками его виски и поцеловала в холодный лоб долгим дружеским поцелуем. Когда она уходила, хозяйка квартиры остановила ее.
2: — Пани, я вижу, что вы не как все другие, не из любопытства только. Покойный пан Желтков перед смертью сказал мне, если случится, что я умру и придет поглядеть на меня какая-нибудь дама, то скажите ей, что у Бетховена самое лучшее произведение. Он даже нарочно записал мне это. Вот, поглядите,
1: покажите. Бетховен, соната номер 2, Лярго Апассионата. Извините меня. Это впечатление смерти так тяжело, что я не могу удержаться.
0: Вера Николаевна вернулась домой поздно вечером и была рада, что не застала дома ни мужа, ни брата. Зато ее дожидалась пианистка Женя Рейтер. И, взволнованная тем, что она видела и слышала, Вера кинулась к ней.
1: Женя! Милая, прошу тебя, сыграй для меня что-нибудь.
0: Она вышла из комнаты в цветник и села на скамейку. Вера почти ни одной секунды не сомневалась в том, что Женя сыграет то самое место из второй сонаты, о котором просил этот человек со смешной фамилией Желтков. Так оно и было.

Она узнала с первых же аккордов это исключительное, единственное по глубине произведение. И душа ее как будто раздвоилась. Она думала о том, что мимо нее прошла большая любовь, которая повторяется только один раз в 1000 лет. И в уме ее слагались слова. Они так совпадали в ее мыслях с музыкой, что это были как будто бы куплеты, которые кончались словами «Да светится имя твое».

вспоминаю каждый твой шаг, улыбку, взгляд, звук твоей походки, сладкой грустью, тихой, прекрасной грустью обвеяны мои последние воспоминания. Но я не причиню тебе горя. Я ухожу один, молча. Так угодно было Богу и судьбе. Да светится имя твое.

предсмертный печальный час, я молюсь только тебе. Жизнь могла бы быть прекрасной для меня. Не ропщи, бедное сердце, не ропщи. В душе я призываю смерть, но в сердце полон хвалы тебе. Да светится имя твое. Ты и люди, которые окружали тебя, все вы не знаете, как ты была прекрасна. Бьют часы, время, и, умирая я в скорбный час расставания с жизнью, все-таки пою: слава тебе!

Княгиня Вера обняла ствол акации, прижалась к нему и плакала. Дерево мягко сотрясалось. Налетел легкий ветер, и, точно сочувствуя ей, зашелестил листьями. Острее запахли звезды табака. И в это время удивительная музыка, будто бы подчиняясь ее горю, продолжала.

Успокойся, дорогая, успокойся, успокойся. Ты обо мне помнишь, помнишь? Ты ведь моя единая и последняя любовь. Подумай обо мне, и я буду с тобой, потому что мы с тобой любили друг друга только одно мгновение, но навеки. Ты обо мне помнишь, помнишь, помнишь. Вот я чувствую твои слезы. Успокойся. Мне спать так сладко, сладко, сладко.

0: Женни Рейтер вышла из комнаты, уже кончив играть, и увидала княгиню Веру, сидящую на скамейке, всю в слезах.
1: Что с тобой?
2: Нет, нет. Он меня простил теперь. Все хорошо.

Поважаные радиослухачи, прогучала радиопостановка по одноименной оповести Александра Куприна «Гранатовый бранзолет». Инсценировка Виктории Френкель. Постановка народной артистки СССР Гиацинтовой и Соколова. Роли выконываются. От автора народная артистка СССР Гиацинтова. Княгиня Вера Николаевна Шейна, заслуженная артистка Российской Федерации Солодова, Анна, сестра Веры, заслуженная артистка Российской Федерации Лексо, Николай, их брат, товарищ прокурора, артист Румянцев, князь Шейн, муж Веры, Анатолий Ларионов, генерал Аносов, народный артист Российской Федерации Калафедин, Желтков, чиновник, артист Куликов, Бахтинский и Пономаров, офицеры, артисты Андреев и Виль, Даша, артистка Антонова, Жанчина, артистка Кузнецова. Музычное оформление Вольги Трацевской. Запись 1968 года. Реставрация запису 1995 года. Над реставрацией працавали режиссер, заслуженный артист Республики Беларусь Игорь Лаптинский, гукооператор Татьяна Сидорова, редактор Владимир Дюба.

0: «Ночной принц». Радиоспектакль по одноименному рассказу Сергея Ауслендера.
1: Знаете, иногда я себя спрашиваю, отчего сказки сочиняют лишь для маленьких детей?
2: Не только для маленьких. Иногда пишут и

0: Первая любовь – это посвящение, ритуал. А кто его не сможет одолеть, что ж, печальна судьба этого человека.
1: Очевидно, вы хотите рассказать какую-то историю о первой любви, если так усиленно интригуете меня.
0: Да, хочу. Знаете, недавно мне попалась книжка некоего Сергея Услендера.
1: Услендер? В переводе с немецкого «иностранец». Странный псевдоним для писателя.
0: Возможно, возможно. Меня просто очаровал его рассказ о ночном принце.
1: Ночной принц? Какое странное сочетание.
0: О да, странные, таинственные и даже немного опасные. Дело в том, что город – место особенное. Его строили, разрушали, сжигали, снова достраивали. И в конце концов все настолько здесь переплелось, что улицы, дома и перекрестки, как мне кажется, зажили своей собственной, независимой от людей жизнью. Возможно, еженощно здесь совершаются таинственные мистерии, о которых знают лишь сами посвященные и не спешат рассказывать остальным.
1: Итак, я с нетерпением жду этого рассказа, вернее, его продолжения.
0: Уже не слишком раннее утро тусклого зимнего дня застало Мишу Трубникова в спальне. Он переходил от одной комнаты к другой, пока не остановился у последней, и, оглянувшись по сторонам, вышел. Это была большая комната с четырьмя диванами по стенам, служившая кабинетом Мишиному дяде, князю Дмитрию Ивановичу, который сейчас отсутствовал. С притворной небрежностью Миша побродил по комнате, потрогал замысловатые чубуки в бронзовой стойке, погрел руки у жарко натопленной печи и, только развалившись на шелковых подушках дивана, осмелился поднять глаза. На противоположной стене висела купальщица. Плотная туника покрывала все тело ее, открывая лишь часть плеча. Ласковыми глазами она смотрела на Мишу и даже, кажется, улыбалась ему уголком рта. Сначала он не поддавался власти чарующих глаз. Равнодушно что-то посвистывал, убеждая, что все это чушь и дребедень, но незаметно для себя уже скоро смотрел, не отрываясь от задорного и даже слегка как будто удивленного лица нарисованной женщины. Тьма постепенно сгущалась в комнате. И тогда ему вдруг показалось, что портрет пошатнулся. Миша в испуге вскочил.
2: Поди ж ты, проклятая колдунья! Ты смеешься надо мной?
3: Да куда ж вы, сударь? Они поди еще и не вставали.
4: На своем ли ты уме, Кузьма? Уж скоро вечер, а ты говоришь, не вставали.
5: Ба! Михаил! Выходит, что твой Кузьма прав? Ты еще не одевался? Ах, стыдно, право.
2: Пахутин, ты знаешь только что?
5: И слушать не желаю. Собирайся скорей, доедем в театр. Авось ко второму действию поспеем.
2: Да я не собирался.
5: И говорит не смей. Сегодня дают торжество клектомиды или ленивый обольститель. Этого никак нельзя пропустить. А знаешь, кто танцует главную партию?
6: Истомина.
5: Так-то, друг. А кардебалет там какой? Пальчики оближешь. Я там приметил одну. Ой, видел бы ты, как она сложена. Только 16-й год пошел, а князь Василий утверждает, что будто бы...
2: Полно. Ну что
5: ты? Что ж такого? Ну собирайся живей. У меня уже и карета припасена. Кузьма, ну-ка помогай барину.

0: Михаил, ты куда ж ты засмотрелся?
1: На ступеньках к ложе стояла дама. На ней было платье темно-розового бархата. Драгоценное колье ослепляло. Сережка и крупный жемчуг в золотых полумесяцах свешивались почти до плеч. Черные слегка вьющиеся волосы и нежная смуглость лица говорили о южной родине незнакомки. Она была стройна и тонка, как мальчик. Казалось, она не обращала никакого внимания на глазеющую публику. Глаза ее были печальны. Как королева, она спустилась со ступенек, подобрав тяжелый подол в золотых звездах.
2: Кто такая? Испанка, кажется. Граф вылез.
1: Мише вдруг показалось, что он уже видел где-то эту даму. Кажется, нет, этого не могло быть. Ему вдруг сделалось жарко, во рту пересохло, захотелось выйти отсюда, из театра, на воздух, подальше.

0: Иван с Галерной.
1: Кого?
0: Деревня, карету, карету князю Василию.
2: Барин, погодите.
3: Завтра, милые, завтра.
1: Эй, Борчук, с дороги зашибу. Поди, поди.

0: Миша едва увернулся от приезжавшей кареты. В промелькнувшем окне увидел две соединенные поцелуем тени. Поднялся с сугроба, в который угодил, и пошел, не разбирая дороги. Шел пушистый снег, скрывая дома, улицы, все на свете.
1: Кто она? Так похожа на купальщицу с картины. Нет, нет, не может быть. Колдовство.
0: Он дошел до моста и остановился, залюбовавшись домом на набережной. Ярко светились окна. Танцующие пары проходили одна за другой. Как зачарованный, Миша не мог оторваться от этого праздничного зрелища. За полузамерзшими стеклами призраками казались ему легко скользившие, приседавшие и кружившиеся пары. В плавных движениях их передавались и неслышная музыка, и нежные улыбки, и томные вздохи, и все они казались ему веселыми, нарядными, влюбленными.

0: да. Не спорю, кавалеры стараются изрядно, но дамы, дамы, уж слишком они заглядываются на вас. Вы не находите такую манеру поведения нескромной?
1: Вы думаете, они замечают нас?
0: Замечают ли? Замечают. Ах, какая, однако, невинность. Да для кого же, по-вашему, они так стараются? Для кого же устроены все эти пышности?
1: Я не знаю.
0: Ах, дорогой принц, я знаю, что, конечно же, это не простой мальчишеский каприз, ваши меланхолические настроения, но неужели нет никаких средств против этих печалей? Неужели же я, в преданности которого, надеюсь, вы не сомневаетесь, ничем не могу помочь вам?
1: Сударь, прежде всего я хочу сказать вам, что вы, очевидно, введены кем-то в заблуждение. Я не принц. И, во-вторых, позволю себе заметить, что никогда не имел случая встречаться с вами. И уж тем более не давал вам повода задавать мне вопросы, которые кажутся мне более чем странными.
0: Штраф! Штраф! Я плачу штраф! Я нарушил ваше инкогнито, каюсь. И более того, нарушил мудрое правило не замечать чужого раздражения. Конечно. Конечно, сударь, мы никогда не встречались с вами. Даже самое имя ваше мне неизвестно, как и вам мое. Только по этой причине и ни почему более приплел попавшийся мне на язык титул «Принц». Да замолчите же вы! Надоели, тихо.
1: Как вы это сделали? Музыка стихла, они перестали танцевать.
0: Что, что? Это? Прикрикнул на них. Пустое.
1: Но как? Ведь это чудо.
0: Увы, нет. Настоящее чудо — это прекрасная Джессика. О, в нее влюблены все бродячие печальные поэты, такие же, как и мы с вами, не так ли? Даже блаженной памяти господин Вильям Шекспир, и тот не минул сей участи. Помните? И кажется великолепной тьма, когда в нее ты входишь светлой тенью. Мне от любви покоя не найти, и днем, и ночью я в пути. А? Каково? Лучше не скажешь.
1: Но кто эта Джессика?
0: Ее называли смуглой леди. Но, ба, что за вопрос? Вам ли его задавать? Ведь не далее, как сегодня, вы лицезрели ее в виде купальщицы и даже в раздражении обозвали ее колдуньей.
1: Откуда вы об этом узнали?
0: Вот вы и выдали себя, мой друг. Хотя что ж в этом странного, поэты любят помечтать о невозможном. Впрочем, сегодня... Я ничего не могу утверждать, наверное, но не исключено, что предметом сегодняшних импровизаций станет таинственная испанка. Многое, очень многое зависит только от вас.
1: Да ничего от меня не зависит.
0: Дорогой принц, от вас и только от вас. Вы ведь мечтали о невозможном, а сегодня все, решительно все невозможное в вашей власти. Да и посудите сами, стоит ли тратить время нашей быстротекущей жизни на то, чтобы сказать: «Я хочу только возможного, земного, простого и доступного». Не нелепо ли это? Какой только простак придумал пословицу о том, что лучше синица в руке, чем журавль в небе, вы даже не можете представить себе. Какая скучная путаница произошла бы, если бы все наши мечты сбылись. Благородная профессия поэтов была бы попросту упразднена за ненадобностью. Ведь все пылкие, бледные от томности любовники соединились бы и прекратились бы веселые ночи вздохов, печальные свидания через окна, робкие клятвы, слезы безответной любви, серенады, переодевания погони, мрачные разлуки. Где все это? Разом исчезло бы из нашей жизни. Хмурьтесь же, плачьте, дорогой мой принц, но не изменяйте вашим профессиональным обязанностям. Мы поэты, нам надлежит быть не слишком веселыми. А вот и барон. Господин барон, прошу любить и жаловать.
2: Да.
0: Большой философ, покровитель искусств и человек, весьма рассудительный. Надеюсь, с его помощью мне удастся скорее убедить вас в вашем призвании довольствоваться благородной профессией печального поэта, мечтающего о прелестях таинственной купальщицы. О, не буду говорить на тему от чего-то для вас неприятную. Но не хотите же вы в самом-то деле сделаться самодовольным шалопаем, услаждающим себя ограниченными и грубыми утехами с какой-нибудь девкой?
1: Шут.
0: Мы еще поговорим с вами, любезный, на эту тему. Однако, милый принц, прежде чем начать веселую ночь печальных приключений, я думаю, не худо будет слегка подкрепиться. К тому же розовый лебедь неподалеку. Ваше мнение, барон?
1: Что ж,
0: вот и отлично. Вперед, судари мои!

0: ресторации «Розовый лебедь» было светло, тепло и оживленно.
1: Как вы находите, молодой человек, нашего барона, а? Судя по вашему выражению лица, вы нашим обществом, кажется, не совсем довольны.
2: Да нет, право же нет. Но согласитесь сами, наше знакомство состоялось несколько неожиданно и странно. Но я очень рад. Да, очень рад. Моя фамилия Трубников.
1: Все еще упорствуете. Ну что ж, пусть будет по-вашему. Трубников так Трубников. Я уважаю ваше инкогнито.
2: А как же вы хотели, чтобы я назывался?
3: Ваше высочество, я в восторге от вас и ваших затей, но приношу свои извинения за Цилериха. Он излишне материалистичен и груб. Знает несколько штук уличного шарлатана и полагает себя всемогущим. Доверьтесь мне, я умею ценить тонкие чувства.
1: Браво, барон, браво. Вы отличный дипломат, но ссориться со мной я вам не рекомендую.
3: Если вы не замолчите, то я вышвырну вас, как последнюю собаку. Мои полномочия, черт подери, вы забываете о них. Я не позволю.
1: Плевать мне на ваши полномочия. Мальчик, это моя находка.
2: Господа, господа, господа.
4: Почтенные господа. Потише, потише. Сейчас Степанида специально для вас споет наимоднейший романс.
5: О, браво.
6: Браво.
5: Ну давай, Степанида, покажи себя.
7: А-а-а.

0: Пока Цилерих отвлекся пением, я вам, ваше высочество, одно слово. Не только высшей мудростью соединены мы, но и постоянной готовностью во всем, не щадя живота, помогать взалкавшему брату. Вы меня понимаете?
1: Нет, признаться.
0: Доверьтесь мне. Откройте свои самые сокровенные желания.
1: Барон, у вас на пальце перстень с Саддамовой головой. Скажите, вы и ваш друг масоны?
0: Ах уж эти мне масоны. Вечная легенда. Все это только для видимости, все это лишь оболочка. Поймите главное. Ночного принца ищем мы и находим, и служим. В исполнении воли его последняя истина, но избранник не должен противиться.
1: Чему я не должен противиться?
2: Браво! Браво! Ай, да, Степанида!
3: Ну, щедрый барин, счастливый, дай ручку, погадаю, всю правду скажу. Что смотришь, красавчик?
4: Робок он у нас, Степанида, робок.
3: Молодой барин, пригоженький, чего бояться, меня не съем. Угости, погадаю. Сесть рядом позволишь, а?
1: Да, конечно, пожалуйста.
3: Не утесню тебя, не утесню. Счастливым будешь, сахарный. А я-то тебя на пуху носить буду.
4: Ах, какая женщина. Ну что я, этот мальчик?
0: Комедианты.
3: Скажу тебе, голубь мой, последнее слово. Любви не знаешь еще, а сильно думаешь о ней ночью и днем. Ночью и днем.
4: Ай, ах, Степанидочка.
1: Оставьте меня!
0: Принц, принц, смотрите. Смотрите, там, в зеркале.
5: Миша отвернулся от цыганки и в небольшом овальном зеркале увидел в короне и далматике, как рисуют императоров, с пылающим строгим лицом юношу, почти мальчика. В первую минуту он не узнал чудесно изменившихся черт своего лица. Узнав же, потерял сознание, упав на руки барона.

0: Очнулся Миша в сугробе. Он лежал, побледневший, на меху шубы, а барон растирал ему щеки снегом. Над головой висело звездное небо, шум и духота ресторации казались приснившимися.
1: Ну вот, и все прошло. И слава богу.
2: Не привык я. Простите, что затруднил вас. Где же Целерих?
1: Да бог с ним, с шутом эдаким.
2: И правда, куда же мы пойдем теперь?
1: Не беспокойтесь, пожалуйста. Я думаю, что вам хорошо было бы отдохнуть и погреться. Но действительно, куда же нам податься? Трактиры уже закрыты. А знаете что? Вот разве что вы согласитесь зайти к моему давнему другу? Его дом тут, за углом.
2: Но не помешаем ли мы ведь ночью?
1: Ах, нет, там не спят. А мешать нам не будут. Можно расположиться как дома.
2: Хорошо.
1: Обопритесь. А мое плечо? Вот так.
2: Да ничего, я сам, что вы, что вы.

0: Дом этот показался Мише странным, но из-за метели он не успел его толком рассмотреть. Какие-то атланты и кариатиды у входа, как казалось, грозно хмурились. В дверь вошли не стуча, барон открыл ее своим ключом. Слуга спал в передней на шубах. Странные синие свечи мерцали в низких подсвечниках. Пахло ладаном и еще чем-то неизвестным. Барон ввел Мишу в комнату, в глубине которой стоял стол, накрытый на две персоны, будто их тут ожидали. Слуга бесшумно подавал и уносил блюда. Когда все было съедено, барон, наконец, нарушил молчание.
1: Ну, а как же, однако, мы решим?
2: А что тут решать?
1: То есть, как это что? А три святых амулета? Красный рубин, любовь, зеленый изумруд, власть высокая, а мутный опал, как известно, мудрость. Выбирать час пришел, ваше высочество, выбирать.
2: Хорошо, хорошо. Рубин, изумруд, опал. Рубин.
1: Что ж, я так и думал. Я готов, ваше высочество. Не угодно ли вам будет последовать за мной?
2: Куда последовать?
1: Да вот же, сюда, прошу вас.
0: Он отпер незаметную дверь в стене меж двух книжных шкафов. Перед ними открылась зала. Все люстры и канделябры блестели, зажженные и отраженные в зеркалах. Барон сразу же ушел куда-то в сторону. И почти тотчас открылась одна из дверей, и оттуда вышло множество гостей.
3: Милый принц, вот наконец вы и пожаловали к нам. Я так счастлива! Я очень-очень счастлива!
4: И мы так счастливы!
5: А вы счастливы?
4: О, ну, конечно же, как иначе?
5: Счастливы, все счастливы!
4: Очень-очень счастливы!
3: Ну, что же вы молчите, ваше высочество? Вы даже не хотите поздороваться со мной?
2: Сударыня, я рад приветствовать вас.
0: Миша нагнулся, чтобы поцеловать протянутую руку дамы, но, приложившись к ней губами, ощутил дряблую, холодную, как у лягушки, кожу. От отвращения его передернуло.
6: Ошибочка вышла, ваше высочество. Вы изволили поцеловать мою руку.
2: Целерих, вы здесь.
6: А как же, принц? Где же мне быть вашему покорному слуге, как не подле вас?
2: Но мы же с вами расстались в розовом лебеде.
3: Какой прекрасный у нас принц!
6: Да, да, именно прекрасный.
4: Прекрасный, просто прелесть.
5: Прекрасней не бывает, не правда ли?
3: И вам тоже так показалось?
5: И мне принц просто прекрасный.
4: Да, да уж, да уж, да уж.
0: Какая-то тревога овладела Мишей, хотя ничего и не предвещало опасности. Ведь дама ласково пожимала его локоть, а гости учтиво кланялись, выражая ему свое почтение. Еще раз в толпе мелькнуло ухмыляющееся лицо Целериха. Мише захотелось кинуться к нему, оскорбить, сказав что-нибудь злое, обидное, но тот уже исчез за спинами гостей.
3: Разве вам не нравится наш праздник, на котором вы повелитель? Все желания, все ваши желания должны свершиться сегодня. Подумайте об этом. Скажите, чего вам хотелось бы?
2: Я хочу уйти отсюда.
3: Ну почему? Ну почему? Что случилось? Вы только посмотрите, как тут весело, как все любят вас и улыбаются вам. Как Какой прекрасный принц у нас сегодня.
4: И правда, прекрасный.
5: Лучше не бывает.
4: Просто чудо, что за принц.
5: Чудо, истинное чудо.
3: Ну, вот видите, как тут весело и хорошо. Или, может быть, вы не хотите шума? Стоит вам только сказать, и будет тишина и молитвы. Эй, вы! Принц желает тишины и молитв.
2: Я хочу уйти отсюда.
3: Но это невозможно. Какой прекрасный принц у нас сегодня.
4: Именно сегодня у нас прекраснейший из принцев.
5: Сегодня лучше.
4: Никогда такого не было.
5: О, нет.
4: Нечего и сравнивать. Лучший и все тут.
3: Почему же музыка не играет и никто не танцует? Ах, ну что же вы ждете, принц? Пригласите меня! Какой вы, однако, несмелый! Вот так, вот так, вот так!
0: Дама сама подхватила Мишу, завертела его в танцы. У него поплыли перед глазами лица каких-то безобразных стариков, разрумяненных старух. Он заметил в толпе улыбающегося барона.
2: Барон!
4: Барон, уведите меня отсюда!
7: Хорошо. Одну минуту. Прошу сюда. Подойдите, принц. Возьмите вот эту корону, наденьте на шею вот эту цепь, а на плечи я накину вам мантию.
2: Ну зачем? Зачем весь этот маскарад?
7: Согласно ритуалу, смелее, принц. Ну вот, вот так. Теперь... Все исполнилось. Вы коронованы. Нет больше запретов перед вами.
2: Хорошо. Пусть так. Я узнал теперь все. И сейчас я уйду отсюда один. Так нужно. И так будет. Возьмите корону и мантию, и цепь.
7: Но куда же вы, принц?
2: Так должно и так будет. И никто не смеет мешать мне, ночному принцу.
7: Слушаюсь и повинуюсь, ваше высочество.

0: Бежать, скорее бежать отсюда. Ночному принцу нет преград. Все сегодня подвластно моему желанию.
1: Он шел по улице, сворачивал решительно, будто знал дорогу. И точно. Карета, скрипя по снегу, перегнала Мишу и остановилась у подъезда. Замедлив шаги, он ясно различил, как из нее вышла дама в синей шубке. Он узнал ее профиль, и эта неожиданная встреча показалась поразительной всех событий этой ночи. Прислонившись к стене, он переждал, пока карета отъедет, подошел к крыльцу и увидел в сугробе желтую розу, какие были в волосах у дамы в театре. Миша поднял цветок и, боясь передумать, быстро поднялся по ступеням и громко постучал в дверь.
2: Войдите.
0: Я...
2: Знаю. Обождите, доложу. Не угодно ли будет вам раздеться, сударь?
0: Да-да. Конечно. Бежать.
1: Вновь подумал он, но дверь за ним уже замкнули. Как пленник, покорившись своей участи, Миша сел на скамью, опустил голову на руки. Почти тотчас же вернулся слуга, а с ним шла арабка в нескромном платье.
3: Буэнос ночес, сеньор.
2: Ихняя камеристка. Она вас и проведет. Тоже выдумает всегда.
3: Ты милый?
0: Что вы? Что такое?
3: El Puerto del Sol. Солнечный зайчик. Иди со мной. Сеньора! Си?
1: За узкой низкой дверью оказалась неожиданно большая комната. Огромная кровать стояла посередине. Не сразу рассмотрел Миша в зеркале отраженную женщину. Она не двигалась, сидела в глубоком кресле, безвольно свесив руки. Что-то спросила на непонятном языке, служанка ответила недовольно, вышла с силой, захлопнув дверь. Ощипывая желтую розу, Миша стоял, боясь поднять глаза. Она встала и заговорила. Ласковые и печальны были слова незнакомого, сладкого протяжного языка. Наконец ему показалось, что он понимает эту чужую речь.
3: Это хорошо, что вы пришли ко мне. Я жду вас давно. Вы будете меня любить.
0: Да. Да. Я буду любить вас. Всю ночь я искал вас. Да и не одну ночь. Давно. Давно я знал вас. Знали ли вы об этом? Знала, милый.
1: Не прерывая ласковых слов, дама сняла с себя кольца, распустила прическу, бегло, но пристально оглядела себя в зеркало, спрыснула руки и шею духами, потом перешла на постель и начала снимать лиловые чулки, нежно что-то приговаривая. Миша растерялся и не знал, что отвечать даме. Видя нерешительность его, она подошла, шагая босыми ногами по ковру, обняла одной рукой за шею, а другой начала расстегивать пуговицы жесткого мундира Миши.
0: Я щекотки не боюсь.
1: Веселость буйная и небывалая охватила Трубникова, который и мальчиком-то всегда был скромен и тих. Странные игры начались в пустой комнате. Они бегали друг за другом, боролись, толкались, как расшалившиеся дети. Запыхавшись, дама упала на кровать. С блестящими глазами наклонился Миша над ней. Со смехом привлекла она его к себе, и он со смехом в первый раз осмелился поцеловать ее. Арабка, тихо войдя, потушила нагоревшую свечу.

0: Миша проснулся поздно. Открыв глаза, он вскочил, как от удара. Знакомое запустение комнат, солнце прямо в окно, большая дядина кровать, с которой он только что встал. В большом зеркале увидел он свое испуганное и бледное отражение. Вошел слуга.
1: Встали, сударь. От князя вчерась и сегодня приходили. Велели спросить, отчего не заходите к кузине? А что тут ответить? Поздно домой, пожаловать изволили. А где были, что делали? Да про то нам и знать нельзя.
2: Да замолчишь ты, наконец! Поди прочь!
1: Да мне что, я, пожалуйста, вот только князь изволит беспокоиться.
3: Что же это такое? Господи! Что было, что нет? Где сон, где правда?
2: Эй, Кузьма!
1: Чего еще?
2: Подавай завтрак, чтоб порядок был у меня. Не то я дяденьке сообщу.
1: Слушаюсь, барин.

0: Заждались вас, Михаил Иванович. Княжна в гостиных.
1: Да-да. Возьми вот. Вот. На водку.
0: О, благодарствуйте, барин.
2: Где же вы были, кузен? Мы с папенькой были так обеспокоены вашим отсутствием.
1: Да, пустое. Теперь все прошло.
2: Что прошло? Что было? Ну, не томите, Мишенька.
1: Странные встречи бывают, Наденька. Я могу позабавить вас удивительной сказкой в стиле столь любимым вами. Но многое мне придется утаить. Ведь это не только моя тайна, вы понимаете? Одна прекрасная незнакомка из дальних краев.
2: Ах, как это хорошо!
1: Да-да, призабавный вышел случай, но я не очень-то поддавался всем этим шуткам. Вообразите, они провозгласили меня ночным принцем.
2: И вот вы теперь принц. Да, это правда. Сегодня, как вы только вошли, я сразу заметила, как сильно вы изменились.
1: Ах, да что там? Ведь я принц только одной ночи. Все уже прошло.
2: Нет, нет. Теперь вы навсегда для меня принц. Я даже завидую вам, Мишенька.
1: Вы? Мне? Но ведь вы знаете, что сделаться принцессой – ваша власть.
2: Ах, я так счастлива. Папенька!
0: Дети мои, Михаил, Наденька, как я рад за вас, за ваше счастье. Очень, очень рад. И хотя дело с помолвкой считалось уже решенным, Миша, тем не менее, в дальнейшем надежды князя не оправдал и на кузине не женился, что поначалу вызвало большой скандал, но потом все как-то забылось. Трубников ушел служить в гвардию и часто в застолье с друзьями любил рассказывать историю о посвящении его в ночные принцы, чем вызывал общее веселье. Вот, собственно, и вся история.
3: Да, странная история. Я так и не понял, кто такие были эти Целлерих и барон. Да и вообще, при чем тут первая любовь? Это испанка, взрослая женщина.
0: Да кто ж вам сказал, что первая любовь бывает к своей сверстнице? Ведь речь шла о недостижимом, чего и быть-то не могло. Да вы вспомните хоть свою первую любовь. Неужто предметом ваших мечтаний была одноклассница?
3: Мне не хотелось бы сейчас вспоминать о том далеком для меня сейчас прошлом.
0: Вы правы. Первая любовь бывает фантастичной, странной, подчас диковатой, но всегда искренней и сильной.
4: Вы слушали радиоспектакль «Ночной принц» по одноименному рассказу Сергея Ауслендера. В спектакле участвовали артисты: Алина Покровская, Светлана Харлап, Татьяна Аксюта, Дмитрий Филимонов, Александр Быков, Алексей Бурзунов, Герман Юшко, Виталий Стримовский, Александр Котов и Геннадий Качкажаров.
5: Начинаем передачу «Театр у микрофона». Передаем спектакль Государственного академического театра имени Моссовета «Возможные варианты». Семейная фантазия Валентина Озерникова с комедиями и трагикомедиями. Действующие лица и исполнители. ПДП. Народный артист СССР. Плят. Галина Аркадьевна. Народная артистка РСФСР Савина. Лида, ее дочь, артистка Карева. Игорь, муж Лиды, заслуженный артист РСФСР Стеблов. Изольда Тихоновна, народная артистка РСФСР, Сашальская. Николай Палыч, ее сын, заслуженный артист РСФСР, Адоскин. Человек из Тропарева, артист Евтифьев. Дама с Бульварного кольца, артистка Брегман. Дядя от тети Зины, заслуженный артист РСФСР, Парфенов. Женщина из Зюзина, заслуженная артистка РСФСР, Бестаева. Постановка народного артиста РСФСР Павла Хомского.

очень много, а Москва у нас одна. Нас у Москвы очень много, нас у Москвы очень много, а Москва у нас одна. И вновь на сердце светло и нежно, и над землею

Очень много нас в Москве, очень много, а Москва у нас одна. Нас у Москвы очень много, нас у Москвы очень много, а Москва у нас.

0: Добрый вечер. Вот, к сожалению, нет у вас в руках программки к нашему спектаклю. А если бы она у вас была, вы бы прочли в ней ПДП Плят. Дело в том, что мы условились мою работу в этом спектакле обозначить только тремя словами. Постоянно действующий персонаж. ПДП. Почему вы это увидите? Вообще, мою роль в этом спектакле трудно назвать. Я не ведущий, не лицо от автора. Это я уже делал в каких-то других спектаклях. Но скорее я, ну как будем сказать, ну, я лицо от своего лица. Вот так, что ли. Я нужен нашему спектаклю, прежде всего, как москвич, влюбленный в свой город. Других я, положим, и не знаю. Я вырастал в Москве. Немножко помню старую Москву. При мне Москва росла и молодела и стала тем, что она есть сегодня. Столицей мира. Вот так про нее можно сказать. Москва – это город, о котором хочется петь. И сколько уже песен написано, еще будет написано. И мы начали спектакль с песни, которую исполнял Эдуард Хиль. Город, о котором хочется писать, рассказывать. Ну, словом, Москва. И вместе с тем это город множества проблем. Частично решенных, частично решающихся, частично еще нерешенных. Ну вот скажем, ну кто из вас знает, сколько у нас в Москве каждый год распадается семей? Разводится, разъезжается. Не знаете. А сколько вообще в Москве семей, кто знает? Ну, точную цифру я вам тоже не назову, но примерно 2 миллиона. Понимаете? 2 миллиона семей. В том числе, по крайней мере, 1 миллион мужей, 1,5 миллиона жен. Да-да, их почему-то всегда оказывается больше при переписи. Мы уже это все уточняли. Тещ с 500 000 наберется по самому скромному подсчету. Но все это данные, так сказать, для служебного пользования, так что пусть это останется между нами. И вот каждый год у нас в Москве количество маленьких семей увеличивается за счет больших. Люди женятся, от 2 семей отпочковывается 3-я. Люди расходятся, одна семья делится на 2. Съезжаются еще недавно чужие люди, разъезжаются родные. У нас в Москве 31 обменное бюро. И вот каждый год эти бюро оформляют примерно 85-87 тысяч обменов квартир. Главным образом на разъезд. Как говорится, семейные обстоятельства. Ну, развод это еще ладно, тем более, что социологи нам говорят, что тут есть уже какие-то конкретные причины. Но вот почему распадаются большие семьи, когда разъезжаются не муж с женой, а дети с родителями? Вот бы о чем подумать. Ну, кто из вас помнит, какие раньше были обеденные столы? Слушайте, когда за таким столом сходилась семья, 2, 3, 4 поколения, что-то в этом было, честное слово. А сейчас столы... Столики. Их ставят в кухню, едят за ними поодиночке, зачастую стоя, какие уж там обеды или ужины. Это все ведь стремление к независимости, к самостоятельности, что само по себе хорошая вещь, конечно. Но когда уж никто ни от кого не хочет зависеть, зачем же тогда вообще семья? Маленькое сообщество близких людей. Ведь близкие не потому называются близкими, что живут близко. Их же ничто не связывает, кроме любви друг к другу. Ну и жилплощади, конечно. Раньше говорили, жилищная проблема тесно. Верно было. Но теперь у нас в Москве каждый год сдается в эксплуатацию, причем цифра эта, естественно, будет расти, но примерно 112-120 тысяч квартир. Ну, может быть, еще не таких просторных, где бы так красиво стал вот стол, о котором я говорил. Но проблема-то, в общем, уходит. Так может быть, проблема-то в нас самих?
1: Чай возник из блюдца, мир из хаоса возник. Дождь из тучи, а из утра полдень. Ах, как много в жизни мы читаем разных книг. Ах, как мало, ах, как мало, ах, как мало в результате помним. Ах, как мало. Как мало, ах, как мало в результате помним. Гл- глупые раздумья можно шляпой

научились говорить. Ах, как плохо, ах, как плохо, ах, как плохо научились слушать.

0: Alien. Ах, как мало, ах, как мало мы других жалеем. И вот я решил сегодня провести маленький эксперимент, свое, так сказать, небольшое социологическое исследование. Давайте заглянем в обыкновенную московскую семью, нормальную, во всяком случае. Впрочем, возможны варианты.
1: Меня зовут Игорь, или просто он.
2: Что он? Еще не ужинал?
1: А это моя теща.
2: Нет, он еще не хочет.
1: Это моя жена.
3: Меня зовут Лида или просто Дуся?
2: Что Дусенька, пила чай?
1: Дусенька не знаю, а вот Лида уже пила.
3: А это мой муж.
2: Конечно, что вы знаете о вашей жене? Вот наш папа, когда был жив.
3: А это моя мама.
2: Меня зовут Галина Аркадьевна.
1: Или.
2: Никаких или.
1: Вот и вся наша семья.
0: Ну, правда симпатичная семья? Итак, начнем.
4: Мама. Мам, я хочу тебе что-то сказать. У нас будет ребенок.
2: К ужину?
4: Что к ужину? Ты хоть понимаешь, что я тебе говорю?
2: Почему я не понимаю? У вас будет кто-то к ужину, вы не дадите спать с танцульками.
4: Нет, от тебя можно просто с ума сойти. Я к тебе с таким пришла, а ты от своей логарифмической линейки оторваться не можешь. Нет, он прав, когда говорит, что ты...
2: Был бы жив папа, он бы не позволил, чтобы меня оскорбляли в моем собственном доме.
4: Никто тебя не оскорбляет. Но в твоем собственном доме, кстати, ты могла бы быть повнимательней к своей собственной дочери и своему собственному зятю.
2: А вот он не мой собственный, я его себе не выбирала. Ты вообще не спросила, хочу ли я, чтобы ты вышла замуж, потом вы удивляетесь.
1: Я лично уже ничему не удивляюсь.
2: Потом ты удивляешься.
4: Перестань.
2: Перестала. Перестала делать, что я хочу, одеваться, как я хочу, есть, что я хочу, спать, сколько хочу. Я должна оглядываться, понравится ли это моему дорогому зятю. Конечно, когда в доме чужой мужчина.
4: Он не чужой.
2: Поначалу все не чужие. Подожди, пойдут дети.
4: Подожду. Недолго уж.
2: Не торопись. Поживите, присмотритесь друг к другу.
4: Уже присмотрелись.
2: Когда это вы успели?
4: Месяца два назад. Ну, во всяком случае, так считает врач.
2: Не хочешь ли ты сказать?
4: Хочу.
2: И об этом я узнаю вот так, между прочим.
4: Я к тебе с этим пришла.
2: Так. К ужину никого не будет.
4: Нет, можешь успокоиться.
2: Успокоиться после всего, что я услышала.
4: Мамочка, ну что ты? Ну не надо. Ну все будет хорошо. Я легко все перенесу.
2: А я?
4: Ну, не ты же будешь все это делать. Ты нам только немножко поможешь.
2: Вот-вот, поможешь. Значит, все ляжет на мои плечи. Мало того, что она меня тещей сделала, она хочет, чтобы я бабкой стала. Растишь дочь, вот думаешь, что будет тебе помощью, отрадой на старости лет. Все наоборот.
4: Но мы же все делаем.
2: Особенно он.
4: Ну, когда ему он вечерами реферирует?
2: Лучше бы мусор выносил.
0: И Галина Аркадьевна, чтобы скрыть навернувшиеся слезы, запирается в ванной.
1: Ну что, теща?
4: В смысле?
1: В смысле бабушки.
4: В ужасе.
1: Она от всего в ужасе. Даже от праздников.
4: На ее месте согласись.
1: Не соглашусь.
4: Ну перестань острить. Ты совсем о ней не думаешь. А это, между прочим, моя мать.
1: Во-первых, это не между прочим. А я так полагаю, что просто с этого все и началось. Во-вторых, я думаю о ней. Другое дело, что я о ней думаю.
4: Тебе все смешочки. А каково мне между вами двумя разрываться?
1: А я говорил тебе. Давай разъедемся. Родителей надо любить издалека. Чем дальше, тем крепче.
4: Ну ты же знаешь, мама об этом и слышать не хочет.
1: Но ситуация теперь для нее меняется.
4: Для меня тоже. Раньше она без меня не могла, а теперь я без нее.
1: Разве она сумеет быть нормальной бабушкой? Она же у нас... незаменимый работник. Без нее остановится деловая жизнь страны. Ты спроси, захочет она уйти на пенсию и сидеть с ребенком? Спроси.
4: Язык не поворачивается.
1: Ты ничем не рискуешь.
4: Я рискую осиротеть. Спроси лучше ты.
5: Ты предпочитаешь овдоветь? Товарищ теща, как бы руки помыть?
6: В кухне нельзя?
5: Ну, понимаете ли, полотенце и мыло в ванной.
6: Удивительная бестактность. В собственном доме человек не может мыться, сколько он хочет.
2: Никакого уважения.
4: Мамочка, ну при чем здесь уважение? Руки-то надо мыть перед едой. Ты же сама учила.
2: Я тебя не только этому учила, но у тебя есть другие учителя.
5: Я умываю руки.
2: Ванна свободна.
7: Мам!
2: Ну?
4: Слушай.
2: Слушаю.
4: Только давай спокойно, ладно?
2: Что он еще придумал?
4: Ну почему он? А что, я, по-твоему, не имею собственного мнения?
2: Имеешь, только оно сильно напоминает чье-то другое.
4: Мам, с тобой невозможно стало.
2: Потерпите, недолго уж. Ну ладно, что там у тебя?
4: Ты знаешь, ты себя плохо чувствуешь в последнее время. По-моему, ты слишком много работаешь.
2: Скажи, пожалуйста, тебя это волнует. А кто же за меня будет работать? Ты за себя скоро не сможешь.
4: При чем здесь я? У меня это временное, а тебе надо подумать о себе.
2: Или о тебе?
4: Господи, почему с тобой стало так трудно говорить?
2: С мужем легче договориться. Ну ладно, что там?
4: Знаешь, если так, то ничего.
2: Я понимаю. Это чтоб я на пенсию вышла.
4: Ну ты пойми, еще на год мне дадут отпуск, а потом... Не могут же меня вечно держать в аспирантуре. И тогда что? Все впустую. И диссертация, и все.
2: А когда ты решила иметь ребенка, ты подумала об этом? Или как кукушка, я рожу, а воспитывает пусть дядя. Милая моя, ничего у тебя не выйдет. У меня в жизни есть другие интересы, кроме пеленок.
4: А твоя внучка?
2: Она прежде всего твоя дочка. Я тебя растила без бабушки. Вырастила. На свою голову.
4: Ну что ж, ладно. В конце концов, не всем же быть кандидатами наук.
2: Детей, моя дорогая, заводят тогда, когда прочно стоят на ногах и не рассчитывают на чужую помощь. Так, во всяком случае, считали в наше время.
4: У меня свои представления о семье.
2: А зачем тебе тогда я? Как рабочая сила, я старовата для этого. Меняй квартиру и живи со своим мужем, со своими представлениями. Я палец о палец не ударю.
0: Разгневанная Галина Аркадьевна, оказавшись на улице, в первом же киоске «Союз печати» покупает справочник по обмену жилплощади и, проглядев его, находит подходящий вариант обмена –

0: хороший день.
1: Одну секундочку. Раз.
0: Слушайте, может быть, вы потом займетесь зарядкой?
1: Подождите, подождите. 3, 4, 5. Пульс. Так, отлично. Вы ко мне?
0: Я по обмену.
1: Проходите, смотрите. Разговоры потом.
0: Но, может быть, сначала все-таки...
1: Нет. Подойдет, будем говорить. Нет, будем уважать чужое время. Это коридор, комната дальше. Потолок 2,55. Стены железобетонные, сверлить победитом. Это кухня. Мойка моя, заберу. Санузел, как видите, совмещенный. Ну что, будем говорить или как?
0: Да мне, в общем, подходит, но не одна, я решаю. А вторая квартира?
1: Не хуже. С мужем?
0: Что с мужем?
1: Разъезжайтесь, естественно.
0: А почему это так естественно?
1: 1-0.
0: Что?
1: Вспомнил кое-что. Так, значит, не с мужем.
0: С дочкой.
1: Ну, для дочери здесь блеск, лес рядом, воздух.
0: Она у меня урбанистка, не любит окраин.
1: О, это Тропарёва окраина. 300 тысяч жителей, больше, чем княжество Лихтенштейн. Я строил этот район своими руками.
0: На Воскресниках?
1: Каждый день с 7 утра 3 года.
0: А вы похожи на физика.
1: А я есть тот, на кого похож.
0: Стройка – хобби?
1: Нет, хобби – московская прописка.
0: Получили.
1: Кто строит, тот проживает.
0: Учились.
1: Вечерами.
0: Выучились.
1: Задумано, сделано.
0: С кем съезжаетесь, если не секрет?
1: Секрет.
0: У меня допуск.
1: Тогда могу сказать. С матерью моих детей будущего. Вспомнил кое-что. Так, телефон есть?
0: И мусоропровод.
1: Оставьте, позвоню.
0: Зачем?
1: Откорректируем планы.
0: Они у нас разные.
1: Но вы же не знаете еще.
0: Вы думаете? Вспомнила кое-что. Пока.
1: Человече, обожди!

0: мы снова возвращаемся в знакомую квартиру к изучаемой нами семье. Прошло несколько месяцев, ребенок родился. И вопрос о том, согласится ли мама уйти на пенсию, обострился до предела.
1: Игорь?
2: Да.
1: Мама отказалась.
2: Ну что же, этого следовало ожидать.
1: Что же делать?
2: Ну что делать? Поискать няню.
1: Не смеши. Легче маму говорить.
2: Почему? Я вот читал, что можно пригласить через бюро добрых услуг.
1: Меньше бы фантастику читал.
2: Да нет, я в газете читал.
1: Угу, в отделе юмора.
2: Почему вы со своей мамой совершенно не верите в сферу обслуживания?
1: Почему не верим? Верим, но так абстрактно. Как в Бога. Никто же не думает, что он есть на самом деле. А верят.
2: Ах, консерваторы.
1: Хорошо, если веришь, пригласи.
2: Пожалуйста.
3: Здравствуйте.
2: Здрасте.
4: Здравствуйте. Так это вы няня?
3: Вас что, пол мой смущает? Ну, видите, если по половому признаку няню ищи,
1: да,
3: я...
1: Нет,
2: да нет, что вы.
3: Может быть, вам и образование.

0: Знание мое не подходит, у меня высшее техническое. Вам какое нужно для вашего ребенка?
1: Да нам все равно.
2: Да.
0: А то я могу и уйти.
2: Да нет, что вы. Что?
0: Сколько мальчику?
2: Это девочка.
1: Фу. Девочка. Да нет, девочка.
0: Я не проверяю. Дело в том, что я предпочитаю нянчить мальчиков.
2: А вы знаете, у нее совсем мужской характер. Она очень молчаливая.
0: Так я не люблю, когда дети молчат. Это ненормально.
2: Нет, она иногда кричит, если ее не качать. Если не
0: качать. Да? А я как раз люблю качать. Меня это успокаивает. У меня невроз.
2: Вы знаете, а ну можно как-то устроиться.
1: Конечно.
2: Предположим, ее положить в кроватку, а вы будете качать коляску.
0: Я не люблю, когда дети лежат в кроватках. Это меня сковывает. Мне надо двигаться. У меня спондилез.
2: Но вы же устанете все время двигаться.
0: Почему все время? Позвольте, вас разве не предупредили в нашей фирме, что я свободен только 3 раза в неделю? У меня еще кружок при ЖЭКе.
1: Да нет, был разговор, да.
2: Только вы не волнуйтесь, пожалуйста.
0: Я не волнуюсь, это вы заикаетесь. Сколько вас тут всего душ?
2: Нас трое. И еще мама.
0: Ах, еще
1: да.
0: Мама.
1: Мама, да.
2: Нет, она работает, она целый день работает, да и вечерами часто.
0: Жаль. Я люблю, когда есть с кем поговорить.
1: Насчет этого не беспокойтесь. Это вам будет.
0: Ну что ж, попробуем в воспитательном порядке. Ну что, маленький, что? Лежи спокойно. Сейчас мы тебе игрушечку прикрепим к колясочке. Ну вот, смотри, попугай. Вот. Так. Баю, баюшки, баю, колыбельную спою. Нам не страшен серый волк, нам не страшен серый волк.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Ну, как сегодня наша малышка?
0: Ничего, уже поправился.
3: Как поправился? Кто?
0: Наш мальчик.
3: У нас девочка.
0: У вас девочка, у нас мальчик.
3: У кого у вас?
0: У моей дочери.
3: А при чем ваша дочь?
0: Как при чем? Я ее отец.
3: Но говорю-то я о нашей девочке, а не о вашей.
0: У нас мальчик.
3: Это все равно.
0: Кому как. Я предпочитаю нянчить мальчиков.
3: А что же вы нянчитесь с чужими девочками?
0: Помогаю дочери, зарабатываю ей на няню.
3: О. Не лучше ли самому нянчить собственного внука?
0: Хуже.
3: Почему?
0: У меня гипертония, мне волноваться нельзя.
3: А чужого нянчить?
0: А за чужого я не волнуюсь, за него вы волнуетесь.
3: Как же можно без души к ребенку?
0: А зачем вам моя душа? Вас тут самих 3 душ. Вам от меня услуга нужна, добрая. Вы ее имеете, согласно прейскуранта.
3: Как вам не стыдно? Стыдно, вы же дедушка.
0: А если вы меня будете оскорблять при исполнении служебных обязанностей, я уйду.
3: Я не собираюсь вас оскорблять, я просто отказываюсь вас понимать.
0: Зря отказываетесь, если вы такая сердечная, взяли бы, посидели бы сами с ним.
3: С ней. У нас девочка.
0: У нас мальчик. Когда моя родила, я работу бросил.
3: Не знаю, кем вы работали.
0: Заместителем заведующего кафедры теплотехники. Какая разница?
3: Большая.
0: Для нее вы просто бабушка.
3: Знаете что?
0: Что?
3: Я думаю, мы сами уладим свои семейные дела.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
3: Без посторонней помощи.
0: Пожалуйста. До свидания.
3: Будьте здоровы.
0: До свидания. Простите, попугай от фирмы.
3: Всего доброго.
0: До свидания.
3: До свидания.
1: Ну вот, уладили. Спасибо.
3: Ну что, мы маленькие? Что? Что наши глазоньки красивенькие?
1: Ну ведь надо как-то Лиде помогать. Ей же трудно одной.
3: Нельзя облегчать жизнь одному за счет другого. Что, мокрая, да? Мокрая, и никто не сменит пеленочки нашей рыбочки. Никто не положит сухонькие птичечки.
1: Ведь самое смешное, что так никто и не сменит.
3: Бросили тебя твои родители, такую сладенькую девочку. Никому до тебя дела нет. Все на других надеяться. Это, между прочим, ваш ребенок. Почему надо рассчитывать на кого-то? Ну, ничего. Сейчас тебя мама Галя перепеленает.
1: Сейчас, деточка, тебе твоя бабушка, наконец что-нибудь сделает.
3: Сейчас тебе мама Галя все сделает. А если такие бестактные родители, отвечать мы им не будем. Скажите Лиде, пусть пеленки принесет.
1: Сейчас, деточка, твой папа пойдет, скажет маме, чтобы она дала ему чистые пеленки. Он их отнесет бабушке, бабушка тебя перепеленает, грязные отдаст папе, папа отнесет их маме, а у мамы завтра доклад. И что же она, интересно, завтра доложит?
3: А когда делают науку, не делают детей. Или одно, или другое. Правда, Любонька?
1: А вот у других девочек и мальчиков, у кого добрые бабушки, у тех и одно, и другое.
3: А мы ничего не будем отвечать грубым людям. Пусть себе грубят. Мы будем не такие, когда вырастем. Ну, что ты хочешь сказать? Что?
1: Она хочет сказать, что сделать ребенку угу-гу и сюси-пуси — это не фокус. Это может даже чужой.
3: Спасибо. По крайней мере, откровенно. Спасибо. Лида, ты слышала, что он сказал? Он сказал, что я вам враг.
2: Мама.
3: Что я вам чужая.
2: Мама, все. Мама, он не то хотел сказать.
3: Меняйте квартиру, воспитывайте вашего ребенка сами.
2: Мама, он не то хотел сказать.
4: Ну что вы, ну какой обмен? Мама.

Несмотря на это патетическое восклицание, теперь уже Игорь листает справочник по обмену жилплощади. Приглянувшийся ему адрес недалеко, в самом центре, на Бульварном кольце.

0: Вы ко мне, деточка?
1: Да, наверное.
0: Проходите, пожалуйста.
1: Спасибо большое.
0: Только вам не трудно будет надеть тапочки, а то мой паркет...
1: Вот эти, да?
0: Вот-вот. А, угу. Садитесь, пожалуйста.
1: Спасибо.
0: Хотите чаю?
1: Да нет, благодарю вас.
0: Ну, тогда сигареты. Правда, я сама не курю теперь.
1: Спасибо.
0: Говорят, никотин на связки действует.
1: Говорят, да.
0: Ой, я в халате. Одну минуточку.
1: Ничего, ничего.
0: А вы пока смотрите. Это мой портрет на стене.
1: Да?
0: Не узнаете?
1: Да как вам сказать?
0: Копия. Оригинал в музее.
1: А
0: руку узнаете?
1: Какую?
0: Не мою, конечно, художника. Это мой большой друг. А вы не человек искусства, нет?
1: Да нет.
0: Я угадала. У меня профессиональный глаз. Я сразу вижу, кто из ху, как говорят англичане. Вы не были в Англии, нет?
1: Да нет, не довелось.
0: А я была на гастролях. Вот пластинка оттуда.
1: А
0: какое у них произношение, а?
1: Какое?
0: Вы английский знаете, нет?
1: Да нет, не знаю.
0: Ну да, хотя сейчас ведь всех учат. Помните у Гамлета? To be or not to be, that's the question. А? Какой ритм? А в переводе быть или не быть, как барабан уходит. Конечно, вы правы. Шекспира надо играть в подлиннике, на его родном языке. Вообще в искусстве все должно быть подлинное. Я поэтому кино не люблю, там все понарошку. Всегда отказываюсь от предложений засняться в чем-нибудь. Ну разве можно сравнить экран с рампой? Это же непосредственный контакт, аплодисменты, цветы. Утром репетиция. Никак не могу привыкнуть, что днем я дома. Я сейчас на пенсии, временно, не танцую. У нас ведь ее рано дают за вредность. Очень опасная профессия. Всегда можно что-нибудь сломать. Ногу, например. В кино такая толчья в массовках. Шею можно сломать. Что и быть? Никто спасибо не скажет. Я бы для нас, людей искусства, ввела страховку. На самые уязвимые места. На те, что нас кормят. Певцу на горло, балерине на ноги, писателю на руки. А что это мы все с вами о грустном? Вы шерсть принесли, а то у меня сейчас нету. Давайте я тогда пока сниму с вас мерку, а шерсть вы тогда поднесете. Мы что с вами будем вязать, пуловер или жилет?
1: Нет, простите, какой пуловер? Я по обмену пришел.
0: А что же вы сразу не сказали?
1: Да я, знаете, немного стеснительный. Это как насчет обмена? Там сказано, что вы хотите съехаться.
0: Вообще-то хочу.
1: А как же, ну а как же объявление?
0: А как, по-вашему, одинокая, интеллигентная женщина может найти одинокого, интеллигентного мужчину?
1: То есть вы хотите сказать...
0: Ну кто меняется на разъезд? Чаще всего кто разводится?
1: Ну знаете, вы просто грандиозная женщина.
0: Правда?
1: Честное слово.
0: И к тому же с пенсией.
1: Ну вот видите, как хорошо.
0: Вы считаете, что у меня есть шансы?
1: По-моему, определенно. Особенно зимой.
0: А почему зимой?
1: Ну вы же еще вяжете немножко.
0: Ну, вы определенно шутник.
1: Да я-то что, вот у меня теща есть, вот это да. Ну, хорошо, всего доброго, до свидания.
0: Ну, раз уж вы пришли, может, я вам что-нибудь...

0: Игорь?
1: Да.
0: Лида?
2: Да.
0: Вы когда-нибудь будете думать о ребенке или опять мне?
2: А что случилось?
0: Вы слышали, как девочка разговаривает?
1: Как?
0: Не выговаривает несколько букв.
2: Да?
1: Так поначалу все дети не выговаривают какие-то.
0: Меня не интересуют все дети. Меня интересует наш ребенок.
1: Да нас-то, в общем, тоже.
0: Не заметила. Трудно пригласить логопеда?
1: Пожалуйста, если вы так настаиваете.
3: Ну, роль логопеда достается, естественно, мне. Я ведь, если вы не забыли, ПДП, постоянно действующий персонаж.
4: Здравствуйте.
5: Проходите, пожалуйста.
4: Вы вызывали врача?
1: Да, логопеда.
4: Я логофет.
1: Футболист?
4: Нет, врач, я букву не выговариваю.
1: Извините, мы хотели бы, чтобы вы посмотрели нашу дочку.
4: Пожалуйста.
0: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, будем исправлять фикцию.
0: Что?
4: Фикцию.
0: Какую фикцию?
4: Вашего ребенка.
0: У нашего ребенка нет фикции.
4: Нет, речи фикцию.
1: Дикцию. Что ж тут непонятно?
4: Я так и сказал.
0: Так, значит, вы букву «Д» не выговариваете.
4: Фа, я букву «Д» не выговариваю.
0: А как же вы ее исправляете? Фикцию.
4: Уйти, возить ее ко мне фа раза в неделю.
0: В поликлинику?
4: Фа, на улицу кое-кого.
0: Кого?
4: Ну, кое-кого.
0: У вас что, подпольный кабинет, вы намеками?
4: Фомилович, какие намеки в нашем возрасте? Ну,
0: что? Вы, очевидно, букву «В» тоже не выговариваете. Вы хотели сказать «в вашем».
4: Да, действительно.
0: Так какая все-таки улица?
4: Писателя, Максима Горького.
1: Горького, что ж тут непонятно?
4: Я так и сказал.
0: Так, значит, вы еще две буквы не выговариваете.
4: А их 32.
6: Скажите, а от чего это у ребенка бывает?
4: Разные причины. Автоловка в семье действует, а родители между собой не очень, скажем. Или родители со своими родителями, а Фети очень чувствительным.
0: Намекаете на кое-кого?
4: Ну, помилуйте, а известный факт. У меня у самого внук. Пока мы с Фочкой не разъехались, да, поменялись. Она теперь на Киевской живет, а я на Киевской.
6: Что, на одной улице?
4: На разных. Она на Киевской, а я на Киевской.
0: На Кировской.
4: Я поняла, говорю,
0: поняла.
4: Я говорю, на Киевской.
0: Поняла, на Кировской.
1: На Кировской.
0: Да. А почему вдруг? Об обмене?
4: Ну, к слову пришлось.
0: К слову пришлось. Детки мои родные вас не подговорили.
4: Ну, что вы, помилуйте.
0: Так вот, к слову, из этой квартиры я уйду только на кладбище.
4: Бедный ребенок. А потом удивляется, откуда эффекты фикции.

0: снова Галина Аркадьевна листает справочник по обмену жилплощади и снова разыскивает приглянувшийся ей адрес.
1: Можно войти?
2: Вы от кого?
1: От тети Зины.
2: Простите, это я от тети Зины.
1: Ну, тогда я от дяди Пети.
2: То-то же, то-то же. Пожалуйста, проходите.
1: Благодарю вас.
2: Пожалуйста.
1: Спасибо.
2: Так, он вас предупреждал?
1: О чем?
2: О конспирации.
1: А, да.
2: Хорошо. А вас, вас никто не видел, когда вы поднимались?
1: Никто.
2: Хорошо. А если спросят, зачем вы приходили?
1: Кто?
2: Ну, известно кто.
1: Ну, скажу, что...
2: Ни в коем случае. Ни в коем случае. Скажите, что ошиблись адресом. Что дома здесь похожи. Да они и вправду все похожи. Ну, хорошо. Ладно. Так что у вас есть?
1: У меня квартира, 40 метров.
2: Тише, тише. Никаких слов о квартире. Имейте в виду, здесь стены с ушами. Будем говорить так. Метраж – это возраст, а квартира – это тетя. Говорим о тете, ясно? Сколько лет вашей тете?
1: Лет 60, наверное.
2: Вы же сказали 40.
1: А, да, да, извините.
2: Сколько у вашей тети детей?
1: Что?
2: Это значит комнат, комнат.
1: Двое.
2: То-то же. Возраст?
1: 15 и 25.
2: Ага, вот младшая маловато. Молода слишком.
1: Так получилось.
2: Да нет, я понимаю. Но 15 лет сейчас плохо котируется. Сейчас все хотят постарше.
1: Странно. В наше время все было наоборот.
2: Вы опять забыли.
1: Да, но мы не претендуем на большие тети. Нас устроят две маленькие, так сказать, тетеньки. А у тети внучка есть. Такая большая, что за дочку сойдет.
2: Это вы про что? Про кухню, что ли?
1: Никаких слов, да, говорим, да, о тете.
2: Да, да.
1: Надеюсь, ваши внучки тоже не крошки.
2: А вы дама с перцем, с вами не соскучишься.
1: Ой, то же самое говорит мой зять.
2: Зять, а что это? Зять, это что, лоджия?
1: У кого как. А у меня это муж моей дочери.
2: Постойте, если дочь это комната, то ее муж это что же будет?
1: Понятия не имею, но уверяю вас, что ничего хорошего.
2: Слушайте, что вы мне морочите голову своими родственниками? Я вам хочу подобрать вариант, а вы меня путаете.
1: Да что вас так легко запутать? Говорили опытный маклер, опытный маклер.
2: Тише, тише! Да что вы? Забудьте это слово. Я даже не понимаю, о чем вы говорите.
1: А о чем вы говорите, вы понимаете?
2: Ну, знаете, если бы вы не были дамой, я бы на вас обиделся.
1: Кажется, на это можно не делать скидку.
2: А сколько же вам лет, если вы так кокетничаете своим возрастом?
1: 49 метров.
2: Шутница. Скажите, вы одна живете?
1: Комнатой взрослой.
2: Я не понимаю, вы что, нормально говорить не можете?
1: Нет, не могу. Тоже законспирировано.
2: Я вас понял. Это то, что надо. Это то, что она просила. Вот вам адрес. Идите туда, вы останетесь довольны. Идите. Передайте привет. Нет, это будет прекрасный вариант. Он тоже очень остроумный человек.
0: И Галина Аркадьевна отправляется по указанному адресу.

0: Вы к нам? Прошу вас, чем могу?
1: Я от тети Зины.
0: Простите?
1: От тети Зины я.
0: Видите ли, какая штука. Мамы сейчас нет дома, она скоро будет. Вам, вероятно, к ней нужно.
1: Я просто хотела взглянуть, что у вас есть. Надеюсь, это можно без мамы?
0: Ах, вы вот насчет чего. Ну, конечно, конечно. Пожалуйста, я прошу вас, я сам вам все-все покажу. Только у меня в комнате чертовски беспорядок. Вам придется вот здесь немножко постоять, а я там быстренько сейчас все расставлю, чтобы свет хорошо положил.
1: Меня мебель не интересует.
0: Я понимаю, что мебель действительно только мешает, но ведь не выносить же ее.
1: Ну, а? Зачем же, конечно.
0: Скажите, как вы предпочитаете, в рамках или на подрамнике поставить?
1: Что?
0: Ну, что значит что? Картины, с вашего позволения?
1: Какие картины?
0: Те, что вы пришли посмотреть.
1: Почему картины?
0: Ну, вероятно, потому что я художник.
1: А вы при чем?
0: А при чем здесь ваша тетя Зина?
1: Тетя Зина действительно ни при чем. Я от дяди Пети.
0: Да?
1: Я перепутала.
0: А с чем же вы пожаловали от дяди Пети?
1: С приветом.
0: Что вы говорите? А кому он передает привет?
1: Очевидно, вам.
0: Мне?
1: Да.
0: А я вас не очень огорчусь. Я скажу, что я не знаю никакого дяди Пети и никакой тети Зины тоже.
1: Извините.
0: Пожалуйста.
1: Извините.
0: Пожалуйста, пожалуйста.
1: А может быть, ваша мама?
0: Мама? Мама может. Мама все может. Только вам придется все-таки ее подождать. Она скоро будет, а у меня с родственными чувствами, знаете, ну не очень.
1: Ну, посмотреть-то, в общем, я могу и без мамы.
0: А, конечно, конечно. А что вас интересует?
1: Квартира.
0: Какая?
1: Это.
0: Не сочтите за любопытство. В каком плане?
1: В плане. В плане обмена.
0: Да? Странный день сегодня, с утра не задался.
1: Вы что, не меняете квартиру?
0: С утра во всяком случае не собирались.
1: Извините, опять он что-то перепутал.
0: Простите, кто?
1: Да дядя этот.
0: Это ваш дядя?
1: Да нет, какой это мой дядя? Это маклер, он помогает в обмене квартир, но неофициально, разумеется.
0: О, я, кажется, начинаю догадываться, в чем
1: дело.
0: Ну вот,
1: а говорили, не меняетесь, я в дурацком
0: положении. Догадываться и меняться, это, знаете ли, совершенно разные вещи. Скажите, пожалуйста, ваш дядя такой странный, да?
1: Да.
0: Он намеками все время говорит.
1: Да.
0: Это он, я его знаю. Это мамин знакомый.
1: Вы просто не в курсе маминых намерений.
0: Я боюсь, что я уже в курсе, но, к счастью, заговор вовремя раскрыт, и тайные планы кучки интриганов развеяны народным гневом.
1: Так, судя по тому, как вы выражаетесь, это все-таки ваш дядя.
0: Вот так, милая племянница, а у вас ничего не вышло?
1: Я пошла.
0: Я шучу, садитесь, пожалуйста.
1: А серьезно?
0: Серьезно? Просто у моей матушки есть одна идея фикс. Она непременно хочет, только вы не сердитесь, это ведь не я хочу, она хочет меня женить.
1: Ну
0: и все время меня пытается с кем-нибудь познакомить, а в этом случае с помощью вашего дяди.
1: Вы меня разыгрываете?
0: Ничуть.
1: Как вы взрослые люди, как несовестно идти на такое.
0: А, простите, я ведь никуда не иду, это вы пришли.
1: То есть как я?
0: Я не знаю как, вроде от вашего дяди.
1: Оставьте меня в покое с моим дядей. И счастливо оставаться в вашей квартире с вашей матушкой, с вашими дядями, тетями и картинами.

0: У нас в Москве каждый день на всех видах транспорта, на работу и с работы, в театры, на вокзалы, в гости, в музеи, туда и обратно едет 14 миллионов человек, не говорю уже командировочно. И все торопятся, все спешат. Я еду вместе с ними. Вместе с ними ругаю московские расстояния и давку. Сетую на то, что поездка к другу занимает времени больше, чем полет в Ленинград. И говорю всем вокруг и себе, что я мечтаю уехать в маленький городок, где люди на работу и с работы ходят пешком. А потом я попадаю в такой городок, ну, допустим, как теперь говорят, на микрогастроли театра Моссовета. И вы знаете, я очень скоро обнаружу, что мне в нем тесно. Ехать-то некуда. Театр напротив гостиницы. Я впадаю в хандру. И только когда я догадываюсь сесть в автобус, который довозит меня до вокзала, а потом пересесть в другой, который привозит меня обратно к театру и гостинице, вот только тогда я прихожу на спектакль в хорошей форме. А потом я возвращаюсь домой, и все начинается сначала. Я проклинаю шум московских машин. Я говорю всем вокруг и себе, что я хочу уехать в тихонький городок, где на улицах слышно только пение птиц. А потом я попадаю в такой городок, допустим, на киносъемки, и начинаю глохнуть от тишины. Мне плохо спится, мне не по себе. И только когда под окном моего номера в гостинице ставят на ночь работающий автомобиль, вот только тогда я прихожу в себя и сплю, как убитый. Это как заколдованный круг. Я ненавижу свой московский телефон. Я прячу его и прячусь от него. Но стоит мне оказаться в другом городе, в гостинице, куда мне никто не звонит, и я всю ночь как затравленный смотрю на этот проклятый телефонный аппарат в ожидании хоть какого-нибудь звонка, пусть даже по ошибке. И только когда мне удается уговорить своих соседей по номеру позвонить мне разик-чью, и они из жалости ко мне это делают, вот только тогда я чувствую себя как дома. Мы все устали от общения телефонного, считаем письма пережитком прошлых лет. Ну, как дела идут, встречаем мы знакомого. Жаль, нету времени, чтоб выслушать ответ. Посредине спешащего века люди добрые, будь людьми. Улыбнись, человек, человеку, человек, человека пойми. Улыбнись, человек, человеку, человек, человека пойми. Командировки, заседания и экзамены летят стремительно недели и года. Я понимаю, мы, конечно, очень заняты, и тем не менее хотя бы иногда. Посредине спешащего века люди добрые, будь людьми. Улыбнись, человек, человеку, человек, человека пойми. Улыбнись, человек, человеку, человек, человека пойми. И я понимаю, понимаю, когда я слышу, как кто-то из москвичей ругает Москву, что за этим ворчанием он пытается скрыть свою нежность к нашему городу. Потому что, как ни велика Москва, она все-таки сближает людей. И как ни стремительно в ней жизнь, даже два человека могут в ней найти друг друга. Кстати, вы помните, что говорила Галина Аркадьевна по поводу своего замужества? Ну, а что на самом деле? Галина Аркадьевна, прошу вас.
1: Меня теперь зовут Галочка.
2: Галочка, ты не очень устала?
1: Это мой муж.
2: А меня зовут Николай Павлович или просто Кока?
1: Но некоторые предпочитают называть меня Анна.
3: Что, Анна уже пила чай?
1: Это моя свекровь.
4: Ма! Меня зовут Изольда Тихоновна.
2: Галочка тебя ждала?
4: Да. Скажи ей, что я уже готова.
2: Галочка, ты не хочешь чаю?
1: В переводе означает «пойди завари его».
4: Ой, холодный чай.
2: Галочка заваривала.
4: Так надо было чайник кипятком ополоснуть.
2: Ну, а Галочка ополаскивала.
4: Да? А ты откуда знаешь?
2: Ну, я видел, ма.
4: Наш папа, между прочим, никогда не болтался на кухне. Это не мужское дело.
1: Заваривать чай как раз мужское дело.
4: Но если у них нет других дел, мужчина должен работать. Все остальное в доме дело женщины.
1: А если женщина сама работает, что должен делать мужчина?
4: Стараться не стать женщиной. Кокоша, нет. Я хочу тебя спросить, ты уже кончил рисовать домниковку?
2: Ну что ты, ну я только начал.
4: Да? Раньше ты работал быстрее. Не понимаю, что тебе теперь мешает.
1: Действительно, можно подумать, что ты женат.
4: Я, между прочим, никогда не мешала нашему папе работать.
2: Да? И галочка мне совершенно не мешает.
4: Но не мешать еще не значит помогать.
1: Кисти подержать?
4: Кисти он еще и сам в состоянии удержать. Вы могли бы, например, достать план реконструкции Москвы.
1: Зачем?
4: Ну, затем, что хватит вслепую работать. Не мальчик уж.
2: Ма, я не понимаю, ты о чем?
4: Раньше ты понимал меня. Скажите, вы знаете, что рисует ваш муж?
1: Картины.
4: Картины. Так вот, к вашему сведению, он уже 40 лет рисует старую Москву. Домики, дворики, флигелечки, улочки. В основном в районе Арбата. Далеко я его не отпускала.
2: Ну, что ты говоришь, мама?
4: Я знаю, что я говорю. 30 лет он рисовал это, рисовал. И никому это не было нужно. Ну, а потом, в один прекрасный день, все тут вокруг сломали. И знаете, что тогда выяснилось? Выяснилось, что картины моего сына имеют большую художественную и историческую ценность.
2: Ма, ну что ты говоришь?
4: Я знаю, что я говорю. Потому что на них было изображено то, чего уже не было в действительности. И каждый хотел иметь на память то, чего уже нет. И мы имели очень много предложений. И даже от иностранцев. Я сказала моему сыну, иди и рисуй домниковку. А если бы у тебя был план реконструкции, ты бы все сделал загодя. Нельзя в наше время быть стихийным художником. Нужно заранее знать, что увековечивать. Вечное не терпит спешки.
1: Но почему вы считаете, что домниковка будет пользоваться таким же спросом, как Арбат?
4: Я знаю, что я говорю. К тому же кокошиной работой уже интересовались.
2: Кто?
4: Из журнала какой-то корреспондент.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Это вы звоните.
6: Это я.
5: Пожалуйста, проходите.
6: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
6: Жена, да? Очень приятно. Жена, очень приятно.
2: Присаживайтесь.
6: Ну, пожалуйста. Редактор просил меня взять у вас интервью и несколько новых рисунков, если можно.
2: Пожалуйста.
6: Сколько меня узнать, когда вы видите у меня таким новеньким работником, но где-то получается, я могу чуть-чуть, я могу чуть-чуть, читаю вас, вы как бы как говорите, о чем мы все это, о чем это редактируем.
2: Я понял, что
6: он все. Абсолютно тихо, тихо, тихо, тихо. Раз, два, три, раз, два. Чем знаменает для вас истекший год?
2: Моей женитьбой.
6: Стоп! Дело в том, что факт вашей женитьбы – это всего лишь факт вашей биографии.
2: Но почему полагаете, что творчество художника не связано с его биографией, она никому не интересна?
6: Интересно, но, как правило, после его смерти.
2: Ну, тогда вам придется подождать.
6: Не могу, у меня номер стоит.
2: Но я вам ничем не могу помочь.
6: Хорошо, давайте о творческих задумках, это всегда интересно.
2: Ну, пожалуйста, задумки. Давайте о творческих давайте. Задумках, да, пожалуйста.
6: Да. Полночь, абсолютно вчера, абсолютно вчера. Тихо, тихо. Раз, два, три. На чем вы собираетесь работать в текущем году?
2: Над портретом моей жены.
6: Стоп. Не пойдет. Для такого мастера слишком мелко.
2: Ну, а для Рембрандта Саския мелко?
6: Кто?
1: Саския.
6: Что Саския?
1: Жена.
6: Чья?
1: Рембрандта.
6: А, я понимаю. Юмор. Значит, считай, что у нас с вами какие-то все-таки иные представления о явлениях искусства.
2: Вы меня хотите поссорить с Рембрандтом? У нас одни и те же представления.
6: Как поссорить? Он же, в общем, умер.
1: В известном смысле.
6: А, я понимаю. Да. Я понимаю. Давайте о творческих задумках. Значит так, ну, мы срепетируем. Я вам задам вопрос, правда, что вы в этом году хотите создать образ нашего современника, вы мне будете отвечать в соответствующем плане, да? Только сюда, только сюда.
2: Ну,
6: только
2: я
6: сюда.
2: Понял,
6: абсолютно
2: я
6: вчера, понял. Полночно, полночно. Тихо, тихо. Раз, два, три. По слухам, вы в этом году собираетесь создать образ нашего современника?
2: Да, да.
6: Чем он вам дорог?
2: Всем.
6: А конкретно?
2: Ну, это широкий вопрос. Ну, скажем, своей позой, ракурсом, движением, голосом, как говорит, что говорит. И знаете, быть может, даже тем, что других иногда раздражает.
1: Перестань.
6: Ваша перестань не попала в запись. Я успел. А очень хорошо. Личностно, красочно, волнительно. Прелестно, изумительно. Ну, я все это немножко подредактирую, чтобы свежести придать.
2: Галочка, у меня идея. Возьмем собачку.
1: Мало нам друг друга.
2: Ты не понимаешь, маме надо о ком-то заботиться. Я из-под ее опеки частично ушел, а будет собачка.
1: Вместо тебя.
2: Да вы с мамой будете за ней ухаживать, и это вас сблизит.
1: Ты уверен?
2: Конечно, мама же обожает животных.
7: Николай Павлович совершил путешествие на птичий рынок, и в доме появилась собака.
8: Слушайте, эта проклятая собака, кажется, съела мой чулок.
9: Ну что ты
8: Вы
9: говоришь?
8: Вы не видели мой чулок?
9: Ну что ты говоришь, мамочка? Ну сейчас поймай, мам.
8: Ой.
1: Как она могла съесть чулок? Кузя, она маленькая.
8: Кузя. Ничего себе маленькая. 3 месяца. Она уже ест больше кокошек.
9: Ну, что ты говоришь?
8: Но я не успеваю на нее готовить. Вы совершенно не считаете с моим возрастом.
1: Ну какая она прелесть, какая она умница.
8: Да, конечно, она может быть и умница. А я вот дура, что согласилась на эту авантюру. Ну, подумайте сами. Вы на работу, Коля на этюды, а я ей на растерзание. Ну, разве мне это под силу?
1: Ну, вот, давай, да где же?
10: Хороший, хорошую зубу.
1: Какая. Ну, ничего. Скоро лето. Поедем на дачу. Там вам будет легче.
8: На дачу. Да вы что? Я туда уже 30 лет не езжу, на эту Голгофу, и теперь не собираюсь.
1: О, Господи, собачке надо отдохнуть, побегать. Да и вам тоже.
8: Побегать, да?
1: Мы с Колей будем помогать.
8: А, вот именно. Вот именно помогать. Значит, все основное я буду вести на себе. Спасибо, дорогая. Спасибо. Если вам животное дороже человека, бегайте сами. Я хочу умереть своей смертью. О, да, кстати, о смерти. Кукоша, ты молоко купил?
2: Нет, ма.
8: Конечно. Тебя за смертью хорошо посылать.
2: Ой.
8: Живодеры.
2: Ну, что ты говоришь?
8: Ну, а чем, интересно, я буду кормить этого крокодила? Ой, ладно. Если вам наплевать на молодое животное и на старого человека, я сама схожу.
1: Нет. Ни в коем случае я схожу.
8: Да что вы, нет. Вы пойдете по своим делам. Вам ведь надо по точной линии. Автоматизируйте. И автоматизируйте ее. Если у нас уже нет мужчин, чтобы это сделать. А я вместо вас пройдусь с вашим тестом. Да, между прочим, пожалуйста, не гуляйте с ней перед домом. Техник, смотрите, мне сцены устраивает.
1: А где же мне с ней гулять прикажете?
8: В скверике, за домом.
1: Это далеко, мне перед работой неудобно. И потом тут все гуляют с собаками.
8: Ну, я не знаю, что он говорит другим собакам, но то, что он говорит мне, как ответственному квартиросъемщику, я слушать не желаю.
7: А техник-смотритель тут как тут, на лестничной площадке. И в этой роли, правильно, вы угадали, ПДП, постоянно действующий персонаж, то есть я.
11: Некрасиво, между прочим.
8: Почему вы это мне говорите? Это не моя собака.
11: Но невестка-то ваша.
8: Вот именно. С меня и этого хватит. Сами с ней разговаривайте.
11: И поговорю. Между прочим, некрасиво.
1: Что некрасиво?
11: Культурный человек вроде, общественный работник.
1: И что здесь некрасивого?
11: А управляете возле дома.
1: Что? Я?
11: Вы не знаю, не видел, не скажу. А собачку вашу видел и скажу. И глаз на это закрывать не могу. Была бы еще одна, то у вас целая стая. Глаз не хватит закрывать.
1: А куда же мне с ней идти? Тут же пустырь, тут никто не гуляет.
11: Это ж не пустырь, это объект. Там спортплощадка запроектированная.
1: Для кого?
11: Для вас.
1: Для кого для нас?
11: Для престарелых, которые от инфаркта бегают. Без собак, конечно.
1: А пока нет этой спортплощадки, почему нельзя гулять с песиком?
11: Вы где живете, знаете?
1: Знаю.
11: Образцовому городу что нужно? Не читали в газетах? Образцовый порядок нужен. А где я ему его возьму, когда тут собак поразводили? И потом мне на шею их вешают. Так что давайте платить штраф, а собачку вашу от греха подальше.
1: Пока такие блюстители существуют, Никогда город образцовым не станет.
2: Простите, Галочка, что случилось? Что за прение, товарищи? Что случилось?
11: Ой, говорят, у художников глаз ватерпас.
2: Ну?
11: А вы сейчас смотрели. Гадюку пригорели.
12: Что? Еще без прописки. Но ничего. Общественность на нас реагирует. Она создаст атмосферу нетерпимости.
2: Мерзкий тип.
1: Как вы его терпите? Его гнать надо.
2: Галочка, смотри. Оказывается, какая ты боевая. А я тебя все акварелью.
1: Ой, боже.
2: Тебя же нужны темперой. На картоне уходящий профиль. Галочка, я никогда еще так в жизни не боялся работы, как сейчас. Можешь себе представиться?
3: Ой, я сейчас была у Елисеева. Там цыплят давали.
1: Я вчера принесла вам цыплят из нашего буфета.
3: Ну что вы сравнили? Из какого-то буфета или от Елисеева?
2: Ма, ну что ты говоришь? Ну кто сейчас помнит твоих Елисеевых, Филипповых? Нет их давно уже.
3: Ну, а что лучше? Что лучше, я пойду в гастроном номер один главпищеторга? А цыплята мне все пригодятся. У меня в субботу день рождения. Если ты еще не забыл. Ну, конечно, это не для всех праздник.
2: Ма, ну что ты говоришь?
3: Не знаю. Я знаю, что я говорю. И твоя жена тоже.
1: Ой, это немыслимо. Надо меняться.
2: Ну, хорошо. Поищи что-нибудь около завода.
1: А ты не можешь.
2: А если мама узнает?
1: Ну, конечно, мне ведь терять нечего.
7: И снова Галина Аркадьевна отправляется в путь на поиски подходящего варианта. И опять район новостроек. На этот раз Зюзина.

0: Смотрите, конечно. Только что смотреть?
1: Коробка.
0: Ну, все-таки планировка.
1: Да, один черт. Главное, чтоб отдельно, чтоб никого не видеть. За день столько перед глазами намелькает, только и мечтаешь одной побыть.
0: А кем вы работаете?
1: Мы-то больше продавцами, не всем же спутники запускать.
0: Если вам не нравится ваша работа?
1: Да мне-то она нравится. Это другим она не нравится. Считают, что за прилавком только одни жулики стоят. Ну ладно, вы не обижайтесь. Это я так, знаете, погорьче. Вы с кем разъезжаетесь-то? С мужем, небось?
0: Да с мамой его.
1: Тогда правильно. Так и надо. Свекровь, она все одно никуда не уйдет. А мужик и ручкой сделать может, если припечет точно.
0: Да дело не в ручкой, как вы говорите, а просто, ну, невозможно между двух огней.
1: Ну, правильно, так и надо. Мужика беречь надо. А то потом спохватишься, поздно будет. Я ведь тоже раньше думала, знаете, как все. А, подумаешь, делов-то. Раньше бывало, после смены соберемся с девчонками чайку попить. И пошло-поехало. Мой, у меня, господи. Послушаешь, прямо, ну, выходит, все с бегемотами живут. А чего живут, спрашивать, если так плохо? А попробуй отними этого бегемота, горло перегрызут. Ну, потом, конечно, когда годков-то поприбавилось, поутихли немного. Или понимать, что больше стали. А то вот я раньше тоже своего совсем не понимала. Сидит, бывало, сидит. И так тихо сидит, и куда-то в себя смотрит. А я дура была, злилась. Думаю, чего это он там в себя рассматривает, чего я-то не знаю. Он мне вообще из интеллигентных. У него отец доцент, мать переводчица. Ну, и когда он со мной сошелся, они страшно против были. Вроде бы от дома отлучили, не разговаривали бы даже. Конечно, разве опара ему? Простая продавщица. А мне еще ребенок от первого мужа мальчуган. А он назло ему говорит, давай-ка распишемся и ребенка усыновлю. Ну, я же понимаю, что назло-то я ни в какую. Говорю, живи так, чем тебе плохо-то? Он говорит, неплохо, но как-то некрасиво получается, по-свински. Я этого не люблю. Он не любит. Я ни в какую, характер держу. Он еще больше распаляется, в азарт вошел. Я думаю, ничего, любить больше будет. Ведь вообще-то раньше как считала? Я считала, что мужик должен себя свободным чувствовать, без хомута чтоб. А с хомутом что она за любовь? Ну, а потом, как гром, побалил в него что-то. Простить себе не могу, надо было сразу идти к врачу. А мы решили, аппендицит или язва какая. Кто из нас сразу к врачу-то бежит? Ну, а потом меня вдруг вызывают в поликлинику. Иду куда, зачем, не знаю. Написан кабинет какой-то. Прихожу, а это онкологический. Выгод жена такого-то. А я не знаю, что сказать. Говорю, какая жена, мы не расписаны. А он говорит, вас женой назвал. Я говорю, ну раз назвал, значит, так оно и есть. Ну и все мне выкладывают. Без операции, говорят, никак нельзя. Да и с операцией тоже. Запущено больно. Ну, попробовать надо, шанс есть. Помогите нам, говорит, уговорить его лечь в больницу. Он ни в какую. Ну, они ему все правды-то не сказали. Сказали, там, мол, киста какая-то, мол, чик ее и все. Он, конечно, все понял. Он у меня догадливый. Но я как про все про это узнала, весь день проревела, его к себе отправила, чтобы не видел, в каком я красивом виде. Они уже свои квартиры отдельные. На другой день он человек сказал, да как, вроде девушка, я тоже верю и думаю, что это не операция, а мне пустяки, мол, как родинку удалить. Я говорю, хочешь, я с тобой лягу? Я говорю, у меня под лопаткой тоже родинка большая. А он говорит, я лягу в больницу только при одном условии. Если мы с тобой распишемся и две наши квартиры на одну обменяем. Я говорю, если не дай бог что, мне ничего не надо. Мне и раньше ничего твоего не надо было, кроме тебя самого. Он говорит, непутево жил с тобой. Пусть хоть после жизни что останется. Но это было с утра. А с обеда мне на работу пришла, верите, руки, ноги дрожат. Ничего делать не могу. Вот режу там колбасу или сыр какой. А перед глазами вот как его будут резать. И будто вот этим самым ножом. Ну, думаю, сейчас себе палец отхвачу или еще что сделаю. А тут, ну, прям, ну, как назло, тип один подходит. Порежь ему 400 грамм отдельно, да потоньше. Ну, я сжала зубы, режу. Он говорит, я ж потоньше просила, а вы нарочно. Это я, значит, нарочно. Ну, разве им что скажешь? Разве им ответишь что? Он же меня минуту видит и привет. Ему же все равно, в каком я состоянии, что мне на душе. Он же не на меня, на весы смотрит, чтоб, не дай бог, не обвесили его. Ну, тут я не выдержала и при всех все ему выложила. Ну, он, конечно, к заведующей, книгу жалобную. А я все бросила. Говорю, нет, что хотите, делайте, увольняйте. Что хотите. Работать сейчас не могу. Сил моих нету. Они говорят, пиши, говорит, заявление. Дадим тебе за свой счет, будто, значит, по семейным обстоятельствам. Я говорю, здрасте. А почему же это будто-то? Что же, разве они не семейные обстоятельства-то эти самые? Они говорят, ну вы же не расписаны, представляете? Я говорю, ладно, я в ЗАГС. Там свои порядки. Там же все на 3 месяца вперед.
0: Ну, если вам трудно.
1: Да говорят, выговоришься, вроде легче. Расписали нас, конечно. Приехали мы домой. Гостей, конечно, никаких не звали. Какие там гости? Ну, а вечером приехали его родители. Вроде бы, значит, снизошли. Ну, сначала так все натянуто было. Мой держался, острил, танцевал с матерью. Она хоть и пожила, я правда танцует лучше молодой. Ну, а потом я на кухне была, чай заваривала. И слышу, мать вошла, так тихо ко мне сзади подошла, за плечи меня обняла. И вот я к ней поворачиваюсь, хочу ей что-то сказать, и чувствую, не могу прям. Комок в горле, все. Ну, тут она тоже не выдержала, и мы с ней проревели, наверное, часа полтора. Мужчины, они, конечно, не заходили, они поняли, что к чему. И вот верите, что говорили, не помню. Что-то я извинялась. Что-то она прощения просила. Не помню. Извините вы меня, я на вас все это обрушила, вам-то все это чужое.
0: Если вам это хоть как-то...
1: Да говорят, выговоришься, облегчишь душ. Да разве чем и облегчишь, словами-то особенно. А что я сделать-то могу, Господи? Могла бы сама легла, клянусь вам. Кому моя смерть заметна? А ему жить надо. Он еще очень много может и должен сделать.
0: Вы подождите. Они здесь до сих пор не...
1: Ай, я жду. А что мне еще остается? Только ждать и остается. А его другой будет смотреть?
0: Да, конечно, если можно.
1: Ну, а что же можно-то? Нужно даже. Только надо договориться, что кто-нибудь вечером подъехал туда, или я, или мать его. А вы знаете что? Я вам дам ключи, вы посмотрите, когда вам удобно, а после привезете.
0: Не боитесь ключи чужому человеку? Извините.
1: Раньше, может, и боялась бы, когда не знала, чего бояться-то надо. Берите. Вечером привозите, я по вечерам-то всегда дома, он мне звонит оттуда.
0: Я вам завтра же привезу. Счастливо вам.
1: Это уж как выйдет.

0: знает точно. Возьмите, пожалуйста.
1: Я хочу сказать тост.
2: Тихо.
1: Я хочу сказать тост. Можно?
3: Ну, конечно, конечно, можно.
1: Спасибо. Знаете, прежде всего, разрешите поздравить вас, Изольда Тихоновна, с днем рождения.
3: Спасибо, спасибо большое.
1: И пожелать здоровья и счастья.
3: Да, благодарю.
1: Мы с вами знакомы не очень давно. Я хотя не помню своей бабушки, мне кажется, вы очень на нее похожи. Во всяком случае, я бы хотел, чтобы у меня была такая бабушка.
3: Браво, браво. Спасибо, спасибо, дорогой, спасибо. Я бы тоже очень хотела иметь такого внука.
1: Благодарю вас.
3: Да и вообще, мне на старости лет стало вести на родственников.
4: Позволь тебе мне, да?
5: Пожалуйста, пожалуйста, Рубен Иванасович, прошу вас.
4: На правах, так сказать, старого друга я должен сказать...
3: Нет, нет, нет, ты ничего не должен, не преувеличивай.
4: Я знаю эту женщину. Страшно сказать, сколько...
3: А за кого ж тебе страшно? За меня?
4: Ну, все теперь видят, что я от тебя терплю. Так вот, я хочу сказать, что готов терпеть все это еще много-много лет.
2: Красиво.
4: Более того...
3: Нет, нет, нет, нет, нет. Вот более не надо.
4: Слушай, почему ты не даешь мне никогда слова сказать?
3: Ну, из любви к ближним.
4: Но ты же не знаешь, что я хочу сказать.
3: Надеюсь, что знаю.
4: А если ошибаешься, ну?
3: Очень жаль тогда. Мне бы не хотелось, чтобы ты уже не хотел это сказать.
4: Так почему же тогда?
3: Отдохни, Рубенчик, отдохни, дорогой.
6: Ну, позвольте мне. Этого не знает никто, даже Коля.
3: Так, какая-то неприятность.
5: Ма, ну почему обязательно неприятность?
3: Ну, я знаю, что я говорю. Так издалека хорошее не сообщают.
6: Дорогая свекровь, вы на этот раз ошибаетесь. Я хочу сделать вам подарок. Вы уже не молоды. Вам тяжело обслуживать нас с Колей.
3: И собаку.
6: И собаку. Поэтому я долго думала, наконец я решила.
3: Кухонный комбайн? Я так и знала. Нет, я же совсем с ним погибла.
2: Нет, нет, стиральную машину.
3: Типун тебе на язык. Чтобы я портила белье?
1: Я, кажется, догадался.
3: Что?
1: Домработницу решили взять.
3: Я уйду из дома. Я уйду из дома. В сей момент, в ночь, в никуда уйду, иду.
5: Мам.
6: Не угадали.
3: Ну, перестаньте мучить, говорить. Ну, Кокош, дай мне валидол.
6: Не томитесь. Чтобы иметь возможность помогать вам обслуживать меня, Колю и собаку, я решила уйти на пенсию.
3: Я же чувствовала. Я же знала. Я сегодня во сне сырое мясо видела.
5: Ма, ты что, недовольна?
3: Две хозяйки у одной плиты.
6: Я хочу вас освободить от этого.
3: От чего освободить?
6: От всего.
3: От жизни?
6: Нет, от плиты.
3: А что я буду делать? Ждать участкового врача.
5: Ну что ты говоришь?

0: Что?
1: Алида, тебе не стыдно перед Николаем Павловичем?
0: А тебе? Тебе не стыдно перед Игорем?
1: Что?
0: С нами ты была незаменимый работник, на тебе держалась вся московская промышленность. А сейчас ты уже не командир производства, ты просто женщина. Вдруг вспомнила?
1: Да, вспомнила. А что я могла вспомнить с тобой? Магазины, пеленки, кастрюли? Ты хотела оставить мне только этот удел, чтобы я тебе еще спасибо говорила? Милая моя, у каждой женщины есть предназначение, которое не заказано ни для одной. Ты скажешь, смешно, поздно, грустно, что поздно, что мало осталось. Я очень хочу, чтобы ты никогда не отвыкла от местоимения «мы». И чтобы ты воспитала свою дочь так, чтобы не услышала от нее то, что я от тебя услышала.
2: Да, кажется, ты не очень удачно выступила.
0: Да я не хотела.
2: Неправда. Хотела, только это было нехорошее желание. Пойди, извинись перед ней.
0: Черт меня за язык дернул.
2: Действительно. Я, кажется, знаю, чем это все кончится.
3: Я скажу, чем все это кончится. Мы будем меняться.
4: Как меняться? Слушай, что говоришь?
3: Я знаю, что я говорю. Трое неработающих в одном месте, не считая собаки. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, меняться, меняться.
4: А Ереван?
3: Нет, нет, нет, только Москва.
4: Ну, что сказать, в Москве тоже можно кое-что подобрать.
3: Ой, ну что можно подобрать, когда все хорошее давно уже подобрали другие?
4: Почему все? Меня еще никто не подобрал.
3: По-прежнему хочешь смешить Москву.
4: Почему смешить? Слушай, два человека столько лет, не знаю, как сказать, дружат, да, что же здесь смешного?
3: Вот именно, плакать надо.
4: Обязательно крайности, да. А разве нельзя спокойно пожить с внутренним достоинством?
3: С достоинством. И чтобы меня Изольдочкой звали.
5: Или просто она.
2: Ничего, к этому легко привыкаешь.
5: В этом даже что-то есть.
0: Это подчеркивает ваше особое положение в семье.
6: А мне кажется, в этом уважение пополам со страхом.
4: Ну, а что еще нужно женщине?
3: Ну, я не знаю. Надо подумать.
4: Сколько можно думать? Слушай, 30 лет думаешь, ну?
3: И к тому же, я твоей матери всегда не нравилась.
4: Теперь это практически не важно. Мама плохо видит.
3: Ой, представляю, что скажут мои новые родственники.
0: Это замечательно. Но худой конец всегда можно разменяться.
5: Дам адрес. Скажите от тети Зины.
2: Простите, кстати, вам связать ничего не нужно?
4: Жизни связать нам нужно.
7: Вот. Товарищи, ну а почему опять разговоры о разъезде? Хватит разъезжаться, давайте наоборот. Съедемся.
4: Выдающаяся идея. Мама будет очень рада.
7: Нет, вы подумайте, как это здорово. 5 поколений под одной крышей. Хочешь мудрого совета? Пожалуйста. Не хочешь? Все равно, пожалуйста. Хочешь немного детского лепета? Круглые сутки. Хочешь на стадион? Тоже есть с кем пойти. Правда, некогда. Хочешь один побыть? В конце концов, тоже можно устроиться, если дождя нет. Ну, по-моему, я здорово придумал. Как вы считаете?
8: Ну вот, наконец-то. Не разъехались все, а объединились. И вот наступает утро, вся семья в сборе.
5: У меня конференция, приду поздно.
9: У меня вечером семинар, покормите девочку.
2: Вы знаете, я после работы в библиотеку зайду. Погуляйте с собачкой.
3: А у нас в ЖЭКе лекция. Деньги на продукты на столе.
4: Сегодня в ресторане «Рарат» встреча ветеранов. Если поздно приду, не забудь телевизор выключить.
7: А я это, я тоже, я закат пишу.
8: Вот видите, так все хорошо казалось, а вот поди ж ты. Конечно, когда в семье начинаются сложности, кажется, что проще всего разъехаться. Может быть, это действительно проще всего, но вот лучше ли? А может быть, прежде чем менять площадь, постараться поменять что-то в себе самом? Скажем, сменить раздражение на терпимость, упрямство на снисходительность. Может быть, тогда не придется делить мебель, под которой мы когда-то ходили пешком. И не надо будет увязывать книги, которые когда-то нам читали по складам. И не надо будет пересчитывать ложки, с которых нас когда-то, помните, кормили за папино здоровье, за мамино. Не знаю, не знаю. Ведь разъехаться никогда не поздно. Но стоит ли с этим торопиться? Ведь в жизни, в отличие от арифметики, сложение дается нам куда-то.

Очень много, а Москва у нас одна. Нас у Москвы очень много, нас у Москвы очень много, а Москва у нас одна. Просторный город, векам ровесник, в котором слава всегда жива. Мечта и мудрость, любовь и песня.

много, а Москва у нас одна. Нас у Москвы очень много, нас у Москвы очень много, а Москва у нас одна.

Вы слушали спектакль Государственного академического театра имени Моссовета «Возможные варианты». Семейная фантазия Валерия Озерникова с комедиями и трагикомедиями. Роли исполняли ПДП, народный артист СССР Плят, Галина Аркадьевна, народная артистка РСФСР Савина, Лида, ее дочь, артистка Карева, Игорь, муж Лиды, заслуженный артист РСФСР Стеблов, Изольда Тихоновна, народная артистка РСФСР Сашальская, Николай Палыч, заслуженный артист РСФСР Адоскин, человек из Тропарева, артист Евтифьев, дама с бульварного кольца, артистка Брегман, дядя от тети Зины, заслуженный артист РСФСР Парфенов, женщина из Зюзина, заслуженная артистка РСФСР Бестаева. Постановка народного артиста РСФСР Павла Хомского. Стихи.

Суффолк, восточное побережье Англии, родина Бриттена. Извилистый берег Северного моря, тропинки в зарослях камыша, песчаные дюны, дающие пристанище птицам, и море, удивительное море, то спокойное и полусонное, то бурное и яростное. Непрерывный шум морских волн, отдаленные крики чаек, ныряющих в воду и кружащих над рыбацкими лодками. Этот мир звуков, который с детства окружал композитора, отразился во многих его произведениях. Немало замечательных страниц своей музыки посвятил Бриттен природе. Здесь и морские интерлюдии из оперы «Питер Граймс», и весенняя симфония, и пять песен цветов для хора без сопровождения на стихи английских поэтов. «Нарцисс», «Мартовские цветы», «Баллада зеленой ракиты» — вот название некоторых из этих песен. Самое поэтичное — «Вечерний первоцвет», навеяно старинным преданием. Лишь один единственный раз в году, ночью, распускается чудесный цветок, мало кому доводится увидеть его.

1948 году Бриттен поселился в маленьком городке Олдборо. И тогда же им было положено начало ежегодным олдборским фестивалям, в которых ныне считают за честь выступить крупнейшие артисты мира. Самый первый фестиваль оказался скромным по масштабам, но удивительным праздником. Были устроены выставки картин, скульптур и даже выставка оборудования для глубинного лова рыбы. Ее организовал прямо на берегу моря друг Бриттена – рыбак. Концертный зал был небольшой, а в оркестровой нише не хватило места для арфы и ударных инструментов. Этим музыкантам пришлось играть в зрительном зале. Вокруг арфистки была поставлена ширма, а вокруг ударника – барьер из ярких разноцветных пуховых одеял. В наши дни зал расширили, и фестиваль Олдборо во многом изменился. Но по-прежнему публика может в антракте выйти на берег, покрытый галькой, и дышать чистым морским воздухом. Двери во время концерта широко распахнуты, так как вокруг нет шума уличного движения, которое мешало бы музыкантам, и никто не возражает, если во время исполнения иногда раздается пение птиц. Бриттена часто спрашивают, как он может уделять столько времени организации фестивалей, но он считает, что композиторы не могут все время сидеть в своей комнате, им нужно разговаривать с людьми, слышать живое исполнение музыки.

Прозвучал романс из вариаций на тему бриджа, написанных в 1937 году. Фрэнк Бридж – первый учитель Бриттона по композиции. Он много времени уделял своему юному ученику, прививал мальчику любовь к красоте родной природы, к английской архитектуре, часто путешествовал с ним по Восточной Англии. Посвященные любимому учителю вариации для струнного оркестра принесли Бриттону первый большой успех и международное признание. Каждая вариация, как отдельная пьеса, имеет свое название. Классическое буре, песня, марш.

Еще в одной вариации мы слышим что-то очень знакомое, как будто отрывок из оперы «Россини», или, может быть, раннего Верди, или даже из паяца Фрианковалла. Оказывается, это всего лишь шутка. Бриттен пародирует некоторые типичные приемы итальянской оперы. Так и называется эта вариация «Итальянская ария».

В венском вальсе композитор не без юмора обыгрывает излюбленный прием замедления «Molto rallentando», характерный для настоящего венского вальса.

После венского вальса следует очередная вариация. Вихрем проносится мото перпетуо – вечное движение.

Бенджамин Бриттен – большой мастер обработки народных песен. Народные мелодии превращаются у него в высокохудожественные современные произведения, не теряя при этом своей простоты и естественности. Бриттену принадлежат обработки английских песен, а также шотландских, ирландских, уэльских, французских. Народная мелодия всегда остается у него неприкосновенной. Суть же самой обработки заключается в создании сопровождения, которое делает мелодию еще более яркой и выразительной. Часто композитор при помощи аккомпанемента создает своего рода красочные иллюстрации к тексту. В одной из песен, например, имитируется гул мельницы, в другой музыка подражает охотничьему рогу, в третьей изображено посвистывание. Слушая их, мы словно видим все то, о чем повествуют стихи и музыка. Представьте себе такую картину. Весна, весело и беззаботно резвятся белые, как снег, ягнята у ручья. Играя, они бегут все дальше и дальше, вглубь леса. Но осторожно, не забывайте об опасности. В незнакомом лесу, быть может, прячется голодный волк. Так и жизнь на чужбине, вдали от родных мест, кажется полной опасности. Об этом и поется в народной французской песне «Гей-гей», обработку которой сделал Бриттен.

одно из лучших произведений Бриттена «Вариации и фуга на тему Перселла». Величайший композитор Англии Генри Персел, прозванный британским Орфеем, жил в 17 веке. За свою недолгую жизнь, оборвавшуюся в 36 лет, Персел создал множество произведений, волнующих нас и по сей день. Среди них такой шедевр, как опера «Дидона и Эней», и ее автора мы смело можем назвать родоначальником английской оперной школы. Со смертью Перселла, по образному выражению Ромен Ролана, была похоронена и английская музыка. Она не дала композиторов, чьи имена можно было поставить рядом с именами Байрона, Шелли, Диккенса. Почему же прервалось развитие профессиональной композиторской школы в Англии? Почему наступила более чем двухвековая эпоха молчания? Вопрос этот привлекает внимание всех, кто интересуется английской музыкой, изучает ее. Однако загадочная проблема не решена до сих пор. Значение творчества Перселла для Бриттена, назвавшего его своим духовным отцом, огромно. И дело не только в почтительной любви композитора нашего времени к мастеру прошлого, в ощущении преемственности старинных национальных традиций. Наследие Перселла привлекает Бриттена как исполнителя, дирижера, исследователя и как композитора. Понятным становится, что Бриттен не случайно взял для своих вариаций мелодию Перселла из музыки к пьесе «Абдельазар» или «Месть Мавра». Вариации имеют подзаголовок «Путеводитель по оркестру для молодежи». Они были задуманы как музыка к документальному кинофильму о музыкальных инструментах. Однако очень скоро произведение вышло на концертную эстраду и завоевало любовь слушателей. После величественного звучания всего оркестра этой музыкой началась наша передача. Тема появляется у отдельных инструментов и групп, у деревянных, духовых, у медных, струнных, ударных. Так поочередно путеводитель по оркестру знакомит нас со всеми инструментами симфонического оркестра.

Творческий путь Бенджамина Бриттена продолжается. Известность композитора во всем мире очень велика. Произведения его исполняются повсюду. Несколько раз он приезжал в Советский Союз. Ваша страна привлекает меня все больше и больше. Я счастлив, имея с вами больше музыкальных связей, чем с любой другой страной мира. Это признание Бриттена, безусловно, вызвано теплым приемом, который нашла у советских слушателей его музыка.

0: Глава 18. Отважная бутылка. Катя учила уроки. После неудачной операции бултых мама не разговаривала с ней уже 3 дня. Оставалось только одно – приналечь на школу. Как ни крепилась мама, 5-ки на нее действовали. Это уже было проверено жизнью.
1: «Ну, скоро ты закончишь. Вот я не умею ни читать, ни писать. Зато могу летать со скоростью света. А ты все учишься, учишься. И никакого толку».
0: Катя закрыла тетрадь и вздохнула с облегчением.
1: «Все? Ну, тогда вот что. Хочешь мне помочь?»
2: «Конечно. Только если лететь надо, то я, сам понимаешь, не очень-то».
1: «Терпеть не могу эти «если». Вечно у вас, у людей, какие-нибудь «если». «Если смогу», «если успею», «если получится», «если не забуду». Ненавижу эти «если».
2: «Так я же сказала сперва «конечно», а потом «если».
1: Важно последнее слово. Оно главнее. А твое «если» было как раз последним.
2: «Конечно, конечно. Я очень хочу тебе помочь. И уж это помогу после того «если».
1: Выходит, оно главнее». «Запомни раз и навсегда. Захочешь кому-нибудь помочь, никогда, ни за что, ни в коем случае не говори «если».
2: «Не буду. Ни за что не буду. Обещаю».
1: «Тогда вот что. Сегодня вечером мы с тобой отправимся навестить моего друга».
2: «Правда? Ой, Веснушка!»
1: «Но тебе придется оставить дома все твои дурацкие «если». Можешь затолкать их в шкаф или сунуть в кастрюлю и накрыть крышкой. Но с собой мы их не возьмем. Лучше тащить здоровенный рюкзак, набитый булыжниками, чем одно маленькое «если».
2: А как мы пойдем вечером? Ведь ты боишься темноты».
0: Веснушка весь разом вспыхнул, словно его подожгли. Запылали его глаза, уши, волосы. Веснушка подскакивал на месте, размахивая маленькими раскаленными до красна кулачками.
1: Я боюсь! Все, ты поняла, шиворот на выворот. Это темнота меня боится, а не я ее. Темнота всегда боится света. А я это темнотищу презираю. Поняла? Презираю!
2: Ну тогда пошли скорее, а то совсем стемнеет.
0: Веснушка как-то грустно посмотрел на Катю. Помолчал немного и добавил.
1: Нет, это совсем особый друг. Не такой, как все. К нему можно пойти в гости только в темноте. Хотя, по правде говоря, я терпеть не могу разгуливать по ночам.
0: Часы в маминой комнате звонко и чисто пробили 5 раз. Нет, чтобы 7 или 8. Ох, сколько еще ждать? Веснушка вдруг улыбнулся, будто что-то вспомнил.
1: «А знаешь, один раз я все-таки отправился в путь глубокой ночью. Причем, заметь, совсем-совсем один. И главное, никто меня не заставлял. Сам, по доброй воле. Ой, вот, послушай». «Это было совсем недавно. Ну, вчера. Я повстречал в море большой парусный корабль. Он мне сразу приглянулся, и я решил ненадолго задержаться на этом корабле. Плыл себе да плыл вместе с ним. А вокруг, на острых гребешках волн, плясали мои братишки. Погода стояла лучше не бывает. На небе ни облачка. Корабль назывался «Голконда». Но не в этом дело. Главное, скажу тебе, капитан оказался по-настоящему рыжий. Мы с ним здорово подружились. И главное, характер точь-в-точь, как у меня. Гордый, горячий. Помню, сидит мой капитан, облокотившись о стол. Глаз с меня не спускает. И слушает, слушает. Я рассказывал ему о морских битвах, о затонувших кораблях, лежащих на дне, о сундуках с золотом в их трюмах. Да много еще о чем. Капитан все приставал ко мне, все хотел узнать, как появился этот шарик, который вы зовете Земля. Откуда он взялся, как все это произошло. Но я мог ему только сказать, что случилось это довольно-таки давно, и что тогда была ужасная суматоха и неразбериха. Но кое-что, скажу тебе по секрету, меня все-таки смущало. Не нравилось мне, что матросы собираются кучками в темных уголках, в разных укромных местечках, и о чем-то шепчутся, особенно по ночам. Я уже давно заметил, если человек задумал что-то темное, его почему-то так и тянет в темноту. Недаром я великий сыщик. Ну, думаю, надо подслушать, разведать, о чем они болтают. Только оказалось, что это не так-то просто. Пробрался я как-то в трюм. Темнота, хоть глаз выколи. Ну, думаю, голубчики, сейчас я все разузнаю, соберу улики. Так они меня сразу заметили. Смотрите, смотрите, какой-то огонек. Откуда только он взялся? Сразу замолчали и как крысы в разные стороны. Пробовал я рассказать об этом капитану, но он только рукой махнул.
3: Полноте, дорогой Веснушка, отличные ребята, молодые, отважные. Я сам набирал их в порто.
1: Ну, буду за ними следить. Выведу их на чистую воду, решил я. Но, увы, не все в жизни получается так, как задумал. В эту ночь мой капитан крепко спал. Я примостился на рукояти его шпаги. Сидел себе и думал, вспоминал солнышко. Так я коротал ночь. Мне было что-то не по себе. Все томило какое-то беспокойство, недоброе предчувствие. За окном качалась чистая звезда. А мне все чудилось, что тяжелые тучи в тишине собираются над нашим кораблем. Вдруг дверь с грохотом распахнулась, и в каюту ворвались эти негодяи, вооруженные до зубов. Впереди боцман Хиль, синие губы. Мой капитан даже не успел выхватить пистолеты. Пираты скрутили его по ногам и рукам. Боцман с издевочкой проговорил.
4: Здесь поблизости есть славный островок, забытый Богом и людьми. Ха, голый, как коленка самого дьявола. Зато посреди острова торчит высокая скала. Вы сможете, сеньор капитан, если вы уж очень пожелаете, вскарабкаться на нее и полюбоваться, как отвалит от берега ваш корабль. Ха-ха-ха. А на его флаге что вы увидите? Догадались! Такой симпатичный череп и пара скрещенных костей.
1: Пираты с хохотом вывалились из каюты. Прихватили с собой и пистолеты капитана, и шпагу, которую я так любил. Тогда осторожно-осторожно я пережег веревки, которыми негодяи скрутили моего капитана. Я весь дрожал. В эту минуту от возмущения я мог спалить весь корабль. Но я понимал, что этим не очень-то помогу делу. Я сказал моему капитану. Ночью, по правде говоря, не слишком я люблю летать. А вот днем, обещаю тебе, быстренько облечу весь океан и уж наверняка найду какой-нибудь корабль, который захочет прийти к тебе на помощь.
3: Мой светлый дружок, ну подумай, кто тебе поверит? Кто это будет менять курс корабля, плыть неизвестно куда только потому, что ему почудился чей-то голосок?
1: Тут я совсем приуныл. Это ведь истинная правда. Не раз со мной случалось такое. Встретишь кого-нибудь, заговоришь с ним так спокойно, по-хорошему. А он пятится от меня, машет руками, бледнеет и начинает болтать всякую чепуху. Что со мной? Какое несчастье? Нет, это мне только снится или мерещится и тому подобное.
3: Но не будем вешать нос. Еще не все потеряно. Есть один старинный способ написать письмо и сунуть в бутылку, а бутылку запечатать и бросить в океан.
1: Он сел к столу и начал писать. А я от сочувствия старался светить как можно ярче. Капитан уже хотел запечатать бутылку, как вдруг со вздохом уронил руки на стол.
3: Я сам знаю, иногда вылавливают из моря бутылки, которые проплавали добрых 100 лет, а то и больше. И то правда, даже днем нелегко заметить в море плывущую бутылку. А уж ночью, в темноте, и подавно.
1: Тут мне в голову пришла гениальная мысль. Я даже подпрыгнул. Просто удивительно, до чего же часто мне приходят в голову гениальные мысли. Лучше это, чем ничего, рассудительно сказал я моему капитану. Я к тому клоню, что бывают на свете везучие бутылки. Может, твоя бутылка окажется как раз из таких. Лишь только мой капитан на минутку отвернулся, я незаметно скользнул в бутылку и притаился там под письмом, стараясь не дышать и светить незаметно. Капитан запечатал бутылку и бросил ее через круглое окно прямо в воду. Корабль, огни, голоса — все исчезло во мраке. Я остался один в бездонном океане. Надо мной было черное небо без всякой надежды, а каждая волна, как рука темноты. Волны тянулись ко мне, затягивали в глубину, но всякий раз моя бутылка упрямо выскакивала из волн. Тут я понял, что мне попалась очень умная и отважная бутылка. Иногда рыбы равнодушно толкали меня своими тупыми носами. Огромный осьминог обвил мою бутылку своими щупальцами, и я увидел его глаза — круглые, выпуклые, пустые. Одна негодная акула попробовала было ухватить бутылку зубами, но я так вспыхнул, что чуть не ослепил ее. Акула захлопнула пасть, и ее длинное скользкое тело ушло куда-то вниз, в глубину. Ты представь себе только огромный темный океан, и в нем одна денешенька, маленькая светящаяся бутылка. Неужели я останусь тут навсегда? В отчаянии подумал я. Бедный, всеми забытый луч, вечно плавающий в океане. Как это печально! Я тихо плакал, скорчившись на донышке бутылки, уткнув нос в коленки. И все-таки я светил. Светил из последних сил, преодолевая тоску и безнадежность. Яркие круги разбегались от меня во все стороны. Золотые звезды танцевали на черной воде. Блестки, искры сверкали вокруг. И тут послышались далекие голоса.
4: Смотрите, смотрите! Светящаяся бутылка! Золотая бутылка!
1: Где-то рядом ударило весло. Мою бутылку вытащили из воды. Скоро я очутился в капитанской каюте, где под потолком раскачивался фонарь. Все по очереди рассматривали бутылку, вертели в руках. Старый седой капитан бережно вытащил пробку. Я незаметно выскользнул из бутылки, нырнул в фонарь, уселся в пламени свечи и хоть немного отдышался. Старый капитан бережно развернул письмо, разложил его на столе, разгладил ладонями.
5: Да, это же пишет Диего Мигель Фернандес, капитан Галконды. Я его знаю, отличный малый и опытнейший моряк. Он пишет, что попал в дрянную историю. Его корабль захватили пираты. Но я надеюсь, мы успеем вовремя.
1: Тут я сразу понял, что этот седой капитан тоже по-настоящему рыжий. Когда рассвело, мы уже подошли к одинокому острову, посреди которого торчала унылая серая скала. В четверти мили от него покачивалась на якоре Галконда. Пираты сдались без боя. Они были, в общем-то, неплохие ребята. Отъявленный негодяй был там только один. Боцман Хиль с синие губы. Он обольстил матросов рассказами о веселой пиратской жизни, о легкой наживе, о сундуках с золотом. Мой капитан предложил ему.
3: Выбирай, Хиль, или я вздерну тебя на рее, или оставайся на этом острове.
1: Хиль с синие губы выбрал второе. Мы тут же снялись с якоря. Капитан Галконды в самых изысканных выражениях познакомил меня с седым капитаном. И, по правде говоря, здорово испортил этим наш праздник. Старый капитан не меньше получаса ахал, не мог прийти в себя от изумления. Все говорил, что это волшебство, сказка, или все это ему только чудится. А ведь ты знаешь, что я этого просто терпеть не могу. Ну, посуди сама. Слушаешь, да как-то невольно под конец сам засомневаешься. А может быть и вправду я всего-навсего только солнечная сказка? Может и вправду меня нет?
0: Веснушка прикусил губу, отвернулся.
2: Ну что ты, Веснушка? И даже не думай, глупости все это.
1: Ой, я тоже надеюсь.
0: Веснушка немного помолчал, потом поднял голову и глубоко заглянул Кате в глаза.
1: Ну знаешь, если рассудить здраво, ведь это тоже не так уж плохо быть солнечной сказкой.

0: Глава 19. Встреча с другом. Небо между тем стало густым и бархатным. Веснушка глянул через плечо и поежился. Тоскливыми глазами посмотрел на Катю и вдруг поманил ее пальцем. Катя нагнулась к нему.
1: «Знаешь, когда мы пойдем, я, может быть, тебя кое о чем попрошу. Даже обязательно, наверняка, непременно, безусловно попрошу».
0: Катя с удивлением посмотрела на Веснушку. Глаза у него были сердитые и несчастные.
1: «Ну что ты? Я все сделаю, не беспокойся».
2: «Да наоборот. Запомни, хорошенько запомни. О чем бы я тебя по дороге не попросил, ты меня не слушай, а только тверди: нельзя, ни за что, невозможно или еще что-нибудь в этом роде, подходящее к этому случаю. Поняла?»
1: «Кажется, поняла».
2: «Обещаешь?»
1: «Обещаю».
0: Катя быстро закивала головой, но, если признаться, она не совсем поняла, что, собственно говоря, она обещала Веснушке.
2: «Пошли!»
0: Они вышли в притихший пустой двор. Веснушка пристроился за ухом, там, где закручивались прядки волос, и слабо грел Кате шею.
2: «В парк пойдем, к пруду. Только не к тому пруду, где лодки выдают на прокат, а где лягушки квакают».
0: Вот и ворота в парк. Катя пролезла между прутьями ограды. Она пошла напрямик по траве. Трава была осыпана росой, холодила ноги в босоножках. Ох, скрип, ох, скрип! По-стариковски жаловались высокие ели. Будто советовали: шла бы ты спать в теплой постели, ох, хорошо. Фьюш, фьюш, слышалось в узловатых ветвях дуба. И тоже будто предупреждает: ох, вернись, а там думай сама, как хочешь. Комары звенели около лица, упруго бились о щеки, как шарики, скатанные из воздуха. Катя осторожно отгоняла их, боясь нечаянно смахнуть Веснушку. Сердце у Кати то билось где-то высоко в горле, то падало куда-то вниз и замирало. Веснушка забрался поглубже под косичку и там затаился. Наконец, между деревьев рябым зеркалом засветился пруд. У берега тихо покачивались привязанные лодки и терлись друг о друга бортами. В одной лодке кто-то забыл весло, и уключено тоненько и жалобно поскрипывало. Катя ступила на тропинку.
1: «Стой, стой! Передумал я! Пошли домой, поворачивай назад!»
0: Катя споткнулась о корень, повернула обратно. В глубине души она даже обрадовалась, что не надо идти дальше.
2: «Ну что ты тащишься, как черепаха? Шевели ногами, пошли скорей!»
0: И вдруг Катя вспомнила тот самый загадочный разговор перед самым уходом из дома. Теперь она поняла, что ему обещала. Катя остановилась.
1: «Нет-нет-нет, Веснушка, милый, нельзя. Давай уж сделаем, как решили, да?»
2: «Все равно мы зря идем. Я забыл дома одну вещь, из-за которой мы и пошли, самую главную».
1: «Какую?»
2: «Не скажу, не твое дело».
1: «Нет, ты скажи».
2: «Но я прошу тебя, умоляю, не хочу я идти, я передумал, слышишь?»
0: Но Катя упрямо шла по тропинке.
1: «И вовсе не страшно. Было страшно, а теперь нет. Наверное, потому что Веснушка боится, я его защищаю. А ведь на самом деле он самый смелый».
2: «Пошли назад! Это ты нарочно! Хочешь, чтобы я погас?»
1: «Ну, тихо, тихо! Это ничего, это бывает. Хочешь, я закрою тебя ладошкой, подышу на тебя? Ну, чего ты?»
0: Веснушка стал нестерпимо горячим. Катя втянула воздух сквозь стиснутые зубы. Тропинка вдруг резко оборвалась на крутом обрыве прямо над прудом. В лунном свете плавали круглые листья кувшинок, тихие зеленые блюдца и почти в каждом горстка сверкающей воды.
3: «Куак! Куак!» неслось со всех сторон.
0: Будто лягушки откупоривали бутылки, бутыли, маленькие бутылочки.
2: «Вот мы и пришли, вот мы и пришли. Смотри, вот он мой друг».
0: Веснушка сбежал по Катиной руке, присвистнул, спрыгнул на землю. На длинной тонкой травинке сидел светлячок. Травинка чуть прогибалась под его

0: прийти к другу сквозь страшную непроглядную темноту и сказать ему «Здравствуй!».
1: Кате очень хотелось спросить, какую вещь Веснушка забыл дома. Ведь он сам сказал «самую главную». Но она не знала, как спросить, чтобы он не обиделся. Веснушка будто прочитал ее мысли.
0: «Понимаешь, по дороге мне показалось, что я забыл дома свое «здравствуй». А ведь у каждого свое собственное «здравствуй». У некоторых оно холодное, у других равнодушное. А у меня оно горячее-пригорячее. У тебя, в общем, тоже неплохое «здравствуй». Конечно, в крайнем случае я бы мог одолжить у тебя твое «здравствуй». Но сказать другу чужое «здравствуй» — нет, это не в моих правилах. Вот я и стал его искать. Смотрю, в карманах нет, за пазухой тоже никакого «здравствуй». А потом я его нашел.
1: Веснушка с важным видом постучал пальцем себя по лбу.
0: Оказалось, оно вот где. Конечно, ведь я всю дорогу держал его в голове и все думал, думал, как я приду к своему другу и скажу ему «Здравствуй!».

Глава 20. Сладкий гусь. Катя сидела на скамейке, выбрав местечко на самом припеке, чтобы Веснушка погрелся. Дядя Федя играл на скрипке. Из открытого окна его комнаты лилась музыка.

0: и не поймешь, веселая она или печальная эта музыка. Только она живет где-то высоко-высоко.
1: Красиво! Рыжая музыка, правда?
2: Мелодия поднималась волнами все выше, выше. Вот уже вершина горы, укутанная туманами, и отсюда сквозь дымку виден весь мир, и слышны набегающие волны моря. Из подъезда вышел, взяли и обидели. День выдался теплый, почти что жаркий, а он все равно обмотал вокруг шеи свой мохнатый шарф, похожий на длинный волчий хвост.
3: К концерту готовимся. Вот соседушка попался. Только о себе думает. А что другим жизнь отравляй своей музыкой? Это пусть, это хорошо.
2: Взяли и обидели, оттянул шарф, закрывавший ему рот.
3: Окно закройте! В этом нахальство бросьте!
2: Дядя Федя закрыл окно. Теперь скрипка звучала тихо, приглушенно, еле слышно.
3: Вот так-то! Совсем совесть потерял. Уж я б его скрипку!
0: Без музыки даже солнышко не так светит. Или это мне кажется?
2: Взяли и обидели, ходил мимо скамейки взад-вперед, то и дело поглядывая на часы. В это время во двор вошел человек небольшого роста в кепке с козырьком. У него была удивительно длинная шея и плоский, словно расплющенный нос. В руке мятый целлофановый пакет.
3: А, сладкий гусь, племянничек, наконец-то!
4: Право, дядюшка, обидно. Уже сразу сладкий гусь. Обзываетесь? Оскорбляете? Нехорошо, дядюшка.
3: Мёд привез?
4: А как же?
2: Сладкий гусь вынул маленькую баночку, полную жидкого золота, протянул ее, взяли и обидели.
3: Всего-то?
2: Но тут же...

0: же взяли и обидели, жадно схватил баночку с медом и облизнул липкие пальцы.
1: Мог бы и побольше привезти. Знаю я, сколько у тебя ульев. Не сосчитать.
2: Деньги нужны, дядюшка. Торгую я медом. Сами знаете, этим и живу.
1: Зачем тебе деньги? Это мне, старику, то сладенького, то мягонького хочется. А тебе, сладкий гусь, деньги ни к чему. Уж ты мне поверь.
2: Опять обижаете, дяденька? Крыша протекла. Починить надо? Надо. Забор завалился. Подпереть надо? Надо. И за все плати.
0: Вдруг взяли и обидели, испуганно вскрикнул и отскочил в сторону. Бестолково замахал рукой.
1: Эй, пчела! Пчела!
2: Чего удивляться, мед? Вы только руками не машите, мои пчелки этого не любят.
0: В это время шаловливый ветерок пронесся по двору. Захлопали форточки. Распахнулось окно в комнате дяди Феди. Музыка, словно вырвавшись на волю, полилась легко и освобожденно. Лицо взяли и обидели потемнело. Он с ненавистью поглядел на открытое окно.
1: Слушай, гусь! И мед свой забирай, и вези обратно. И еще денег тебе приплачу. Хочешь? Только за это.
0: Взяли и обидели, притянул к себе сладкого гуся. Подозрительно оглянулся по сторонам и что-то прошептал ему на ухо. Сладкий гусь замер на мгновение, потом радостно закивал головой. Взяли и обидели, засеменил к подъезду. Сладкий гусь за ним.
3: Ушли. Да чего этот взяли и обидели противный, правда?
4: Еще бы. Если у человека в глазах поселилась темнотища, тут уж не жди ничего хорошего.
0: Из подъезда неспешно вышел кот Ангорский. Глаза, как серебряные монетки. Идет важно с линцой, будто ничего на свете его не интересует.
4: Эй, Ангорский!
0: Что случилось с котом Ангорским? Он припал к земле, на брюхе пополз по дорожке, покорно и подобострастно глядя на Веснушку.
4: Послушай, приятель, сходи-ка ты к этому типу. Ну, я имею в виду твоего хозяина, взяли и обидели. Чувствую, что он что-то задумал недоброе, а что не пойму. Так что разузнай, разведай, голубчик.
0: Кот Ангорский радостно взвился в воздух и опустился на землю уже возле подъезда. Момент, и скрылся за дверью.
3: Ой, уроки надо учить.
4: Чепухой ты занимаешься. Не рыжее это дело уроки учить. Одна скукотища.
0: Катя отчасти была с этим согласна, но куда денешься? С другой стороны, тоже мало приятного, когда в дневнике двойка. Но до чего взрослые не любят двойки? Просто удивительно. В подъезде Катя встретила дядю Федю. Он бежал вниз по ступенькам, сам себе улыбаясь, что-то напевая и размахивая в такт длинными руками.
3: Мне очень ваша музыка нравится. Такие завитушки, завитушки, а потом она летит куда-то высоко-высоко.
5: Белая девочка, тороплюсь, еду на вокзал встречать моего учителя. У меня послезавтра концерт. Нарочно, специально приезжает меня послушать. Представляешь, специально приезжает.
3: Я бы тоже хотела на концерт.
5: Пренепременно. Два билета тебе и твоей маме.
0: Дядя Федя скрылся, размахивая руками. Веснушка раздвинул пряди волос и перебрался к Кате на плечо.
4: Мне, между прочим, билета даже не предлагают. Конечно. Зачем приглашать на концерт солнечный луч, каких много? Хотят, чтобы я прошел без билета, как говорится, зайцем. Впрочем...
0: Веснушка вдруг весело подпрыгнул. Золотые искры полетели от него в разные стороны.
4: Что ж, я пройду на концерт с солнечным зайчиком. Пожалуй, в этом что-то есть. Ты не находишь?
0: Вечером, когда Катя уже собиралась ложиться спать, раздался звонок в дверь. Мама пошла открывать. Послышался полный отчаяния голос дяди Феди.
6: Какое несчастье! Какое ужасное несчастье!
0: Катя сунула ноги в тапочки и, как была в пижаме, выбежала в переднюю.
6: Понимаете, скрипка взломана! Я имею в виду дверь. Дверь взломана, скрипка исчезла! Все вещи на месте, а скрипки нет!
0: Дядя Федя не в силах успокоиться, ходил из комнаты в комнату, натыкаясь на стулья. Катя, потеряв тапки, босиком ходила за ним. Мама с огорченным лицом предлагала выпить чаю, принять успокоительную таблетку, позвонить в милицию. Но дядя Федя только безнадежно разводил руками.
5: «Благодарю вас. Нет, чай я не хочу. Конечно, я уже позвонил в милицию, но ничего не обещают. Да, милиция. Прекрасный, великолепный звук. Да, нет, я имею в виду скрипку. Старинная скрипка».
0: Дядя Федя ушел. Катя от огорчения долго ворочалась в постели. Никак не могла уснуть.

0: Глава 21. Веснушка приступает к расследованию. Едва за мамой захлопнулась дверь, Веснушка выбрался из-под подушки и пристроился на Катином плече.
1: «Главное — разыскать и опросить свидетелей, разузнать подробности, собрать доказательства, потом все продумать, взвесить и тогда начинать действовать».
2: «Мяу! Мяу!»
0: Послышался со двора унылый и вместе с тем какой-то тревожный голос. Веснушка оживился.
1: «Свидетель номер один!»
0: Прочертив в воздухе золотую дугу, он вылетел в форточку. Катя бросилась к окну. Кот Ангорский стоял на бревнах, вздыбив шерсть и выгнув спину дугой. Он наклонил голову, что-то приглушенно невнятно мяукал. Кот Ангорский спустил последнее мяу с подвыванием и замолк, выжидающе глядя на Веснушку. Сверкнула огненная искра, и вот уже Веснушка опустился Кате на ладонь. Только тут Катя заметила, какое у него мрачное и огорченное лицо.
1: «Плохо дело. Кот Ангорский, то есть я хочу сказать свидетель номер один, принес нам тревожные вести. Он сам видел, как сладкий гусь, этот грабитель и преступник, ловко взломал дверь дяди Феди и проник к нему в квартиру. Тут же появился взяли и обидели. В руках у него было старое грязное полотенце. Зачем оно ему понадобилось? Пока это совершенно непонятно. Потом взяли и обидели, схватил свидетеля номер один, то есть кота Ангорского, за шиворот и затолкал домой. Посему, что было дальше, покрыто мраком неизвестности».
3: «Мраком неизвестности».
0: В это время в открытое окно, деловито жужжа, влетела крупная золотисто-коричневая пчела. Закружилась прямо над Катей и Веснушкой.
1: «Ой!»
0: Катя вскрикнула и отмахнулась от пчелы рукой. Веснушка вскочил на ноги. Весь заискрился, засверкал от возмущения.
1: «Это же свидетель номер два! Ты что, с ума сошла? В любом случае перестань махать руками. Помнишь, что говорил сладкий гусь? Пчелки этого не любят».
0: Тем временем пчела опустилась пониже, сделала круг прямо над Катиной головой. Катя невольно съежилась.
1: «Сейчас как ужалит! Нос распухнет, вот будет радость!»
0: Веснушка задрал голову, напряженно прислушиваясь к пчелиному жужжанию.
1: «Так, так, ну и дела. А взяли и обидели, что сказал? А сладкий гусь? Ну, а потом что? Не знаешь? Вот досада!»
0: Тут, к несказанной Катиной радости, пчела опустилась на голубую мамину фиалку и начала изучать один цветок за другим.
1: «Что, Веснушка, миленький, что она сказала? Неужели сама не поняла? Да чего ж ты бестолковая, право? Ну так слушай, вот что рассказал свидетель номер два. Сладкий гусь и взяли и обидели, эти двое преступников вынули из футляра скрипку дяди Феди, завернули скрипку в грязное полотенце и ушли. Куда ушли, выяснить не удалось, потому что грабители дверь за собой плотно закрыли. Таким образом, свидетель номер два смог выбраться из квартиры только сегодня утром. И теперь все опять покрыто мраком неизвестности».
0: Катя совсем упала духом, да и Веснушка приуныл. Потер лоб огненной ладошкой, озабоченно пробормотал.
1: «Что же делать? Что же делать? Как назло ни одной солнечной мысли. Придется искать еще свидетелей. Надо идти во двор. Может, что и разузнаем».
0: В тот же миг, к ужасу Кати, пчела, сидевшая на голубой фиалке, перелетела к ней прямо на ладонь.
1: «Теперь зажми свидетеля номер два в кулаке и вперед!»
4: «Скажешь тоже! Да она меня как цапнет!»
1: «Это ты ее не цапни! Это же свидетель номер два! Ясно тебе? Так что поаккуратней! Не помни свидетелю крылышки!»
0: Катя осторожно сжала руку. Она ждала острого укуса. Но ничего, свидетель номер два вел себя пока вполне миролюбиво. Катя почувствовала, как пчела шевелится и перебирает лапками. Катя вышла во двор. В тот же миг, густо жужжа, над ней закружилась еще одна пчела, тоже крупная, в мохнатой шубке.
1: «Свидетель номер 3! Иди за свидетелем, глаз с него не спускай!»

0: Глава 22. Бесценная находка. Катя, стараясь не споткнуться и вместе с тем не потерять из виду жужжащего свидетеля номер 3, шла по дорожке. Пчела время от времени возвращалась, когда видела, что Катя отстала, и снова летела вперед. Так незаметно они дошли до автобусной остановки. Подъехал новенький синий автобус. Началась суматоха. Кто-то выходил, кто-то толкался, норовя залезть первым. «Батюшки, пропала пчела!» «Да вот же она, вот!» Влетела в автобус и звонко бьется о стекло.
1: «Что ты стоишь? Скорее, быстрее, сейчас же немедленно прыгай за ней!»
0: Катя поднялась по ступенькам. Двери захлопнулись. Автобус покатил мимо знакомых домов, мимо Катиной школы. Вдруг какая-то дама в шляпе, похожей на небольшую клумбу, взвизгнула.
2: «Пчела! Пчела! Да прихлопните ее кто-нибудь!»
0: Пчела испуганно заметалась. Над ней уже нависла сложенная в четверо газета. Катя быстренько сгребла пчелу рукой, зажала в кулаке.
2: «С ума сойти! Какие пошли дети! С детства пчел так руками и хватают!»
0: Катя ехала, вытянув вперед обе руки. Довольно громкое жужжание доносилось из ее сжатых кулаков. Вокруг Кати образовалась пустота. Пассажиры старались держаться подальше от опасной девочки. Катя сидела одна у окна, багрово-красная, стесняясь и боясь поглядеть по сторонам. Неожиданно Катя услышала возбужденный голос Веснушки.
3: «Приехали! Наша остановка!»
0: Катя заторопилась к двери. Все поспешно расступились, и Катя со вздохом облегчения выскочила из автобуса. Справа и слева стояли аккуратные дачи с палисадниками. Кое-где доцветал жасмин, с балконов гирляндами свешивались цветы.
1: «Ой, куда это мы заехали? А мама даже не знает, где я. И вообще, я первый раз вот так еду, без спросу».
3: «Выпускай свидетелей! Ну что за бестолковая девчонка?»
0: Катя разжала руки. Пчелы радостно расправили крылышки, полетели вперед по узкой зеленой улочке. Пристраиваясь у Кати под завитушками волос, Веснушка с восторгом крикнул.
3: «Операция поиски преступника начинается! Настоящее рыжее дело! Следи за свидетелями, не отставай!»
0: Катя почти бежала, не спуская с них глаз. Прямо-прямо, потом за угол. Замелькали березки. Кружевные тени повисли в воздухе. Ох, только бы не потерять из виду свидетелей! Вдруг Катя резко остановилась. Перед ней была калитка с прибитой дощечкой. На дощечке сверкали яркие буквы. «Продается мед. Исключительно натуральный».
3: «Мы у цели! Толкай калитку!»
0: За дачей, аккуратно покрашенной голубой краской, на ножках стояли маленькие домики, ульи. Еще издали было слышно ровное монотонное жужжание.
3: «Эй, свидетели, куда? Куда идти, спрашиваю?»
0: Катя в растерянности остановилась посреди дорожки. «Ой, что будет? Забрались на чужой участок! А пчелы так и летают, вон сколько их!»
3: «Да не жужжите вы все вместе! Эй, пчелы! Пусть жужжит какая-нибудь одна! Самое главное!»
0: Большая пчела, трепеща крылышками, повисла в воздухе прямо перед Катиным лицом.
3: «А-а-а, ясненько! Понял, понял! Правый с краю, да?»
0: Веснушка протянул еле видную в солнечном свете руку, указывая на стоящий с краю зеленый улей.
3: «Обстановка проясняется. Вон где она спрятана, голубушка. Иди сними крышку».
0: Тут уж Катя не выдержала, затрясла головой.
1: «Ты что, Веснушка, в улей залезть? Да ни за что! Мне отсюда живой не уйти!»
3: «А ну, поторапливайся!»
0: Веснушка отдал этот приказ таким голосом, что Катя не осмелилась ослушаться. Боясь дохнуть, она подошла к улью и дрожащими руками сняла сколоченную из досок крышку. В полумраке она разглядела какой-то сверток, завернутый в грязное полотенце и усыпанный каплями меда. По полотенцу ползали пчелы, настороженно жужжали, словно хотели предупредить, мол, не трогай, плохо будет.
3: «Преступление раскрыто. Ну, бери же скрипку, скорей! Хватай ее, бери!»
0: Сердце у Кати билось так, что казалось, вот-вот выскочит из груди. Обреченно вздохнув, она сунула обе руки в улей и вытащила липкий сверток, стараясь ненароком не прижать, не придавить какую-нибудь пчелу. Отвернула уголок полотенца. Сочно блеснул покрытый лаком вишневый изогнутый бочок скрипки. И вдруг послышался визгливый пронзительный голос.
4: «Это вы чего? Это вы чего?»
0: На крылечко выбежал сладкий гусь, все в той же спортивной кепке с козырьком.
4: «Грабители, разбойники, чужое воруете!»
3: «Негодяй! Подлый жулик! И запомни как следует, ворованное не воруют, а честно возвращают владельцу!»
4: «Еще обзываешься?»
0: Он прямо-таки скатился с крыльца.
4: «Ну погоди, девчонка, отдай скрипку по-хорошему, уже оборву, рыжая дрянь!»
3: «Что? Рыжая дрянь? Он посмел назвать тебя рыжая дрянь?»
0: Веснушка что-то громко крикнул, что именно Катя так и не разобрала. В тот же миг из всех ульев вылетели пчелы. Они разом свились в один темный густой рой и, грозно жужжа, полетели прямо к крыльцу.
4: «Вы что, милые, родимые, опомнитесь!»
0: Сладкий гусь, отступая, вопил. Он подпрыгивал на месте, размахивая руками, хватаясь то за лоб, то за щеку.
4: «Да вы что, взбесились? Как есть всего искусали?»
3: «Ты ручками-то не маши! Пчелки этого не любят!»
0: А Катя с трудом сдержалась, чтобы не вскрикнуть. Такой веснушка стал горячий. Она осторожно подула на него.
3: «Что ж, преступление раскрыто, украденное сокровище в наших руках. Преступник наказан. Пора возвращаться. Дядя Федя, небось, уже весь извелся. Уже бедняга и не надеется».
0: Катя подошла к калитке. Сладкий гусь скрылся в доме, дверь захлопнул, окна плотно затворил. Веснушка обернулся и крикнул:
3: «Спасибо, спасибо! До встречи! Желаю вам много-много чудесного солнышка!»
0: «Это он пчелам крикнул», догадалась Катя. «И правда, ведь пчелы дружат с солнышком. И цветы тоже. А то откуда бы мед взялся?» Только Катя подошла к остановке, в конце улицы показался синий автобус. Катя вошла в подъезд, развернула липкое от меда полотенце и бросила его под лестницу. Дядя Федя остановился на пороге, молча глядя на скрипку. Катя удивилась, почему он даже не улыбнулся, будто вовсе и не обрадовался. Но потом все поняла. Дядя Федя крепко прижал Катю к себе. При этом глаза у него стали какие-то необыкновенные. Они светились. Честная рыжая.
5: «Какое счастье! Уж как вам это удалось, друзья мои! Просто ума не приложу! Вы должны мне все рассказать, ничего не пропуская, во всех подробностях!»
0: Вечером Катя сидела на бревнах. Веснушка, видно, притомился за день, сидел совсем тихо, пристроившись, как обычно, у нее на плече. Солнце еще не село, но из-за крыш уже поднялась луна, бледная, молочно-белая. Дядя Федя играл на скрипке. Музыка была светлая и прохладная. Она лилась, как невидимый дождь, умывая деревья, все вокруг, даже облака и луну. Мимо Кати прошел пудель. Замедлил шаг, повернул голову, посмотрел на нее, как всегда, с грустью и безнадежной любовью. В подъезде пудель остановился. Сразу учуял, пахнет чем-то знакомым. Увидал под лестницей грязное полотенце. Ухватил его за липкий конец. Сомневаться не приходится, пахнет хозяином. А хозяйское добро для порядка полагается отнести домой. Так, держа полотенце в зубах, пудель подошел к двери. Взяли и обидели, увидев пуделя, просто застыл на месте. Лицо его исказилось от злобы и бессильной ярости.
6: «Чувствовало мое сердце. Ты с ним заодно, мерзавец, предатель! Ну, ты дождешься у меня».
0: Глава 23. Новые друзья и почему Катя им не обрадовалась. День был ясный, но с порывами холодного, еще не прогретого ветра. Катя вышла погулять во двор. Она села на серые от старости бревна, сваленные у сарая. Под бревнами что-то прошуршало и затихло. Все ребята знали, что в бревнах живет пожилая, всеми уважаемая мышь. Ее никто не беспокоил. Даже коты и кошки, расположившись на бревнах, безразлично глядели по сторонам. Делали вид, что не слышат сладостный, умопомрачительный шорох мышиного хвоста. Но тут у Кати разом испортилось настроение. Из дома вышел, взяли и обидели. Огляделся, нерешительно поскреб колючий подбородок, подошел к скамейке, аккуратно расстелил на ней газетку и сел. Скучающим взором обвел двор. Увидел Катю, прищурился. Катя не стала на него смотреть. Очень надо. Отколупнула кусочек коры от бревна. Понюхала. Пахнет сосной. Взяли и обидели, добрым печальным голосом позвал.
7: «Пудель! Сюда, моя собачка! Моя собственная собачка!»
0: Из подъезда вышел Пудель. На мгновение его глаза задержались на Кате. Потом он послушно, но без всякой охоты подошел к хозяину. Взяли и обидели, ладонью похлопал себя по коленке.
7: «Сюда! Сюда!»
0: Пудель подошел поближе. Взяли и обидели, больно ударил его ногой. Пудель взвизгнул от неожиданности и отскочил. Взяли и обидели, рассмеялся своим дрянным алюминиевым смехом. Бряк, бряк, бряк.
7: «Поди, поди сюда, Пудель, ко мне. Ближе, ближе. Моя собачка. Что хочу, то и делаю. Еще ближе, моя хорошая».
0: Пудель, будто его тащила невидимая веревка, нехотя сделал несколько шагов.
1: «Ему же больно!»
0: Катя скатилась с бревен, бросилась к Пуделю, присела около него на корточки, обхватила руками за шею.
7: «Для того и бью, чтобы больно!»
1: «Не пущу его! Нет!»
0: В рот Кате лезла жесткая шерсть Пуделя, но она только еще крепче прижала его к себе.
1: «Правильно, Катька!»
0: Катя увидела около себя ноги в белых босоножках. Подняла голову. Рядом с ней стояла Нинка-блондинка. Катя даже не слышала, как она подошла. Нинка-блондинка так резко наклонилась, что они стукнулись с Катей лбами. Довольно-таки здорово. Но Нинка-блондинка не отодвинулась, а только обхватила Катю и Пудель руками. Через двор к ним со всех ног бежали Галя и Валя. Тут же с крыши сарая свалился Васька. Это просто удивительно, как этот человек умел откуда-то падать чуть ли не на голову. Оказавшись на земле, Васька заорал.
8: «Мне мой дедушка пугач купил! Еще как стреляет! Сейчас сгоняю за ним!»
9: «Вооруженное нападение!»
0: Нинка-блондинка держала Катю за руку. Васька так пихнул Катю кулаком под ребро, что у той перехватило дыхание. Но она поняла. Это Васька не просто так, а чтобы подбодрить ее, чтобы она не падала духом. Валя и Галя гладили Пуделя, пальцами разбирали свалявшуюся на загривке шерсть. Взяли и обидели, вскочил и быстро засеменил к подъезду.
7: «Обидели. Взяли и обидели».
0: Наверное, если бы это случилось с ней вчера или сегодня пораньше утром, Катя была бы потрясена и счастлива, что Нинка-блондинка вот так запросто держит ее за руку. А Васька так здорово пихнул ее в бок. И Галя, и Валя тоже рядом с ней, и все вместе. Но сейчас ничто не могло ее утешить. Бедный Пудель. Глаза ее по края наполнились слезами. Она даже боялась качнуть головой, чтобы не расплескать их, не заплакать при Ваське. Вернувшись домой, Катя уже не стала сдерживаться. Уткнулась лицом в подушку и разревелась.
8: «Что такое? Что с тобой? Скорее, быстрее, сейчас же немедленно говори, что стряслось!»
0: В этот момент на подоконник мягко, будто у него было четыре пружины, а не четыре лапы, взлетел кот Ангорский. Кот Ангорский посмотрел на Веснушку, весь напрягся, и вдруг кот Ангорский заговорил. Именно заговорил. Катя это сразу поняла, хотя кот Ангорский, конечно, заговорил на кошачьем языке. Он замяукал на разные лады, то сипло, то визгливо. Веснушка весь с ног до головы побледнел. Резко повернулся к коту Ангорскому.
1: Откуда узнал?
0: Кот Ангорский тоскливо мяукнул.
1: Что? Что случилось?
3: Тут такое дело. Только, пожалуйста, не вздумай реветь или падать в обморок. Понимаешь, взяли и обидели, хочет пуделя утопить.
1: Ой!
0: Катя повернулась к коту Ангорскому.
1: Правда?
0: Кот Ангорский с трагическим видом закатил глаза.
3: Говорит, сам слышал. При нем взяли и обидели, сказал: «Пойду утоплю пуделя и хвост в воду, то есть концы в воду».
1: А куда он пошел топить?
3: Ах, милая, наверняка, безусловно, вне всякого сомнения, в блюдце с водой. Впрочем, я никогда не слыхал, чтобы собак топили в блюдце с водой. Может быть, ты и слыхала, а я нет.
0: Катя вдруг вспомнила, как они вчера до позднего вечера сидели на лавочке под тополем. Она, Нинка-блондинка, Валя и Галя. Васька, вытянувшись, лежал на бревнах и плевал в них горохом через стеклянную трубочку. Он смотрел на Катю. Почему-то только на Катю. На нее одно. Правда, ей и гороха доставалось больше, чем другим. Сколько она не отворачивалась, правая щека вся так и горела. Как все было чудесно. О чем они только не говорили. А потом решили каждый день по очереди подкармливать пуделя.
1: Может, ребят позвать?
3: Зови.
0: Через 3 минуты на лестнице послышался топот и грохот. Звонок зазвонил, захлебываясь и надрываясь. В дверь бешено забарабанили кулаки. Это были Васькины кулаки. Тут не было никакого сомнения.
1: Как ребятам про Веснушку сказать? Они, конечно, решат, что им только снится и все такое.
0: Катя открыла дверь.
1: Ребята, честное слово, вам это не снится.
0: Катя оглянулась. На подоконнике никого не было. Ни Веснушки, ни кота Ангорского.
1: Что будем делать? Может, с дядей Федей посоветоваться? Он рыжий. То есть, я хочу сказать, он хороший.

0: Глава 24. Не топите благородных милых собак. Теплый мягкий вечер опустился на город. Весна уже напоила листья зеленым молоком. Теперь листва стала гуще, темней. Уже научилась шелестеть под ветром. Улицы были полны народа. Многие шли быстро, окончив свои дела, торопились по домам. Другие, наоборот, вышли прогуляться и шли медленно, не спеша, рассматривая изумрудную листву. Милиционер Петров Василий Семенович в удивлении пробормотал.
1: «Что это?»
0: Действительно было чему удивиться. На высоком здании гостиницы, как всегда ярко и внушительно, сияли красные неоновые буквы. «Граждане, соблюдайте правила уличного движения». Василий Семенович всегда с удовольствием читал эти ярко горящие слова. Но на этот раз под привычными четкими буквами светили, дрожа и кривясь, еще какие-то, тонкие, как волосок, буквы. И если прочесть все вместе, то получалось что-то уж совсем странное и непонятное. «Граждане, соблюдайте правила уличного движения и не топите благородных милых собак».
1: «Да, однако...»
0: «Если бы через полчаса вы очутились на соседней площади, вы бы удивились не меньше. Толпа народа собралась на углу и, затаив дыхание, читала удивительную световую рекламу. «Пейте фруктовые соки и не топите благородных милых собак». Пожилой человек с аккуратной бородкой в недоумении развел руками.
1: «Что такое? Какие соки? Какие собаки? Кого пить и кого топить?»
0: Парень в спортивной куртке ухватил за плечо худенького мальчишку, который держал на поводке большую овчарку, черную, с рыжими подпалинами.
2: «Э, постой-ка, куда это ты идешь? Уж не надумал ли ты ее...»
0: Мальчишка вывернулся из-под его руки и с глубокой обидой посмотрел на него. Овчарка, словно догадавшись, какое смертельное оскорбление нанесли ее хозяину, преданно лизнула мальчишку в щеку. Парень в спортивной куртке виновато развел руками.
2: «Извини, брат, ошибся я. Вижу, вас, небось, водой не разольешь, не то что топить».
3: «Нет, вы все-таки извольте мне объяснить, при чем тут соки собаки? Топить собаку в соке? Абсурд! Поить соком собаку? Тоже абсурд. Ну вы объясните же мне, наконец, что это все значит?»
0: Тем временем загадочные дрожащие буквы рассыпались и погасли. Между тем, за два квартала от этого места тоже толпились люди с удивлением, глядя кверху. В чистом вечернем небе ярко горели слова: «Граждане, храните деньги в сберегательной кассе». А под ними тряслись, как в ознобе, тонкие кривобокие буквы: «И не топите благородных милых собак». Конечно, я ничуть не сомневаюсь, что все вы отлично понимаете, чьи это были проделки. Впрочем, предвижу, что кое-кто с сомнением спросит, как же эта Веснушка смог написать целую фразу, да еще без единой ошибки, когда всем известно, что Веснушка не знает ни одной буквы. Так как же? Друзья мои, я вовсе не собираюсь что-либо от вас скрывать. Минутку терпения, и я вам все объясню. Итак, профессор Иван Христофорович Милославский. Да-да, Иван Христофорович был настоящий профессор. В черной бархатной шапочке, с седой бородкой клинышком. К тому же самый крупный специалист в мире по солнцу, солнечным затмениям, пятнам на солнце и уж, конечно, солнечным лучам. Иван Христофорович, будучи человеком уже далеко не молодым, любил иногда после обеда немного подремать у себя в кабинете в удобном мягком кресле. Так случилось и на этот раз. Вдруг что-то теплое скользнуло по его носу, пощекотало правую ноздрю. Иван Христофорович чихнул, приоткрыл глаза и увидел маленького человечка. Человечек сидел на хрустальной чернильнице и слабо-слабо светился.
4: «Очень мило. Хотел бы я знать только одно, кто вы такой?»
5: «Я солнечный луч. Очаровательно! Какой, однако, мне снится очаровательный сон?
6: Ну, сон так сон. Некогда мне сейчас доказывать, разъяснять, убеждать, уговаривать.
5: А боюсь, только моя супруга Зоя Никандровна мне не поверит.
0: Старый профессор вдруг опечалился и удрученно покачал головой. Дело в том, что профессор очень любил по утрам рассказывать Зое Никандровне свои сны. Зоя Никандровна иногда верила, а иногда нет, чем очень огорчала старого профессора.
5: А может быть, это все-таки не сон?
6: Да сон это! Обыкновенный сон!
0: Человечек весь даже покраснел от досады.
6: Вот несчастье. Теперь его надо убеждать, что я ему снюсь. Лучше скажи, ты умеешь писать во сне?
5: О, конечно! Мне еще с юных лет постоянно снится один и тот же сон, что я пишу контрольную по математике и не могу решить ни одной задачи. Ах, эти двойки во сне, сколько в них от моей юности!
0: Человечек вдруг застенчиво улыбнулся.
6: Тогда напиши мне, пожалуйста, вот на этом листке бумаги, ну, чтобы закорючки, я хочу сказать, буковки были покрупнее. Ты напишешь, а я запомню. Я такой, запоминательный.
5: Хорошо. Ну-с.
6: Напиши так. И не топите обаятельных... Нет, лучше так. И не топите благородных милых собак.
5: Прелест. И не топите благородных милых собак. Это так нелогично. Такое может только во сне привидеться. Уж в жизни это никак не может случиться. Тут уж Зоя Никандровна при всем желании не сможет придраться. Не скажет, что я немного того прифантазировал.
0: Профессор написал крупными буквами то, что просил его маленький человечек. После этого он с блаженной улыбкой откинулся в кресле и закрыл глаза. А между тем по отдаленной глухой улочке шел «Взяли и обидели» и вел за собой пуделя, обвязав его шею толстой жесткой веревкой. «Взяли и обидели» вышел на площадь. Сердце его нетерпеливо сжалось. На той стороне площади виднелись ворота в парк, круглые головы лип. Вот куда ему надо. Вот где никто ему не помешает совершить то, что он задумал. Вдруг он замер, как вкопанный. Пальцы его скрючились, ногти впились в ладонь. Он вздрогнул, попятился ногой, отталкивая пуделя. Над новым домом высоко вознесся в небо сияющий неоновый самолет. Под ним мерцали нарядные голубые буквы. «Пользуйтесь услугами Аэрофлота». А под ними еле заметные приплясывали тоненькие, как паутинка, желтые буковки. «Не топите благородных милых собак». На площади толпились люди. Слышался взволнованный лай собак. «Взяли и обидели» в растерянности топтался на углу, не решаясь пересечь площадь. На него и на его несчастного пуделя уже начали подозрительно поглядывать.
2: «Извините, гражданин».
7: «Такси! Такси!»
0: «Взяли и обидели» увидел зеленый огонек, медленно выезжающий из переулка. Он прыгнул на заднее сиденье, втянул за собой покорного вялого пуделя, ослабевший от страха рукой захлопнул дверцу. Машина рывком тронулась с места. Через полминуты она остановилась у ворот парка.
7: «Сколько с меня?»
2: «Да чего там? Идите себе».
0: «Взяли и обидели» пинком вышвырнул пуделя из машины.
7: «Еще деньги за тебя плати!»
0: Они вошли в ворота и углубились в темную аллею. Сердце пуделя глухо билось. Он шел и мучительно думал, как должна поступить настоящая уважающая себя собака, если она знает, что хозяин решил ее утопить. Должна ли она покорно идти на верную гибель или, нарушив свой долг и все собачьи законы, вырваться от хозяина и бежать, куда глаза глядят? «Взяли и обидели» грубо дергал его за веревку. Кусачая жесткая веревка впивалась в шею. Вдруг пудель гордо поднял голову и уже по-другому, твердо и спокойно зашагал рядом с нечищенными ботинками «Взяли и обидели». В глазах его засветилось благородное мужество и обреченность. Он принял решение.

0: Глава 25. Чтобы найти пропавшую собаку, великому сыщику нужен опытный кот. Если вы меня спросите, могут ли пятеро ребят войти в одну дверь, то я вам отвечу «нет, нет и нет». Потому что они обязательно захотят протиснуться все сразу. И, конечно, застрянут в дверях. Так случилось и на этот раз. И если бы дядя Федя не потянул довольно сильно Катю за руку к себе, оттолкнув при этом Ваську немного назад, просто не знаю, сколько бы они там проторчали.
1: Да, взяли, обидели, да. Я хочу сказать, что он ушел и пуделя увел с собой.
0: У Кати задергались губы. Она быстро отвернулась и прижалась лбом к старому шкафу, набитому растрепанными нотами.
1: Погодите, друзья, может быть, мы еще что-нибудь успеем, если он еще чего-нибудь не успел.
2: На набережную он не пойдет, там народу много. Он, наверное, на пруды пойдет. Там пудель-то...
0: Васька не мог докончить последнее слово, потому что дядя Федя поглядел на Катю и быстро прикрыл ему рот ладонью.
1: Вот и прекрасненько. И мы тоже туда поторопимся.
0: Все побежали вниз по лестнице. Над крышами висела красная кособокая луна. Она показалась Кате страшной и зловещей. Ребята, толкая друг друга, забрались в машину. Мотор запыркал, москвич тронулся и тут же остановился.
1: Вот неудача. Фары почему-то отказали. Придется искать такси, ребятки.
3: Опоздаем.
1: Другого выхода нет.
2: Другой выход есть.
0: На руку Кате вскочил Веснушка. Веснушка! Ох, как хорошо, что он прилетел.
2: Маленький человечек! Ура!
3: Можно потрогать?
2: Нельзя. Я горячий, жгусь. И вообще пока неизвестно, рыжая ты или нет.
0: Но в целом все получилось даже лучше, чем Катя смела надеяться. Ребята почти что и не удивились. Желтый луч лег на дорогу. Прямо перед машиной на задних лапах стоял кот ангорский, выставив вперед тощий живот. Передние лапы он даже развел немного в стороны, как бы преграждая машине путь.
2: Ангорского возьмем с собой. Проворен, умен, толков, может пригодиться.
0: Дядя Федя приоткрыл дверцу машины. Кот ангорский прыгнул к нему на колени, равнодушно прошелся по Ваське и устроился у Кати на руках. Кончики лап у него были холодные и мокрые. Катя почувствовала, что он весь дрожит. Москвич быстро покатил по улице. Через несколько минут машина подкатила к воротам парка.
1: Сколько тут дорожек, тропинок! Вот это к новым прудам, а та заросшая, видимо, к старому пруду. Ума не приложу, куда же он мог направиться?
2: Эй, кот ангорский, приступай к работе!
0: Кот ангорский с важным видом вылез из машины. Он испустил протяжное мяу с соловьиными переливами. Дядя Федя наклонился к Веснушке.
1: Что? Что он сказал? К сожалению, я не совсем понял.
2: Просто не устаю удивляться на вас, на людей. Такой прекрасный, благозвучный язык, и никто из вас его толком не знает. Ну ладно, переведу с кошачьего на человечий. Он сказал, чтобы найти собаку, сыщику нужен настоящий опытный кот.
1: И это все?
2: Нет, не только. Мой помощник сказал, что учуял на дорожке следы, взяли и обидели, и пуделя.
3: Так скорее!
0: Вверх по Катиной руке пробежало что-то горячее. Веснушка взобрался Кате на плечо. Конечно, хитрец и кривляка кот ангорский и тут не обошелся без своих штучек. Он то останавливался, будто что-то обдумывая и сомневаясь, то вновь устремлялся вперед. Скоро он свернул на глухую тропинку. Тропинка запетляла между темными елями. Вдруг кот ангорский, словно предупреждая об опасности, хрипло и тревожно мяукнул и помчался по тропинке длинными скачками. Все бегом заторопились за ним. Между ветвями тускло блеснуло озеро. Запахло сырыми прошлогодними листьями, гнилью, стоячей водой. Дядя Федя резко остановился. Катя налетела на него. На Катю навалилась Нинка-блондинка, на которую сзади напирали Галя и Валя. Васька проскочил где-то у Кати под локтем. На скользком глинистом побережье, около самой воды, сидел на корточках «взяли и обидели». У его ног лежал перемазанный глиной пудель. Он лежал, закрыв глаза, будто неживой. На шею пуделя была накинута петля из грубой веревки. К другому концу веревки был прикручен старый, изъеденный сыростью кирпич с отбитым уголком. Каким-то бесцветным голосом дядя Федя спросил:
4: «Что это вы делаете?»
0: Взяли и обидели, так и остался неподвижно сидеть на корточках и только поднял голову снизу вверх, глядя на дядю Федю и ребят. Он несколько раз растерянно мигнул, и вдруг лицо его исказилось от стыда и бессильной ярости. Срывающимся голосом Катя позвала:
2: «Пудель! Пудель!»
0: Пудель вяло шевельнул тяжелым хвостом, облепленным глиной. Дядя Федя шагнул вниз, распустил петлю на шею пуделя, стянул ее через голову. Но пудель даже не открыл глаз.
5: «Права не имеете!»
0: Взяли и обидели, протянул руку, чтобы схватить пуделя за шерсть на загривке, и вдруг с визгом отдернул руку. Кот Ангорский своими когтями провел 4 рваные полосы на руке нежно любимого хозяина. После этого кот Ангорский, как безумный, сверкая серебряными глазами, испустил поистине львиное рычание.
5: «Змею! Змею пригрел у себя на груди! Молоком споил, котлетами вскормил! Эх! Где, спрашивается, справедливость на этом свете?»
1: Не вам говорить о справедливости! Пудель, сюда!»
5: «Пудель, не с места!»
0: Пудель с несчастным растерянным видом поворачивал голову то в одну сторону, то в другую. Было очевидно, что в душе у него царит настоящая буря и смятение.
1: «Пудель, сюда!»
5: «Не с места, дрянная собака!»
3: «Пудель, миленький, иди ко мне!»
0: Пудель одним прыжком очутился возле нее.
5: «Воры! Грабители! Собак воруете неутопленных!»
0: Но никто уже не слушал его. Все повернули назад по тропинке. Катя шла, согнувшись в три погибели, обнимая пуделя за шею. Пудель шел как во сне. Ребята сгрудились вокруг него. Их руки тянулись к нему со всех сторон, гладили, ласкали, мешали идти. Вдруг позади послышался короткий, отрывистый крик и громкий всплеск. Взяли и обидели, поскользнулся на топком глинистом бережке и свалился в воду. К луне поднялся высокий фонтан-брызг. В пруд со всех сторон тяжело и сочно зашлепали перепуганные лягушки. Дядя Федя бросился назад. Одной рукой он ухватился за кусты, другую протянул, взяли и обидели. Но пруд в этом месте был неглубок, и взяли и обидели уже сам карабкался на берег. Он был весь облеплен зеленой тиной. К щеке прилипла болотная трава, а голову венчал широкий лист водяной кувшинки.
2: «Вот что бывает, когда за дело берется великий сыщик!»
0: Поздним вечером Катя сидела у себя в комнате. От волнения то принималась по привычке грызть кончик косы, то крепко зажимала обе ладони между коленками. Веснушка уже забрался под подушку и там затих. Наверное, он устал от этой прогулки в темноте. В соседней комнате вполголоса разговаривали дядя Федя и мама. Катино сердце так и замирало. Время от времени она ногой касалась пуделя, неподвижно лежавшего возле нее. Чувствовала твердую, слипшуюся от глины шерсть. Но сколько же можно разговаривать?
6: «Катя!»
0: Катя не помнила, как вошла в комнату. Лицо у мамы было строгим, недовольным, будто она за что-то сердилась на Катю.
6: «Вполне возможно, что я еще пожалею об этом. Конечно, ничуть не сомневаюсь, что все это, как всегда, ляжет на мои плечи».
0: Катя, еще не смея верить своему счастью, взглянула на дядю Федю. Дядя Федя кивнул головой. Катя бросилась маме на шею.
6: «Совершенно уверена, выводить эту собаку придется мне».
3: «Что ты, мамочка?»
6: «Знаю я эту мамочку. Через 3 дня тебе надоест, и все будет, как всегда, на мне».
1: «А, как все удачно образовалось. А что до Катангорского, то его согласилась взять Васькина бабушка.
0: Когда дядя Федя ушел, и мама уже потушила свет в своей комнате, Веснушка неожиданно вылез из-под подушки и встал перед Катиным носом, гордо скрестив на груди руки.
2: «Может быть, ты думаешь, что солнечные лучи никогда не ошибаются?»
3: «Ничего я не думаю».
2: «Мы, солнечные лучи, нисколько не хуже других и тоже можем ошибаться».
0: Катя промолчала, не очень-то понимая, к чему клонит Веснушка. Веснушка строго и назидательно поднял палец.
2: «Ну так вот, раньше я думал, чтобы уговорить маму взять собаку, нужно, чтобы собака спасла тебя. Но я ошибся. Оказывается, все наоборот. Чтобы уговорить маму взять собаку, нужно, чтобы ты спасла собаку. Но когда, лежа под подушкой, я все это хорошенько как следует не спеша обдумал, я понял, что так гораздо лучше. Просто несравнимо лучше».

0: Глава 26, в которой выясняется, чей нос достоин веснушек. Утром Катя проснулась от того, что в открытую форточку что-то влетело и упало на скомканный коврик у ее постели. Катя нагнулась, красный тюльпан. Весь помят, растрепан, красная головка повисла на бок. Да еще похоже, что кончик стебля кто-то старательно и долго жевал. «Васька», — догадалась Катя и почему-то покраснела. Это был первый цветок, который ей подарили. Катя задумалась, что с ним делать. Может быть, засушить? Положила тюльпан в старый учебник. Сверху навалила стопку книг. Вечером все друзья собрались за сараем. Дядя Федя уселся на бревна. Катя пристроилась рядом с ним. У ее ног пудель, вымытый и расчесанный. Он то и дело с волнением нюхал Катину туфлю, чтобы лишний раз убедиться в своем счастье. Веснушка забрался, как он любил, на Катино плечо. Кот Ангорский с оскорбленным и мрачным видом развалился на крыше сарая, щурил пустые серебряные глаза. Живот у него был круглый, как мяч. Васька, лежавший на крыше сарая около кота Ангорского, объяснил.
1: Он сам на себя обиделся. Моя бабушка налила ему сливок и сказала: «Пей, дрянь ты эдакая, сколько влезет». Он 3 блюдечка вылокал, а 4-е не одолел. Вот он и обиделся на свой живот. Почему 4-е блюдечко не влезает?
2: «Уважаемая Веснушка, я еще вчера обратил внимание, что ваши карманы чем-то набиты. Может быть, это бестактный вопрос. В таком случае, заранее прошу извинения».
3: «Ничуть не бестактный. Я просто удивляюсь, поражаюсь, не могу прийти в себя от изумления. Почему меня об этом так редко спрашивают? Да, не буду скрывать, мои карманы набиты не какими-нибудь там деньгами, носовыми платками, кошельками и расческами. В них полным-полно изумительных, чудесных, отборных веснушек».
2: «Да что вы, подумать только, полные карманы веснушек. Знаете, в детстве у меня тоже были очень симпатичные веснушки, но, к моему прискорбию, почему-то с годами они исчезли».
0: Веснушка глубоко задумался, хмуря брови, пристально и молча рассматривая дядю Федю.
3: «Он рыжий? Это, несомненно, безусловно, и даже спорить нечего!»
0: Наконец Веснушка принял решение.
3: «Ладно, я так и быть помогу тебе. Если, конечно, ты просто жить без них не можешь, умираешь от желания».
2: «Да, это правда, я бы очень хотел».
3: «Тогда нагнись! Ниже, ниже, еще ниже, давай, давай, давай!»
0: Веснушка заволновался, забегал по Катиному плечу. Дядя Федя благоговейно склонил голову. Веснушка сунул руку в карман, зачерпнул полную горсть чего-то легкого, сверкающего и торжественно поднял руку кверху. Все ахнули. Из его руки струйкой посыпались мелкие золотинки на нос и щеки дяди Феди. Веснушки сверкали в воздухе, легкие, невесомые, как пятнышки солнечного света. Налетевший ветер весело и жадно подхватил несколько веснушек и унес их куда-то далеко-далеко. Нинка-блондинка робко спросила:
4: «Ой, а мне можно? Немножечко?»
3: «Можно, уж так и быть, подставляй нос. Хоть на человека будешь похожа».
0: Нинка-блондинка наклонилась к Веснушке. Он щедро посыпал ей нос золотой пыльцой.
4: «А они не смоются, если с мылом?»
3: «Слушать тошно! Это уж навсегда забито, как гвоздики».
0: Тут не выдержали Галя и Валя.
5: «А нам?»
3: «Ладно уж, пользуйтесь, я сегодня добрый».
1: «А я что, не человек?»
0: С этими воплями Васька свалился с крыши сарая прямо на дядю Федю. Просто удивительно, как он умел сваливаться кому-нибудь на голову.

0: Васька тоже получил 3 полных пригоршни. Все с растерянными и счастливыми улыбками оглядывали друг друга. Пудель блестящими глазами следил за всем происходящим. Застенчиво и деликатно тявкнул. Совсем тихо, почти шепотом. Веснушка так и вспыхнул, гневно, возмущенно оглядел всех.
1: «А что? Это еще неизвестно, чей нос достоин веснушек, а чей нет. Кто это посмел сказать, что если ты собака, то тебе ничего хорошего в жизни не положено? Пусть тот, кто так считает, если он не трус, выйдет вперед, а не прячется за чужими спинами».
0: Все молчали, надо признаться, несколько растерянно.
1: «Тем более я никогда не встречал собак с веснушками. Никогда!»
0: Веснушка вдруг подозрительно скосил глаза на Катю.
1: «Хотя эта спорщица наверняка обязательно, несомненно, сейчас же начнет утверждать, что на каждом перекрестке встречает собак с веснушками. Ну что же, говори, я жду. Собаки с веснушками продаются в магазинах пачками, дюжинами сидят на заборах, квакают в пруду. Ну, говори, говори!»
2: «Что ты, Веснушка? Да я ничего такого и не думала!»
0: Веснушка широко улыбнулся, вывернул оба кармана и вытряхнул все, что осталось, прямо на морду пуделя, словно обрызгал его золотой краской.
1: «А ему идет, правда?»
3: «Очень!»
0: Веснушка встал на цыпочки, закинул руки за голову, потянулся.
2: «Сумерки!»
0: Веснушка вдруг сердито повернулся к Кате.
1: «Ты что, всю ночь тут сидеть собираешься? Обо мне ты не думаешь? Это ясно. А вот о пуделе ты подумала? Недавно ты утверждала, что он вообще не собака. Интересно, что ты скажешь сегодня? Что он сова или, может быть, летучая мышь? Ой, нет, конечно, ты будешь утверждать, что он ночная бабочка, и спорить со мной до утра».
0: Кате совсем не хотелось домой. Так хорошо было тут, за сараем, с дядей Федей и ребятами. Да и Васька сразу скис. Опустил голову, стал раздирать пальцами дырку на локте. Все-таки Катя слезла с ящика. Уж кто-кто, а она-то отлично знала, что как только совсем стемнеет и выглянут звезды, Веснушка начнет снова тосковать и беспокоиться. И уже сидя, как всегда, на Катином плече и держась за ее воротник, Веснушка оглянулся и крикнул дяде Феде.
1: «Так и быть! Возможно, я когда-нибудь очень скоро, а скорее всего, очень-очень скоро загляну к тебе полетать вместе с твоей музыкой».
0: Скрипач дядя Федя тихо улыбнулся в темноте и кивнул головой.

0: Запись осуществлена на студии Детского радио.
1: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Несколько лет назад приезжала в Советский Союз прогрессивная греческая писательница Дида Сатирио. Ее книга «Мертвые ждут» переведена на русский язык. Эта писательница – член семьи погибшего борца за мир Белояниса. Она воспитывала его сына, родившегося в тюрьме, пока мать мальчика, поэтесса Элия Аниду, была в застенке. Дида Сатирио с трудом добилась, чтобы ей отдали ребенка. В 3 года он не представлял мира без решеток на окнах, почти не видел солнца. Его пришлось учить нормальной жизни. Когда он подрос, он начал изучать русский язык. Мы много говорили с Дидо о борьбе за мир. И Дидо сказал о своей родине. Сейчас бомбы не падают на улицах, не слышно взрывов, гранат, выстрелов, но отбоя тревоги нет. Да, нет отбоя тревоги. 1 сентября в нашей стране всегда радостный день. Улицы с утра полны взволнованной детворы. Ребятишки с яркими букетами цветов торопятся в школу. Новенькие ранцы за спиной у первоклашек, щегольские сумки у старших. В нынешнем году был солнечный день. Первый урок во всем Советском Союзе объявили уроком мира. День мира праздновали и социалистические страны, но нет отбоя тревоги. В ночь на 1 сентября свершилась подлейшая провокация, организованная ЦРУ. Пусть без участия президента Соединенных Штатов, но с его ведома в небо над нашей страной был заслан шпионский южнокорейский самолет. Правительство Америки, не задумываясь, пренебрегает людскими жизнями, чтобы попытаться восстановить общественное мнение против СССР. Кроме всего прочего, Рейгану важно обеспечить успех для себя на предстоящих выборах. Знакомый почерк, фашизм. Как бы он ни рядился, он остается фашизмом. Сейчас, когда недобитки его все чаще напоминают о себе в США, ФРГ, Чили, всюду, где он находит питательную для себя почву, этот актер улыбается, рассчитывая на то, чтобы его было видно в самых последних рядах зрительного зала. Он забывает, что зрительный зал состоит не только из производителей и торговцев оружием. Великие ряды, они все растут, безработных, разорившихся фермеров. Великие ряды, они становятся все сплоченнее сторонников мира. Все чаще организуются походы за мир. Народы говорят, нет атомной бомбы. Какие только формы не принимает протест народов против войны. Я член Ленинградского комитета защиты мира. В нашем комитете самыми активными борцами за мир считают бывших фронтовиков. Конечно, не только их. Взять хотя бы писательницу Елену Серебровскую, избранную заместителем председателя Ленинградского комитета защиты мира. Председатель – поэт-фронтовик Михаил Дудин. Серебровская не была на фронте. В начале войны она вынуждена была эвакуироваться, потому что ждала ребенка. Работала в тылу, потеряла отца, брата, 2 сестер матери. Как же ей не быть активным борцом фронта мира? Очень трудно выделить самых активных, как почти невозможно найти среди них того, кто не потерял бы в годы войны своих близких. Нам ли не бороться против дьявольских игр, от которых зависит само сохранение жизни на земле? Один журналист из ФРГ спросил меня как-то в Комитете защиты мира, почему вы до сих пор не можете забыть о войне, все пишете о ней. Но в моем блокноте еще со времен войны сохранились строчки. Как бы я хотела писать сейчас не о войне, а о том кажущемся сейчас невероятным мире, ради которого мы переносим все это. Слишком дорого дался нам мир. Народам нашей планеты важно прекратить гонку вооружений, добиться улучшения международных отношений, не допустить ядерной катастрофы. Тот же журналист из ФРГ спросил, как приохотить народ к книге? Вот уж вопрос, который не встает перед нами советскими писателями, педагогами, работниками издательств. Мы ломаем голову над тем, как увеличить тиражи книг, увеличить производство бумаги, чтобы удовлетворить спрос всех читателей. Звание «Ленинградец» обязывает, проверяет всю твою жизнь. Каждый дом нашего города в прошлом – крепость. Сколько их было превращено в доты? Не раз приходилось мне рассказывать о том, что в наш дом на канале Грибоедова попало 11 фашистских снарядов. Ну, конечно, это немного по сравнению с некоторыми другими домами, в которые попали сотни снарядов. Наш дом почти Петровской стройки, ему лет 200, и в его трех основных этажах когда-то жили музыканты-кантонисты. После революции дартуары перестроили в квартиры. В 30-х годах надстроили два этажа для писателей. Очень многие жители нашего дома в блокаду умерли от голода, погибли на фронте. Обстрелы чаще бывали всего днем, когда мы находились в редакциях, на заводах, в воинских частях. Один снаряд пробил стену квартиры поэта Бориса Лихарева. Борис вернулся к себе, а в комнате не разорвавшийся снаряд. И мы еще шутили по этому поводу. Дом наш горел, трещал, но стоял твердо. Именно отсюда, в ночь прорыва блокады, 18 января 43 года, меня вызвали на радио. И у микрофона я написала стихи, чтобы тут же прочитать их. Люди становились седыми рано. Но те, кто не погиб, видимо, никогда не почувствуют себя стариками. Некогда. Весной 42-го я получила повестку на эвакуацию. Ведь я не была военнообязанной, хотя и носила шинель, перешитую из запасной шинели мужа, и была прикомандирована к политуправлению Балтфлота. Пришла к военкому с сыном. Сыну было 3 года, и он носил с собой игрушечное ружье. «У тебя есть разрешение на право ношения оружия?» – спросил военком. «Нет», – озадаченно ответил мальчик. Эвакуировали тех, кто не был занят работой в городе. У меня было много работы. Как раз во время разговора с военкомом по радио зазвучала моя передача. Военком невесело усмехнулся. Что-то написал, протянул Сереже бумажку. Это было шуточное разрешение на право ношения оружия. Нет, не потеряли чувство юмора ленинградцы. Дом наш был пустоват в те годы, а те, кто оставались в нем, работали неустанно. Антонина Голубева, прозванная мальчиком из Уржума по названию ее известной книги о Кирове, в самое трудное время редактировала журнал «Звезда». Дмитрий Ливаневский работал в журнале «Ленинград». Неутомимо выезжали на передний край Ленинградского фронта Виссарион Саянов, Павел Лукницкий, Иван Крат, Сергей Хмельницкий. Мы несли тяжелые потери. Погибли Михаил Троицкий, Юрий Инге, Алексей Лебедев, десятки других писателей. Тогда пришло ощущение необходимости жить и трудиться из-за тех, кого нет. И в самом деле нас, писателей, оставалось в Ленинграде немного. А надо было делать передачи для радиохроники. Она заменила печатные газеты и журналы. Для радиофронтовой газеты писать истории кораблей, воинских частей, выполнять поручения политуправления Балтийского флота, листовки, очерки о героях. Нет-нет, да выходили сборники. На корабле, историю которого я дописывала после гибели Юрия Инги, командование поручило написать мне ответ экипажу Тихоокеанского минного заградителя «Аргунь». Потому что цель у нас едина, чьи бы нас ни ждали берега, Родины быть всюду верным сыном, бить врага, умело бить врага. Так заканчивалось это письмо, и принималось оно на митинге экипажа. Перо надо было учиться приравнивать к штыку, а были ведь, так сказать, штатские дела – в Союзе писателей, устные альманахи, которые проводил Сергей Хмельницкий в оледенелой гостиной. Он надевал для такого случая выходной костюм, сидевший на нем слишком просторно. Присутствующие ежились от холода за него. Были творческие отчеты, которые мы проводили возле времянки Печурки. Читали там Борис Тимофеев, неизменный сотрудник боевого карандаша, Борис Четверяков, Наталья Крандиевская, Владимир Дружинин, да многие. И у всех было одно стремление – к победе, к миру. Там нас застал прилетевший из Москвы Фадеев. Увидел, во что кутались те, у кого не было шинели, и сразу решил – одеть. Добился ордеров на одежду. Помню постоянную участницу этих отчетов Екатерину Петровну Привалову, литературоведа, специалиста по детской литературе. Иногда нам казалось, что она уже не жива. Но Екатерина Петровна – человек потрясающей энергии, творческого интереса к жизни. Она тогда нашла в себе силы защитить диссертацию. Опасность, долг, сплоченность в обороне города раскрывали в людях лучшие качества. Именно тогда создавались значительные книги, писалась 7-я симфония Шостаковича. Для исполнения ее Яша Бабушкин, худрук радио, сам еле держась на ногах, собрал оркестрантов и помог возродиться оркестру филармонии. Сам он вскоре погиб. Был военный труд, тесная дружба, которую проверяла жизнь и смерть, мысли о будущем мире, поддерживающие всех нас. Уже тогда мы мечтали, чтобы наш город повернулся к морю своим сияющим лицом. О прекрасном человеке тех лет хочу я сказать, о Николае Семеновиче Тихонове. Он был необыкновенно работоспособен. Его книга «Ленинградский год» великолепно иллюстрированная и оформленная в тех труднейших условиях талантливым художником Виктором Морозовым вышла в 43-м году. Его поэму «Киров с нами» мы повторяли наизусть. Теперь выросло новое поколение в нашем доме. Люди самых разных профессий – рабочие, инженеры, ученые, учителя, композиторы. За стеной иногда спорит с моей музой, выражаясь высоким штилем, молодой Слонимский. Это не писатель Михаил Леонидович Слонимский, мой отец – командир по Финскому фронту, а его сын Сергей Михайлович, успевший стать лауреатом, известным композитором. Молодой критик-театровед Светлана Дружинина часто выступает по телевидению. Да разве всех перечислишь? Иногда возвращаются те, кого считали погибшими. Во время боев за Нарву по поручению политуправления Ленфронта я написала о капитане Борисе Бухвалове. Книжечка вышла в 44-м году. Чудесный был человек, герой Ленинградского фронта. Он 2 недели держал свой пятачок на берегу Наровы против 1000 гитлеровцев, отвлекая на себя силы врага. Ну, мы думали, что он погиб. А через 25 лет он позвонил мне. Жив, работает, живет в Ленинграде. Побывали мы с ним в Нарве, где один из пионерских отрядов носит его имя. Сила советских людей в том, что они во все самые трудные, сложные времена устремлены к миру. Еще в 50-е годы родилась и начала осуществляться идея собирать средства в защиту мира. А в апреле 61-го года по инициативе Совета комитета защиты мира, Советского комитета солидарности стран Азии и Африки, Советского комитета ветеранов войны и других общественных организаций был учрежден Советский фонд мира. 80 миллионов человек участвуют в нем своими добровольными взносами. Я прошу извинить меня за перечисление, но оно иногда необходимо. Цифры говорят сами за себя. Взносы промышленных предприятий Ленинграда, фонд мира, в этом году в 1,5 раза больше, чем в прошлом. Медиков – в 2, творческих организаций – в 1,5 и так далее. И актив фонда все растет. Куда же идут эти средства? Фонд мира оказывает помощь Вьетнаму, Лаосу, Кампучии, в строительстве новой жизни организации освобождения Палестины, Анголе, прогрессивным организациям, борющимся за независимость на юге Африки, семьям политических заключенных в Чили. Мы шлем медикаменты, одежду, продукты питания, то, в чем нуждаются наши друзья. В Ханое открыт на эти деньги центр матери и ребенка. Ребятишкам шлем школьное оборудование, учебные пособия, ткани, обувь. Оплачиваем пребывание детей в Артеке. И ведь сборы эти добровольны. Насколько же сильна душевная необходимость советских людей помочь своим братьям, борющимся за мир? Мне вспоминается выставка ленинградских художников под лозунгом «На страже мира». Особенно запомнилась одна картина Смукровича «Им нет прощения». Она висела высоко, и создавалось впечатление, будто мы смотрели на нее как бы из рва, который был только намечен на полотне. Видны же были те, кто утомился от кровавой работы и сел отдохнуть на краю рва. У них большие руки, много потрудившихся людей. Покурят и будут работать дальше. А может быть, заставят обреченных на смерть рыть могилу себе. Художник заставил нас почувствовать быт палачей. То, что они не призраки, не символы, они из плоти и крови. Но они фашисты, почти роботы, тупые, не сомневающиеся. Художник психологически раскрыл тех, кого мы видим. Характер им показан лаконично. Сдержанность художника впечатляет больше эмоционального нажима. Один равнодушно перекатывает сигарету в зубах, другой стоит на вытяжку, видны только его ноги и тяжелая рука с сигаретой. Третий не просто исполнитель, он понимает, что делает. Но какое омерзение вызывает его поза с претензией на изящество. Остальные почти не видны, но мы не можем мириться с их существованием. Вместе нам нет места на земле. Сейчас раздастся команда, перекуру конец, и эти будут убивать, сбрасывать в шахты, сжигать напалмом живые поля Вьетнама, палить по мирным селениям палестинцев без мысли, без сомнений, без колебаний. Хотя некоторые, еще не совсем потерявшие человеческий облик, ужаснувшись, пустят пулю себе в висок. Я видел их на суде над карателями в Ленинграде в 1946 году. Произведение искусства – не школьная тетрадь, которую можно исписать каллиграфическим почерком и демонстрировать тем, кто так не умеет. Хорошие слова сказал народный художник СССР, скульптор Михаил Аникушин. Не может подлинное реалистическое искусство, какие бы формы оно ни принимало для выражения своих идей, не отражать души народа, не бороться за то, что народу дорого. Об этом думаем не только мы в Советском Союзе и странах социализма. Наши друзья Роквелл Кент, Карло Леви, Давид Сикейрос и Джеймс Олдридж, Антон Рефрежерье писали и пишут совсем по-разному, но думают, чувствуют одинаковую необходимость быть в рядах сторонников мира, участвовать в общем наступлении фронта мира. Идет жизнь, вершится жизнь. И, как говорил Сент-Экзюпери, не могут раз навсегда прибыть все самолеты. Самолеты в пути, и для правдивого искусства отбоя тревоги нет. Когда наша группа писателей была в Соединенных Штатах, нас не пустили в школы, и мы понимали, почему. Молодому поколению Америки вколачивают, помимо всего прочего, изуродованное представление о Второй мировой войне, еще более искаженное представление о вкладе советского народа в победу над фашистской Германией. Средний американец нередко с удивлением узнает о наших потерях, о блокаде Ленинграда. Он поражался, когда ему удавалось увидеть фильм «Неизвестная война», созданный кинематографистами СССР и США. Но пришла и наша очередь удивляться, когда нас пригласили к себе члены общества имени Поля Робсона. Во время наших совместных с добрыми хозяевами выступлений писатель Александр Крун, представлявший нас, сказал, что среди нас участники обороны Ленинграда, блокадники. И тогда весь театр встал и устроил такую овацию, что мы не могли удержаться от слез. Значит, эти люди знали, что такое блокада. Один из выступавших сказал: «Помните, что мы с вами, что мы за мир». И, конечно же, достойна глубокого уважения отважная, самоотверженная работа таких, например, организаций, как возглавляемая Майком Дэвидом «Общество друзей Советского Союза». В Соединенных Штатах, на другой стороне нашей планеты, видели мы знаменитый парк сказок «Диснейленд». Я подумала, а если бы сработала «гуманнейшая» в кавычках нейтронная бомба? По-прежнему будут приветливо качать хоботами синтетические слоны, скользить фантастические бриги и даже какое-то время раздаваться записанные на пленку хриплые голоса разбойников и тоненькие голоски симпатичных Микки Маусов. Все будет жить, а люди исчезнут, и старые, и молодые, опустеют коляски с малышами. Только вдумайтесь в это. Встречи за рубежом, встречи с зарубежными гостями. Японские делегации, приезжающие в Ленинградский комитет защиты мира, рассказывают, до сих пор гибнут люди, уже второе, третье поколение от сброшенной американцами в 1945 году атомной бомбы. Забудем ли мы, блокадники, что до сих пор в наших домах, хотя и тщательно заделанные, но остаются следы от фашистских снарядов и бомб? Мы боремся против войны во всем мире, и щедрость души советского человека не дает остаться спокойным, когда страдают народы других стран. Когда японцы расспросили нас о блокаде Ленинграда, одна жительница Хиросимы сказала: «Да это взрыв атомной бомбы, разделенный на 900 дней». Наверное, она права. Потому у нас в Советском Союзе, в нашем городе, каждый стремится лично участвовать в борьбе за мир. Писатель Борис Полевой говорил на одной из конференций: «Есть пределы самым большим капиталом отдельных людей. Богатство души советского человека, его приверженность делу мира неизмеримы, как в старой русской сказке с неразменным рублем. Стоит вспыхнуть где-то на земном шаре новому очагу войны или случиться новой человеческой беде, как количество пожертвований в фонд мира сразу же возрастает. Хорошие и правильные слова. Перелистываем письма, протоколы собраний, резолюции митингов и видим. Активисты, рабочие ЭТР «ЛАМО», комбинаты цветной печати, вагонного депо «Ленинград» Витебский сортировочный, который организовал час труда, активен домостроительный комбинат номер 12, лесотехническая академия всех коллективных членов Фонда мира, не перечислить. В Фонд мира вносят свои гонорары писатели. Егор Исаев целиком передал Фонду мира гонорар за книгу «Суд памяти», вышедшую в Ленинграде. Трудились в Фонд мира и издательские работники, создававшие эту книгу. За 2 года Ленэздат внес в фонд 10 тысяч рублей. Писатель Владислав Шошин – больше 1000 рублей. Борис Никольский – 500. Гонорар газеты «Смена» за праздничный номер в честь Дня советской молодежи тоже перечислен в Фонд мира. Конечно, участие писателей в благородном деле борьбы за мир этим не ограничивается. Ряд писателей Ленинграда, города, испытавшего трагедию блокады, члены Комитета защиты мира. Активно работают Вячеслав Кузнецов, Аскольд Шейкин, Дмитрий Ливаневский, Владимир Дружинин, Мария Ральникайте, Надежда Полякова, Эдуард Талунтис и многие другие. Несколько лет назад вышел коллективный сборник «Доброе утро, люди!» в пользу Фонда мира. Составителем его был Михаил Дудин, а участниками – многие ленинградские писатели. Сейчас в издательстве «Советский писатель» опять готовится в Фонд мира сборник «Площадь мира», составитель которого Анатолий Белинский. Каждый год с 22 мая по 28 июня в городе и области проходит целую неделю вахта памяти. Ну вот, например, Скороход в прошлом году провел митинг, посвященный открытию мемориала в честь его тружеников, павших в Великую Отечественную войну и погибших в блокаду. Мемориал создан на средства трудящихся объединения. В этот день ряд бригад предложил коллективу объединения встать на вахту памяти, и часть заработка передали Фонду мира. Орденоносец, командир экипажа самолета Тюкин, предложил провести однодневную вахту памяти, и 15 экипажей АН-2 сельскохозяйственной авиации провели вахту и отчислили однодневный заработок. Швея-мотористка объединения «Первомайская заря» Федянова, лауреат государственной премии, внесла свою премию 400 рублей. Вознаграждение за изобретения, коллекции, библиотеки, сбор от спектаклей, концертов, вечеров поэзии, лекций, спортивных выступлений – вот что составляет этот фонд. Есть благородная гордость увидеть свое имя среди имен активистов Фонда мира, но люди не одинаковы. Иные просят не обнародовать их фамилии, другие пишут письма. Работница кондитерского объединения имени Крупской на протяжении многих лет отчисляет в Фонд мира часть своей зарплаты. «Я это делала и буду делать, – говорит она, – только бы не было войны». Вот строка из другого письма. «Хочу, чтобы на земле никогда не было войны». Участница гражданской войны, обороны Ленинграда, Ольга Тимофеевна Глазырина пишет: «Война отобрала у меня мужа и сына. Не хочу, чтобы ее ужас повторился. Перечисляю на счет Фонда мира свои сбережения, 500 рублей. Пусть они послужат этому благородному делу». А семья Кулагиных устроила домашний совет и решила отдать 650 рублей, составленных из зарплаты родителей, пенсии бабушки, стипендии сына студента ЛГУ. Бабушка Анастасия Сидоровна пережила блокаду. По 16 часов стояла у станка, ремонтировала технику для фронта. 5 похоронок получила эта семья. Анастасия Сидоровна 3 года назад отдала Фонду мира свои скромные драгоценные украшения. Студент Михаил Кулагин, тоже активист Фонда мира, он говорит: «Мы знаем, как много делают партии и правительства, чтобы предотвратить угрозу войны. И в этой борьбе за мир, мы считаем, должны участвовать все честные люди». Вот слова заслуженной ткачихи Ольги Николаевны Смирновой. «Никогда не утихнет боль прошедшей войны. Не вернулся муж с фронта. В блокадном Ленинграде умерли мать, отец и месячная дочка. Чтобы такого не повторилось, мы должны крепить мир своим трудом. И я лично пока могу. 1 месяц в году буду работать в Фонд мира. Мир устал от войны. Участники чрезвычайной сессии ООН по разоружению в прошлом году получили бесчетное количество писем из разных стран от самых разных людей различных профессий. Писала и я, потому что мое поколение, если считать самое раннее детство, пережило не одну войну. Я потеряла на войне мужа, была военным корреспондентом, дожила до того, что мой 4-летний сын во время блокады Ленинграда спросил: «А почему не строят дома без бумажных крестов на окнах?» И нет в Ленинграде, да и в других городах, семьи, в которой не звучало бы слово «погиб». Память кровоточит, весь советский народ живет этой памятью. В разных странах проходят марши мира, по радио, телевидению звучат сообщения о борьбе за мир, идут письма трудящихся разных стран с требованием предотвратить ядерную катастрофу. Мир на знамени нашей партии. Мы твердо стоим на его страже, делаем все, чтобы упрочить мир. Именно поэтому с удвоенной тревогой следим сейчас, как в Соединенных Штатах Америки с беспримерным цинизмом продолжаются кампании запугивания людей советской угрозой. Когда-то в схватках с германским фашизмом мы говорили: «Наше дело правое, мы победим». И победили. Нам сочувствовали все честные люди Земли. И теперь перед лицом всего мира мы говорим: наша борьба – правое дело. Оно должно победить, и оно победит.
3: «Джи», – сказала леди Дейн, – «если этот портрет останется у нас в доме, тебе придется в один прекрасный день отправить меня в Пайер-Хилл». Дело в том, что в Пайер-Хилле находится не только большая местная больница, но и сумасшедший дом. И когда в 5 городах говорят «Пайер-Хилл», то подразумевают именно его. «Я должна тебе сообщить, — продолжала леди Дейн, — что мне уже кусок не лезет в горло, и все из-за этого портрета». И она с тоской взглянула на портрет, который постоянно мозолил ей глаза, когда она сидела за завтраком в своей просторной, богато обставленной столовой. Сэр Джошуа не проронил ни слова. Несмотря на все недовольство леди Дейн, несмотря на то, что портрет этот не пользовался успехом в 5 городах, факт оставался фактом. За портрет была заплачена 1000 фунтов, а некоторые даже утверждали, что гиней. И хотя не прошло и 2 лет с тех пор, как он был написан, на очередном вернисаже он мог теперь пойти и за 1500, ведь это был Крессидж. И не просто Крессидж, а одна из его лучших работ. Портрет знаменовал собой вершину карьеры сэра Джошуа. Карьера, которая, возможно, была наиболее удачливой и блистательной во всей истории 5 городов. Сэр Джошуа фактически возглавлял фирму братья Дейн. Брат его умер, и теперь в деле участвовали 2 сыновей сэра Джи. Фирма братья Дейн по производству дешевой глиняной посуды считалась крупнейшей в округе. Владельцы всех остальных фирм в 5 городах ненавидели ее лютой ненавистью, и конкуренты не уставали утверждать, что сэр Джи достиг своего огромного состояния лишь потому, что постоянно прибегал к демпингу. Но, несмотря на всю силу этой ненависти, она нисколько не вредила карьере сэра Джи. Он поставил целью создать себе имя и добился этого. Весь город мог сколько угодно насмехаться над его вульгарным снобизмом, сколько угодно высмеивать его расчетливую филантропию, но именно снобизм и филантропия способствовали его взлету. Более того, он первым в 5 городах получил рыцарское звание, несмотря на незнатность происхождения. Средства, с помощью которых сэр Джи удостоился подобной чести, могли быть какие угодно. Важно было, что он этого добился, и все тут. А кроме того, разве не относился он по-отцовски к своему родному городу? Разве не его 3 избирали мэром? И никто не мог отрицать, что сэр Джи порой доставлял 5 городам большое удовольствие. А 5 городов любят, когда им доставляют удовольствие. Вспомните хотя бы пресловутую историю со Снейдом. Поместье Снейд принадлежащий графу Шелл, находится в нескольких милях к югу от 5 городов. И именно отсюда хорошенькая графиня Шелл удостаивает 5 городов своим назойливым вниманием, которое так всех раздражает. Сэр Джи получил свое рыцарское звание не без помощи графини, шутливо прозванной в округе «надоедливой Ирис». Вскоре после этого он, однако, умудрился поссориться с ней, но держал себя при этом с таким достоинством, что привел в восхищение весь округ. Последним ударом сэра Джи в этом поединке была покупка большого участка земли неподалеку от имения Снейт и постройка на нем особняка, не менее внушительного, чем тот, что красовался во владениях графа Шелл, но значительно более современного. Свой особняк сэр Джи назвал не более не менее, как «Замок Снейт». В связи с новосельем в замке Снейт, совпавшим с окончанием третьего правления сэра Джи в мэрии и торжественным открытием технического института Дейнов, в 5 городах началась кампания, в основном по инициативе некоторых льстецов, за преподнесение сэру Джи коллективного подарка. Как это часто бывает, единодушно решили, что лучшим подарком явится портрет. Местный любитель живописи предложил заказать его Крессиджу. Когда в 5 городах поподробнее разузнали, кто такой Крессидж, и выяснили, что этот гений известен всему цивилизованному миру, вопрос был решен. Крессидж изволил выразить согласие писать портрет сэра Джи, однако поставил условие, чтобы, во-первых, сэр Джи приехал позировать к нему в мастерскую, а во-вторых, чтобы портрет в первую очередь был выставлен в Королевской академии. Сэр Джи отправился к художнику, и портрет вскоре был готов. Однако вернулся сэр Джи оттуда мрачный. В таком же мрачном настроении вернулись и представители города, ездившие поглядеть, как идет работа над портретом. Наконец открылась выставка Королевской академии. И портрет, на котором сэр Джи был изображен сидящим в кресле, облаченным в мантию и с цепью на шее, признали самым выдающимся произведением современности. На этом единодушно сошлись все критики. Один из них, например, писал, что Крессидж на этот раз превзошел свое обычное поразительное умение познать человеческий характер. По мнению другого критика, наблюдательность Крессиджа отличалась, как всегда, спокойствием и холодной враждебностью. Третий же увидел на портрете типичного провинциального мэра, запечатленного для будущих поколений. Жители 5 городов даже специально ездили в Лондон, чтобы поглядеть, на что же, собственно, пошли их денежки. С портрета глядел на них тщедушный маленький старичок с тонкими губами и спутанной седой бородкой. Он выглядел до удивления, до ужаса живым. Настолько живым, что некоторые жители 5 городов не могли удержаться от смеха. Во время церемонии вручения портрет был преподнесен сэру Джи с такой торжественностью, словно это была вещь необыкновенной ценности. Портрет поместили в столовой замка Снейт. И он провисел там 16 месяцев, пока, наконец, леди Дейн не заявила мужу, что этот шедевр приведет ее прямо в сумасшедший дом. «О, не болтай глупости», — сказал сэр Джи. «Я не расстанусь с портретом, даже если мне дадут за него в 10 раз больше того, что он стоит. Но если говорить откровенно, это была самая настоящая ложь. Сам сэр Джи ненавидел этот портрет больше, чем кто-либо другой. Чтобы отделаться от него, он был готов поджечь свой замок. Но дело в том, что за день до этого, во время разговора с судебным клерком, у сэра Джи созрел план, грозивший гораздо меньшими расходами, чем поджог замка. Леди Дэйн тяжело вздохнула. «Ты собираешься в город?» – спросила она. «Да, у меня сегодня заседание в суде». Сэр Джи был председателем городского суда. По дороге в город он снова вспомнил о своем плане и решил, что он хоть необычен и даже опасен, но все же вполне осуществим. В суде в это утро сэр Джи неоднократно шокировал мистера Шеррота, судебного клерка, и вызывал негодование мистера Борна, начальника городской полиции. За последнее время в округе имели место многочисленные кражи. Но грабители, предполагалось, что их была целая шайка, ловко ускользали от заботливого внимания полиции. Наконец, одному из агентов мистера Борна удалось схватить человека, который, безусловно, в той или иной мере был замешан в этих кражах. Предполагаемый грабитель назвался Вильямом Смитом и вел себя крайне подозрительно. И вот теперь сэр Джи, восседая в председательском кресле в полицейском суде, по существу поставил под сомнение все, что инкриминировалось обвиняемому. Он утверждал, что улик против Вильяма Смита недостаточно даже для того, чтобы оправдать арест. Нечего удивляться, что начальник городской полиции мистер Борн был крайне обескуражен всем этим, если не сказать озлоблен. А такому блюстителю законов, как судебный клерк Шеррот, стало просто больно за сэра Джи. В конце заседания сэр Джошуа заявил, что он будет рад поговорить после суда с Вильямом Смитом в совещательной комнате, показывая этим свою симпатию к нему и, вероятно, желая продемонстрировать свою прославленную благотворительность. Около полудня заседание суда закончилось. Сэр Джи удалился в совещательную комнату и велел привести Вильяма Смита. Тот явился в сопровождении полицейского, которому при расставании украдкой показал кулак. «Смит!» – строго сказал сэр Джи, кладя локти на стол. «Понимаете ли вы, как вам сегодня повезло?» И он пристально взглянул на него. Смит стоял возле стола, держа кепку в руке. Он не был похож на обычного грабителя, которому, как известно, надлежит быть высоким, мускулистым и беспощадным. Скорее, он напоминал маленького клерка, которому долго пришлось быть без работы, но который, тем не менее, сумел изыскать известные средства, чтобы прокормиться. На нем был сильно поношенный костюм с засаленными лацканами, обтрепанный у запястьев и на локтях. Полотняный воротничок казался коричневым от грязи. Руки давно не мыты, волосы длинные, нечесаны. Подбородок покрыт жесткой черной щетиной. Обувь тоже имела далеко не новый вид. «Да, хозяин», — непринужденно ответил Смит с легким манчестерским акцентом. «Так в чем же ваша игра?» Сэр Джи был поражен. С ним, председателем городского суда, крупнейшим филантропом графства, осмелились говорить таким языком. Но, с другой стороны, а что он мог поделать? Ведь никто иной, как он сам, юридически обосновал невиновность Смита. И сэр Джи решил потребовать от Вильяма Смита благодарности. «Я надеялся, что смогу быть вам полезен», — сказал он дипломатично. «Ну что же», — сказал Смит, — «пусть будет так. Так, пожалуйста, без ваших филантропических выкрутас. Я вовсе не собираюсь вести новую жизнь, начинать новую жизнь, чувствовать поддержку друга и тому подобное. И не надо мне навязывать никакой работы. Я всегда сам выбираю ту работу, которая мне по душе».
4: «Ловили вас когда-нибудь прежде?» — поинтересовался сэр Джи.
3: «Никогда!» — воскликнул Смит. «И должен вам сказать, что это будет для меня хорошим уроком. Ну, а теперь я вас слушаю, хозяин, и учтите, что для меня время — деньги». Сэр Джи кашлянул.
4: «Сядьте!» — сказал он.
3: Вильям Смит немедленно уселся напротив сэра Джи и положил свои засаленные локти на стол, точно так же, как это сделал сэр Джи.
4: «Ну, так как?» — весело подбодрил он сэра Джи.
3: Как бы вы отнеслись к тому, чтобы совершить кражу, которая не являлась бы преступлением? Так сказать, законную кражу, сказал сэр Джи, стараясь не глядеть на Смита. Законную кражу? Искренне удивился Уильям Смит. У меня в замке Снейт, продолжал сэр Джи, в столовой висит мой большой портрет. Так вот, мне хотелось бы, чтобы этот портрет был украден. Украден? Да, украден. Я должен отделаться от него, видите ли. Ну, мне бы хотелось, чтобы люди думали, будто он украден. А почему вам самому как-нибудь не выбрать ночку, не украсть его и потом сжечь? Посоветовал Уильям Смит. Это будет нечестно, серьезно сказал сэр Джи. В этом случае я не смогу сказать моим друзьям, что портрет украден. Кража должна быть подлинной.
5: Какая ваша цена? Резко сказал Смит.
3: Цена?
5: Да. Что вы собираетесь заплатить мне за мою работу?
3: Заплатить вам за работу?
5: Повторил сэр Джи, не в силах на этот раз скрыть свое изумление.
3: Заплатить вам? Да ведь я предоставляю вам возможность честно украсть картину, которая стоит 1000 фунтов, а вы еще требуете платы. Известно ли вам, мой милый, что люди приезжают из самого Манчестера и даже из Лондона только для того, чтобы увидеть этот портрет?
5: И сэр Джи рассказал Смиту о картине Крессиджа.
3: «Все это хорошо, но ведь почему вы так хотите избавиться от нее?» – спросил грабитель. «Это уже мое дело», – сказал сэр Джи. «Портрет не нравится мне. И не нравится леди Дейн. Но этот портрет – подарок. И поэтому я не могу. Ну, в общем, вы понимаете, мистер Смит».
5: А как я потом отделаюсь от него?» – полюбопытствовал Смит. «Это же не серебро, его не переплавишь. Вы сами говорите, что он известен всему свету. С таким же успехом я мог бы попытаться продать памятник Нельсона».
3: «Ох, какая чепуха!» – сказал сэр Джи. «Это абсолютная чепуха! В Америке вы продадите его запросто. В этой картине ваше счастье. Спрячьте ее на год, а потом пошлите в Нью-Йорк».
5: Уильям Смит покачал головой и забарабанил пальцами по столу. Неожиданно он просиял.
3: «Ладно, хозяин, — сказал он, — я это сделаю. И учтите, только для вас». «Когда вы сможете это сделать?» — спросил сэр Джи, с трудом скрывая свою радость.
5: «Я смогу это сделать лишь послезавтра ночью».
3: «Но ведь это будет сочельник».
5: «Ну и что же, что сочельник?» — холодно сказал Смит. «Может, вы предпочитаете Рождество? На святках я буду занят 2 дня подряд.
3: Надеюсь, не в 5 городах.
5: «Нет», – коротко сказал Смит, – «с 5 городов уже нечего взять». В конце концов остановились на сочельнике.
3: «А теперь, – предложил сэр Джи, – я нарисую вам план замка, чтобы вы могли...»
5: Лицо Уильяма Смита выразило уничтожающее презрение.
3: «Неужели вы могли подумать, что у меня нет плана вашего замка? Да он у меня появился в тот же день, когда его построили, ваш замок!»
5: Побежденному сэру Джи оставалось лишь согласиться на все условия Уильяма Смита, лишь бы тот совершил эту невинную кражу. Он, наконец, уразумел, что имеет дело с профессионалом высшего класса и воспринял это как хорошее предзнаменование.
3: «Одно только меня беспокоит, хозяин», — сказал напоследок Смит. «Уверен, что вы будете плакаться каждому. Вот после всех ваших благодеяний я же очистил ваш замок, и что вот, мол, какова благодарность этих бедняков. Уж я-то вас знаю, хозяин».
5: Днем 24 декабря сэр Джошуа, вернувшись в замок Снейт, застал леди Дейн за укладкой чемоданов. Супруги собирались покинуть на время замок, чтобы провести Рождество у старшего сына Джона. Приехав домой, сэр Джи, что было очень характерно для него, вначале ничего не сказал леди Дейн. Он спокойно наблюдал, как она укладывает чемоданы, потом пил чай, и только когда уже собрались послать за экипажем, чтобы ехать на станцию, он неожиданно вымолвил:
3: «Я не могу сегодня поехать с тобой к Джону».
4: «О, Джи, от тебя действительно можно сойти с ума», — воскликнула леди Дейн.
3: «Почему ты не мог сказать мне об этом раньше?»
5: «Я приеду завтра утром», — продолжал он, пропуская мимо ушей ее вопрос. «Видишь ли, мне нужно внимательно просмотреть и сегодня же вечером отослать обратно протокол заседания правления. А ты так же хорошо, как и я, знаешь, что в доме Джона я не смогу этого сделать. Я уже ему телеграфировал».
4: Сэр Джи заметно нервничал и был чем-то смущен.
3: «В доме нет никакой еды», — вздохнула леди Дейн. «И слуги все сегодня уйдут. Нет, видно, мне надо остаться и приглядеть за тобой».
4: «Ты этого не сделаешь», — сказал сэр Джи решительно.
3: «А что касается моего обеда, то я как-нибудь обойдусь».
5: Это уже говорил филантроп с его незыблемым пониманием справедливости. Леди Дейн уехала, встревоженная и озабоченная. После того, как сэр Джи съел свой холодный ужин, слуги ушли, и он остался один во всем замке, с глазу на глаз с портретом. По его мнению, он отлично обстряпал это дельце. Никто лучше самого сэра Джи не знал, какие в нем таятся способности к подобным махинациям. Правда, была опасность, что кто-либо из слуг мог остаться в замке. А вдруг у кого-нибудь из них будет бессонница? Он услышит, как Смит крадется в дом и помешает ему проделать задуманное. С другой стороны, сэр Джи вовсе не хотел составлять пустой дом на милость Вильяма Смита. Он чувствовал, что ему необходимо самому присутствовать при операции и знать, что все идет так, как было задумано. Когда же сэр Джи вспомнил обо всех унижениях, которые пришлось ему вынести из-за злосчастного портрета, все колки и замечания сыновей, особенно Джона, и все, что писалось об этом портрете в лондонских газетах, он поморщился и сказал себе, что для того, чтобы избавиться от него, стоило пойти на любой риск. И в конце концов затея с воровством была единственным способом избавиться от портрета. Ну, за исключением, может быть, поджога замка.
3: Ну, конечно, это было лучше, чем поджог. Случись в замке пожар, какой-нибудь безмозглый дурак наверняка бы завопил: «Портрет! Портрет должен быть спасен!» И он был бы спасен.
5: Сэр Джи с ненавистью, словно на заклятого врага, посмотрел на портрет. В середине нижней части массивной золотой рамы была надпись: «Сэру Джошуа Дейну, рыцарю, в знак всеобщего уважения и благодарности». Ох, интересно, украдет ли Вильям Смит и раму? Вряд ли он сделает это. Без соучастников это просто трудно сделать.
3: «В последний раз мы с тобой видимся», — сказал портрету сэр Джи.
5: Примерно в 2 часа ночи, именно в тот час, когда и собирался появиться Вильям Смит, сэр Джи показалось, что он слышит какой-то приглушенный, осторожный шум. Сэр Джи умирал от любопытства. В конце концов он не выдержал, встал, осторожно открыл окно в спальне и выглянул. На него повеяло морозным воздухом рождественской ночи. Радость охватила сэра Джи, когда он увидел 2 неясных силуэта, которые вытаскивали из окна столовой в сад большую длинную картину, аккуратно завернутую в простыни. Встал сэр Джи рано, проспав всего лишь несколько часов, и полуодетый поспешил в столовую. Ему не терпелось поглядеть, что натворил там Вильям Смит.
4: Портрет, вырезанный из рамы, валялся на коврике перед камином. И на нем было крупно написано мелом: «Это мне ни к чему». Украдена была лишь тяжелая золоченая рама. Позднее обнаружилось, что грабители прихватили помимо этого и все столовое серебро.

Батиста СССР. Советское правительство высоко оценило деятельность одного из самых популярных артистов Ленинграда, признанного мастера искусства социалистического реализма, художника, отдавшего весь свой талант служению народу. Большой жизненный и творческий путь прошел Константин Васильевич Скоробогатов. Еще до революции, работая днем на сталелитейном Обуховском заводе, вечерами он выступал в любительских спектаклях или пел в рабочих хорах. Большое количество спектаклей сыграл тогда Скоробогатов за Нарвской заставой и других рабочих окраинах Старого Петербурга. Частые выступления перед рабочим зрителем, пристальное внимание к народному творчеству, к работе лучших представителей русского театра, определили художественные склонности Скоробогатова, развили его богатые природные способности. После Великой Октябрьской социалистической революции Константин Васильевич Скоробогатов, уже известный артист-любитель, переходит на профессиональную сцену. Он играет в популярном среди рабочих театре Путиловского завода, в Красном театре, в профсоюзном театре строителей, в театре Народного дома. Его талант крепнет. Артист приобретает большой опыт, мастерство. В 1928 году Скоробогатов поступает в Большой драматический театр, одним из основателей которого был Алексей Максимович Горький. Пребывание артиста в этом театре отмечено выдающимися творческими достижениями. Скоробогатов с большим мастерством и вдохновением сыграл здесь роль Егора Булычева и Достигаева в пьесах своего любимого драматурга Горького. Работа над этими образами проходила при участии самого великого пролетарского писателя, который высоко оценил замысел артиста и воплощение его на сцене. В 1936 году Константин Васильевич Скоробогатов по инициативе народного артиста Юрьева был приглашен в труппу Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина. Наиболее выдающимися работами в творческой биографии Константина Васильевича Скоробогатова является образ замечательного русского полководца Александра Васильевича Суворова, исполненный артистом с необычайным художественным совершенством. Впечатляющий образ создателя русской хирургии, ученого-демократа Николая Ивановича Пирогова в кинофильме того же названия и образ Владимира Ильича Ленина. Все эти роли были отмечены сталинской премией. Константин Васильевич Скоробогатов был первым ленинградским артистом, воплотившим на сцене театра образ великого вождя пролетарской революции и советского государства. Создать образ Ленина всегда было заветной мечтой артиста. В 1937 году, в дни 20-летия Великой Октябрьской революции, ленинградские зрители впервые увидели на сцене Академического театра драмы дорогой образ вождя и учителя в спектакле «На берегу Невы» Тринёва. Скоробогатов не произносил еще ни слова в этой роли. Но даже молчаливое появление артиста в образе Ленина вызвало бурю аплодисментов зрительного зала. После войны Скоробогатов сыграл роль Ленина в спектакле «Незабываемый 1919» Всеволода Вишневского. Большим творческим достижением Константина Васильевича Скоробогатова было созданием увлекательного сценического портрета замечательного русского полководца Александра Васильевича Суворова. Артист выступил в этой роли еще до войны, в июне 1939 года, поразив зрителей глубиной и многогранностью образа. Отмечая жизненность и историческую правдивость образа, созданного артистом, академик Тарле говорил после первого просмотра спектакля: «Скоробогатов играет Суворова не пышным придворным в парадном мундире, сошедшим с портрета дворцовой картинной галереи, а живым человеком со всеми характерными особенностями его личности». Артисту удалось

0: оправдать внешние чудачества Суворова, не придавая им самодавляющего значения. Ему удалось раскрыть достаточно полно образ великого полководца. В 1949 году спектакль «Полководец Суворов» был возобновлен на сцене Пушкинского театра. Константин Васильевич Скоробогатов не просто повторил свою прежнюю работу. Он сумел расцветить образ новыми красками, ввел свежие психологические нюансы, показав себя пытливым, ищущим художником. Слушайте эпилог из пьесы Бахтерева и Разумовского «Полководец Суворов». Роли исполняют Суворов, народный артист Советского Союза Скоробогатов, Наташа, артистка Алешина, Дубасов, заслуженный артист Республики Меркурьев, Кутайсов, артист Киреев.
1: Петербург. В просторной и светлой комнате сидит в кресле, обложенный подушками, укутанный пледом, Суворов. Входит его дочь Наташа.
2: Ты звал меня, пап?
3: Нет, доченька. А уж коли пришла, поправь плед.
2: А теперь лекарство будем пить?
4: Нет, не будем.
2: Нет, будем.
4: Нет, не будем.
2: Нет, будем. Очень трудно с тобой, папа.
3: Ага.
2: Не слушаешь ты никого?
3: Всех слушаю.
2: О, доктор Вейкарт на тебя жаловался. И Прохор говорил, сладу с тобой нет.
3: А вот я этому пьянице задам.
2: Ну, выпей, пожалуйста.
3: Ой, горько.
2: Надо, папа.
3: Горько.
2: Ну, выпей.
3: Горько. Гляди, как сладко.
2: Доктор Вейкарт сказывал, тебе грязевыми ваннами лечиться нужно.
3: А вот это ушиш. Пущай здоровые шалберники да хромающие игроки в грязи купаются, а я поистине болен. Мне бы, доченька, в деревню, в баньку, мне бы кашицы, кваску бы.
2: Еще задумал.
3: Да ведь я ж солдат.
2: А если солдат слушаться должен?
3: А и то правда. Ну, куда? Доченька, Наташенька, куда ж ты? Ну, поди сюда, командирша. Господи, годы-то прошли. А давно ли посажу свою Суворку на колени? Сказки ей рассказываю про Баву, про Шемяку, про спесивого ведуна.
2: Помню. И няня рассказывала, а ты лучше. Бывало, кончишь говорить, а я прошу, повтори сначала.
3: Да.
2: Ты сердишься, а мне смешно.
3: Да, было, было. Все было. Теперь все позабыты. Другие сказки в голову лезут.
2: Какие сказки, папа?
3: Разные, всякие. Хочешь, расскажу, только с уговором.
2: Каким уговором?
3: Будешь умницей, не станешь своего старого батьку микстурой поить, вот и расскажу. А сказочка моя грустная-грустная. В 39-м царстве, в 30-м государстве жил да был полководец. Как жизнь живую, как свет солнечный, любил он свой народ, свою землю. Полвека обородял он свое отечество и на ратном поле не проиграл ни одного сражения. Но вот победили и его.
2: Старенький ты стал, папа.
3: Вот и жизнь прошла, вот она как на ладони. Берлин, Измаил, солнечная Италия, ледяные Альпы. Всю жизнь гонялся я за славой. Ах, суета
2: Маялся. Себя не жалел. А что получил? Иностранцы командуют, а ты вот забыт. И никому ты теперь не нужен. Вот твоя награда.
5: Входит денщик Суворова, Прохор.
6: Александр Васильевич, к вам пришли.
2: Доктор!
3: Ой, доктор, не надо. Скажите, что я сплю.
6: Не доктор, а граф какой-то. От императора, говорит, дело к вам.
7: Ко мне? По делу. От императора.
3: Доченька, давай мундир оденусь.
2: Что ты, папа, давай, доктор не велел, мундир, папа.
3: Мундир оденусь, ага. Вспомнили, понадобился, вспомнили.
1: Входит граф Кутайсов. Он в красном мальтийском мундире с голубой лентой через плечо.
8: Здравствуйте. Вы ко мне по делу. Доченька, Наташенька, Суворочка, поди выйти на минутку. Проша, ступай.
9: Слушаю, Александр.
8: Я вас слушаю.
10: Государь приказать мне соизволил узнать о здравии вашего сиятельства.
8: Ежели для дела, я всегда здоров.
10: А кроме того, государь приказал передать вам ниже следующее. Дошли до их императорского величества сведения, что во время командования вашего за границей имели вы при себе генерала, коего называли дежурным, вопреки устава. Так, удивляясь оному, повелевает государь уведомить его, что понудило вас сие сделать.
7: Так и все.
10: А также допустили различные самочинства и самоуправство, не предусмотренное высочайшими установлениями.
7: И все.
10: Все.
7: А ты кто такой?
10: Я?
7: Да.
10: Граф Кутайсов.
7: Кутайсов. Граф Кутайсов, помилуй бог, не помню такого. А кто ты по службе будешь?
10: Я обергофмейстер.
7: Ну, а раньше кем был?
10: Обер-егермейстер.
7: Ну, а раньше.
10: Шталмейстер.
7: Ну, а прежде, ну, говори, не стесняйся.
10: Камердинером.
7: Ну, а военные заслуги, в каких баталиях, в каких кампаниях участвовал? Ну, говори, Прошка!
3: Я здесь, Александр.
7: Прошка, вот полюбуйся-ка на этого барина. Был он шталмейстер, был он егермейстер, был он тыртырвейсер, был он мырмырмейсер. Видишь, вот и до графа дополз. А мы-то с тобой недоумки, по свету маемся, под пулями головы носим. А он себе ползет,
8: на коленочках, да на коленочках. Видишь, вон, звезда на груди, к самому Суворову его посылают. Вот,
7: умру, ищи себе другое место, может, и ты в граф я попадешь. Нет, впрочем, куда тебе? И пятки чесать не учил тебя, и пьяница ты горькой, ни черта из тебя не выйдет.
8: Ступай! Нет, постой! Проводишь барина.
10: Чего передать государю?
8: Передай! Суворов умер.
10: Что?
8: Передай! Суворов умер.
10: Не понимаю. Шутить изволите.
8: Вот передай, что приказан.
10: Слушаю.
3: Я вас покорнейше попрошу.
1: Резким толчком Прохор распахивает перед Кутайсовым двери. Кутайсов уходит. Суворов, обессиленный, падает на подушки. Входят Багратион и Кутузов.
11: Что тут случилось?
1: Александр Васильевич, что с вами? Вам плохо?
11: Нет, мне хорошо.
1: Неожиданно Суворов откидывает плед и вскакивает с кресла. И вот, освещенный яркими лучами солнца, стоит он, опираясь на верных своих учеников, Кутузова и Багратиона.
8: Эй ты, Кутайсов! Как тебя, Кутайсов? Передай императору, и пусть он своему другу, немецкому королю, передаст. Суворов жив! Слышишь ты, жив! В каждом русском воине, в каждом русском солдате и никогда не умрет, никогда не умрет, никогда не умрет!

0: В галерее сценических характеров, созданных Константином Васильевичем, наряду с удачными образами лучших представителей нашего народа, имеется целый ряд убедительных портретов отрицательных персонажей. Стремясь к жизненной, реалистической достоверности образа, артист тонкими сценическими средствами раскрывает враждебную сущность этих людей. В одной из последних постановок Ленинградского академического театра драмы имени Пушкина, спектакле «Лермонтов», пьеса Бориса Лавренева, Скоробогатов играет роль начальника третьего отделения, шефа корпуса жандармов Бенкендорфа. Артист создает запоминающийся образ хитрого и умного царедворца, умело расставляющего свои ядовитые сети, в которых гибнет все талантливое и передовое в России. Слушайте сцену из спектакля «Лермонтов». Роли исполняют Бенкендорф Александр Христофорович, народный артист Союза СССР Скоробогатов, Жуковский Василий Андреевич, поэт, заслуженный артист Грузинской ССР Любаш, Николай I, народный артист Республики Малютин, Дубельт Леонтий Васильевич, начальник штаба корпуса жандармов, артист Березницкой, адъютант, артист Юрий Воронов. Кабинет Бенкендорфа в третьем отделении. Хмурое зимнее утро. Хотя шторы на окнах отдернуты, в кабинете угрюмо и мрачно. Этого мрака не могут рассеять даже многочисленные свечи, пылающие в канделябрах и горящий камин. Посреди кабинета большой стол на бронзовых львиных лапах. За ним сидит, перелистывая папку с делом, Бенкендорф. Отблески свечей трепещут на его впалых щеках, на бесцветных тонких усах мерцают в серебре эполет и аксельбантов. Против Бенкендорфа в кресле Дубельт.
1: Будь что будет, любезнейший Леонтий Васильевич, но после того, как эти стихи попали в когти мадам Хитрово, мне не остается ничего больше, как немедленно доложить о них государю. Проклятая язва уже раззвонила о них по всем салонам. При всем желании не могу замолчать.
2: Примите лишь во внимание, Александр Христофорович, что проступок совершен Лермонтовым по крайней молодости и неразумию.
1: Молодость не извиняет. Политический разврат не имеет возраста. Но в нынешних обстоятельствах было бы неразумно уделять слишком большое внимание этой выходке. Да, кстати, кажется, этот безусый обличитель родня вам.
2: Седьмая вода. Скорее свойство по Столыпиным.
1: Ха-ха. Не поздравляю. Столыпины, Мордвиновы. Извольте припомнить, что декабристы прочили представителей этих семеек в свое гнусное правительство вместе с Ермоловым и Спиранским. Висельник Рылеев писал им оды. С такой родней, любезнейший Леонтий Васильевич, вы тоже рискуете угодить в мятежники.
2: Приятно видеть вас в прекрасном расположении духа, Александр Христофорович. Изволите шутить.
1: Да шуток ли? В другое время ваш корнетишка насиделся бы у меня в каземате и до смерти потаскал бы солдатскую лямку. Говорите, неразумен? Ерундась. Он не по возрасту умен. Он знал, что делал. Это опаснее, чем сотни крикунов, которые вылезут на площадь размахивать шпагами и кричать «Ура, Конституция!». Тех можно разогнать картечью? А что прикажете делать со стихами? За несколько дней они расползлись по России, как зараза. Сей стихоплет по духу прямой наследник Пестеля и его шайки. Вы только подумайте! А! Вы жадною толпой, стоящую у трона, свободы гения и славы палачи. Ха! Это мы с вами. Каналья. Но ему повезло. Смерть Пушкина произвела невиданную смуту в умах. Времени для крутых мер. На месте государя я нагнал бы страху на Несельротшу, госпожу Палетикову и их берлоги. Они хватили через край в травле Пушкина. Они вырвали его у меня из рук. Я не имел нужды в его смерти. Он мне нужен был живой. Имея сведения о возрожденном им тайном обществе...
2: Но ведь Булгарин попросту наврал, выслуживаясь. И тайное общество — нелепая сказка.
1: Хорошо, но она давала нам возможность справиться с Пушкиным именно так, чтоб мы оказались победителями. Уронив его репутацию в глазах благомыслящего общества и сделав его жупелом мятежа, я заслал бы его подальше, чем покойный государь Александр, в такие места, перед которыми кишиневская ссылка показалась бы раем, и тем самым надолго утихомирил бы всех этих либеральных болтунов во главе с Жуковским. Теперь же Пушкин мертв, Несельротша умыла руки, а молва шипит: Бенкендорф убийца.
2: Но ведь это явная клевета.
1: А как вы уверите в этом? Подлинные пружины остаются в тайне? А то, что третье отделение, я, вы, палачи Пушкина, об этом кричат даже кучера на улицах. И, наконец...
3: Ваше сиятельство, камергер двора его величества Василий Андреевич Жуковский.
1: Вот, извольте ли видеть, легок на помине. Чувствительный пастушок и сердечный друг Пушкина. Не в добрый час. Проси. Оставьте меня наедине с ним, Леонтий Васильевич.
0: Дубельт выходит в маленькую дверь позади стола. Спустя мгновение входит Жуковский в камергерском мундире. Поднявшись, Бенкендорф идет навстречу с обворожительной улыбкой, протягивая руки.
1: Василий Андреевич, милости прошу. Чему обязан удовольствием видеть вас в пыточном приказе, как именует мой скромный кабинет господа литераторы? Располагайтесь.
0: Жуковский грузно садится, достает фуляр и вытирает лоб. Отойдя за стол, Бенкендорф наблюдает за ним. Дальнейший разговор он ведет стоя, все время любезно склоняясь к Жуковскому.
1: Вы будто взволнованы. Что такое?
4: Александр Христофорович, я в недоумении. Больше того, я в негодовании. Это ни на что не похоже.
1: Вы негодуете, Василий Андреевич, с вашим незлобивым сердцем. За что? На кого?
4: Возмутительно. Кажется, мое положение, моя репутация дают право быть избавленным от подобных оскорблений. Государь доверил мне воспитание наследника царевича. Я пользуюсь дружеским расположением царской семьи, уважением общества, а меня считают вором. Ко мне приставляют соглядатаев, чтобы...
1: Помилуйте, Василий Андреевич, что вы говорите? Кто мог осмелиться?
4: Вам это превосходно известно. Семейство покойного Пушкина оказало мне высокую честь разбора рукописей, оставшихся после него. И вот, почему-то подлому навету, приказанием вашего сиятельства назначен чин веренного вам корпуса для наблюдения за мной. Причина та, что якобы я тайно вынес из дома Пушкина 3 пакета рукописей опасного направления, чтобы скрыть их от правительства. Какая низость!
1: Вы в заблуждении, дражайший Василий Андреевич. В совершенном заблуждении. Я не отдавал подобного приказания, да и не посмел бы. Государю-императору лично благоугодно было дать вам помощника не для наблюдения, а для избавления вас от нареканий. В бумагах Пушкина могут найти сочинения, вредные для общественного спокойствия. Вы поэт.
5: поэты не умеют, да и не пристало им разбираться в политической кухне.
4: Я достаточно разбираюсь, чтобы...
1: Чтобы понимать, что Пушкин был вожаком демагогической партии.
4: Что? Это неправда. Клевета, преследующая Пушкина в гробу.
1: Это правда, Василий Андреевич. Да-с. Мятежный дух Пушкина из могилы продолжает вредно действовать на умы.
4: Поверьте
1: я
4: мне.
1: Я ничему не обязан верить, Василий Андреевич. Я обязан проверять. Вам знакомы эти стихи?
4: Да. Стихи Лермонтова на смерть Александра Сергеевича.
1: Так вот. Сегодня я проверял донесение, что многие лица в городе получили списки этих стихов от вас. Надеюсь, вы не станете отрицать.
4: Не собираюсь. Я не отказывал лицам, просившим меня списать стихи. Они плод искреннего вдохновения, рожденного скорбью, о почившем гении. Это благородный голос.
1: Вы утверждаете меня, Василий Андреевич, во мнении, что поэты витают в облаках далеко от земных дел. Эти стихи – голос мятежа, Василий Андреевич. Это всходы злого семени, посеянного Пушкиным и его единомышленниками.
4: Это ложное представление о Пушкине, Александр Христофорович. Да, в юности Пушкин бывал невоздержанно вольнодумен, но он давно отрекся от заблуждений, стал верноподданным, примирился с религией, покаялся перед кончиной, смиренно принял святые дары, благоговейно прощение государя.
1: Вы утверждаете это, Василий Андреевич? Государи уверяют, что Пушкин умер не раскаянным.
4: Ложь! Ложь и ложь!
1: Я очень рад слышать это от вас. Поймите, Василий Андреевич, наш общий долг – оберегать Россию от потрясений. Смута снова поднимает голову. Стихи Лермонтова есть прямое революционное действие. Они возбуждают недовольство. И я думаю, государь был бы очень огорчен, узнав, что вы являетесь одним из распространителей этого мятежного воззвания.
4: Вы преувеличиваете, Александр Христофорович. Неужели несколько строк, горячность которых искупается сердечной болью об утрате Пушкина, могут поколебать крепость престола?
1: Вы дитя, Василий Андреевич. В обществе, особенно среди этих разночинных демократов, царит убеждение в мятежности Пушкина. Беспокойные элементы тщатся сделать его знаменем противоправительственных замыслов. Нужно рассеять эти мерзкие выдумки. Кому же сделать это, как не вам, учителю и другу Александра Сергеевича? Устраните из сочинений Пушкина опасные для общественного спокойствия строки. Этим вы очистите его память в потомстве и укрепите устои трона. Убеждайте государя в лояльности Пушкину.
4: Я всегда защищал Пушкина от клеветы и буду делать это и впредь в беседах с его величеством.
1: И позвольте посоветовать вам не принимать участие в распространении опасных стихов.
4: Я обращаюсь к сердцу вашего сиятельства. Пощадите юношу, который, может быть, станет достойным наследником Пушкина. Неужели нужна еще жертва.
5: Не знаю, Василий Андреевич, не обещаю. Вы знаете, как нетерпим государь к проявлениям либеральной отравы.
4: Вы можете убедить государь, он прислушивается к вам.
5: Хорошо, хорошо. Не могу отказать вам, Василий Андреевич. Да. А вас я прошу подумать над предметом нашей беседы.
4: То есть?
5: Стихи, строчки Пушкина.
4: Благодарю вас. Не смею больше утруждать ваш сиятельство.
5: Я получил истинное удовлетворение от нашей чистосердечной беседы. Желаю здравствуйте, Василий Андреевич.
0: Бенкендорф провожает Жуковского до двери. Когда он остается один, маска любезности сменяется холодной усмешкой. Он возвращается к столу, берет колокольчик. Входит адъютант.
5: Леонтия Васильевича.
0: Адъютант уходит в дверь позади стола, откуда через минуту появляется Дубельт.
5: Сожалительно, любезнейший Леонтий Васильевич, что вы не имели удовольствия полюбоваться испугом прелестной Светланы.
2: Разрешите полюбопытствовать, Александр Христофорович, предметом беседы.
5: Он явился изъявить неудовольствие наблюдением за его деятельностью по разбору пушкинских рукописей. Но я быстро успокоил его, дав понять, что его роль в распространении списков лермонтовских стихов не составляет для меня секрета. Пока он был в смятении, я воспользовался этим и направил его душу на путь спасения.
2: Не вполне разумею, Александр Христофорович.
5: Я внушил ему мысль о его священном долге очистить репутацию Пушкина от упреков политических. В расстройстве чувств он ухватился за нее, а я обещал ему смягчение кары вашему протеже.
2: Следовательно, я могу обнадежить госпожу Арсеньеву возможностью снисхождения к ее внуку.
5: Да, на этот раз можете, любезный Леонтий Васильевич. Но помните, он на дурной дороге, и в другой раз пощады не будет.
0: Распахивается дверь, влетает возбужденный адъютант.
3: Его императорское величество!
0: Бенкендорф делает знак Дубельту, тот поспешно выходит. Бенкендорф спешит к двери. В шинели с бобровым воротником, в кавалергардской каске входит Николай. Резким жестом сбрасывает на руки адъютанта шинель, отдает каску. Адъютант уходит.
5: Ваше величество!
6: Мое величество! Александр Христофорович! Собственной персоной. По дороге с развода заехал проведать.
5: Я безмерно счастлив, Ваше Величество.
6: Не спеши. Не думай, что будешь очень счастлив моим визитом. Изволь. Полюбуйся. Сегодня получил обыкновенной почты, как простой смертный. Стишки. Надпись «Воззвание к революции». Чья проделка?
5: Я уже осведомлен, Ваше Величество. Стишки Лейбусара Лермонтова. Мы только что говорили о них с Леонтием Васильевичем, и я собирался нынче же доложить Вашему Величеству.
6: О чем докладывать? Солдаты мерзавца без выслуги сгноить в строю.
5: Позвольте сказать.
6: Что ваше... сказать? Распустились подлецы? Узнают дух моих друзей с Сенатской площади? Не унимаются?
5: Ваше Величество, удостойте выслушать старого и преданного слугу.
6: Так и быть, говори.
5: Ваше Величество, дело мной исследовано. Стихи дерзкая болтовня недоросля. Однако он написал их без дурного умысла, уверенный, что Ваше Величество столь же огорчены смертью Пушкина, как и все общество.
6: Что?
5: Да, он полагал, что высказывает чувства, совпадающие с чувствами монарха.
6: Как? Ах, ну да, конечно. Как человек и христианин я скорблю, сердечно скорблю о кончине Пушкина.
5: Кто посмеет усомниться в этом, Ваше Величество? Не сомневался и корнет Лермонтов. Тем более, что мне известно прекрасное направление, внушенное ему воспитавшей бабкой Арсеньевой.
6: Вздорная старуха.
5: Да, но беспредельно преданная престолу. Эти чувства она внушила и внуку, но его благие помыслы по недоумию выражены невоздержанно. Это стоило бы примерного наказания. Но, Ваше Величество, смерть Пушкина вызвала во всех слоях общества возбуждение непредвиденное. Наказание молодого человека, пытавшегося выразить общую печаль, еще более потрясает умы. Поэтому я не могу, Ваше Величество, ручаться за спокойствие столицы.
6: Ты с ума сошел?
5: Никак нет, Ваше Величество. Вы не изволили видеть толпы народа на отпевание Пушкина. Я принужден был поставить под ружье гарнизон столицы и не допустить похорон в Петербурге.
6: Бунт!
5: Слава Богу, до этого не дошло, Ваше Величество, но есть обстоятельства, о котором я едва смею.
6: Ну что за обстоятельства? Ну начал ты, говори все.
5: Есть негодяи, которые осмеливаются устремить жало клеветы против священной особы.
6: Что?
5: Вы позволили говорить все, Ваше Величество. Дерзкие языки связывают ваше имя с именем жены.
6: Замолчи!
5: Молчу. Но позволю заметить, что стихи Лермонтова называют виновниками драмы лиц из знати и таким образом ставят преграду клевете на помазанника.
6: Ах, ты думаешь?
5: Уверен, Ваше Величество. Поэтому корнет Лермонтов заслуживает снисхождения. И последнее, Ваше Величество. Европа, ее общественное мнение и печать на стороне Пушкина.
6: Проклятые якобинцы!
5: Да, но они задают там тон, Ваше Величество. Поэтому главная моя забота сейчас – отнять Пушкина у либералов и представить его России, а более того, Европе, как верного почитателя Вашего Величества и пламенного сына вашей державы.
6: Да ты здоров ли, Александр Христофорович? Хоть ты у меня волшебник, то боюсь, что такой фокус и тебе не по плечу.
5: Я и не берусь, Ваше Величество. Это должны сделать и сделают друзья Пушкина. И в первую очередь Жуковской.
6: Что? Что-то такое чересчур мудрено, Александр Христофорович.
5: Меня только что посетил Василий Андреевич. Мы с любовью говорили об Александре Сергеевиче. Василий Андреевич ручался за Пушкина.
6: Ручался?
5: Да.
6: Он?
5: Он.
6: Подумаешь, а кто мне за него поручится? Угорь, Бьюн, турецкая лиса. Я давно кое-что доверил ему воспитание сына. Ему не самодержца воспитывать, а гаремных девок, евнух.
5: Не смей судить, Ваше Величество. Да, но Василий Андреевич обещал мне приложить все силы, чтобы утвердить лояльность и преданность Пушкина вашему августейшему дому. Мне Россия не поверит, но ему-то
6: умен. Ох, умен. Знаю. Ты верный друг. Хвалю. Спасибо. Дай обниму. Прощай.
5: Да, касательно же этих стихов, Ваше Величество, я полагал бы выдержать сочинителя, а равно как и главного распространителя, чиновника Раевского, в крепости, но...
6: Раевского в службу в отдаленной местности, Лермонтова из гвардии тем же чином, нижегородские драгуны. Авось на Кавказе поумнеет.
0: Замечательный мастер искусства социалистического реализма Константин Васильевич Скоробогатов не только в прошлом видит отрицательное явление. С непримиримостью советского художника он борется со всем отжившим, прогнившим, омертвевшим, что встречается еще в нашей действительности, что тормозит еще движение нашего общества вперед к светлому коммунистическому завтра. В спектакле «Доброе имя» пьеса Константина Симонова Скоробогатов создает образ недалекого, обленившегося редактора одной из крупных областных газет Дорохова. Из своей богатой творческой палитры артист отбирает самые резкие краски, чтобы разоблачить обывательскую сущность Дорохова. Образ получился сочным, остро-сатирическим. Слушайте сцену из спектакля «Доброе имя». Роли исполняют Дорохов, народный артист Советского Союза Скоробогатов, Брыкин, заместитель редактора, народный артист Республики Толубеев, Акопов, секретарь парторганизации, заслуженный артист Республики Вальяно, Широков, корреспондент, народный артист Республики Янцад, Черданской, исполняющий обязанности ответственного секретаря газеты, заслуженный артист Республики Адашевской, Крылова, зав. Отделом писем, артистка Янютина, Санников, артист Волков, секретарь, артистка Жигадло. В областной газете был напечатан фельетон, в котором доцент одного из геологических институтов Твердохлебов был выведен злостным клеветником и склочником. Написал этот фельетон корреспондент Широков, легкомысленно отнесясь к фактам, сообщенным ему исполняющим обязанности ответственного секретаря газеты Черданским. В редакцию поступили письма от читателей, которые утверждали, что Твердохлебов – честный, принципиальный человек и хороший работник. Зав. Отделом писем Крылова горячо взялась за расследование этого дела, стараясь восстановить доброе имя незаслуженно опороченного советского человека. Но Черданской, боясь признаться в ошибке, настаивает на своем. Его поддерживает редактор газеты Дорохов. Широков выехал в район, чтобы на месте познакомиться с материалами, на основании которых он написал фельетон. На специальном заседании у Дорохова, на котором собрались члены партбюро и сотрудники газеты, Широков сообщил о результатах своей поездки.
4: Честное слово, не знаю, с чего и начать. Хотел написать, да не успел.
7: С главного начинай, с Твердохлебова.
4: С главного? В общем-то, если по порядку, то я прежде не с ним, а с Андрюшиным познакомился и с директором института. Ну, ладно, если с Твердохлебова начинать, то о них потом. Время, конечно, оказалось самое неудачное. Лето. В институте почти никого не было. Твердохлебова тоже не было. Он, оказывается, со студентами в тайгу на практику уехал. Как раз из-за этой практики у них там и последний скандал вышел. Но, да, это тоже потом. Я ведь главным образом поехал выяснить, что же за человек Твердохлебов?
8: Василий Степанович, может, поближе к делу, а?
7: Не сбивай человека.
4: В общем, я тоже в тайгу полетел. И нашел там Твердохлебова. Принял он меня после нашего фельетона, мягко говоря. Неважно. Чуть ли не в кулаки. Замечательный мужик, ну просто замечательный мужик.
7: Как-то вы уж очень быстро меняете свои позиции.
9: Какие позиции?
4: Просто какие позиции?
9: Глупость
4: Антон
9: была.
4: Андреевич, самая настоящая глупость. И даже больше того, подлость.
9: Верно.
4: Да я прямо ему так от лица газеты и сказал, что вышла подлость. И мы виноваты перед ним.
7: А ты бы от лица газеты не торопился говорить. Тебя на это никто не уполномачивал.
8: Правильно. Ну,
4: что касается газеты, если поторопился, то прошу извинить. Это уж вам решать. А что касается меня, то я своих слов обратно не возьму. Раз понял, что сделал подлость, значит, так и сказал человеку. Жалею, что сделал подлость. И поверил мне человек, понимаете? Поверил.
7: А может, поторопился, чему поверил-то?
4: А тому, товарищ Дорохов,
9: что если я и ошибался, так, по крайней мере, хоть честно признал это. Да мне одного дня достаточно было, чтобы увидеть, как к этому человеку студенты относятся, как они готовы за него в огонь и в воду. А я целых 2 недели до конца практики с ними прожил. И меня теперь никто не собьет, никакие Андрюшины. Да чего же мелкое насекомое, просто в микроскоп рассматривать надо. А ведь жалит. А директор тоже хорош. Ну, может, он в других делах не совсем дрянь, но до того любит ласку, что если его подлец приласкает вроде Андрюшина, он подлецу готов памятник поставить. А если ему хороший человек нагрубит, как Твердохлебов, он хорошего человека живьем утопит и руки не подаст. Да, вот, ведь дело-то началось. Из-за чего? Твердохлебов человек грубоватый. Характер тяжелый. Слова у него как булыжники, особенно если дело до принципа доходит. Но зато настоящий ученый. В аудитории, когда его лекции говорят, не протолкнешься. За 1 год в институте все форточки подкрывал, всю пыль перетряхнул. Директору прямо на ученом совете заявил: были вы когда-то хорошим ученым, были, да прокисли. Пора старые лавры носу подать и садиться новые труды писать. Андрюшина просто бездарностью назвал, что и соответствует действительности. Ну, они, конечно, ему этого не простили. И заварилась каша. Придрались к тому, что он через их голову студентов не на подножный корм, где поудобнее, а на настоящую практику в тайгу с собой взял. Обрадовались, что далеко уехал, и пошли строчить. А тут и автор для фельетона как раз нашелся, дурак.
1: Вы что-то больно распинаетесь. Если рассчитываете на поблажку, так расчет напрасный.
9: Что я не подлец, доказывать вам не буду. Стыдно. Урок на всю жизнь. А что газету подвел, заслуживаю. Любого наказания, оправдания нет.
1: Кто хочет высказаться?
8: Я хочу.
1: Пожалуйста.
8: Я внимательно изучил все документы, а также связался с горкомом партии, с чего и нужно было начать работу над фельетоном товарищем Черданскому и Широкову. И уж во всяком случае с проверкой его, товарищ Дорохов. Опытный клеветник принес в редакцию 2 папки, казалось бы, архиубедительных материалов против ставшего ему поперек дороги честного человека. А редакция в лице Черданского и Широкого решила пойти навстречу клеветнику. У Черданского, видите ли, как он тут объяснял, не хватало острых материальчиков. А Широков беспринципно согласился писать фельетон, не проверив обстоятельств дела. Таков первый этап. За ним наступает второй. Самый позорный. Приходят протестующие письма. Одно, второе, третье. Вы тут ссылались на свое чутье газетчика, товарищ Черданский. Да, чутья у вас достаточно. А вот совести не хватило. И вы, чтобы поставить на своем не в интересах газет, а скажу прямо, ради того, чтобы не подмочить свою репутацию, чтобы в обкоме не раздумали утвердить вас ответственным секретарем, вы стали выискивать всюду, где только могли, недоброжелателей Твердохлебова. Ну, а у такого непримиримого человека они всегда бывают. И вот вы набрали целый мешок этого мусора, до сих пор трясете им перед нами и говорите, что вы в общих чертах правы.
7: Я опираюсь на документы.
8: Вот именно что опираетесь, а правда в костылях не нуждается. Какие выводы? Во-первых, не откладывая ни на один день, исправить ошибку газеты и восстановить доброе имя человека. Во-вторых, я считаю, что после сегодняшней речи Черданского
9: который хочет насадить у нас нравы желтой прессы, которому его карьера дороже честного имени советского человека, ему не место в советской печати. Она не подходит для него, а он для нее. Ну, что касается Санникова, он товарищ молодой, еще полгода в редакции. Санниковым комсомольцем еще, наверное, займется комсомольская организация. А Санникову газетчику нужно поскорее забыть все, чему учил его Черданский, и без барства год или два посидеть в отделе писем у товарища Крыловой.
10: Правильно.
9: Теперь о Широкове. Ну что ж, он не мальчик. И если бы он стал на точку зрения Черданского, я бы, например, не мог дальше работать с ним рядом. Но мы видели, как он честно помог нам восстановить тяжелую для него, как для автора фельетона, истину. И я считаю, что он может и должен загладить свою вину, работая здесь, рядом с нами. И, наконец, о себе. Я не знаю, что скажет товарищ Дорохов, но и наша с ним вина большая. У нас на глазах появился этот фельетон. У нас на глазах позорным путем пошло его расследование. Я лично несу ответственность и за то, что фельетон был напечатан, и за то, что мы не смогли разобраться с этим делом, по крайней мере, на полмесяца раньше.
11: Брыкин, ты кончил?
9: Да, кончил.
11: Да. Хотел вместе с окопом высказаться после всех, но в связи с твоим неверным выступлением придется подать реплику. Во-первых, о себе. Напрасно тут товарищ Брыкин говорил, что мы с ним напечатали фельетон, и мы с ним вели расследование, как он выражается, позорным путем. Я себя на других ответственность сваливать не привык. Вам, товарищ Брыкин, с самого начала не особенно нравился этот фельетон, и это я помню. И расследование без вас началось. Так-то и здесь главный ответ на мне. Это о себе. Да, теперь о других. Тут товарищ Брыкин, очень строгий в оценке Черданского, оказался либералом в оценке других. Черданского мы, разумеется, выметим железной метлой. Но этим мы не ограничимся, как думает товарищ Брыкин. Да. Теперь Санников. Да, Санников. Где? Ага, вот Санников, так. Санникову не 5 лет, он вуз кончал. Пусть отвечает за свои поступки. Нам не нужны люди, которые, как пешки, готовы делать что угодно по заданиям Черданских. А что касается Широкова, ха-ха-ха-ха-ха, тут, товарищи, как видно, товарища Брыкина просто подвели приятельские отношения. Областная газета, видите ли, будет перед сотнями тысяч читателей признавать, что фельетон Широкова клевета. Так или не так? А в свете этого признал или не признал Широков свои ошибки, факт его личной биографии только. А с общественной точки зрения мы не будем держать человека в редакции, чья фамилия стояла под клеветническим фельетоном. Да. Широков прав, у него оправданий нет. С такими людьми цацкаются либералы. Я с такими людьми привык расставаться. Так что вот.
0: Широков выбегает из комнаты.
11: Широков! Ну вот он, весь как на ладони. Пожалуйста. Кто еще хочет высказаться?
10: Я прошу слова.
11: Пожалуйста, товарищ Крылова.
10: Почему вы решили избивать кадры, товарищ Дорохов?
11: Поосторожнее с формулировками.
10: Нет, это вы. Поосторожнее с людьми. Почему вы при первой же ошибке ставите крест на таком молодом работнике, как Санников? Что же он, по-вашему, уйдет отсюда и нигде не будет работать? Будет. А вы хотите сбыть его с рук. Пусть другие с ним возятся, только бы не вы. А с Широковым Я просто ушам не верю, что вы здесь говорили.
7: А я думаю, что не только в речи товарища Брыкина, но и в вашей защитительной играют роль некоторые личные отношения.
10: Да. Не утруждайте себя намеками. После того, как говорил здесь Широков, мне не стыдно сказать, что я люблю этого человека. Я готова выйти замуж за такого человека. И, между прочим, независимо от того, товарищ Дорохов, уволите вы его или не уволите из редакции. И еще имейте в виду, я как коммунистка буду бороться до конца против вашего решения уволить Санникова и Широкова. Потому что это решение неверное.
11: Но это мы еще посмотрим.
10: Это решение неверное. Потому что она принята не ради пользы газеты, а ради вашей личной перестраховки.
11: Ну, еще чего, еще чего, еще чего. Ну, кто еще хочет высказаться?
7: Я.
11: Что, ты, что ли, Санников? Ну, давай.
7: Если только я останусь работать в газете, то я обещаю товарищам, что я буду работать как никогда. Я.
11: Ну. Да,
7: все.
11: Вот. Ну, кто еще хочет высказаться? Ну, товарищ Акопов, будем закругляться, что ли? Твое слово. Давай.
12: Ну что ж, товарищи, вопрос, по-моему, настолько большой и принципиальный, что, наверное, нас еще позовут на бюро областного комитета партии. Ведь речь идет не просто об ошибке. Речь идет о моральном облике советского газетчика. Подчерданский тут очень много говорил о защите авторитета газеты. Причем вы заметили, что это понятие авторитет. Ведь у него звучало как что-то такое особенное, специально газетное. И выходило, что, дескать, надо бы исправить ошибку. Да авторитет газеты этому не позволяет. За мораль и честь советского человека авторитет советского общества требует, чтобы эта честь была восстановлена быстро, открыто, у всех на глазах. И вдруг оказывается, авторитет газеты этому мешает. Оказывается, авторитет советского общества – это одно, а авторитет советской газеты – это другое. Что ж это такая дикая теория? Чарданский, товарищи, не только на практике проявил себя как карьерист. Мало того, он под свой карьеризм еще и теоретическую базу подвел. Да, есть у нас еще такие люди. Есть. Пока его личные интересы совпадают с общественным, все ничего. Живет рядом с тобой человек как человек. Но вот стоит ему попасть в такие обстоятельства, когда нашему обществу нужно одно, а ему другое, когда ради людей, ради правды надо поступиться со своими шкурными интересами, он вдруг начинает выкидывать такое, как будто это и не человек вовсе, а так, одно сплошное родимое пятно капитализма. Такие люди, чем они дальше от газеты, тем спокойнее читателям. Везде нужны нам чистые руки и чистая совесть. А в советской газете вдвойне. Поэтому я вполне согласен с редактором.

0: Вы сказали, что привыкли вот так вот расставаться с людьми, а партия? Партия не привыкла вот так вот расставаться с людьми.
1: Но вы меня, пожалуйста, партийности не учите. Прежде чем вас секретарем утвердить, в райком, между прочим, и моего согласия спрашивали. Так что учтите.
0: Да, это я знаю, это учить. Не в этом дело, товарищ Дорохов. Вы видели прекрасно, что не только я, а все другие здесь присутствующие коммунисты, мы не согласны с вашим решением уволить Санникова и тем более Широкого. Да, он виноват, но он честный человек. Да, его уход отсюда говорит о его партийной невоспитанности, но в сущности вы сами же ему просто показали на дверь. Я никогда не соглашусь, что это верно. Я здесь не соглашусь. Я и в обкоме не соглашусь. А если надо, я и в ЦК поеду.
1: Все.
0: Все.
1: Кто еще хочет высказаться? Нет? Тогда разрешите.
2: Нет, не все. Позвольте два слова.
1: Ну, хватит, Черданский наговорился. Хватит.
2: Нет уж, позвольте, товарищи.
1: Ну, давай, только покороче, давай.
2: Я вот тут все время сидел, слушал и думал. Может быть, и мне есть смысл покаяться. Но потом, после речи товарища Дорохова, решил, что нет. Раз решено меня прорабатывать, ну что ж. Козел отпущения может обойтись и без последнего слова. Метлой так метлой. Только уж больно как-то легко вы меня вымели, товарищ Дорохов. Честно говоря, не ожидал. Сидеть по 16 часов за вас, это и Брыкин будет. А вот ваши статьи писать за вас... Он ведь не станет. Я-то, может быть, где-нибудь и найду себе другого такого, как вы. А вот найдете ли вы себе другого такого, как я? Не знаю.
3: Черданский уходит.
1: На этом сегодня закончим, товарищи.
4: Да как же так можно?
5: Позвольте, почему закончим? Товарищ Дорохов.
3: Все расходятся. Один Санников остается сидеть на своем месте. К нему подходит Катя и берет его за руку.
6: Пойдем.
3: В кабинете остаются Дорохов и Акопов.
0: Что же ты, Антон Андреевич, так вот вдруг и закрыл? Ведь это же неприлично.
1: А, прилично, неприлично. Оплевал, подлец.
0: Так ты встал бы и сказал бы ему все это. Или это правда?
1: Чего?
0: Ну, правда то, что сейчас вот тебе здесь Черданский сказал?
1: В общих чертах, конечно, правда. Но ведь сам же лез, сам же втирался, мерзавец. Вы не тратьте времени, вы только общие мысли мне дайте, а уж я разобью. А ты тоже хорош. Выступил против меня, создал такую атмосферу, в которой ясно всякая дрянь готова голову поднять. Хоть бы подождал бы, в обком бы сходил, посоветовался, прежде чем противопоставлять себя руководству.
0: А чего ж это ты не подождал и не посоветовался? Что ж ты будешь на глазах у всего коллектива людям хребты ломать, а я что... Буду ждать, да еще советоваться.
1: Ладно. Ты вот что мне лучше скажи. Все-таки 10 лет вместе работали. И не только плохое ты от меня видел. Скажи, как по-твоему, оставят меня в редакторах после всей этой истории? Только прямо.
0: Если прямо?
1: Да.
0: Спросили бы меня, я бы не оставил.
1: Это почему же?
0: Обленился ты, Антон Андреевич. Да-да. А такие вот, как Черданский, в этих случаях всегда тут, как тут. Там, знаешь, для редактора, который начинает руководить только так вот, в общих чертах. Конечно, такой человек самый удобный. Да он тебе всегда скажет, вы что-то сегодня плохо выглядите. Шли бы домой.

0: А я тут за вас все сам сделаю.
1: Я эти точно подслушала.
0: А да. А Брикентия тоже, по-моему, плохую службу сослужил. Да он такой, ты на него хоть два воза нагрузил, он их повезет. Вот ты на него ведь два воза нагрузил, и его, и свой. А он их оба везет. Везет и растет, растет и везет. И знаешь, что я тебе скажу? Пора тебе на самостоятельную работу переходить.
2: Что значит на самостоятельную?
0: Ну, без заместителя. Чтобы ты все сам самостоятельно делал. А тебе будет трудно без заместителя. Так ты возьми работу поменьше, по силам. Ну, ты же у меня прямоты просил.
1: Не такой прямоты я у тебя просил, Константин Акопович.
0: А какой же, Антон Андреевич? Я ведь тебе не Черданский.
2: Ну, я тебе тоже не Черданский, а пока еще редактор. Иди-ка ты, пожалуйста, отседовал со своей прямотой к тебе в отдел по месту назначения. Оставь мой кабинет, пока я тебе по своей прямоте тоже чего-нибудь не сказал.
0: И не стыдно?
2: Нечего мне стыдиться. Мы еще с тобой на бюрообком поговорим. Развели тут против меня склоку.
0: Ах, вот как. Ну что ж, хорошо. Поговорим.
2: Поговорим.
0: А ты знаешь, я как опытный склочник тебя предупреждаю. Твердохлебового виду не дали. Из себя не дадим.
3: Помимо большой и плодотворной работы в театре и кино, Константин Васильевич Скоробогатов с постоянным успехом выступает в концертах, исполняя произведения советской литературы и русской классики. Чтение Скоробогатова подкупает своей простотой, человечностью, ясностью и четкостью мысли. Гибкий и звучный голос артиста со всей полнотой доносит до слушателя богатство внутренней жизни исполнителя, красоту и значительность его замысла. Одной из последних работ артиста в области чтецкого жанра является рассказ Антона Павловича Чехова «Ванька». Слушайте этот рассказ. Исполняет народный артист Советского Союза Константин Васильевич Скоробогатов.
4: Ванька Жуков, 9-летний мальчик, отданный 3 месяца тому назад в ученик сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутренне, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с ржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна. Покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях. «Милый дедушка Константин Макарыч», — писал он, — «и пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от Господа Бога. Нет у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался». Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленькой, тощенькой, но необыкновенно юркой подвижной старикашка лет 65 с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками. Ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая каштанка и кобелек Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское хитство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасть и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уже не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал. Теперь, наверное, дед стоит у ворот, щурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он всплескивает руками, пожимается от холода и старчески хихикая. Щиплет то горничную, то кухарку. «Табачку нечто нам понюхать», — говорит он, подставляя бабам свою табакерку. Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливается веселым смехом и кричит. «Отдирай, примерзла!» Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой, и обиженный отходит в сторону. В юнши из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная, воздух тих, прозрачный, свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потерли снегом. Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать. А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосы на двор и отчесал шпандрем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста. А она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерье надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы. А хозяин бьет, чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши, и к вечеру тоже хлеба. А чтоб чаю или щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях. А когда ребятенок их не плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божескую милость, возьми меня отсюда домой на деревню. Нету никакой моей возможности. Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно Бог молить. Увези меня отсюда, а то помру. Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул. Я буду тебе табак тереть. Богу молиться, а если что, то секи меня, как сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нет, то я Христа ради попрошусь к приказчику собаки чистить, а ли за место Федьки в подпаски пойду. Дедушка, милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапогов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам. А помрешь, стану за упокой души молить, все равно, как за мамку Пелагею. А Москва город большой, дома все господские и лошадей много, а овец нету, и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят, и на клиры спеть никого не пущают. А раз я видал в одной лавке, на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоящие. Даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал, которые лавки, где ружья всякие на манер байновых, так что небось рублей 100 каждая. А в мясных лавках и тетерева, и репцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают. Милый дедушка, а когда у господь будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи для Ваньки. Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собой внука. Веселое было время. И дед крякал, и мороз крякал, а, глядя на них, и Ванька крякал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой. Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, который из них помирать. Откуда ни возьмись, по сугробам летит стрелой заяц. Дед не может, чтоб не крикнуть: «Держи, держи!» Ах, куцый дьявол! Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее. Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами, от нечего делать выучила его читать, писать, считать доста и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину. «Приезжай, милый дедушка», продолжал Ванька, «Христом Богом тебя молю, возьми меня отседа, ну пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят, и кушать страсть хочется. А скука такая, что и сказать нельзя, все плачу». А на медне хозяин колодкой по голове ударил так, что упал и на силу очухался. «Пропащая моя жизнь, хуже собаки всякой. А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков. Милый дедушка, приезжай». Ванька свернул в четверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку. Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес: «На деревню дедушки». Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу. Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовый ящик, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель. Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал. Ему снилась печка, на печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам. Около печи ходит вьюн и вертит хвостом.

Когда вы будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу, родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу.

0: Когда меня не будет, когда все, что было мною, рассыплется прахом, о, ты мой единственный друг, о, ты, которую я любил так глубоко и так нежно, ты, который, наверное, переживешь меня, не ходи на мою могилу. Тебе там делать нечего. Не забывай меня, но и не вспоминай обо мне среди ежедневных забот, удовольствий и нужд. Я не хочу мешать твоей жизни. Не хочу затруднять ее спокойное течение. Но в часы уединения, когда найдет на тебя та застенчивая и беспричинная грусть, столь знакомая добрым сердцам, возьми одну из наших любимых книг и отыщи в ней те страницы, те строки, те слова, от которых, бывало, помнишь, у нас обоих разом выступали сладкие и безмолвные слезы. Прочти, закрой глаза и протяни мне руку. Отсутствующему другу протяни руку твою. Я не буду в состоянии пожать ее моей рукой. Она будет лежать неподвижная под землею. Но мне теперь отрадно думать, что, быть может, ты на твоей руке почувствуешь легкое прикосновение.
1: И образ мой предстанет тебе. Из-под закрытых век твоих глаз польются слезы, подобные тем слезам, которые мы, умиленные красотою, проливали некогда с тобой вдвоем. О, ты мой единственный друг! О, ты, которую я любил так глубоко и так нежно!

0: Хочешь быть спокойным? Знайся с людьми, но живи один. Не предпринимай ничего и не жалей ни о чем. Хочешь быть счастливым? Выучись сперва страдать.
1: Я боюсь, я избегаю фразы. Но страх фразы тоже претензия. Так между этими двумя иностранными словами, между претензией и фразой, так и катится и колеблется наша сложная жизнь.

Мне смешно. Я дивлюсь на самого себя. Непритворна моя грусть. Мне действительно тяжело жить. Горестные, безотрадные мои чувства. И между тем я стараюсь придать им блеск и красивость. Я ищу образов и сравнений. Я округляю мою речь, тешу звоном и созвучием слов. Я как ваятель, как золотых дел мастер, старательно леплю и вырезываю, и всячески украшаю тот кубок, в котором я сам же подношу себе отраву.

Видали ли вы старый серый камень на морском прибрежье, когда на него в час прилива, в солнечный веселый день, со всех сторон бьют живые волны, бьют и играют, и ластятся к нему, и обливают его мшистую голову рассыпчатым жемчугом блестящей пены. Камень остается тем же камнем, но по хмурой его поверхности выступают яркие цвета. Они свидетельствуют о том далеком времени, когда только что начинал твердеть расплавленный гранит и весь горел огнистыми цветами. Так и на мое старое сердце недавно со всех сторон нахлынули молодые женские души. И под их ласкающим прикосновением зарделось оно уже давно поблекшими красками, следами бывалого огня. Волны отхлынули, но краски еще не потускнели, хоть и сушит их резкий ветер. Проживая много лет тому назад в Петербурге, я всякий раз, как мне случалось нанимать извозчика, вступал с ним в беседу. Особенно любил я беседовать с ночными извозчиками, бедными подгородными крестьянами, прибывавшими в столицу с окрашенными вохрой санишками и плохой клячонкой, в надежде и самим прокормиться, и собрать на оброк господам. Вот однажды нанял я такого извозчика. Парень лет 20, рослый, статный, молодец молодцом, глаза голубые, щеки румяные, русые волосы вьются колечками из-под надвинутой на самые брови заплатанной шапоньки. И как только налез этот рваный армячишка на эти богатырские плеча. Однако красивое безбородое лицо извозчика казалось печальным и хмурым. Разговорился я с ним, и в голосе его слышалась печаль. «Что, брат?» — спросила я его. «А чего ты не весел? Али горе есть какое?» Парень не тотчас отвечал мне. «Есть, барин, есть», — промолвил он наконец. «Да и такое, что лучше быть не надо. Жена у меня померла». «Ты ее любил, жену-то свою?» Парень не обернулся ко мне, только голову наклонил немного. «Любил, барин. 8-й месяц пошел, а не могу забыть. Гложет мне сердце, да и ну. Из чего я было помирать-то? Молодая, здоровая. В един день холера порешила. И добрая она была у тебя». Ах, барин, тяжело вздохнул бедняк, и как же дружно мы жили с ней. Без меня скончалась. Я как узнал здесь, что ее, значит, уже похоронили, сейчас в деревню поспешил, домой. Приехал, а уж за полночь стало. Вошел я к себе в избу, остановился посередке и говорю так-то тихохонько: «Маша, а Маша?» Только сверчок трещит. Заплакал я тутутка, сел на избиной пол, да ладонью по земле как хлопну. Ненасытная, говорю, утроба, сожрала ты ее, сожри же меня. Ах, Маша, Маша, — прибавил он внезапно упавшим голосом, и, не упуская из рук веревочных вожжей, он выдавил рукавицей из глаз слезу, стряхнул ее, сбросил в сторону, повел плечами и уж больше не произнес ни слова.
Слезая с саней, я дал ему лишние 5 алтынный. Он поклонился мне низехонько, взявшись обеими руками за шапку, и поплелся шашком по снежной скатерти пустынной улицы, залитой седым туманом январского мороза.

0: Я вижу громадное здание. В передней стене узкая дверь раскрыта настежь. За дверью угрюмая мгла. Перед высоким порогом стоит девушка. Русская девушка. Морозом дышит та непроглядная мгла. И вместе с леденящей струей выносится из глубины здания медлительный глухой голос. О, ты, что желаешь переступить этот порог, знаешь ли ты, что тебя ожидает?
1: Знаю, отвечает девушка.
0: Холод, голод, ненависть, насмешка, презрение, обида, тюрьма, болезнь и самая смерть.
1: Знаю.
0: Отчуждение полное, одиночество.
1: Знаю. Я готова.
0: Я перенесу все страдания, все удары. Не только от врагов, но и от родных, от друзей.
1: Да, и от них.
0: Хорошо. Ты готова на жертву?
1: Да.
0: На безымянную жертву. Ты погибнешь, и никто, никто не будет даже знать, чью память почтить.
1: Мне не нужно ни благодарности, ни сожаления. Мне не нужно имени.
0: Готова ли ты на преступление?
1: Девушка потупила голову.
0: И на преступление готова.
1: Голос не тотчас возобновил свои вопросы.
0: Знаешь ли ты, заговорил он наконец, что ты можешь разувериться в том, чему веришь теперь? Можешь понять, что обманулась и даром погубила свою молодую жизнь.
1: Знаю я это, и все-таки я хочу войти.
0: Войди.
1: Девушка перешагнула порог, и тяжелая завеса упала за нею.
0: Дура. Проскрежетал кто-то сзади. «Святая!» — пронеслось откуда-то в ответ.

Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из громадных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на презрение старых, я хвалю и умиляюсь. Но и хваля, и умиляясь, не могу я не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем сироту-племянницу в свой разоренный домишко. «Возьмем мы Катьку, — говорила баба, — последние наши гроши на нее пойдут. Не на что будет соли добыть, похлебку посолить. А мы ее и не соленую, — ответил мужик ее муж. Далеко Ротшильду до этого мужика. На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный военный госпиталь, в разоренной болгарской деревушке, слишком 2 недели умирала она от тифа. Она была в беспамятстве, и ни один врач даже не взглянул на нее. Больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах, поочередно поднимались из своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель воды в черпаке разбитого горшка. Она была молода, красива, высший свет ее знал. Об ней осведомлялись даже сановники. Дамы завидовали ей, мужчины за ней волочились. 2-3 человека тайно и глубоко любили ее. Жизнь ей улыбалась, но бывают улыбки хуже слез. Нежное, кроткое сердце и такая сила, такая жажда жертвы. Помогать нуждающимся в помощи. Она не ведала другого счастья. Не ведала и не изведала. Всякое другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась, и вся, пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним. Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом ее тайнике, никто не знал никогда. А теперь, конечно, не узнает. Да и к чему? Жертва принесена, дело сделано. Но горестно думать, что никто не сказал спасибо, даже ее труп. Хотя она сама и стыдилась, и чуждалась всякого спасибо. Пусть же не оскорбится ее милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь возложить на ее могилу.

Последние дни августа. Осень уже наступала. Солнце садилось. Внезапный порывистый ливень, без грома и без молний, только что промчался над нашей широкой равниной. Сад перед домом горел и дымился, весь залитый пожаром зари и потопом дождя. Она сидела за столом в гостиной и с упорной задумчивостью глядела в сад сквозь полураскрытую дверь. Я знал, что совершалось тогда в ее душе. Я знал, что после недолгой, хоть и мучительной борьбы, она в этот самый миг отдавалась чувству, с которым уже не могла больше сладить. Вдруг она поднялась, проворно вышла в сад и скрылась. Пробил час, пробил другой. Она не возвращалась. Тогда я встал и, выйдя из дома, отправился по аллее, по которой я в том не сомневался, пошла и она. Все потемнело вокруг, ночь уже надвинулась. Но на сыром песку дорожки яркая аллея, даже сквозь разлитую мглу, виднелся кругловатый предмет. Я наклонился. То была молодая, чуть распустившаяся роза. 2 часа тому назад я видел эту самую розу на ее груди. Я бережно поднял упавший в грязь цветок и, вернувшись в гостиную, положил его на стол перед ее креслом. Вот и она вернулась наконец и легкими шагами, пройдя всю комнату, села за стол. Ее лицо и побледнела, и ожила. Быстро, с веселым смущением, бегали по сторонам опущенные, как бы уменьшенные глаза. Она увидела розу, схватила ее, взглянула на ее измятые, запачканные лепестки, взглянула на меня, и глаза ее, внезапно остановившись, засияли слезами. «О чем вы плачете?» – спросил я. «Да вот об этой розе. Посмотрите, что с ней стало». Тут я вздумал выказать глубокомыслие. «Ваши слезы смоют эту грязь», – промолвил я с значительным выражением. «Слезы не моют, слезы жгут», – отвечала она. И, обернувшись к камину, бросила цветок в умиравшее пламя. «Огонь сожжет еще лучше слез!» — воскликнула она не без удали, и прекрасные глаза, еще блестевшие от слез, засмеялись дерзостно и счастливо. Я понял, что и она была сожжена.

По улице столицы мчится в припрыжку молодой еще человек. Его движения веселы, бойки, глаза сияют, ухмыляются губы, приятно леет умиленное лицо. Он весь довольство и радость. Что с ним случилось? Досталось ли ему наследство? Повысили его чином? Спешит ли он на любовные свидания? Или просто он хорошо позавтракал, и чувство здоровья, чувство сытой силы взыграло во всех его членах? Уж не возложили ли на его шею твой красивый осьмиугольный крест, о польский король Станислав? Нет. Он сочинил клевету на знакомого, распространил ее тщательно, услышал ее, эту самую клевету, из уст другого знакомого, и сам ей поверил. О, как доволен! Когда же добр в эту минуту этот милый, многообещающий молодой человек. Жил-был на свете дурак.

0: Живописца давно сдан в архив. Вы этого не знаете? Я от вас этого не ожидал. Вы отсталый человек. Знакомый испугался и тотчас согласился с дураком. Какую прекрасную книгу я прочел сегодня, говорил ему другой знакомый. Помилуйте, воскликнул дурак. Как вам не стыдно? Никуда эта книга не годится. Все на нее давно махнули рукой. Вы этого не знаете? Вы отсталый человек. И этот знакомый испугался и согласился с дураком. Что за чудесный человек, мой друг Н.Н., говорил дураку третий знакомый. Вот истинно благородное существо. Помилуйте, воскликнул дурак. Н.Н. заведомый подлец. Родню всю ограбил. Кто же этого не знает? Вы отсталый человек. Третий знакомый тоже испугался и согласился с дураком. Отступился от друга. И кого бы, что бы ни хвалили при дураке, у него на все была одна отповедь. Разве иногда прибавит сукаризны? А вы все еще верите в авторитеты? Злюк, желчевик, начинали толковать о дураке его знакомые. Но какая голова и какой язык, прибавляли другие. О, да он талант. Кончилось тем, что издатель одной газеты предложил дураку заведовать у него критическим отделом. И дурак стал критиковать все и всех, нисколько не меняя манеры своей, ни своих восклицаний. Теперь он, кричавший некогда против авторитетов, сам авторитет, а юноши пред ним благоговеют и боятся его. Да и как им быть, бедным юношам? Хоть и не следует, вообще говоря, благоговеть, но тут, поди, не возблагоговей. В отсталые люди попадешь. Житье дуракам между трусами.
1: Осужденный на вечное заточение узник вырвался из тюрьмы и стремглав пустился бежать. За ним по пятам мчалась погоня. Он бежал изо всех сил. Преследователи начинали отставать. Но вот перед ним река с крутыми берегами. Узкая, но глубокая река. А он не умеет плавать. С одного берега на другой перекинута тонкая гнилая доска. Беглец уже занес на нее ногу. Но случилось так, что тут же возле реки стояли лучший его друг и самый жестокий его враг. Враг ничего не сказал. И только скрестил руки. Зато друг закричал во все горло. Помилуй, что ты делаешь? Опомнись, безумец! Разве ты не видишь, что доска совсем сгнила? Она сломится под твоей тяжестью, и ты неизбежно погибнешь. Но ведь другой переправы нет. А погоню слышишь? Отчаянно простонал несчастный и ступил на доску. Не допущу! Нет, не допущу, чтоб ты погибнул! Возопил ревностный друг и выхватил из-под ног беглеца доску. Тот мгновенно бухнул в бурные волны и утонул. Враг засмеялся самодовольно и пошел прочь. А друг присел на бережку и начал горько плакать о своем бедном друге. Обвинять самого себя в его гибели он, однако, не подумал ни на миг. Не послушался меня. Не послушался, шептал он уныло. А впрочем, промолвил он наконец, ведь он всю свою жизнь должен был томиться в ужасной тюрьме. По крайней мере, он теперь не страдает. Теперь ему легче. Значит, такая ему выпала доля. А все-таки жалко по человечеству. И добрая душа продолжала неутешно рыдать о своем злополучном друге.

0: Где-то, когда-то, давно-давно тому назад, я прочел одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною, но первый стих остался у меня в памяти. Как хороши, как свежи были розы. Теперь зима, мороз запушил стекла окон, в темной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол, а в голове все звенит да звенит, как хороши, как свежи были розы. И вижу я себя перед низким окном загородного русского дома. Летний вечер тихо тает и переходит в ночь. В теплом воздухе пахнет резедой и липой. А на окне, опершись на выпрямленную руку и склонив голову к плечу, сидит девушка и безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы выжидая появления первых звезд. Как простодушно вдохновенны задумчивые глаза, как трогательно невинно раскрытые вопрошающие губы, как ровно дышит еще не вполне рассветшая, еще ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица. Я не дерзаю заговорить с нею, но как она мне дорога, как бьется мое сердце, как хороши, как свежи были розы. А в комнате все темнее да темнее. Нагоревшая свеча трещит, беглые тени колеблются на низком потолке. Мороз скрипит и злится за стеною, и чудится скучный старческий шепот. Как хороши, как свежи были розы. Встают передо мной другие образы. Слышится веселый шум семейной деревенской жизни. Две русые головки, прислонясь друг к дружке, бойко смотрят на меня своими светлыми глазками. Алые щеки трепещут сдержанным смехом. Руки ласково сплелись. В перебивку звучат молодые добрые голоса. А немного подальше, в глубине уютной комнаты, другие, тоже молодые руки, бегают, путаясь пальцами по клавишам старенького пианино, и ланнеровский вальс не может заглушить воркотню патриархального самовара. Как хороши, как свежи были розы. Свеча меркнет и гаснет. Кто это кашляет там так хрипло и глухо? Свернувшись в калачик, жмется и вздрагивает у ног моих старый пес, мой единственный товарищ. Мне холодно, я зябну, и все они умерли. Умерли. Как хороши, как свежи были розы.
1: Я проживал когда в Швейцарии. Я был очень молод, очень самолюбив и очень одинок. Мне жилось тяжело и невесело. Еще ничего не изведав, я уже скучал, унывал и злился. Все на земле мне казалось ничтожным и пошлым. И, как это часто случается с очень молодыми людьми, я с тайным злорадством лелеял мысль о самоубийстве. «Докажу, отомщу», — думалось мне. «Но что доказать? За что мстить? Этого я сам не знал. Во мне просто кровь бродила, как вино в закупоренном сосуде, а мне казалось, что надо дать этому вину вылиться наружу, что пора разбить стесняющий сосуд. Байрон был моим идолом. Манфред моим героем. Однажды вечером я, как Манфред, решился отправиться туда, на теме гор, превыше ледников, далеко от людей, туда, где нет даже растительной жизни, где громоздятся одни мертвые скалы, где застывает всякий звук, где не слышен даже рев водопадов. Что я намерен был там делать, я не знаю. Быть может, покончить с собой. Я отправился. Шел я долго, сперва по дороге, потом по тропинке, все выше поднимался, все выше. Я уже давно миновал последние домики, последние деревья, камни. Одни камни кругом. Резким холодом дышит на меня близкий, но еще невидимый снег. Со всех сторон черными клубами надвигаются ночные тени. Я остановился наконец. Какая страшная тишина. Это царство смерти. И я здесь один. Один живой человек со всем своим надменным горем и отчаянием и презрением. Живой, сознательный человек, ушедший от жизни и не желающий жить. Тайный ужас леденил меня, но я воображал себя великим. Манфред, да и полно. Один. Я один, повторял я. Один лицом к лицу со смертью. Уж не пора ли? Да, пора. Прощай, ничтожный мир. Я отталкиваю тебя ногою. И вдруг, в этот самый миг, долетел до меня странный, не сразу мною понятый, но живой, человеческий звук. Я вздрогнул. Прислушался. Звук повторился. Да это... Это крик младенца, грудного ребенка. В этой пустынной дикой выси, где всякая жизнь, казалось, давно и навсегда замерла, крик младенца. Изумление мое внезапно сменилось другим чувством. Чувством задыхающейся радости. И я побежал стремглав, не разбирая дороги, прямо на этот крик, на этот слабый, жалкий и спасительный крик. Вскоре мелькнул передо мной трепетный огонек. Я побежал еще скорее, и через несколько мгновений увидел низкую хижинку. Сложенные из камней, с придавленными плоскими крышами, такие хижины служат по целым неделям убежищем для альпийских пастухов. Я толкнул полураскрытую дверь, и так и ворвался в хижину, словно смерть по пятам гналась за мною. На скамейке молодая женщина кормила грудью ребенка. Пастух, вероятно, ее муж, сидел с нею рядом. Они оба уставились на меня, но я ничего не мог промолвить, только улыбался и кивал головой. Байрон, Манфред, мечты о самоубийстве, моя гордость и мое величие, куда вы все девались? Младенец продолжал кричать, и я благословлял и его, и мать его, и ее мужа. О, горячий крик человеческой, только что народившейся жизни. Ты меня спас. Ты меня вылечил.

Какая ничтожная малость может иногда перестроить всего человека? Полный раздумья шел я однажды по большой дороге. Тяжкие предчувствия стесняли мою грудь, унылость овладевала мною. Я поднял голову. Передо мной, между двух рядов высоких тополей, стрелой уходила вдаль дорога. И через нее, через эту самую дорогу, в 10 шагах от меня, вся раззолоченная ярким летним солнцем, прыгала гуськом целая семейка воробьев. Прыгала бойко, забавно, самонадеянно. Особенно один из них так и надсаживал бочком, выпуча зоб и дерзко чирикая, словно и черт ему не брат, завоеватель и полно. А между тем, высоко на небе кружил ястреб, которому, быть может, суждено сожрать именно этого самого завоевателя. Я поглядел, рассмеялся, встряхнулся, и грустные думы тотчас отлетели прочь. Отвагу, удаль, охоту к жизни почувствовал я. И пускай надо мной кружит мой ястреб, мы еще повоюем, черт возьми. В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает. Двойное горе тому, кто действительно без нее обходится.

Теплая солнечная осень стоит в Приазовье. Скоро здесь начнется осенняя путина. Рыболовецкие колхозы готовятся к выходу в море. В один из колхозов в гости к лучшему бригадиру артели Василию Шарабаю приехали работники облпотребсоюза Антон Афанасьевич Калабухов и Федор Николаевич Гречкин. Во дворе Шарабаевской усадьбы за накрытым столом сидят гости и хозяева. В центре стола Прасковья Филипповна Шарабай, степенная, благообразная старуха. Рядом с ней ее сын Василий Шарабай и его приятель Штепа. Несколько поодаль сидит красивая и нарядная женщина, дочь Прасковьи Филипповны Александра. Тут же шофер Калабухова, Тихон Анисимович Вдовин. Подвыпившие гости завели патефон, слушают арию Мефистофель.

0: От бродяга поет. Голосище, да? Люди гибнут за металл, люди гибнут за металл.
1: Здорово. Тебе бы в оперу пойти, Антон Афанасьевич.
0: А что, Александра Степановна, не гожусь?
2: Насчет опер я не образованный, Антон Афанасьевич. А вот ежели в декана подались бы, может, что и вышло.
0: В декана? Как думаешь, Федор Николаевич?
1: Пожалуй, подойдешь. Вот только рясу трудно подобрать.
0: Сошьют православные. Извините, Прасковья Филипповна, шутки.
3: Понимаю шутки. Бывали раньше голоса. У нас в приходе дьякон был, Аристарх. Запоет, бывало, душа переполняется. В воздухе колебания. Свечи гаснут.
4: Да ну?
3: Да. От сходства ли вы с ним, Антон Афанасьевич? Та же водочкой баловался сверх меры. Ну и усоп.
0: Усоп?
3: Да, представился. Царство ему небесное. С той поры уж нет такого великолепия в храме.
2: Вот вам и резон выходит заменить дьяконово место.
0: А я человек светский, Александра Степановна.
2: А я верующая.
4: Что это вы, маманя, дьякон-то приплели, я не понимаю.
3: Чего обиделись?
0: Да Прасковья Филипповна, что вы. Мы шутки понимаем. Мы у вас истинное удовольствие получаем. Душой отходишь от всяких дел, обязанностей городских. Верно, Федя?
1: Отходишь. Природа здесь. Прохлада. Камыши шумят, легкие дышат.
4: И нехай дышат. А вот солнце зайдет, мы с вами в заповедные воды пройдемся.
1: С удовольствием, с удовольствием. Комарья там тучи, а?
0: Ну а что нам комарье? Ты мазь взял?
1: Тихонович,
5: а?
1: Мазь взял?
5: Взял.
1: Ну вот.
0: Молодец, шофер. С тобой в любые экспедиции можно ехать. Меня, понимаете, рыбка в каком смысле интересует? Те могу и не брать ее. На базаре можно купить. Но процесс
1: да,
0: сам.
1: Да, процесс. Процесс – это наслаждение.
4: Паш, у тебя как байда-то готова?
6: Да байда на приколе.
0: Федя, смотри, так это ж прямо как в цирке. Вуаля-оп, рыбка есть.
4: Да вы считаете так, что она у вас уже в кухне.
0: Василий Степанович, а ничего, что мы поедем?
4: Так а сколько мы ее там поймаем-то? У нас природа щедрая.
1: Обожаю щедрость.
3: И кто рыбку в реке сочтет? Волна все прикроет.
4: Прикроет! Галина!
7: Из летней кухни выходит жена Шарабая Галина. Робко останавливается поодаль от стола.
8: Чего тебе?
4: Ну как у тебя там юха готова?
8: Трошки осталось, она доходит.
4: Жена моя, женщина тихая. Но юху готовит знаменито. Ну, скорее поворачивайся там. Ну что же, Антон Афанасьевич, по рюмашке, что ли, еще?
0: Удовольствием, Василий Степанович. Ну что ж, товарищи, хочу тост. Тост.
4: А это для нас очень даже интересно.
0: Нам известно, дорогой Василий Степанович, что вы обладаете первым местом в данном колхозе.
1: А да, это нам известно.
4: Да, обладаем.
0: Пожелаем же вам успехов, чтобы ваша бригада, и вы как бригадир, и дальше держали первое место, и никому никогда его не уступали. А мы лично, от со стороны облпотребсоюза, создадим вам все условия. Ну вот за это. Ура!
1: Ура!
3: Ура!
0: Ура!
3: Ура.
4: Постараемся. Благодарствую за слова. Постараемся!
0: И уж как на фронте мы не сдавали, так уж в мирной жизни не сдадим.
1: Не вот. Сдадим.
0: Вот и замечательно, Василий Степанович, дорогой. Спасибо, милый.
4: Прасковья Филипповна, да чего уж хорошо у вас. Разрешите пиджак снять?
1: Разрешите пиджак снять? Да?
3: Снимайте, снимайте. Ах, знойная осень нынче у нас.
5: Тихо, голубочка, возьми, пожалуйста.

0: Васич!
1: Если бы ты знал, как наша Александра поет.
2: Не может быть. Ох. Александра Степановна, что я слышу? Вы поете?
3: Пою.
2: Ну так спели бы, усладили бы наш слух.
0: Люблю мелодии.
1: Ну, спой, Александра, пока юха доходит.
2: Проси.
3: И спою. Только я веселых песен не знаю.
4: Хорошо, хорошо. Любые из ваших уст.
0: Семистические даже лучше.

0: Ах ты ж, боже ж ты мой, что за прелесть?
1: Ваш талант, нет, вы талант.
2: У калитки остановился седоусый старик. Это Вербин.
3: Гостей принимаете?
4: Чего тебе, дядя Андрей?
3: Внучка моя не вернулась.
5: Да ну, у твоей внучки один хвост только видим.
3: А ты, Прасковьюшка, заместо того, чтобы ругаться, чарочку к старому человеку поднесла.
5: Да ну уж, много ты этих чарочек-то в нашем доме понатаскал.
3: Не обижаюсь я на тебя, Прасковьюшка, хоть перед гостями ты меня сторонишь. Вижу, люди городские здесь. За рыбкой, небось, приехали погулять.
0: Да не то чтобы, не понимаете.
3: Да понимаю, товарищ.
4: Ну иди, что ли, садись. Ну не нарушай компанию, дядя.
3: За приглашение спасибо. Никак Юха. Угадал, старый.
6: Вот Юха.
3: У кого Юха на печке стоит, а мне уж ветер доносит, пора, дед, в гости. Налейте, люди добрые, я то сам налью. Глазомер у меня слабый, ошибиться могу. Вот добрый человек, видать, что не свою наливает.
0: С собой привезли, папаша.
3: Щедроты ваши. За тебя, Прасковьюшка, пью. Достойна она того. Строжайшая женщина, правду вам говорю. Сватался я за нее, отказала, слава тебе, Господи. Не отказала, где б я теперь был? Червей кормил. Царство тебе небесное.
5: Ну, вот ты хоть огурцом закуси.
3: Правильные твои слова, Прасковьюшка. Надо закусывать. Вот был у нас случай в престольный праздник. Ерик тут у нас за станицей. Косень-то пересыхает, но грязюки в нем тьма. Так тот приезжий вечером пошел, ступил раз другой, а его как засосет, он шевелится, а его больше. Он руками начал отпихиваться, руки вытащить не может, засосала под лица грязюка.
1: Утонул, что ли?
3: Утром смотрим, белеется, что это в Ерике. В исподнем белье был утоп сердешный.
0: Да, печальный случай.
3: Вот, хотел сказать, чтоб не ходили вы часом до Ерика. Тучность у вас тяжелая. Вот соприятель ваш, тот полегче, тому можно, не утопнет.
1: Зачем мне Ерик?
5: Ты вот что, Андрюша, хватит тебе людей разоблачать. Выпил свое и молчи.
3: Да не свое, чужое выпил. Свой лимит я годов 15 назад закончил. А это из лимита соседа Емельки Ермакова. Хватай, он не пьет.
2: Во двор заглянул пожилой человек с кошелкой в руке.
7: На один момент, вот.
4: Эй, Маркел Дмитриевич, заходи, заходи, юшицы испробуй.
7: Извиняйте меня, граждане, дело у меня есть, Василий Степанович.
4: Ты пойди, посиди с гостями-то.
5: Иди, иди, Маркел, иди садись. Твое место возле меня.
8: Продукты в сеть побрал. Старуха ругаться будет.
5: Да ведь я тоже не больно молодая. Гости у нас, вот, из города, Маркел.
8: Здравствуйте.
0: Папаша, можно налить?
8: Не-не-не, не пьющий я.
4: Антон Иванович, дядя Маркел на острове сторожует. Он фрукты разные стережет, а лычи там, груш всяких, слив много. Это остров, что в гирлах, на выходе в море.
1: Люблю острова, в них есть что-то романтическое.
4: А вот мы сегодня туда и прокинемся.
3: Недобрый остров. Как кто с рыбой возле него набезобразничает, первое дело гибнет. Весной. Трое браконьеров в колхозные сети залезли, рыбу чужую обирали. Шторм разыгрался, запутались в сетке и все утопли подчистую.
1: Неужели все трое?
8: один в сетях остался, а двоих оторвало. 5 дён по морю носило, пока не поймали.
1: Это ужасно.
6: Море справедливость уважает, а жуликам всяким страшное наказание выводит.
1: Но неужели до сих пор есть браконьеры?
6: А чего ж нет? Есть! Вот как ты считаешь, Василий Степанович?
9: Василий Степанович, там до тебя пришли.
4: А что такое?
2: Молодой человек в форме торгового флота быстро вошел во двор.
10: О, я, кажется, не вовремя.
4: А вы кто?
10: Я Беркут. Новый районный инспектор по охране рыбных запасов. Назначили вместо Рыжкина. Ну, хотел было с вами поговорить. Ладно, зайду в другой раз.
5: Не отпустим. Садитесь, гостем будете. Александра, посади человека.
11: Подвиньтесь, товарищи.
12: Федя,
4: здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Как называть прикажете?
10: Я сказал, Беркут.
4: А имя, отчество?
10: Сергей Иванович.
4: А, ну что ж, очень приятно. Садитесь, Сергей Иванович. Ну что же, с дорожки, Сергей Иванович, выпьем.
10: О, нет, извините, товарищи, не могу. Я хочу к людям еще зайти.
11: А вы разве не люди?
10: Ну, оговорился. Ну, если я так в каждом доме буду, меня на руках домой принесут.
6: А у нас люди-то добрые, принесут.
13: Негоже будет, товарищ инспектор, ежели вы с рыбаками побрезгуете выпить.
14: И с нами, товарищ Беркут.
13: С нами.
10: А вы кто?
11: Мы, ейная сестра.
5: И дочь моя, Александра, вдова.
11: Ладно вам биографию рассказывать. Выпейте, гражданин инспектор. Женщина просит.
4: Обязаны выпить, в семью рыбаков входите.
10: Ну ладно.
4: Сразу видно рыбака. Закуси, Сергей Иванович. Александр, налей юхи.
11: У хата Шарабаевская. Другой такой в округе нет.
10: Ой, хватит, нет.
11: А вы попробуйте, а потом скажете, хватит или нет.
10: Ну, спасибо вам.
6: Между прочим, хотел я сказать, что Степку Рыжкина с инспекторства сняли и засудили на 1,5 года за преступную связь с браконьерами.
15: Прямо сказать, Василий Степанович, я пришел к вам по этому поводу.
4: По какому?
15: Помощи хочу вашей просить. Браконьеры здесь балуются. А дело мое трудное, участок большой, 200 километров. Рыбные запасы разбазарены, хищно молоть ловилась. Надо все восстанавливать. Так вот, я и хочу надеяться на вашу помощь, как на передового рыбака.
4: Ну что ж, это можно.
15: А тут все, понимаете, из города приезжают некоторые, да? Начальство разное. Думают, законы для них не писаны. Ну, ежели кого поймаем в заповеднике, пусть пеняют на себя. Ну, не правда ли, безобразие?
1: Правда, я не люблю безобразие.
14: Правильно, ну что за вопрос? Вот мы лично приехали сюда воздухом подышать.
6: Раз, два, три, четыре. Ой, уже из 5 пол-литров надышались.
14: Поеду я, Маруся ждет. Благодарствую, Василий. Проводи.
4: А что у тебя за дело-то?
14: Василий Степанович, ты на остров со своим промыслом не рассчитывай.
4: Это что ж так?
14: Старуха сердится.
4: Ну, мы с тобой уже на острове договоримся.
2: Крупеня ушел, почти столкнувшись в воротах с женой младшего Шарабая Ольгой.
6: О, Олюшка приехала, внучка моя!
16: Дяду! Зачем ты опять?
14: Ну,
16: тебе же нельзя! Ну, зачем? Ты ведь смеются, Люша! Зачем вы ему даете пить?
5: Да ему не дай, он из горла вынет.
6: А внучка моя единственная тракториска, людей любит, насекомых и тварь всякую уважает.
5: Ну иди, проспись, насекомая.
16: Ну, идем, деду, идем.
6: Олюшка, милая, это самый что ни на есть последний раз в жизни.
16: Идем.
5: Убирай как-то.
14: Я вас слушаю, Василий Степанович.
4: Солнце заходит. Пойдем рекой любоваться.
14: С огромным удовольствием. Люблю речные пейзажи. Федя, идем.
1: А я не люблю речные пейзажи. Я хочу домой.
14: Да что ты домой? Мы еще заповедные.
4: Да идемте, идемте, я вам байды промысловые покажу. Сергей Иванович, пошли гулять.
15: Не могу, хочу к людям еще зайти.
4: Ах, жалко. Пася, пошли.
15: Да, иду, иду я.
2: Собрав со стола посуду, Прасковья Филипповна ушла в дом. Во дворе остались Беркут и Александра.
12: Что я хотела сказать вам, товарищ Беркут?
17: Что вы хотели сказать?
12: А, вас интересует, что я хотела сказать.
17: Ну, вы остановили, говорите.
12: А не обидитесь.
17: А чего ж обижаться? Вы женщина.
12: Рассмотрели.
17: Рассмотрел.
12: Зачем приехали сюда?
17: То есть как зачем? Работать.
12: За 830.
17: Что за 830?
12: Рублей.
17: А вы часом замуж за меня не собираетесь? Зарплаты интересуетесь?
12: Не собираюсь ни за вас, ни за кого другого.
17: Так век во вдовушках и будете ходить.
12: Вольготь не так. А вы чего холостой?
17: Некогда было. На флоте служил.
12: Моряк, значит?
17: Угу. В отставке.
12: Ага.
17: А вы, значит, в колхозе работаете?
12: Сейчас вроде колхозница.
17: С рыбаками в море ходите?
12: Куда хочу, туда и хожу.
17: О, какая самостоятельная, а?
12: Во всех смыслах.
17: Скажи, какие на земле-то водятся, а?
12: Водятся, водятся. Жаль мне вас, товарищ Беркут.
17: По какому поводу жалость?
12: Трудно вам будет за 830 рубликов жить здесь.
17: Что, жизнь дорогая?
12: Дешевая. 2 года назад одного участкового охранника в прорубь головой запихали. Никто и не узнал. Поскользнулся, может.
17: За что ж так строго?
12: Говорят, на 2 стороны работал.
17: А что, разве здесь 2 стороны имеется?
12: 2 не 2, а 1,5 наберется.
17: Пужаете?
12: Разве я такая страшная?
17: Да нет, ничего. Подходящая.
12: Спасибочки за комплимент. До свидания, моряк.
17: До свидания, Александра Степановна. Александра Степановна, а почему все-таки вы меня жалеете?
12: Муж у меня военным моряком был, вспомнила.
17: На войне погиб?
12: Если б на войне. 6 лет назад в море на фашистской мине подорвался.
17: Да, обидно.
12: Нет, ничего, привыкла.
17: Что это вы такая острая?
12: Не бойтесь, не обрежетесь. Заходите, коли мимо будете идти.
14: До свидания.
2: Беркут ушел. Из сада к дому идет Ольга.
12: Уложила свое сокровище.
18: Не говори так о дедушке.
12: А что он за цаца такая?
18: Он самый близкий мне человек на земле.
12: А Семен? А мы?
18: Ну, Семен это другое.
12: Понимаю.
18: Всегда ты так. Несовестно тебе.
12: Совесть, девочка, с годами короче становится.
18: Неправда. Совесть аршином не измеришь. Где уж аршина?
12: Сантиметра хватит.
18: Да ведь наговариваешь на себя. Ведь я тебя и другой вижу.
12: Какой еще ты меня рассмотрела?
18: Да другой. Бросила бы все и ушла.
12: Куда это?
18: Да к нам. На тракторный курс. Ведь можешь комбайнеркой стать.
12: Устарела. Да и в жизни никакого инструмента в руках не держала. Не приспособлена.
18: Да ведь я тоже не умела. Научилась. Сама себе хозяйка.
12: Я тебе, хозяйка, советую с нашей матерью пообходительней быть. А не то она пообломает тебя свободно.
18: А я Семену скажу.
12: Дурная ты девочка. Не иначе мать идет с тобой разговаривать.
18: Шура, милая, не уходи.
12: Нет, уж ты сама хозяйка.
19: Ольга, постой.
18: Что такое?
19: Хотела я тебя спросить. Кто это тебя учил так со старыми людьми разговаривать? Я мать твоего мужа.
18: А я знаю.
19: Плоховато знаешь. Ты должна меня уважать.
18: Стараюсь.
19: Да, мало стараешься. Постой, постой. Деньги принесла?
18: Какие деньги?
19: Ну, это, жалование там свое.
18: Зарплату?
19: Ну, все равно зарплату. Ну, деньги.
18: Получила, но я хочу себе купить туфли к празднику.
19: Какие такие туфли?
18: Черные, шевровые.
19: Ишь ты, шевровые.
18: Да, я их сама заработала.
19: Я не оспариваю. В семье живешь, сообща решать надо.
18: А Сеня тоже хотел.
19: Ишь ты, тоже хотел. Хороший тебе муж достался. Заботливый. Повезло тебе. Деньги давай сюда.
18: Знаете, возьмите.
19: Все здесь?
18: Все. Все.
20: Маманя!
19: А, Сенечка!
18: Сенечка!
20: Что, Толька? Что с тобой? Что вы с ней сделали, маманя?
19: Да что это я своей женой сделала? Жизни ее учила. Ну ладно, а после с тобой об этом поговорим.
20: Ну что, Толька? Ну что ты?
18: Уедем отсюда. Не могу здесь больше жить.
20: Ну куда же мы уедем?
18: Куда угодно. Говорила тебе, просила тебя на Алтай. Ну ведь просила же тебя.
20: Но ведь здесь же дом наш.
18: Я боюсь его. Боюсь, он страшный.
20: Я с мамой не буду говорить.
18: Милый, ну ты же боишься ее.
20: Я не боюсь, я уважаю ее.
18: А за что? За что ты ее уважаешь?
20: Ну тихо, Ольга.
18: Да ну гости тут у нас из города, не хочу я их видеть.
20: Ну подожди, Ольга, подожди, Оля. Оля, подожди.
21: Во двор возвращаются Колабухов и Гречка.
22: И оставьте на меня, ну тебе к черту я думаю, на самом деле. И никуда я не поеду. Я хочу ловить рыбу. Ну, понимаешь, сазанов хочу. Вот таких вот. Понимаешь, Федя, сазанов.
23: Ты сам сазан, Антон. Я все понял. Я интуитивно все понял. Не сазаны, а мы попадем в сети.
24: Ерунда.
23: Я не люблю, когда меня ловят. Нет, ты понимаешь, что такое заповедные воды?
22: Это какие такие заповедные? А мы хозяева своей земли.
23: Но ведь это же воды. Воды! Я уеду.
22: Никуда ты не уедешь. Машина моя, шофер мой.
23: А ты видел, как шофер смотрел на тебя? Видел?
22: Но уволю.
23: Ну и черт с тобой. Если тебе не жаль семьи, детей, ну, оставайся,
22: поехал,
23: оставайся.
22: Да, семьи, детей. А при чем здесь семья?
23: Я уеду на катере.
22: Ну, постой. Ну, Федя, ну вот ты говоришь дети. Так ведь я для них рыбки хотел привезти. Ну, постой. Ну, ладно, поедем. Черт. Зачем я тебя слушаю? Жалкая ты личность.
23: Я не люблю нарушать законы.
22: Законы, оба, какое слово-то, как сквозняком продуло. Ладно, едем.
23: Василий Степанович!
25: Василий Степанович! Василий Степанович!
26: Иду, иду! Что это?
23: Василий Степанович, вот Антон Афанасьевич уезжает.
26: Как? А рыбка?
22: Ну что рыбка? Рыбка пусть плавает.
26: Ну как же? Ну все же приготовлено. Да вы не бойтесь, ночка темная.
23: Мне неприятна ваша терминология. До свидания.
26: Тогда погодите. Погодите. Паша! Достань там из погреба оклунок, Положи товарища Колабухова в машину.
0: Сейчас достану.
21: На крыльцо выходит Прасковья Филипповна. Штепа возвращается, неся на плече большого осетра, завернутого в мешок.
3: Что это?
26: Осетрик невеликий в подарок вам двоим.
3: Нет, нет, я не люблю подарков. Ну, в крайнем случае мы заплатим.
19: Обидеть хотите старуху? Как родных встречали. В гостях ведь были.
22: Позор! Позор! Федя, слушай, мне стыдно за тебя. Нельзя же быть таким меркантильным. Ты был в гостях у благородных людей, у передовых людей нашего времени. Спасибо вам, дорогая Прасковья Филипповна. Спасибо,
3: Антонов
22: Василий Степанович.
3: Что такое? Антонов,
22: что такое?
3: Там товарищ рыбу принес. Куда ее девать-то?
22: Слушайте, ну все в порядке, все в абсолютном порядке. Тихо, на ней смеши. Если рыба в мешке, значит, нет ее в реке.
3: Тихо, на ней смеши. Тихо, на ней смеши.
22: Дорогие, желаю вам не уступать никому первого места на осенней пути.
3: Если ты сейчас же не поедешь, я брошу тебя на произвол судьбы.
22: Да. А Облпотребсоюз обеспечит всем твоим.
26: Маманя одним осетром двух повязала.
19: И правильно сделала. Пригодятся людишки. Сегодня прокиньтесь.
26: Да ну, конечно. Что же, не пропадать же заряду.
19: И то правда.
21: К Шарабаю подходит Штепа.
0: Ну, Василь, у меня все готово.
26: В 9 часов тронемся. Посплю, Майлз. У тебя как? Бригада-то знает?
0: Да, бригада извещена. Василия, ружье-то брать?
26: Да кинь там в байду на всякий случай. Стоит рыбачая слободка, шумит над берегом и лаза, а там живет одна красотка, у ней зеленые глаза. Куплю ей шаль, куплю конфеток,

0: Ja, wo?
1: Слушай-ка, Александра, а вот этот инспектор новый?
0: Беркут?
1: Да. Холостой?
0: Ну и что?
1: То есть как что? Прощупала бы? Может, подастся?
0: Это задание не по моей части, братец.
1: Ну, это мне виднее. Что по твоей, а что по моей части. Завтра с утречка отправляешься в город. Придет там полуторка с рыбой. Приготовь там своих, ясно?
0: Слушай, хочу я сказать тебе, Василий, надоела мне эта должность.
2: Василий Степанович.
3: К Шарабаю подошла Галина. Она давно прислушивалась к разговору.
1: А ты чего? Ты чего здесь? Ну? Чего уставилась?
2: Я сказать тебе хотела. Васенька.
1: Ну? Нужен?
2: Я собрала фонарь, ватник, сапоги. Из еды ты возьмешь что с собой?
1: Нет. Не возьму.

0: Слово о полку Игореве
1: очень невелико по объему, но чрезвычайно значительно по своему идейному содержанию. И занимает оно первенствующее положение в литературах каждого из восточнославянских народов, то есть украинского, русского и белорусского. В самом деле, слово не просто художественное произведение. Оно чрезвычайно значительно по своему содержанию. Оно призывает к единению всю Киевскую Русь. В тот период истории, это XII век, когда государственные связи между отдельными княжествами, казалось бы, совершенно распались. Но когда, тем не менее, объединяющие силы стали язык, фольклор, историческая память и литература. Значит, в какой-то мере литература, фольклор, искусство тоже, историческая память заменили собой государственную функцию объединения Руси. Только на них держалось единство русской земли. Уже ни военной, никакой иной связи между отдельными княжествами не было. И экономическая очень была подорвана. Общность культуры, таким образом, явилась не только сдерживающим началом, но и началом, формировавшим собой народное государственное самосознание, сознание единства, общности судеб. Поэтому призыв слова к единению перед лицом внешней опасности и настойчивое указание на необходимость единства во всем было чрезвычайно важно в свое время, в XII-XIII веке и в период монголо-татарского ига, но оно важно и сейчас. Призыв слова – это как бы символ и завещание, глубокая забота о нас, потомках, далеких потомках. Слово все обращено к будущему, и в этом своем обращении мобилизует и историю Руси, и ее княжество, ее культуру, природу. И в этом отношении служит для нас примером. Оно стоит на челе литератур русской, украинской и белорусской. Слово о полку Игореве произведение удивительной художественной и идейной емкости. Художественная сила слова заключена прежде всего в близости устному, народному творчеству, близости непосредственной, органической, а не стилизаторской или подражательной. Хотя это не запись народного произведения, а произведение, заключающее в себе и отдельные книжные элементы, свойственные памятникам его времени, но художественно организовано, но по-народному, в духе народных плачей и слав. И автор слова мыслит по-народному, его политические, идейные позиции народные. Затем, народный характер носит и язычество слова, соединенное с некоторыми элементами христианства. Ведь сюжетная сторона слова заканчивается тем, что герой его, Игорь, едет благодарить Богородицу Пирогощую за свое освобождение. А перед тем, о том же освобождении, по-язычески молит жена Игоря Ярославна. Она молит ветер, Днепр, солнце. И Игорь едет из плена как бы в ответ на мольбу Ярославны, а едет все-таки благодарить Богородице Пирогощей. Слово таким образом – это памятник русского народного двоеверия, а вернее народного доверия к русской природе и к сравнительно новой религии, христианской, но понимаемой еще в те времена, тоже в известной мере по-язычески. Вопреки распространенному мнению, что фольклор любого народа резко своеобразен и коренным образом отличается от фольклора других народов, фольклор на самом деле не разъединяет народы, а объединяет общими историческими идейными принципами. Это ведь очень интересно. Фольклор всех европейских народов Средневековья имеет много между собой общего. Вот почему слово о полку Игореве так близко великим европейским эпическим произведением своего времени. Поэме «Шота Роставель, витязь в барсовой шкуре», «Песни о Роланде», «Нибелунгам», «Песни о моем Сиде», «Скандинавским сагам» и прочее. Все эти произведения относятся к общему для каждой из литератур периоду, когда фольклор переходит в книжность и порождает великие национальные поэмы. Это эпоха великих национальных поэм. Языческие же верования связывают слово с восточными культурами. Слово «памятник» и национальный, и мировой одновременно, связанные со всем европейским и азиатским фольклором. Замечательно и следующее. Небольшое слово «полку Игореве» объединяет в своем содержании огромные географические пространства, имеет широкий исторический фон. Действие слова все время переносится из одного края русской земли в другой, от Мутаракани и Корсуни на юге до Новгорода на севере, от Галичи и Карпат на западе до Волги на востоке, где княжит Всеволод Большое Гнездо. Слово упоминает многие города и реки, и большие, и малые. Оно вводит в круг своего повествования различные окружающие народы, и венгров, и венецианцев, и поляков, и восточные народы, Литву и так далее. Оно рисует гигантские пейзажи, охватывает своеобразным, ну, я бы сказал, ландшафтным зрением многие реки и различные города русской земли. Таким же, как сам автор слова, умеющим преодолевать огромные пространства зрения и слухом, наделены его действующие лица. Звон в одном городе слышен в другом. В Софии, в Полоцке позвонят Всеславу к заутрене рано, а он этот звон слышит в Киеве. Как бы это пространство какого-то облегченного слуха, облегченного зрения. Автор слова видит русскую землю как бы с заоблачной высоты. Вот почему, между прочим, особенно часто в слове упоминаются птицы различных пород. И автор слова любит быстрых зверей – пардусов, волков, лисиц. Это любимые звери автора слова «Полку Игореве». Также широко слово и в историческом охвате. От Владимира Старого, то есть, по-видимому, от Владимира Первого, и дедов современных ему враждующих князей – Ольговичи, Ярославичи, Всеславичи – до современных князей, которых он пытается не только назвать в своем обращении, но и охарактеризовать, ввести в круг событий. Можно сказать, что слово «полку Игореве» обращено и к нам. Оно было открыто в начале 90-х годов XVIII века и сразу стало стимулировать интерес к русской истории, заставило изучать художественную сторону древнерусской литературы. До того русские литературные произведения в XVIII веке издавались много, но только как исторические источники. А здесь появился интерес к художественной стороне древнерусской литературы, к языку большой интерес, потому что, по слову о полку Игореве, начали изучать формы, допустим, двойственного числа, их до того не знали, к фольклору. Все это сыграло огромную роль в развитии русской науки о древности и вместе с тем сыграло большую роль в развитии русской литературы. Слово привлекло внимание многих и многих выдающихся русских поэтов и прозаиков. Цитаты из слова удивительно поэтизировали текст любого произведения новой русской литературы. Ну, скажем, у Пушкина вот «Свычи и обычаи», у Гоголя в «Тарасе и Бульбе», у Жуковского часто встречаются цитаты, у Бунина, у советских писателей, особенно в период гражданской войны, очень часто цитируется слово о полку Игореве. Двумя-тремя словами только. И это напоминание о слове о полку Игореве сразу создает в произведении русского писателя или русского поэта такой воздух истории. Во время Великой Отечественной войны в осажденном Ленинграде оно вдохновляло творчество Александра Прокофьева и Ольги Бергольц и поднимало дух защитников города. Это небольшое литературное произведение, слово «полку Игореве», это своеобразное, я бы сказал, литературное чудо. Это одно из самых художественно активных произведений мировой литературы. Вот его художественная активность необычайно напряженна. Это письмо, как бы посланное из XII века на стреле с могучего плеча защитника Родины. Оно пользуется всеобщей любовью, поэтому в нашей стране и за пределами нашей страны. Привлекает пристальное, я бы даже сказал, прицельное, что ли, внимание исследователей и простых любителей, широких советских читателей и читателей во всем мире. Оно переведено на все главные языки мира, неопровержимо свидетельствует о древности и высоте русской, украинской и белорусской культур. Слово о полку Игореве, Игоре, сына Святославля, внука Ольгова. Нелепо ли набяшить, братья, начать и старыми словесы трудных повестей о полку Игореве, Игоре Святославлича. Начать же с той песни по былинам сего времени, а не по замышлению баяне. Баян бо вещи, аще кому хотяше песнь творите, то растекашется мыслью по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облако. Помнишь от борече первых времен усобицы. Тогда пущаше 10 соколов на стадо лебедей, которые дотечаше, та приди песнь паяше старому Ярославу, храброму Мстиславу и же зарезали дедю перед полки косожскими, красному Романове Святославичу. Баян же, братья, не 10 соколов на стадо лебедей пущаше, но свои вещи и персты, наживая струну складаше, они же сами князем славу рокотаху. Почнем же, братья, повесть сию от старого Владимира до нынешнего Игоря, и же истегну ум крепостью своей, и поостри сердце своего мужеством, наполнив всератного духа, наведе свои храбрые полки на землю половецкую за землю русскую. Тогда Игорь возре на светлое солнце, и, видя от него тьмою, вся своя воя прикрыта. И рече Игорь к дружине своей: «Братья и дружина, лучше же бы потяту быть, неже полонено быть. А всядем, братья, на свои борзые комни, да позрим синего дону. Спал князю ум похоти, и жалость ему знамени заступи, искусите дону великого. Хочу бореще, копье преломите, конец поля половецкого. С вами, русичи, хочу главу свою приложите, а любо избите шеломом дону. О, баян, соловью старого времени, абы ты сия полки ущекотал, скача славию по мысленну древу, летая умом под облако, свивая славы оба пола сего времени, рыща в тропу трояне через поля на горы. Пейте было песнь Игоря того внуку. Не бури сокола занесе через поля широкое, галицы стадо бежать к дону великому. Чили воспейте было вещи баяне Велесов внучи, комни ржуть за сулою, звенить слава в Киеве, трубы трубят в Новиграде, стоят стязи в Путивле. Игорь ждет мило брата Всеволода, и речей ему будет ур Всеволод. Один брат, один свет светлый, ты, Игорю, оба есве Святославлича. Седлай, братья, свои борзые комни, а моите готовы, оседланы у Курска напереди. А моите куряне, сведомо к мете, под трубами повите, под шеломы взлелеяны, конец копья вскормлены, пути им ведомы, еруга им знаемы, луцы у них напряжены, тули отворены, сабли изострены. Сами скачут аки серые волцы в поле, ищущие себе чти о князю славе. Тогда вступи, Игорь, князь, в злат стремень, и поеха по чистому полю. Солнце ему тьмой путь заступаше, ночь стонущему грозою птич убуди, Свист зверин в ста, сбися див, кличет верху древа, велит послушать земли незнаемой, Волзи и Поморью, и Посулию, и Суржу, и Корсуни, и тебе, тму тараканский болван. А половцы неготовыми дорогами побегоши к Дону Великому. Кричат телеги полунощи, рцы-лебеди распущены. Игорь к Дону вои ведет. Уже бы беды его пасят птиц по дубию. Волцы грозу сражат по еругам. Орли клёктом на кости звери зовут. Лисицы брешут на черленые щиты. О, русская земля, уже за Шеломенем еси. Долго ночь меркнет, заря свет запала, мгла поля покрыла, щекот славе и успе, говор галичу буди, русичи великое поля, черленами щиты переградиши, ищичи себе чти, а князю славы. Заранее в пяток, потопташа поганые полки половецкой, и рассуши стрелами пополю, помчаша красной девкой половецкой, а с ними златы и паволоки, и дорогие аксамиты, артмами и панчицами и кожухи на чаше мосты мастите по болотам и грязивым местом, и всякими узорочи половецкими. Черлен стяг, белых оругов, черлена челка, сребрено струже, храброму Святославлячу. Дремлет в поле Ольгово хороброе гнездо, далече залетело, не было оно обиде порождено, ни сокола, ни кречета, ни тебе черный ворон поганый половчине. Гзаг бежит серым волком, кончак ему след правит к Дону Великому. Другого дня вельми рано кровавые зори свет поведают, черные тучи с моря идут, хотят прикрыть и четыре солнца, а в них трепещут синие молнии. Быть и грому великому, идти дождю стрелами с Дона Великого, туся копьем преломати, туся саблем потручать ошеломы половецкой, на реце накаяли у Дона Великого. О, русская земля, уже за Шеломенем еси. Все ветры стребожи внуцы веют с моря стрелами на храбрые полки Игоревы. Земля тутнет, реки мутно текут, поросе поля прикрывают, стязи глаголют. Половцы идут от Дона и от моря, и от всех стран русской полки оступиша. Дети бесовы кликом поля преградиша, а храбрые русицы преградиши черленами щиты. Яр Туре Всеволоде, стоишь и на бароне, прыщищи на вое стрелами, гремлиши ошеломы мечи хоролужными. Кама Тур поскочиши, своим золотым шеломом посвечивая, там и лежат поганые головы половецкие, поскепаны саблями калеными, шелом аварский, от тебе, Яр Туре Всеволоде. Кая раны, дорога, братья, забыв чти и живота, и града Чернигова отня злата стола, и свои милые хоти, красные Глебовны, свычаи и обычаи. Были вечи трояне, минула лета Ярославля, были полцы Ольговы, Ольга Святославлича. Той бы Олег мечом крамола коваши и стрелы по земле сеяше. Ступает в злат стремень, в граде тму таракане. Той же звон слышит давний великий Ярослав, а сын Всеволож Владимир по вся утро уши закладаши в Чернигове. Бориса же Вячеславлича слава на суд приведе, и на конину зелену пополому посла за обиду Ольгову храбро и млада князя. С той же каяла святополк полилей отца своего между угорскими находцы ко святей Софии Киеву. Тогда при Ользе Гориславличе сеешицы и растяшет усобицами погибашит жизнь таж Божий внука. В княжих крамолах ветцы человеком скратишись, тогда по русской земле редко ратове кика хоть, но часто в ранних краях хоть трупе себе делячи, а галицы свою речь говоря хоть хотят полететь иной уеде. То было в ты рати и в ты полки, а сицы и рати не слышано. Заранее до вечера, с вечера до света летят стрелы коленые, гримлют сабли ошеломы, трещат копья хоролужные в поле незнаемой среди земли половецкой. Черна земля под копыта косьми была посеяна, а крови пальяна тугое взыдоша по русской земли. Что ми шумить, что ми звенить далече рано перед зорями? Игорь полки заворачает, жаль бы ему, мило брата Всеволода. Бишись день, бишися другой, третьего дня к полуднюю подоша стязи Игореве. Туся брата разлучиста на брезе быстрой каялы, ту кровавого вина не доста, ту пир докончаша храбрые русичи, сваты попоиша, а сами полегоши за землю русскую. Не чить трава жалощами, а древо стугое к земли преклонилось. Уже бы, братья, невеселая година встала, уже пустыни силу прикрыла, встала обида в силах даже Божия внука, вступила деву и на землю трояню, восплескала лебедиными крылы на синем море у Дона. Плещучи, убуди жирно времена. Усобится князем на поганые погыбы. Рекоста бы, брат брату, се мое, а то мое же. И на чаша князя промалая, се великое молвите, а сами на себе крамола ковати. А поганые со всех стран прихождаху с победами на землю русскую. О, далече зайди, сокол, птиц бия, морю, а Игорева храброго полку не кресите. За ним кликну карна, и жляпа скачи по русской земли, смагу людям мычичи в пламени рози. Жены русские, восплакавшись, аркучи, уже нам своих милых лад не мыслю смыслите, не думаю сдумайте, ни о чем и соглядайте, а злата и серебра немало того потрепайте. А Астана бы, братья, Киев тугое, а Чернигов напастьми. Тоска разлияся по русской земли. Печаль жирно тече средь земли русской. А князю сами на себе крамолу каваху, а поганые сами победами нарыщущи на русскую землю, емлиху дань побели от двора. Тиба два храбрые Святославлича, Игорь и Всеволод, уже лжу буддиста которую, ту бяши успел отец их Святослав Грозный великой киевской грозою. Бяшет притрепал своими сильными полки и хоролужными мечи, наступи на землю половецкую, притопта холмы и еругой, возмути реки и озеры, иссуши потока и болота, а поганого кобяка из луку моря от железных великих полков половецких яко выхр выторжи и подеси кобяк в граде Киеве, в гриднице Святославе. Ту немцы и венедицы, ту грецы и марава поют славу Святославлю, кают князя Игоря, и же погрузи жир во дне каялы реки Половецкой, русского злата насыпаша. Ту Игорь князь высиди из седла злата в седло Кощеева, уныша боградом забралы, а веселье поничи. Святослав мутен сон, видев в Киеве на горах. Си ночь с вечера деваху тьмя рече, черную пополомую на кровати тисовой, черпа хоть ми синее вино с трудом смешано, сыпа хоть ми тощими тулы поганых толковин, великий женчук на лона и негует мя. Уже доски без кнеса в моем тереме златоверцем. Всю ночь с вечера бусовый врань возграеху Плесенска, на баллоне бешек дебри кияне и несошися к синему морю. Иркоша бояре князю. Уже княже туга ум полонила. Себа два сокола слетеста с отня стола злата поискать и градут матракане, а любо испить и шеломом дона. Уже соколома крыльца припешали поганых саблями, а самою опутыши в путины железные. Темно бабе в третий день. Два солнца померкоста, оба багряная столпа погасоста, а с ним и молодая месяца Олег и Святослав. Тьмою ся поволокосты, и в море погрузисты, и великое буйство подаст Ахинове. На реце накаяли тьма свет покрыла, по русской земли прострошися половцы, ак и парду же гнездо. Уже снесися хула на хвалу, уже тресну нужда на волю, уже вержишься див на землю. Себа готские красные девы воспеши на брезе синему морю, звоня русским златом, поют время бусова, лелеют месть широканью. А мы уже, дружина, жадни веселье. Тогда великий Святослав из рани злата слова слезами смешанной рече: «О, моя сыновча, Игорь и Всеволоди, рано еста начала половецкую землю мечить свелите, о себе славы искати. Но нечестно одолести, нечестно бы кровь поганую пролиясти. Ваю храбрые сердца в жестоцем хоролузы скована, а в буйсти закалена. Селися твористи моей серебряной седине, а уже не вижду власти сильного и богатого и многовое брата моего Ярослава. С черниговскими былями, с Могуты, из Татраны, из Шельбиры, из Топчаки, из Сревугой, из Альберы. Тибо без щитов за сапожники кликом полки побеждают, звоняче в прадедню славу. Но рекости, мужаемся сами, преднюю славу сами похитим, а заднюю си сами поделим. Отчи диво все, братья, стару помолодите. Коли сокол в мытьях бывает, высоко птиц вбивает, не даст гнезда своего в обиду. Но все зло княжами непособие, на ничися годины обратиша. Все у Рим кричат под саблями половецкими, а Владимир под ранами. Туга и тоска сыну Глебову. Великий княже Всеволоди, не мыслите прилететь издалече, отне злато стола поблюсти. Ты бы можешь и Волгу весло раскропить, а дон шелома вылети. Аж бы ты был, то была бы чага по нагате, а Кощей по Рязани. Ты бы можешь и посуху живыми шериширы стрелять, удалыми сыны Глебова. Ты буй Рюричей Давыди, не вая ли вои злоченными шеломы по крови плаваши? Не вая ли храбрая дружина рыкают, так и тури ранены саблями, коленами, на поле незнаемы? Вступи ты, господина, в злато стребень за обиды сего времени, за землю русскую, за раны Игореве, буйва Святославича. Галечкой осмомысли Ярославе, высоко сидишь на своем златакованном столе, подпер горы угорские своими железными полки, заступив королеве путь, затворив Дуная ворота, меча бремены через облако, суды рядя до Дуная. Грозы твоя по землям текут, отворяющие Киева врата, стреляющие сатни злата стола, салтани за землями. Стреляй, господине Кончака поганого Кощея, за землю русскую, за раны Игоревы, буйва Святославича. А ты, буй Романии Мстиславе, храбрая мысль носит ваш ум на дело, высоко плавающее на дело в буйсти, яко сокол на ветре ширясь, хотя птицу в буйсти одолите. Судьбу уваю железные паперзи под шеломы латинскими, теми тресну земля, и многой страны, Хинова, Литва, Ятвязи, Деремела, и половцы с улицы своя повергоша, и главы свои подклонишь под ты мечи хоролужные. Но уже княже Игорю утерпе солнце свет, а древо не бологом листья срани, порси и посули граде поделиша, а Игорева храброго полку не кресите. Донти княже кличет и зовет князи на победу. Ольговичи храбрые князи доспели на брань. Ингвар и Всеволод, и все три мстиславичи, не худо гнезда шестокрыльцы, непобедными жребии себе власти расхитисти. Кое ваши золотые шеломы и с улицы ляцкие, и щиты, загородите полю ворота своими острыми стрелами за землю русскую, за раны Игореви Буева Святославича. Уже Босула не течет серебряными струями граду Переославлю, и Двина болотом течет оным грозным палачанам под кликом поганых. Един же Изяслав, сын Васильков, позвони своими острыми мечи ошелома литовский, притрепа славу деду своему Всеславу, а сам под черленами щиты на кровавой траве притрепан литовскими мечи и схотью на кров, а то рек. Дружину твою, княже, птиц крылы приоде, а звери кровь полизаши. Не бойся то брата Бречеслава, ни другого Всеволода, един же израни жемчужную душу из храбро тела через златое ожерелье. Уныли голоси, поничи веселье, трубы трубят городенские. Ярославли все внуцы и все славли. Уже понизите стязи свои, вонзите свои мечи вережены. Уже бы выскочисте из дедней слави, вы бы своими крамолами на части наводите поганые на землю русскую, на жизнь все славлю, которую бы бяше носили от земли половецкие. На седьмом веце трояне верже Всеслав жребий о девице Себелюбу. Той клюками подперся о коне и скачи к граду Киеву, и доче сестру же им злато стола киевского. Скачи от них лютым зверем в полночь из Белгорода, обесися синим мгле, утержи вазнем, стрекусы, отвори вратанову граду, расшибе славу Ярославу, скачи волком да немиги с дудуток. На немизи снопы стелют головами, молотят чепи хоролужными, на тотцы живот кладут, веют душу от тела. Немизи кровавые брези не бологом бяхать посеяны, посеяны костьми русских сынов. Всеслав князь людям судяша, князем грады рядяша, а сам в ночь волком рыскаши, из Киева до рыскаши до курт мутаракани, великому хорсу волком путь перерыскаши, тому в Полоцке позвонишь за утреннюю рану у святые Софии в колоколы, а он в Киеве звон слыша, ащи вещи душа в дерзе теле, но часто беды страдаши. Тому вещи баян и первую припевку смысленной речи, ни хитру, ни горазду, ни птицы горазду, суда Божия не минуть. О, станати русской земли, помянувши первую годину и первых князей! Того старого Владимира нельзя бы пригвоздить и к горам киевским. Сего бы ныне старше стязи Рюриковы, а друзей Давыдовы. Но розно се им хоботы пашут, копья поют. На Дунае Ярославнен глаз ся слышит, Зигзицию незнаемо рано кычет. Полечу рече Зигзицию по Дунаеве, а мочу бибрян рукав каяли лице, утру князю кровавые его раны на жестоцем его теле. Ярославна рано плачет, в путивле на забрали аркучи. О, ветре ветрила! Чему, господине, насильно веешь? Чему мычишь шахиновские стрелки на свою нетрудную крыльцу, на моей ладвое? Мало тебя шить в горе, под облако веете, лелеючи корабли на синем море. Чему, господине, мое веселье, поковыли развея? Ярославна рано плачет, путивлю городу на заброле аркучи. О, Днепре славутичу, ты пробил еси каменные горы сквозь землю половецкую. Ты лелеял еси на себе Святославле насады до полку Кобякова. Возлелей, господине, мою ладу ко мне, об их не слала к нему слез на море рано. Ярославна рано плачет, в путивле на забрали аркучи. Светлое и тресветлое солнце, всем тепло и красно еси. Чему, господине, простре горячие свою лучу на ладе вой? В поле безводней жажды им лучи, в сопряже тугое им тули затче. Прыснув море полунощи, идут с морцы мглами, Игореве князю Бог путь кажет из земли половецкой на землю русской котню злату столу. Погасоша вечеру зори, Игорь спит, Игорь бдит, Игорь мыслью поля мерит от Великого Дона до Малого Донца. Комонь в полуночи Авлур свистнул за рекой, велить князю разумейте, князю Игорю не быть. Кликну, стукну земля, во шуме трава, вежися половецкий подвязашися, а Игорь князь поскочи горностаем к тростью и белым гоголем на воду, вержися на бор с комонь, и скачи с него босым волком, и потече к лугу донца, и полете соколом под мглами, избивая гуси и лебеди, завтраку и обеду и ужины. Коли Игорь соколем полете, тогда в лур волком потече, труся собой студенную росу, проторгоста бы свои борзые комни. Донец рече, княже Игорь, немало тебе величия, а кончаку нелюбие, а русской земле веселье. Игорь рече, о донче, немало тебе величия, лелеевши князя на волнах, славший ему зеленую траву на своих серебряных брезях, одевавший его теплыми мглами под синюю зеленую древу, стрижавший его гоголем на воде, чайцами на струях, чернедьми на ветрях. Не так эти речи река Стугна, худу струю имея, пожреши чужие ручьи и струги, ростры на кустью, унушу князю Ростиславу затвори. Днепр тем не березе плачется мать Ростиславля по уныше князя Ростиславе. Уныше цветы жалобуя, и древо стугое к земле преклонилось. А не сороков троскоташе. На следу Игореве ездит гзак с кончаком. Тогда в ране не граеху, галицы помолкоши, сорока не троскоташе, полозья ползаши толка, дятловы тектом путь к реце кажут. Соловьи веселыми песнями свет поведают, молвит гзак кончакове. А же сокол к гнезду летит, сокольчи расстреляю своими злоченными стрелами. Рече кончак кагзе. А же сокол к гнезду летит, а ве сокольца опутаеви красную девицу. И рече гзак кончакове. Аще его опутывая красную девицу, ни нама будет сокольца, ни нама красной девицы, то почнут наю птицы бити в поле половецком. Рек Баян и Ходына, Святославле песнотворца, старого времени Ярославля, Ольгова коганя хоти, тяжко ти головы, кроме плечу, зло ти телу, кроме головы, русской земли без Игоря. Солнце светится на небесе, Игорь князь в русской земли, девицы поют на Дунае, вьются голоси через море до Киева. Игорь едет по Боричево к святей Богородице Пирогощей. Страны рады, грады веселы. Певши песен старым князем, а потом молодым пети, слава Игорю Святославлючу, будет туру Всеволоду Владимиру Игоревичу. Здравие князя и дружина, поборая за христианы на поганые полки. Князем слава о дружине. Аминь.
0: Слово о полку Игореве. Вступление. Не пора ль нам, братья, начать о походе Игоревом слово, чтоб старинной речью рассказать про деяния князя удалого, а воспеть нам, братья, его в похвалу трудам его и ранам побылинам времени сего, не гоняясь в песни за баяном. Тот баян исполнен дивных сил, приступая к вещему напеву, серым волком по полю кружил, как орел под облаком парил, растекался мыслью по древу. Жил он в громе дедовских побед, знал немало подвигов и схваток, и на стадо лебедей чуть свет выпускал он соколов десяток, и, встречая в воздухе врага, начинали соколы расправу, и взлетала лебедь в облака, и трубила славу Ярославу. Пела древний киевский престол, поединок славила старинный, где Мстислав Редедю заколол перед всей косожской дружиной, и Роману красному хвалу пела лебедь, падая во мглу. Но не 10 соколов пускал наш баян, но, вспомнив дни былые, вещи персты он подымал и на струны возлагал живые. Вздрагивали струны, трепетали, сами князем славу рокотали. Мы же по иному замышленью эту повесть о године бед со времен Владимира княженья доведем до Игоревых лет и прославим Игоря, который, напрягая разум полный сил, мужество избрал себе опорой, ратным духом сердце поострил и повел полки родного края половецким землям угрожая. О, баян старинный соловей, приступая к вещему напеву, если б ты о битвах наших дней пел, скача по мысленному древу, если б ты, взлетев под облака, нашу славу с дедовской славой сочетал на долгие века, чтоб прославить сына Святослава. Если б ты Трояновой тропой средь полей помчался и курганов, так бы ныне был воспет тобой Игорь князь, могучий внук Троянов. То не буря соколов несет за поля широкие идолы, то не стаи галочи летят к дону на великие просторы. Или так воспеть тебе, баян, внук Велесов, наш военный стан? За Сулою кони ржут, слава в Киеве звенит, в Новиграде трубы громкие трубят, во Путивле стяги бранные стоят. Часть первая. Игорь, князь с могучей дружиной, мило брата Всеволода ждет. Молвит Буйтур Всеволод: единый ты мне, брат мой Игорь, оплот, дети Святослава мы с тобою, так седлай же борзых коней, брат, а мои давно готовы к бою, возле Курска под седлом стоят. А куряне славные, витязи исправные, родились под трубами, росли под шеломами, выросли как воины, с конца копья вскормлены, все пути им ведомы, все еруги знаемы, луки их натянуты, колчаны отворены, сабли их наточены, шеломы позолочены. Сами скачут по полю волками и всегда готовые к борьбе, добывают острыми мечами князю славы, почести себе. Но, взглянув на солнце в этот день, подивился Игорь на светило. Средь бела дня ночная тень ополченья русские покрыла. И, не зная, что сулит судьбина, князь промолвил: «Братья и дружина, лучше быть убиту от мечей, чем от рук поганых полонену. Сядем, братья, на лихих коней, да посмотрим синего мы дону». Спала князю эта мысль на ум искусить неведомого края. И сказал он, полон ратных дум, знаменьем небес пренебрегая: «Копье хочу я преломить в половецком поле незнакомом. С вами, братья, голову сложить, либо дону зачерпнуть шеломом». Игорь, князь, во злат стремень вступает, в чистое он поле выезжает. Солнце тьмою путь ему закрыло, ночь грозою птиц перебудила, свист зверей несется полон гнева. Кличет див над ним с вершины древа, кличет див, как половец в дозоре. За Сулу, на Сурож, на Поморье, Корсуню и всей округи ханской, и тебе, болван тмутараканский. И бегут, заслышав о набеге, половцы сквозь степи и яруги, и скрипят их старые телеги, голосят, как лебеди в испуге. Игорь к дону движется с полками, а беда несется вслед за ним. Птицы, поднимаясь над дубами, реют с криком жалобным своим, по оврагам волки завывают, крик орлов доносится из мглы. Знать, на кости русские скликают зверя кровожадные орлы. Уж лиса на щит червленый брешет, стон и скрежет в сумраке ночном. О, русская земля, ты уже за холмом. Долго длится ночь, но засветился утренними зорями восток. Уж туман над полем заклубился, говор галок в роще пробудился, соловьиный щекот приумолк. Русичи, сомкнув щиты рядами, славно изготовились к борьбе, добывая острыми мечами князю славы почести себе. На рассвете, в пятницу в туманах, стрелами по полю полетев, смяло войско половцев поганых и умчало половецких дев. Захватили золото без счета, груду оксамитов и шелков, вымостили топки и болота япончами красными врагов, а червленый стяг с хоругвью белой, челку и копье из серебра взял в награду Святославич смелый, не желая прочего добра. Выбрав в поле место для ночлега и нуждаясь в отдыхе давно, спит гнездо бесстрашное Олега. Далеко подвинулось оно, залетело храброе далече, и никто ему не господин, будь то сокол, будь то гордый кречет, будь то черный ворон-половчин. А в степи с ордой своею дикой Серым волком рыская чуть свет, старый Гзак на Дон бежит великий, и Кончак спешит ему во след. Ночь прошла, и кровяные зори возвещают бедствие с утра. Туча надвигается от моря на четыре княжеских шатра, чтоб четыре солнца не сверкали, освещая Игореву рать. Быть сегодня грому на каяле, лить дождю и стрелами хлестать. Уж трепещут синие зорницы, вспыхивают молнии кругом. Вот где копьем русским преломиться, вот где саблем острым притупиться, загремев о вражеский шелом. Русская земля, ты уже за холмом. Вот стрибожье вылетели внуки, зашумели ветры у реки, и взметнули вражеские луки тучу стрел на русские полки. Стоном стонет мать-земля сырая, мутно реки быстрые текут, пыль несется, поле покрывая, стяги плещут, половцы идут. С Дона, с моря, с криками и с воем валит враг. Но полон ратных сил, русский стан сомкнулся перед боем, щит к щиту, и степь загородил. Славный Яртур Всеволод, с полками в обороне крепко ты стоишь, трыщешь стрелы, острыми клинками о шеломы ратные гремишь. Где ты не проскачешь, Тур, шеломом золотым посвечивая, там шишаки земель аварских с громом падают, разбиты пополам, и слетают головы с поганых, саблями порублены в бою. И тебе ли, Тур, скорбеть о ранах, если жизнь не ценишь ты свою, если ты на ратном этом поле позабыл о славе прежних дней, о золотом черниговском престоле, о желанной Глебовне своей? Были братья времена Трояна, миновали Ярослава годы, позабылись правнуками рано грозные Олеговы походы. Тот Олег мечом ковал крамолу, пробираясь к отчему престолу, сеял стрелы и, готовясь к брани, в злат стремень вступал в тму таракани. В злат стремень вступал, готовясь к сече. Звон тот слушал Всеволод далече, а Владимир за своей стеною уши затыкал перед бедою. А Борису, сыну Вячеслава, зелен саван у конина брега присудила воинская слава за обиду храброго Олега. Но такой же горестной каяли, укрепив носилки между вьюков, святополк отца увез в печали на конях угорских убаюков. Прозван Гориславичем в народе, князь Олег пришел на Русь как ворог. Внук Дажбога бедствовал в походе. Век людской в крамолах стал недолог, и не стало жизни нам богатой. Редко в поле выходил оратый, вороны над пашнями кружились, на убитых с криками садились, да слетались галки на беседу, собираясь стаями к обеду. Много битв в те годы отзвучало, но такой, как это,

костями, далеко от крови почернев, задымилось поле под ногами, и взошел великими скорбями на Руси кровавый тот посев. Что там шумит, что там звенит далеко во мгле перед зарею? Игорь весь израненный спешит беглецов вернуть обратно к бою. Не удержишь вражескую рать. Жалко брата Игорю терять. Бились день, рубились день другой. В третий день к полудню стяги пали. И расстался с братом брат родной на реке кровавой на Каяле. Не достала русичам вина, славный пир дружины завершили, напоили сватов до пьяна, да и сами головы сложили. Степь поникла, жалости полна, и деревья ветви преклонили. И настала тяжкая година, поглотила русичей чужбина. Поднялась обида от курганов, и вступила девой в край троянов. Крыльями лебяжьими всплеснула доны море, оглашая криком. Времена довольства пошатнула, возвестив о бедствии великом. А князья дружин не собирают, не идут войной на супостата, малые великим называют и куют крамолу брат на брата. А враги на Русь несутся тучей, и повсюду бедствие и горе. Далеко ты, сокол наш могучий, птиц бия, ушел на Синее море. Не воскреснуть Игоря дружине, не подняться после грозной сечи. И явилась Карна, и в кручине смертный вопль исторгла, и далече заметалась желя по дорогам, потрясая искрометным рогом. И от края братья и до края пали жены русские, рыдая. Уж не видеть милых лад нам боли, кто разбудит их на ратном поле. Их теперь нам мыслью не смыслить, их теперь нам думаю не сдумать, и не жить нам в тереме богатом, не звенеть нам серебром да златом. Стонет, братья, Киев над горою, тяжела Чернигову напасть, и печаль обильною рекою поселением русским разлилась. И нависли половцы над нами, дань берут по белке со двора, и растет крамола меж князьями, и не видно от князей добра. Игорь князь и Всеволод отважный, Святослава храбрый,

0: Добрые сыны, вот ведь кто с дружиною бесстрашной разбудил поганых для войны. А давно ли мощной рукою, за обиды наши покарав, это зло великое грозою усыпил отец их Святослав? Был он грозен в Киеве с врагами, и поганых ратей не щадил, устрашил их сильными полками, порубил булатными мечами и на степь ногою наступил. Потоптал холмы он и яруги, возмутил течение быстрых рек, иссушил болотные округи, степь до лукоморья пересек. А того поганого кобяка из железных вражеских рядов вихрем вырвал, и упал собака в Киеве у княжьих теремов. Венецейцы, греки и марава, что ни день, о русичах поют, величают князя Святослава и горят важного клянут. И смеется гость земли немецкой, что когда не стало больше сил, Игорь князь в Каяле Половецкой русские богатства утопил. И бежит молва про удалого, будто он на Русь накликав зло, из седла несчастный золотого пересел в Кощеево седло. Приумолкли города, и снова на Руси веселье полегло. Часть вторая. В Киеве далеком, на горах, смутный сон приснился Святославу и объял его великий страх, и собрал бояр он по уставу. С вечера до нынешнего дня молвил князь, поникнув головою: на кровати тисовой меня покрывали черной пеленою, черпали мне синее вино, горькое отравленное зелье, сыпали жемчуг на полотно из колчанов вражьего изделья. Златоверхый терем мой стоял без конька, и, предвещая горе, вражий ворон в Плесенске кричал и летел, шумя на сине море. И бояре князю отвечали: смутен ум твой, княже, от печали. Не твои ль два сокола, два чада поднялись над полем незнакомым поискать тму таракани града, либо дону зачерпнуть шеломом? Да напрасны были их усилия. Посмеявшись на твои седины, подрубили половцы им крылья, а самих опутали в путины. Третий день окончилась борьба на реке кровавой на Каяле. И погасли в небе два столба, два светила в сумраке пропали. Вместе с ними, за море упав, два прекрасных месяца затмились. Молодой Олег и Святослав в темноту ночную погрузились. И закрылось небо, и погас белый свет над русскою землею. И как барсы лютые на нас кинулись поганые с войною. И воздвиглась на хвалу хула, и на волю вырвалось насилье. Прянул див на землю, и была ночь кругом, и горя изобилие. Девы готские у края моря синего живут, русским золотом играя, время бусово поют, месть лелеют шаруканью, нет конца их ликованью. Нас же, братья дружина, только беды стерегут. И тогда великий Святослав изронил свое золотое слово, со слезами смешанно сказав: «О, сыны, не ждал я зла такого! Загубили юность вы свою, на врага не вовремя напали, не с великой честью в бою вражью кровь на землю проливали. Ваше сердце в кованной броне закалилось в буйстве самочинном. Что ж вы, дети, натворили мне и моим серебряным сединам? Где мой брат, мой грозный Ярослав? Где его черниговские слуги? Где татраны, жители Дубрав? Топчаки, альберы и ревуги? А ведь было время без щитов, выхватив ножи из глинища, шли они на полчища врагов, чтоб отмстить за наши пепелища. Вот где славы прадедовской гром. Вы ж решили бить на удалую. Нашу славу силой мы возьмем, а за ней поделим и былую. Дивольство старцу мне помолодеть, старый сокол, хоть и слаб он с виду, высоко заставит птиц лететь, никому не даст гнезда в обиду. Да князья помочь мне не хотят, мало толку в силе молодецкой. Время ж то ли двинулась назад, ведь под самым Римовым кричат русичи под саблей половецкой, и Владимир в ранах чуть живой, Горе князю всечи боевой. Князь великий Всеволод, доколе муки нам великие терпеть? Не тебе ль на Суздальском престоле, а престоле отчим породеть? Ты и Волгу веслами расплещешь, ты шеломом вычерпаешь Дон, из живых ты луков стрелы мечешь, сыновьями Глеба окружен. Если б ты привел на помощь рати, чтоб врага не выпустить из рук, продавали б девок по нагате, а рабов порезани на круг. Вы, князья Буй-Рюрик и Давид, смолкли ваши воинские громы, а не ваши ль плавали в крови золотом покрытые шеломы? И не ваши ль храбрые полки рыкают, как туры, умирая от каленой сабли, от руки ратника неведомого края? Станьте, государи, в злат стремень за обиду в этот черный день, за русскую землю, за Игоревы раны удалого сына Святославича. Ярослав, князь Галицкий, твой град высоко стоит под облаками, оседлал вершины ты Карпат и подпер железными полками на своем престоле золотом. Восемь дел ты, князь, решаешь разом, и народ зовет тебя кругом осмомыслом за великий разум. Дверь Дуная заперев на ключ, королю дорогу заступая, бремена ты мечешь выше туч, суд вершишь до самого Дуная. Власть твоя по землям потекла, в киевские входишь ты пределы, и в салтанов с отчего стола ты пускаешь княжеские стрелы. Так стреляй в Кончака, государь, с дальних гор на ворога ударь, за русскую землю, за Игоревы раны, удалого сына Святославича. Вы, князья, Мстислав и Буй Роман, мчит ваш ум на подвиг мысль живая, и несетесь вы на вражий стан, соколом ширяясь сквозь туман, птицу в буйстве одолеть желая. Вся в железе княжеская грудь, золотом шелом латинский блещет, и повсюду, где лежит ваш путь, вся земля от тяжести трепещет. Хинову вы били, и Литву, Деремела, половцы, ятвяги, бросив копья, пали на траву и склонили буйную главу под мечи булатные и стяги. Но уж прежней славы больше с нами нет. Уж не светит Игорю солнце ясный свет, не ко благу дерево листья уронило, поганое войско грады поделило. По Суле, по Роси счету нет врагу. Не воскреснуть Игореву храброму полку. Дон зовет нас, княже, кличет нас с тобой. Ольговичи храбрые одни вступили в бой. Князь Ингварь, князь Всеволод, и вас мы зовем для дальнего похода. Трое ведь Мстиславичей у нас, шестокрыльцев княжеского рода. Не в бою ли вы себе честном города и волости достали? Где же ваш отеческий шелом, верный щит, к копье из ляжской стали, чтоб ворота полю запереть, вашим стрелам бремя зазвенеть за русскую землю, за Игоревы раны, удалого сына Святославича.
1: Уж не течет серебряной струею к Переяславлю городу Сула. Уже Двина за Полоцкой стеною под клик поганых в топи утекла. Но Изяслав Васильков сын мечами в литовские шеломы позвонил, один своими храбрыми полками Всеславу деду славы прирубил. И сам прирублен саблею каленой в чужом краю среди кровавых трав, кипучей кровью в битве обогренный упал на щит червленый, простонав. Твою дружину, княже, приодели лишь птичьи крылья у степных дорог, и полизали кровь на юном теле лесные звери, выйдя из берлог. И в смертный час на помощь храбру мужу никто из братьев в бой не поспешил. Один в степи свою жемчужную душу из храброго он тела изронил, через золотое братья ожерелье ушла она, покинув свой приют. Печальной песни замерло веселье, лишь трубы городенские поют. Ярослав и правнуки Всеслава, преклоните стяги, бросьте меч! Вы из древней выскочили славы, коль решили честью пренебречь. Это вы раздорами и смутой к нам на Русь поганых завели, и с тех пор житья нам нет от лютой половецкой проклятой земли.
0: Шел седьмой по счету век троянов. Князь могучий Полоцкий Всеслав кинул жребий в будущее глянув, о своей любимой загадав. Замышляя новую крамолу, он опору в Киеве нашел и примчался к древнему престолу, и копьем ударил о престол. Но не дрогнул старый княжий терем, и Всеслав, повиснув в синей мгле, выскочил из Белгорода зверем, не жилец на киевской земле, извиня секирами на славу, двери новгородские открыл. И расшиб он славу Ярославу из дудуток через лес Дубраву, да Немиги волком проскочил. А на речке братья на Немиге княжью честь в обиду не дают, день и ночь снопы кладут на риги, не снопы, а головы кладут, не цепом, мечом своим булатным в том краю молотит земледел, и кладет он жизнь на поле ратном, веет душу из кровавых тел. Берега Немиги той проклятой почернели от кровавых трав, недобром засеял их ратой, а костями русскими Всеслав. тот Всеслав людей судом судил, города Всеслав князьям делил, сам всю ночь, как зверь, блуждал в тумане, вечер в Киеве, дозор в Тмутаракане, словно волк, напав на верный путь, мог он Хорсу бег пересегнуть. У Софии в Полоцке бывало, позвонят к заутрени, а он в Киеве, едва заря настала, колокольный слышит перезвон. И хотя в его могучем теле обитала вещая душа, все ж страдания князя одолели, и погиб он местью дыша. Так свершил он путь свой небывалый. И сказал баян ему тогда: «Князь Всеслав, ни мудрый, ни удалый не минуют Божьего суда». О, стонать тебе, земля родная, прежние годины вспоминая и князей давно минувших лет. Старого Владимира уж нет. Был он храбр, и никакая сила Киеву б его не пригвоздила. Кто же стяги древние хранит? Эти Рюрик носит, те Давыд, но не вместе их знамена плещут. Врозь поют их копья и блещут. Часть третья. Над широким берегом Дуная, над великой галицкой землей, плачет, из Путивля долетая, голос Ярославны молодой. Обернусь я бедная кукушкой, по Дунаю речки полечу, и рукав с бобровой опушкой, наклонясь в каяле, омочу. Улетят, развеются туманы, приоткроет очи Игорь князь, и утру кровавые я раны, над могучим телом наклонясь. Далеко в Путивле назабрали, лишь заря займется поутру. Ярославна, полная печали, как кукушка, кличет на юру. Что ты, ветер, злобно повиваешь? Что клубишь туманы у реки? Стрелы половецкие вздымаешь, мечешь их на русские полки. Чем тебе не любо на просторе высоко под облаком летать, корабли лелеять в синем море, за кормою волны колыхать? Ты же стрелы вражеские сея, только смертью веешь с высоты. Ах, зачем, зачем мое веселье в ковылях навек развеял ты? На заре в Путивле причитая, как кукушка раннюю весной, Ярославна кличет молодая, на стене рыдая городской. Днепр мой славный, каменные горы в землях половецких ты пробил, Святослава в дальние просторы до полков Кобяковых носил. Возлилей же, князя господине, сохрани на дальней стороне, чтоб забыла слезы и отныне, чтобы жив вернулся он ко мне. Далеко в Путивле назабрали, лишь заря займется поутру. Ярославна,
1: полная печали, как кукушка кличет на юру. Солнце трижды светлое, с тобою каждому приветное тепло. Что ж ты, войско князя удалое, жаркими лучами обожгло? И зачем в пустыне ты безводной, под ударом грозных половчан, жаждою стянула лук походный, горем переполнила колчан? И взыграло море. Сквозь туман вихрь промчался к северу родному. Сам Господь из половецких стран князю путь указывает к дому. Уж погасли зори, Игорь спит. Дремлет Игорь, но не засыпает. Игорь к Дону мыслями летит, до Донца дорогу измеряет. Вот уж полночь, конь давно готов. Кто свистит в тумане за рекою, то Авлур. Его условный зов слышит князь, укрытый темнотою. Выходи, князь Игорь. И едва смолк Авлур, как от ночного гула вздрогнула земля, зашумела трава, буйным ветром вежи всколыхнула. В горностая белку обратясь, к тростникам помчался Игорь-князь. И поплыл, как гоголь по волне, полетел, как ветер на коне. Конь упал, и князь с коня долой, серым волком скачет он домой. Словно сокол вьется в облака, увидав Донец издалека. Без дорог летит и без путей, бьет к обеду уток лебедей. Там, где Игорь с соколом летит, там Авлур, как серый волк, бежит. Все в росе от полуночных трав, борзых коней в беге надорвав. Уж не каркнет ворон в поле, уж не крикнет галка там, не трещат сороки боли, только скачут по кустам дятлы, Игоря встречая, стуком кажут путь к реке. И рассвет веселый возвещая, соловьи ликуют вдалеке. И на волнах витязя лелея рёк Донец: велик ты, Игорь-князь, русским землям ты принес веселье, из неволи к дому возвратясь. О, река, ответил князь, немало и тебе величия. В час ночной ты на волнах Игоря качала, берег свой серебряный устлала для него зеленую травой. И когда дремал он под листвою, где царила сумрачная мгла, страж ему был гоголь над водою, чайка князя в небе стерегла. А не всем рекам такая слава, вот Стугна, худой имея нрав, разлилась близ устья величаво, все ручьи соседние пожрав, и закрыла Днепр от Ростислава, и погиб в пучине Ростислав. Плачет мать над темной рекою, кличет сына юношу во мгле, и цветы поникли, и с тоскою преклонилось дерево к земле. Не сороки вопали стрекочут, не вороны кличут у Донца, кони половецкие топочут, Гзак с Кончаком ищут беглеца. И сказал Кончаку старый Гзак: если сокол улетает в терем, соколенок попадет в просак, золотой стрелой его подстрелим. И тогда сказал ему Кончак: если сокол к терему стремится, соколенок попадет в просак, мы его опутаем девицей. Коль его опутаем девицей, отвечал Кончаку старый Гзак, он с девицей в терем свой умчится,
0: и начнет нас бить любая птица в половецком поле хан Кончак.
1: И изрек баян, чем кончить речь песнотворцу князя Святослава. Тяжко, братья, голове без плеч, горько телу, коль оно безглаво. Мрак стоит над русскою землей, горько ей без Игоря одной. Но восходит солнце в небеси, Игорь, князь, явился на Руси. Вьются песни с дальнего Дуная, через море в Киев долетая. По Боричеву восходит удалой к пирогощей Богородице Святой. И страны рады, и веселы грады. Пели песню старым мы князьям, молодых настало время славить нам. Слава князю Игорю, Буйтур Всеволоду, Владимиру Игоревичу, слава всем, кто, не жалея сил, за христиан полки поганых бил. Здрав будь, князь, и вся дружина здрава! Слава князям и дружине слава!

0: Душа хотела бы быть звездой, но не тогда, как с неба полуночи сии светила, как живые очи глядят на сонный мир земной, но днем, когда сокрытые как дымом палящих солнечных лучей, они, как божества, горят светлей в эфире чистом и незримом. О чем ты воешь, ветер ночной? О чем так сетуешь безумно? Что значит странный голос твой? То глухо жалобный, то шумно. Понятным сердцу языком твердишь о непонятной муке, и роешь и взрываешь в нем порой неистовые звуки. О, страшных песен сих не пой про древний хаос прародимый. Как жадно мир души ночной внимает повести любимой. Из смертной рвется он груди, он с беспредельным жаждет слиться. О, бурь заснувших не буди, под ними хаос шевелится. Смотри, как на речном просторе по склону вновь оживших вод во всеобъемлющее море за льдиной льдина вслед плывет. На солнце радужно блистая или ночью в поздней темноте, но все неизбежимо тая, они плывут к одной мете. Все вместе, малые, большие, утратив прежний образ свой, все, безразличны как стихия, сольются с бездной роковой. О, нашей мысли обольщение, ты, человеческое я, не таково ли твое значение? Не такова ль судьба твоя? Две силы есть, две роковые силы. Всю жизнь свою у них мы под рукой, от колыбельных дней и до могилы. Одна есть смерть, другая — суд людской. И та, и тот равно неотразимы, и безответственны и тот, и та. Пощады нет, протесты нетерпимы, их приговор смыкает все уста. Но смерть честней. Чужда лицеприятью, не тронута, ничем не смущена, смиренную или ропщущую братью своей косой равняет всех она. Свет не таков. Борьбы, разноголосья, ревнивый властелин не терпит он. Не косит сплошь, но лучшие колосья нередко с корнем вырывает он. И горе ей, увы, двойное горе той гордой силе, гордо молодой, вступающей с решимостью во взоре, с улыбкой на устах, в неравный бой. Когда она при роковом сознании всех прав своих, с отвагой красоты, бестрепетно, в каком-то обаянии идет сама навстречу клеветы, личиную чела не прикрывает и не дает принизиться челу, из кудрей молодых, как пыль, свивает угрозы, брань и страстную хулу. Да, горе ей. И чем простосердечней, тем, кажется, виновнее она. Таков уж свет. Он там бесчеловечней, где человечно искренней вина. Силенциум. Молчание. Молчи, скрывайся и таи, и чувства, и мечты свои. Пускай в душевной глубине встают и заходят они безмолвно, как звезды в ночи. Любуйся ими и молчи. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь. Взрывая, возмутишь ключи. Питайся ими и молчи. Лишь жить в себе самом умей. Есть целый мир в душе твоей, таинственно волшебных дум. Их оглушит наружный шум, дневные разгонят лучи. Внимай их пению и молчи.
1: Песок сыпучий по колени, мы едем поздно, меркнет день, и сосен по дороге тени уже в одну слились тень, черней чаще бор глубокий. Какие грустные места! Ночь хмурая, как зверь стаокой, глядит из каждого куста. Тихой ночью, поздним летом, как на небе звезды рдеют, как под сумрачным их светом нивы дремлющие зреют. Усыпительно безмолвны, как блестят в тиши ночной золотистые их волны, убеленные луной. Ты волна моя морская, своенравная волна, как покоя сыль играя, чудной жизни ты полна. Ты на солнце ли смеешься, отражая небо свод, иль метешься ты и бьешься в одичалой бездне вод? Сладок мне твой тихий шепот, полный ласки и любви. Внятен мне и буйный ропот, стоны вещие твои. Будь же ты в стихии бурной, то угрюма, то светла, но в ночи твоей лазурной сбереги, что ты взяла. Не кольцо, как дар заветный, в зыбь твою я опустил, и не камень самоцветный я в тебе похоронил. Нет, в минуту роковую тайной прелестью влеком душу, душу я живую схоронил на дне твоем. Тихо в озере струится отблеск кровель золотых. Много в озеро глядится достославностей былых. Жизнь играет, солнце греет, но под нею и под ним здесь былое чудно веет обаянием своим. Солнце светит золотое, блещут озеро струи. Здесь великое былое словно дышит в забытьи. Дремлет сладко, беззаботно, не смущая дивных снов и тревогой мимолетной лебединых голосов. Как неожиданно и ярко на влажной небо синеве воздушная воздвиглась арка в своем минутном торжестве. Один конец в леса вонзила, другим за облака ушла. Она пол неба обхватила и в высоте изнемогла. О, в этом радужном видении какая нега для очей! Оно дано нам на мгновенье, лови его, лови, скорей! Смотри, оно уж побледнело, еще минута, две, и что ж, ушло. Как то уйдет всецело, чем ты и дышишь, и живешь. Так в жизни есть мгновения, их трудно передать. Они самозабвение земного благодать. Шумят верхи древесные высоко надо мной, и птицы лишь небесные беседуют со мной. Все пошлое и ложное ушло так далеко. Все мило невозможное так близко и легко, и любо мне, и сладко мне, и мир в моей груди. Дремотою обвеян я. О, время, погоди. Осенний вечер. Есть в светлости осенних вечеров умильная таинственная прелесть, зловещий блеск и пестрота дерев, багряных листьев томный легкий шелест, туманная и тихая лазурь над грустно сиротеющей землею, и, как предчувствие сходящих бурь, порывистый и холодный ветр порою, ущерб изнеможенье. И на всем та кроткая улыбка увиданья, что в существе разумном мы зовем божественной стыдливостью страдания. Обвеян вещью дремотой полураздетый лес грустит. Из летних листьев разве сотый, блестя осенней позолотой, еще на ветви шелестит. Гляжу с участием умиленным, когда, пробившись из-за туч, вдруг по деревьям испещренным, с их ветхим листьем изнуренным, молниевидный брызнет луч. Как увядающее мило! Какая прелесть в нем для нас, когда что так цвело и жило, теперь так немощно и хило в последний улыбнется раз. Нет, моего к тебе пристрастия я скрыть не в силах, мать-земля. Духов бесплотных сладострастия твой верный сын не жажду я. Что пред тобой утеха рая, пора любви, пора весны, цветущее блаженство мая, румяный свет, золотые сны. Весь день в бездействии глубоком весенний теплый воздух пить, на небе чистом и высоком порою облака следить, бродить без дела и без цели, и ненароком на лету набресть на свежий дух синели или на светлую мечту. Какое дикое ущелье! Ко мне навстречу ключ бежит. Он вдол спешит на новоселье. Я лезу вверх, где ель стоит. Вот взобрался я на вершину, сижу здесь радостен и тих. Ты к людям ключ спешишь, в долину. Попробуй, каково у них.
0: Бессонница. Часов однообразный бой, томительная ночи повесть. Язык для всех равно чужой и внятный каждому, как совесть. Кто без тоски внимал из нас среди всемирного молчания глухие времени стенания, пророчески прощальный глаз? Нам мнится мир осиротелый, неотразимый рок настиг, и мы в борьбе природой целой покинуты на нас самих, и наша жизнь стоит пред нами, как призрак на краю земли. И с нашим веком и друзьями бледнеет в сумрачной дали. И новое, молодое племя меж тем на солнце расцвело. А нас, друзья, и наше время давно забвением занесло. Лишь изредка обряд печальный, свершая в полуночный час, металла голос погребальный порой оплакивает нас. Когда дряхлеющие силы нам начинают изменять, и мы должны, как старожилы, пришельцам новым место дать, спаси тогда нас, добрый гений, от малодушных укоризн, от клеветы, от озлоблений на изменяющую жизнь, от чувства затаенной злости на обновляющийся мир, где новые садятся гости за уготованный им пир. От желчи горького сознания, что нас поток уж не несет, и что другие есть призвания, другие вызваны вперед. От всего, что тем задорней, чем глубже крылось с давних пор, и старческой любви позорней сварливый старческий задор. Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса. Есть нескудеющая сила, есть и нетленная краса. И увидание земное цветов не тронет неземных. И от полуденного зноя роса не высохнет на них. И эта вера не обманет того, кто ею лишь живет. Не все, что здесь цвело, увянет. Не все, что было здесь, пройдет. Но этой веры для немногих лишь тем доступна благодать, кто в искушениях жизни строгих, как вы, умел любя страдать, чужие врачевать недуги своим страданием умел, кто душу положил за други и до конца все претерпел.
2: Струнам счет ведут на лире наши древние права, и всего дороже в мире птицы, звезды и трава. До заката всем народам лепят ласточки дворец, перед солнечным восходом преломляет лук стрелец, и в кувшинчик из живого Персефонина стекла вынуть хлебец свой медовый опускается пчела. Потаенный ларь природы отмыкает нищий царь и крадет залог свободы летних месяцев букварь. Дышит мята в каждом слове, и от глубины до пят шарики зеленой крови в капиллярах шебуршат. Словарь. Я ветвь меньшая от ствола России, я плоть ее, и до листвы моей доходят жилы влажные, стальные, льняные, кровяные, костяные, прямые продолжения корней. Есть высоты властительная тяга, и потому бессмертен я, пока течет по жилам боль моя и благо, ключей подземных ледяная влага, все Р и Л святого языка. Я призван к жизни кровью всех рождений и всех смертей. Я жил во времена, когда народа безымянный гений немую плоть предметов и явлений одушевлял, даруя имена. Его словарь открыт во всю страницу, от облаков до глубины земной. Разумной речи научить синицу и лист единый заронить в криницу, зеленый, рдяный, ржавый, золотой. Посредине мира я человек, я посредине мира, за мною мириады инфузорий, передо мною мириады звезд, я между ними лег во весь свой рост, два берега, связующие море, два космоса, соединивший мост. Я Нестор, летописец Мезозоя, времен грядущих я и Иеремия, держа в

бегу. На свете смерти нет, бессмертны все, бессмертно все. Не надо бояться смерти ни в 17 лет, ни в 70. Есть только явь и свет, ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском, и я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком. Живите в доме, и не рухнет дом, я вызову любое из столетий, войду в него и дом построю в нем. Вот почему со мною ваши дети и жены ваши за одним столом, а стол один и прадеду, и внуку, грядущее свершается сейчас. И если я приподнимаю руку, все пять лучей останутся у вас. Я каждый день минувшего, как крепью, ключицами своими подпирал, измерил время землемерной цепью, и сквозь него прошел, как сквозь Урал. Я век себе по росту подбирал, мы шли на юг, держали пыль над степью, бурьян чадил, кузнечик баловал, подковы трогал усами, пророчил и гибелью грозил мне, как монах. Судьбу свою к седлу я приторочил. Я и сейчас в грядущих временах, как мальчик, привстаю на стременах. Мне моего бессмертия довольно, чтоб кровь моя из века в век текла. За верный угол ровного тепла я жизнью заплатил бы своевольно, когда б ее летучая игла меня как нить по свету не вела. Бабочки хохочут, как безумные, вьются хороводы милых дур по лазурному нагромождению стереометрических фигур. Учит их все этой геометрии голенький и розовый Амур. Хореографическим училищем, карнавальным молодым вином, отдает июньская сумятица бабочек, играющих с огнем, перебрасывающихся бисером со своим крылатым вожаком, и уносит их в атагу школьную, хрупкую, бездумную, безвольную, ветер в жизнь входящий напролом. Из стихов про детство. Двор заполонила сорная, безнадзорная, узорная, подзаборная трава, дышит мятой и посленом, шелком шитый зеленым, простирает рукава. На дворе трава не кошена, с похорон гостей не прошена, ибо был один в избе, под окошком с крестовиной, заплетенным паутиной, спит с цигаркой на губе, видит сон про птицу райскую, про свою вину хозяйскую, перед миром и женой, про невзбитую подушку, непочатую чекушку и про тот платок цветной. В последний месяц осени на склоне горчайшей жизни, исполненный печали, я вошел в безлиственный безымянный лес. Он был по край омыт молочно-белым стеклом тумана. По седым ветвям стекали слезы чистые, какими одни деревья плачут накануне все обесцвечивающие зимы. И тут случилось чудо, на закате забрезжила из тучи синева, и яркий луч пробился, как в июне, как птичьей песни легкое копье из дней грядущих в прошлое мое. И плакали деревья накануне благих трудов и праздничных щедрот счастливых бурь, клубящихся в лазури, и повели синицы хоровод, как будто руки по клавиатуре шли от земли до самых верхних нот. Сколько листвы намело, это легкие наших деревьев,
опустошенный.

Тонные сплющенные пузыри кислорода, кровли птичьих гнездовий, опора летнего неба, крылья замученных бабочек, охра и пурпур надежды на драгоценную жизнь, на раздоры и примирения. Падайте наискось на земь, горите в кострах, дотлевайте лодочки глупых сильфид у нас под ногами. А дети северных птиц улетают на юг, ни с кем не прощаясь. Листья, братья мои, дайте знак, что через полгода ваша зеленая смена оденет ноги и деревья. Листья, братья мои, внушите мне полную веру в силы и зренье благое мое и мое осязанье. Листья, братья мои, укрепите меня в этой жизни. Листья, братья мои, на ветвях удержитесь до снега. Мне другие мерещатся тени, мне другая поет нищета. Переплетчик забыл о шагрени, и красильщик не красит холста, и кузнечная музыка счетом на три четверти в три молотка не проявится за поворотом перед выездом из городка. За коклюшки свои кружевница под окном не садится с утра, и лудильщик цыганская птица не чадит кислотой у костра. Златобит молоток свой забросил, златошвейная кончилась нить. Наблюдать умиранье ремесел все равно, что себя хоронить. И уже электронная лира от своих программистов тайком сочиняет стихи Кантемира, чтобы собственным кончить стихом. Жили-были. Вся Россия голодала, чуть жила на холоду. Граммофоны, одеяла, стулья, шапки, что попало, на пшено и соль меняла в 19-м году. Брата старшего убили, и отец уже ослеп. Все имущество спустили, жили, как в пустой могиле. Жили-были, воду пили и пекли крапивный хлеб. Мать согнулась, постарела, посидела в 40 лет, и на худенькое тело рвань по-нищенски надела. Ляжет спать, я то и дело, дышит мама или нет. Гости что-то стали редки в 19-м году. Сердобольные соседки тоже, будто птицы в клетке, на своей засохшей ветке жили у себя в аду. Но картошки гниловатой нам соседка принесла и сказала: как богато жили нищие когда-то, Бог Россию виноватой счел за Гришкины дела. Вечер был, сказала: ешьте, подала лепешки мать. Муза в розовой одежде, не являвшаяся прежде, вдруг предстала мне в надежде не давать ночами спать. Первое стихотворенье сочинял я, как в бреду. Из картошки в воскресенье мама испекла печенье. Так познал я вдохновенье в 19-м году. Эпиграф из «Скупого рыцаря» Пушкина. Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть, в магазине меня обсчитали, мой целковый кассирша нужней, но каких несравненных печалей не дарили мне в жизни моей. В снежном, полном веселости мире, где алмазная светится ввысь, прямо в грудь мне стреляли, как в тире, за душой, как за призом, гнались. Хорошо мне изранили тело, и не взяли зато ни копья. Безвозмездно мне сердце изъело драгоценная ревность моя. Клевета расстилала мне сети, голубевшие, как бирюза.
Наилучшие люди на свете с царской щедростью лгали в глаза. Был бы хлеб, ни богатства, ни славы, мне в моих сундуках не беречь. Не гадал мой даритель лукавый, что вручил мне с подарками право на прямую свободную речь. А все-таки я не истец, меня и на земле кормили. Налей ему прокисших щец, остатки на помойку вылей. Всему свой срок и свой конец, а все-таки меня любили. Одна прощай и под венец, другая крепко спит в могиле, а третья у чужих сердец по малой капле слез и смеха берет и складывает эхо. И я должник, а не истец. Из цикла «Пушкинские эпиграфы». Спой мне песню, как синица тихо за морем жила, зимний вечер. Почему, скажи, сестрица, не из горнего ковша, а из нашего напиться захотела ты, душа? Человеческое тело — ненадежное жилье. Ты влетела слишком смело в сердце тесное мое. Тело может истомиться, яду невзначай глотнуть, и потянешься, как птица, от меня в обратный путь. Но когда ты отзывалась на призывы бытия, непосильной мне казалась ноша бедная моя. Может быть, и так случится, что, закончив перелет, будешь биться, биться, биться, не отомкнут ворот. Пой о том, как ты земную боль и соль и желчь пила, как входила в плоть живую смертоносная игла. Пой, бродяжка, пой, синица, для которой корма нет. Пой, как саваном ложится снег на яблоневый цвет, как возвысилась пшеница, да побил пшеницу град. Пой, хоть время прекратится, пой, на то ты и певица, пой, душа, тебя простят. Из цикла «Пушкинские эпиграфы». Как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Пушкин. Как тот кавказский пленник в яме из глины нищеты моей, и я неловкими руками лепил свистульки для детей, не испытав закала в печке, должно быть, вскоре на куски ломались козлики, овечки, верблюдики и петушки, бросали дети мне объедки, искусство жалкое ценя, и в яму, как на зверя в клетке, смотрели сверху на меня. Приспав сердечную тревогу, я забывал, что пела мать, и научился понемногу мне чуждый лепет понимать. Я смутно жил, но во спасенье души, изнывшей в полусне, как мимолетное виденье, опять явилась муза мне, и лестницу мне опустила, и вывела на белый свет, и леность сердца мне простила, пусть хоть теперь на склоне лет.

0: прошлым летом, путешествуя по Словении, я попал в маленький городок. Он лежал у реки, по берегам которой тянулись заросли густого кустарника. Городок казался тихим и даже немного сонным. Трудно было себе представить, что в годы фашистской оккупации именно этот городок был одним из центров партизанского движения. Только братская могила партизан на площади, возле которой каждое утро кто-то кладет букеты свежих полевых цветов, напоминает об этих героических днях. По вечерам мужчины собираются в трактире с забавным названием «Красный нос» и, покуривая трубки за стаканом молодого вина, ведут неторопливые беседы. И вот тут-то я впервые услышал непонятное таинственное слово «Ха-кум-бум». Что оно обозначает, объяснить мне никто не мог. Но оно было связано с необычайным происшествием, героями которого были ученики местной школы Ивица, Ясень и Симо. Мне захотелось узнать поподробнее обо всей этой истории. И я встретился с ними в маленьком домике, стоящем на самом берегу реки. В этом доме живет Ивица со своими родителями, трудолюбивыми и добрыми людьми. Кроме Ивицы, Ясени и Симо, я встретился еще со старым мельником, дедушкой Яковом, и долговязым парнем, которого все в городе звали Веслоухим, хотя настоящее его имя было Здислав Грабец. И вот теперь мне хотелось бы познакомить вас со всей этой историей, так как она записана мною со слов ее участников. Рассказ Ивицы.
1: Меня зовут Ивица. Я учусь в 7 классе Б. У меня есть 2 друга, Симо и Ясень. Они мои одноклассники. Есть у нас еще 1 друг. Его зовут Шарко. Это мой пес. Он ужасно любит гулять. Куда бы мы ни пошли, Шарко обязательно побежит за нами. Прошлым летом, когда у нас в школе были каникулы, пришли мы, я, Симо, Ясень и Шарко, на рыбную ловлю. День был жаркий, и лов был плохой. Забросили удочку там, где поглубже. Смотрим, крючок зацепился за что-то. Придется лезть в воду, говорю я, иначе ничего не получится. А Симо говорит:
2: это должно быть корень. Поддается.
1: Скорее всего, доска.
3: Может, это водяной?
2: Нет, Ясень, это бабушка водяного. Ну, тянуть.
1: Тяни.
3: Не надо, бежим.
1: Ты, Ясень, лучше помолчи. Водяной давно бы уж схватил нас.
3: Видать, эта штука ужасно тяжелая.
1: Жаль, если она оторвет мою лучшую удочку.
3: Ну тяни, тяни.
4: Ну, давай.
3: Ну.
4: Так.
3: Ой, что это? Что-то такое, а? Коробка.
1: Коробка?
3: Вот увидите, это завещание потерпевших кораблекрушение. Я читал, что если под рукой нет бутылки, письмо на сушу отправляют именно таким способом.
1: Кораблекрушение на реке. Да. Слыхано ли это? Да такие вещи случаются на море, вдали от берегов и людей.
3: А коробка могла приплыть из моря.
2: Могла, могла. Даже Шарко известно, что реки текут в море, а не наоборот. Это письмо Ясеню от Водяного. Старик просит не плевать на него, если он появится, и обещает надрать тебе уши за то, что ты такой умный.
3: А сам-то ты больно умный.
2: Умнее тебя.
1: Ну, хватит. Открывай ее скорей. Интересно, что в ней?
3: Я вам говорю, это завещание потерпевших кораблекрушение.
2: Смотри, тетрадка.
3: А, ну что, я говорил.
2: Здесь говорится о каком-то катере.
3: О катере?
2: Ну да. Катер речной военной флотилии РБ-17.
3: Ну, это судовой журнал затонувшего военного катера.
2: Слушай, Ясень, а что это за штука? Судовой журнал.
3: Книга, в которую записывают все, что происходит на борту корабля во время плавания. Вот видишь, последняя запись. 11 мая 1944 года.
1: Значит, война еще не кончилась.
3: Так это судовой журнал фашистского катера.
5: О, а нас тогда еще и на свете не было.
2: Ну, читай.
6: По приказанию штаба я вышел вчера, держа курс на пункт С. Идем, придерживаясь с левого берега, так как правый опасен из-за партизан.
2: Ага,
6: пока ничего подозрительного не обнаружено.
2: Так, ну.
6: 23:15. Нас обстреляли с левого берега. Отдал приказ отвечать. Мотор встал. Найти причину повреждения не удается.
2: Так, ну, давай дальше, дальше.
6: Вода поднимается. Предпринимаем все возможное для спасения.
3: Ух ты!
6: Попытаемся выйти на берег незамеченными. Убиты два матроса.
2: О, ой, ребята.
6: 23:25. Эта запись, вероятно, будет последней. Тонем.
3: Ой, тонут.
6: Не знаю, как быть с находящейся на катере шкатулкой. Ведь в ней хранятся драгоценности и секретные бумаги. Отдал приказ покинуть катер. Командир катера – лейтенант Торпедо.
2: Это мировое приключение. Когда узнают, что мы нашли настоящий потопленный катер, представляете, как нам будут все завидовать, а?
1: Мы нашли всего-навсего судовой журнал, а не катер. Вся штука в том и состоит, чтобы найти катер.
3: А вместе с ним и шкатулку. В судовом журнале говорится, что на борту катера находится шкатулка с драгоценностями.
1: И совершенно секретными документами. Ребята, такой истории еще ни с кем из нашего класса не приключалось. Я предлагаю немедленно приступить к поискам катера. Мы организуем отряд, который будет называться Хакумбум.
5: А что это такое Хакумбум?
2: Я такого слова никогда и не слыхал. Хакумбум.
1: Это слово я сам придумал. Оно будет нашим паролем. В каждом отряде должен быть пароль. Но стоит кому-нибудь сказать Хакумбум, и сейчас же будет понятно, что он член нашего отряда.
3: А кто будет у нас в отряде?
1: Как кто? Ты, Симо и я.
2: А кто будет командиром?
3: Командиром будет Ивица. Ведь это он подцепил на крючок журнал. Кроме того, у него есть лодка.
2: Правильно.
5: А Шарко мы принимаем в отряд Хакумбу?
2: Конечно, принимаем.
5: Да. Ох, будет здорово, когда мы найдем эту шкатулку.
2: Да, там небось золото, самоцветы и всякая всячина. Мы разбогатеем и купим себе катер побольше, чем у лейтенанта Торпеда. А конфет у нас будет столько. Ну, сколько мы захотим.
1: А по-моему, дело совсем не в драгоценностях. Может, гораздо важнее секретные документы, которые лежат в шкатулке. А на драгоценности построят школу на главной площади. И назовут ее «Школа имени отряда Хакумбум».
5: Вот это да!
2: Правильно, Ивица!
1: А пока, ребята, никому ни звука о случившемся. Хакумбум.
2: Хакумбум.
5: Хакумбум.
1: Хакумбум. И мы дали торжественную клятву не говорить никому ни слова. Только Шарко не дал клятвы. Но мы-то знаем, что он и так никому ничего не скажет. Мы решили пойти на мельницу к дедушке Якову. Может быть, он знает что-нибудь о затонувшем катере. И действительно, дедушка Яков рассказал нам о том, как к нему приходил Торпедо.
0: Рассказ Якова.
7: Это было в 1944 году, когда на нашей земле еще хозяйничали гитлеровцы. Однажды ночью партизаны атаковали и потопили вражеский катер. Сперва я услышал гул мотора, а потом пулеметный огонь. Когда стрельба прекратилась, ко мне зашли партизаны. По их словам, выходило, что весь экипаж сдался в плен, и вот только командира катера они никак не могли найти. Ну, мы решили, что он погиб. Партизаны ушли, а когда забрезжил рассвет, кто-то постучался. Открываю дверь. Вижу, передо мной стоит человек в рваной рубахе и немецких офицерских брюках.
8: Есть кто-нибудь на мельнице?
7: Кроме меня никого. Да и кому быть в такую рань?
8: А партизан нет?
7: Нет. Фу.
8: Ночью партизаны никого не искали здесь?
7: Да никто сюда ночью не приходил. Вот на реке перестрелка была. Что там такое стряслось?
8: С чего тебе пришло в голову спрашивать меня об этом?
7: Да вон, брюки-то у вас совсем промокли.
8: Промокли, потому что я переплывал реку. Дай поесть.
7: Поставил я еду на стол, и он накинулся на нее. Заглатывает куски, ну, видно, здорово проголодался. А револьвер положил возле себя и ни на секунду не спускает с меня глаз. Поел и говорит.
8: Мне пора. Никому не смей говорить, что я был здесь. Если немцы будут спрашивать, где была перестрелка, укажи им ложное направление, понятно?
7: Ладно.
8: Смотри, дед, не выполнишь моего требования, вернусь, пристрелю.
7: И он ушел. Ну, что это гитлеровский офицер, и что он боялся партизан, я это сразу понял. Но почему он скрывался от своих, вот этого я уразуметь не мог.
9: А через несколько дней фашисты обшарили всю реку в поисках потонувшего катера. Но так ничего тогда и не нашли.
0: Второй рассказ Ивицы.
1: Когда дедушка Яков рассказал нам эту историю, я спросил, ну а где же все-таки затонул этот катер?
7: А вон там, возле излучины.
3: А как выглядел торпеда?
7: Кто?
3: Человек, что приходил тогда к вам.
7: Он у меня до сих пор так и стоит перед глазами. Словно я только вчера его видел. Из себя высокой. Волосы черные с проседью. Глаза у него чуть с косинкой. Я это тут же приметил. А во рту золотой зуб. Когда говорит, то видно.
1: С тех пор он не появлялся?
7: Нет. Ну и чудаки же вы, ребята. Война давно миновала. Надо поскорее ее забыть.
1: Мы ушли от дедушки Якова и все гадали, почему торпеда скрыл настоящее место гибели катера, и решили, что торпеда хотел сам завладеть шкатулкой, да не смог. Мы решили искать затонувший катер. Плавали вдоль берега реки в своей лодке, ныряли по очереди. Но сколько ни искали, ничего не находили. Мы ведь точно не знали, где затонул катер. Так проходили дни. И мы уже стали терять надежду. И вот как-то раз, когда мы сидели на берегу реки, на тропу, что ведет к мельнице, вышел какой-то человек. Наверное, он приехал издалека, подумал я. Было очень жарко, а он был в шляпе и плаще. Человек подошел к нам и стал расспрашивать, как пройти на мельницу и кто на ней хозяйничает. Мы ответили. Тогда он спросил, был ли дедушка Яков на мельнице во время войны. Вдруг человек усмехнулся, и во рту у него блеснул золотой зуб. А ясень подметил, что он косит на один глаз. Мы его сразу узнали. Это был Торпедо, капитан потонувшего фашистского катера. Ну, понятно. Он пробрался сюда, чтобы найти свой катер и утащить спрятанную там шкатулку. Что было делать? Бежать в милицию? Рассказать все, что мы знаем? Если нам не поверят, тогда Торпедо уйдет, и драгоценности и документы исчезнут вместе с ним. Значит, надо идти за Торпедо, следить, раскрыть все его планы и только тогда пойти в милицию. Сначала Торпедо пошел на мельницу к дедушке Якову. Пробыл он там недолго. О чем они разговаривали, я не знаю. А потом он направился в город. Он шел и все время оглядывался, словно разыскивая кого-то. На площади у трактира «Красный нос» он увидел Перо. В городе все знают этого бездельника. Его недавно выпустили из тюрьмы. И с ним рядом стоял его старый дружок по прозвищу Черный. Такой же, как он, лодырь и пьяница. Торпедо подошел к ним и сказал, что они могут хорошо заработать, но он не хочет разговаривать об этом на улице. Тогда Перо предложил встретиться в трактире «Красный нос» вечером в 20:00. «Займите там стол в углу у стены», — сказал он, — «где стоит большая скамья». И они разошлись. «Я понял, что в трактир мне надо пробраться во что бы то ни стало».

0: когда стемнело, я потихоньку вошел туда и залез под ту самую большую скамью, о которой говорил Перо. Лежать под скамьей было нелегко, было пыльно и душно. Но, наконец, в трактир вошел Торпедо.
1: Добрый вечер. Чего изволите? Бутылку коньяку и три рюмки.
2: 7 минут.
1: Прошу вас.
3: Привет, шеф.
4: Привет.
5: Садитесь.
3: А, вы уже позаботились о выпивке. Я разрешу себе выпить рюмочку. Ваше здоровье.
4: Ваше здоровье.
5: Ну-с, не будем терять времени зря. Поговорим о деле.
6: Верно. Что от нас требуется?
5: Я помогу вам хорошо заработать. Но прежде всего условимся. Кончите работу, забудьте о ней. Если проболтаетесь, не сносить вам головы.
2: О, звучит дьявольски серьезно.
5: Я не люблю шутить. Ну, если мои условия вам не подходят, кончим разговор. Если вы отказываетесь...
6: Черт возьми, кто сказал, что мы отказываемся?
3: Ближе к делу, шеф.
0: И вдруг я почувствовал, как у меня неприятно защекотало в носу. Должно быть, от пыли. Я даже зажал нос, но...
3: Будьте здоровы. Не каждому удается схватить простуду в такую жару.
5: С чего это взяли, что я простужен?
3: Разве вы не чихнули?
5: И не думал чихать?
3: Чихнули, наш.
6: Наверное, скамья скрипнула.
3: Ладно, может, мне померещилось. Продолжим разговор.
5: Прежде всего, нужна лодка.
3: Лодка будет.
5: Работа придется на реке ночью. Надеюсь, вы плаваете?
3: Какой разговор?
6: Плаваю.
5: Придется нырять. Управиться надо за одну ночь.
6: А кого мы будем искать в реке? Да еще ночью.
5: Вы должны вытащить одну вещицу, она не особенно тяжелая.
3: А подробнее нельзя сказать?
5: Но этого с вас довольно. За работу каждый из вас получит 10 тысяч динаров. Думаю, неплохо за одну ночь.
3: Вы, господин, видно, считаете нас дураками. За такую сомнительную работенку это просто гроши.
5: Но мне виднее, сколько надо платить.
3: Слушайте, шеф, я вам не советую торговаться. Подумайте, что случится, если я кое-где расскажу о ваших планах. Да и в нашу страну вы попали, должно быть, не вполне законным путем.
5: Это шантаж?
3: Шантаж, шпионаж. Похожие слова.
5: Сколько вам нужно?
3: 30 тысяч.
6: 30 тысяч каждому.
5: Ну, черт с вами, я согласен.
3: Итак,
5: сегодня в 12 часов ночи будьте с лодкой в излучине реки, что вблизи старой мельницы. Все.
3: Минуточку, шеф.
1: Что?
3: Вы забыли о задатке.
1: А, держите.
5: Но не вздумайте надуть меня.
3: Договорились.
6: До встречи.
0: Они распрощались и ушли. Я осторожно высунул голову, осмотрелся, вылез из-под скамьи, через окно выбрался на улицу и наскочил прямо на Веслоухова. Мы так зовем одного долговязого парня. Он нигде не учится и целые дни шатается по улицам. У нас с ним давняя вражда. Он стал задираться, и я охотно надавал бы ему тумаков, но только в этот раз мне некогда было затевать с ним драку.
7: Рассказ Веслоухова.
8: Я возвращался из кино, где смотрел американский фильм «Победитель Апаши». Вот это фильм, так фильм. Там один кровавый бизон убивает на повал 25 полицейских. Пах-пах-пах! Пах! И потом прыгает прямо в машину с 8-го этажа. Так вот, иду я по улице, и вдруг слышу, кто-то кричит.
9: Эй, ты, осел, подойди-ка сюда.
10: Ну, чего смотришь?
8: Смотрю, кого это ты называешь ослом.
4: тебя, мой мальчик. Не правда ли, Черный? Это имя здорово к нему подходит. Уши-то у него копия ослиных.
5: Это ты здорово подметил.
9: Сами вы ослы.
6: Будешь знать, как следует разговаривать с порядочными людьми.
4: Вот видишь, мой мальчик, как плохо живется на свете невоспитанному человеку.
10: Ну что вам от меня нужно?
4: Слушай, парень, достань нам где-нибудь лодку. За труды мы тебе заплатим. Можешь?
10: Если хорошо заплатите, достану.
4: Получишь царское вознаграждение. 500 динаров. Столько денег тебе еще никогда не снилось.
10: Вы что, взаправду считаете меня дурачком?
9: Да за такую работу дайте 1000 динаров.
10: 500 сейчас, а 500 в обмен на лодку.
6: Ну и ну. Ну хорошо. Вот тебе 500 динаров задатка. Лодку можешь одолжить или взять без спроса. Это нас не касается.
10: Ладно.
4: Сегодня в 10 вечера пригони лодку к двум тополям на левом берегу.
6: Только не вздумай нас надуть. Понял?
10: Еще бы. В 10 часов я буду на месте. А вы приготовьте остальные деньги.
4: Хватит бубнить про деньги. Я вижу, тебе невдомек, что ты имеешь дело с людьми слова. А теперь ступай, ступай.
8: Раздобыть лодку было не так уж трудно. Я давно заприметил место, где ивица прячет свою посудину. Как только стемнело, я отвязал ее и пригнал к левому берегу, только не к двум тополям, около которых мы условились встретиться с Перо и Черным, а немного поодаль. Лодку я спрятал в камышах, а сам пошел к условленному месту.
4: Ну, как дела? Где лодка?
8: Лодка здесь. А где деньги?
4: Я спрашиваю тебя, где лодка? О деньгах поговорим, когда я найду это нужным. Так что же?
8: Да, но вы обещали мне еще 500 динаров. Отдайте мне их, и я покажу, где лодка.
6: Слушай, парень, я в последний раз спрашиваю, где лодка?
4: Ну, живее, где лодка?
6: Ну!
8: Там, там, влево от тополя. Ради бога! Отпустите меня!
6: Погодите-ка, молодой человек. Сегодня вы получили кое-какие деньжата. Выложите их. Деньги портят людей вашего возраста. Ну, где деньги?
8: А я истратил их.
6: Не ври. Давай деньги, пока у меня не лопнуло терпение.
8: Нате, подавитесь!
6: Ах ты, щенок!
4: Дай ему раз-другой. А теперь в лодку. И айда к старой мельнице. Времени в обрез.
8: И они уплыли. А я остался на берегу, и в кармане у меня было пусто. Вместо 1000 динаров я получил затрещенные тумаки. Ну, погодите же, подумал я. Хоть вплавь, а я доберусь на ту сторону и узнаю, что вы собираетесь делать у старой мельницы.
7: Третий рассказ ивицы.
0: В эту ночь мы решили разыскать затонувший катер во что бы то ни стало и вытащить из него шкатулку, прежде чем это успеет сделать торпедо. Но когда мы пришли к причалу, то увидели, что лодки нет. Ее украли. Мы стояли, не зная, что делать. И тогда Симо сказал:
11: ребята, хоть лодка и пропала, но ведь мы-то знаем, где собирается шайка торпеда. Идем, подождите.
0: Мне кажется, что мы неправильно себя ведем.
11: Ты что, боишься?
0: Нет, я не боюсь. Ну а что, если мы попадем в беду? Ведь никому не известно, где мы.
12: Об этом и я думаю.
11: Ну хорошо, я тоже отлично соображаю, что за такое нам здорово попадет. Да только куда теперь нам подаваться?
12: Пойти в милицию, рассказать им все, и пусть они ловят торпеда.
11: Но нам никто не поверит. Мы сами заварили эту кашу, сами должны ее и расхлебывать. Я предлагаю действовать дальше. Хакум-бум!
0: Хакум-бум!
12: Хакум-бум!
0: И мы бросились к старой мельнице. Только Шарко оставался дома на привязи. Мы шли, пробираясь через густой кустарник. Он хлестал нас по лицу, по рукам.
11: Луна еще не взошла, и было очень темно и страшно. Наконец мы вышли на опушку небольшой поляны. Мы залегли в кустах и стали ждать. Показалась луна, и вскоре на поляне появился торпедо. А через некоторое время с реки донесся слабый всплеск весел.
13: Это вы, хозяин?
14: Я причаливаю. Вы запаздываете.
6: Из-за нескольких минут земля не провалится.
9: Поработайте с нашей, небось и вы опоздаете.
14: Вы чересчур разговорчивы. Я нанял вас работать, а не болтать языком.
9: Ну, знаете,
14: затяни лодку.
11: Мы наблюдали из своей засады и увидели, как торпедо сунул руку в правый карман пиджака и стал медленно вынимать пистолет. Но в это время до наших ушей долетел странный шум. Он нарастал с каждой секунды.
12: Оборотень. Определенно оборотень. Ни человек, ни зверь так не шумит. Я боюсь.
9: Молчи. Черт побери, что там такое?
14: Тихо. Надо пойти посмотреть. Укройтесь за деревьями. Если придется стрелять, как бы я не продырявил ваши шкуры. Сегодня ночью вы мне еще понадобитесь.
11: Торпедо с пистолетом в руке медленно пошел по тропинке и остановился прямо около нас.
14: Проклятье, это собака.
11: Этот пес был наш Шарко. Он, должно быть, почуял, что нам грозит опасность, и вырвался из конуры вместе с цепью и куском доски. Негодяй ранил его.
15: Нам надо бежать отсюда, пока не поздно.
11: Правильно. Бежим в милицию. Если мы припустимся, они еще успеют застигнуть торпедо здесь. И мы бросились бежать.
8: Второй рассказ Якова.
5: С того времени, когда в мой дом ворвался торпедо, прошло без малого 15 лет. Но когда он вторично пришел ко мне, я сразу узнал его. И он узнал меня тоже. И вот стояли мы так друг против друга, и он все старался себя уверить, что я забыл его и ту ночь, и нашу первую встречу. Он сказал мне...
16: Я служу в учреждении, которое поднимает затонувшие корабли. Наша фирма занимается...
5: Так я ему и поверил.
16: Мне хотелось бы узнать, не затонуло ли здесь во время войны какое-нибудь судно, а если затонуло, то не поднимали ли его?
5: Это я сразу понял, что он шпион, но я успокоил его. Сказал, что где-то здесь затонул катер, но никто его не искал и не поднимал. Он засмеялся, и я увидел, как блеснул его золотой зуб. На том мы и распрощались. Что делать? Я решил пойти в милицию и там все рассказать. В милиции меня принял какой-то совсем еще молодой паренек. Он сказал, что начальник будет только завтра утром. Я ему все выложил, но мне показалось, что он без особого доверия отнесся к моему рассказу. «Разберемся», — сказал он спокойно. «Ну нет», — подумал я, — «ведь завтра утром я опять приду и все расскажу самому начальнику». Когда я вернулся из города на мельницу, был уже вечер. Я сидел на крылечке и думал, зачем этот человек появился в нашем городе? Какая-то у него здесь прочная зацепка. Должно быть, на катере что-то осталось, раз он приехал сюда. Я уже собрался идти спать, как вдруг мне почудилось, что ветер принес с реки какие-то голоса. Через некоторое время раздался выстрел, а потом наступила тишина. Кто стрелял? По какой причине? Уж не замешан ли здесь мой незнакомец, подумал я. Однако
17: в кого он мог стрелять. Я решил пойти посмотреть, что там творится. Подойдя к реке, я услышал человеческий голос. Медленно, продираясь через кусты, я подошел к опушке. Но вдруг под моей ногой громко хрустнула ветка, и почти тотчас же кто-то сбил меня с ног. Не успел я прийти в себя, как чьи-то колени прижали меня к земле, а луч фонаря совершенно ослепил меня.
5: А, старый знакомый. Тоже решил попасть в нашу компанию.
3: Кто это?
16: Мельник. Разве не узнали?
3: Черт побери, действительно он.
9: Эта ночь проклята небом. Каждые 5 минут сюрпризы.
16: Ну, хватит болтать.
5: Сознавайся. Ты притащился сюда, чтобы шпионить за мной? Отвечай, или я пристрелю тебя, как собаку.
17: Ты думаешь, я дрожу за свою шкуру? Нет, я отвечу тебе. Я сразу узнал тебя. Ты командир потопленного фашистского катера. Молчать!
3: Ах, вот оно что, значит, наш шеф капитан корабля.
5: Проклятый пес!
3: Не клонь, старика! Один неточный удар, из него дух вон. Нам не хватает только убийства.
5: Жаль, что я не прикончил тебя 15 лет назад.
9: Не убивай старика, это принесет нам несчастье.
5: Вам да, если окажетесь глупцами, но не мне. Мне это всегда приносит счастье.
17: Ну, тогда стреляй, убийца.
5: Стрелять я не буду. Я не собираюсь поднимать такой шум. Я тебя задушу.
17: Он поднял руки, чтобы схватить меня за горло. И тогда я рванулся из последних сил, сбросил его с себя, вскочил и побежал к реке. Я хотел успеть прыгнуть в воду, но у самого берега он догнал меня и ударил рукояткой револьвера по голове. Пришел я в себя в воде. С трудом я выбрался на берег и здесь снова потерял сознание.
7: Второй рассказ Веслоухова.
8: Прошло много времени, пока я, наконец, добрался до другого берега реки. Я тихо пролез через кусты к поляне. На ней стояли Перо, Черный и еще какой-то незнакомый мне господин, который был, видимо, чем-то недоволен.
16: Быть может, вы заранее справились, какого рода работу я вам поручаю? Честную или нет?
9: Но я не хочу быть соучастником убийства.
16: Бросьте кривляться. Вы отлично понимали, почему я выбрал именно вас. А теперь вы разыгрываете себя невинных младенцев. Вам не кажется, что людям вроде вас подобная роль не к лицу?
9: Но ты брось насмехаться.
16: Довольно. Я не позволю, чтобы всякие щенки брехали на меня. В ваших интересах попридержать язык, иначе река достаточно глубока.
9: Ах, вот как. Ему хочется отделаться от нас.
16: Что вы сказали?
3: Бросим спорить. Говорите, что нам надо делать?
16: Ну, счастлив отметить, что вы становитесь умнее. Ну что ж, слушайте. Где-то в этих местах на дне реки покоится затонувший военный катер. Надо проникнуть в каюту и извлечь оттуда небольшую шкатулку. Вот и все.
9: А шкатулка тяжелая?
16: Ну, в ней, пожалуй, 10 кг вес. Она лежит в подвесном ящике на стене. Найдете без труда.
3: А что в шкатулке?
16: Ну, я платил за работу, и содержимое шкатулки вас не касается. Понятно?
9: Нет, мне хочется знать, что именно я буду вытаскивать из реки.
3: Мне тоже.
16: Ребятки, не будьте любопытны сверх меры. Я ведь предупредил вас, что может произойти ночью на реке. Лучше не искушать судьбу.
3: Но я не желаю быть куклой с завязанными глазами.
16: Приступайте к работе. Раздевайтесь и марш в воду.
3: Что, это приказ?
16: Да. Если мой приказ не выполняют, я превращаюсь в дьявола.
9: Так не бывать тебе дьяволом!
8: Так не бывать тебе дьяволом! Крикнул Перо и внезапно кинулся на торпеду. Вслед за ним бросился и Черный. Они повалили торпеду на траву, нанося ему удары по голове.
3: Надо связать его, да покрепче. А когда мы отыщем шкатулку, решим, что с ним делать. Вот веревка. Тут хватит, чтобы спеленать его по всем правилам.
9: Ну-ка, поверни его, да тяни руки за спину. Вот так, хорошо?
3: А,
6: Смотри-ка, наш хозяин, кажется, приходит в себя. Ну, что скажете, дорогой?
16: Берите шкатулку со всеми драгоценностями.
6: Драгоценностями?
16: Оставьте мне только один пакет. Клянусь, в нем нет денег, и вам он ни к чему.
6: Пошли.
18: Не скучайте, шеф, мы скоро вернемся.
8: Они уселись в лодку, отплыли немного от берега и по очереди стали нырять. Ведь им не могло прийти в голову, что рядом в кустах притаился я, тот самый парень, с которым они так подло обошлись. И тогда я решил освободить этого господина. Конечно, не задаром. Пусть он отомстит тем двоим и за себя, и за меня. Вот будет здорово. Я подполз к связанному и тронул его за плечо. Тише! Ну, тише же! Вы слышите меня?
16: Слышу. Кто вы?
8: Это не важно. Я хочу освободить вас.
15: Тише, тише.
8: Как бы нас не застукали.
16: Не бойся. Скорее развяжи эти проклятые веревки.
8: Сейчас, сейчас, сейчас. Сперва нам надо кое о чем договориться. Я бедняк.
16: Проклятие. Кругом бандиты да шантажисты. Я бы вам всем размозжил головы.
8: А если так, я не стану развязывать. Мне вовсе не хочется ходить с размозженной головой.
16: Я же шучу. Сколько ты хочешь?
8: 10 000. Ну, не так уж много, если учесть, что они решили бросить вас в реку. Ну, как вы находите,
16: а? Ладно, развязывай.
8: Я развяжу вам руки и положу рядом с вами пистолет. А вам потом будет самому легко распутать веревки на ногах и посчитаться с теми двумя. В каком кармане у вас бумажник?
16: В правом внутреннем кармане пиджака. Бери деньги, развязывай быстрее. Ага. Отсчитай 100 бумажек, здесь 100.
8: Ага. Ага. Все в порядке. Я только взял немножечко побольше.
16: Развязывай быстрее.
8: Сейчас, сейчас, сейчас. Ага. А вот тут под ивой лежит ваш пистолет. Ноги вы освободите сами. Очень рад был оказать вам услугу. Я бегу, желаю удачи. И я бросился к кустам. Потом, тихо обогнув поляну, стал ожидать, что же будет дальше. Торпедо уже развязывал узлы, которыми были связаны ноги, и поднял с земли пистолет. Как раз в это время лодка подплыла к берегу.
14: К черту катер, к черту шкатулку. В такой кромешной темноте не нащупать и небоскреба, не только какой-то там катер. Да еще вода ледяная, руки того и гляди отвалятся.
18: Давай отдохнем, отогреемся и попробуем еще раз. Вдруг тогда нам повезет.
14: Руки вверх, ребятки!
16: Не шевелитесь. Не то я продырявлю вам головы. Как видите, ситуация изменилась в мою пользу.
18: Высвободился.
19: Теперь нам крышка.
16: Что же вы, не нашли шкатулку? Я нанял неподходящих людей. Придется закончить работу самому. Но сперва я рассчитаюсь с вами.
14: Стой! Именем закона! Бросить оружие!
8: И на поляне появилось несколько милиционеров. В руках у них были пистолеты, а позади них я увидел Ивицу и его товарищей.
7: Так закончилось приключение храбрых ребят из отряда Хакумбум. Ну а как же шкатулка, спросите вы? Достали ее? На центральной площади городка, напротив памятника партизанам, стоит новая просторная школа. Своими окнами она смотрит на реку, на берегах которой происходила эта история. Но главное даже не это. Секретный пакет с адресами шпионских явок, ради которого лейтенант Торпедо появился возле мельницы дедушки Якова, попал в надежные руки.

Ганна Оганесян. Мне надо посоветоваться. Почти детективная история.

0: осени птицы улетают в теплые края и там проводят всю зиму. Весной птицы возвращаются домой и проводят дома все лето. Они вьют гнезда.
1: Сколько до звонка осталось?
2: Откуда я?
0: Наступает осень, и птицы Антонова, целыми стаями улетают.
1: Антонова, сколько до звонка?
2: Я записываю.
0: Круглик, Круглик.
1: Я?
0: Тебя это не интересует?
1: Меня? Нет.
0: Круглику это не интересно.
1: Нет, я уже знаю про это.
0: Ну, тогда постой в коридоре и подумай своей головой.
1: А разве можно подумать чужой головой?
0: Ну, Круглик, мое терпение кончилось. Ступай к директору и сам ему расскажи про свое поведение.
1: Хорошо, сейчас.
3: Можно, Аркадий Иванович?
4: Входите. А, Круглик.
1: Ага.
4: Ну, опять выгнали?
1: Нет. Аркадий Иванович, мне нужно с вами посоветоваться.
4: Ну что ж, давай, советуйся.
1: Вы понимаете, Аркадий Иванович, вот, значит так, один человек из нашего класса проболтался бабушке, что я все знаю. Ну, про то, что меня из детского дома взяли. Теперь они с мамой, понимаете, плачут по ночам, когда я спать ложусь.
4: А ты разве знал об этом?
1: Да я-то знал давно. Мне еще дворничка летом сказала, но я молчал, а ему вот я рассказал.
4: А почему же ему такое доверие?
1: Так он же моим другом был.
4: Так, так, так, так, ты ему доверился,
1: да.
4: А он...
1: Вот, вот именно. А тут, понимаете, Аркадий Иванович, дело такое. Сегодня вечером на пустыре ребята будут бить его за то, что он толстый. Так вот мне-то, Аркадий Иванович, идти его бить или...

0: Так. Значит, ничего не случилось?
1: Нет, нет, нет, все в порядке. Просто я хочу узнать ваше мнение о Саше. Угу. Выпускаем их, так. Конечно, волнуемся.
0: Так.
1: Успеваемость у Саши вполне приличная, а вот что он за человек, а?
0: Человек. Ох, мне, дураку старому, и... Да, а порой все внутри кипит. Столько дел кругом. А Сашке уже 17 лет. Приходит из школы. Поест и на тахту заваливается. То ли спит, то ли думает. Телевизор этот включит и валяется. Понять не могу. Чем Сашка жить думает? Чем волноваться? С кем бороться? Вот я даже недавно написал сыну. Скучным человеком растет наш Сашка. Вот. А потом не послал то письмо. Нет. Чего их там расстраивать?
2: Аркадий Иванович, Аркадий Иванович, вас артист наш дожидается.
1: А, да-да, спасибо. Игорь, ты прости, что заставил ждать.
3: Аркадий Иванович, узнали что-нибудь?
1: Кто портфель украл? Да, знаю.
3: Так значит, все в порядке.
1: Знаю, кто. Никак не могу понять, почему.
3: Ну, Аркадий Иванович, знаете, это против всех законов детектива. Следователь вначале узнает мотивы, а потом находит преступника. А раз известно, кто, надо отобрать у него портфель и выгнать из школы.
1: Игорь, я не следователь, а учитель. Я, знаешь, о чем думаю? А что, если этот мальчик захотел одолжить кусочек твоего успеха? Твоей удачи.
3: Аркадий Иванович, ну что? Это уж что-то больно поэтичное. Да, по-моему, это обычное хулиганство.
1: Поэтично, когда в 9 классе ты подделал годовую оценку в журнале и наврал мне, что сделал это ради больной матери, тебя спасло как раз мое поэтичное отношение к тебе.
3: Ну, если вы знали, что моя мать была здорова, тогда почему же
1: вы... Тебе захотелось тогда, чтобы все выглядело именно таким образом. А я решил не убеждать тебя, что ты просто тщеславный трус.
3: Нет. Нет, Аркадий Иванович, нет, нет, нет. Когда я вспоминаю эту историю, мне так стыдно. Аркадий Иванович, мне ужасно стыдно.
1: Так что придется тебе подождать. На тебе, почитай. Похищение в полночь.
4: Ну, в каком кабинете?
5: Да, алгебру
4: списал. Ты что, химию списывал, физику?
5: Ну и что?
4: Тебе еще алгебру?
6: Эй, эй, только! Ты не забыл вечером на пустыре?
1: Напрасно я Игорю напомнил про ту отметку. Напрасно. Если копаться, у каждого из нас есть поступки, стыд за которые не проходит с годами. Нет?
7: Пойми, что... Ты пойми, вот...
1: О, смотри-ка.
7: Тебе же безразлично, в какой школе
1: вот учиться. Мои милые влюбленные, по-моему, они мало с того.
7: У тебя нет никаких склонностей.
8: Скажите, какой великий математик. Хорошо, пойду работать я. Тебе не будет стыдно?

0: А тебе не будет стыдно, когда я вместо того, чтобы заниматься любимым делом, буду подметать стружку?
1: Мы, кажется, ссоримся.
2: Не вижу предсвадебного оживления. Молодые люди, вы что, ссоритесь?
1: Я не знала, что он такой. Аркадий Иванович, я пойду.
0: Аркадий Иванович, нам, видимо, рано жениться.
2: Ну, смотри, дело ваше.
3: Аркадий Иванович! Аркадий Иванович, ну что вы подумали? Мне идти бить.
2: Во сколько бьете?
3: 6.
2: А, ну, знаешь, время еще есть.
3: Есть.
2: Ты потерпи, потерпи. Мне надо с одним делом закончить.
3: Хорошо.
4: Ну, значит, ребят, совет дружины завтра, там все и обсудим. А сейчас остаются только художники. Газету надо закончить, наконец.
5: Да, до свидания.
3: Ой, Аркадий Иванович!
4: Аркадий Иванович!
2: Здравствуйте, здравствуйте.
4: Аркадий Иванович, я вас очень прошу, приходите завтра на совет дружины. Один конфликт надо разобрать.
2: Нет, нет, Коль, я не приду. Нет, вы взрослые люди, разбирайте ваши конфликты сами. Что я каждый раз... Каждый раз я на ваших собраниях как генерал на свадьбе. Совет ваш, дела ваши, сами и решайте. Ребята, вот лучше скажите-ка мне, Саша Храмцов какую-нибудь работу у нас в школе ведет?
1: Сашка Храмцов работу?
4: Да никакой. Я лично его не уважаю. Амеба какая-то.
2: Ну, чем-то он интересуется?
4: Ничем не интересуется. Интересуется поесть и поспать. Да ну что о нем говорить?
2: Ну, с каких это пор ты так категоричен? Между прочим, если в школе есть, как ты выразился, амебы бесцветные, то это прямая вина твоя, как комсорга.
4: Аркадий Иванович, к нему не подступиться. Конечно. Формально он в полном порядке, двоек нет, поведение нормальное. А чуть что, он сразу в мою личную жизнь не вникай.
6: Ну да, конечно, с него без спроса нет никакого.
4: Кстати, Аркадий Иванович, вы за него не беспокойтесь, у него роман с Ирой Волковой. Ну, слышали? Чемпионка по фигурному катанию.
6: Из 25-й школы.
2: Что значит роман?
4: Ну, дружит, значит. Он сам всем хвастает.
3: Ну, ребят, ну мы пошли.
6: Аркадий Иванович.
2: Да, да.
6: Аркадий Иванович. Ну, что, до отлета 5 часов осталось. Что с портфелем?
2: Я тебе детектив дал.
6: Дали.
2: Интересно.
6: Ну, как сказать, жутковато. 10 страниц прочел, а уже троих ухлопали.
2: Совсем страшно станет. Ольгу Константиновну позови. Я вернусь через час. Мне необходимо в 25-ю школу зайти.
6: Хорошо.

0: Ну да. Но дело в том, что мы с Сашей ведь ни разу не виделись.
1: А мне говорили, что вы друзья.
0: Да, мы, конечно, друзья, только телефонные друзья. 2 месяца назад Саша позвонил мне, сказал, что видел соревнования. Ну, поздравил с победой.
1: Угу.
0: Рассказал, что учится в театральном институте. Мы немножко поболтали, ну, а потом он стал звонить мне каждый вечер.
1: И вам не хотелось с ним встретиться?
0: Мне не хотелось? Да что вы! Ну, у него же нет ни минуты свободной. То репетиции, то концерты, то съемки. Скажите, а почему вы им интересуетесь?
1: Так видите ли, я...
0: А, я понимаю. Вы, очевидно, журналист, да? И хотите написать о нем, ну, статью написать. Угадала?
1: Да. Ну, что-то вроде творческого портрета. Скажите, не должны ли вы в ближайшее время встретиться с Александром?
0: Да, как раз сегодня. Он в первый раз придет ко мне на каток. Наконец я увижу его. У меня ведь каждый день тренировки, скоро чемпионат.
1: Устает?
0: Ой, ужасно устаю.

Вот уже и темнеет. Надрать бы тебе уши, Саша Хромцов. По твоей милости так бестолковый день прошел. Ах, опять не договорился с конторой относительно летнего ремонта. Какой я к черту директор? Я был неплохим историком. Нет, со следующего года обязательно возьму несколько часов в старших классах. Очень люблю уроки, посвященные первым пятилеткам. Люблю эту тему, потому что люблю вспоминать это время. Чехов говорил: там хорошо, где нас нет. В прошлом нас уже нет, и оно кажется нам прекрасным. Ах, как верно, верно. Меня уже нет в тех годах. Я забыл, возможно, многое было мучительно. Мне редко в жизни везло. Все доставалось с кровью. Ну, была молодость, куча надежд. Было счастье, это я точно помню. Между прочим, меньше всего хотел быть учителем. А был им всю жизнь. Мечтал иметь большую шумную семью, но так и не собрался жениться. Боялся, да, боялся, что не смогу сделать женщину счастливой. И как-то спросил одного оболтуса: ты не волнуешься, когда идешь к доске, ничего не зная? Ведь ту же двойку можно получить без позора. Просто отказаться. И что вы думаете, он мне ответил? Я развиваю в себе авантюрное начало. А вдруг выкручусь? Мои двойки – результат сражения, а не отступления. Да, вот именно авантюрного начала мне всю жизнь не хватало. Разве только сейчас, на старости лет,

0: Здравствуй, Саша. Здравствуй, не помешал тебе?
1: Здравствуйте, Аркадий Иванович. Проходите. Проходите в комнату.
0: Спасибо, спасибо. Значит, это твоя комната?
1: Да, моя.
0: А кто у вас на пианино играет?
1: Никто. Его в качестве шкафа используют.
0: Ну, тогда рациональнее купить рояль, площадь больше.
1: Да.
0: Знаешь, я в юности мечтал стать пианистом.
1: Правда?
0: Очень своеобразно мечтал. Включал репродуктор, ложился на диван и воображал, что это играю я. А в конце, когда раздавались аплодисменты, я вскакивал и раскланивался. 3 года на эту ерунду ушло. В юность, кажется, 3 года пустяк, а вот потом, через много лет, человеку не хватает месяца, чтобы завершить свое главное дело. Пожалуйста, Саш, дай мне попить, устал я.
1: Угу.
0: Я сегодня что-то вроде частного детектива.
1: Пожалуйста.
0: Спасибо.
1: Какой же... Преступление вы раскрыли.
0: Весь день вот пытался понять, зачем ты у актера портфель украл.
1: Я не украл.
0: Извини. Позаимствовал.
1: И что, поняли?
0: Понял. Через час, когда я уберусь, ты наденешь модную кепочку, темные очки. Возьмешь этот портфель и пойдешь к стадиону. Там тебя будет ждать Ирочка Волкова. Вы пойдете по аллейке, и ты будешь рассказывать ей, как зверски устаешь на репетициях, как тебя разрывает на части киностудии, как по ночам читаешь Станиславского. А она, измученная после тренировки, будет слушать твое вранье и верить, что ты, так же, как и она, в труде добиваешься успеха. Словом, кто-то играет, а ты будешь раскланиваться. Давай сюда билет на самолет. Остальное притащу завтра. Перед школой. И думай, Саша. Надо что-то делать. Думай.

0: Господи. Это же он, Аркадий Иванович, это мой билет. Мой билет. Так, бегом домой собирать вещи. Спасибо, Аркадий Иванович, огромное вам спасибо. Да, а где же все остальное?
1: Ничего, ничего, все остальное получишь, когда вернешься. Наш преступник влюблен и немного запутался. Да. Так что беги, беги, а то опоздаешь на самолет, беги.
0: Аркадий Иванович, вы неисправимый романтик.

0: Аркадий Иванович! Аркадий Иванович, ну что, вы подумали? Ребята же во дворе собираются. Ну как, мне идти бить его или нет?
1: У тебя двушка есть?
0: Чего?
1: Двушка есть у тебя?
0: Есть. Вот, две по копейке. Только с отдачей.
1: Ладно, ладно, верну. Подожди, тут автомат, я сейчас. Алло, пап, папа?
2: Да, я.
1: Это я. Как дела?
2: Аркаш, Аркаш, ты задерживаешься, да?
1: Пап,
2: ты... Аркаш, прочитал то, что ты мне оставил, и скажу тебе честно, далеко вашим современным...
1: Пап, ты прости, я перебью тебя. Помоги мне. Надо решить одно очень запутанное дело.
2: Так, так, слушаю.
1: Один человек лет 8...

0: Ошибка всегда скверна, тем более бессмысленная.
1: Но ведь он должен расквитаться. Ты понимаешь, как это может отразиться на его характере в дальнейшем? Неотмщенная обида.
0: Да, очень сложное дело, сложное. А если он...

0: Круглик!
1: Круглик! Слушай, Круглик. Ребята уже все на пустыре. Толстого поджидают. Бежим. Круглик!
2: Никуда я не пойду. Только слабые люди кулаками счеты сводят. Пока!
0: Чего?
3: Чего?
0: Ты что сказал?
2: Круглик!
4: Круглик!

0: а баянка. По лесам краснела земляника, реки на зим падали со скал. От соленой Камы до Яика исходил я каменный Урал. Словом, в жизни многому ученый, знавший много счастья, много бед, не имел я счастья знать девчонок, равных в обаянии тебе. Не имел я чести строить в яви, видеть и во сне, и наяву города, сравнимые по славе с городом, в котором я живу, где с тобой проходим с позаранку по широким улицам вдвоем. Горлинка, залетная горянка, горенько нежданное мое. Видел я глаза орлиц и ланей, соловьих и диких голубят, но такие синие в тумане, голубые в полдень у тебя. Выйдешь в ельник, ельник станет вровень. В горы глянешь, горы позовут, улыбнешься. За твое здоровье земляника подпалит траву. А купаться вздумаешь над кручей, прыгнешь в воду ласточкой летучей, вспыхнет сердце словно от огня, и плывешь по той воде кипучей, над волною плечи приподняв. На какой, скажи, реке заветной, полуденным солнышком согрет твой родной, садовый, семицветный, дальний Обаянский сельсовет? На Дону, на Тихом, на Кубани все равно имею я в виду обаятельнее обаяни. На земле селений не найду, не найду в цветах желтее меду, в горной вишне влаги огневой не найду на белом свете сроду серденько желаний твоего. Петь мне без тебя не довелось бы, без тебя темно в средине дня, и прошу я в превеликой просьбе, выйдешь, что ли, замуж за меня? Обаянкой звать тебя я стану. Обаянка, я тебе скажу, не спеша деревья вырастают, равные второму этажу. Нет в садах зеленых с теми сходства, что растут в твоей родной степи. Поступи в контору садоводства, садоводом главным поступи, чтоб вокруг домов да вкруг кварталов, затопив долину, все плыла, птицами звенела, зацветала, поднимала пену до бела и вставала выше крыш зеркальных. В вечер поздний, в утреннюю рань, в ягодах медовых и миндальных, в тополях крутых пирамидальных, вся в цветах и в звездах. Обаянь!
1: Когда бы мы старее год от году, всю жизнь бок о бок прожили вдвоем, я, верно, мог бы лгать тебе в угоду о женском обаянии твоем. Тебя я знал бы в платьицах из ситца, в домашних туфлях будничной такой, что не тревожит, не зовет, не снится, привыкнув жить у сердца под рукой. Я, верно, посчитал бы невозможным, что здесь, в краю глухих полярных зим, в распадках горных, в сумраке таежном, ты станешь красным солнышком моим. До боли обмораживая руки, порой до слез тоскуя по огню, в сухих глазах, поблекших от разлуки, одну тебя годами я храню. И ты совсем живая, близко, близко, все ласковей, все ярче, все живей. Идешь ко мне с тревогой материнской в изломе тонких девичьих бровей. Еще пурга во мгле заносит крышу, и как вчера на небе зорьки нет, а я уже с просонок будто слышу: хороший мой, проснись, уже рассвет. Ты шла со мной по горным перевалам, по льдинам рек, с привала на привал. Вела меня, когда я шел усталым, и грела грудь, когда я замерзал. А по ночам, жалея за усталость, склонясь над изголовьем, как сестра, одним дыханием губ моих касалась и сторожила сон мой до утра. Чтоб знала ты, в полярный холод лютый, в душе, сбирая горсть последних сил, я без тебя не прожил ни минуты и без тебя ни шагу не ступил. Пусть старый твой портрет в снегах потерян, пусть не входить мне в комнатку твою, пусть ты другого любишь, я не верю. Я никому тебя не отдаю. И пусть их, как назло, бушуют зимы, мне кажется, я все переживу, покуда ты в глазах неугасима и так близка мне в снах и наяву. Так сбываются сказки в России. От великих трудов и утрат ты все крепче, смелее, красивей, будто в битвах бывалый солдат. Пусть в работе все жилы напружив, ты не помнишь досужего дня, растеряв ненаглядных подружек, задушевных друзей хороня. Пусть, рискуя пропасть без дороги, ты врубался в чащобы тайги, сам лечил на привалах ожоги, сам кедровник варил от цинги. Пусть в безвыходных, в южных осадах ты от голода падал и слеп, и до гроба запомнил, как сладок твой горбом заработанный хлеб. Пусть в поту от горняцкой науки ты не смог научиться беречь молодые горячие руки в вечных ранах и шрамах до плеч. Пусть, хлебая студеную воду в полых реках полярных пустынь, ты бросался в упор ледоходу вместе с жизнью, спасая мосты. И ни разу в пожарах и вьюгах заслужить ты упрека не смог, будто ты побежал от испуга, будто в горе друзьям не помог. Пусть, хрипя, задыхаясь в метели, через вечный полярный мороз ты в своем обмороженном теле красным солнышком душу пронес. Пусть ты запросто видывал ближе все, что кажется страшным вдали, пусть ты вытерпел, выстрадал, выжил и узнал, что в пределах земли нет такого врага на примете, как бы ни был он крепок и смел, чтобы ты его прямо не встретил и в бою его не одолел. Нет работы суровой для тела, недоступной тяжкой уму, чтобы ты ее с честью не сделал, удивившись себе самому. И не может не быть, как бывало, милой женщины, верной такой, чтоб как мать над тобою вставала, как сестра твоя шла за тобой. Мой июль. В птицах птичий месяц моего рождения, не в попад леса свистят июль. Росы, рассыпаясь от падения, умывают родину мою. На горах костры горят без дыма, жжет заря заказанный сосняк. С тропками витыми и пустыми вся земля, как озеро, ясна. И признаюсь по своей охоте, в явь мне снится, только замолчу, что лечу я в синем самолете, часовым над родиной лечу. Чуть качая на озерах лодки, трубят в трубы в гнездах подунов города Урала, самородки с дымчатыми зернами домов. Выше труб взвиваются дороги, цепи гор, шатая на весах, поднялись орлиные крутоги, полегли лосиные леса. За горами реки ходят кругом, гнутся пашни, падают луга, тополя по лесенке до юга всходят на серебряных ногах. Бродит море черное потопом, все эскадры ставит на отвод. Вдоль по морю город Севастополь броненосной крепостью плывет, а за ним ни берега, ни края. Жарко без дорог и без оград, догорает и не догорает черный и зеленый виноград. Карту стран заря перекроила золотыми иглами пера, и кричу я: «Здравствуй, Украина, небо семицветного Днепра! Ты берешь на славу и на годы синеву, как рек своей худой, золотое от своих угодий, сок вишневый от своих садов. Но навстречу вскрылись перекрестной, трубной, зареходной рекой медные московские оркестры, а оркестров 40-40. И встает броненный в красный камень, звезды из рубинов окрыля, мир, хранимый чистыми штыками в воротах гранитного Кремля, мир, хранящий в маршах мавзолея на гранитных каменных руках яви легендам имя Ленин сердцем несгорающим века.
2: Давно нетопленный пустой никольский дом снова ожил, но не ожило то, что жило в нем. Мамаши уже не было, и мы одни были друг против друга. Но теперь нам не только не нужно было одиночество, оно уже стесняло нас. Зима прошла тем хуже для меня, что я была больна и оправилась только после родов второго моего сына. Отношения наши с мужем продолжали быть тоже холодно-дружелюбные, как и во время нашей городской жизни. Но в деревне каждая половица, каждая стена, диван напоминали мне то, чем он был для меня, и то, что я утратила. Как будто непрощенная обида была между нами. Как будто он наказывал меня за что-то и делал вид, что сам того не замечает. Взгляд и тон его говорили: все знаю, нечего говорить. Все, что ты хочешь сказать, и то знаю. Знаю и то, что ты скажешь одно, а сделаешь другое. Сначала я оскорблялась этим страхом перед откровенностью. Но потом привыкла к мысли о том, что это не неоткровенность, а отсутствие потребности в откровенности. У меня язык не повернулся бы теперь вдруг сказать ему, что я люблю его, или попросить его прочесть молитвы со мной, или позвать его слушать, как я играю. Между нами чувствовались уже известные условия приличия. Мы жили каждый порознь. Он своими занятиями, в которых мне не нужно было и не хотелось теперь участвовать. Я своей праздностью, которая не оскорбляла и не печалила его, как прежде. Но пришла весна. Катя с Соней приехали на лето в деревню. Дом наш в Никольском стали перестраивать. Мы переехали в Покровское. Тот же был старый Покровский дом с своей террасой, с движным столом и фортепианами в светлой зале, и моей бывшей комнатой с белыми занавесками, и моими как будто забытыми там девичьими мечтами. В этой комнатке были две кроватки, одна, бывшая моя, в которой я по вечерам крестила раскидавшегося пухлого кокошу, а другая маленькая, который из пеленок выглядывал личико Вани. Перекрестив их, я часто останавливалась посередине тихой комнатки. И вдруг изо всех углов, от стен, от занавесок, поднимались старые, забытые, молодые видения. Начинали петь старые голоса, девические песни. И где эти видения? Где эти милые сладкие песни? Все та же я, но нет во мне ни любви, ни желания любви. Нет потребности труда, нет довольства собой. И так далеки и невозможны, мне кажутся, прежние религиозные восторги и прежняя любовь к нему. Прежняя полнота жизни. Я не поняла бы теперь того, что прежде мне казалось так ясно и справедливо. Счастье жить для другого. Зачем для другого, когда и для себя жить не хочется? Я совершенно бросила музыку с тех самых пор, как переехала в Петербург. Но теперь старое фортепиано, старые ноты снова приохотили меня. Один день мне не здоровилось, я осталась одна дома. Катя и Соня поехали с ним вместе в Никольское смотреть новую постройку. Чайный стол был накрыт. Я сошла вниз и, ожидая их, села за фортепиано. Я открыла сонату «Quasi un fantasie» и стала играть ее. Никого не видно, и не слышно было. Окна были открыты в сад, и знакомые грустно-торжественные звуки раздавались в комнате. Я кончила первую часть и совершенно бессознательно, по старой привычке, оглянулась в тот угол, в котором он сиживал, бывало, слушая меня. Но его не было. Стул, давно не сдвинутый, стоял в своем углу. А в окно виднелся куст сирени на светлом закате, и свежесть вечера вливалась в открытые окна. «Неужели я отжила?» — подумала я. С ужасом приподняла голову, и чтобы забыть и не думать, опять стал играть, и все то же анданте. «Боже мой!» — подумала я. «Прости меня, ежели я виновата, или возврати мне все, что было так прекрасно в моей душе, или научи, что мне делать, как мне жить теперь». Шум колес послышался по траве и перед крыльцом, и на террасе послышались осторожные знакомые шаги и затихли. Но уже не прежнее чувство отозвалось на звук этих знакомых шагов. Когда я окончила, шаги послышались за мной, и рука легла на мое плечо. Какая ты умница, что сыграла эту сонату, сказал он. Я молчал. Ты не пила чай? Я отрицательно покачала головой и не оглядывалась на него, чтобы не выдать следов волнения, оставшихся на моем лице. Они сейчас приедут. Лошадь зашалила, они сошли пешком от большой дороги, сказал он. Подождем их, сказала я и вышла на террасу, надеясь, что и он пойдет за мной. Но он спросил про детей и пошел к ним. Опять его присутствие, его простой добрый голос разуверил меня в том, что что-то утрачено мною. Чего же еще желать? Он добр, кроток, он хороший муж, хороший отец. Я сама не знаю, чего еще не достает мне. Я вышла на балкон и села под полотно террасы, на ту самую скамейку, на которой я сидела в день нашего объяснения. Уж солнце зашло, начинало смеркаться. Весенняя темная тучка висела над домом и садом. Только из-за деревьев виднелся чистый край неба с потухавшую зарей и только что вспыхнувшую вечернюю звездочкой. Надо всем стояла тень легкой тучки, и все ждало тихого весеннего дождика. Он вернулся сверху и сел подле меня. «Кажется, помочит наших», — сказал он. «Да», — проговорила я, и мы оба долго молчали. А туча без ветра все опускалась ниже и ниже, все становилось тише, пахучее и неподвижнее. И вдруг капля упала и как будто подпрыгнула на парусиновом навесе террасы. Другая разбилась на щебне дорожки, по лопуху шлепнула, и закапал крупный, свежий, усиливающийся дождик. Соловьи и лягушки совсем затихли, только тонкий водяной звук, хотя и казался дальше из-за дождя, но все стоял в воздухе, и какая-то птица, должно быть, забившись в сухие листья недалеко от террасы, равномерно выводила свои две однообразные ноты. Он встал и хотел уйти. «Куда ты?» — спросила я, удерживая его. «Здесь так хорошо». «Послать зонтик к калоши надо», — отвечал он. «Не нужно. Сейчас пройдет». Он согласился со мной, и мы вместе остались у перил террасы. Я оперлась рукой на склизкую мокрую перекладину и выставила голову. Свежий дождик неровно кропил мне волосы и шею. «Как хорошо!» — проговорил он, присаживаясь на перилы и рукой проводя по моим мокрым волосам. Эта простая ласка, как упрек, подействовала на меня. Мне захотелось плакать. «Ничего еще нужно человеку?» — сказал он. «Я теперь так доволен, что мне ничего не нужно. Совершенно счастлив». «Не так ты говорил мне когда-то про свое счастье», — подумала я. «Как невелико оно было. Ты говорил, что все еще и еще чего-то хотелось тебе.

как будто хочется чего-то невозможного и жаль чего-то прошедшего. Он принял руку с моей головы и помолчал немного. Да, прежде и со мной это бывало, особенно весной, сказал он, как будто припоминая. И я тоже ночью просиживал, желая и надеясь. И хорошие ночи. И ничего тебе не хочется? Спросила я. Ничего невозможного, отвечал он, угадывая мое чувство. Ты вот мочишь голову, прибавил он, как ребенка лаская меня, еще раз проводя рукой по моим волосам. Ты завидуешь и листьям, и траве за то, что их мочит дождик. Тебе бы хотелось быть и травой, и листьями, и дождиком. А я только радуюсь на них, как на все на свете, что хорошо, молодо и счастливо. И не жаль тебе ничего прошлого? Продолжала я спрашивать, чувствуя, что все тяжелее. И тяжелее становилось у меня на сердце. Он задумался и опять замолчал. Я видел, что он хотел ответить совершенно искренне. Нет, отвечал он коротко, неправда. Неправда, заговорила я, оборачиваясь к нему и глядя в его глаза. Ты не жалеешь прошлого? Нет, повторил он еще раз. Я благодарен за него, но не жалею прошлого. Но разве ты не желал бы воротить его? Сказала я. Он отвернулся и стал смотреть в сад. Не желаю, как не желаю того, чтобы у меня выросли крылья, сказал он. Нельзя. И не поправляешь ты прошедшего? Не упрекаешь себя или меня? Никогда. Все было к лучшему. Послушай, сказал я, дотрагиваясь до его руки, чтобы он оглянулся на меня. Послушай. Отчего ты никогда не сказал мне, что ты хочешь, чтобы я жила именно так, как ты хотел? Зачем ты давал мне волю, которую я не умела пользоваться? Зачем ты перестал учить меня? Ежели бы ты хотел, ежели бы ты иначе вел меня, ничего, ничего бы не было, сказала я голосом, в котором сильнее и сильнее выражалась холодная досада и упрек, а не прежняя любовь. Чего бы не было, сказал он удивленно, оборачиваясь ко мне. И так ничего нет. Все хорошо, очень хорошо, прибавил он, улыбаясь. Неужели он не понимает? Или еще хуже, не хочет понимать? Подумала я, и слезы выступили мне на глаза. Не было бы того, что ничем не виновата перед тобой, я наказана твоим равнодушием, презрением даже, вдруг высказалась я. Не было бы того, что без всякой моей вины ты вдруг отнял у меня все, что мне было дорого. Что ты, душа моя, сказал он, как будто не понимая того, что я говорил. Нет, дай мне договорить. Ты отнял у меня свое доверие, любовь. Уважение даже, потому что я не поверю, что ты меня любишь теперь, после того, что было прежде. Нет, мне надо сразу высказать все, что давно мучит меня, опять перебила я его. Разве я виновата в том, что не знала жизни? А ты меня оставил одну отыскивать? Разве я виновата, что теперь, когда я сама поняла то, что нужно, когда я скоро год бьюсь, чтобы вернуться к тебе... Ты отталкиваешь меня, как будто не понимая, чего я хочу. И все так, что ни в чем нельзя упрекнуть тебя. А что я и виновата, и несчастна. Да, ты хочешь опять выбросить меня в ту жизнь, которая могла сделать и мое, и твое несчастье. Да чем же я показал тебе это? С искренним испугом и удивлением спросил он. Не ты ли еще вчера говорил, да без предупреждения?

0: постоянно говоришь, что я не уживу здесь, что нам опять на зиму надо ехать в Петербург, который ненавистен мне.
1: Постой, постой, сказал он строго и холодно. Это нехорошо, что ты говоришь теперь. Это только доказывает, что ты дурно расположена против меня, что ты не... что я не люблю тебя. Говори, говори. Да сказала я, и слезы полились у меня из глаз. Вот как он понял меня, думала я, стараясь удерживать рыдания, давившие меня. Кончено. Кончена наша прежняя любовь, говорил какой-то голос в моем сердце. Не знаю, в чем ты упрекаешь меня, начал он. Ежели в том, что я уже не так любил тебя, как прежде. Любил? Проговорила я в платок, и горькие слезы еще обильнее полились из него. То в этом виновато время, и мы сами. В каждой поре есть своя любовь. Он помолчал. И сказать тебе всю правду, ежели уже ты хочешь откровенности, как в тот год, когда я только узнал тебя, я ночью проводил без сна, думая о тебе, и делал сам свою любовь. И любовь эта росла и росла в моем сердце. Так точно и в Петербурге, и за границей я не спал ужасные ночи и разламывал, разрушал эту любовь, которая мучила меня. Я не разрушил ее, а разрушил только то, что мучило меня. Успокоился и все-таки люблю, но другой любовью. Да, ты называешь это любовью, а это мука, проговорил я. Зачем ты мне позволил жить в свете, ежели он так вреден тебе казался, что ты меня разлюбил за него? Не свет, мой друг, сказал он. Зачем не употребил ты свою власть, продолжал я, не связал, не убил меня. Мне бы лучше было теперь, чем лишиться всего, что составляло мое счастье. Мне бы хорошо, не стыдно было. Я опять зарыдала и закрыла лицо. В это время Катя с Соней, веселые и мокрые, с громким говором и смехом вошли на террасу, но, увидав нас, затихли и тотчас же вышли. Мы долго молчали, когда они ушли. Я выплакала свои слезы, и мне стало легче. Я взглянула на него. Он сидел, облокотив голову на руки, и хотел что-то сказать в ответ на мой взгляд, но только тяжело вздохнул и опять облокотился. Я подошла к нему и отвела его руку. Взгляд его задумчиво обратился на меня. «Да», — заговорил он, как будто продолжая свои мысли. Всем нам, а особенно вам, женщинам, надо прожить самим весь этот вздор жизни для того, чтобы вернуться к самой жизни. А другому верить нельзя. Ты еще далеко не прожила тогда этот прелестный и милый вздор, на который я любовался в тебе. И я оставлял тебя выживать его и чувствовал, что не имел права стеснять тебя. Хотя для меня уже давно прошло время. Ты рассуждал много, сказала я. Ты мало любил. Мы опять помолчали. Это жестоко, что ты сейчас сказал, но это правда. Проговорил он вдруг, приподнимаясь и начиная ходить по террасе. Да, это правда. Я виноват был, прибавил он, останавливаясь против меня. Или я не должен был вовсе позволить себе любить тебя. Или любить проще, да. Забудем все, сказал я робко. Нет. Что прошло, то уж не воротится. Никогда не воротишь. И голос его смягчился, когда он говорил это. Все вернулось уже, сказала я на плечо, кладя ему руку. Он отвел мою руку и пожал ее. Нет. Я неправду говорил, что не жалею прошлого. Нет, я жалею. Я плачу о той прошедшей любви, которой уж нет и не может быть больше. Кто виноват в этом? Не знаю. Осталась любовь. Но не так. Осталось ее место. Но она вся выболела. Нет уж в ней силы и сочности. Остались воспоминания и благодарность, но... Не говори так, перебил я. Опять пусть будет все как прежде. Ведь может быть, да? Спросила я, глядя в его глаза. Но глаза его были ясны, спокойны и неглубоко смотрели в мои. «Не будем стараться повторять жизнь», — продолжал он. «Не будем лгать сами перед собой. А что нет старых тревог и волнений? И слава Богу! Нам нечего искать и волноваться. Мы уж нашли, и на нашу долю выпало довольно счастье. Теперь нам уж нужно стараться и давать дорогу вот кому». Сказал он, указывая на кормилицу, которая с Ваней подошла и остановилась у дверей террасы. «Так-то, милый друг», — заключил он, пригибая к себе мою голову и целуя ее. Не любовник, а старый друг целовал меня. А из саду все сильнее и слаще поднималась пахучая свежесть ночи. Все торжественнее становились звуки и тишина. И на небе чаще зажигались звезды. Я посмотрела на него, и мне вдруг стало легко на душе. Как будто отняли у меня тот больной нравственный нерв, который заставлял страдать меня. Я вдруг ясно и спокойно поняла, что чувство того времени невозвратимо прошло, как и самое время, и что возвратить его теперь не только невозможно, но тяжело и стеснительно бы было. Однако пора чай пить. Сказал он, и мы вместе с ним пошли в гостиную. В дверях мне опять встретилась кормилица с Ваней. Я взяла на руки ребенка, закрыла его оголившиеся красные ножонки, прижала его к себе и, чуть прикасаясь губами, поцеловала его. Муж подошел ко мне. Я быстро закрыла лицо ребенка и опять открыла его. «Иван Сергеевич», — проговорил муж, пальцем трогая его под подбородочек, но я опять быстро закрыла Ивана Сергеевича. Никто, кроме меня, не должен был долго смотреть на него. Я взглянула на мужа. Глаза его смеялись, глядя в мои. И мне в первый раз после долгого времени легко и радостно было смотреть в них. С этого дня кончился мой роман с мужем. Старое чувство стало дорогим, невозвратимым воспоминанием, а новое — чувство любви к детям и к отцу моих детей — положило начало другой, но уже совершенно иначе счастливой жизни, которую я еще не прожила в настоящую минуту.
2: Далекое, очень далекое глухое село. Но скоро и сюда придет электричество. Вот уже целое лето здесь трудятся инженеры из Москвы, тянут высоковольтную линию. Еще день-два, и вспыхнут в домах экраны телевизоров, заработают холодильники, стиральные машины. С каждым годом обновляется село. Приезжают новые люди, молодые специалисты, врачи, агрономы, учителя. Алла Орешко, молодой педагог, приехала из Москвы совсем недавно. Хотя лето здесь дождливое, ей очень нравятся здешние места, особенно северная природа, такая дикая, необжитая. Нравится Алле ее соседка по общежитию Юля. Юля недавно окончила фельдшерские курсы и не расстается со своими конспектами. Вот и сейчас она сидит за столом и что-то штудирует. А за окнами общежития бушует гроза. Струи дождя скатываются с крыши, шуршат в листве.

0: При первых признаках болезни ребенка надо уложить в постель. Так, все сделано правильно. Посуду ребенку надо мыть отдельно. И об этом я не сказала. Ну, все, что ли? Тьфу на тебя! Тьфу! Вот как противный! Заливай.
1: Юлька подходит к окну. В струях дождя за окном женщина.
0: Коля! Колюшка! Иди скорее, а то проклещет насквозь! Осторожнее, осторожнее, плеча грязь! Осторожнее, Колюшка! Ой, Лёсь, да когда же ты, а? Да как же это я не знала? Все лето-то не искупаться, не позагорать. Только погожий денёк выпасть, спрячу сапоги с плащом, надоели с глаз, давай, а он опять раз-два ходит. Ну, давай, давай, гвоздись. Не противный, я подцелеваю. Гвозди, гвозди, давай еще. А хоть на юге-то солнце было?
2: На юге? А что, разве не видно?
0: Ой, какая ты вся шоколадненькая. Погоди, я хоть полюбуюсь на тебя. А то мы здесь все такие поганки бледнолицые.
2: Юлька, ну давай сюда, мне же холодно.
0: Иди сюда, пройдись по комнате. Ну давай, ну ходила же ты по пляжу. А здесь никого нет.
2: Ну давай сюда, хватит, давай.
0: А я тебе чаю дам горячего с мармеладом.
2: А ты что, идти что ли куда-то собралась?
0: К Анне Митриевой. У нее ребенок заболел, а Золовка живо сбегала к знахарке Соломониде. Хорошо еще, что я проведала.
1: Полина рада, что вернулась наконец из отпуска домой. Как хорошо у них в общежитии. Уютно. Она любит тут все. И полку с книгами, и портрет Пушкина на стене.
2: Александр Сергеевич!
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Полина Александровна.
2: Здравствуйте.
0: В гостях хорошо, а дома лучше. А я бы так всю жизнь по гостям ездила.
2: Так. Прощай, Москва, прощай, отпуск, прощай, дальние дороги, здравствуй, школа. Меня спрашивал кто-нибудь?
0: Как же, по нескольку раз в день.
2: А кто?
0: Ученики, знакомые. А больше всех, конечно, Павел Гаврилович.
2: Да?
0: Да, скоро появится.
2: Ой, Юлька, перестань.
0: Нет, не перестану. Павел Гаврилович, конечно, очень порядочный человек, и я его очень уважаю. Но он не для тебя.
2: Почему?
0: Ну, потому.
2: Ох, Юлька! Человек, ищущий друга без недостатков, остается в жизни одиноким. Кто это сказал?
0: Бальзам.
2: Правильно.
0: Сам-то он, видно, был хорош, был Бальзам. Полюшка, а ты не торопись. Не торопись. Если Павел Гаврилович начнет тебя упрашивать, то...
2: Юленька, это хорошо в твоем возрасте мечтать о чем-то необыкновенном.
0: Ты еще такая молодая, такая красивая и такая шоколадненькая.
2: Ой, на тебе.
0: Да я скажу.
2: На тебе, часики, за комплимент.
0: Ой, какие крохотули, какая прелесть. Спасибо. Олюшка, все еще устроится, и ты дождешься его.
2: Кого?
0: Человека, который создан именно для тебя.
2: Ага.
0: Ну что ты смеешься? Не смейся, он есть. Он обязательно где-то есть, и он ищет тебя и обязательно найдет. Надо только уметь терпеливо ждать. Вот я, например. Ну ты же знаешь, что мне никто из здешних парней не нравился. А теперь...
2: Ну-ну-ну-ну-ну-ну.
0: Ну что, ну, что, ну?
2: Что, договаривай, раз начала.
0: Иду я как-то по вызову к больному. Догоняет меня на мотоцикле незнакомый мужчина. Высокий, в кожаной куртке. Предложил подвезти. Я села. А что?
2: Ничего, познакомились.
0: Конечно. Видела, высоковольтную линию по нашим валам тянут. Видела?
2: Ну, кто?
0: Да что ты, уже совсем рядом. Уже через реки, через болото шагнули. Это все он. Ну, не он один, конечно, их там много. Да он у них главный, он из Москвы. Его все слушаются. Представляешь, он такой вежливый, такой серьезный. Зашел вчера ко мне на работу за Репудином от комаров. Может, и не за Репудином. Посидели мы с ним, поговорили, мне надо идти, и подает он мне мою поддергалечку, прямо как манто английской королеве. Ой. А подкладочка-то у меня прорвалась. Ключи на сыр выставили. Я теперь такая счастливая. Такая счастливая, что об этом цветной картине не рассказать.
1: На пороге Груня и Кузьма Бисеровы. На головах у них тазы, на ногах резиновые сапоги. Лица молодые, веселые.
4: Здорово, храбрящие! Здорово! надо, Полезан.
0: Да, полегче, полегче, руками-то не свое.
4: Ну, грудь утащила, чтобы поторопиться. Полезан, я говорю, человек из Москвы приехал.
0: Ой, ну подожди ты.
4: А я говорю, почему?
0: У вас сразу, ну вытрите ноги. Приветели, собрались. Да гроза, а повидать страсть как охота, так мы взяли потазы и идем на потех всей деревни. Смехота, смехотущая, сонечками ты не отдали.
4: Ой, грудь, да. Да дай мне поздороваться. Приехал, полезла.
2: Ну ладно, сойди.
4: Сядем. Здоровый, ящерица.
2: Пожалуйста, сойди. Спасибо. Ой, как давно вас не видела.
5: О, загорел-то, пополнела.
4: Человек из отпуска прибыл. Москва, столица, моя Москва.
5: Вы как, в Москве-то останавливались или насквозь?
2: Останавливалась.
5: Ой.
4: Ах, Москва, столица, моя Москва.
5: Ну чего?
4: Человек из отпуска прибыл.
5: Ну кого охота по грязи в магазин-то бежать?
2: Да что вы, не надо никуда бежать. Все предусмотрено еще в Москве.
1: Достает бутылку.
4: Вопрос исчерпан, вопросов больше нет.
2: Нет, Кузьма Ильич, вам же пить-то нельзя.
4: Можно, Полина Александровна, можно. Вот Юлька фельдшерица знает. Можно.
0: Только одну рюмочку. Каверны в легких у вас еще не зарубцевались.
4: Ну, товарищи, ну я здоров. Я почти не кашляю.
5: Ой,
4: Коля. Ну, смотри, не по-русски написано.
2: Юля, чайник
5: покажи.
4: Юлька, ящерица, давай штопом.
1: Входит Таисия Степановна Ковязина.
2: Да-да, войдите.
6: С приездом. С приездом, Полина Александровна.
2: Спасибо.
6: Уж мы так и заждались, так и заждались. Без вас словного чего-то и не достает все.
5: Ой, истинная правда, вечером зайти-то не к кому.
2: Издевайтесь, проходите.
6: Маша мой, раза по перенадью спрашивает, не приехал ли Полина Александровна? Не приехал ли Полина Александровна? Сейчас прибежит. Я ему уж сказала.
5: Эва, багажу-то что? Свертков-то.
6: Небось, пол Москвы закупила Полина Александровна.
2: А, закупила, пока все заказы выполнила.
5: Ты не говори, народ-то у нас дикарь дикий. Как узнает, кто куда поехал, так и бегут, ни стыда, ни совести.
2: Вот это то, что вы просили.
6: Не разворачивай.
2: Нет, почему? Вы посмотрите, вдруг вам не понравится.
6: Не разворачивай. Дома посмотрю. Дома. Ишь ты, ленточкой перевязана. Словно бы духами пахнет.
2: Груня, это тебе.
6: А ну покажи, Груня, покажи.
5: Любила.
6: Покажи-ка. Хороша и нарядна. Этакую кофту и девки носить не зазорно было бы.
2: А это мужу.
5: Ой, не Кузя, Груня, покажи. Да, Кузьма, Кузя.
4: Некогда, Груня.
5: Ой, Кузя, ты посмотри, кстати, купили-то.
4: Некогда, убирай, некогда.
5: Ой, да Кузя. Посмотри.
4: Ну что смотреть, штаны как штаны убирать?
5: Да не штаны, а брюки.
4: Ну брюки, ну померочки.
5: Спасибо, Полина Александровна, спасибо. А то ведь он у меня совсем обтрепался. А вчера ему соседняя собака последние штаны располосовала, ногу-то до крови подкусила.
6: Собака?
5: Да, собака.
6: Ой-ой-ой.
4: Груня, да какая собака?
5: Собака.
4: Какая собака, Груня, не собака.
5: Собака.
4: Проволока, Грунь, я тебе говорил. Машину поставил на прикол. Выхожу, она в это время
6: выскочила из подворотни и залаяла. Ох, Кузьма Ильич. Взрослый вы человек, а рассуждаете как маленький. Ну вот что, сегодня же придете ко мне в медпункт и будем делать уколы против бешенства.
4: Да, черт, ну сунул тебе с этой собакой. Вот. Привет.
5: Привет.
4: Кому это я здесь безотлагательно нужен?
1: Вошел зав клубом Валентин.
7: Опять.
5: Выучился. В прошлом году на писателя, а нынче на артиста.
2: Что, большой наплыв?
7: На одно место человек по 40.
2: Я тебе говорила, в театральной поступать способности мало. Дарование надо иметь.
5: О, дарование надо иметь.
7: Дарование?
5: Да.
7: Да там, Полина Александровна, половина по протекции поступает, а половина просто так, на оригинальность берет.
2: Как на оригинальность?
7: Очень просто. Вы басни Крылова «Петух и жемчужное зерно» знаете?
2: Ну, вроде. Петух навозный. Кучей роясь нашел жемчужное
7: вот,
2: зерно.
7: Вот-вот, это басня. Там знаете, как один парень читал эту басню?
2: Ну.
7: Вот представьте себе, что это зал, где идут приемные экзамены. Вы председатель приемной комиссии. А вы абитуриент.
8: Кто?
9: Кто?
8: Кто?
7: Ну, абитуриент. Поступать приехал.
8: Издеваешься.
7: Что издеваешься? Поступают люди, приезжают,
8: да
7: толкаются
8: в
7: двери.
8: Ну.
7: Так он так читал за вас. Петух в навозной куче роется. Нашел жемчужное зерно.
8: Его приняли.
7: И его приняли. Так я бы тоже что-нибудь придумал в этом роде, если бы знал эту механику.
8: Ладно, в общем, съездил за анекдотами. Что сейчас собираешься делать?
9: Ну?
7: Ну что я собираюсь делать? Вот, клуб, культурно-просветительная работа на селе.
8: А, как тоже.
0: Сюда, пожалуйста.
1: Из своей комнаты вышла Алла Орешко.
0: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
10: Здравствуйте.
0: А я услышала голоса и сама хотела заглянуть. Да не решилась. А одной тоскливо, особенно в такую погоду. Добрый вечер.
11: Добрый вечер. Заходите в любое время, как только захочется.
0: Спасибо.
11: Полина Александровна Метелёва.
0: Орешко Алла Викторовна.
11: Очень приятно. Будем вместе работать. Я русский преподаю и литературу.
0: А я закончила инфаркт только что.
12: Товарищи, у кого инфаркт, лечить будем. Прошу к столу. Прошу к столу. Прошу.
11: Вы со всеми знакомы?
0: Нет, только с Юлей.
13: А как же? Вчера что приходили к моему батю, разве запамятовали?
0: Да, помню.
12: Сиди, Кузьма Бисеров, тракторист.
0: Очень Гроня Бисерова.
12: Это мой прицеп, садись. Полина Александровна, быстренько садитесь. Товарищи, я предлагаю выпить за благополучие возвращения Полины Александровны из отпуска по первой с Богом.
8: Опля. Ну, спасибо, Кузьма Ильич.
11: Алла Викторовна, за ваш первый урок. Пусть он будет удачным.
12: За первый урок.
0: Спасибо, спасибо, большое спасибо.
13: Полина Александровна, для чего сдоба-то хороша? Такая пышная и сладкая, сразу видно, что из Москвы.
12: Москва, столица моя, Москва.
0: А чемяк?
12: Чё, рано еще? Ну, посидим.
0: Ой, ненормально.
12: Юля! Молчи, а то укушу, вместе на укол ходить
13: будем. Ой, Борис Александрович, да чего мне охота в Москве побывать, даже не высказать. Ага. Особенно в главном этом, как его, универмаге-то, как
7: Гуми.
13: Его?
12: Во! Запомни, Гу.
13: Да неужто там все есть, и продукты всякие, и одежда разная, а?
11: Все, Грунечка, все есть.
12: Все, Грунь, во. Как у нас в Сельпо, все.
13: Ой, тоже скажешь.
12: Точно, колбаса, вино, мыло, керосин, все на одной полке.
13: Вы знаете, Борис Александрович, я ведь в большом городе один раз всего и была. Вот по осени получу отпускные и махну.
12: Господи, куда ты махнешь?
13: В Москву! Надо же на людей посмотреть и себя показать.
12: Да главное себя показать.
13: Ну что, я вам рисковая.
11: Танечка,
13: да.
11: Ну ты, пожалуйста, привези побольше здоров.
13: Обязательно, вкусно. Обязательно, Таня, обязательно.
12: На, держи.
11: Ну хватит.
0: Полина Александровна, вы давно тут живете?
11: 6-й год.
0: И ничего.
11: Ничего.
0: А вы знаете, мне нравится, что у вас такой круг знакомых. Мне кажется, это совсем неверно, если ученые, скажем, встречаются только с учеными, артисты с артистами. А для нас, педагогов, особенно важно знать все слои населения, правда?
11: Ну, я тоже так думаю.
0: Вы знаете, я хочу преподавать язык неформально, не ради оценок. Мне хочется, чтобы ребята умели читать, переводить, изъясняться. Ой, еще немножко рисую. Рерих и Роквелл Кент – мои самые любимые художники. Поэтому я и попросила сюда, на север, где все так диковато, не обжито. Еще люблю все старинное. Я уже узнала, что здесь сохранились староверческие села. Я хочу собрать для себя древние книги, оклады, предметы быта, все-все вплоть до лаптей.
12: Господи, зачем они вам?
0: Что?
12: Лапти. Тихонько, знаю, знаю. Наденете, а?
0: А может, и наденете?
12: Лапти!
0: А что? Что с этого?
12: Вот такая гражданочка.
0: Вот и меняется с головокружительной бедротой. И ничего нельзя предугадать. Вошли же в наш быт древние римские сандалии. Вошли?
11: Вошли.
0: А что такое мини-юбка? Как же туника? И очень может быть, что лапти скоро будут носить и в Москве, и в Париже.
12: В Париже! Груня! Груня, выпьем за лапти.
0: Кузьма Ильич, вам больше нельзя.
12: Грунь, на одну рюмочку за лапти.
13: Ась!
12: Грунь! когда в Москву поедешь, то ни сапоги, ни туфли не надевай, надень лапти и будешь главной модницей.
1: Валентин включил проигрыватель.

0: Стоп!
1: Стоп! Товарищи, Кузя, у тебя голос.
2: Да, а кто?
1: Да, ну что, бой! А, инструмент, нет, ничего, давай вместе.
2: Подожди, а что петь-то?
1: Страстью негу.
2: Ну давай.
1: Три-четыре.
2: Страстью.

0: надо.
1: Не, батюшка, выше не могу.
0: Можешь! Все можешь, я тебя до верхнего дуду веду.
1: Ну зачем мне верхний дуд? Ну?
0: Зачем верхний дуд? Чудак, это редкость. Только коровы и собина по этим владеют.
1: Да?
0: Да.
2: Страсть и небо бурно трепещет, пламя желаний кипучее. Да замолчи,
0: кипучее. Да прав... Слышали, да?
2: Страсть
0: и негрю бурно трепещет, пламя желаний кипу. Кузя, ну это ничего, надо еще раз.
3: Приездом, Полина Александровна.
4: Пашенька,
3: здравствуйте.
4: Ты что так долго, Пашенька?
3: Директор совхоз задержал. Уж очень просит, чтобы школа помогла на уборке. Погодка-то август. Зерновые уже налились, а еще и сено не все скошено. Так что придется помочь. Вот такие дела у нас, Полина Александровна. Ты что, Кузя, среди лета ангиной заболел?
5: О, вот довел! Шлёпнуть бы этого косматого! Айда, Кузя, домой! Айда!
0: Довел! Человека голос прорезал!
5: А, голос! Ну мы пошли, мы пошли! Уж спасибо за угощение, за покупки тоже спасибо. Яйца и молоко будут носиться на прежнее. И вам, если хотите.
4: Ой, спасибо.
5: Ой, ну извините, коль не что.
4: Заходите.
5: Ой, ну ладно, придем.
0: Вот так всегда. С меня в районе требуют. Ищи талант, развивай талант, шлифуй таланты. Вот талант, попробуй с ним работай. Да в клуб что ли сбегаю, там все устрою.
3: Драка у твоего клуба, только стекла дрожат.
0: Ну, да.
6: Павел делает Юльке знаки, чтобы она ушла из комнаты.
3: Алла Викторовна, сейчас к вам зайдет Елисей Карпыч, это наш завхоз. Так вот, что вам нужно в комнату? Шкаф, тумбочки, стулья. Все есть, требуйте, сегодня же и привезут.
4: Спасибо, Павел Гаврилович, спасибо. Иди, иди, милая, устраивайся.
7: Да, пойду, пожалуй. До свидания, Павел Александрович.
4: Заходите, Алла.
7: До свидания. До свидания. До свидания.
3: Странная особа.
4: Да уж, диковинка.
7: Не нравится.
3: О, не будем торопиться с выводами, не будем.
7: Ой, я же про раненого ребенка совсем забыла. Смотри, если ты только согласишься, то я буду кричать, буду драться. Ну смотри, Поля, тебе будет очень плохо, понимаешь?
4: Ну и я пойду, пожалуй. Спасибо вам, Полина Александровна, за все.
7: Не за что, Таисия Степановна.
4: Ведь вы для меня словно дочь родная. Уж я так вас люблю. Так люблю.
8: Таисия Степановна.
4: Вот и жить бы нам. Всем вместе.
3: Ну, мама.
4: Я пошла, Пашенька, пошла. Паша,
3: да?
4: Ты дверь-то на засов задвинул?
3: Господи, задвинул.
4: Народ-то баловали. Боюсь, как бы не залез кто.
3: Мама!
4: Я пошла. А вы уж тут потолкуйте, поговорите. Ваше дело молодое.
3: Мама!
4: Господь с вами.
3: Вас не продует?
9: Нет.
3: Далеко ездили-то, Полина Александровна?
9: Была на юге, была в Москве.
3: Да, далековато. Особенно если учесть нашу глухомань. А нас-то поди ни разу и не вспомнили.
9: Вспоминала и очень часто. Особенно, когда с самолета увидела наши леса, увалы.
4: Чем-то родным-родным потянула.
3: По нашим елкам, значит, больше всего соскучились.
9: Ну, почему же? Всех вспоминала, в том числе и вас.
3: Спасибо.
5: Вы все здесь так никуда и не ездили.
3: Да когда? То ремонт, то заготовка дров. Школу почти заново перестроили. Полы и крышу пришлось сменить. Вы свой класс не узнаете. Штукатурен, парты новые. Из подоконника, помните, жаловались, дуло? Так теперь не будет.
5: Спасибо.
3: Инспектор из города приезжал, школу хвалил.
5: Вы же превосходный хозяйственник.
3: Полина Александровна, вот и опять у нас с вами все по-старому. Как месяц назад. Так же вон чемодан лежит. Вы у окна, а я сижу. И, кажется, на том же самом стуле. Только вы тогда собирались уезжать, а вот сейчас вернулись. А я вас ждал. Ждал. И вот пришел продолжить неоконченный разговор. Не знаю, что вам мешает согласиться. У нас с вами так много общего и в жизни, и на работе. Я серьезный человек, для меня жениться это уж раз и навсегда. Ну, надо ведь как-то устраивать свою жизнь. Мне уже за 30, да и вы, извините, уже не девочка, Юльке в подружки не годитесь. Ну, неужели вам не хочется иметь свою семью, детей? Ну, соглашайтесь, Полина Александровна.
7: Павел Гаврилович. Я понимаю, насколько серьезный этот шаг для вас и для меня, поэтому я буду откровенна.
3: Говорите.
7: Павел Гаврилович, вы же знаете, что я любила одного человека.
3: Но ведь его нет в живых. Нет. Я также знаю, что он вам больше нравился, чем я. Это вы хотите сказать?
7: Да.
3: Ну и что из этого? Не буду же я ревновать к мертвым. Полина Александровна, вы от меня ничего не скрываете. Этим-то вы мне и дороги. Знаю, первое время вам будет нелегко. Но я вам помогу. Я вам постараюсь помочь. Я вас люблю, Полина Александровна, и мы будем счастливы, да?
7: Куда вы так спешите, Павел?
3: Да.
7: Дождем еще.
3: Сколько можно ждать? Жизнь проходит, жизнь. А когда пройдут лучшие годы, да кому мы будем нужны, Полечка?
6: Полина стоит у окна, смотрит на дождь.
3: Я вас не тороплю. Вы только согласитесь, Поля.
7: Хорошо.
3: Полина Александровна.
6: Вернулась Юлька.
7: Лекарство забыла.
3: Юлька. Юлька, поздравь нас. Поздравь. Полина Александровна согласилась выйти за меня замуж.
6: Прошло лето. Начались занятия в школе. Двор Ковязиных. Дом у них старинный, за высоким деревянным забором. Воспользовавшись погожим деньком, Полина Степановна сушит на солнце одежду, которая хранится у ней в сундуках с прадедовских времен. На улице завуч Серафима Ивановна распекает кого-то из местных озорников.
10: Так их так, кошкальду несчастную. Того и гляди, в окна загуляют. Вот если бы все учителя такие строгие были.
11: А, им подать это после голосом заревешь.
10: Ох. Все по хозяйству, все по хозяйству. И не говори, делов, делов.
11: Ой, и не говори, и не говори. Я вот тут уроки барабанила, а у самой думки. Картошка не вся выкопана,
10: ага.
11: Сено слугов не вывезено. Угу. Рыжики, говорят, опять появились.
10: Говорили.
11: Я хоть засолила банку трехлитровку, а все-таки хотелось бы в лес ходить.
10: Моль! А? Так и есть, моль! Откуда берется? Все пересыпано, вычищено.
11: Крепкое сукно.
10: Не нынешнему чета.
11: А я помню, Гаврила-то Матвеевич на престольные праздники надевал этот сюртук.
10: А нынче ночью приснится же такая оказия. Выхожу я, стала быть, на крыльцо,
11: ну?
10: А покойный-то мой супруг Гаврила Матвеевич,
11: да?
10: Ходит здесь по двору, вот в этой сюртуке.
11: Так, так, так.
10: И по животу себя ладошками похлопывает. Была у покойника такая привычка. Скажи, к чему, да, этот сон?
11: Нет.
10: А, Пашенька?
3: Оля еще не пришла?
10: Не видать.
3: Серафима Ивановна, вы ко мне?
10: Нет, Павел Гаврилович, я к вашей маме. Хочу мешков под картошку попросить.
11: Паша? Паш, что это у тебя жена все агитатором по бригаде бегает? Надо чай есть, молоденький учительница. Ты бы распорядился. Ей уроков хватает.
3: Я скоро вернусь, ужин готов.
11: Все, мать,
10: вот и женился. А какое мне от этого облегчение? Тебе что, мешков, что ли? Да парочек. Постой, сейчас вынесу.
6: Вбегает завклубом Валентин. Увидел развешанную на веревке одежду.
12: Ну, эврика, нашел?
10: Не тронь, не тронь, не для тебя это повешено.
12: А вот и для меня.
10: Ну как же, раздевай его, пошили.
12: Вы что, не верите? Полина Александровна готовит в клубе спектакль.
10: Ну и что?
12: Нужны костюмы, дореволюционные. Ну это эпоха, ясно вам? У нас в клубе какие костюмы? Одномарливые юбочки для кровати.
10: И ты цап-цара.
12: Я не цап-цара, Полина Александровна обещала. А вы, между прочим, Серафим и Иоанна могли бы сами прийти в клуб и помочь, рольку сыграть.
10: Некогда мне.
12: Вот вам всегда некогда. Интересно, вот у Зои Петровны трое детей. Она на какое-то время и с концертами выступать, и с лекциями.
10: Ну-ну-ну-ну-ну, и ступать своей Зои Петровне, зови ее. А я с детства не приучена изгиляться.
12: Как, ничего?
6: Надевает сюртук покойного Ковязина.
3: Сразу в образ входит.
10: Да.
3: Ох.
10: Серафим Иванович. Да-да-да. На-ка вот, держи. Немного залатанный, да ничего сойдет.
11: Чё-чё, спасибо, большое спасибо.
10: Этакие деньги с мужем зарабатывают. Такого пустяка купить не могут.
6: Увидела человека в сюртуке, затряслась вся, вот-вот грохнется в обморок.
12: Ты, Степан! Ты, Степан! Что с вами?
6: Встряхивает Ковязину, та приходит к себе и узнает Валентина.
12: Ты, Степан! Ты, Степан! Ты, Степан! Ты, Степан!
10: Фи!
12: Я!
10: Сынок!
6: Увертываясь от ударов, Валентин мечется по двору, сбрасывая одежду.
12: Не беспокойтесь!
10: Сынок! Приняла его Ирда за покойного Гаврила Матвеевича. Дожили! Белым днем стал являться. Вот, Ирод, во что сюртук-то превратил. А, Полюшка, ты чё нынче так долго, Поль?
11: Ой, да на такую была беседу проводила.
10: Все беседы проводишь, все агитируешь, и не лень тебе.
11: Пошла разогрелась.
10: А ты попей квасок с лентяк.
11: А что, пора дома?
10: Был да опять куда-то ушел.
11: Давайте-ка я почищу.
10: Да что ты, что ты? Ты чай не будешь устала? Ты отдохни.
11: Чего я за водичкой схожу? Давайте.
10: Тогда я до сельпо сбегаю. Туда Марфа что-то с кошелкой побежала. А?
11: Идите.
6: Буровато оглядываясь, во двор входит Валентин.
11: Ты чё, у нас собаки нет, заходи.
12: Собаки нет, я знаю.
11: Так а чё тебе?
12: Да я за костюмами приходил, помните?
11: Костюмы вон они.
12: Я их видел.
11: Ну, выбирай.
12: Можно?
11: Ну, конечно, можно, выбирай.
12: Полина Александровна, может, мне их лучше все-таки не брать?
11: Почему?
12: Тут сейчас такое было.
11: А что такое?
12: Такое было. Я и так и сяк прикидывал. То ли меня за вора приняли, то ли за обормота какого. Но это невозможно рассказать, можно только изобразить.
11: Ну, тебя с твоими шутками.
12: Да я не шучу, Полина
11: Александровна. Слушай, вот... когда мне и устала, я давай репетицию назначай на 9 часов. Раньше не смогу, тетрадки еще не проверили.
12: У нас нет никого на роль купца. Я всех мужчин подключил.
11: Слушай, а может мужа попросить, а? Павла Гавриловича.
12: Ой, ну это же здорово! Он ведь и раньше играл. Оль, вы с ним обязательно поговорите, а я побегу в образ.
6: Захватив костюмы, Валентин убегает. С улицы входит мужчина в кожаной куртке. По всему видно, что не здешний, городской. Он прихрамывает, рука перевязана платком.
13: Здесь живет директор школы Ковязина?
9: Здесь.
13: Здравствуйте.
9: Здравствуйте.
13: Севастьян.
9: Ковязина.
13: Мне сказали, что в вашем доме есть машина. Ехал на мотоцикле, тряхнуло, то ли свеча барахлит, то ли еще что. А инструмент с собой не взял.
9: Да? А мужа дома нет?
13: А без мужа? Никак.
9: А знаете что, посмотрите-ка вот в этом ящике, у него тут всякие вещи.
13: Спасибо. Дернулся вернуть с дороги на тропу, там так никак.
9: Ну что, упали?
13: Пустяки. Чем больше ушибов, тем крепче делаешься, в детстве еще усвоил. Нельзя ли глотнуть воды?
9: Воды? А есть квас.
13: Квас? Ну тогда не из стакана, а из ковша, можно?
9: Ну, пожалуйста.
13: Ядрёнка, говорится. Не сами ли делаете?
9: Да нет, я еще не научилась.
14: Подождите, подождите. Ах, вот та самая шоколадненькая, от которой хочется откусить. Она.
9: Ну, она у меня дождь.
14: Да не надо.
6: Севастьянов ищет в ящике нужный ему инструмент.
14: Знаете, спасибо ей. Все рассказала, все показала. Для нового человека, тем более городского, знаете, как это важно? Край-то у вас какой. Газету и то не каждый день увидишь.
13: Да и народ не больно разговорчивый.
9: Ну да, а вы тот самый главный в кожаной куртке, которого все слушают.
13: Ну вот, она и меня раскусила.
6: Появились Ковязин и Алла Орешко.
15: Миленькая, по-моему, уже все ясно, все. Хватит, хватит, все.
16: А мне пока еще ничего не ясно. Положение угрожающее, а вам все ясно.
15: Да поймите вы, что нельзя столь повышенные требования предъявлять ученикам сразу.
16: Павел Гаврилович, вы на меня не кричите. Я вас нисколько не боюсь. Не боюсь?
13: Ковязин, Севастьянов, я тут хозяйничаю у вас. Что, проком? Да нет, свеча, пожалуй.
17: А, ну у меня есть запасные, возьмите.
13: Вот, спасибо.
17: Господи, ну и характер, ну и характер.
6: Бегает Юлька.
18: Ой, вот вы где.
13: Юля.
18: Как хорошо. Мне надо к больному, а Матяшина. Это не по пути?
13: Сейчас будет по пути.
18: Оля, это же Аркадий Сергеевич. Ой, за что?
6: Полина схватила Юльку за ухо.
18: Я все поняла, поняла, и больше не буду.
6: Юлька ушла с Севастьяном за ворота чинить мотоцикл.
9: А что случилось?
15: Ну, преподавание иностранное у нас действительно велось неважно, случайным человеком. Ну, нельзя же и так. Всех, кого не спросят, всем колы до двойки. Она же отобьет у них охоту учиться, ее ученики возненавидят.
9: Алла Викторовна, вы никуда не торопитесь?
19: Нет, не тороплюсь.
9: Отсаживайтесь ко мне.
19: Вот, с удовольствием.
9: Да, Пашенька, кстати, ты не выручишь нас. У нас в драмкружке вакантная роль купца.
20: Купца?
9: Ну, да.
20: Нет, нет, нет.
9: Почему? А мне говорили, ты очень неплохо играл.
20: Да. Я, конечно, человек без предрассудков, но, к сожалению, у нас на все это так смотрят, что...
9: Не понимаю.
21: Ты помнишь нашего секретаря райкома Соловейчика?
9: Ну как же, очень славный, эрудированный человек. Кстати, где он?
20: Вот именно, где. Он не только славный, но и работал хорошо. Вот выступил как-то на смотре с арией индийского гостя. После этого о нем всерьез уже никто и не говорил. Я не боюсь потерять свою должность, но я также не хочу, чтобы обо мне говорили. Это какой директор школы, который купца играет?
6: Входит Серафима Ивановна, одета в стоптанные сапоги, залатанную фуфайку. За ней Ковязина, тащит сетку, полную хозяйственного мыла.
22: Ну, скажите мне, образованные, хватит вот этого, а ли еще раз обернуться?
23: Что такое?
22: Говорят, в сельпо последний раз хозяйственное мыло привезли. Больше завоза не будет.
23: Серафима Ивановна, одну минуточку, вы очень нужны.
13: Мама, ну хочется тебе всякими слухами там пользоваться, господи.
22: Да ведь буду, Пашенька, жить без запасов
13: так. Ну, сколько раз тебе говорил, убери, не смей ходить.
22: Паша, я стирать здесь мыло не приучена.
13: Я сколько раз тебе сказал, убери, не смей ходить.
22: Ну, смотри, как хочешь, вам виднее.
23: Павел Гаврилович.
20: Да.
23: Вот Серафима Ивановна здесь. И сейчас самый удобный момент выяснить, кто виноват в плохих оценках.
20: Вы, однако, упрямы.
22: А что случилось? Разве меня что касается?
23: Разве вас? Не надо было браться за предмет, не зная его.
22: А если некому было?
20: Да.
22: Некому. И не сокращать же нам программы, кто бы нам это позволил.
23: Да уж лучше сократить, чем создавать видимость, что ученики получают необходимые знания.
20: Алла Викторовна, миленькая, я вас ни в чем не виню. Я не виню также и Серафиму Ивановну. Она выручила нашу школу, когда мы остались без педагога. Так спасибо ей за это, спасибо.
23: Спасибо.
20: Я согласен, что преподавание велось не на должном уровне. И теперь вам, как специалисту, нужно повышать этот уровень, но только постепенно, подбадривая учеников.
23: Четверками и пятерками. Они и возомнят, что их учили как надо. Нет уж, я им сразу дала почувствовать, что они ничего не знают. Мало во всяком случае. Ваши отличники и те, вызубрив на зубок правила спряжения, фразы не могут составить, ответить на элементарный вопрос. Ну к чему такие знания?
20: Ну хорошо, раз вы сторонница категорических мер, во всем полагаю, не только в преподавании, то я с подобной же категоричностью потребую от вас, чтобы вы перестали появляться в школе, да и на селе тоже вот в столь вычурных нарядах.
22: Павел!
23: Почему, собственно?
22: Вы учительница? Учительница.
23: Это значит, что я должна отделываться под местные вкусы?
20: Можно соблюсти чувство меры.
23: Чувство меры. Превосходно. Чувство меры. Хорошо. Я не знаю, в чем я завтра приду еще на урок, но на улице я постараюсь ни в чем не отличаться от нашего зауча.
22: Чистоплюйка! Ох, чистоплюйка! Фима Ивановна, пожила бы так!
23: Среди а вы,
22: товарищи! Боже ли вы здесь мое? Много ли таких-то задержалось тут?
23: Серафима Ивановна,
22: от хорошей жизни об этом спросите-ка их! Если не заведешь дом, огород, корову, если всеми корнями не зацепиться, так вы меня как звали! Да, приходится картошку копать и навоз возить. Вот ваша предшественница с наманикюрными пальчиками фырк-фырк и улетела. И Серафим Ивановне пришлось браться за английский. Посмотрим, надолго ли хватит
23: ваших детей. Да нельзя же так, нельзя. Ну мы испортим отношения, нам тут жить, работать.
22: Вот и я говорю, что это плохо.
23: Осень, зима, целый год, а все наши распри невольно отражаются на жизни школы, да на жизни всего села.
22: Вот. Ух, недружно мы живем, ух, недружно.
23: Я не вижу ничего плохого в том, что кто-то из нас занимается черной работой. Алла Викторовна так думает. Но я не вижу ничего плохого в том, что кто-то из нас одет не так, как другой.
22: Да.
23: Кто это выдумал? Кто выдумал, что серость, незаметность — это норма для учителей? Есть же нечто более важное, что надо уметь сохранить под любой одеждой.
22: Да серые вы здесь, серые, правильно Полюшка говорит. Каждый сидит в своей избе за своими воротами, и никого никуда не вытянешь. Тихон Лукич вернется из школы скорее к своим кроликам, тоже мне учитель. А у Андрея Ефимовича, химика вашего, каждый вечер с подкидного до одурения режут.
0: Ой, Юлька, язык-то у тебя.
22: Да что, Юлька, что не так? Концерт ли, спектакль затем, каждому надо на поклон идти. Вот и вы, Серафима Ивановна, каждый вечер у себя в огороде, у пчел, да у коров. Да. Потому и в огороде, что жизнь еще здесь нелегка. Живем у черта на куличках, голенищем грязь черпаем. А в других-то местах вон, квартиры с удобствами, газ, электричество. А у нас провода еще только тянут. Движок-то ведь никудышный, еле-еле до 11 лет.
6: Возвращается Севастьянов.
1: Очень выручили.
20: Да, не за что.
1: Простите, я слышал,
20: о чем вы тут.
1: Возможно, мне не следует вмешиваться в ваши дела. Но в какой-то степени я ответственен за то, что у вас тут нелегко, нескладно.
2: А что нескладно-то? Вы-то здесь при чем?
1: Так я ж тяну к вам провода. Ну да, я не бог Саваоф. Вы же сами сказали, в других местах вон. А здесь еле-еле. У меня-то квартира в Москве. Магазины прачечные, все под боком. Телевизионная вышка, как лестница в небо у самого балкона. Но рай. А выйдешь на улицу. На одном углу чистят ботинки, на другом продают мороженое. Тут тебе кинотеатр.
0: ресторан, бассейн, в общем, иди куда хочешь. А могу ли я сказать, что я и мои соседи, но в чем-то уж очень превзошли вас, ну, полнотой счастья, что ли?
4: А предела желаемому известно нет конца.
0: Правильно, правильно, нет. Но почему же в поисках этого предела бросаешь всю и прачечную, и лестницу в небо, и едешь черт знает куда?
4: Такая уж у вас профессия.
0: Ага, профессия. Ну а те, кому некуда ехать, они что, непременно счастливее меня?
4: Не понимаю, куда вы клоните.
0: Серафима Ивановна?
4: Да.
0: Так вот, Серафима Ивановна, проведут к вам электричество. И Тихон Лукич повесит лампочку в крольчатник, чтобы светлее корм было задавать. А Андрея Ефремовича, простите, у химика вашего, подкидного будут играть уже не до 11, а до 3 часов ночи. Она учится играть проферанс.
4: Вот так оно и будет, так оно и будет. И хоть дворец построй, хоть Юлька. Да что, Юлька, 30 лет в нашем селе медпункт, 30! А вы когда у вас старых на ноге случился, к кому пошли?
5: А кто сказал? Кто?
4: Кто сказал? Ну хорошо, я плохой фельдшер, у меня еще опыта мало. Так вы бы слетели в район, к врачу, если мне не доверяете, а вы к знахарке, к Соломонизе. Думаете, мне не сообщили? Столько сил трачу, столько с ней борюсь. А вы учительница, вместо того, чтобы мне помочь...
5: Предела желаемому известны нет конца. Понятно вам этого или нет? Вот и все.
23: Один наш доцент в институте отказался сделать операцию по одного знаменитого хирурга, потому только что тот отдельные слова

0: Никого не хотел ссорить, так уж вышло. Давай-ка ему подарок по здорову.
1: Знаете, есть вещи, в которых хочется разобраться, да и просто...
0: Собственно, все это, понимаю, ни к чему. Еще раз спасибо за квас, за инструмент. До свидания.
2: Юлька кивает головой в сторону Севастьянова.
3: Что?
4: Авкадий Сергеевич, одобряешь?
3: А, вполне.
4: Кто-то же...
2: Убегает в припрыжку за Севастьяновым.
5: Да, нехорошо вышло.
6: По-моему, ты напрасно пытаешься защищать эту москвичку.
7: Тебе вообще не следовало делать ей замечания при всех.
6: А я и делал наедине, и не раз, в учительской. Вот это-то и вывело меня из терпения.
7: Каждую осень, как только начинается учебный год, у нас между старыми и новыми учителями возникает нечто подобное. Каждую осень, я уже ничего не понимаю. Не понимаю, кто прав, то ли кто тут осел, пустил корни, то ли кто никак не может укорениться.
6: Ну уж Серафиму-то Ивановну я ни на кого не променяю. Серафима Ивановна старейший педагог нашей школы.
7: Да, и почему-то именно она всегда принимает в штыки новеньких. Не потому ли, что сама опустилась, растеряла знания и теперь просто боится за свое положение? А может, ей выгодно, что у нас нехватка учителей? И будто по необходимости приходится вести то английский, то географию.
6: Поля, Поля.
7: Да, порой не такие мысли в голову приходят.
6: Ну, может, она в чем-то и не бескорыстна, как и все мы грешны. Но, тем не менее, в нашей постоянной работе она надежна. На нее можно опереться. Она не бросит класс в середине учебного года. А вот это вот, с первым ветерком...
7: Да ничего не известно.
6: Ну, не знаю, не знаю. Много тут было таких-то. А этот, который с Юлькой-то, инженер, какое лицемерие. Так повел разговор, будто все блага, к которым стремятся люди, все ничто, нуль, романтик до седых волос.
7: На другом говорим.
6: О чем? Поля, о чем?
7: Может случиться, что и у нас здесь все будет. Все, избавимся от грязи, от черноты осенней. А счастья полного, настоящего счастья, так и не дождемся.
6: Это о каком ты счастье говоришь, Поля?
7: Машенька. Маша, ты же не можешь на меня ни в чем обижаться.
6: Нет.
7: Я хочу, чтобы нам было только хорошо.
6: Я тоже.
7: Машенька, мы живем как-то не так. Понимаешь, здесь же все все видят, все все подмечают. И хотим мы этого или нет, на нас равняются. Ну, потому что мы это мы, люди с высшим образованием, что ли?
6: А, ты о матери. Но я же ей сказала, потом она это она.
7: Да нет, Пашенька, и она это мы. Я вчера совершенно случайно заглянула к нам в кладовку, чего там только нет. Лари соли, мешки муки, сотни кроков спичек, теперь мыло еще. Ну зачем мы все это заготавливаем? Люди это все истолковывают по-своему.
2: Ковязина слышит этот разговор.
8: Вот я уже и не хозяйка в своем доме. Должна отчитываться, что купила, да сколько израсходовала.
7: Да не в деньгах дело.
8: Забыла! Как совсем еще недавно без хлеба сидели. Как в войну за коробку спичек по 20 рублей платили.
9: Ну и пора забыть об этом. Сколько раз тебе говорил, пора забыть.
8: А ты кричи, кричи на мать. Привел жену в дом, вступай, мать, на все четыре стороны.
9: Ты, никто тебя не гонит.
8: Вышарила, значит. Рассмотрела, где чего лежит. А не для вас ли все это? Да что я в гроб себе коплю? Живете, как у Христова, за пазухой ни разу в очереди не стояли.
2: Ковязина замечает пустые веревки.
8: Украл. Как есть украл.
9: Кто украл? Чего украл?

0: сорвался.
1: Ты не шуми, объясни толком-то.
0: Сундук стащил и картуз вот здесь, на этом самом месте висели. Он, кроме его больше некому.
2: Никто ничего не украл, ему я отдала. Для спектакля нужны костюмы.
0: Отдала.
2: Ничего не пропадет.
0: Отдала на позор. На посмешище.
2: Не знала, что вы не разрешите. Тряпки все равно сгниют. У меня попросите, пожалуйста, я думала, теперь все общее.
0: Пашенька, сюртук ты новенький. Почти не надеванный. Последняя память о муже.
3: Павел уводит в дом плачущую мать.
0: Господи, что же ты со мной делаешь? Господи!
4: Я не знала. Сейчас догадываюсь.
5: Не надо. Проще было спросить. Для тебя это тряпки, а для нее?
4: Мне хорошо получилось.
5: Вот и я говорю, нехорошо. Все нехорошо.
3: Воскресный день, тот же двор Ковязиных. Полина в доме одна, но, видно, она только что вернулась. Сняла резиновые сапоги, сидит, разминая уставшие ноги. В калитку входят Груня и Кузьма. У Кузьмы за спиной ружье, у Груни корзинка с брусникой.
6: Здравствуйте, Полина Александровна.
2: Грунечка, откуда?
6: Ой, по ягоды ходили.
7: Ладно, по ягоды, по грибы.
2: Ой, Кузьма Ильич, чем расстроен?
7: Да ну, Полина Александровна, ну подумайте, ну, полторы версты прошагали зря. Засунул нос за голенище и забыл два часа искать.
6: Да не ворчи, зато с московским инженером познакомился. Полина Александровна, вы видели? Стал бы-то, почитаю, самой деревней стали, а куда тянут, не знаете?
7: В тундру тянут, я тебе уже говорил, там город строить, нефть или золото нашли, Груня подамся в тундру.
6: Ой, сиди уж, строитель. А вы опять из похода?
4: Из похода, Грунечка.
6: Угощайтесь ягодками, больно вкусные.
4: Ой, спасибо.
6: Себе-то запасаете?
4: Да ну что, Грунечка, некогда.
6: Да что это, Павел Гаврилович мужик хозяйственный, домовитый. А дома он?
4: Нет. Сама жду его, уехал с матерью в центр, а я вот не смогла, пошла в поход с пятиклассникой.
6: Ну, а как живете-то?
4: Хорошо.
6: Ну, с ним жить можно. Он мужик хороший. А вообще-то нынешние мужики никудышние, корни испорченные люди.
2: Ой, да неужели?
3: Кузьма ушел за калитку покурить.
6: Ну, да потом, ну подожди ты. Вот взять пример моего. Вернулся он из армии, так верите, до того избавился, что в каждом хуторе по бабе имел.
7: Груня! Ты что, про меня, то что?
6: Да что это про тебя, да что это про тебя? Я по Александру говорю, как на ягодное место набрести.
7: Да?
6: Да.
7: Я думал про меня.
6: Да нет, да нет, ну дай по человеку. Да подожди ты, я не знаю. Ой, и до того-то он истрепался, что истинно шпана-шпаной стал. И в таком-то виде подкатился ко мне, и люблю говорить. Пу! Подумала я, погадала, мое положение в доме, где лучше ты возьмешь? Дай, думаю, рискну, я баба рисковая, выгнать-то завсегда сумею. Так вот, принарядила я его, подкормила, живем ничего. И вдруг, ой, батюшки святые, является мой мотание чище прежнего. Весь в грязи, на лице борода, будто под культиватором лежал, я слезы. И думал совсем турнуть этого прохвоста, а потом подумал, да неужто я, баба здоровая, не смогу с этим пьяницей совладать? Ну, в общем, просидела я возле него ночку и составила вроде плана, как его в человеческий облик-то привести.
4: Ну-ну-ну.
6: Так вот, слушайте, повела я его к Юльке Фельдшерице, И она по моему наущению признала у него туберкулез. Батюшки святы, как он перепужался и вправду запокаживается. Но это не все. Важно, как его от пьяной компании-то отвести. Вот то, чего мы к вам ходим. Может быть, вы и не рады. Да у вас и компания другая. Вы лишнего себя не позволяете. А когда уехали вы в отпуск, повела я его. Ой, как его по химии-то, а?
4: Андрей Ефимович.
6: Во. Ну и химик. Приходим, а он бац, литруху самогонки на стол. Меня-то, дуру, напоили. А вообще-то весело было и песни пели. Я же еще за бутылкой сбегала. Ой, оно вообще-то выпить можно, да в меру. А моему-то кузе лишний.
4: А он-то сам знает про этот
6: лак? Не, вы часом не проговорить.
7: Грудня, ты что, про меня, что чё?
6: Да что ты, ну что ты, я про тебя, ну что ты? Я вам целую лукошку ягод волоку, а ты хоть какой-нибудь сорок к поясу не прицепил? Всё не стыдно, по деревне тебе было идти.
7: Ой, да сама ты сорока, ну пойдём.
6: Ну сейчас, ну сейчас, ну сейчас.
7: Да спасибо.
6: Ну подожди ты, господи ты боже.
4: Ой, а для чего ему ружьё-то купила?
2: Охотится.
6: Ой, какой из него охотник, чтобы дома по воскресеньям не сидел, да дружков пьяных не поджидал. Он за воскресенье-то умается в лесу сердечный, вот и работает всю неделю спокойно, даже на баб заглядываться перестал. Вот оно, ружьё-то.
7: Товарищи, ведь это же про меня.
4: Кузьма Ильич, вам надо собаку завести.
6: А?
7: Собаку?
6: Да.
4: Без собаки никакой охоты нет.
7: Будь моя воля, я бы этих собак перестрелял во всех. Нет, Груни, не затянешь меня больше.
6: Ну что ты?
7: Ну не пойду.
6: Ну подожди.
7: Не пойду я больше в лес, не затянешь.
6: Ну что ты расстраиваешься, Кузя? Сегодня не убил, завтра не подстрелил, а потом, глядишь, целую стаю подстрелишь, правильно, Полина Александровна?
2: Да, конечно.
7: Я уже вспотел, кашлять начал.
6: Ну, я иду, ну да иду, да иду же.
7: Я видели стою.
6: Ну иди, иди, иду.
7: Ну какой день?
6: Да иду, иду, господи, выходной день, выходной день. Ой, я сама с ним страсть как ухайдокалась. Да ну иду, иду, ну что ты с человеком поговорить не
7: дает? Ну
6: господи, ну иду, иду, господи.
3: Появляется Севастьянов.
8: Здравствуйте, школа.
2: А, здравствуйте, здравствуйте.
8: К вам можно?
2: Конечно. Заходите, заходите. Заходите. К вас уходите.
8: Не откажусь. Что, ноги натерли?
2: Да, сделать поход в Зотово. Там старуха-сказительница живет. Записывали ее на магнитофон. Ну вот, пока шла, все ничего было. Тише дома.
4: Я на репетицию еще сегодня в клуб.
8: Хотите, подвезу?
2: Да нет уж, спасибо, я мужа подожду.
9: Мужа так мужа. Ну а как ваша новая девчатка из Москвы? Бежать не собирается?
2: Англичанка? Нет, не собирается. Это же вы ездите сюда за впечатлениями, за романтикой.
9: Я?
2: Конечно, конечно. А она приехала работать и надолго, так что лет 5 проживет без прачечной, без лестницы в небо.
9: Ох, вы злопамятные.
2: Просто вам легко быть романтиком. Раз, два и вы в Москве, в отдельной квартире, а для нас романтика будни, ведь так?
9: Может быть, может быть. А вы сами-то не из Москвы?
2: Да нет, я северянка из Ухты, так что это все мое родное. Аркадий Сергеевич.
9: Да.
2: Вот, ну вы пробудете здесь неделю, максимум две. Все, что позади, понемножку забывается, не так?
9: Что-то забывается, а что-то остается.
2: Что-то остается. Татья Сергеевич, вы Юлю сегодня не видели?
9: Нет. Обычно пробегает мимо, сегодня не появлялась, а что?
2: Ничего. Просто я очень люблю Юльку, постоянно тревожусь о ней, особенно в последнее время.
9: А почему именно в последнее время? Что?
10: Да есть причина.
9: Какая? Договаривайте, раз начали.
10: Просто иногда я думаю, что если с Юлькой случится какое-нибудь горе, это будет во сто крат тяжелее, чем если бы стряслось со мной.
9: О каком вы горе говорите? А мы-то с вами на что?
10: Ну хорошо. Так я буду на вас рассчитывать. Договорились?
9: Договорились.
10: В чем? Ну, как ваша высоковольтная линия поживает? Вы же, говорят, там даже по воскресеньям работаете.
11: Приходится, осень поджимает, надо торопиться.
10: Когда в наши места приходит осень, мне почему-то все начинает казаться синим.
11: Синим?
10: Синим? Вон, синий воздух, синий увал, синие дожди.
11: А вы были когда-нибудь осенью у океана?
10: Нет. Я только мечтала с детства пройти прям туда, через тундру, через тайгу и увидеть льды.
9: Был там.
10: Ну и что? Они синие?
9: Почти. Там же нет пыли, воздух совершенно прозрачный.
10: Все прозрачно. А что вы там делали?
9: Нанимался матросом на траулер после школы.
10: Я собиралась стать морячкой в детстве. Я даже без козырка носила. А где вы еще были?
9: Да мне легче ответить, где я не был. Вот на вашей Ухте пришлось побывать. Трасса там проходила. Прямо через холм, на котором похоронен летчик. Кажется, испытатель.
10: Да нет.
9: Вы его знали?
10: Да? Да, я училась в школе с ним в одном классе, с 1 по 10.
9: Ах, вот оно что.
10: Ну да, он на Курилах служил. Во время облета границы его машина попала в шторм, обледенела, и он упал на риф.
9: Вы его так хорошо знали.
10: Да, я должна была поехать туда после института, взяла направление. Тут вот как раз и случилось это. Петр Сергеевич, подвезите меня, пожалуй, до клуба на мотоцикле, а мужу я записку оставлю, хорошо?
9: Хорошо.
10: Ну что, поехали?
9: Поехали.
3: Во двор входит Ковязин. За ним бегает Юлька. Прошло несколько дней. Ковязин во дворе пилит дрова. На крыльце расположилась завуч Серафима Ивановна.
12: Вы же понимаете, что я никак не могу быть на вашей стороне. Мы по-разному смотрим на школу, а значит, на учителей. Я в каждом ценю индивидуальность. А вы хотите, чтобы мы были как вот те поленья, все один к одному?
13: Как бы за голову потом не схватиться от вашего разнообразия.
12: Правильно, схватитесь. Схватитесь, потому что увидите, что отстали, не заметили, как жизнь переменилась. Но многие же из нас десятилетиями живут.
13: Не у всех есть такая возможность. Каждый год ездить на юг или Москву. И как бы ни менялась жизнь, авторитет учителя должен оставаться в силе.
10: Машенька.
1: Серафима Ивановна, вы напрасно обостряете вопрос. Никто нам не мешает работать, и никто не подрывает нашего авторитета. Ну, разве мы сами вот как-то поведем себя неосторожно? Если вы об Алле Викторовне, то да, она несколько эксцентрична. Но из такой семьи, избалована, ей ни в чем отказа не было. Но вот наши опасения не оправдались, колы и двойки не отпугнули от нее учеников, а она нашла к ним подход, расположила к себе.
12: Вообще дело даже не в оценках. Вот я смотрю, приходят же к нам издалека люди. Тянут повсюду провода, в каждый дом. Скоро зажгутся лампочки.
14: Засветятся экраны телевизора, заработают стиральные машины, пылесосы, холодильники. Смотришь, и все счастливы.
3: Это вошел Севастьянов.
15: Добрый вечер, Полина.
16: Добрый вечер.
15: Здравствуйте, Серафима Ивановна.
16: Здравствуйте.
15: Алла Гавриловна. Добрый вечер.
17: Здравствуйте.
16: Аркадий Сергеевич, проходите в дом, я сейчас. Паша, мне нужно в клуб на репетицию, мы сегодня раньше собираемся.
17: Ну, хорошо, иди.
16: Вот, Серафима Ивановна, поэтому я и защищаю Аллу Викторовну. Счастье, конечно, не в телевизорах и не в холодильниках. Но нельзя же так сопротивляться всему новому. Нельзя.
3: Полина и Себастьянов ушли в дом. Серафима Ивановна весьма недвусмысленно усмехнулась им вслед. Павел делает вид, что не понимает намеков соседки насчет своей жены и ее нового знакомого.
13: Павел Гаврилович, а я все-таки остаюсь при своей точке зрения. Авторитет учителя в селе Павли и авторитет школы, как одно от другого зависящее тоже.
18: Я же вам сказал, не надо обострять отношения.
13: Мне, конечно, вас трудно в чем-то убедить. Полина Александровна, ваша жена, вы всегда будете заодно.
18: Ну не надо так, ну зачем вы? Вы действительно недооцениваете того, что мы, живя здесь безвылазно, можем в чем-то отстать. Обрасти мхом. Сделаться смешными.
13: Смешными? Упаси Бог. Вы, может, и позволите смеяться над собой. А я нет. Нет.
19: Паша. Паша. Шел бы идти в дом. У нас гость. Чего это она там одна-то?
18: Ну сейчас, сейчас.
20: Частенько гость стал бывать.
21: Да заходи.
20: По делам.
21: У Польшки чего-то.
20: А славный человек-то обходительный.
19: Обходительный, обходительный.
22: Павел Гаврилович, так разговор не окончен. Педсовет придется собрать.
23: Никто вас не поддержит.
22: Я заявляю со всей определенностью, что работать с этой новомодной пентифлюшкой в одной школе я не желаю. Нельзя доверять скороспелым учителям воспитанию молодежи. Нельзя.
20: Да и с вашей женой. По совести говоря, мне бы тоже не хотелось.
23: Что?
20: Уж больно чиста, образцова. Пройти мимо боязно. Хотя сама-то в личном быту я бы не сказала, что так уж порядочно.
18: Что вы хотите этим сказать?
19: Да тише, вы тише, услышат.
20: Ну и пусть слышат. Нет, для кого это не секрет. Все говорят с инженером.
18: Ну, замолчите!
19: Да тихо вы, тихо!
22: Научитесь сначала женой командовать.

0: Опять совет придется собрать.
1: Маша, да что же это такое? Неужто правда? И впрямь он к нам зачастил. Такой славный, обходительный. Вот ведь как можно в человеке обмануться. Паша, ты поговори с ней. Ты построже. Еще не было в нашем роду, чтобы жена брала верх над мужем, да позорила его.
2: Не домой.
1: Пашенька, ты поговоришь?
2: Не домой.
1: Паша.
2: Иди, сказал.
3: Из дома выходит оживленный Полина и Севастьянов.
4: Я тебе говорила, что Аркадий Сергеевич согласился нас выручить. Он взял роль купца, и у него получается.
2: Ваш что, мотоцикл опять сломался?
1: Паша.
2: Что-то он слишком часто стал ломаться около наших ворот.
1: Паша!
2: Вот что. Вы встречайтесь где угодно, в лесу, в клубе, где вам совесть позволит, только не в моем
1: Паша,
2: доме.
1: Что?
2: Чтоб соседи меня не видели, не дыкали меня в глаза!
1: Ты что говоришь?
2: Я один говорю, все говорят! Полина Александровна, я вам так верил, Полина Александровна.
5: Зачем вы так? Вам-то какое дело? Кто она вам? Да вы же оскорбили ее!
2: Уйди отсюда!
5: Я уйду, но сам.
1: Аркадий Сергеевич!
5: Не позволю вам оскорблять хорошего человека. Не позволю,
1: Паша,
5: слышите?
1: Да попадьтесь вы плохо!
3: Комната Юли в общежитии. За окнами льет холодный осенний дождь, слышны далекие раскаты грома. Но в комнате уютно. Юлька, закутавшись в платок, читает книгу.

0: Да. Корью. Это тайна, вот это дом. Юрий, не помешай. Ходи, ходи, Алла Викторовна. Ходи, садись. Ой. Надолго ли вы? Теперь до снега. У нас так.
1: Не сидится что-то одной. Посижу у тебя.
0: Эй, я же говорила, перебирайся ко мне. Полинино место еще не занято. Вместе будем жить.
2: Не могу.
0: Почему?
2: Не могу. Я женщина не свободная. Я женщина замужняя.
0: Замужняя? Ой, да как же это мы не знали-то, а? А кто он?
2: А он художник. Настоящий, не то что я. Сейчас уехал в Молдавию, скоро заявится сюда.
1: Хватит ему писать там солнечные пейзажи, пусть-ка все это изобразит.
0: И вы будете здесь?
2: Угу. Ой, Юлька, я отсюда никуда не уеду. И пусть 100 000 серафим обрушатся на меня, и пусть говорят, что у меня нет опыта, неправда. Он у меня есть, пусть не личный, пусть исторический, а есть. Не на голом же месте я родилась и живу.
0: Вот ты какая!
2: Юлька, я тут так труханула, так труханула.
0: Чего?
2: Калые двойки, это, конечно, не метод. Ученики глядят на меня злыми глазищами, особенно эта Галина Васильцева, бывшая отличница, круглая.
0: Ой.
2: Чувствую, уже кличку мне какую-то прицепили. Никакого контакта. По-английски со мной разговаривать не умеют, а по-русски не хотят.
0: Да, Алла Викторовна, будут тебя любить ученики, будут!
2: За что?
0: Я еще не знаю, за что, но будут!
2: Юленька, спасибо! Я обязательно добьюсь, что к моему предмету перестанут относиться формально. Ну знали же дворянские дети чужие языки, а наши-то чем хуже?
0: Не хуже.
2: Конечно, скоро здесь все переменится, Юля. Приедет он, будущий поленом, соврасом, сизан, расставит кругом свои краски, разбросает подрамники, он и твою комнату захватит.
0: Пожалуйста.
2: Слушай, а ведь у меня тоже неплохо получается. Во всяком случае, можно узнать, где что нарисовано. Ну-ка, посмотри.
0: Да, конечно, можно узнать. Это же мой медпункт. А это сосны у реки. А это Серафима Ивановна.
2: Ну, какая чудливая.
0: Высоковольтная линия. Аркадий Сергеевич с Полиной Александровной.
2: Похоже, да? Ой, вот тоже нелепость-то.
0: Какая нелепость?
2: Ну... Ей надо было выходить замуж не за него. Не за Ковязина, я имею в виду, а за него.
0: За Аркадия Сергеевича?
2: Конечно.
0: Почему?
2: Ну как это почему? Они больше подходят друг другу, это же видно.
0: Подходят. Они. Алла Викторовна, а ведь Аркадий Сергеевич приезжает в село вовсе не к ней.
2: А кому же?
3: Юлька указывает на себя. Какое заблуждение.
2: Девочка ты моя. Ой, о, что это?
0: 11 часов, как всегда.
2: Свет. Ой-ой-ой.
4: Приветика.
2: Привет.
4: Никто по мне не соскучился? А?
0: Нет.
4: Как тут вас? Не промочила?
3: Вошел Валентин.
4: Репетицию пришлось сменить, никто не пришел. Полина Александровна и та опоздала, крючок тебе раздобыл. И одежонку драную. Сразу составишь лет на 40, себе тоже в этом роде. О, парочка пойдет. Умора.
2: Что это вы затеяли?
4: Большим секретом держим. Ни одна душа в поселке не должна проверить.
3: Бегает Груня.
5: Юлька! Да где же ты, Юлька? Юльк!
0: Ну?
5: Ой, Юлька! Я уезжаю, Юлька!
0: Ну, куда?
5: Ой, в Москву!
0: Да что же ты так
5: Ой,
6: Я ноги вытираю.
5: Ой, сядь там и не шлепай. Ай, девчата, ну теперь я похожу по столице-то. Особенно в главном, это как его?
2: Куми.
5: Куми. Ой, Юлька, вот беда. Чемодан-то у меня подходящего нету. Кусь, покажи.
6: Че?
5: Ну покажи, что ты, прилип к чемодан-то, что ли?
6: Ну, в Москве купишь.
5: А вдруг не будет?
6: Ну, соображай.
2: А мой не подойдет?
5: Что это за чемодан? Кило сушки еле затолкаешь.
2: Знаете что, возьмите у меня, мой вместительный.
5: Ой, у вас, Алвик, неудобно.
2: Ну что, неудобно? Идемте, грудь, идемте, покажу.
5: Ой, тут да. Неудобно.
6: Ай.
5: Это
4: Юлька, мы пойдем скоро.
0: Сейчас, подожди немножко. Кузьма Ильич, а вы что, тоже в Москву едете?
6: Ну как же ее одну-то отпустить? Сами же видите, совсем темный человек. А для меня Москва все одно, что наша деревня. Я через нее два раза с пересадкой проезжал.
4: С пересадкой?
6: Юль.
0: А?
6: Хочу московским докторам показаться.
0: Зачем?
6: Пусть авторитетно мне скажут, должен я с предосторожностями жить или не должен. Это нельзя, на то запрет. Ой, Господи, а может быть, я зря себя всяких удовольствий лишаю?
5: Ой, ой, чемодан, ой,
4: ну,
5: замочками, ремешками.
4: Совсем другое дело, как заграничный турист поедет.
5: Алла Викторовна, вы не беспокойтесь, верну в полной сохранности, без единой царапины.
2: Пожалуйста.
5: Алла Викторовна, может, вам что из Москвы привезти? Там пирожных, сахару, помадки.
4: Уж лучше кускового, здесь его нет.
2: Ничего не надо, спасибо, Груня. А вы надолго в Москву-то? Где остановитесь?
6: Где? В гостинице?
4: В гостинице. Кто тебя пустит в гостинице? У нас командировки есть. Или вызов в совет министров.
6: Нету.
4: Нету. Значит, на вокзале. Чемодан под голову, ноги на диван.
2: Слушайте, знаете что? Поживите-ка у моих родителей, я вам сейчас адрес дам.
5: Ой, нет, нет, Алла Викторовна, нет, нет, нет, нет.
2: Почему это нет? Обязательно поживите.
5: Ну что вы, у вас, наверное, родители-то академики, профессоры, а мы вот такие варимся.
2: Да с чего вы взяли? Папа старый рабочий, метростроевец, а мама по дому младших воспитывает, так что непременно у наших, непременно.
5: Ой, да ну ладно, как и так.
2: Вот вам адрес.
5: Ой, Москва, столица, моя Москва. Кланьте в ночь, кланьте.
4: Да, кланитесь, ножки так постоличные.
5: А вы в груздочках, ягодки, бруснички.
4: А еще вот сухих дров на растопочку, у них там нет. Да.
6: Говорил и слово сдержал.
0: Груня, ну что, тоже в Москву едет?
5: Ой, всяко думала, Юленька, всяко. Думала его дома оставить, так свихнется без меня.
0: Свихнется.
5: Пусть двойной расход, зато душа-то на покое.
0: Душа на покое? Ты знаешь, что он там собирается врачом показаться? Ой, я-то буду в каком положении?
5: А я-то на что? Ты не бойся, там московские врачи еще пуще что-нибудь скажут.
6: Грунь.
5: Да.
6: Грунь.
5: Ну что?
6: Ты что, про меня, что ли?
5: Да что это про тебя? Да что это про тебя? Да не про тебя.
6: Я думал, про меня.
5: Да нет.
6: Ну ладно, пойдем, Грунь, надо... Лечь пораньше, выспаться перед дорогой. Дорога-то тяжелая. Пойдем. Ой, хвачу я с ней горюшка. Пойдем.
5: Уж. Прощевать.
6: Грунь.
5: Юленька, прощай. Может быть, не увидимся больше, Юленька. Ой, по дороге-то все может случиться. Дорога-то хальная. Алла Викторовна, ведь самолетом высоко такое.
6: Грунь, самолет это ерунда. Ты в метро под ноги смотри. Там, знаешь, Груня, говорят, подметки начисто отшибают.
5: Прощевайте. Дорога-то дальняя. Ну ничего. Я ведь баба рисковая. Прощайте,
6: девочки.
5: Нам прощевайте.
4: Передавайте привет. Это столичному миру искусств.
5: Передадим, передадим. Как же, видишь, какой они привет. Того же не рассмотрели.
2: Ой, милые, чудесные люди.
4: На, таких чудаков поискать. Зонтики-то хоть купите в Москве!
7: Охламоны! Неужели там с тазами пойдете?
4: Через полчаса устраиваю. Я все у тебя оставлю, мне еще надо в сельпо сбежать. Ящиков наворую для декорации. Сторож своей канареи не видит. Алла Викторовна. А что, если вы возьмете на себя художественное оформление спектакля?
1: Да ты что?
4: Больше-то некому.
1: Да нет.
4: Точно. Вы рисуете краски и все проще я раздобуду. Вот пьеса, почитайте. Вдруг получится.
1: Ха-ха. А что, если правда вдруг?
4: Вы все для себя и для себя. Никто не увидит, никто не оценит. А если у нас спектакль зазвучит, в область вызовут, там как рванем с вашим-то оформлением, глядишь, вас заприметят, в город на работу переведут. А что, в Москву, в Современник, в Амхат?
1: Правильно, правильно, Валентин. Давай, открывай таланты, развивай таланты.
4: Вам смешно, я для вас, конечно, не бриллиант. А что бы здесь без меня было?
1: Ну...
4: Все бы здесь замерло, чернотой покрылось. Пока.
3: Валентин ушел.

0: Алла ушла к себе. Юлька, напевая, прибирает в комнате. Тихо открывается дверь. Вошла Полина и молча стала у дверей.
1: Самое главное – сказку не спугнуть. Миру бескрайнему окна распахнуть. Мчится мой парусник, мчится мой парусник, мчится мой парусник. Поля, ты откуда? И без плаща.
0: Полина подходит к портрету Пушкина.
2: Здравствуйте, Александр Сергеевич.
1: Здравствуйте, Полина Александровна. Ну-ка, ну-ка. Идите сюда, иди вот сюда. Ну, давай, давай. Вот, садись. А тут Валентин приходил, сказал, что репетиция отменяется. Никто не пришел.
2: Ты что, идти собралась?
1: К Соломониде. Мы решили с Валентином нарядиться и под видом больных прийти к ней, поймать ее с поличным, чтобы не отпиралась. А то все говорит, я ничего, да я ничего.
2: Какой дождь пойдешь?
1: Так и лучше, она сейчас меньше подозревает. Поля, что с тобой?
2: Чего?
1: Ты что, поссорилась с Павлом Гавриловичем? Ты ушла от него? Поля, он что, обидел тебя, да? Ну так что же, а? Ой. Ну не надо, не надо, не надо. Не переживай, не расстраивайся. Знаешь что, переходи опять ко мне жить. Я сейчас завещание сделаю. Ой. Ну не надо. Не надо, миленькая, не надо. Помнишь, как мы с тобой дружно жили? Никто нам не мешал. А вот сейчас опять осень настала. Мы с тобой затопим печку и будем жить дружно, и никто нам не будет мешать. У нас будет уютно, тепло. Хочешь чаю? У меня мармелад есть. Мне так плохо без тебя. Ведь ты и уехала-то отсюда как-то несерьезно. Проигрыватель оставила пластинки. А я тут рылась в столе и нашла твои тетрадки. Дневники нашла, не думай, я в них не заглядывала. И фотография институтская. Вот она. Все больше девчонки. Это кто? А? Кто?
2: Катя Мещерякова.
1: А это?
2: Ира Федосеевна.
1: А это кто?
2: Вера Бум.
1: А это?
2: Дурочка. Вера.
1: А здесь такое было? Кузьма с Груней собрались в Москву ехать. Алла Викторовна дала им свой чемодан. А Валентин их все подначивал. Так Кузьма Ильич как выдернул у него табуретку.
2: Знаю, как сейчас, тогда, правда, в институте все девчонки были.
1: У нас тоже на фельдшерско-акушерской.
2: Все, сейчас все разъехались. Все кто куда, кто в поселке, кто на новостройке.
1: А ты им
2: куда.
1: Пишешь?
2: Он Катя Мещерякова теперь зауч. Ира Федосеенко перешла из школы в интернат. Вера Бублик уже трое Бубликов маленьких. Мила Перминова. Ила Перминова попала в такое место, где на всю деревню было трое неженатых мужчин. Невеста. Вышла замуж. Вот. Он пил, скандалил, похвалялся. Я хоть 6 классов кончила, больше тебя на тракторе зашибаю. Ушла, теперь одна. Снова невеста. А надо жить. Надо каждое утро приходить в класс веселый, подтянутый, чтобы никто и не увидел, что у тебя на душе. Девчонки. Отважные девчонки.
3: Люблю ты вас, потому что вы не побоялись. Взялись за это невыносимо трудное, невыразимо прекрасное дело.
1: Полюш, а мне легче. Я могу прийти домой хоть на голове, что мне же никто не укажет, правда?
0: Входит Павел. За его спиной заплаканная Таиса Степановна.
4: Иди домой! Наконец нашел тебя. Поля, пошли домой, а?
1: Она никуда не пойдет.
4: Как это? Не пойдет?
1: А вот так. Она останется здесь, и я никому не позволю ее обижать.
4: Поля, Ты что же, серьезно решила, да?
1: Серьезно.
4: Выходит, развод.
1: Развод, Полюшка.
4: Тихо ты. Как же так сразу? Ну, я погорячился, но у меня сорвалось что-то с языка. Но я беру все свои слова обратно.
1: Ой, да ну разве дело в словах?
4: Понимаю. Поля, тебе много не понравилось в нашем доме. Но это же несущественно, это пустяки.
1: Пустяки.
4: Полюшка, ну что, мать моя, да? Ну вот она старый человек, но она тебя любит, только по-своему.
1: Люблю.
4: Тихо ты. Вы же там что-то не поделили, в чем-то не договорились, но это же у всех бывает,
1: да,
4: на первых порах.
1: Разве речь о том, кому быть хозяйкой, да пусть она мне тогда же лучше гораздо, я же от другого.
4: Полюшка, ну не все же сразу. И так много изменилось с твоим приходом в нашем доме. Полюшка, а если ты уйдешь, то все к черту, все прах. И жизнь, и школа. Я даже не знаю, как я буду без тебя. Вот ты воспитывалась в другой семье, тебе легче. А я? Вот ты не знаешь моего отца. Он один из тех людей, кто убежал сюда, чтобы никого не слышать, никого не видеть. А жизнь ты сюда пришла. Полюшка, вот на мне следы от его побоев. Я даже не знаю, кем бы я был, если бы не школа. А вот она плачет, а ведь ты забыла, как и ее. Полюшка, вот все это ушло, а все это и здесь. Все это в доме, все это во мне. Вот все нет, ничего нет, да и вырвется.
1: Полюшка.
4: Иди отсюда, сказал тебе.
1: Чем ты так груб-то с ней? Пусть войдет.
4: Войди.
0: Распахнулась дверь, и на пороге Севастьянов.
1: Аркадий Сергеевич, в такую погоду!
4: Подожди, Юля, подожди.
1: Аркадий Сергеевич, что с вами?
4: Полюшка, пошли домой, Полюшка, а?
1: Пойдем, тихо, Полюшка. Иди, Павел, иди.
4: А ты?
1: Иди, а я потом, я здесь пока в погоду. Полюшка.
4: Мама, она сказала, она
1: придет. Прости нас, глупых, не виноваты мы.
4: Она придет, она сказала.
1: Это Серафима нас настропалила.
4: Она придет, только попозже. Она же сказала, она придет, только попозже. Она же сказала. Полюшка, я тебе плащ принес. А? Ну, я его здесь оставлю. Хорошо? До свидания, Юля. Юля, до свидания. До свидания, Аркадий Сергеевич. До свидания. Я пошел.
1: Серафима,
4: мама, она сказала, она придет.
1: Серафима во всем виновата.
0: Севастьянов пытается обнять Полину. Юля это видит.
1: Поля, что это? Задержите!
5: Пустите!
1: Юля,
5: пустите! Юля, пустите! Я не хочу никого видеть! Не хочу!
1: Юля!
0: Юля убегает.
1: За что она страдает? Зачем же вы так?
4: Я думал, мы дружим, она мне как сестренка. Полина!
1: Молчите! Молчите! Я не хочу вас слушать! Оставьте нас вдвоем!
4: Не уходите, я прошу вас! На улице, а то в школу приду, в класс. Приду и скажу. Ребята, откройте тетради, пишите. Я Севастьянов Аркадий Сергеевич люблю. Слышите, люблю Полину Александровну Метелеву.
1: Я прошу вас, Аркадий Сергеевич.
4: Вы не вернетесь к нему больше.
1: Почему?
4: Я всю землю исколесил. Я половину жизни прожил и никому никогда так не говорил. Слышите, никому.
1: Слышу, Аркадий Сергеевич.
4: Я знаю, что вы скажете. Вы любили парня, который погиб. Ну и теперь вам кажется, что... Ну ведь так не бывает.
1: Я не знаю, бывает так или не бывает. У меня муж есть. Что я скажу ему? Что я скажу людям, которые на меня равнялись?
4: Ну хорошо, мы уедем отсюда. Хотите, я останусь здесь. Если вам дороги здешние места, дорога школа.
1: Дороги.
4: Значит...
1: А почему вы думаете, что мы будем непременно счастливы? Почему вы считаете, что и с нами не произойдет нечто подобное?
4: Но почему я сейчас должен думать об этом?
1: Потому что к вам придет не девушка, а женщина со своим прошлым.
4: Для меня это не имеет никакого значения.
1: У меня муж есть. Муж. Человек, за которого я согласилась выйти замуж. Сама согласилась. Почему мы должны коверкать жизнь ему?
4: А мне? А себе?
6: Почему я раньше сюда не приехал? Почему?
4: Марина.
1: Не надо.
6: Или не верите вы мне, или так умеете владеть собой.
1: Пусть так, это даже хорошо. Вообще ничего страшного не произошло. Просто вы 6 месяцев в пути, вы устали в дороге. Вы соскучились без женщин, без людей. Вам захотелось в кого-нибудь влюбиться, но это пройдет. Свет.
0: Загорается электрическая лампочка.
1: Юля! Юля!
3: Юлька, иди сюда, у нас свет! Уже 1:00 ночи, а у нас свет!
6: Выключите!
0: Полина выключает свет.
6: Полина!
0: Полина не дает себе обнять.
6: Как же вы жить-то будете?
1: Как я буду жить? Как все. Как всегда. Завтра в 9:00 войду в свой класс, напишу на доске тему сочинения. Склонятся головы, заскрипят перья, зашелестят тетрадки, начнется новый день, полный своих тревог, своих радостей. Молчи, Макар Сергеевич.
0: Они стоят у окна, слушают, как барабанит по крыше дождь.
6: Каким все стало серым, бесцветным. Потеряла всякий смысл.
1: Почему? Вон дождь идет. Помните, я говорила, что мне осенью все кажется синим? Вот идет синий дождь. Аркадий Сергеевич. Аркадий Сергеевич. Посмотрите, он же правда синий. Сколько бы ни было на земле грязи, сколько бы ее к нам ни пристало, не смоют. Они все смоют. Все будет чисто, прозрачно. Все будет хорошо, поверьте мне.
0: Севастьянов ушел. Полина даже не обернулась. Все так же стоит у окна, любуется синим дождем. Но вот она почувствовала, что Юлька, ее дорогая, милая, смешная Юлька, вернулась в комнату. Полина протягивает к ней руки, подруги обнялись. Юлька горько плачет.
1: Не надо. Не надо, слышишь? Мне когда-то казалось, что все остановилось. Я счастлива. Я все равно счастливая.

0: Сиділа, треба ражувати. Ох, треба, ох, треба. Сиділа, ражувати.
1: Все діло треба разжувати.
2: Діло простое, как насморк.
3: Ну, во-первых, ты смотришь исключительно на поверхность ландшафта, в то время как Козьма Прутков заклинал смотреть в корень. А во-вторых, насморк. Насморк не такое простое дело. Из-за насморка Наполеон проиграл битву при Ватерлоо.
2: Слушай, оставь этот тон.
3: А, тон! Тон апрельский! В духе пробуждающейся природы и скорого завершения кампании. Кроме того, на меня действует Австрия. В 3 часах езды Вена и Венский лес. О, как вас люблю я, в то утро сказали вы мне. Одним словом, большой вальс.
2: Ох, как ты мне надоел, господи, как.
3: Чего тебе надобно, старче? Что ты злобствуешь?
2: Значит, имею основание. Вадим.
4: Ась?
2: Тебе нравится Нефертити?
4: Прелестная женщина, но ты напрасно дуешься. А кто она такая?
2: Царица Египта.
3: Совет да любовь.
2: Черт, ничего мне нет особенного в этой Нефертити-то.
4: Я пошел.
2: Ты куда?
4: Побеседую с Блиновым.
2: Зачем?
4: Я его знаю. Господи. Старый политработник, умный человек.
2: Зачем это...
3: Товарищ генерал-майор, капитан юстиции Лялин из армейской прокуратуры.
2: Майор юстиции Державин.
5: Поставничек. Член военного совета армии.
3: Разрешите идти, товарищ генерал?
5: Да идите уж, куда вам надо. А вы что, майор, улыбаетесь?
2: Никак нет, товарищ генерал.
5: Сказать вам по секрету, я человек штатский. Между прочим, мы с вами коллеги, я ведь в миру был юристом.
2: Мне ваше имя очень знакомо, товарищ генерал.
5: А по чью душу приехали?
2: Ах, да такая, знаете, неприятная история.
5: Ну?
2: В доме на горе засел неприятельский заслон. Комбат Куканов приказал его атаковать и уничтожить. А командир роты, старший лейтенант, трактовал этот приказ весьма вольно.
5: Так.
2: Игнорировал его, по сути дела. Есть потери.
5: Да, казус. Как его фамилия?
2: Платов, товарищ генерал.
5: Хорош. Войну кончаем, а повиноваться командиру не научились. Перед самым, можно сказать, финишем гробим людей. А вы ему покажите, голубчик, почем сотни гребешков.
2: Затем мы прибыли.
5: Да, ну его к шуту. Мне здесь о другом рассказали. Офицер с 2 бойцами... полдня отвлекал на себя огонь, а часть, между тем, переправилась.
2: Да, вот это люди.
5: Я приказал узнать, кто такой. Будем награждать.
2: Ну, нам, к сожалению, приходится иметь дело с совсем другими подвигами. Черт.
5: Кстати, майор, как у вас с нервной системой?
2: Не жалуюсь, товарищ генерал.
5: Бессонницы не страдаете? Пищеварение хорошее?
2: Сплю крепко, ем с аппетитом.
5: Ну, а девушкам нравитесь?
2: Я женат, товарищ генерал.
5: Эка невидаль, все женаты. А вас вроде не должны обижать. Знаете, если человек бехтерику пьет, запорами страдает, и от девушек ему отворот-поворот, он в пессимизм впадает запросто. А в юстиции это опасно. В юстиции это последнее дело.
2: Так точно.
5: Давно на войне?
2: С июня 41-го, товарищ генерал.
5: Значит, надо думать, видели не одних штрафников. Ну, бывает.
2: Счастливо, товарищ генерал.
5: Да, я здесь еще задержусь. Если быстро управитесь, захвачу с собой.
2: Благодарю.
6: Ну что ж, товарищ майор, кажется, вы ему показались.
2: Черт, я так и знал, что это ты.
7: По-вашему, вызову явился, товарищ майор?
2: Ну ладно, товарищ майор, мы пока одни. Ну.
6: А? 4 года не виделись, а?
7: Больше.
6: Без зарплат?
7: В Воронеже тряхнуло, думал, не встану, встал.
6: Да, постой, ведь я ж тебя еще с браком не поздравил. Поздравляю.
7: Спасибо.
6: Ну, как Люда?
7: Была контужена, сейчас демобилизовался.
6: А ее отец?
7: Год как убит, на втором белорусском.
6: Да. Вечная память.
7: Да.
6: Вот как мы свиделись-то, а? Ну, рассказывай, что там, что натворил, что произошло?
7: Понимаешь, Юра, с комбатом мы очень не ладим. Я думаю, то, что случилось третьего дня, это просто последняя капля.
6: Так понимаешь, вот что, какая... Володя, Володя, ты рассказывай, но только протокольно.
7: Да, слушаюсь. Нашему батальону было дано задание выйти к черте города в 7:40. Разрешите карту.
6: Давай.
7: Дом на возвышенности господствует над местностью. Противник оставил здесь сильный заслон. Дороги простреливались. Так. Приказ комбата Куканова. Атаковать высоту, так. Заслон уничтожить, дом с землей к ядрене фень.
6: Можно без специальной терминологии.
7: Зато протокольно.
6: Ты че? Ну почему же ты не выполнил приказ?
7: Юра, я выполнил приказ. В том-то и дело, я выполнил приказ, но только своим путем. Понимаешь, мы обошли их со стороны кладбища и церковного сада.
6: И положили людей.
7: Да, у нас были ранены. Ну а что, если мы шли прямиком по маршруту Куканова, что, их было бы меньше?
6: Но вы проконетели с лишних полчаса.
7: Но мы сохранили дом, Юра.
6: Да что тебе этот дом, прах тебя возьми? Что у тебя, обязательства перед владельцем?
7: Когда я объяснил свои мотивы Куканова, они привели его в ярость. Это уже в свою очередь привело в ярость меня.
6: Да, я слышал про твою историю.
7: Да, но ты-то, надеюсь, поймешь. Поймешь меня, Юра, ведь в этом доме жил Моцарт.
6: Что?
7: Моцарт, понимаешь? Если хочешь, этот дом национальная святыня. Мои разведчики слишком поздно мне об этом сообщили. Надо было решать самым. Нам с австрийцами не век воевать. Я принял решение и не жалею.
6: Да, устроил мне ты свадьбу Фигаро, меломан.
7: Послушай, Юрий Павлович, позволь тебя спросить просто.
6: Ну?
7: Ты нашего Куканова-то видел?
6: Ты военный человек. Надо обуздывать себя.
7: Ты не ответил на мой вопрос.
6: Ну, ты помнишь, какой я был? Пороховой. Я себя воспитал.
7: Да нет, ты его видел.
6: Ну, да.
7: Ну, ты говорил с ним.
6: Ну, да, видел и говорил.
7: Господи, так чего ж ты не понимаешь?
6: Чего? Чего я не понимаю? Что твой Куканов не Ватутин? Что он во всех отношениях не Лев Толстой? Представь себе, понимаю. Но, возможно, с точки зрения военной науки ты поступил правильно. И как политический деятель батальонного масштаба ты тоже на высоте. Но Куканов твой командир.
7: Ну, к сожалению.
6: Володенька мне когда-то внушал...

0: Я тебе объясню. Вот после этого и не верь в судьбу. Черт, вы ведь какие-то 2 минуты. Ну, помнишь, незадолго до войны ты был у меня в Москве, в новой квартире на Ленинградском шоссе?
1: Ну, помню, конечно.
0: Ну вот, ты уже собрался уходить, и тут было, на пороге почти заметил статуэтку Нефертити. Ну, была такая египетская фараониха, будь она неладна.
1: Ну, я помню, помню.
0: Ну, да. Ты спросил, откуда она у меня, я ответил слово за слово, ты задержался 2 минуты.
1: Ну?
0: И тут явился один молодой человек.
1: Ну, очень хорошо помню молодого
0: человека. Вот, вот, вот, вот. Он потом спросил, кто это у тебя был? Ну, я, естественно, ответил, Володя Платов, друг детства.
1: Ну и что, что, Юра?
0: А то, милый мой, что этот молодой человек приехал сейчас со мной. Зовут его капитан юстиции Лялин. Он следователь, и знает этот следователь, следовательно, что ты мой друг. Вот и получается, что я не только... не могу быть пристрастным в твою пользу. Я даже беспристрастным быть не могу. И все потому, что дернуло тебя залюбоваться этой египетской бабенкой.
1: Подожди, Юра, я что-то не понимаю. Главное, это же суть дела.
0: Суть дела такая, что ты нарушил приказ. Что я должен быть к тебе предельно строг. Что я мечтаю тебе помочь. Что уж если не везет, так не везет. Вот она, какая суть дела.
2: Это я.
0: Вадим Андреевич, вот старший лейтенант Платов.
2: Здравствуйте, старший лейтенант. Мы с вами где-то встречались? Или столкнулись?
0: Встретились у меня.
2: Ага, все верно, весна 41-го года.
0: А столкнулись здесь?
2: Тонко подмечено. Я тебе помешал, Юрий Павлович?
0: Да нет, Платов сообщил мне все обстоятельства.
2: Я уже знаю их от Блинова, у меня 2 слова к тебе.
3: Разрешите идти, товарищ майор?
0: Да, только будьте поблизости.
3: Слушаю.
2: Интересное кино. А почему ж ты мне сразу не сказал, что это тот самый?
0: Ну, это мог быть и однофамилец. А кроме того... Ну, не хотел на тебя влиять.
2: Да вздор, ты же его знаешь. И обязан был своими знаниями поделиться. Ну вот, я побеседовал с Блиновым и познакомился с Кукановым. Сейчас он сюда прибудет, этот титан. Могу тебе сказать, что на месте Платова я поступил бы точно так же. Ему сочувствуют все офицеры.
0: При чем тут офицеры?
2: Хотя он и лишнего наговорит.
0: Поставничев, генерал, рвет и мечет.
2: Юрий Павлович, Куканов с Платовым на ножах. Куканов со всеми на ножах, а с ним особенно. Платов резок, горяч, в суждениях независим. Видимо, Куканов давно искал повода.
0: Ну, это все догадки, товарищ капитан, это лирика. Факты, факты.
2: Короче, если вас интересует мое мнение, товарищ майор, вся эта история высосана из пальца. Прошу.
4: Капитан Куканов явился. С вами только что виделись, товарищ капитан.
0: Виделись, виделись. Присаживайтесь, прошу вас. Прошу. Хотите курить?
4: Не пью и не курю.
0: Да, а кстати, как вас величают?
4: В каком смысле?
0: По-батюшке.
4: Виноват, недопонял. Семен Назарыч.
0: Семен Назарыч. Ну что же, Семен Назарыч, мы весьма подробно ознакомились со всеми обстоятельствами дела. Бесспорно, старший лейтенант Платов весьма своеобразно трактовал боевое задание.
2: И тем не менее его выполнил.
0: Минутку.
4: Старший лейтенант Платов вообще невыдержанный офицер с большой амбицией и привыкший ставить себя более высоко, чем допускает его звание. Я неоднократно указывал ему, что он подает плохой пример как товарищам по службе, так и своим солдатам. К сожалению, мои дружеские первоначально внушения не дали результатов, чему мы сегодня свидетели.
0: Я это понимаю, Семен.
2: Вы до армии где служили?
4: У меня есть опыт административной работы. Служа в кадрах, взыскания не имел. Скорее наоборот.
0: Семен Назарович.
2: Вам знакома точка зрения капитана Блинова?
4: Капитан Блинов, извините, призван заниматься воспитательной работой.

0: которой он, как видите, не справляется.
1: А мотивы, которыми руководствовался Платов, вам известны?
0: Мотивы эти мне известны. Я, оказывается, это в полном смысле музыкальные мотивы. Старший лейтенант Платов преклоняется перед композитором Моцартом. Что касается меня, то я предпочитаю наши народные песни, но это вопрос второй. А главный вопрос в том, что старший лейтенант допустил самовольство.
1: А вы убеждены, что предложенное вами решение было идеальным? Платов выполнил задание и почти без потерь.
0: А фактор времени? Фактор времени вы не берете в расчет? Простите, товарищ капитан, я весьма уважаю работников юстиции и высоко ценю их деятельность. Но в ваших словах усматриваю недооценку происшедшего ЧП. Причем весьма чреватую.
2: Чреватую?
0: И весьма.
1: На вашем месте я бы взял пример с товарища майора, который вдумчиво и глубоко старается проникнуть в суть дела.
3: Успокойтесь, Семен Назарович, ну, успокойтесь, пожалуйста. Мы со своей стороны тоже уважаем и ценим вас, как бывалого человека и боевого офицера, и все ваши соображения будут приняты нами в расчет. Семен Назарович, как я понял, товарища Лялина интересует, собственно, только одно. Ну, не кажется ли вам, что ваша оценка действий старшего лейтенанта Платова была, черти, несколько завышенной, что ли?
0: Как же завышенной? Товарищ майор, если по таким ничтожным поводам будут нарушаться распоряжения вышестоящего командира, тогда, знаете, далеко зайдем. Сегодня Моцарт, а завтра какой-нибудь другой уважаемый противником покойник. Это ж получается трагикомедия. Вы можете оставаться при своем мнении, товарищи следователи, но я так оставить этого не смогу. Потому что моя святая обязанность довести это дело до конца. Пусть начальство разъяснит мне, если я заблуждаюсь.
3: Нет, ну куда вы, Семен Назарович, присаживайтесь. Ну что? Вы совсем нас не так поняли. Мнения еще никакого нет. Нам поэтому просто трудно при чем-либо оставаться. Я повторяю, что ко всем вашим соображениям мы отнесемся с полным вниманием и уважением. Вы совершенно напрасно думаете, что здесь кто-нибудь может приветствовать нарушение приказа.
1: Да выполнил вам приказ, черт возьми! Выполнен! Заслон ликвидирован, высота взята! Что за командир без творческой инициативы? Радоваться надо, что под вашим началом такие люди. Ух! Полководец!
4: Товарищ Лялин!
0: Вы забываетесь, товарищ капитан. У меня 15 благодарностей. Меня правительство награждало.
1: Ну так ошиблись, раз награждали.
0: Правительство ошиблось? Ну, знаете, я могу быть свободным, товарищ майор.
3: Да, только не уходите далеко, вы еще понадобитесь.
0: Правительство ошиблось? Так.
1: Ну, черт! Ну, зачем ты с ним так?
2: Ну и тип.
1: Да, теперь пойдет строчить во все концы.
2: Почерк должно быть каллиграфический.
1: Ты не знаешь этих людей. Что ты лезешь?
2: Ошибаешься, сын мой. Эта продукция мне известна. Производство кряжесто-кулацких кустарных артелей, ручная работа, отделка и политура.
1: Ох, теперь начнется заваруха.
2: Мой знакомый кровельщик говорил, не бойся, бабка, не потекет.
1: Ты лезешь, как муха голову очертя. Уж ты не волнуйся, я бы с ним пришел к общему знаменателю.
2: Ты мужчина-молодчина, что и говорить.
4: Послушайте, майор, как вашего анархиста зовут?
5: Платов, товарищ генерал.
4: Так и мой Платов, вот дела.
5: Простите, товарищ генерал, вы сказали ваш?
4: Фу ты, бестолковщина. Говорил я вам про офицера на переправе.
5: Понял, товарищ генерал, все понял.
4: Близко вам.
5: Должен быть близко.
4: Давайте.
5: Сейчас.
6: Товарищ генерал.
4: Ну?
6: Старший лейтенант Платов действовал инициативно.
4: Что?
6: Его побуждения представляются мне...
4: Ваш старший лейтенант, капитан, как выяснилось, порядочный горлодер.
7: По вашему приказанию явился, товарищ генерал?
4: Явился. Так. Исполнительный. Дисциплинированный офицер. Любо поглядеть. Это вы, значит, с двумя бойцами?
7: Старшина Сухобрусов и рядовой Савчук, товарищ генерал.
4: Я знаю уж, знаю. Такого черта вы себе плюете в борщ. Зачеркиваете собственный подвиг. Что вы тут спектакль устраиваете?
6: Товарищ генерал,
4: капитан,
6: старший лейтенант.
4: Капитан, я вас не спрашивал.
6: Товарищ генерал.
4: Изволь помолчать.
6: Молчу, товарищ генерал.
7: Товарищ генерал, разрешите вас ввести в курс дела.
4: Вот что, старший лейтенант, можете не вводить. Слава богу, я в курсе и в полном восторге. Спасибочки. Большое-пребольшое. Наказывать вас, вероятно, раздумают.
7: Слушаю, товарищ генерал.
4: А про орден, который заработали, забудьте. Солдат наградим, а вы уж не взыщите. Вот вам весь сказ.
7: Слушаю, товарищ генерал.
4: Вот именно, не взыщите. Даже если вы и правы, так себя не ведут. А про ваши монологи я наслышан. Да-да, наслышан. А вы, капитан, после войны подавайте в коллегию защитников. Ваше место, знаете, там. Ну вот, юристы, поймите в виду. Отбываю через 5 минут.
6: Спасибо за совет, товарищ генерал. Я свое место занял.
2: А? Вот это повезло, так повезло, а? Гора с плеч. Черт, Гималаи свалились.
6: Ну, салют, старший лейтенант. Видимо, в быту вы человек невыносимый, тем не менее, рад буду повстречаться. Юрий Павлович, ходу.
2: Да-да, иду, иду. Ну, иди, тебя ждут. Да, ждут, к сожалению, ждут, ты прав. Ну, будь здоров, счастливчик. Поклонись от меня жене. Но все-таки ведь повидались. Ничего, брат, ничего, жизнь продолжается.

0: Скоро 5 лет, как не стреляют. Декабрь 1949 года. Москва. Комната в новой квартире Надежды. Надежда и Державин, сняв ботинки, развалились на тахте. Курят.
1: Как они выглядят? Сильно изменились?
2: Да нет. Людмила, в общем, та же.
1: Передай мне пепельницу.
2: Пожалуйста. Нет, ну, изменилась, конечно, постарела. Ну, ты знаешь, скорее уж, Володя. Последний раз я видел его в апреле 45-го. Значит, уже 4,5 года. Даже больше. Вот он, пожалуй... Да нет. Ты знаешь, нет. Он тоже мало изменился.
1: Как вы встретились?
2: Представь себе, я им обрадовался. Человек смешно устроен. Покажи ему что-нибудь, связанное с его младенчеством, и он тает.
0: Державин одевает ботинки.
1: Ты загораживаешь мне зеркало.
2: О, прости.
1: Они надолго в Москву?
2: Да нет. Какое-то назначение должен был он получить. Все такой же кочевник. Восстанавливал разрушенные заводы, нигде не осел.
1: Молодец он, что женился на Людмиле.
2: О, милая, он ее любил.
1: Мало ли кто кого любил. Хочешь погрызть?
2: Нет.
1: Не удивились они, что ты пригласил их ко мне, а не к себе?
2: Ну, во всяком случае, ничего не выразили.
1: А почему ты, собственно, приглашаешь людей сюда, да еще не спросясь? Что, у меня холостая квартира?
2: Ну, разве нет? Ну, прости, я отстал от жизни.
1: Кажется, отстал.
2: Ну, к себе я сейчас никого не могу пригласить, ты же знаешь. С супругой идут военные действия.
1: Ты ей напомни, скоро 5 лет, как не стреляют.
2: Да. Думаю, что вообще этот нелепый союз все-таки себя изжил.
1: А я ведь никогда не понимала этого шага.
2: А что теперь говорить, Господи? Показалось интеллигентность и беззаветность, а оказалось претензии и истерия.
1: Ну, зато никто не говорил тебе, что ты женился на девчонке.
2: Господи, и все-то я понял на второй день. А вот тяну, черт.
1: Какая-то она рыхлая стала. Не любят у нас разводов.
2: Но везде люди поймут.
1: Особенно сейчас, когда обсуждается твоя кандидатура, отдел в республиканской прокуратуре не шутка.
2: Я не собираюсь шутить.
1: Очень хочется получить его.
2: Боже мой, я достаточно посидел в областной.
1: Люди сидят и дольше, ты уже советник.
2: Дай-ка спички.
1: Держи. А Лялине очень серьезно думают.
2: Слышал уже.
1: Что скажешь?
2: Мне Вадим 10 лет по душе.
1: Мне он тоже по душе.
2: Мы с ним приятели, можно сказать, друзья.
1: Значит, ты будешь рад его успеху?
2: Ну, конечно. Конечно. Но ты знаешь, по-моему, просто пока это не его дело. Он не дозрел еще, чтобы возглавить отдел.
1: На этот счет есть разные мнения.
2: Он очаровательно легкомыслен, за это все мы и любим его.
1: Он легкомыслен в неурочное время. А ты мне сам когда-то внушал, если хочешь в жизни чего-то достичь, оценивай своего спутника трезво.
2: Вадим 35-летний мальчишка. Он многого не понимает.
1: Некоторые этого не считают. Петр Алексеевич, например.
2: Да?
1: Да.
2: У тебя хорошие сигареты. А ведь сам Петр Алексеевич, кажется, действительно тобой увлечен. Об этом уже поговаривают.
1: Ты слишком привык надеяться на меня, Юрий Павлович.
2: Привык.
1: Это мое при мне не уйдет. Надо будет, в лепешку расшибется.
2: Да, но ведь зато я никогда не читал тебе моралей. А ведь это требовалось иногда.
1: Такая терпимость не всегда радует. Впрочем, Теперь она тебе пригодится.
3: Это что, бунт на корабле?
1: Ты меня, Юрочка, прозевал.
3: Надежда, не дури.
1: А разве я похожа на тех, что дурят?
3: Ну, наши отношения с тобой были всякими. Мы с тобой, можно сказать, почти родственники.
1: А я с родственниками холодна. Племянника ни разу не видела.
3: Ну, ладно, ладно. Я тебе друг, и ты это отлично знаешь.
1: Сколько на твоих?
3: 8:30. О, сейчас они придут.
1: Послушай, сделай дружескую услугу.
3: Да, какую?
1: Купи вина.
3: Слушаюсь. Ничего. Это мое. Это не уйдет.
1: Дурачок. Дурак.

0: Надежда, включив приемник, выходит, чтобы переодеться к приходу гостей. Входит Лялин. В ожидании хозяйки осматривает новую комфортабельную обстановку. В вечернем эффектном платье возвращается Надежда.
1: Ой.
2: Из кабины лифта наблюдал, как, перепрыгивая ступеньки, несется вниз неувидаемый Юрий Павлович. У человека хорошее настроение.
1: Долго вы собирались.
2: Обязанности друженика, гражданина, отца семейства бесконечны. Впрочем, душой я был здесь.
1: А теперь, когда вы явились самолично, ко мне придет еще одна чета.
2: Почтенная чета?
1: Старые знакомые.
0: Надежда крутит регулятор приемника.
1: Садитесь.
2: Благодарю.
1: Я помню вас холостым товарищем. Вы были легче на подъем.
2: О, это были потерянные годы. Вы не представляете, что это значит, когда вас провожают и встречают.
1: Просто удивительно, как быстро и основательно меняется человек.
2: Ну, в этом, если хотите, выражается наша действительность. Тут и там перемены. Давно ли вы были скромным помощником районного прокурора? И вот, пожалуйста, вы уже в городской, перемены.
1: Человек растет.
2: А давно ли вы обитали в коммунальном дворце на Таганке? Два длинных, один короткий. А сегодня вы живете вполне изолированно, хотя и не в отрыве от общества и эпохи перемены.
1: Однако вы все мотаете на ус.
2: Говорят, вы стали влиятельной дамы. Вас каждый день куда-то выбирают.
1: Что-то вы нынче кусаетесь, Вадим.
0: Входят Державин, Платов и Людмила.
1: Вот они сами.
3: Надюша, ну ты подумай, какие наглецы. Они, видишь ли, заехали попрощаться.
4: Ну, Надюша, здравствуй.
1: Здравствуй, Людмила.
3: Через час поезд. А я тут такайское принес.
5: Да, все получилось несколько неожиданно, но факт остается фактом.
2: Старший лейтенант, это вы!
5: Фу ты, дьявол. Слушайте, я же только что сейчас у Юрия спрашивал о вас. Людмила, это тот самый Лялин?
4: Ой, дайте я пожму вашу руку. Я столько раз слышала эту историю.
1: Володя, вот безумный человек, куда вы собрались с ней ехать?
5: Как куда? В Белореченскую? Я там буду главным инженером МТС.
1: Почему МТС? Ну, ничего не понимаю.
5: Вот-вот, начинается. Я уж слышал эти разговорчики. Этот не понимает, тот не понимает. А что там понимать-то? Ой, ты когда последний раз была в деревне?
3: Печенек, ты что кричишь на хозяйку?
5: А пусть она не задает умных вопросов.
1: Людмила, а ты успела где-нибудь побывать?
4: Совсем ничего не успела. Хотела пойти туда, где жила, а потом передумала.
3: Ну, давайте выпьем вина.
5: Спасибо, нам трогаться
1: пора. Ну подожди, ведь опять же пропадете. Подождите, Людмила, ну а ты что делаешь? Ты работаешь или ублажаешь этого тирана?
4: Нет, почему работаю? Я, знаешь, увлеклась краеведением, даже в раскопках участвовала.
1: Да?
3: Вы слишком часто срываетесь с места. Ты, наверное, устала.
5: Черт, вы меня поражаете сегодня, честное слово, что ты, что хозяйка. Но если объект пущен, все сделано, что мне прикажете? Любоваться на него, что ли?
4: Вы его покритикуете как следует. У него каждый день новые идеи.
1: Я не хочу с ним связываться, еще наорет.
4: Это он здесь всех напугал. А вообще-то его крика никто не боится. Или ему не хватает солидности. Или он просто не умеет себя поставить.
5: Людка, брось.
4: Сначала действительно все трепещут. Но проходит день, и его уже раскусили. И все с ним за панибрата, и садятся ему на голову.
5: Это мне-то.
4: Все взваливают на него, и за все отвечает он. И вообще, он ужасно не складеха. Все теряет. Шарфы, варежки, даже шапки. Я иногда захожу к нему, и, конечно, он ходит душа нараспашку.
5: В дела, понимаешь, себе моду. Заходить за мной на работу.
3: Да? Это что-то наследственное.
2: Ну так значит, история нашего знакомства вам известна.
4: Во всех подробностях.
5: Ох, и взъелся на меня тогда Куканов.
2: Дубина!
3: Да, он еще больше взъелся на Лялина.
2: Факт! Я взглянул в его железные гляделки и прочел в них ненависть до гроба.
1: Я тоже слышала эту историю.
3: Да, он, между прочим, тогда ляпнул что-то очень неосторожное.
1: А вот про это я не слышала.
2: Ну, а таких, как Куканов, говорят, мужчины, наклонитесь.
1: Шалуны. Людмила, я очень рада тебя видеть. Не очень-то я привязчива, а тебя всегда помню.
4: Я тоже. Ты молодчина. Я знала, ты далеко пойдешь. Бежать надо.
3: Давай, давай, пойди, пойди.
4: Как летят годы, Надя.
1: Да.
4: Но знаешь, я теперь за все вознаграждена. Только вот если б дети, я чувствую себя перед ним такой виноватой. Правда, мы часто переезжаем, Володя утешает меня, но все равно я страшно переживаю. Володя, Володя, мы опоздаем.
5: Да-да-да, идем, идем. Что-то я очень важное забыл спросить. Да, Надюша, как Таня, Гриша?
1: Сын растет.
5: Ну.
1: Кстати, твой тезка.
5: Иди ты.
1: Да.
5: Ну, чего это они? Людка, слышала?
4: Конечно, слышала.
5: Ну, даже трогательно. Ну, ребята, вы пишите его, ну, не пропадайте. А ты приезжай, Надя. Правда, у нас там в деревне, говорят, воздух хороший.
1: Спасибо.
5: А? Нет, правда, смотри, ты что-то засиделась. Девчонкой была, путешественницей хотела стать.
1: А ты город Платовск хотел построить.
5: Город весенний.
1: А едешь в Белореченскую? Все мы, мой друг, постепенно отказываемся от своих планов.
5: А я не отказался. Это очень здорово, что я вас нынче встретил.
2: Очень здорово.
5: Вы знаете, я всегда так тепло о вас вспоминаю.
2: Спасибо.
5: Так я не отказался, имею в виду. Люда, пошли.
3: Ну что ж, до свидания, Люда. Очень мне хотелось с тобой поговорить. Ну да как-нибудь в следующий раз.
4: До свидания.
3: Я рад за тебя.
4: Да. Я очень счастливая женщина. Очень.
1: Людмила, я писать не люблю, но я женщина деловая.
2: Это факт.
1: Если что будет нужно, напиши, я помогу.
4: До свидания.
2: До свидания.
3: Люда, Володя, подождите, я провожу до остановки, чтобы не петляли. Люда, Володя, подождите.
1: Ну-с, как это говорят, вино откупорено, надо его пить.
2: Эх, нравится мне Платов, давно нравится.
1: Жизнь у него какая-то лихорадочная.
2: У него любимое дело.
1: Так и быть, поухаживаю за вами.
2: Хорошая жена.
1: Она человек хороший.
2: А это не совпадает?
1: Ну, хорошая жена – это подъемный кран, мужа наверх тащит.
2: Ой, не надо подъемный кран, он же железный.
1: А в общем, пусть им будет хорошо.
2: Я рад, что вы способны на дружбу.
1: Я и на любовь способна.
2: А что это такое? Любовь деловой женщины.
1: Попробуйте узнать.
2: Робкая я. За вас!
1: Искать геройскую натуру спешат поэты прямо в бой. Военную прокуратуру они обходят стороной. И правильно поступают.
2: Ну, поэты знают свое дело.
1: А помните, Вадим, июнь 41-й. Ну что ж, простим литературу. И с честью выстоим в огне.
2: Военную прокуратуру мы представляем на войне.
1: С того дня я начала думать о вас. Сначала в свободное время.
2: А потом?
1: А потом и в служебные.
2: Ну, вино откупорено, надо его пить.
1: За вашу удачу.
2: Нет, сперва за вашу.
1: Нет, вам она сейчас нужней.
2: Что сей сон значит?
1: Ну, будет со мной хитрить-то, Вадим, я ведь знаю. Ждем поворота в жизни, в гору идем, Вадим.
2: Человек хочет, начальство хохочет.
1: А человек очень хочет.
2: Ну, а почему бы и не хотеть человеку?
1: Вот он какой человек.
2: Я ведь работы не боюсь.
1: Это не только работа, это экзамен каждый день.
2: Экзамены я еще в школе любил.
1: Ну вот, а теперь уговор. Вперед не секретничать.
2: Опасный уговор. Будьте здоровы.
1: Чудак вы, чудак, нашел кого опасаться. Что ж вы думаете, так-таки никто и не сказал за вас словечко?
2: Не люблю я, Надежда Глебовна, чтобы мне протежировали, особенно дамы.
1: Что делать, Вадим Андреевич? Но сегодня вам еще помощь нужна.
2: Ну, а зачем она мне?
1: А затем, что не вы один экзамены любите.
2: А кто же еще, коли не секрет?
1: У меня от вас секретов нет. Юрий Павлович, с вашего разрешения.
2: Я про Юрия не знал.
1: Не знали, а ершитесь. На один билет два пассажира.
2: Эх, про Юрия я не знал.
1: Да вы не волнуйтесь, ваше дело верное.
2: А с Державиным? Как же?
1: А Державину мы устроим сюрприз.
2: Да. Вы женщина деловая.
1: И способная.
2: На дружбу, на любовь и еще кое на что.
1: Что вы хотите сказать этим?
2: Ничего я не хочу. Ой, как поздно. И попадет же мне. Спокойной ночи.
1: Вадим! Вадим!
0: Несколько мгновений она ходит по комнате, потом бросается к столу, достает лист бумаги, торопливо пишет. Входит Державин.
3: А где Лялин?
0: Надежда даже не поднимает головы. Державин из-за плеча Надежды читает написанное. И когда она заканчивает письмо, Юрий спокойно берет его со стола.
1: Отдай.
3: Что здесь произошло?
1: Отдай, тебе говорят, куда я положила конверты?
3: Зачем ты пишешь Лялину письмо?
1: Мое дело.
3: Напускаешь на себя, ведь девчонка еще.
1: Вот они где. Вот
3: они. О, Господи, обращение детское. Неуважаемый Вадим Андреевич.
1: Сейчас же верни.
3: Ну, стыд и срам.
1: Пусть прочтет, пусть прочтет.
3: Ох, какие-то угрозы, намеки.
1: Ну, последний раз говорю, отдай письмо.
3: Не пиши лишних писем, я тебе когда-то говорил.
1: Отдай письмо, ну.
3: Не отдам. После благодарить будешь.
1: Глупо, я могу повторить.
3: Ну, вот что! Я не спрашиваю, что здесь произошло. В конце концов, ты права. Твое дело. Но не вздумай отсылать этот шедевр по адресу.
1: Я ему покажу, я ему покажу.
3: Господи, можно подумать, что ты мадам Севиньи или Севинье. Как ее там звали, эту француженку, ну, которая здорово-то письма писала?
1: А ты сам меня учил, обид прощать нельзя.
3: Да ну, успокойся, не мог он тебя обидеть. Очередное мальчишество и больше ничего. Что, убедилась?
1: Но тут дело не только во мне. Его назначение решено.
3: Что? Значит, ты знала об этом?
1: Это зашло слишком высоко.
3: Знала и молчала.
1: Ну что, будем выяснять отношения, да?
3: Дай огня.
6: В сущности, тебя, дрянь такая, следовало бы хорошенечко проучить.
1: Чего ты этим достигнешь?
3: В отличие от тебя, мне Вадим нравится.
1: Нравится, нравится, не нравится. Это несерьезно, детский подход. Ты учил меня сам. Ну, если нравится, ну и ходи у него по струнке.
3: Мы с ним прошли фронт.
1: На фронте ты им покомандовал, пора и честь знать.
3: Приказа еще нет?
1: Дело нескольких дней.
3: А в конце концов, пусть его назначают на здоровье.
1: Да тут не только его назначают, тут еще не назначают тебя.
3: А можно пережить.
1: Да, но когда человека не назначают, всем становится интересно. Почему? Возникают глупейшие догадки. Ты учил меня сам.
3: Да что ты на каждом шагу? Утил, утил, утил.
1: Да не кричи, не кричи, я тебе благодарна.
3: Господи, как вы мне все надоели. Как вы мне надоели.
1: И я?
3: Да, и ты, и Лялин. Дня не дадут прожить спокойно. Ну, оставь.
1: Хочешь послушать музыку? Успокаивает.

0: постарела, Людмила. Выключи. Ну, выключи. Да, ты знаешь... Ты знаешь, кого я сегодня встретил? Куканова.
1: Куканова?
0: Угу. Ну, вот этот самый капитан. Ну, только что сегодня был разговор. Володьку чуть не упек. С Лялиным сцепился.
1: Забавно. А что ж ты им не рассказал?
0: А что рассказывать? Подумаешь, события.
1: Он еще в армии?
0: Да нет. Демобилизовался. Ну, а может, его демобилизовали. Но он и сам понимает, в армии ему далеко не пойти.
1: Ну, если сам понимает, это говорит в его пользу.
0: Но он совсем не дурак. Это они так считают. Это, милая, парень непростой.
1: И чего он на Лялина так разъярился?
0: А ты спроси у самого Куканова. Да, работает в почтенном учреждении. Не вид, знаешь, такой процветающего человека.
1: Поужинаем?
0: Давай. Ты знаешь, он мне страшно обрадовался. Я, оказывается, произвел на него глубокое впечатление. Да. Оставил мне адрес, телефон, умолял встретиться.
1: Знаешь что, устроим встречу у меня.
0: А зачем это тебе нужно?
1: Ну, у тебя там дома сложные условия, а мне интересно на него взглянуть.
0: Да на что он тебе?
1: Любопытно. Вы столько о нем рассказывали.
0: Да он еще, пожалуй, влюбится в тебя, бедняга, а?
1: А может быть, я ему влекусь?
0: Ты? Ох, и странные же у тебя бывают фантазии, Надюшка.
1: Женщина я или нет, в конце концов?

0: рисковал жизнью на съемочной площадке, а умер из-за нелепой ошибки медиков. Его обожали зрители, а он говорил, что ненавидит профессию актера. Его точно разрывало изнутри. Он искал выход то в алкоголе и антидепрессантах, то в живописи. Он не просто предсказал дату своего ухода. Весь последний год своей жизни он чувствовал, как близок роковой финал, но не пытался уйти от судьбы.
1: Жизнь время от времени подает нам тайные знаки. Это и подсказки, и предостережения, а порой прямые запреты. Надо научиться их понимать и принимать с уважением и благодарностью. Я Роман Индык. Каждую неделю рассказываю вам о людях, чья жизнь прервалась внезапно и трагически. Они ушли от нас на пике популярности и успеха, полный сил и планов на будущее. Их жизнь, как и смерть, оставили нам множество загадок. Большой, добрый человек, с мягким, нерешительным характером. Взрослый ребенок, воспринимающий жизнь искренне, с детской радостью и детскими же обидами. Известный актер, любимец режиссеров Юрий Богатырев. Мало кто знал, что на самом деле его постоянной спутницей была тяжелая депрессия. Его тяготили внутренние противоречия. Всю свою жизнь актер пытался избавиться от чувства собственной неполноценности, ненужности. А в последний год к мучительным сомнениям добавилось чувство, что он скоро уйдет.

0: Зима. 1988 год. Юрий Богатырев дома. Ему тяжело, плохо. Снова в который уже раз за последнее время навалилась глухая тоска. Не отпускают тяжелые предчувствия. Но сейчас, здесь, рядом, близкий друг. Богатырев протягивает ему фотографию. Возьми на память. На снимке сам актер, смеющийся, радостный. А на обороте подпись. От Юры Богатырева. За год до смерти.
1: Выше всех на голову, шире всех в плечах. Таким Юрий Богатырев выглядел внешне. А внутри совсем иной. Доверчивый, трогательный и ранимый. Он производил впечатление вальяжного, уверенного в себе человека. Но мало кто знал, что за этим образом скрывается израненная душа. Друзья и знакомые, режиссеры и поклонники чаще всего его сравнивали с наивным открытым ребенком. А врачи после его смерти обнаружили. Сердце актера больше подходило глубокому старику. Чудо, что он прожил так долго.
2: Он родился в год кабана, и это знак, так называемый парусник. То есть у него все зависит от того, кто на него оказал решающее влияние. Судьба кабана, она либо сверхудачна, либо сверхтрагична, именно из-за того, под чье влияние он попал. Один и тот же человек может стать отпетым уголовником и бандитом, или человеком высочайшей нравственности. Их тоже было достаточно много кабанов. То есть это такой знак изначально пустой, как сосуд.
0: С детства его дразнят девчоношником. Он не по-мальчишески изящен и нежен. Да и дружит белобрысый паренек исключительно с соседскими девочками. Играет с ними в куклы. Ставит во дворе кукольные спектакли. Странный, конечно, мальчик, зато воспитанный, интеллигентный, не чета окрестным хулиганам, благодушно вздыхали у подъезда старушки. Хорошо, что никто не знает самого страшного, часто думает Юра. Никто, кроме родителей. Детские годы Богатырева омрачены приступами таинственной болезни. Мальчик с 5 лет страдает лунатизмом. По ночам он спрыгивает с кровати, надевает мамин расшитый халат и ходит по квартире. Через несколько минут аккуратно снимает свой наряд и, как ни в чем не бывало, вновь ложится спать.
1: Родители, конечно, знали об этом. Мама часами не смыкала глаз, прислушиваясь к тихим шагам ребенка. На утро малыш ничего не помнил. На вопросы взрослых удивленно качал головой. Странные ночные прогулки со временем прекратятся сами собой. Но у Богатырева на всю жизнь останется ощущение какой-то постыдной тайны, о которой никому нельзя рассказывать.
3: Когда человек не помнит, что с ним происходило, это не биологическое, это все-таки малообъяснимое, может быть, для науки состояние, но оно существует на самом деле, и всегда оно существовало. Это неземное, это состояние неземное. Вот его наукой не объяснить и не объяснили до сих пор, но оно существует. Это говорит о перевоплощениях. То это как раз те самые перевоплощения, которые раньше он пережил, какой-то период времени.
4: Что в затасканном слове «счастье»? Есть какой-то реальный смысл?
5: Филиппа, по-моему...
0: Для сцены такая двойственность натуры не проблема, а наоборот, находка. Юрий Богатырев с одинаковой достоверностью играет и героя-чекиста, и практичного обстоятельного дельца, и неуклюжего рохлю. Удивительный талант перевоплощения впервые становится очевидным в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих».
6: Он такой был рыхлый, такой весь состоящий из таких округлых линий. Такие он был весь изображен такими овалами, полукругами. Но когда Никита предложил ему главную роль «Свой среди чужих», и более того, как он был утвержден, я вот просто совершенно ответственно заявляю, что он не прилагает ему никаких усилий. Он не ходил ни в какие клубы, он не качался, он не махал гантелями. Он вдруг превратился в такого сухого, очень спортивного, такого жесткого, просто совершенно физически изменившегося человека.
0: «Свой среди чужих. Сцена у реки». Согласно сценарию, молодой артист Богатырев должен прыгнуть в воду с 19-метровой высоты. Режиссер предлагает: «Давай найдем дублера». Но Богатырев возмущенно отказывается. «Зачем? Я все сделаю сам». На всякий случай перед съемкой тщательно измеряют глубину. Опускают камень на веревке. Вроде глубоко, даже очень. Юрий бросается вниз с откоса. И лишь когда он благополучно выберется на берег, кто-то заметит: Богатырев родился в рубашке. Глубина в том месте, где актер прыгнул в воду, всего 1.5 метра. А камень просто сносило течением.
1: Съемки советского вестерна вообще складываются непросто. Точно злой рок преследует группу. В первые же дни погиб один из рабочих. Прикурил около канистры с бензином. Потом несчастный случай с оператором. Во время съемок сцены с лошадью тот получил сильнейший удар копытом. Постоянно рискует и исполнитель главной роли. Согласно сценарию, Богатырев должен скакать верхом. И Юрий впервые в жизни садится в седло. Невероятно, ему хватает 2 уроков. Он держится в седле так, что местные знатоки джигитовки не скрывают своего восхищения.
5: Нет, Юра все делал сам. Да, он великолепно научился ездить на лошади. Мы перед съемками катались по московскому ипподрому, да, осваивали лошадь, потому что кататься по кругу – это одно, а выполнять трюки в одежде с оружием там, и так далее, и вовремя остановить кобылу там, или соскочить с нее – это совсем другая история. Конечно, и при той каменистой почве, которая в Чечне, да, там песочков не было, это все не так просто и опасно. Горные дороги, слететь, лошадь же, существо такое непредсказуемое, может шарахнуть от бабочки. Вот. Он великолепно сидел в седле и, конечно, старался делать все трюки сам. Это ему надо было просто для самоутверждения.

Богатырев качает головой. Нет, не то. Сколько портретов он уже написал. И все хороши. Всеми он доволен. И только образ самого любимого режиссера ускользает, не дается. Он всегда был уверен, Михалков – его талисман. Ведь не случайно именно с фильмом «Никиты» и ролью героя-чекиста Шилова к нему, Богатыреву, пришло признание. Сейчас актеру все чаще видится в этой работе какое-то трагическое предзнаменование. Спустя 14 лет сценарий точно стал жизненной правдой. Он теперь всегда чужой. И среди своих, и среди чужих. Он бесконечно одинок. И никто, ни один человек не знает, как глубок его разлад с самим собой. Он не может ни с кем поделиться своими проблемами, но выкладывается в творчестве. Его истинная страсть – живопись. Юрий Богатырев выплескивает на холст глубинные переживания и, сам того не зная, отражает будущее. Своей выставки он ждал 20 лет и умер за 3 дня до ее открытия.

0: Дмитрию Богатыреву не суждено было состариться. Он умер в самом расцвете сил. Всю жизнь известного артиста преследовала депрессия. Он не мог совладать с ощущением неполноценности и абсолютной ненужности этому миру. Он так и остался чужим среди своих. Февраль. За несколько недель до смерти. Одно из самых ожидаемых культурных событий. Близится персональная выставка рисунков Юрия Богатырева. Коллеги и друзья давно знают, что он талантливый художник. У многих дома хранятся портреты, созданные Богатыревым. Актер лично развешивает картины, следит за каждой мелочью. Все должно быть на высоте. Наконец-то его оценят по достоинству. Вдруг Богатыреву становится плохо. Он прислоняет картину к стене, держится за сердце. «Не доживу я до этого дня», — тихо произносит актер. В день, когда должна открыться выставка, состоятся похороны Юрия Богатырева.
1: Юрий Богатырев рисует с детства. Он даже пытается связать свою жизнь с живописью. После 8 класса он поступает в художественно-промышленное училище. Но там знакомится с участниками театральной студии, и с этого момента для него не существует ничего важнее сцены. Страсть к перевоплощению победила. Однако кисть и карандаш артист не забросил. Он делает зарисовки в своем блокноте даже на репетиции. А дома пишет красками. В основном портреты друзей и коллег.
2: Он, по-моему, не то что любил рисовать, он не мог не рисовать. И разделить вот две эти вещи, актерство и живопись, вообще, по-моему, невозможно. Что было изначально? Мне кажется, что вообще изначально была живопись, потому что во многих языках, и славянских, ведь слово художник имеется в виду не только человек, который пишет или делает графику, а и человек, художник в широком смысле этого слова. Таким был Юра.
0: Рисует Богатырев по-детски увлеченно. Рисует тех, кто рядом, кто удивил, заинтересовал, тех, кто дорог. Лию Ахиджакову, Галину Волчек, Эльдара Рязанова. Вскоре к нему буквально выстраиваются очереди. Всем хочется стать очередной натурой для талантливого художника. Говорят, что Богатырев в состоянии передать внутренний мир человека и отразить в рисунке всю глубину актерского дарования.
3: Однажды он мне предложил, это было на съемках неоконченной пьесы «Механического пианино», он однажды предложил написать мой портрет. Я говорю, ну давай, я сел, послушно, позировал. Он так долго довольно работал. Ну, я когда посмотрел на портрет, я ему сказал, что ее, по-моему, вроде не очень похож. Чуть я староват вроде как-то. Мне тогда показалось, что мне прибавил в возрасте, но теперь я, по-моему, даже и постарше того, что выгляжу на портрете. Но он схватил какую-то удивительную, может быть, сущность, как говорят, характер, что-то. Наверное, так.
4: Ну, в общем, он обладал таким предвидением, которое только вот допустимо в случаях сверхспособностей.
0: Актер рисовал то на коммунальной кухне, то в коридоре театрального общежития. Своей квартиры у него не было долгих 20 лет. Рисовал Богатырев по законам театра. Прежде чем начать, он тщательно продумывал внешность персонажей, их костюмы и грим. Портреты, вышедшие из-под его руки, объединяет одна особенность. У всех героев обязательно грустный взгляд.
5: Занимался всерьез живописью. А может быть, это был какой-то отход от этого зловещего, чудовищного места под названием театр. Да, это вредная, конечно, профессия актерская. И Богатырев не первый, не последний.
1: О нем говорят, он настоящий герой эпохи Возрождения. Настолько Богатырев талантлив в самых разных областях. Но похвалы мимоходом артисту не нужны. Он ищет абсолютного признания. Ему как воздух необходимо ощущение собственной значимости.
0: Обычный весенний день. Центр Москвы. Воскресенье. Выходной, и на улице полно народу. Среди гуляющих и артист Богатырев. Неторопливо шагает, смотрит по сторонам. По телевизору вот уже второй день подряд показывают «Двух капитанов». Картину, где Юрий играет одну из главных ролей. Однако никто почему-то не узнает кинозвезду. Никто не поглядывает восхищенно, не просит автограф. Его так и не узнали. Расстроенный, оскорбленный до глубины души актер уныло бредет домой. Он никому не нужен и не интересен. Ни зрителям, ни режиссерам.
6: Скорее всего, если человеку необходима такая постоянная похвала извне, да, постоянная поддержка и признание того, что он такой хороший и прекрасный, говорит о том, что человек как бы недостаточно сформирован. То есть ему, опять же, не хватает такого осознания себя.
7: Сегодня он мог быть совершенно, совершенно счастлив, на следующий день кто-то ему что-то сказал, значит, Юра там мог позвонить чуть ли не в слезах, сказать, что это полный провал. Я сейчас вспоминаю, какой ужас, неужели это выйдет, неужели это увидит, как это ужасно. Стоит ему сказать, ну что ты, Юрочка, замечательно, Юра прекрасный, я видел, ты классно. Да, правда.
0: В кино блестящие разнохарактерные роли. В театре роли второго плана, а то и вовсе нет ролей. Сначала в «Современнике», потом в «Амхате» повторяется одно и то же. Богатырев всегда в тени. Друзья все чаще застают его в слезах. «Уйду из театра», то и дело грозится Богатырев, чтобы уже через минуту признаться. Но куда? Я ведь ничего другого не умею.
8: Актер с таким гороскопом либо играет все и играет гениально во всех амплуа, что Богатырев, может быть, лучше всех продемонстрирует, становится самым величайшим актером. Либо ничего, потому что сценариев под короля практически нет. Королевских образов очень мало.
0: Нет, опять не то. Надо отложить портрет. Скоро он встретится с Михалковым на съемочной площадке. Вот тогда и продолжит. Может, прямо в перерыве, с натуры. Неделю назад Никита принес ему свой новый сценарий. Фильм будет называться «Сибирский цирюльник». Богатыреву предназначена роль генерала. Очень интересная, глубокая, психологически выверенная. Тогда, слушая сценарий с пояснениями режиссера, Юрий восторженно хлопал в ладоши. Да, конечно, он согласен. Если только Никита не передумает. Он ведь уже несколько лет не звал актеров своей картины. И вот, наконец. Да, Богатырев готов хоть завтра приступить к съемкам.
2: Никита Сергеевич Михалков был его любимым режиссером, самым надежным для него человеком. И даже когда он там сокрушался, он говорил, слава Богу, что есть Никита. Хотя последние годы они меньше общались. Но Юра, когда получила сценарий «Сибирского цирюльника», у него в дневнике, понимаете, это всплеск радости. Вот буду опять с Никитой, я прочел, не отрываясь. Я ему просто передать не могу. И я знаю, насколько он нежно к нему относился.
0: Но сыграть в знаменитой картине ему не суждено. Съемки «Сибирского цирюльника» по финансовым причинам будут отложены. Фильм выйдет на экраны лишь в 99-м, ровно через 10 лет после смерти Юрия Богатырева. Его мечты рушатся одна за одной. Срывается масштабный кинопроект. Нет ярких ролей в театре. Актер уже не в силах избавиться от постоянных гнетущих мыслей о собственной невостребованности. Единственное средство, которое хотя бы на время спасает его от депрессии – алкоголь. И Юрий Богатырев все чаще обращается к заветному средству –

0: Его роли вошли в Золотой фонд отечественного кинематографа. Юрий Богатырев еще при жизни стал легендой. Его боготворили поклонники, почитали коллеги, но сам артист всю жизнь испытывал чувство собственной неполноценности. Чужой среди своих, он был бесконечно одинок. У Богатырева было мало друзей, и с каждым он попрощался перед смертью. За год до трагического конца артист сам почувствовал срок, отмеренный ему судьбой. За полгода до смерти. Вечерний спектакль в МХАТе имени Чехова. За кулисами паника. Актер Богатырев пьян. Не помогают ни холодный душ, ни компрессы. Скандал. Но артист все же берет себя в руки и выходит на сцену. Он играет так, что зрители ни о чем не догадываются. А отыграв спектакль, отвечает на упреки. Ничего. Вам недолго осталось меня терпеть.
1: Он всегда мечтал работать в МХАТе. Упрямо шел к этим подмосткам. И вот свершилось. 77-го года Юрий Богатырев играет в Московском художественном театре. Но пройдет несколько месяцев, и актер признается близким. Мне страшно. Я хочу уйти. Чего же он так испугался? Да, собственно, того, без чего не обходится ни одно закулисье. Тем более, самое знаменитое в стране. Зависть, интриги, лицемерие. Теперь Богатырев не просто сталкивается с театральной кухней время от времени. Он вынужден в этом жить. Открытого, тонкого, доверчивого. Его это неимоверно тяготит. Он все чаще твердит, что не сможет так жить.
2: Есть артисты, которые уходят из профессии. Да, они сделали вот до потолка до своего, что называется, дошли. Наверное, у каждого свой предел. Но он действительно сыграл очень много интересных работ. Сделал и в театре, и в кино, естественно. И, казалось бы, вот переключился на что-то другое, и ему надо было уйти, потому что это театр место гиблое. И уйти, да, или в живопись уйти достаточно серьезно, или во что-то еще, или писать и так далее. Но вот эта вот яма, которую он, она ему не нужна уже была. Да, потому что это...

0: Устал очень человек. Он очень хотел уйти в академотпуск на год. А в это время кто-то из его коллег, по-моему, Александр Калягин, тоже уходил в академотпуск. Его не отпустили. У него возникло вот такое желание. Очень много же концертов делали вот, выездных. Юра готовил такие моноспектакли небольшие, из разных отрывков, из стихов. Ему хотелось просто немножко отдохнуть, может быть, потому что вот тот конфликт, который... Ну, вы знаете, этот распад МХАТа на две части. Юра, он настолько вот, не то что болезненно, он просто, мне кажется, убивали его все эти вот конфликты. Он человек был абсолютно неконфликтный.
1: Все-таки, говорят, семья согревает. Вот он пришел бы с работы и отвлекся, ну, где-то там с женой слово, еще что-то. Дети бегали бы. Почему вот эти вот картины? Почему это вот все? Он просто находил себя в этом.
2: Наташу Гундареву, своего друга, музу, он рисовал уже не раз. Но каждый портрет открывает в этой удивительной женщине нечто новое. Она ему, конечно, нравилась, как, впрочем, нравились многие женщины. Но отношения с прекрасной половиной почему-то не складывались. Вместо романов всякий раз возникала дружба, вот как с Наташей. Или какая-то странная родственная связь. Женщины окружали его материнской опекой, а он, чего уж скрывать, не без удовольствия играл роль сына.
3: Действительно, даже несмотря на разницу в возрасте, даже значит, какая-нибудь актриса младше его, в силу вот этой вот детскости его характера, значит, автоматически принимала роль, если не мамы, то, по крайней мере, старшей сестры. Это тоже вот то детское качество, необходимость, чтобы тебя постоянно гладили по голове, чтобы тебя утешали, чтобы тебе давали лучшие кусочки, говорили, что ты был сегодня замечательный, лучше всех, что ты сыграл как никто, и сегодня спектакль был еще лучше, чем вчера. И он с ненаигранным простодушием и изумлением, да, действительно, ты не врешь, правда так. И этого ему хватало на полдня, или, может быть, даже на целый день, ощущение того, что я гениален, со мной все в порядке.
4: Каждая его знакомая была уверена. Артист увлекся именно ею. И, разумеется, на этот раз все будет всерьез. Но заканчивалось одинаково, крепким платоническим союзом. Он влюблялся во всех своих партнерш по сцене. Наталью Варли, Наталью Гундареву, Анастасию Вертинскую, Галину Волчек. На каждой из них он немедленно собирался жениться. Но только в мечтах. И все-таки в его паспорте появился штамп. Богатырев изо всех сил старался быть таким, как все. Он думал, что сможет переломить себя. А гармоничная дружба и полное взаимопонимание виделись прекрасной основой для совместной жизни.
2: История их знакомства была необычной. Однажды начинающая актриса Надя Серая вышла в коридор общежития и увидела, что кто-то уткнулся в стенку и плачет. Она не поверила своим глазам. Богатырев. Наверное, у человека горе. Но оказалось, Юра часто плакал вот так, в одиночестве. Почему? Он и сам порой не мог объяснить. Они проболтали до утра и обнаружили, что им невероятно легко вместе. Вскоре Юрий сделал Надежде предложение, и девушка его приняла. Их совместная жизнь была странной. Супруги жили в соседних комнатах и встречались только на кухне. Муж изливал жене душу. Она жалела его. Об этом браке не знали даже близкие. Лишь после смерти Богатырева его мать с изумлением обнаружит в паспорте сына штамп. Зарегистрирован брак.
1: Ну, я думаю, что он маме не все рассказывал. Потому что мама, как она, ну, властная, не властная, но мама хотела помогать всегда. Он же говорил ей: «Мамочка, не лезь в мою жизнь». Поэтому он все это сделал тайно.
5: Лучше всего его понимают именно женщины. Кроме жены, близкие подруги – Ия Савина и Наталья Гундарева. С Савиной они познакомились на съемках фильма «Открытая книга» и подружились, выяснив, что родились в один день. С тех пор они дни рождения отмечают всегда вместе.
2: 2 марта у Савиной собрались гости. Друзья пришли поздравить именинников, хозяйку дома и Юрочку Богатырева. Подарки, шутки, всеобщее веселье. Пора садиться за стол. Но где же Богатырев? Куда он пропал?

И Ясавина зовет, идет на кухню и видит странную картину. На полу сидит Юрий и выкладывает цветы из сладких перцев. В чем дело? Что случилось? Ничего. Ему просто вдруг показалось, что он лишний на собственном дне рождения. Впрочем, зря это он затеял. И пусть подруга простит его за испорченный праздник. В конце концов, скоро она избавится от необходимости делить поздравления пополам. Последний год его жизни превращается в сплошную пытку. Тяжелая депрессия становится постоянной спутницей Юрия Богатырева. Артист догадывается, что трагический финал уже близок.

0: Богатыреву не суждено было состариться. Он умер в самом расцвете. Всю жизнь известного артиста преследовала депрессия. Он не мог совладать с ощущением неполноценности и абсолютной ненужности этому миру. Он так и остался чужим среди своих. Ему 40 лет. Отличный возраст для мужчины. Точка, когда набранный опыт выливается в блестящий зрелый результат. Быть может, но только не у него. Его депрессия усиливается. Отношения в театре становятся все напряженнее. Артисту кажется, что его никто не воспринимает всерьез. Его неуклюжесть, его детская наивность – вечный повод для усмешек, а иногда и откровенных издевательств. Все чаще Юрий Богатырев прибегает к универсальному лекарству – алкоголю. И даже приступы сердечной боли не останавливают артиста. За год до смерти Богатырев, наконец, получает квартиру. И его новый дом теперь круглосуточно открыт для собутыльников.
1: Надо сказать, что он пил, он, наверное, выпивал просто. Выпивал крепко, а с его здоровьем, в общем, это было не... не самое для него полезное и совершенно ему не шедшее. Потому что я помню, вот в те времена, когда мы с ним близко общались, он не пил вообще. Не пил вообще, он не курил. Что случилось дальше? Влиял ли на него в этом смысле театр? Скорее всего, что-то происходило с ним внутри. Что, я не берусь сказать.
2: Кризис 40 лет, как его только не называют. Можно сказать, что мужчина в 40 лет умирает более серьезно, чем в конце своей жизни. То есть это такая как бы репетиция смерти, причем репетиция более даже трагическая и грандиозная, чем смерть на самом деле. Многие ошибочно эту вот репетицию смерти воспринимают как само явление смерти.
0: То и дело нетрезвые приятели приезжают к Богатыреву. Еще бы. Юрий – душа человек. И приютит, если негде выпить, и заплатит за всех. Такси и водку для гостей Богатырев действительно оплачивает из своего кармана, зачастую спуская все деньги.
3: Он уходил из реальности, потому что ему он боялся проснуться и увидеть то, что происходит. И вот тогда пьют не с тем, чтобы спиваться, а во имя спасения. Потому что пьяный все-таки проснется, а глупый никогда. И вот это его состояние удержаться как-то в жизни, в этой остаться адекватным, он вынужден был пить.
4: Работа у него была, но это же вредная профессия. Вредная, конечно. И с ней нужно очень жестко себя вести. Жестко. Не знаю. Я не вдавался, так сказать, в закулисную жизнь Юрину в этом театре. Но это, как правило, ничего хорошего. И в результате так в одиночное плавание пустился. Но поскольку супер талантливый человек, многообразный был, конечно, можно было, конечно, скорректировать свое проживание. Потому что доказывать ему уже ничего не нужно было. Вот он все мог. И, может быть, надо было по-тихому свалить с этой идиотской профессии.
5: Год 1988. За год до смерти. Евгений Стебов, близкий друг Богатырева, обращается к астрологу, просит составить гороскоп. Астролог неожиданно предупреждает. В этом году вы потеряете друга. Умрет какой-то близкий вам человек.
0: По-детски жадный до всего загадочного, тормошит Стеблова. «Ну что тебе сказали? Что?» Однако тот не говорит ни слова о страшном пророчестве. Он боится даже думать о том, кто может быть другом, которого суждено потерять. В этом же году Юрий Богатырев получает звание народного артиста России. Он радуется, как ребенок. Какое-то время даже отступает его вечная спутница, его депрессия. Кажется, в жизни начинается новый этап. В театре обстановка меняется к лучшему. Предлагают новые роли. А в кино сценаристы специально выписывают персонажей под Богатырева. год обещает быть плодотворным.
6: Но абсолютная известность, интересные роли, приличные гонорары уже не в состоянии остановить запущенный механизм самоуничтожения. Актер ни дня не обходится без спиртного, к тому же пристрастился к антидепрессантам. Алкоголь и таблетки – убийственный коктейль для больного сердца. Нередко на съемки Богатырева привозят прямо из больницы.
7: Мы познакомились, когда он поступил к нам на лечение в нашу клинику, в наше отделение. Как правило, привозили его не в хорошем состоянии. Его привозили в состоянии разлада, как бы такого вот внутреннего. Действительно, в депрессивном состоянии, со всеми вытекающими последствиями, с бессонницей, с невротическими всякими расстройствами.
2: Он был просто истощен, энергетически убит, мертвый, совершенно нулевой на энергетическом плане человек. Таких людей туда он носит мгновенно.
0: Хорошо, что никто не видит его последних работ. Друзья и так смеются. Вбил себе в голову, что умираешь. На самом деле нас всех переживешь. А он и не собирался никого убеждать. Какой смысл? Просто скоро они получат единственное и неопровержимое доказательство. Он точно знает, скоро все кончится. Актер ощущает это постоянно. Часто его охватывает ужас, а иногда, вот как сейчас, тихая, светлая грусть. Он сам нарисует финальный титр своей жизни.

0: Наверное, все-таки как-то человек чувствует свое состояние и то, что с ним происходит. Он не всегда может это сформулировать. Но, во всяком случае, какая-то такая обреченность вот, в разговоре о жизни вообще у него всегда была. Он считал, что он долго не проживет. Вот. Он не говорил о том, что я там завтра умру, к примеру. Но он говорил о том, что да, вот, как бы, так сказать, пути Господни неисповедимы, и все может быть. И как-то он к этому был спокойно, без пафоса, без каких-то там истерических штучек говорил. И это как-то действительно как-то так холодило душу немного.
1: В это время Юрий Богатырев все чаще признается друзьям. Играть в кино больше не хочется. Все надоело. Жизнь прошла зря. Все чаще и чаще он говорит о смерти. Эта тема то и дело всплывает в самых обычных разговорах. Юрий Богатырев уже не помнил, когда это случилось в первый раз. Ночью он вдруг проснулся. Ему показалось, что он услышал чей-то голос. В комнате никого не было, а в голове пульсировала мысль: «Я скоро уйду». Друзья смеялись, считали, что это обычный каприз, детское желание привлечь повышенное внимание. Они поверили, когда получили единственное, неопровержимое доказательство –

Его роли вошли в золотой фонд отечественного кинематографа. Юрий Богатырев еще при жизни стал легендой. Его боготворили поклонники, почитали коллеги, но сам артист всю жизнь испытывал чувство собственной неполноценности. Чужой среди своих. Он был бесконечно одинок. У Богатырева было мало друзей. И с каждым он попрощался перед смертью. За год до трагического конца артист сам почувствовал срок, отмеренный ему судьбой. Зима, 1988 год. В квартиру Юрию Богатыреву звонит близкий друг. Один звонок, другой. Двери не открывают. Но артист должен быть дома, ведь они договаривались о встрече. Гость дергает за ручку, оказывается, дверь не заперта. В комнате на полу сидит Юра. Вокруг разбросаны фотографии. У Богатырева целая коллекция снимков друзей и знакомых. Актер рыдает, руки дрожат. Он почти кричит сквозь слезы. «Женя, я скоро умру!» Вдруг среди фотографий он находит свою. Хватает ручку и пишет на обороте.

0: от Юры Богатырева. За год до смерти.
1: Пройдет год. В один из февральских вечеров 89-го Богатырев неожиданно берет номер Ии Савиной. Мягко, со свойственной только ему нежной интонацией он скажет: «Такие, как ты, не рождаются». «Юр, с чего вдруг такой пиетет?» — засмеется актриса. «Ты ставишь меня в неудобное положение». «Считай, что я с тобой прощаюсь», — ответит Богатырев. От смерти его отделяло всего лишь несколько часов.
2: Предыдущий день у него был кармический, то есть это день, когда у человека обнуляется еще дополнительно вот короткие все энергии. Вот как в компьютере есть оперативная память, есть долгая память. Вот короткая энергия у него вся обнулилась. И вдруг ему на следующий день что-то там, я не знаю, вечеринка там была или что-то, вот, понадобилось там улыбаться, принимать гостей. Все это огромная трата энергии. Лучше бы он был бы злюка, вот. Закрылся бы, замкнулся бы, сэкономил немножко энергии. Он ее всем раздавал, понимаете? Природный оптимист всем раздает энергию. Все его вампирят. Вокруг него вьется куча вампиров. Все сосут. Всем что-то расскажи анекдот, улыбнись, там обними и так далее, и так далее.
0: Февраль 1989 год. Юрий Богатырев получает гонорар от итальянского продюсера за роль в фильме «Очи черные». Прекрасный повод. А тут еще и выставка вот-вот откроется. Почему бы не отметить сразу два события? Деньги есть, и сразу в доме собираются так называемые друзья. Теплая компания веселится до утра. Участники застолья так увлечены возлияниями, что не сразу замечают: хозяину плохо. Он замолкает и бледнеет. Вызывают врача.
3: Когда к дому подъезжает скорая помощь, оказывается, что у докторов нет с собой ничего, кроме йода и бинтов. Вызывают вторую машину. Гости в этот момент еще чокаются и шутят.
0: Вторая бригада оснащена как положено. Без долгих разговоров огромной иглой в сердце пациента вводят лекарства. И тут же мгновенная смерть. Оказывается, препарат несовместим с алкоголем.
4: Поставили диагноз, что умер от остросердечной недостаточности. Я думаю, что вот это, потому что врач, по-моему, который приезжал, он просто гинекологом, что ли, оказывался. Сначала было желание убить его, а потом, ну, когда понял, что я, ну, просто ничего в этом не понимал. А что, сейчас так не бывает? Приезжает, кто попал. Человек совсем другой профессии, но человек не может все знать. Это просто, по-моему, какое-то роковое стечение обстоятельств было.
0: До своего 42-го дня рождения Юрий Богатырев не дожил ровно месяц. После вскрытия врачи обнаружат, его сердце было настолько изношено, что подходило больше 70-летнему старику, чем зрелому мужчине. Удивительно, что он прожил так долго, скажут потом медики.
4: Я не бог. Я в судьбу верю. Просто когда вдумываешься, сколько успел сделать Олег Даль за свои... за свой короткий век. Сколько успел сделать Володя Высоцкий за свой короткий век. И Юра Богатырев за свой короткий век, не дожив до своих 42 лет. Сколько успел сделать. Это, понимаете, другой человек 90 лет проживет, а он и десятой доли не сделает. И как отец Валентин сказал, это батюшка, который его отпевал, с которым мы до конца дней его отца Валентина уже дружили, он мне сказал: «Миленькая моя, Богу ведь тоже хорошие люди нужны». Поэтому он его и забрал.
5: Очень многие себе представить невозможно старыми. Вот если не представляю, там, допустим, условно говоря, старика Высоцкого или, там, не знаю, старца Леню Филатова, там, даже Абдулова, таким уже там глубоким стариком. А Юру прекрасно себе представляю. 80-летним профессором школы-студии МХАТ, который еще иногда там что-то поигрывает, который хохочет на показах своих студентов или рыдает от счастья. Вот он как-то вот и запрограммирован был. Какой-то сбой произошел в его судьбе. Вот что-то там пошло не так. А в принципе он, наверное, был запрограммирован на такую вот долгую актерскую счастливую жизнь.
0: как же он мечтал об этой роли. До чего же хотел сыграть именно его. Ленивого, доброго, мягкого человека, неспособного на малейшее волевое усилие. Не педанта Штольца, который идет по жизни выверенными шагами, не задавая себе мучительных вопросов. Нет, Юрий Богатырев всегда хотел сыграть Обломова. Такого одинокого и неприкаянного, не похожего на других. Пусть хоть на бумаге его мечта сбудется. Добрые глаза, по-детски непослушная челка и, разумеется, знаменитый халат. Он должен быть мягким, лучше всего бархатным.

О том, что Юрий Богатырев всю жизнь мечтал о роли Обломова, знали все друзья. После смерти актера его близкая подруга Клариса Столярова вместе с дочерью шили обломовский халат. Бархатный домашний наряд с кистями на поясе и стеганым воротником положили в гроб артиста, как символ несбывшейся мечты. Он устал от одиночества и вечных сомнений. И однажды осознал, история его жизни затянулась, пора было двигаться к финалу. Юрий Богатырев за год до смерти сам объявил о своем уходе. И занавес его жизни опустился точно в срок.

0: книжка только что вышла, у меня к ней какое-то было отношение, немножечко такое, как бы, понимаете, настороженное. Я даже не знала, хорошая книжка, плохая книжка. Вот не было у меня этого внутреннего ощущения. Но вы знаете, каждый человек, очевидно, нуждается в каких-то подпорках. И я не знаю, есть поэты, которые ходят под собой ног, не чуют и считают, что они гении, а все остальные вообще бездари и так далее. Я к таким не принадлежу. Я считаю, что у меня есть свое какое-то место, там большое или маленькое, но мое собственное. Но я хочу ощущать вот себя в этом месте вот так, как мне хочется. Но во всяком случае, мне нужны были подпорки. Вот прошло некоторое время, как книжка уже вышла, и очень многие люди мне говорят хорошие слова. И постепенно мое собственное отношение к книге меняется, и сейчас она мне уже доставляет больше радости, чем тогда, когда я ее только что вышедшую взяла в руки. Мне нравится оформление, я считаю, что хорошо все сделано, художник поработал хорошо, Авидон его фамилия. И мне очень нравится, что сохранилось мое первоначальное название «Сад без ограды», что я его не изменила, и другие его не изменили, и так далее. Это название родилось от стихотворения, посвященное женским судьбам. Стихотворение начинается так: «Лишили женщину отрады, ухаживанье упразднили. Тот сад остался без ограды, где чувства лучше растили». И как-то вот это вот название, оно как-то по женской линии шло. То есть сад без ограды, это вот судьбы женские и так далее.
1: «Лишили женщину отрады, ухаживанье упразднили, тот сад остался без ограды, где чувства лучшие растили. Лишили женщину порханья, короткой праздничности праздной, как день весенний просыпанья, как храм той лестницы парадной, где каждая ступенька пела о том, что выше предыдущей, где сердце к небесам летело по лестнице наверх ведущей. Лишили, словно поселили ее в квартиру без прихожей, где как бы жарко не топили, все не унять холодной дрожи. Лишили, отыскали средства, проблему времени решили. А может, радостного детства, любовь на горе всем лишили. Приходит шагом торопливым, уходит торопливо тоже. Уже ли правда, что счастливым лишённый детства стать не может?
0: Эта книжка для меня какая-то, очевидно, особенная. Особенная она, наверное, из-за двух причин. Первая причина вот какая. Когда я еще была совершенно девочкой, и случилось вот это несчастье, когда мой отец был репрессирован, а мне тогда было 13 лет, я тогда только-только начинала писать какие-то первые детские свои стихи. И я помню, что я себе дала слово. Вот я вырасту, стану поэтессой и напишу о том, как несправедливо обошлись с моим отцом. И вот эта мысль, такое желание, оно как-то меня, очевидно, где-то подталкивало к тому, чтобы я действительно стала поэтессой и действительно написала.
2: Отцовские шрамы, они рождены в грозном пожаре гражданской войны. Отцовские шрамы, их было немало. По ним революцию я изучала. Но в 37-м на доносах распятом средь ночи отца увели без возврата. И там, где решетки припаяны к рамам, все били по шрамам, по шрамам, по шрамам, как будто навечно в крови их топили, как будто бы по революции били. Но их не убили, как правда упрямые легли мне на сердце отцовские шрамы.
1: А как вырывали из наших рядов непокладистых большевиков? Если был на кого донос, решался очень просто вопрос. А если не поступало доноса, ну что ж, и тогда не вешали носа. Проверяли каждый шажок и шаг. Может, какой-то сделан не так? следили бдительно, снова и снова, нет ли среди слов зрячего слова. А если ни шага, ни слова нет, крали, к примеру, партбилет. Потом за то, что вот исключен, с позором гнали с работы вон. Потом давали чуть-чуть передышку и ночью являлись захлопнуть крышку. И человек исчезал надолго, как в сток иголка, как камень в Волгу. Чтоб не было толков разного рода, его объявляли врагом народа. Довелось немногим вернуться домой. Шел год 37-й.
2: В полночь увезли соседа. Обыватель — ничего. С тем соседом он обедал, из пеленок знал его. Ну и что с того? Попробуй ты его с позиции сбей. Он останется до гроба верен тупости своей. Обыватель вопрошает: отчего же не меня? Обыватель восклицает: нету дыма без огня. Озабочен пропитанием, он доверчив, как овца. Знать не знает о заклании, лишь бы кинули сенца.
1: Белая рука. Хвалилась мужем денежным, удачливым жена. Уж я ль его заботою не окружена? Ни в чем отказа нет у мне, а ласковый какой. Ну, всю как есть, огладит он белою рукой. А я навек запомнила, как этот человек к нам за полночь пожаловал, роняя на пол снег. И сонная все селилась понять я, отчего он в стол без спроса лазает, как будто дом его. И до сих пор отчетливо стоит передо мной, как стены он оглаживал белою рукой. Как по обоям в клеточку ползет она, ползет. И от всего от этого озноб меня трясет. Да, я навек запомнила, как давнюю порой. А что теперь он делает белою рукой?
0: Я эту тему взяла, когда я уже издала первую книжку, потому что мне казалось, что я не смогу ее поднять. А вот после первой книги в 1962 году я стала писать вот этот цикл. И я его написала в основном в один год, еще 2-3 стихотворения там были чуть годом позже. И тогда я снесла этот цикл в журнал «Нева». И там он был очень хорошо принят. Но, вы знаете, эта тема была закрыта, и стихи не были опубликованы, остались у меня в письменном столе. Они пролежали у меня в письменном столе 25 лет.
2: Передачи. Мама в очередь уходит. Возле каменной тюрьмы день проводит при народе до кромешной тьмы. При народе, где подряд глаза у всех заплаканы, где почти не говорят, все слова запрятаны, где приплясом греют ноги, лица кутают в платок, обмирают от тревоги, вдруг не примут узелок. Налегке вернется мать, значит, удача. Есть кому передавать пока передачи. Только шаг у нее тяжелее вдвое. Навалилось на свое горе чужое. Вновь берет меня с собой мама для опоры в дом, где сведены судьбой честные и воры. Часовой истуканом, в коридоре гулком, в окошке за титаном разламывает булку, колбасу на куски. Нет ли записки, слов любви и тоски, весточки от близких. Двери хлопают где-то, будто лают. Это детство мое ломают.
1: Как на звериных мягких лапах неслышно слух прошел по городу, что политических на Вологду отправят ночью по этапу. Настала ночь, неосвещенная, как будто все, что светит, скинула, страшась увидеть запрещенное, луна и та куда-то сгинула. А мой братишка, храбрый крайне, тогда 14-летний, решил в ту ночь один к окраине пробраться кошке неприметней. За окнами уже забрезжило, и мать метаться в страхе стала, когда вернулся он, заснеженный, и у дверей присел устало. Ну, я спросила, видел папу? Но брат молчал, уставясь в пол, как будто сам он по этапу куда-то шел, куда-то шел. И то, что всей страны касалось, один тащил он на плечах, как черный колокол качалась, качалась ночь в его зрачках. Так и осталось все во мраке, что было с ним, что было в нем. А в 43-м при атаке он был убит январским днем. Умершим знаю не помочь, но я твержу, как заклинание. Нет, в смертный час воспоминанием пред ним не встала эта ночь.
2: Без права переписки. Это страшно. Представьте, вы живете где-то там, в глухом средневековье, в городке, где нет ни радио, ни телеграфа, ни самолетов, ни автомобилей. И вот уплыл куда-то в океан отец ваш, или сын, или супруг на паруснике хрупком, как игрушка. Проходит год, проходит два, четыре, проходит 10 и 15 лет. У вас в семье большие перемены, рождения, похороны, свадьбы, и только он, отплывший в неизвестность, об этом ровно ничего не знает, как вы о нем. О, если б можно было узнать хотя бы, жив он или умер, без права переписки. Это страшно. Какой же нужен изощренный ум, чтобы придумать эту пытку? В прошлом какой-нибудь великий инквизитор был милостивее к своему народу и, совершив сожжение, разрешал взять горстку пепла родственникам жертвы, чтоб можно было прах предать земле и на могиле посадить бессмертник для утешения горького живущих. А мне? Куда мне посадить цветок?
0: И сейчас, конечно, для меня большое счастье, что я смогла их опубликовать. Дело в том, что я чувствую какой-то, ну, как бы, не просто вот, что я поэт, и я написала, а какую-то обязанность перед своим отцом. Долг дочери я выполнила, и в то же самое время я выполнила свой гражданский долг. И поэтому для меня, может быть, не очень даже и важно, понимаете, что вот эти стихи, ну, сейчас бы я иначе написала. Мне кажется, что это мой вчерашний день и так далее. Они, может быть, слишком лобовые. Я бы сейчас там какой-то подтекст делала бы. Иначе бы работала с этой темой. Но, может быть, вот этим закручиванием, может быть, я их испортила бы, потому что они у меня получились очень открытыми. То есть они вот так, как бы я распахнула свою душу и выплеснула это. Так что вот у меня двойственное отношение к этим стихам. Ну, конечно, они мне очень дороги. Я счастлива, что они попали в эту книжку.
2: Счастливая. Дрожит на щечке розовой прозрачная слеза. У Верочки Морозовой заплаканы глаза. Отец ее под Выборгом геройски пал в бою. Врагов из дота выбил он у леса на краю. И все глядят на Верочку сочувственно сейчас и утешает девочку весь класс. Учитель рисования любимый горячо кладет ей с пониманием руку на плечо. А я молчу. Пытливо я на Верочку гляжу и вдруг шепчу, счастливая, и взгляд свой отвожу и занимаюсь делом. А ночью снится мне, идет отец мой в белом, по снежной целине, не враг народа вовсе, а командир полка командует, готовься, под щелканье курка. И гибнет героически у леса на краю за мир коммунистический, за родину свою. Я плачу, плачу волю, не пряча глаз, и утешает в школе меня весь класс. Учитель молчаливо склоняется ко мне. Какая я счастливая, шепчу я в полусне.
1: В новой книге стихов «Сад без ограды» Нора Еворская остается верна прежней тематике. Это стихи о любви и стихи гражданского звучания. Автор выступает против лжи, приспособленчества, потери чувства долга. Сборник состоит из 4 разделов, и это не случайно, ибо стихи, составляющие его, требовали и тематического, и интонационного разграничения. Основным центральным разделом, на наш взгляд, является раздел, в котором сгруппированы стихи, посвященные памяти отца. Он так и назван «Отцовские шрамы». Стихи из него уже звучали в этой передаче. Автор не случайно предпослал этому разделу такой эпиграф. «Памяти моего отца Роберта Яковлевича Крусткална, участника гражданской войны, латышского стрелка, красного партизана». Ленинградский поэт Вячеслав Кузнецов в рецензии на рукопись Норы Еворской писал: «Особенно хочу подчеркнуть бойцовский характер автора, ее активную позицию в отстаивании добра и чести. Тут у Норы Еворской многому можно поучиться. Тот, кто прочтет эту книгу, во многом согласится с этими словами».
0: Я даже не знаю, центральный ли он раздел. Может быть и центральный. То есть, когда я собирала книжку, я не думала, что он центральный. Я как раз думала, что найдет ли он свое место, и не будет ли он звучать диссонансами, не будет ли чужеродным телом. Но вот все говорят, и у меня тоже появилось такое ощущение, что там все как-то уравновесилось. Может быть, потому что я всю свою жизнь тяготею к тому, чтобы писать стихи гражданского звучания. Я их писала всегда. Поэтому для меня вот то, что сейчас происходит, перестройка и так далее, я могу открыть любой свой сборник. Сборник 68-го года, сборник там 72-го года, и 73-го года, и 75-го, и 83-го. А всего у меня 9 сборников стихов. И везде у меня есть стихи гражданского звучания, с которыми мне было очень трудно, кстати сказать. И именно потому еще мне вот эта книга дорога, что очень многие стихи, которые отодвигались годами, годами, годами, уже, так сказать, не имеющие отношения к судьбе моего отца, они, тем не менее, вот сюда попали.
2: Диалог.
1: «Кончается наш переменчивый путь, мы жизни закон принимаем, мы в землю уже опустились по грудь, но вас над собой поднимаем. Уже из последних, из меркнущих сил, из наших побед и разора, пока еще ветер нас не погасил, мы вам и приют, и опора. Мы верим, мы знаем, что так же и вы, когда подойдет ваше время, поднимете выше своей головы сынов это сладкое бремя».
2: Вы поняли много, но вам не понять, что скрыто от вашего взора. Мы сами опору согласны принять, но мы никому не опора. Мы ваша надежда, мы ваши сыны, и все же одно вам ответим, что мы никому ничего не должны, ни вам, ни подругам, ни детям.
1: Нам страшно с извечной природой разлад увидеть своими глазами, и мы обращаем растерянный взгляд на тех, кто шагает за вами. Внучат сиротливых мы в руки берем, в увядшие старые руки, мы будем держать их, пока не умрем. Но кем они вырастут, внуки? Уже ли связать не удастся концы, и внуки заявят нам скоро, мы будем такими, как наши отцы, и мы никому не опора?
2: Баллада о раскаянии. Каину дай раскаяние, Булата Куджава. Молитва Франсуа Вийона. И покаялся Каин, и воскликнул: «О Боже! Я смущен и раскаян, всемогущий, ты можешь! Вот, не жаль ничего, ни тельца, ни граната, оживи моего убиенного брата!» Бог одобрил дары и злодейство исправил, встал из черной дыры, встал из гибели Авель. Но у Каина все же на душе не легчает, спать спокойно не может. Все-то он примечает, Авель словно бы рад, воскрешению не очень, смерть забыть свой брат словно бы и не хочет, словно молча творит суд свой собственный, то есть чует Каин, болит пуще прежнего совесть. Вновь тельца он забил, жертву Богу представил. Сделай так, чтоб забыл о грехе моем Авель. Бог явил свою милость, память Авеля с течью, и в лице утвердилось смирение овечье. Каин снова не спит, не вкушает покоя. Самый Авеля вид воскрешает былое. Чуть мелькнет вдалеке, сразу чувствует Каин тяжесть в правой руке, окровавленный камень. Вновь тельца он забил. Сделай чудо, о Боже, чтобы сам я забыл о грехе моем тоже. Бог не принял тельца. Грех твой не искупаем, он в тебе до конца. И расплакался Каин. Недвижим на земле он лежал до заката, размышляя о зле, что приемлет от брата, и, не чувствуя сил для исхода иного, на закате убил Каин Авеля снова.
1: Только не вдумавшись в творческий путь Норы Еворской, говорит в рецензии «Зрелость поэта» профессор Мануилов, можно не разглядеть ее сегодняшней зрелости и бесспорного расцвета, независимо от того, нравятся или не нравятся ее стихи, лишенным должной зоркости критикам. Это тот случай, когда мнения и оценки читателей опережают недостаточно решительные суждения критики. Не случайно сборники ее стихов всегда быстро расходятся.
0: Особенно дорогое для меня стихотворение – это стихотворение «Баллада о раскаянии». Оно написано было в 70-м году, и я рада, что оно в этой книге представлено. Поэтому вот у меня такая сборная книга. Еще характерный момент. Я считаю, что у меня, как у поэтессы, есть три грани. Одна грань – это такая вот женская лирика, тоже, между прочим, с социальными мотивами. Я любовь от социологии как-то не отделяю, потому что она так же социальна, как и все проявления жизни человечества. Вот это. Вторая – вот эти гражданские стихи, о которых я уже говорила. И третья моя грань – я люблю шуточные стихи. Я всегда их писала, а в последнее время стала писать даже и пародии. Так вот, в этой книжке, наконец, у меня напечатаны шуточные стихи, которые вот я не могла напечатать, потому что считалось, что все должно происходить на полном серьезе, должно быть скучно и так далее. А я считаю, что жизнь человеческого такая, что сегодня мы плачем, завтра мы смеемся. И поэтому шутливые стихи, тем более, что я всегда стараюсь засунуть туда какую-нибудь вполне серьезную мысль, что они должны быть. И читатель должен иногда улыбнуться.
1: «Новатор. Ходить с подручней на руках, — сказал один мудрец однажды, — и тем останусь я в веках. Увидеть чудо сможет каждый. Ему сказали: погоди, не для того даются руки. Но он ответил: поглядим. И натянул на руки брюки, а ноги в рукава продел, примерился, приноровился, себя довольный оглядел и в путь уверенно пустился. В передвижении на руках с ним кто сравнился бы едва ли, но все, что были на ногах, его, увы, перегоняли. Он год и три тянул, пыхтел, и все же выдохся в итоге, встать снова на ноги хотел, но атрофировались ноги. Он пробовал и так, и сяк, подламывались все в коленках, махнул рукой тогда бедняк и зашагал на четвереньках.
2: Стихи Нуры Яворской в большинстве случаев идут от раздумий над жизнью. Для нее самое важное в творчестве – мысль. Главная задача поэта – бороться со злом, защищая добро. Эта борьба обязательно должна быть реальной, действительной. Поэтому стихи ее очень конкретны и отражают реальные ситуации. Снова мыслящий интеллигент повторяет свой облик исходный. Словно вышел из канувших лет, он во всей своей сути природной. Словно бы 19 век проявляется зримо в 20-м. К самолету идет человек в узких джинсах, с лицом бородатым. Только ради контрастных красот этот взор, эта лика иконность, почему он над миром несет, как страдание, одухотворенность? Журналист ли он, врач ли, студент? Он свои воскрешает истоки, самый чуткий из всех инструмент, на котором играли эпохи. Это скорбная нота в веках сквозь мазурки и марши звучала на изломах, на тех рубежах, где мерцали концы и начало.
1: В нашей передаче уже говорилось о том, что Нора Яворская успешно работает в области перевода. Она переводила многих прибалтийских поэтов и прозаиков. У нее уже более 30 переводных книг. Конечно, эта работа отнимает много времени и сил. Но, как утверждает сама Нора Яворская, эта работа тоже творческая, очень ответственная.
0: Я, например, считаю, что к переводам произведений других людей нужно точно так же относиться, как люди должны относиться друг к другу. По такому правилу. Не делай другому того, что ты не хочешь, чтобы сделали тебе. Так вот, когда мы искажаем чужие произведения, мы наносим травму людям. А вот когда наши собственные переводят, вот тут-то мы понимаем, как нужно переводить. Так вот, я это поняла, когда меня перевели еще раз. Надо уважительно относиться к автору. Надо пытаться сохранить его индивидуальность, его особенности.
2: «Вы нас обокрали», — сказали одни. «Мы все подсчитали, хоть с этим достаточно было возни. Вы нас обокрали».
1: И сразу они услыхали в ответ: «И нас обокрали! У нас ничего, вы же видите, нет! И нас обокрали!»
2: «Вы нас обманули!» — сказали одни. «Светильник задули, а мы берегли его ночи и дни! Вы нас обманули!»
1: И снова они услыхали в ответ: «И нас обманули! Не вы, так другие! Сомнения нет! И нас обманули!»
2: «А кто же виновен?» — спросили одни. «Что стали мы вровень, хотя нас, по сути, ничто не роднит. А кто же виновен?»
1: «А нету виновных!» — раздалось в ответ. «Мы ходим по кругу, на том и стоит неустойчивый свет. Мы ходим по кругу».
0: Так что книжка мне, она нравится все-таки, она нравится. Может быть, даже это и лучше из моих книг, я не знаю, но может быть, может быть. А сейчас я прочитаю два стихотворения, которые не вошли в эту книжку. Одно стихотворение не вошло, но просто по недоразумению, из-за расположения материала, но оно из отцовского цикла. Называется «Черный ворон», написано в 1962 году, как и весь отцовский цикл. Ее прозвали Черным Вороном, машину памятную эту. Ей власть дана была над городом от полночи и до рассвета. Она, скользя сквозь тьму тревожную, как бы высматривала что-то. Ее заметив, осторожные спешили скрыться за ворота. Калитку притворив скрипучую, вздыхали с облегчением мимо. Но для кого-то в каждом случае беда была неотвратима. И где-то звякали засовами, подняв хозяина с постели, и становились жены вдовами, а ребятишки сиротели. И лишь доносчики всесильные в тот черный год спокойно спали, и пятна на руках чернильные, как пятна крови, проступали. И второе стихотворение, написанное не так давно, ему тоже просто не хватило места в книжке. Оно вот, наверное, касается нашей перестройки, потому что очень трудно людям привычки менять. И у меня как-то однажды было так, что вот я просыпалась, и обязательно у меня рука была затекшая. Никак я не могла от этого избавиться, написала вот такое стихотворение. Подворачивать руку во сне, просыпаться от ноющей боли, возмущаться. Я враг себе, что ли? Для чего это надобно мне? И опять по неведомой воле подворачивать руку во сне. Привязалась привычка дурная, от нее отвязаться должна я. Как? Я этого не нахожу. Где ж найти, если даже от прочих, не смыкавшихся с тайнами ночи, не уйти, хоть всю жизнь ухожу.
3: Прошло с год после описанных в последней главе сцен и происшествий. Александр мало-помалу перешел от мрачного отчаяния к холодному унынию. Он уже не гремел проклятиями с присовокуплением скрежета зубов против графа и Наденьки, а клеймил их глубоким презрением. Лизавета Александровна, супруга Петра Ивановича, утешала его со всею нежностью друга и сестры. Он поддавался охотно этой милой опеке. Все такие натуры, какова была его, любят отдавать свою волю в распоряжение другого. Для них нянька – необходимость. Скоро Александр перестал говорить и о высоких страданиях, и о непонятной и неоцененной любви. Он перешел к более общей теме. Он жаловался на скуку жизни, пустоту души, на томительную тоску. Я пережил свои страдания, я разлюбил свои мечты, твердил он беспрестанно. И теперь меня преследует черный демон. Он матант всюду со мной. И ночью, и за дружеской беседой, за чашей пиршества, и в минуту глубокой думы. Так прошло несколько недель. Кажется, вот еще бы недели две, так чудак и успокоился бы совсем, и, может быть, сделался бы совсем порядочным, то есть простым и обыкновенным человеком, как все. Так нет. Особенность его странной натуры находила везде случай проявиться. Однажды он пришел к тетке в припадке какого-то злобного расположения духа на весь род людской. Что слово, то колкость, что суждение, то эпиграмма, направленные на тех, кого бы нужно уважать, пощады не было никому, досталось и ей, и Петру Ивановичу. Лизавета Александровна стала допытываться причины. «Вы хотите знать, — начал он тихо, торжественно, — что меня теперь волнует? Бесит. Слушайте же. Вы знаете, я имел друга, которого не видал несколько лет, но для которого у меня всегда оставался уголок в сердце. Дядюшка в начале моего приезда сюда принудил меня написать к нему странное письмо, в котором заключались его любимые правила и образ мыслей. Но я то изорвал и послал другое. Стало быть, меняться моему приятелю было нечего. После этого письма наша переписка прекратилась, и я потерял своего приятеля из виду. Что же случилось? Дня три назад иду по Невскому проспекту, и вдруг вижу его. Я остолбенел, по мне побежали искры, в глазах явились слезы. Я протянул ему руки и не мог от радости сказать ни слова. Дух захватило. Он взял одну руку и пожал. «Здравствуй, Адуев», — сказал он таким голосом, как будто мы вчера только с ним расстались. «Давно ли ты здесь?» Удивился, что мы до сих пор не встретились. Слегка спросил, что я делаю, где служу. Долгом счел уведомить, что он имеет прекрасное место, доволен и службой, и начальниками, и товарищами, и всеми людьми, и своей судьбой. Потом сказал, что ему некогда, что он торопится на званный обед. Слышите, матант, при свидании, после долгой разлуки с другом, он не мог отложить обеда. «Но, может быть, его стали бы ждать?» — заметила тетка. — Приличие не позволили. Приличие и дружба, и вы, матант. Да это еще что? Он сунул мне в руку адрес, сказал, что вечером на другой день ожидает меня к себе, и исчез. Долго я смотрел ему вслед, и все не мог прийти в себя. Это товарищ детства, это друг юности. Хорош. Лизавете Александровне

0: Она чувствовала, что только...
1: «Клянусь! Верю, верю, Александр!» – отвечала она. «Вы не слушайте Петра Ивановича, он из мухи делает слона. Рад случаю поумничать. Перестань, ради бога, Петр Иванович!»
2: «Сейчас, сейчас, кончу. Еще одно последнее сказание.
1: Ты сказал, что исполняешь все, чего требуют от тебя твои обязанности к другим». Александр уже ни слова не отвечал и не поднимал глаз.
2: «Ну, скажи, любишь ли ты свою мать?»
1: Александр вдруг ожил. «Какой вопрос?» – сказал он. «Кого после этого любить мне? Я ее обожаю. Я отдал бы за нее жизнь».
2: «Хорошо. Стало быть, тебе известно, что она живет, дышит только тобою, что всякая твоя радость и горе для нее, она теперь время считает не месяцами, не неделями, а вестями о тебе и от тебя. Скажи-ка, давно ли ты писал к ней?»
1: Александр встрепенулся. «Недели три», – пробормотал он.
2: «Нет, 4 месяца. Как прикажешь назвать такой поступок? Ну-ка, какой ты зверь! Может быть, от того и не называешь, что у Крылова такого нет?»
1: «А что?» – вдруг с испугом спросил Александр.
2: «А то, что старуха больна с горя».
1: «Ужели? Боже, боже! Неправда, неправда!» – сказала Лизавета Александровна. И тотчас же побежала к бюро и достала оттуда письмо, которое подала Александру. «Она не больна, но очень тоскует».
2: «Ты балуешь его, Лиза», – сказал Петр Иванович.
1: «А ты уж не в меру строг. У Александра были такие обстоятельства, которые отвлекали его на время».
2: «Для девчонки забыть мать? Славные обстоятельства».
1: «Да полно, ради бога», – сказала она убедительно и указала на племянника. Александр, прочитав письмо матери, закрыл им себе лицо.
2: «Не мешайте дядюшке Матант. Пусть он гремит упреками. Я заслужил хуже. Я чудовище», — говорил он, делая отчаянные гримасы. «Ну, успокойся, Александр», — сказал Петр Иванович. «Таких чудовищ много. Увлекся глупостью и на время забыл о матери. Это естественно. Любовь к матери — чувство покойное. У ней на свете одно ты. Оттого ей, естественно, огорчаться. Казнить тебя тут еще не за что. Скажу только словами любимого твоего автора. Чем кумушек считать трудиться, не лучше ли на себя, кума, обратиться? И быть снисходительным к слабостям других. Это такое правило, без которого ни себе, ни другим житья не будет. Вот и все. Ну, я пойду уснуть».
1: «Дядюшка, вы сердитесь?» – сказал Александр голосом глубокого раскаяния.
2: «С чего ты это взял? Из чего я стану себе портить кровь?» И не думал сердиться. Я только хотел разыграть роль медведя в басне «Мартышка и зеркало». Что ведь, искусно разыграл? Лиза, а? Он мимоходом хотел ее поцеловать, но она увернулась. «Кажется, я в точности исполнил твои приказания», – прибавил Петр Иванович. «Что же ты?»
1: «Да, забыл одно. В каком положении твое сердце, Александр?» – спросил он. Александр молчал.
2: «А денег не нужно?» – спросил опять Петр Иванович.
1: «Нет, дядюшка. Никогда не попросит», – сказал Петр Иванович, затворяя за собой дверь.
2: Александр, возвратясь домой от дяди, сел в кресло и задумался.
1: Он припомнил весь разговор с дядей и теткой и потребовал строгого отчета от самого себя. Позволив себе ненавидеть и презирать людей, рассмотрев и обсудив их ничтожность, мелочность, слабости, перебрав всех и каждого из своих знакомых, он забыл разобрать себя. Какая слепота!
2: И дядя дал ему урок.

0: как школьнику. Разобрал его по ниточке, да еще при женщине, чтобы ему самому оглянуться на себя. Как дядя должен выиграть в этот вечер в глазах жены? Это бы, пожалуй, ничего, оно так и должно быть, но ведь он выиграл на его счет. Дядя имеет над ним неоспоримый верх всюду и во всем. Где же, думал он, после этого преимущество молодости, свежести, пылкости ума и чувств, когда человек с некоторой только опытностью, но с черствым сердцем, без энергии, уничтожает его на каждом шагу так, мимоходом, небрежно? Когда же спор будет равен, и когда, наконец, перевес будет на его стороне? Перебирая все это в уме, Александр покраснел от стыда. Он дал себе слово строго смотреть за собой и при первом случае уничтожить дядю. Доказать ему, что никакая опытность не заменит того, что вложено свыше. Что как он, Петр Иванович, там себе не проповедуй, а с этой минуты не сбудется ни одно из его холодных методических предсказаний. Александр сам найдет свой путь и пойдет по нем не робкими, а твердыми и ровными шагами. Он теперь не то, что был 3 года назад. Он проник взглядом в тайники сердца, рассмотрел игру страстей, добыл себе тайну жизни, конечно, не без мучений, но зато закалил себя против них навсегда. Будущее ему ясно. Он восстал, окрылился, он не ребенок, а муж. Смело вперед! Дядя увидит и, в свою очередь, разыграет впоследствии перед ним опытным мастером роль жалкого ученика. Он узнает, к удивлению своему, что есть иная жизнь, иные отличия, иное счастье, кроме жалкой карьеры, которую он себе избрал и которую навязывает ему, может быть, из зависти. Еще одно благородное усилие, и борьба кончена. Александр ожил. Он опять стал творить особый мир, несколько помудрее первого. Тетка поддерживала в нем это расположение, но тайком, когда Петр Иванович спал или уезжал на завод и в английский клуб. Она расспрашивала Александра о занятиях, а уж как это нравилось ему, он рассказывал ей план своих сочинений и иногда, видя совета, требовал одобрения. Она часто спорила с ним, но еще чаще соглашалась. Александр привязался к труду, как привязываются к последней надежде. «За этим, — говорил он тетке, — ведь уж нет ничего. Там голая степь, без воды, без зелени, мрак, пустыня. Что тогда будет жизнь? Хоть в гроб ложись». И он работал неутомимо. Иногда угасшая любовь придет на память. Он взволнуется и за перо, и напишет трогательную элегию. В другой раз желчь хлынет к сердцу и поднимет со дна недавно бушевавшую там ненависть и презрение к людям. Смотришь, и родится несколько энергических стихов. В то же время он обдумывал и писал повесть. Он потратил на нее много размышлений, чувства, материального труда и около полугода времени. Вот, наконец, повесть готова, пересмотрена и переписана набело. Тетка была в восхищении. В этой повести действие происходило уже не в Америке, а где-то в Тамбовской деревне. Действующие лица были обыкновенные люди, клеветники, лжецы и всякого рода изверги во фраках, изменницы в корсетах и в шляпках. Все было прилично, на своих местах. Я думаю, Матант, это можно показать дядюшке. Да-да, конечно, отвечала она, а впрочем, не лучше ли отдать напечатать так, без него? Он всегда против этого, скажет что-нибудь. Вы знаете, это кажется ему ребячеством. Нет, лучше показать, отвечал Александр. Я после вашего суда и собственного сознания не боюсь никого. А между тем, пусть он увидит.
1: Показали. Петр Иванович, увидя тетрадь, немного нахмурился и покачал головой. Что это вы вдвоем сочинили? – спросил он. – Что-то много. Да как мелко писано. Охота же писать.
0: Ты Ты погоди качать головой, отвечала жена, а прежде выслушай.
1: Прочтите нам, Александр, только ты выслушай внимательно, не дремли и скажи потом свой приговор. Недостатки везде можно найти, если захочешь искать их, а ты будь снисходителен. Стали читать. Петр Иванович ни разу не вздремнул, слушал, не сводя глаз с Александра, даже редко мигал, а два раза так одобрительно кивнул головой.
0: «Видишь, — сказала жена в полголоса, — я тебе говорила!»
1: Он и ей кивнул. Читали два вечера сряду. В первый вечер после чтения Петр Иванович рассказал, к удивлению жены, все, что будет дальше.
0: «Ты почему знаешь? — спросила она.
1: «Мудрено. Идея уж не новая. Тысячу раз писали об этом. Дальше и читать бы не нужно. Да посмотрим, как она развелась у него».
2: Когда на другой вечер Александр дочитывал последнюю страницу, Петр Иванович позвонил. Вошел человек.
1: «Приготовь одеться», — сказал он. «Извини, Александр, что перервал. Тороплюсь. Опоздаю в клуб к Висту».
2: Александр кончил. Петр Иванович проворно пошел вон.
1: «Ну, до свидания», — сказал он жене Александру. «Я уж не заеду сюда».
0: «Постой, постой!» – закричала жена. «Что ж ты ничего не скажешь о повести?»
1: «По уговору не следует», – отвечал он и хотел идти.
0: «Это упрямство», – сказала она. «О, он упрям, я его знаю. Вы не смотрите на это, Александр».
2: «Это недоброжелательство», – подумал Александр. «Он меня хочет втоптать в грязь, стащить в свою сферу». Все-таки он умный чиновник, заводчик и больше ничего, а я поэт.
0: Это из рук вон, Петр Иванович, начала жена чуть не со слезами. Ты хоть что-нибудь скажи. Я видала, что ты в знак одобрения качал головой. Стало быть, тебе понравилось.
1: Я качал головой, потому что и из этой повести видно, что Александр умен. Но он неумно сделал, что написал ее.
2: Александр не слыхал этого возражения.
0: Уже ли и эта мечта, и это изменило, шептал он. Горькая утрата. Что ж, не привыкать стать обманываться. Но зачем же, я не понимаю, вложены были в меня все эти неодолимые побуждения к творчеству?
1: Вот то-то, в тебя вложили побуждение, а самое творчество, видно, и забыли вложить, сказал Петр Иванович. Я говорил.
2: Александр отвечал вздохом и задумался. Потом вдруг с живостью бросился отворять все ящики, достал несколько тетрадей, листков, клочков и начал с ожесточением бросать в камин.
1: Вот это не забудь, сказал Петр Иванович, подвигая к нему листок с начатыми стихами, лежавший на столе.
0: «И это туда же!» – говорил Александр с отчаянием, бросая стихи в камин.
1: «Нет ли еще чего? Поищи-ка хорошенько», – спросил Петр Иванович, осматриваясь кругом. «Уж за один бы раз сделать умное дело. Вон, что там это на шкафе за связка?»
0: «Туда же!» – говорил Александр, доставая ее. «Это статья о сельском хозяйстве.
1: Не жги этого, отдай мне», – сказал Петр Иванович, протягивая руку. «Это не пустяки».
2: Но Александр не слушал.
0: «Нет, — сказал он со злостью, — если погибло для меня благородное творчество в сфере изящного, так я не хочу и труженичества. В этом судьба меня не переломит». И связка полетела в камин.

0: Вот уже для нескольких поколений сочетание трех слов «Юрий Владимирович Толубеев» не требует ни пояснений, ни определений. А младшему из ныне живущих отрядов театральных зрителей искренне кажется, что так было всегда. И всегда он был такой, как сейчас. Знаменитый, спокойный, с тяжелым телом и божественно звучным голосом. И всегда, когда он шел, перед ним расступались и с почтением и робостью говорили: «Здравствуйте, Юрий Владимирович». Вот, послушайте.
1: Толубеев – очень русский актер. Толубеев лепит образ плотными, сочными мазками, вызывая невольно в памяти и буйную яркость красок певца плоти Рубенса, и строгую светотень глубоко психологических портретов Рембрандта.
2: Поразителен творческий диапазон артиста. Ему равно доступны и трагедия, и водевиль, высокая комедия и сатира, гротеск, буфонада и тончайшая психологическая драма. В любом жанре Толубеев одинаково точен, ярок и органичен.
3: Всегда поражает неожиданно оригинальное истолкование Юрием Владимировичем ролей классического репертуара. Это откровение, новое слово в ее сценической интерпретации. Новизна трактовки характера персонажа, поразительное умение вскрыть да то ли неведомые черты его проявились не только в «Градобоеве», но и в «Бубнове» из горьковского спектакля «На дне», и в «Станционном смотрителе» в «Ирине», и в «Гоголевском Собакевиче» из спектакля «Похождение Чичикова», и во многих других ролях крупнейшего мастера сцены.
4: Каждый раз идешь на спектакль и знаешь, что что-то обязательно для себя новое получишь, что-то принесет этот очень большой мастер.
2: В Толубееве мне дорого все. Его человеческая чуткость, самостоятельность творческой мысли, удивительный голос, абсолютная музыкальность, безошибочный вкус, лукавый и умный юмор, могучий темперамент.
0: Эти слова были записаны на радио. Их говорили в разные годы совершенно разные люди. Критики, режиссер, актеры. Они говорили о разном и в то же время об одном. И не бедность нашего языка виной тому, что сейчас вовсе не разберешь, кто, когда и какие слова сказал о Толубееве. Виноват Толубеев. Он всегда был похож на самого себя. Вот послушайте, что говорит о нем человек, знающий его больше 50 лет. Критик, доктор искусствоведения Сергей Львович Цимбал.
5: Мне очень посчастливилось. Я бы даже сказал, редко посчастливилось, потому что я видел Толубеева на всем протяжении его жизни. Буквально на всем, с того первого дня, когда на улице Некрасова, в учебном театре Института сценических искусств, Толубеев явился на экзамен и предстал перед очень строгой комиссией, в которую входили такие театральные киты, как Юрий Михайлович Юрьев, Леонид Сергеевич Вивьен, Владимир Николаевич Соловьев. И председательствовавший в комиссии Юрьев коротко и суховато сказал Толубееву, который, надо полагать, волновался до потери сознания. Он сказал ему: «Вы находитесь в горящем доме. Дом загорелся неожиданно. Вы в комнате, в которой закрыты все двери. Действуйте!» И Толубеев начал действовать. Вы знаете, это произвело ошеломляющее впечатление не на молодежь, которая собралась в зале, не на людей, которые могли просто по неопытности удивиться чуду актерского таланта. Это произвело ошеломляющее впечатление на комиссию, которая, так сказать, потеряв свое официальное достоинство впилась глазами в Толубеева и не могла оторваться от этого человека, который метался, который стучался в закрытые двери, который сходил с ума от страха и сохранял при этом какое-то странное, непривычное при таких обстоятельствах удивление. Он удивлялся этому дыму, огню. И комиссия сразу оборвала его, и Юрьев, обращаясь к своим соседям по столу, сказал: «Ясно». И вот это слово «ясно» было уже признанием на многие будущие десятилетия этого уникального актерского таланта, в самой природе которого торжествовала такая неопровержимая человеческая правда, которая впоследствии подтверждалась в десятках и сотнях работ актера, подтверждалась в ролях классических, современных, в ролях, которые имели за плечами большое число предшественников, и в ролях, в которых он был первым. Я говорю о том, что он был в этих ролях первым, потому что в небольших коллективах театральных, в которых он работал, а это был, в сущности, один коллектив, это была группа учеников Вивьена, и он был одним из этих учеников, прошел через все стадии жизни этого коллектива, играл в мало совершенных пьесах на современную тему, но неизменно вносил в каждую новую свою роль такое богатство собственного опыта и собственного, откуда взявшегося понимания, что приходилось только разводить руками. И мне выпало на долю, в то время как начинал свою актерскую жизнь Толубеев, я начинал свою жизнь критика и отзывался почти на все его работы. И каждый раз я оказывался, так сказать, перед лицом такой словесной бедности. Не хватало слов для того, чтобы охарактеризовать вот эту правдивость, эту поразительную точность, эту необыкновенную наполненность, с которой всегда Толубеев выходил на сцену и сразу же завоевывал зрительный зал. И другое, что мне кажется особенно важным, у Толубеева тоже на протяжении всей его жизни были полярно противоположные по своему нравственному содержанию роли, и в каждой из этих ролей он чувствовал себя абсолютно на месте. Можно подумать, что ему только и играть положительных людей, мудрых, чуть-чуть насмешливых, иногда печальных, но людей с каким-то добрым опытом. А потом сразу вдруг появлялась другая роль, и в этой другой роли выяснялось, что он способен с таким гневом, с такой ожесточенностью обличать, что можно было подумать, что именно обличение является важнейшей особенностью его таланта. Когда-то мне пришлось услышать по поводу другого замечательного советского актера удивительные слова. Это о Николае Павловиче Хмелеве было сказано, что ему присуща яростная справедливость. Не просто справедливость, потому что одна только справедливость недостаточна для того, чтобы актер мог сразу взять в плен зрительный зал, а именно яростная справедливость, справедливость, которой отдаются все силы души, справедливость, которая является внутренней целью человека на земле. Он сыграл Помнится мне в спектакле «Жизнь в цвету». Это была пьеса Александра Довженко о великом русском ученом Иване Владимировиче Мичурине. Он сыграл в этой пьесе роль помощника Мичурина. Ну, то, что в старину называлось служителем. То, что в наше время называют более таким высоким словом лаборант, так сказать. Человек, который просто физически помогал Мичурину. О нем говорили в пьесе с теплой дружеской насмешкой. Заслуженный деятель науки. И вот этот заслуженный деятель науки однажды взбунтовался и решил как следует объясниться с Иваном Владимировичем Мичуриным, потому что ему надоело быть под таким безропотным служителем, и он будто бы и не видит достаточного ответного внимания со стороны Ивана Владимировича. И вот он для куражу выпил и явился к Ивану Владимировичу. Толубеев играл эту сцену вместе с Николаем Константиновичем Черкасовым, который играл роль Мичурина. И вот здесь вот эта самая яростная справедливость проявилась огромной силой. Тут было и такое наивное, простодушное бунтарство Терентия. Но тут была и влюбленность в Мичурина. Тут была глубокая, выношенная, выстраданная любовь к близкому человеку и учителю. Я не взялся бы сейчас даже начать перечисление ролей, в которых Толубеев проявлял самые могучие свойства своего таланта. Говорить о большом актере всегда очень трудно. Трудно, потому что сама профессия актера, само поприще актерское вбирает в себя столько и от искусства, и от жизни, и от всего прожитого, перечувствованного, понятого человеком на протяжении многих лет. Это в особенности относится, конечно, к большим актерам, к актерам, которые, прожив долгую жизнь, стали своеобразной энциклопедией нашей жизни, энциклопедией нашей человеческой истории.
0: О Толубееве написано множество статей и книг. И среди них вряд ли можно найти такую, где бы прямо или обиняком не было сказано, что он живое продолжение старой-старой русской традиции, которая идет, конечно же, не от кого-нибудь, а от самого Михаила Семеновича Щепкина, через его учеников Шумского и Самарина к Давыдову, а потом к Вивьену, а потом к нам, к Толубееву. В этом-то смысле Толубеев был всегда. И это большая правда, чем правда его личной биографии. Для театра живая традиция – слово абсолютно реальное. Живая – это и есть живая. Новый живой человек со своей душой, со своим телом, со своей биографией и своими ролями, но при этом с генами Давыдова или Щепкина.
6: Эх ты, толстоносый, сосульку, тряпку принял за важного человека.
0: Эти слова из гоголевского «Ревизора» произносились со сцены тысячи раз. Их говорили десятки великих артистов. И хочется задать наивный вопрос, а не страшно ли после них? Но в театре этот вопрос надо уточнить. Одно дело, если ты играешь «Ревизора» в новой режиссерской трактовке, то есть играешь не того или не вполне того человека, которого изображал Щепкин. Ты знаешь о Щепкине, но он тебе не мешает. А если в трактовке, скажем так, традиционной, тут ты волей-неволей взваливаешь на свои плечи груз десятилетий, а то и столетий, и несешь. И думаешь ты на эту тему или не думаешь, а Толубеев думает. Ты обязан обладать великим искусством быть традиционным и новым одновременно.
6: Эх ты, толстоносый! сосульку. Тряпку принял за важного человека. Вон он теперь по всей дороге заливает колокольчиком. Разнесет по всему свету историю. Мало того, что пойдешь в посмешище, найдется щелкопер. Бумага Марака в комедию тебя вставит, вот что обидно. Чина, звание не пощадит, не будут все скалить зубы и бить в ладоши. Чему смеетесь? Над собою смеетесь. Эх вы, я бы всех этих бумагомарак, ущелкоперы, либералы проклятые, чертово семя, узлом бы вас всех завязал, в муку бы стер вас всех, да черту в подкладку, в шапку. Тудым. До сих пор не могу прийти в себя. Вот подлинно, если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну что было в этом вертопрахе, похожего на ревизора? Ничего не было. Вот просто ни на полмизинца не было похожего. И вдруг все: ревизор, ревизор. Ну, кто первый выпустил, что он ревизор? Отвечайте.
0: Популярен ли Толубеев? Этот вопрос, конечно, должен показаться странным. Кто же и популярен, если не он? Но вот что это за популярность, вопрос другой. Долгие годы он работает в театре драмы имени Пушкина. Долгие годы снимается в кино. И рядом с ним жили артисты, многие из которых, так же как Толубеев, составляли славу нашего искусства, наше национальное богатство. Но даже в этом созвездии у Толубеева свое собственное имя. По природе своего дарования он, если так можно сказать, актер центральный. В нем нет крайностей, которые резко и смаху приковывают внимание, но в нем есть все. И это не ассортимент, это единство. Сегодня без стеснения можно сказать, что в отношении гармонии внешнего и внутреннего, природного и наработанного, эмоционального и интеллектуального, Толубеев идеален. Это подтверждает и его художественная биография. В ней есть поразительная устойчивость, удивительный и редкий иммунитет против любых качаний. В 20-е годы он успешно выполнял любые задания левых режиссеров, но никогда не уходил в область внешнего, в область агитационного показывания человека на сцене. В 30-е он бывал торжественным, но не бывал выспренним. Он дисциплинированно утеплял множество схем добродетельных героев, но никогда не был сентиментален. Утеплял, смягчал, очищал, выравнивал, но только одного он не делал, не усреднял. Вспомните, оптимистическая трагедия «Вожак». Даже спустя много лет после премьеры, даже на радио, где на вас не так давит эта масса мускулов под тельняшкой, роль Толубеева – и сегодня помнится как нечто громадное. Читавший у Станиславского, что в злом надо искать доброе, Толубеев знает и нечто другое. Множество оттенков зла не должно затенять ни его опасности, ни трагической определенности. Спокойный и мудрый Толубеев может быть жесток. И жестокость эта имеет особый вес, ибо сделана она из самого дорогого материала. Из себя. Толубеев не раз рассказывал, что однажды в детстве на улице увидел матроса, который поразил его спокойной бесчеловечностью. И детское воспоминание всплыло, когда пришло его время. Это само по себе поразительно. И все-таки не это главное. В каждом человеке есть все, и добро, и зло. Но мы злое в своей душе стараемся спрятать поглубже. Артист себе этой маленькой роскоши позволить не может. Он не может разбрасываться строительным материалом, который хоть однажды пригодится для роли. Если мне на сцене приходится быть симпатичным, то я вольно или невольно, сознательно или бессознательно начинаю рыться в своей памяти, чтобы представить себе, каким же я был сам, когда окружающие признавали меня человеком симпатичным и приятным. Так писал Толубеев еще 25 лет назад и продолжал. Так называемая скромность актера представляется мне чувством ложным и неестественным, уже по одному тому, что оно непременно мешает ему быть искренним и убежденным в роли. Вот как. Это вовсе не требование нескромности. Это строгая констатация того факта, что актер школы, к которой принадлежит Толубеев, умеет с профессиональной жестокостью копаться в своей душе и использовать это свое душевное богатство. И боль, и ненависть, и любовь – все как материал для каждой очередной роли. Каждой. А сколько их было у Толубеева? И сколько же весит богатство, если 50 лет подряд артист пользуется им без оглядки и страха опустить? Но иначе он не может, ибо сердцевина русской реалистической школы – это все-таки человек во всем его разнообразии. Так играет Толубеев все, что бы он ни играл. Потому-то так трудно и определить его одним или несколькими понятиями, что человек, которого он играет, всегда индивидуален и всегда жив. Как и многие артисты, Толубеев искренне говорит, что хочет сыграть положительного героя нашего времени. Впрочем, в отличие от многих, Толубеев не только хочет играть такие роли, но и играет их, однако ему мало. Но что это реально означает, когда такие слова произносит Толубеев? Конечно, большой артист не может не знать, каким в результате окажется его герой. Но ведь самое главное для артиста толубеевского склада и масштаба не мораль, которую извлечет зритель. Толубеев никогда сознательно не усложняет характеры людей, которых ему приходится играть. Но ведь с другой стороны, он никогда не играл по существу людей простых в элементарном значении этого слова. Все его персонажи до одного были внутренне сложны, они были драматичны. Толубеев кажется простым и стремится к простоте, но его герои всегда неоднозначны, будь то герой Юрия Германа или Довженко или Островского, Брехта или Гоголя, Горького или Чехова. Толубеева, как гражданина, часто интересует явление, как артист он всегда играет человека. Явление возникает само собой, из человека.
7: Или закуску готовишь.
8: Слушай,
7: ты мне ее сыщи.
8: Это твое прямое дело, а то ты городничим поставлен.
7: А ты мне не учи. Я свое дело знаю, зачем я поставлю. Не ты мне поставишь, значит, не смеешь мне и указывать.
8: А если ты будешь беглым, без всякого внимания.
7: Да разве она беглая? Она на богомоле ушла с матерью крестной.
8: На богомоле?
7: О, значит, я больше тебя знаю. Оттого и городничий, оттого и жалованный, а ты мужик. Так мужиком останешься на веки веков.
8: Как же она может без спросу?
7: А у кого и спрашивать? Мачеха не пустит, ты спишь целый день, а у нее есть усердие.
8: Так вот она придет, а ты ее ко мне с солдатом.
7: С солдатом?
8: На веревке!
7: И на веревке.
8: Мы ее наверх в светелку там... запрем безвыходно.
7: Ну что вы за нация такая? А чего вы так всякий срам любите? Честь-то понимаешь, что значит или нет?
8: Какая такая честь? Капитал нажил, вот тебе и честь. Что больше капитала, то больше и чести.
7: Ну, мужики, вы ходите.
8: Ну и пущай.
7: Дочь, девушка, невеста, а он ее солдатом. И на веревке.
8: За непочтение, чтобы чувствовала.
0: Странная вещь. Это ведь горячее сердце Островского. Пьеса, не похожая на традиционный быт. Здесь есть балаган, сатира писателя зла, Люди в пьесе преувеличены, точно античные маски. И Толубеев, конечно, играет градобоевщину, но прежде всего и непосредственно Градобоева, человека со своим лицом. И сейчас вы услышали совсем даже странные в нем свойства, ну, например, доброту и грусть. Это нисколько не отменяет того, что Градобоев у Толубеева хапуга и плут. Но и взяточничество не отменяет того, что человечку этому тошно бывает и стыдно жить. Про Толубеева можно и должно говорить «характерный артист». Но как про немногих вспоминаю, что характерный происходит от характера, то есть от человека, в котором общее всегда проявляется особо, по-своему, неповторимо. Но это означает, что разные люди делаются Толубеевым не только разными, но и по-разному. Вот одна из лучших его ролей – Бубнов из Горьковского «На дне».
9: Да, было так. Жена у меня с мастером связала. Да. Мастер, он, положим, хороший. Очень он ловко собак в енотов перекрашивал. Кошек тоже в кенгуре мех, выхухоль и всяко. Ловкач. Так вот, связалась с ним жена. И так они крепко друг за друга взялись, что того, гляди, либо отправят меня, либо еще как со свету живут. Ну, я было жену бить, а мастер меня. Очень злобно дрался. Один раз половину бороды у меня выдрал. И ребро сломал. Но я тоже обозлился. Однажды жену по башке железным аршином тяпнул. И вообще, большая война началась. Ну, гляжу, эдак ничего не выйдет. Одолевают они меня. И задумал я тут укокошить жену. Крепко задумал, но вовремя спохватился, ушел.
0: Тонкий критик Сергей Васильевич Владимиров заметил, трезвый Бубнов и пьяный Бубнов по традиционному счету это скорее два разных характера, чем превращение одного. Противоречит ли это толубеевскому ощущению правды? Да, но Толубеев знает, что истина в этом есть. Что же он делает? Ну, конечно, во-первых, не боится развести трезвого и пьяного Бубнова так, что почти ничего общего между ними нет. Но только почти. Не в словах, а только изредка в интонациях трезво-циничного Бубнова есть тоска по тому празднику души, который разыграется в конце пьесы. И даже не тоска, а ее предчувствие, что ли?
10: Где народ? Отчего здесь никого нет?
11: Эй, вылезай! Я угощаю!
10: Я, брат, угощаю. Я, брат, угощать люблю. Кабы я был богатый, я бесплатный трактир устроил с музыкой. И чтоб хор певцов, приходи, пеешь, слушай песни. Эй, бедняк человек, айда ко мне в бесплатный трактир.
11: Кстати, я бы тебя бы... Бери половину всех моих капиталов, вот.
12: А ты мне сейчас отдай все.
11: Весь капитал? Сейчас? На. На. О, вот, да. Вот. Рубь. Гривны. Пятаки. Семишники, все.
12: А, и сыграли я на них. Братцы, эй, а я ноги помочил.
9: Иди промочи горло, только еще.
12: Милый ты!
9: Поешь ты, играешь, очень это хорошо. А вот пьешь напрасно. Это, брат, вредно, пить вредно. Вредно.

0: В 20 веке Тулубеев больше, чем сознанием, всем существом своим помнит о прежних классических веках, о классическом реализме. И когда он играет брехтовского Галилея, вам чудится вместе с Брехтом Шекспир.
1: Зачем ты пришел?
2: Мне предстоит ехать всю ночь, пока я доберусь до границы. Могу я уйти?
1: Постой. Я не знаю, зачем ты пришел, Андреа Сарти. Чтобы взволновать меня. Я живу осторожно. Я думаю осторожно с тех пор, как очутился здесь. Но вместе с тем нет-нет, а бывает, я опять примусь за старое. Я снова писал.
2: Что?
1: Я закончил книгу. Беседы.
2: Как? Ту самую? Беседы о двух новых отраслях науки?
1: Ага.
2: Здесь?
1: Ага. Мне дают бумагу и перья. Но мои руководители не глупцы, они забирают и прячут каждую страницу написанную.
2: Боже мой! Значит, вам дают пахать воду. Но как вы можете писать, зная, куда это идет?
1: О, я ведь раб своих привычек.
2: Беседы в их руках. А в Лондоне, Амстердаме и Праге так жаждут их получить.
1: Да, я словно слышу, как там скулит Фабрициус, колотя себе в жирную грудь. Сам-то он сидит в полной безопасности.
2: Две новые отрасли науки утрачены.
1: Постой. Моих друзей, я думаю, ободрить. Если они узнают, что я рискнул последними остатками своих жалких удобств и снял копию, так сказать, тайком от самого себя, пользуясь лунными ночами за последние полгода. Ну что ж, раз я уж так и не смог удержаться от научной работы, ты мог бы ее получить.
2: Получить?
1: Да-да, получить. Рукопись лежит в глобусе. Возьми ее. Только знай, если ты решишься уйти в Голландию, ты, разумеется, примешь на себя всю ответственность. Скажешь, что ты купил ее у кого-то, кто имел доступ к оригиналу, хранящемуся в святейшей коллегии.
2: Беседы. Вот они, беседы. Это станет основанием новой физики.
1: Тише, тише. Спрячь. Спрячь за пазуху.
2: А мы думали, что вы переметнулись. И я громче всех орал против вас.
1: Так и следовало. Я учил тебя науке, я же отверг истину.
2: Но это меняет все.
1: Да.
2: Вы спрятали истину, спрятали ее от врагов. Вы выиграли время, чтобы создать научный труд, который могли осуществить только вы один. Если бы вы погибли в огненной славе костра, то те другие были бы победителями.
1: Они и есть победители. И нет таких научных трудов, которые мог бы создать только один человек.
2: Почему же вы тогда отреклись?
1: Я отрекся, потому что боялся боли.
2: Нет!
1: Да. Они показали мне орудие пыток.
2: Значит, не было никакого расчета?
1: Никакого.
2: Что ж, человеку свойственен страх смерти. Но наука знает только одно мерило – вклад в науку. Человеческие слабости не имеют отношения к науке.
1: Нет, дорогой мой, Сарти, имеют.

0: Вклад в науку я его внес. Добро пожаловать в сточную канаву, мой брат по науке. Даже теперь в моем нынешнем положении я способен еще дать вам несколько указаний о том, что имеет и что не имеет отношения к науке, которой вы посвятили себя. Зачем вы трудитесь? Я полагаю, что единственная цель науки – облегчить трудное человеческое существование. Можно ли отступиться от большинства народа и все же остаться ученым? Если ученые, запуганные своекорыстными властителями, будут пополнять знания только ради самих знаний, то наука может стать калекой. И ваши новые машины станут в тягость человеку. Да, со временем вам удастся открыть все, что может быть открыто. Но ваше продвижение в науке будет лишь движением прочь от человечества. И пропасть между вами и человечеством может в один прекрасный день стать настолько огромной, что на ваши крики торжества по поводу какого-нибудь нового открытия вам ответит всеобщий вопль ужаса. Да, я как ученый имел единственную в своем роде возможность. Именно в мое время астрономия вышла на рыночные площади. Но я отдал свои знания власть имущим, чтобы те их употребляли или не употребляли, или злоупотребляли ими, как им заблагорассудится, для своих собственных целей. Я предал свое призвание Сарти. И человека, который совершает то, что совершил я, нельзя терпеть в рядах людей науки.
1: Обед готов, отец.
0: Ну вот. А теперь мне пора есть.
2: Прощайте, учитель.
3: Вы слышали сцену из радиоспектакля. Здесь Толубеев одним единственным средством, голосом, достигает того, что строго называется диалектика характера, то есть самого сложного, что только может уметь артист. Голос Толубеева. Это предмет, который всегда вольно или невольно выделяется, когда говорят об этом артисте. Специалисты, наверное, могут научно описать, как мощный столб воздуха из могучих легких поднимается вверх, как он проходит сквозь широкое горло и властно затрагивает связки, как, попадая в голову, докатывается до носа и там чуть смягчается, а потом уже приходит к нам. Все это так. Особенно, когда Толубеев говорит в микрофон. Это явление исключительное. При таком голосе, будь Толубеев в опере, можно было бы жить без особенных забот. Но Толубеев живет не при голосе. Голос при нем. Он инструмент, такой же скромный, как минимальный грим, который у Толубеева существует не для того, чтобы скрыться, а для того, чтобы открыться. Как руки, которые бывают ловкими и топорными, нежными и хищными, как глаза, которые то скрыты совсем, то как светлые пуговицы, то увеличиваются и выражают все, что надо, молчаливо. И, может быть, голос Толубеева производит особое впечатление не тогда, когда он отдельно от тела актера, а на сцене, в совокупности с другими частями тела и души. Вот тогда подчас вам кажется, что человек этот говорит не только ртом, но глазами, ушами, кожей. Так органичен этот звук, и так он, если можно так выразиться, стереофоничен. А когда требуется, например, в той же роли вожака, вспоминается ремарка Евгения Шварца из «Дракона». Дракон снова раздражается ревом. Рев этот также мощен, но на этот раз в нем явственно слышны хрип, стон и отрывистый кашель. Это ревет огромное, древнее, злобное чудовище. И в этом нет преувеличений, ибо явление, именуемое Толубеевым, само по себе преувеличено по сравнению с обыкновенностью. И роли Толубеева, соответственно, укрупнены. Мало кто из исследователей его творчества миновал слово «масштаб», как и слово «поэзия». И как поэзия всегда у Толубеева держится за прозу, не желая покинуть ее животворящую подлинность, так масштаб его героев возникает естественно, без какого бы то ни было желания что-то преувеличить. Масштабный характер в драме у Шекспира или у Островского, Гоголя или Пушкина при большом таланте артиста. Вот и выходит масштаб роли. Ну, а если материал небольшой, а то и просто убогий, редко ли Толубееву приходилось такое игрывать, тогда что? Как в этом случае приходит масштаб? Для него нет другого источника, кроме личности артиста. И как в свое время у Щепкина и Мартынова, у Варламова или Давыдова, это чудо происходит. Можно назвать это подвигом, а можно работой, смотря с какого уровня рассматривать. Толубееву свойственно думать об этом как о работе, как о деле, которое, само собой разумеется, надо делать каждый день. Толубеев работает. Это свойство вообще ему присущее. Очень много в нем, само собой разумеется. Как будто и не было никаких сложностей, мук, неудач. Как будто все ему дается по мановению бровей. Так все просто, так все обыденно. Толубеев работает. Это его профессия. Это его ремесло.
4: Эх ты! Толстоносый, сосульку, тряпку принял за важного человека.
5: Жена у меня с мастером связала. Да. Мастер он, положим, хороший. Очень он ловко собак в енотов перекрашивал. Кошек тоже в кенгуре мех. Выхухоль и всяко. Ловкач.
6: Трагедия моей жизни. У меня в молодости была такая наружность, будто я запоем пил. И все. Меня никогда не любили женщины.
7: Вот я какой городничий, о турках с вами разговариваю, водку пью, невежество ваше всякое вижу, и мне ничего. Ну, не отец ли я вам, скажи.
6: Дура, дура. Куда летишь, дура? Сгоришь, дурочка. Вот сюда лети, сама себя губишь. А я тебя жалею.
5: Мы, врачи, не обязаны эту вашу лошадиную причину заранее знать.
8: Какая чепуха. Хотя сосредоточиться нам совершенно необходимо.
3: Реализм бывает разный. А Толубеевский он какой? Говорят, бытовой реализм, говорят, психологический. Реализм на основе правдоподобия и на основе условности. Разный. Реализм Толубеева, как его талант. Это та его первооснова, от которой коллеги, ученики, последователи, неприятели, все – могут и даже, наверное, должны уходить и в стороны, и вперед, и даже назад. Но только все это и можно, и должно делать в одном случае. если знать, что в глубоком, неколебимом тылу у тебя есть Толубеев и его искусство. Для всех других фундамент, почва, основа, точка отсчета. И, может быть, центр, к которому рано или поздно возвращаешься. Искусство актера-человека. Традиционное столь же, сколько новое. Обыкновенное и сказочное. Сложное и недосягаемое в простоте. Все вместе называется тремя словами. Юрий Владимирович Толубеев.
9: Я прошу всех занять, да. Занять места всех. Значит, я прошу, Юрий Константинович, Владимирович, ушли.
3: Толубеев репетирует, как обычно. Сегодня его роль Сократ в пьесе Радзинского. Он приходит на репетицию, неторопливо, как всегда в последние годы, ворчит по поводу текста и незаметно приспосабливает его к себе и себя к нему. Он становится Сократом.
5: Мне жаль вас, судьи. Теперь о вас пойдет дурная слава. Люди, склонные поносить наш город, а их немало, ибо город наш велик, эти люди получат право кричать на всех перекрестках, что вы убили старого мудреца. Они даже будут добавлять великого старого мудреца, чтобы еще больше вам досадить. Все неразумно. Если я вам так уж докучал, вы хоть немножко набрались бы терпения, хоть чуточку подождали, и все случилось бы само собой. Ведь вы же знаете мой возраст. Я хочу, чтобы вы, беседовавшие со мной, рассказали впоследствии, что я был осужден не потому, что у меня не хватило доводов на суде. Доводы не слышали. Вместо них ждали только покаяния, ждали, чтобы я отрекся от себя. Словом, сказал бы все, что привыкли здесь слышать от других. На суде, как на войне, так легко убежать от смерти. Надо только бросить свое оружие и обратиться с мольбой к преследователю. Надо только забыть себя и согласиться делать что угодно. Нет, избегнуть смерти нетрудно. Труднее избегнуть человеческого падения. Оно настигает быстрее смерти. И вот меня, человека старого и оттого медлительного, легко настигла стремительная смерть. А моих обвинителей, людей молодых и проворных, настигло то, что бежит быстрее смерти. Человеческое падение.
3: А потом репетиция кончится, он пойдет домой или на одно из многочисленных заседаний, где без него никак не смогут начать. Он попрощается, и ему скажут «до свидания», по привычке, хотя многие и многие желали бы вместо этого сказать «здравствуйте». Здравствуйте, Юрий Владимирович. В дни вашего 70-летия и потом долго и крепко здравствуйте. Здравствуйте на ваших заседаниях и дома, на репетициях и на спектаклях. Выходите в кулисы, ждите вызова на сцену, волнуйтесь, как в юности, и здравствуйте.
10: Осенью 17-го года Петроград пестрел красными ленточками. Их носили на груди студенты, чиновники, офицеры, и все называли друг друга не господин, а товарищ. Ведь в России произошла революция. Но это была февральская, буржуазная революция. У власти по-прежнему стояли помещики и капиталисты, а рабочие и крестьяне по-прежнему проливали кровь на фронтах империалистической войны. холодной октябрьской ночью вернулся в Петроград человек, за голову которого временное правительство назначило награду. Вернулся Владимир Ильич Ленин. Пришло время для истинной революции, пролетарской революции. На заседании ЦК партии большевиков Ленин поставил вопрос о немедленном вооруженном восстании.
11: Я не вижу разницы между предложениями Троцкого и Каменева с Зиновьевым. Оба предложения означают ждать. Ждать ли съезда Советов, ждать ли учредительного собрания, все равно ждать. Ну, очевидно, нам с ними не по дороге. Мы не будем ждать, пока буржуазия задушит революцию. Предложение Троцкого и Каменева с Зиновьевым – это полный идиотизм или полная измена. Эти печальные пессимисты нас без конца здесь спрашивают. А есть ли? Поводы, позволяющие вспомнить извлечение. Один дурак может в 10 раз больше задать вопрос, чем 10 мудрецов способны разрешить.
12: Повторяю, необходимо со всей решительностью ставить вопрос о немедленном вооруженном восстании, о немедленном захвате всей власти Советами, одновременное, внезапное и быстрое наступление на Питер, комбинировать наши три главные силы – флот, рабочих и войсковые части, занять и ценой каких угодно потерь удержать телефон, телеграф, железнодорожные станции и мосты в первую очередь. Такова задача, требующая искусства и тройной смелости.
10: Буржуазия тоже готовилась к бою. Финансовые и промышленные тузы, стоявшие за спиной Керенского, понимали, что на временное правительство, болтливое и нерешительное, надежда плоха. Они решили действовать сами. На их тайное сборище приглашен и посол некой союзной державы.
13: Россия должна иметь некоторый порядок.
14: Железный кулак нужен.
13: Порядок, который установит сейчас, открыто не кажется возможным. Но мое правительство поручило мне оказать любую помощь для установления в России железного порядка и продолжения войны. Я кончу.
14: Все это мы слышали 10 раз. Диктатура, железный кулак, диктатура. Мы соглашаемся, мы даем деньги. Ведь это же надоело, в конце концов.
15: Надоело деньги давать?
14: Не деньги надоело давать, а слушать надоело. Сколько нужно? Миллион? 10 миллионов?
13: Даже 100 миллионов.
14: Пожалуйста, отдать пол России, отдадим. Кавказ англичанам, берите. Украину этим, ну известно кому, да пусть жрут. Нам не жалко, мы на все согласны. Ну дайте же человека, которому бы я поверил, дайте настоящего душителя, вешателя. Надо же, господа, чтоб был настоящий человек.
13: Святая правда.
14: Конечно. Не под Керенского же деньги давай.
16: Прежде всего, необходимо разоружить заводы.
17: Это как раз могут сделать эсеры и меньшевики.
13: Я полагаю также необходимым принять некоторые меры относительно большевистских лидеров.
18: Ленина убить и немедля.
13: Я хотел говорить дипломатичным языком, но господин Розянко сказал свою мысль.
15: Затем Свердлова.
14: Дзержинского.
19: Верно.
14: Аурицкого. Забыли.
10: Враги дорого бы дали за то, чтобы узнать, где сейчас находится Ленин. Но партия заботливо охраняла своего вождя. В эту самую ночь питерский рабочий Василий привел к себе домой невысокого коренастого человека.
20: Здравствуйте. Вот, Наташа, этот товарищ будет у нас сегодня ночевать. Простите, что причиняю хлопоты.
21: Садитесь, пожалуйста.
20: Спасибо.
21: Чай будете пить?
20: Нет, не тревожьтесь. Я не хочу. А вот, товарищ Василий, если у вас есть план Петрограда, дайте мне, пожалуйста.
19: Нет.
20: Нет? Ну, ничего не поделаешь.
19: Наташа, этому товарищу надо хорошо выспаться. Ты постели ему постель, а мы ляжем на полу. Давай.
18: Какая прелесть. Распашоночка. Ну, поздравляю. От души поздравляю, товарищи.
19: Ждем сына.
21: Страшно очень. И не время теперь.
19: Да будет.
21: Голодно, трудно.
19: Ладно.
21: На четверке хлеб далеко не уедешь.
19: Ладно.
21: Какой он отец?
19: А что?
21: Тюрьмы до ссылки.
19: Вот так-так.
18: Погодите, погодите. Скоро все будет иначе. Скоро, скоро.
10: Владимир Ильич замечает, что хозяева собираются уступить ему единственную в доме кровать.
20: Вы что это, мне? Ни в коем случае. Дайте сюда.
19: Да, Владимир, Константин Петрович, ну что?
18: Вот именно Константин Петрович ляжет на стуле здесь. Или прямо на полу.
19: Ну, ложитесь.
18: Вы не спорьте, не поможете. Товарищ, товарищ Василий, а у соседей сейчас нельзя достать план Петрограда? Да нет, поздно. Ладно, будем спать. Книги под голову. Где книги? Вот, смотри.
10: Ленин смотрит на заглавие пухлой увесистой книги.
18: Нет, этот под голову не годится. В ноги ее. Такую чепуху он под голову нельзя.
21: Василий, от Петра письмо.
18: Из деревни от ее брата. Ах, из деревни, это очень интересно. Почитайте, если можно. Ну-ка, дай. Так вот.
19: Теперь мы с возвратившимися с фронта ребятами взялись за дело, поразобрали скот. Терентьевых спалили. Так, только вот не знаем, можем сейчас брать землю, или же выйдет на этот счет какое распоряжение.
18: Брать, брать. Напишите, чтобы отбирали.
19: И что делать с помещиками?
18: Выгонять. Пусть выгоняют всех.
19: А вот он дальше пишет. Хотели и гнать, а потом решили и всех поубивали. Кто тут еще вот? Не видала ли ты Ленина? Напиши, какой он. Тут на медне поспорили. Говорили, тут он рыжий, да косой. А мы так считаем, что он самостоятельный мужчина, строгой и огромного росту. Что ж делать?
18: Так, а что ж тут поделаешь? Ведь написано же. Да. Идемте спать.
21: Константин Петрович. А вам не приходилось видать Ленина?
18: Приходилось.
21: Какой он из себя?
18: Ленин? Какой он из себя? Я боюсь, мне придется вас разочаровать.
19: Он Наташа, такой...
18: Маленького роста.
19: Разве?
18: Да, маленького роста. Несколько лысоват.
19: Да?
18: Да, совершенно лысый. Так что совсем-совсем не то. Ну, спать, товарищ Василий. Вы завтра мне карту Петрограда принесите.
19: Обязательно.
18: Ну, спать, спать, спать. Спи, Наташа, спи. Спи.
21: А ты, Василий?
19: Ладно, спи.
10: Василий спать не собирается. Он сидит с револьвером наготове, охраняя сон Владимира Ильича. Так на полу, укрывшись чужим плащом, спал гений пролетарской революции Владимир Ильич Ленин. А подготовка к вооруженному восстанию шла полным ходом. Соблюдая строжайшую конспирацию, Центральный комитет оповещал большевиков Петрограда о ленинском плане. На одном из заводов в комнатке мастера собрались рабочие, чтобы послушать своего вожака Матвеева.
22: Товарищи большевики, Центральный комитет нашей партии, но только чтобы тихо не орать, Центральный комитет нашей партии принял решение о вооруженном восстании. Тихо, товарищи, тихо. Вся власть советом.
18: Матвеев,
22: что? Ура, можно? Да ты что, ошалел? Да мы тихонько, Матвеев. Тихо. Ну, тихо можно.
18: Товарищи! Ура! Ура!
10: В этот же день на завод явились представители Временного правительства. Помощник министра Рудковской и меньшевик Жуков. Вести с ними переговоры взялся Василий.
23: Говорят, что у ваших рабочих
19: да.
23: есть оружие. Это верно?
19: Да что?
23: что-то как будто есть.
0: Да, но по нашим сведениям этим что-то как будто можно вооружить два батальона солдат, а?
23: Разве два? Что? А впрочем, не знаю, не считал. Ведь оружие у нас частное, у каждого свое.
0: Так, ну так вот это частное оружие нужно будет сдать на нужды фронта.
1: Для защиты демократической республики.
23: Ну да. Дело серьезное. Надо с ребятами посовещаться.
0: Хорошо. Полчаса вам будет доволен?
23: Ну куда ты, амиго, быстро. Ребят, пойдем поговорим.
10: Гости ждут. Проходит полчаса. Еще полчаса. Потеряв терпение, Рудковский и Жуков в сопровождении офицеров охраны идут в цех, чтобы разыскать Василия.
15: Вы что, издеваетесь над нами?
23: Ну что вы, граждане?
15: Вы говорили с рабочими?
23: Говорил.
15: Ну?
23: Ну, они говорят, нет у нас никакого оружия.
15: А это что?
23: Ну, так и я им говорю. Ребята, а это что? Ну, разве у них есть совесть? Они говорят, это наша частная собственность, на тебя это не касается, ну, это вроде как пиджак или портфель.
1: Товарищ, а вы понимаете, что значит отказ сдать оружие?
0: Товарищ Жуков, он прекрасно все понимает.
15: Товарищи, здесь есть эсеры или меньшевики? Ну, чего молчите? Есть у нас и сыры, и меньшевики. Идем покажем.
10: Посетители подводят к старичку-токарю. Возле его станка винтовка.
0: Вы член партии социалистов-революционеров?
1: Записывался.
0: Я Рудковский. Товарищ, я обращаюсь к вам как к сознательному члену нашей партии. Товарищ, фронту нужно оружие. Я прошу вас сдать вашу винтовку.
15: Ну зачем вам винтовка, а? Зачем?
1: Пригодится.
0: Ренат, вы временному правительству подчиняетесь?
1: Временному правительству?
0: Да.
1: Прошу прощения, не так, чтобы очень, но Центральному исполнительному комитету вы подчиняетесь? То есть вам? Да. Нет.
0: Виноват. Ренат, но тогда выходит, что вы вообще никому не подчиняетесь.
1: Почему не подчиняетесь? Кому надо, тому подчиняемся.
0: Но кому именно?
15: Ну, я вас спрашиваю, кому вы подчиняетесь?
0: Ну кому, кому?
15: Кому конкретно?
1: Вот что. Катись ты отсюда. Ну чего привязал? Ребята, ну чего он ко мне пристал?
0: Господин поручик, взять винтовку. Господин прапорщик, сигнал.
15: Слушайся.
10: Стуча сапогами, в цех врывается юнкера.
0: Взять оружие.
15: Слушаюсь.
1: Тихо, товарищ, тихо.
10: По сигналу сирены цех заполнили рабочие с винтовками в руках. Вот оно оружие, о котором так беспокоился Рудковский.
2: Гражданин временного правительства, с оружием в цех входить нельзя. И вообще посторонним здесь быть воспрещается.
1: Народ у нас горячий, работа нервная.
2: Могут зашибить вас до смерти. Так что вы бы вышли отсюда.
1: Верно! Кругом!
10: Вечером Василий рассказал об этом происшествии Владимиру Ильичу. Ленин слушал и заливался смехом.
1: Так и ушли?
0: Хорошо. Очень, очень хорошо. Кашу давайте. Кашу пить в принципе здесь. А кто был от Петроградского комитета?
15: Громов.
0: Ага. Очень хорошо. Пейте, товарищ, посидите чай. Прекрасный крепкий чай.
15: Значит, выгнали?
0: Выгнали. Да. Все идет хорошо.
1: Очень, очень хорошо.
23: Подозрительное дело, Владимир Ильич. Карту-то ведь я едва достал. Последние. А приказчик говорит, сегодня 50 штук продал. Ну, эту карту одного дядьки из-под самого носа выхватил.
15: Наш дядька?
23: В том-то и дело, что не наш.
15: Понимаем, понимаем.
23: Тоже готовится, значит.
15: Ага. А глаза-то у вас стали острые. Раньше бы, небось, сказали ничего особенного. Так, так и надо, товарищ Василий. Все идет правильно. Неясно мне только одно. Когда вы будете спать?
23: Сегодня.
15: На, а на Путиловском ночную смену кто мне обещал зайти?
23: Сегодня же с этого, Владимирович, как обещал.
15: Да когда же вы ночью будете спать? Идите сюда. Идите в эту комнату и отдыхайте два с половиной часа.
23: Я не успею с поручением.
15: Успеете, успеете, идите. Отдыхайте, я послежу.
10: Временное правительство хотело во что бы то ни стало обезглавить надвигающуюся революцию. В кабинете Рудковского обсуждается вопрос, не прибегнуть ли к услугам старого опытного филера, шпика, служившего еще в царской охранке.
4: Нет, это, наконец, позорно для революционера иметь дело с таким типом. Филер, ну черт знает, что такое.
10: Рудковский берет телефонную трубку.
6: Я слушаю. Кто-кто?
15: Когда?
6: Ага. Всего хорошего. Поздравляю. Это из новой жизни. Завтра статья Каменева. Он от своего имени, от имени Зиновьева сообщает, что ЦК большевиков принял секретное решение о вооруженном восстании. Дождались?
7: Да либеральничать!
6: Николай Николаевич, попросите, пожалуйста, этого субъекта.
10: Ходит филер, сморщенный, уродливый человечек.
8: Садитесь. Благодарствуйте. Как ваша фамилия?
24: Фамилия? Ну, называйте просто Филимонов.
6: Гражданин Филимонов, вам известно, зачем мы вас пригласили?
24: А мне бы только хотелось попросить у вас подробные сведения об интересующей вас личности. Ну, так сказать, для пользы дела.
6: Ну, так вот. Наружность у него обыкновенная, таких много. Рост средний, ниже среднего, волосы рыжеватые.
24: Лысина.
6: Лысина, лоб большой, огромный лоб. Очень подвижное лицо, глаза карие, прищуривается.
24: Картавит?
6: Да, очень приятно картавит.
24: Из евреев?
6: Нет. Одевается просто.
24: Носки ботинок загибаются кверху.
6: Что вы говорите? Вот никогда не замечал.
24: Уши, не изволили заметить какие? Что? Уши.
6: Ах, уши. Уши какие? Уши обыкновенные. Уши. Очень подвижен. Ни одной минуты не остается спокойно.
10: Меньшевик Жуков для наглядности закладывает большие пальцы рук в проймы жилета.
24: Любит делать так Ленин, Ульянов.
6: Действуйте.
10: Полицейским ищейкам предстояла трудная задача. Ленин был опытным подпольщиком. Он поселился на конспиративной квартире и связь с внешним миром поддерживал через Василия. Каждое утро Василий приносил Ильичу свежие газеты.
6: Давайте!
25: Здравствуйте. Рабочий путь, течение время, бежевые ведомости, новые жизни.
6: А где же маленькая газета? Почему не принесли?
23: Это черносотенная хулиганская газета, Владимир Ильич. Я думал, что вам не надо.
6: Я не знаю, как вам, а мне надо. Врагов надо знать. Принесите завтра.
23: Хорошо.
6: И вообще, товарищ Василий, вы опять...
23: Владимир Ильич, вы же сами не спите.
6: Я говорю про вас. Так нельзя, товарищ Василий. Вы меня... В прошлый раз обманули.
23: Сегодня выскажусь.
6: Сегодня? Угу. Да. Вот как раз сегодня ты не придется. Ну ничего, товарищ Василий. Скоро мы возьмем власть, и тогда мы...
23: Тогда уж мы.
6: Да. Тогда тем более не придется спать.
10: Владимир Ильич просматривает газеты и наталкивается на статью Каменева о выступлении.
6: Какая подлость, какая безмерная подлость! Где же граница бесстыдству? Читайте!
3: любуйтесь, как эти святоши, эти политические проститутки нас предали. Предали партию, выдали планы ЦК. Бандиты, изменники.
10: Деятели Временного правительства тоже прочитали статью Каменева. Прочитали и всполошились. Все, кроме самого Керенского. Главковерк сохранял наполеоновское спокойствие.
5: Сегодня утром я вышел из дворца в своем полувоенном костюме, к которому так привыкло население и войска. Я сел в автомобиль, как всегда, на свое место с правой стороны заднего сиденья. Конечно, вся улица узнала меня. Военные вытягивались, я отдавал честь, как всегда немного небрежно, слегка улыбаясь. Нет, не верю!
3: Не верю! Нужно крикнуть клич! Нужно бросить толпу лозунг!
7: Александр Федорович, можно мне слово? Господин командующий, я полагаю, что мы должны быть очень благодарны Льву Борисовичу Каменеву за его предупреждение, и не оценить его просто не имеем права. Господа, я предлагаю следующее. Первое. Кроме офицерства, юнкеров и казачьих частей, немедленно вооружить в городе всех тех, на кого мы еще можем положиться. То есть чиновников, банковских служащих, студенческие отряды. Второе. Немедленно отрезать центр от рабочих окраин. Для чего? Развести мосты, поставить на набережных артиллерию. Наконец, третье и самое главное. Не ожидая выступления большевиков, разгромить их в их же собственной крепости. То есть взять Смольный институт и не позднее 26 числа всего месяца. Если этого не сделаете вы, то это же самое сделают другие.
5: Да, я согласен.
24: 26-го верные Временному правительству войска будут здесь. Я вызову казаков Краснова. Я приказываю вооружить столицы всех, кто идет за мной. 26 октября я разгромлю Смольный институт и уничтожу большевизм физически.
9: Павел Николаевич, а почему до сих пор не пойман Ленин?
3: Ищем.
10: Возмущенный поступком Каменева и Зиновьева, Владимир Ильич обратился к партии с открытым письмом. Это письмо читали на всех заводах.
3: Можно ли представить себе поступок более изменнический, более штрейфрехерский? Я бы считал позором для себя, если бы из-за прежней близости к этим бывшим товарищам я стал колебаться в осуждении их. Я говорю прямо, что товарищами их обоих больше не считаю. И всеми силами, и перед ЦК, и перед съездом буду бороться за исключение обоих из партии. Пусть господа Зиновьев и Каменев основывают свою партию с десятками растерявшихся людей или кандидатов в учредительное собрание. Рабочие в такую партию не пойдут.
10: Письмо читали на всех кораблях Балтийского флота.
11: Нет силы на свете, кроме силы победоносной пролетарской революции, чтобы вместо жалоб и просьб и слез перейти к революционному делу. Промедление в восстании смерти подобно.
10: Страстные ленинские слова звучали в окопах под разрывы шрапнель.
12: Ибо сложить ненужные руки на пустой груди и ждать, пленясь верой в учредительные собрания, пока Родзянко и компания сдадут Питер и задушат революцию. Ибо восстание середины нет. Мы не в
15: Вправе ждать, пока буржуазия задушит революцию.
10: И вот наступило 24 октября. Близится час восстания. Через несколько часов Владимир Ильич покинет конспиративную квартиру. Его ждут в Смольном, в штабе революции. А между тем, вокруг неприметного дома на Выборгской стороне все туже стягивается кольцо полицейской слежки. Хозяйка квартиры первая заметила торчащего в подъезде шпика. В волнении и тревоге ожидает Анна Михайловна Василия.
13: Да-да.
14: Здравствуйте, Анна Михайловна.
13: Как хорошо, что вы пришли. Он собрался уходить, ведь его убьют.
14: Вы не волнуйтесь, Анна Михайловна. Товарищ Василий, ну, рассказывайте. Правительство отдало распоряжение разводить мосты.
16: Так. Так и знал. Почуяли?
14: Да.
16: Названия нет предательства этих подлецов. Товарищ Василий, идемте в Смольный.
13: Не хочешь?
14: Опасно, Владимир Ильич, опасно.
13: За ним пришлют отряд охраны. Для него приготовлен пропуск в Смольный. Ну как же без всего этого идти?
16: Заводы, казармы выступают?
14: Да, настроение очень боевое.
16: Но вот ведь я должен быть немедленно там. Товарищ Василий, идемте. Идемте, идемте, товарищ Василий.
14: Нет, я не пойду. И вас не пущу. Надо ждать охраны. Он с ума сошел.
16: Вы с ума сошли? Сегодня восстание. Вы что, не знали? Мы назначили на сегодня восстание. Оно идет сейчас, сию минуту. А я буду сидеть здесь?
14: Владимир Ильич, я отвечаю за вашу жизнь перед ЦК. Будем ждать охраны. Подождем полчаса.
16: Пожалуйста. Извольте, буду ждать.
14: Полчаса.
16: 15 минут.
10: В опустевшей улице несется грузовик. В кузове вооруженные юнкера. В кабине рядом с шофером Филер, выследивший Ленина.
17: На Выборгскую. На Лениным едем.
20: Врешь.
17: Выследил? От меня никто не уйдет. Прямо.
10: Филер не знает, что шофер Григорий Тимофеев большевик, что одна только мысль бьется сейчас в сознании Григория – спасти Ильича, спасти любой ценой. Шофер пытается свернуть на боковую улицу.
17: Куда?
20: Там загорожено, надо объезжать.
17: Врешь, гад!
10: Что делать? Действовать надо немедленно. Григорий ударяет Филера гаечным ключом и резко тормозит. Соскочив на землю, он протыкает ножом автомобильные шины. К нему уже бегут разъяренные юнкера.
20: Стой! Стой! Стой! А здравствует Ленин!
10: Так встретил смерть большевик Григорий. А юнкера обступает пришедшего в себя Филер. Он один знает, где искать Ленина.
20: Адрес! Говори! Адрес! Адрес!
17: Самсоневская, 92, квартира 4.
20: Скорей, скорей! Скорей!
10: Владимиру Ильичу не терпится попасть в самую гущу событий. Василий и Анна Михайловна пытаются удержать его. Они не знают, что сейчас опаснее всего оставаться дома.
16: Нет, ни минуты больше ждать не буду.
20: Владимир Ильич, надо хотя бы переодеться.
16: Надо, а не поймем, загомерация. Анна Михайловна, пускай ей, пожалуйста.
10: Владимир Ильич подвязывает щеку платком, надвигает на лоб кепку.
16: Не чересчур?
14: Нет. Хорошо, пошли.
10: Когда юнкера ворвались в квартиру Ленина, там уже никого не было. Широкие лестницы и коридоры Смольного заполнены разноголосой толпой. Картузы и кепки рабочих, папахи солдат, черные матроски и бескозырки. Здесь помещается военно-революционный комитет. Здесь центр подготовки восстания. Сквозь толпу пробираются Ленин и Василий.
21: Я останусь здесь. Найдите, пожалуйста, наших.
10: Владимир Ильич присаживается на скамейку рядом с немолодым крестьянином.
26: Слышь, товарищ, ты Ленина не видал?
0: Нет, не видал. А что?
1: Так говорят, он здесь.
0: Очень возможная вещь.
1: Посмотреть охотно.
0: Да.
1: А то мы там поспорили с мироедами. Они говорят, рыжий дребой. А я думаю, не может быть. Я думаю, он такой головастый, большой. Он самостоятельный мужчина.
0: Да. Ничего определенного вам сказать не могу.
1: Ну да, не видал.
0: Не видал.
10: Пролетарская революция. Тысячи лучших сынов России шли в ссылку, томились на каторге, поднимались на эшафот, чтобы приблизить час твоей победы. И с рассветом 25 октября 17 года этот час настал. Ленинский план восстания притворялся в действие. Взялись за оружие балтийские моряки, авангард революции.
2: Нам на нашу долю выпало великое счастье осуществить мечты всех угнетенных. Да здравствует власть Советов! Да здравствует товарищ Ленин!

0: На смертный бой с буржуазией шли рабочие, солдаты, матросы. Главка вверх Керенской позорно бежал, а министры временного правительства сидели в Зимнем дворце, оградившись от оставшего народа штыками юнкеров. Вокзалы, банки, телефонная станция с бою брались отрядами Красной гвардии. В эти часы Дзержинский докладывал Ленину.
1: Владимир Ильич, Николаевский вокзал взят.
2: Хорошо. Да, ну почему не взят Зимний дворец? Надо брать дворец!
0: И в ответ на ленинский приказ заговорили орудия революционного крейсера «Аврора». Не щадя жизни, шли рабочие отряды на штурм Зимнего дворца. Этот дворец еще недавно был резиденцией русских царей. Здесь, в Зимнем, заседали министры-капиталисты. И вот впервые в истории в Зимний дворец вошел настоящий хозяин страны. Одним из отрядов командует Матвеев.
3: Каждый в этих залах старинных произведений искусства. Ваши их нужно сохранять, поэтому, товарищи, по возможности не стрелять, а оглушить прикладами. Товарищ Ильденко, встань этого Аполлона.
4: Да это Венера.
3: Ну ладно, какая разница, потом разберемся. А ну-ка пошли, товарищи, дальше.
0: Бойцы Матвеева ворвались в комнату, где сидят перепуганные министры временного правительства.
3: Тихо! Товарищи, тихо! Граждане министры временного правительства, именем военно-революционного комитета, ну так чтоб тихо, объявляю ваше временное правительство арестованным.
5: Это вы будете
3: тихо, граждане, тихо. Ничего страшного нет. Совершайте пролетарскую революцию. Ваши документики. Документики ваши.
6: Извольте. Сунтовавшиеся рабы.
3: Тихо, товарищи, тихо.
6: Пожалуйста.
3: Ну, граждане, функции ваши кончены. Всего часа и навсегда.
6: Вы в этом уверены?
3: Да.
0: Ленин работает в Смольном. Отдает распоряжение, подписывает бумаги. Быстрыми шагами подходит Василий.
7: Владимир Ильич,
8: пора.
7: Да-да, иду.
8: Владимир Ильич, паричок-то возьмете?
7: Нет, не возьму. Нам теперь прятаться не нужно. Власть мы берем всерьез и надолго.
0: Заполненный народом актовый зал Смольного, Владимир Ильич входит под громовое «Ура!». Он пришел сюда, чтобы объявить о событии, которое в один день изменило судьбы человечества. И ленинские слова прозвучали на весь мир.
9: Товарищи! Рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
10: Ура!

0: Заседание специальной коллегии суда объявляю открытым.
1: Еще никогда ни один суд не привлекал столь пристального внимания мировой общественности. Это был особый процесс по совершенно особому делу. На этом процессе не было присяжных, зато было 5 судей и миллиард граждан, которые следили за процессом дома, у телевизоров и готовы были обеспечить справедливую игру. Ничтожное меньшинство зрителей ратовало за сохранение жизни обвиняемой. Большинство же страстно желало ему смерти. Были и колеблющиеся, согласные на изгнание его. Микрофоны разнесли бой часов по всему миру. Телекамеры передали изображение судей, часов и, наконец, того, что было в центре внимания всего человечества – существа на скамье подсудимых. Шесть месяцев прошло с того дня, как это существо стало сенсацией 21 века, точкой, на которой сфокусировалось ничтожное количество безумных надежд и гораздо больше безумных страхов человечества. Его звали Мэтт. Оно прибыло с одной из планет системы Процеона. Около метра в высоту, ярко-зеленое, с ножками, подушечками, ручками, обрубками, снабженное тросками и ресничками, все это существо было в колючках и выступах и выглядело как взрослый кактус. Только у него были глаза. Большие золотистые глаза, которые наивно смотрели на людей в ожидании милосердия.
0: Мэтт с Проциона, нам известно, что вы не способны ни слышать, ни произносить слова, но можете телепатически понимать нас и отвечать в письменной форме.
1: Телекамеры тут же показали, как Мэтт повернулся к доске, установленной за скамьей подсудимых, и написал мелом одно слово «Да».
0: Вы обвиняетесь в том, что незаконно попали в мир под названием Земля. Признаете ли вы себя виновным?
1: Большими белыми буквами Мэтт вывел на доске: а как же еще можно сюда попасть?
0: Будьте добры отвечать на мои вопросы.
1: На доске появился ответ: невиновен.
0: Вам предоставлен защитник. Есть ли у вас возражения против его кандидатуры?
1: Мэтт снова вывел на доске: благословен будь миротворец. Расправив мантию на плечах, встал прокурор.

0: следует называть обвиняемым.
1: Протест отклоняется. Продолжайте, мистер прокурор.
2: Итак, это существо приземлилось на территории вашей фермы?
3: Да, оно свалилось, как снег на голову.
2: Отвечайте только на вопросы. Посадка сопровождалась серьезными разрушениями?
3: Да.
2: Что пострадало?
3: Два сарая и большая часть урожая. Убытков на $3000.
2: Это существо проявило при этом какие-либо признаки раскаяния?
3: Никаких. Вело себя, как ни в чем не бывало.
2: Передаю свидетеля защите.
0: Скажите, мистер Нолл, вот эти ваши сараи, это восьмиугольные башни с жалюзи в стенах и барометрически управляемыми крышами?
4: Чего-чего?
0: Ну, хорошо, оставим это. Ответьте мне на такой вопрос. Ваш урожай, по-видимому, состоял из фузлинов и двухцветных меркинсов.
4: Это был ячмень, зрелый ячмень.
0: Бог мой, ячмень, надо же. А вам знакомы фузлины и меркинсы? Вы бы их узнали, если бы увидели?
4: Пожалуй, что нет.
0: Разрешите заметить, что вам просто недостает умственных способностей. И я бесконечно сожалею об этом, поверьте мне. Вы видите по моему лицу, как это меня огорчает.
4: Не вижу.
0: Другими словами, вы не увидели бы раскаяние, будь оно написано на моем лице.
2: Протестую.
1: Протест принят.
2: Следующего свидетеля.
5: Свидетель номер два был крепкий, весь в синем, мужчина. Держался он уверенно, как человек, давно знакомый с судьями и скучными судебными процедурами.
2: Ваше имя, свидетель?
6: Джозеф Хиггинсон.
2: Вы офицер полиции города Денвилла.
6: Так точно.
2: Это вас вызывал на свою ферму первый свидетель?
6: Меня.
2: Увидев случившееся, вы постарались разобраться в причинах, не так ли?
6: Да, конечно.
5: Мистер Хиггинсон обернулся и бросил сердитый взгляд в умоляющие золотистые глаза обвиняемого.
2: И что же тогда случилось?
6: Оно парализовало меня одним взглядом. Вы, кажется, выздоровели. Насколько глубок был паралич и сколько времени он продолжался? Парализовала меня всего, Ваша честь. Но часа через два это прошло.
2: И за это время иноземный преступник успел удрать.
6: Да.
2: Резюмируем. Существо игнорировало офицера полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей, напала на него и избежала ареста. Так?
6: Да.
2: Передаю свидетеля защите.
0: Мистер Хиггинсон, вы всегда сумеете распознать при встрече своего коллегу полицейского?
6: Конечно.
0: Очень хорошо. Среди публики в зале сидит полицейский. Будьте добры, покажите его господам судьям.
5: Хиггинсон внимательно осмотрел немногих присутствующих, которые здесь, в зале суда, представляли куда более обширную аудиторию телезрителей. Телекамеры следовали за его взглядом по рядам зрителей. Судьи, корреспонденты, репортеры, государственные чиновники – все смотрели туда же.
6: Он, наверное, в гражданском?
7: Господин адвокат, вряд ли суд признает доказательством вашей правоты неспособность свидетеля узнать полицейского, одетого в штатское.
0: Ну, конечно, ваша честь. Но высшее

0: упомянутый полицейский одет по всей форме.
1: Хиггинсон чуть не вывихнул шею, делая новую попытку разглядеть полицейского среди зрителей.
0: Зеленовато-коричневая форма с красными лампасами. Это маршал, начальник корпуса военной полиции.
2: А вы мне этого не говорили.
0: А вы тогда на ферме сказали обвиняемому, что вы офицер полиции?
1: Свидетель покраснел, открыл рот, закрыл его, умоляюще посмотрел на прокурора.
2: Свидетель, отвечайте на вопрос. Нет, я ему этого не говорил.
0: Почему?
2: Ну, не считал нужным. По-моему, это было и так видно. А как по-вашему-то?
0: А как по вашему мнению маршал военной полиции и так виден?
3: Протестую. Мнение – это еще не доказательство.
4: Протест принят. Суд принимает во внимание тот факт, что обвиняемый любую информацию способен получить телепатически, и поэтому свидетель не должен был представляться ему вслух. Продолжайте допрос свидетеля.
0: Опишите, пожалуйста, во всех подробностях ваше поведение в тот момент, когда вас парализовало.
2: Ну, я тогда прицеливался.
0: Собирались стрелять?
2: Да.
0: В обвиняемого?
2: Да.
0: Это входит в ваши привычки? Сначала стрелять, а потом задавать вопросы.
4: Привычка свидетеля не относится к делу. Вы можете не отвечать на поставленный вопрос.
0: С какого расстояния вы собирались стрелять?
2: Ну, с 50 или 60 ярдов.
0: Так далеко? Вы хороший стрелок?
2: В общем, да.
0: Вы и сами не знаете своих способностей?
2: Не знаю.
0: Жаль.
3: Третий свидетель.
1: Трибуну занял энергичный человек среднего возраста. Такими в кино представляют солидных президентов банков.
3: Ваше имя?
5: Уинтред Паллен.
3: Профессор зоологии, не так ли?
5: Совершенно верно.
3: Вы знаете это существо?
5: Как не знать? Несколько месяцев я находился с ним в тесном контакте. Оно появилось в зоопарке через 2 часа после закрытия. Как оно туда попало, я не знаю.
3: Оно всюду совало свой нос, высматривая все, что можно высмотреть. Все наматывая на ус?
5: Ну, что тут можно сказать?
3: Осматривало оно все вокруг или нет?
5: Конечно, ему многое удалось увидеть в зоопарке, прежде чем служители обнаружили его, но...
3: Пожалуйста, отвечайте без выкрутасов, профессор Аллен. Продолжим. Благодаря невероятному фурору, произведенному прибытием на Землю этого существа и последующим событиям, вашим служащим не трудно было опознать его?
5: Конечно. Они сразу сообщили мне о нем.
3: Как же вы тогда поступили?
5: Занялся этим делом сам. Нашел ему теплое, удобное помещение в незанятой секции павильона рептилий.
1: Все в зале суда, включая телевизионные камеры, с уважением воззрились на специалиста, который с таким хладнокровием действовал в столь необычных обстоятельствах.
3: Скажите, как же случилось, что вас при этом не разбил паралич? Никто не уничтожил, и вообще вы не стали жертвой сверхъестественного рока. Уж не излучали ли вы при этом самые сердечные приглашения?
5: Совершенно верно. Излучал.
3: Оставьте ваши шутки до лучших времен, профессор. Здесь они неуместны. Вам, вероятно, трудно объяснить суду, какими средствами вы одолели грозные силы и поймали это существо в ловушку.
5: Я не ловил его. Я знал, что оно разумно и соответствующим образом относился к нему.
3: Если учесть заявление предыдущих свидетелей, вам крупно повезло. Почему этот уродец позволил вам, в отличие от всех других, вступить с ним в контакт?
5: Просто он понял, что мой разум привык иметь дело с нечеловеческими формами жизни. А отсюда он логически пришел к выводу, что со мной легче, чем с кем-либо другим, наладить контакт.
3: Таким образом, вы считаете, что это существо обладает разумом?
5: Безусловно.
3: Какой, по вашему мнению, уровень интеллекта у этого существа?
5: Такой же, какой и у вас. Только он иной, совсем не похож на наш.
3: То есть его раса равна нашей по разуму?
5: Очень возможно.
3: А может быть, они даже превосходят нас, и не только умственно, но и численно?
5: Не знаю, сомневаюсь.
3: Существует ли возможность, пусть малейшая, что форма жизни, представляемая этим чудовищем, является самой страшной угрозой роду человеческому за всю его историю?
5: Если сильно захотеть, угрозой можно назвать все, что угодно, но...
3: Значит, вы допускаете, что существует опасность, небывалая опасность?
5: Я этого не говорил.
3: Но вы же не утверждали и обратного.
1: Адвокат помедлил, прежде чем приступить к допросу.
6: Профессор Аллен, как освещались в прессе ваши многочисленные заявления, касающиеся обвиняемого?
5: Все они без исключения были грубо извращены.
6: Обвиняемого неоднократно рассматривали как шпиона, которому во избежание худшего нужно применить решительные меры. Вы поддерживаете эту версию?
5: Нет.
6: Как бы вы определили общественное положение обвиняемого?
5: Он эмигрант.
6: Не правда ли, побуждение обвиняемого невозможно рассматривать как враждебные роду человеческому?
5: Нет ничего невозможного. Обмануть можно и самого хитрого из нас, но не думай, что вы меня обманули. Таково мое мнение, чего бы оно ни стоило.
6: Но как мне уже тут напоминали, мнение – это еще не доказательство. Хуже некуда, какое несчастье.
1: 16-й свидетель был последним в списке обвинения. Свидетелей могло быть в 5 раз больше, но и этого хватало за глаза. В настоящий момент стоял вопрос об общественной безопасности, и решать, стоит ли подвергать себя риску, должна была сама общественность. Имея это в виду, все 16 свидетелей обвинения составили грозный обвинительный акт против странного златоглазого подсудимого, покушаясь не только на его свободу, но и на саму жизнь.

0: По нашим законам, шпиона человека ждет быстрый конец. Не вижу причин, почему инопланетный шпион заслуживает более мягкого обхождения, чем шпион человек. Обвинение считает, что в интересах всеобщей безопасности вы должны рассмотреть только два возможных варианта приговора. Смертный приговор или немедленный выброс подсудимого в космос, туда, откуда он прибыл. Доказательства его вины весомы, и другой альтернативы у нас нет. Вы не могли не заметить, что все выступавшие здесь свидетели были свидетелями обвинения. Разве не знаменательно то, что у защиты не оказалось ни одного свидетеля?
1: Еще один глоток воды, и прокурор сел, аккуратно расправив складку на брюках. Теперь, кажется, ни у кого не осталось сомнений. Мэтт – гад ползучий. Адвокат произвел легкую сенсацию, встав и заявив:
2: «Ваша честь, защита отказывается излагать свою версию».
1: Судьи посмотрели на него так, словно он был в 10 раз чуднее своего клиента. Они пошелестели бумагами, пошептались между собой. Через некоторое время судья в центре спросил:
3: «Это означает, что вы целиком полагаетесь на вердикт всеобщего голосования?»
2: «В конечном счете, без сомнения, ваша честь, но еще не теперь. Мне необходимо провести дополнительный допрос».
3: «Приступайте».
1: Адвокат обратился к Мэтту:
2: «Все обитатели вашей планеты, так же, как и вы, скажем, телепаты и не обладают устной речью».
4: «Да, все», — написало существо на доске.
2: «У них общий нейроцентр, или, говоря проще, они прибегают к помощи общественного мозга».
4: «Да», — гласили буквы.
2: «Расскажите суду о своих родителях».
1: Мэтт, закрыв глаза, на какой-то миг погрузился в воспоминания.
4: «Мои родители были не как все. Они были уродами. Они удалялись от нейроцентра до тех пор, пока почти не потеряли связь с остальными».
2: «И они погибли вдали от всех?»
4: «Да». После долгой паузы, медленно, неуверенно, дрожащими тонкими линиями, вывела на доске рука Мэтта.
2: «И вы, видимо, впали в полное отчаяние?» «Мне хотелось бы задать еще несколько вопросов третьему свидетелю».
1: Судьи дали согласие, и профессор Аллен снова прошел к месту свидетелей.
2: «Профессор, будьте добры, как эксперт и человек, долгое время лично изучавший моего клиента, скажите, пожалуйста, молод он или стар?»
5: «Он молод».
2: «Очень молод?»
5: «Довольно молод. По нашим понятиям, не достиг зрелости».

0: Адвокат обвел мягким, бесхитростным взглядом зал. Тихим голосом задал он следующий вопрос.
1: Мужчина это или женщина?
2: Женщина.
0: Репортер уронил блокнот. И в течение нескольких минут звук падения блокнота был единственным звуком в наступившей тишине. Прокурор сидел с поджатым ртом, всем своим видом напоминая фаталиста, из-под ног которого вырвали по крайней мере 80% почвы. Он-то знал эту публику. Он мог оценить общественную реакцию с точностью до 10 тысяч голосов.

Только в золотистые глаза Мэтт. Они были огромные, как и прежде, но теперь казались мягче и светились вроде бы ярче. Теперь, когда стало известно, что они принадлежат женщине, все увидели, что в них действительно есть что-то женственное. И каким-то странным, непонятным образом морщинки вокруг глаз вдруг помягчели, в них промелькнуло что-то отдаленно похожее на человеческое. –

полночь. Большой каменный подвал с металлической решеткой. Стол, кровать, два стула и радио в углу. В камере двое. Мэтт и адвокат. Беседуют, изучают корреспонденцию, посматривают на часы.

0: камеру вошел прокурор. Улыбнувшись сопернику, он сказал:
1: «Эл, вы настолько основательно почувствовали себя узником, что отказываетесь даже от тех немногих удобств, которые предоставлены тюрьмой?»
2: «А чего именно?»
1: «Да от радио».
2: «Да к черту радио! От него только шум! Мы тут занимались чтением писем в тишине и покое. А что, мы здесь что-нибудь прослушали, что-нибудь передавали?»
1: «Последние известия в 12. Голосование прекращено».
2: «Не может быть!
1: Да.
2: Не может этого быть! Ведь по всемирному соглашению приговор...»
1: «Может быть, может быть. При известных обстоятельствах. Обстоятельства сложились так, что несметный поток голосов в защиту вашего клиента сделал дальнейший подсчет ненужным».
0: Прокурор повернулся к Мэтт.
1: «Только это строго между нами, моя дорогая. Я еще никогда так не радовался своему поражению».

0: Вы слушали инсценированный рассказ писателя Эрика Фрэнка Рассела «Свидетельствую». В передаче принимали участие артисты «Авангард Леонтьев», Вячеслав Дугин, Борис Иванов, Агрий Аушкап. Режиссер передачи Николай Грунин.
1: Предлагаем вашему вниманию спектакль театра имени Моссовета «Кража». Пьеса Джека Лондона. Постановка Юрия Завадского. От автора Ростислав Плят. В роли Маргарет Чалмерс – Вера Морецкая. В роли Томми – Александр Леньков. В остальных ролях – артисты театра. Запись спектакля предоставлена Гостелерадиофондом.
2: В этот летний день 1910 года «Five o'clock» в доме сенатора Чалмерса в Вашингтоне обещал быть несколько необычным. Здесь, за чайным столом, должны были впервые лицом к лицу столкнуться... Впрочем, не будем забегать вперед. Войдем в респектабельную, солидную гостиную Чалмерса, обставленную без кричащей роскоши, но и без ложной скромности, как и подобает преуспевающему государственному мужу, желающему получить дань почтительного уважения от своих сограждан. Вот он и сам, Томас Чалмерс, сенатор, миллиардер и, наконец, зять. Собственно, это последнее и есть самое главное, что можно сообщить о мистере Чалмерсе, ибо он зять самого Энтони Старкуэтера, финансового магната и одного из столпов американской цивилизации. Мистера Старкуэтера тоже ждут к чаю. Это и есть одна из достопримечательностей сегодняшнего приема. Но он человек деловой и еще не прибыл. Пока приехала его жена, миссис Старкуэтер, и младшая дочь Конни. Сюда же пожаловал мистер Хаббард, журналист, известный тем, что он не слишком дорого продает свои принципы. Отсутствует лишь хозяйка дома, жена сенатора и дочь Энтони Старкуэтера. Ну вот... В сумрачной гостиной стало как будто светлее. Это Маргарет Чалмерс в изящном платье с цветами в руках в сопровождении своей горничной Линды появилась на пороге, ведя за руку сына.
3: Ну, мама, нет, ну пошли поиграй.
4: Ну нет, ну в другой раз. Беги с Линдой, мальчик, Линда.
3: Бабушка, бабушка.
5: Ой, как похудел, Мэдж. Ты не находишь, что он?
4: Наоборот, он здоровяк.
3: Я настоящий индеец, правда, пап?
6: Правда, милый, правда. Ты самый настоящий индеец. Ты самый белый индеец, которого я когда-нибудь видел.
5: Томми, мальчик мой, получай игрушки.
3: Спасибо, Бэм.
4: Томми, от меня воздушные шары.
3: Спасибо.
4: Линда.
7: Да, миссис.
4: Отведите мальчика в детскую.
7: Хорошо.
3: Бабушка, побежали, я тебе новую игрушку покажу.
5: Как это вам нравится, побежали.
4: Томми, тише, уронишь бабушку, Томми.
3: Мамочка, а когда не уйду? Мы с тобой поиграем в индейку.
4: Ну, ты же знаешь, мамочка должна поехать в гости.
3: В гости, в гости.
4: Томми, а разве настоящие индейцы капризничают?
3: Ну, а завтра мы с тобой поиграем?
4: Ну, конечно, мой мальчик. Ну, беги с бабушкой, быстро. Здравствуй, Конни, дружочек.
8: Здравствуй, Мэгги.
9: Здравствуйте, миссис Чалмерс.
4: Здравствуйте, мистер Хаббард.
9: Хаббард, виски с содой.
4: Куда ты, Том?
10: Мэдж, нам с мистером Хаббардом нужно кое-что обсудить по секрету.
4: Приедет отец.
11: Но мы вернемся. Хаббард, мы скоро вернемся.
4: Конни, да. Побудь здесь, дружочек. Мне нужно пойти переодеться, а то приедут гости.
8: Маргарет, мне нужно с тобой поговорить. Ты не рассердишься. Я должна тебя предупредить. Ну, конечно, никто не принимает этого всерьез. А все же...
4: Если речь идет о моем муже, то можешь не продолжать. Его похождения меня давно не интересуют.
8: Нет, нет, твой муж тут ни при чем. Это касается тебя.
4: Меня?
8: Я даже не знаю, как начать.
4: А ты начни сразу, с самого главного.
8: Ну, вообще, все это ерунда. Но мама нервничает. Знаешь, какая она у нас старомодная. Потом наше положение в обществе. Но он ведь враг папы, враг твоего мужа, ругает их на каждом перекрестке, а ты встречаешься с ним чуть не каждый день. Ведь завтра он собирается произнести в Конгрессе одну из самых ужасных своих речей. Об этом написано во всех газетах.
4: Ты говоришь о мистере Ноксе? Но он никому не сделал ничего плохого, дорогая.
8: Ты думаешь? А ты знаешь, что он на днях публично назвал папу вором?
4: Да ну! Когда?
8: Он сказал, что короли биржи готовы украсть у нищего последнюю корку хлеба.
4: А при чем тут папа?
8: Боже мой. Ну, конечно, он имел в виду папу.
4: Глупышка, станет папа воровать корки хлеба. Он и пальцем не двинет меньше, чем за 50 миллионов долларов.
8: Да ты не понимаешь. Маргарет, он враг нашей семьи.
4: Успокойся, дорогая. Он никому не враг. Он самый хороший, самый чистый человек, которого я когда-либо знала.
8: Не знаю. По-моему, он ужасный. Ужасный человек.
4: Бедный Али Баба. Как его все ругают.
7: Кто такой Али Баба?
8: А, папа.
4: Папа, здравствуй. Как здоровье, папа?
7: Спасибо. Спасибо. Чувствую себя превосходно. Так кто такой Али Баба?
4: Говард Нокс, папа.
7: Почему Али Баба?
4: Я его так прозвала. Али Баба в пещере 40 разбойников. 1001 ночь.
7: Маргарет, я уже давно собирался поговорить с тобой. С тех пор, как ты вышла замуж, я не вмешивался ни в твои личные дела, ни в твое хозяйство. Но эта история с Ноксом переходит всякие границы. Говорят, он бывает у тебя в доме.
4: Он будет здесь сегодня. Я его жду с минуты на минуту.
7: Моей дочери и жене сенатора Чалмерса не пристало принимать подобного проходимца. Тут вопрос не личный, а чисто политический. Я не понимаю, почему ты принимаешь его у себя?
4: Потому что он мне нравится. Потому что я горжусь тем, что я могу назвать такого человека своим другом. Потому что я жалею, что на свете мало таких людей, как он. А потом, сознайся, отец, разве не забавно наблюдать, как один порядочный человек может привести в замешательство всех вас, королей биржи, вершителей судеб? Один может разворошить весь ваш муравейник. Сознайся, отец, он тебя смущает. Скажи, смущает, да?
7: Нокс не джентльмен.
4: Конечно. Если джентльменом считать только того, у кого есть деньги.
7: Он просто невежда.
4: Неправда. Он образованный человек. Он окончил университет в Орегоне.
7: Университет для погонщиков скота. Он демагог. Он разжигает низменные страсти толпы и угрожает существующему строю. Он угрожает нам, создавшим эту страну. Нам, от кого зависит ее процветание.
4: Тебе не нравится, что мистер Нокс посвятил свою жизнь тому, чтобы все люди были сыты и счастливы, а дети не гибли от непосильного труда? Разве желание человека, чтобы дети жили как дети и были здоровы, это неизменная страсть? Ну, ты всю жизнь думал только о себе.
7: Это неверно! Я посвятил свою жизнь обществу. Я даю людям хлеб и работу. Я когда-то в студенческие годы увлекался теориями всеобщего благоденствия. Но тогда я просто не понимал, как слаба и ненадежна человеческая плоть.
4: Особенно если ее не кормить.
7: А теперь я более трезво смотрю на жизнь. Но есть еще опасные мечтатели. А на этот раз Ноксу крышка.
4: В каком смысле?
7: Завтра ваш Нокс произнесет в Конгрессе речь, и ему предложат предъявить доказательства тех обвинений, которые он выдвигает против правительства и против нас, опекунов страны. А никаких доказательств у него, естественно, нет. Он будет ошельмован и растоптан. Так погибнет твой Али Баба, его глупые мечты.
4: Прекрасные мечты. Ну что ж, если так, то очень жаль. Но мне нужно, наконец, пойти переодеться.
2: Входит новый гость. По долгополому сюртуку и постно благонамеренному выражению лица нетрудно узнать в нем смиренного служителя церкви.
4: Извините меня, мистер Рутланд, я сейчас вернусь.
12: Здесь заседает, я бы сказал, семейный совет.
4: Нет, спорят о мечтах и мечтателях. Я попрошу вас, замените меня в качестве их адвоката.
12: Ох, с удовольствием. Мечтать – это моя слабость, да. А о каком мечтателе шла речь?
4: Мы говорили о мистере Ноксе.
12: Что? Нокс?
4: Не забудьте, вы обещали быть его защитником.
12: Позвольте, Нокс, опасный для нашего общества человек. Он кощунствует, он оскорбляет церковь, он... Боже мой, что творится с нашими дамами? Ваша старшая дочь, мистер Старкуэдер, когда была девушкой, она была верной помощницей во всех маленьких делах милосердия. А теперь я бы сказал...
2: Гости постепенно собираются за чайным столом. Вот сенатор Доусет с супругой. Она с благоговейным восхищением взирает на спину Старкуэтера, который, забыв о гостях, погрузился в свою записную книжку.
13: Это же ваш отец.
14: Да,
13: давно мечтала с ним познакомиться.
14: Вы знаете, у него свои странности. Вы не обижайтесь, что он с вами не поздоровался. Он может уйти, не попрощавшись.
13: О, ну еще бы! Его голова полна великими замыслами. Да. Это же удивительный человек. Муж говорит, что это величайший человек наших дней, да. Куда могущественнее дюжины президентов, да, да, и английского короля вместе, да, взятых.
14: Прошу вас, сенатор, отнесите чашку чаю отцу. Папа,
2: да?
14: Чашечку чая.
7: Ах, это вы...
15: Отличная погода, мистер Старкуэтер. Я очень рад, очень рад.
7: Почему вы не явились сегодня утром?
15: Расхворался. Лежал в постели. Маленькое недомогание.
7: Это не оправдание. Когда вас вызывают, вы должны являться. Законопроект об оплате за увечья на предприятиях был возвращен в комиссию. Зачем он был возвращен в комиссию? Затем, чтобы привлечь к себе внимание прессы. Мой секретарь передал вам мои распоряжения.
15: Произошла ошибка,
7: мистер. Ошибок быть не должно. Вы что, уже не пользуетесь больше влиянием в Сенате? Так скажите, я найду кого-нибудь другого.
15: Как вы со мной разговариваете, мистер Старкуэтер? У меня есть самолюбие. Я порядочный человек, мистер Старкуэтер. Я занимаю определенное положение в моем штате. Я уважаемое лицо в администрации моего штата.
7: Молчать! Администрация вашего штата принадлежит мне. Оставьте мусор в покое, я с вами разговариваю. Я купил администрации вашего штата и заплатил за нее наличными. А вы только движимое имущество, приобретенное мною в придачу. Сенатором вы стали, потому что мне так удобно. Но вы так же легко перестанете быть им. Понятно?
15: Понятно.
7: Законопроект должен быть провален. Понятно?
15: Понятно.
7: Он должен быть провален тихо, без газетной шумихи. Понятно?
15: Слушаю.
7: Ступайте.
2: Входят Чалмарс и Хаббард, оба слегка навеселе. При виде Старкуэтера они сразу трезвеют.
7: Том, пойди ко мне, ты мне нужен. Том,
16: да?
7: Твоя любовная связь в Нью-Йорке должна быть прекращена. Понятно?
16: Что такое? Кто это вам насплетничал? Хаббард?
7: При чем здесь Хаббард? Я получаю сведения из своих источников.
16: Ну, стоит ли говорить о таких пустяках?
7: Пустяки? Я знаю все о каждой твоей встрече. Я знаю все подробности. С этим пора покончить.
16: Я никогда не думал,
7: а
16: что
7: вы с вашей... Думай и будь осторожен. Это полезно. Ты пьешь, развратничаешь. А ведь у тебя же больное сердце. Я имею донесение твоего врача. А потом эти женщины. Будь благоразумен. И не забывай, что ты являешься мужем моей дочери.
16: Ну, хорошо, я буду осторожен. Но раз уж вы заговорили о вашей дочери, разрешите мне также продолжить эту беседу. Маргарет дружна с Ноксом. Он приходит сюда, в мой дом. Их водой не разольешь.
7: Да?
16: Ну, разумеется, я ни в чем ее не подозреваю. Но посудите сами. Вашей дочери разве пристало принимать у себя какого-то бунтовщика?
7: Ты же ее муж. Почему ты не приберешь ее к рукам?
16: Ах, у нее скверный характер. Вроде вашего. К тому же мне кажется, что она кое-что знает о моих шалостях.
7: Осторожно.
5: Ну, конечно, опять дела, политика, вечная суета. А Томми выглядит ужасно. Я не понимаю, о чем только думает Мэдж. До чего дойдет мир, если все матери не будут знать, как нужно воспитывать своего ребенка.
16: Да, да.
5: А Мэдж со своими детскими садами заботится о всех детях, кроме собственного. Я должна буду с ней поговорить.
16: Нет, пусть лучше он с ней поговорит.
5: Да. Пожалуй, Энтони, будет лучше, если ты с ней поговоришь. У нее твой характер. Эти дела, политика, вечная суета. Чем все это кончится?
16: Пока все. Пока.
17: Хорошо.
2: Наконец, в гостиной появляется Маргарет. Она встречает новых гостей. Секретаря японского посольства Сакари и экзотически разодетую супругу перуанского посланника.
18: Здравствуйте, мадам Ортега. Мадам, я очень рада, что вы здесь. Том, передай чаю, мадам Ортега.
16: Хорошо.
18: Я не знаю, мне просто даже как-то неловко предлагать вам, мистер Сакари, эту жидкость. Чай умеют готовить только на Востоке. Наверное, наш способ приготовления чая покажется вам варварским.
19: Да, ваш американский чай совсем не похож на наш чай.
18: Да.
19: Но ко всему привыкаешь. Вначале меня поражали ваши обычаи. А сейчас, как бы это выразиться, я претерпелся к вашему чаю.
18: Вы очень снисходительны к нашим недостаткам, мистер Сакари.
19: А наоборот, в вашей замечательной стране я стараюсь не видеть никаких недостатков.
18: И вам это удается? Вы необыкновенно вежливы, мистер Сакари. Вы знаете...
20: Мистер Нокс.
21: Не знаю, зачем я сюда пришел. Мне здесь не место.
20: Почему? Если вы Али Баба, то где же вам место, как не в пещере 40 разбойников? Правда, я не ручаюсь за вашу жизнь, но ваши часы и ваш кошелек здесь в безопасности. Хотите, я буду вашим путеводителем в этом пиратском гнезде? Вон там сидит ваш главный противник, дракон, которого вы должны пронзить. Человек, который держит в руках все страховые компании, банки, верфи, шахты, заводы. Человек, который душит всякий росток свободы, ненавидит все, что дорого вам. Короче говоря, мой отец.
21: Таким я себе его и представлял. Но почему вы о нем так говорите?
20: Потому что это правда. Увы, горькая, но правда. Вы действительно в пещере разбойников. А вон там вы увидите мистера Хаббарда, главного трубадура всей этой корпорации.
21: Ну, этого кто не знает. Сперва он писал статьи против нефтепромышленников, а затем, сторговавшись с ними, перешел на их сторону. Это самый бесчестный человек. И богу не пойму, зачем я здесь?
20: Вы здесь, сэр, потому что я так захотела. Нет, ну не смотрите на меня так. Ваши глаза блестят. А нас подумают бог знает что.
21: Извините, я нечаянно.
20: Вы здесь, сэр, потому что я за вами послала.
21: И вы знали, что я приду, правда?
20: Подождите, подождите. Я хотела поговорить с вами о вашей завтрашней речи.
21: Очень странно, что вы, дочь вашего отца, и вдруг интересуетесь жизнью простых людей.
20: Я вам, наверное, кажусь изменницей в собственном стане. Наверное, это так и есть. У меня тоже были свои мечты. С детства моим героем был Авраам Линкольн, человек, отдавший жизнь в борьбе против рабства. И я мечтала о человечности, о справедливости для всех. Но что я могла сделать? Я женщина, а женщина не имеет права голоса, и я должна была молчать. И тогда я подумала, будущее принадлежит детям. Я мать. И если я воспитаю честного, благородного человека, то через него я добьюсь того, о чем я мечтала. Но не будем говорить обо мне. Меня очень беспокоит ваша речь.
0: Как поживаете, мистер Нокс? Кстати, об этой речи. Чашку чая, Маргарет. Для миссис Ортега. 2 куска сахара. Только что и слышишь, что об этой речи. Кажется, вы собираетесь задать нам жару?
21: Не больше того, чем вы заслуживаете.
0: А, вы хотите сказать правду. Всю правду и ничего, кроме правды.
21: Вот именно.
0: Поверьте, не так уж мы плохи, как вам кажется. Ведь к каждому вопросу можно подойти с различных точек зрения. А мы, так же, как и вы, хотим стране только добра. И все еще надеемся найти с вами общий язык.
20: Только не надо лгать, Том. Ты надеешься совсем на другое. Ты надеешься свернуть ему шею. Прошу тебя.
0: Спасибо. Ну что ж, если мы не найдем с ним общего языка, конечно. А жаль, мистер Нокс. Вы могли бы очень далеко пойти в союзе с нами.
20: Вы же знаете, какой железной рукой они правят в Конгрессе. Им так легко заткнуть рот кому угодно. Я не понимаю, почему они, и именно они, дают вам возможность выступить.
21: Они думают, что у меня нет доказательств.
20: А они у вас есть?
21: Будут. Документы, фотографии, письменные показания,
20: все будет. Ради бога, будьте осторожны. Умоляю вас, будьте осторожны.
17: Миссис Чалмерс, спасите меня, мистер Сакари смеется надо мной.
22: Не может быть, мадам.
17: Уверяю вас, он имел дерзость.
0: Дерзость? Сакари, вы ли это?
17: Он имел дерзость попросить меня объяснить ему, почему у нас на все такие высокие цены. Мой муж, сенатор Долсет, говорит, что все стоит так дорого, потому что все слишком хорошо живут.
23: Да, я удивляюсь. Какая необыкновенная страна. Люди здесь бедны, потому что они слишком хорошо живут.
24: Нет, нет, нет. Все зло в духовной нищете. Да. Духовная нищета подрывает основу основ, веру, промышленность и все на свете. Отсюда, я бы сказал, рост цен.
25: Нет. Скажем точнее, цены высоки, потому что рабочие недостаточно бережливы. Бережливость – мать всех добродетелей.
23: Спасибо. Значит, если народ будет бережлив, дела пойдут лучше.
25: Совершенно правильно.
23: А если он станет совсем бережливым,
25: да,
23: и перестанет покупать что бы то ни было, наступит процветание.
25: Я боюсь, что вы меня не так поняли.
17: Может быть, мистер Нокс объяснит, почему все стоит так дорого?
23: Да, просим.
26: Мистер Нокс, я просто сгораю от любопытства, почему цены все время повышаются. Вы же социалист, вы все понимаете. Так расскажите нам, в чем причина роста цен?
27: Да. Надеюсь, мистер Нокс прольет нам новый свет на эту довольно запутанную проблему.
0: Но неужели вы бесстрашный трибун в Конгрессе струсите здесь, среди
25: друзей. Да.
21: Я считаю, что здесь не место об этом говорить.
26: Почему? Почему?
1: Нам было бы интересно.
3: Нет, почему же? Скажите. Мне, например, интересно знать, что является причиной роста цен.
21: Кража.
26: Какая романтическая идея. Значит, все, что на мне, это краденое? Поясните вашу мысль, мистер Нокс.
21: Охотно. Скажем, рабочие Соединенных Штатов Америки вырабатывают товаров на 4 миллиарда долларов в год. А из них, видя заработные платы, рабочие получают только 2 миллиарда долларов. Ну, а остальные 2 миллиарда у них крадут капиталисты. А этого еще мало. Продавая им продукт их собственного труда, предприниматели вздувают цены, чтобы из половины еще отнять половину. Ну, например, возьмем автомобиль.
5: Это изобретение дьявола.
26: Подожди, мистер Нокс, у меня тоже есть автомобиль.
21: А вы заплатили за него своим трудом?
26: Конечно, нет. Я его просто купила.
3: Вся эта философия. Давайте говорить конкретно. Возьмем меня. Я капиталист. Я краду?
21: Еще как.
3: Докажите.
21: Постараюсь. Вы ворочаете миллиардами долларов. Вы можете диктовать цены. Вы их вздуваете. Люди платят вам за вещи гораздо больше, чем они стоят в действительности. То есть они платят с каждым годом все больше и больше. Вы называете это правом собственности, а я называю это кражей.
3: Но разве за то, что я управляю концернами, сотнями крупнейших промышленных предприятий, мне не полагается вознаграждение?
21: Я уже сказал, но если вы один присваиваете себе столько денег, сколько получают за тяжелый труд миллионы рабочих, это не вознаграждение, а кража.
3: А разве они делают 2 доллара там, где раньше другие делали только 1?
21: Для того, чтобы положить их себе в карман. Зато рабочий за обедом вместо 2 блюд может съесть только 1.
3: Вы опасный мечтатель или сумасшедший? Впрочем, это одно и то же.
24: Позвольте, позвольте, позвольте. Ну-с, а как, по-вашему, я, мистер Нокс, тоже краду, да? К вашему сведению, мистер Нокс, я получаю скромное жалование за то, что проповедую Слово Божье.
21: Ваше скромное жалование вам платят из краденных денег.
26: Вы просто бунтовщик, мистер Нокс.
27: А, вероятно, вы все это произнесете в вашей завтрашней речи, мистер
26: Нокс. Ну, конечно, он ее репетирует. Мы попали на репетицию.
27: Браво, браво, браво, браво.
19: Простите, простите. А как, по-вашему, можно помочь делу?
21: Сменив государственную машину Америки.
19: О. Меня учили в университете, что ваша государственная машина превосходна. Просто превосходна.
21: Она давно изжила себя. Она годится только на слом. С ее помощью нами управляют мошенники. Они кражу возвели в закон.
27: Каждый народ имеет то правительство, которого он заслуживает.
21: Нет! Народ Соединенных Штатов Америки заслуживает лучшего правительства, чем то, которое он имеет. Американский народ стоит выше своих правителей. А наши правители мне напоминают анекдот о 4 тузах. Вы знаете этот анекдот?
19: К сожалению, нет.
21: В покер играете?
19: А, как же, чудесная игра.
23: Я изучил ее в университете. Наука обошлась мне довольно дорого.
21: Дело происходило в Неваде.
26: Мистер Нокс, я тоже играю в покер.
21: Очень приятно. Дело происходило в Неваде, в поселке Золотоискателей.
23: Так-так.
21: Какой-то новичок наблюдал за игрою в покер.
23: Ага.
21: Стоя против банкомета, он увидел, как банкомет сдал себе 4 туза, вытянув их из рукава. Ну и что, ответил игрок. Я хотел вас предупредить. Он говорит, слушай, парень, ведь ты в этой игре ни черта не смыслишь. Сейчас карты сдает он, ну а потом их буду сдавать я. Вот так и наши политические деятели. Тот, кто пробрался в правительство, сдает себе 4 туза, а остальные ждут, пока не получат колоду в руки.
23: Да, мистер Нокс,
26: но... Довольно. Довольно говорить о политике.
23: Да, мне пора идти. Благодарю вас. Я провел прелестные полчаса.
20: О, я очень рада, мистер Сакари.
23: До свидания.
26: Всего хорошего, мадам.
20: До свидания, мадам Ортега.
0: Мадам Ортега, всего
20: до свидания.
0: Хорошего.
23: До свидания. До свидания.
21: Кажется, я свалял дурака.
20: Наоборот, вы были великолепны.
21: Неужели я должен всем им подать руку?
20: О, нет. О, Али-Баба, идем за мной.
5: Подумать только, о чем здесь все время говорили. О воровстве. Когда я была молода, у нас было не принято говорить о воровстве.
26: О воровстве.
5: Просто я не знаю. Я думаю, что это так.
2: Слуга подает Старкуэтеру телеграмму.
0: Сэр.
4: Ай, черт возьми!
0: Простите, сэр.
6: Попросите ко мне сенатора Чалмерса и мистера Хаббарда.
0: Слушаюсь, сэр.
6: Благодарю вас, господа. Я был рад вас видеть.
26: Как видно, пора и нам.
4: Пойдем.
26: Антони, нам тоже пора ехать. Конь, не надо переодеться.
6: Я никуда не поеду.
26: Но не забудь, мы приглашены на раут к туркам.
6: Я никогда ничего не забываю, но ни к каким туркам не поеду.
26: Конни,
8: да.
26: Поехали.
8: Сейчас, мамочка.
2: Гостиная опустела. Возле Старкуэтера остались только Чалмерс и Хаббард. У чайного стола хлопочет слуга.
6: Телеграмма из Нью-Йорка. Похищены секретные бумаги из моего личного архива. Подкуплена стенографистка. Эйби!
0: Да, сэр.
6: Позвоните Даблману немедленно.
0: Простите, сэр, кому?
6: Моему секретарю домой, Даблману немедленно.
0: Слушаю, сэр.
4: Черт побери, кто же украл эти документы, а?
27: Какой-нибудь шантажист.
4: А что если...
6: Кто?
4: А что, если завтра в Конгрессе эти документы опубликует Нокс?
6: Черт!
0: Мистер Даблман уже выехал сюда, сэр. Он будет здесь с минуты на минуту.
6: Проводите его ко мне немедленно.
0: Слушаю, сэр.
4: Если документы сейчас у Нокса, нужно вырвать у него их немедленно.
6: Не болтай глупостей!
27: У Нокса нет денег, а стенографистка мистера Старкуэтера стоит недешево.
2: Вбегает Даблман. Молодой человек незначительной наружности, как и подобает секретарю столь могущественной особы, как Старкуэтер.
9: Вы получили телеграмму?
6: Да.
9: Я связался с Нью-Йорком. Теперь все ясно.
6: Что ясно?
9: Стенографистка призналась.
6: На кого она работала?
9: На газетный концерн. На Херста.
6: Херст. Херст!
27: Ну, это не страшно. Кто поверит очередной шумихе бульварной прессы?
9: На этот раз он, кажется, собирается действовать умнее. Документы будут переданы члену Конгресса Ноксу, который сошлется на них в своей завтрашней речи. Если Нокс согласит документы с трибуны Конгресса, они приобретут совершенно другой вес. И в это время Херст опубликует их во всех своих газетах.
6: Какие документы украдены?
9: В точности ничего установить не удалось. Но без сомнения украден перечень сумм, который получил от нас военно-морской министр в благодарность за передачу нам нефтеносных земель, принадлежавших военно-морскому министерству. А также, и это самое главное, сэр, все документы о наших расходах по развязыванию войны в Южной Америке. И еще, наверное, немало других.
6: Ах, черт возьми! Свяжитесь снова с Нью-Йорком. Пусть сообщат подробности. Я буду у себя.
9: Слушаю, сэр.
4: Черт побери, дело серьезное.
6: Серьезное, серьезное. История не знала подобного скандала. Тут поставлено на карту сотни миллионов долларов. Но этого мало. Меня страшит толпа. Это темная людская масса с животным инстинктом, с убогим сознанием.

0: Маргарет. Она играет в прятки с сыном. Но, заметив трех заговорщиков, останавливается за колонной.
1: Тогда не теряйте времени, Хаббард. Через 20 часов Нокс выступает с речью в Конгрессе. Постарайтесь с ним договориться. Предложите ему отступного любую сумму. Есть же и на него цена.
2: А если нет?
1: Тогда добудьте документы другими средствами.
2: Что вы имеете в виду? Понятно.
1: И что бы ни произошло, мое имя не должно быть замешано. Понятно?
2: Понятно.
1: Ступайте.
3: Что у вас тут происходит?
4: Заговор?
5: Мэтч. Да, заговор. Мы собираемся поднять цены еще выше.
2: Разбойники замышляют очередную кражу.
1: Не теряйте времени, Хаббард. Том, пойдем ко мне, ты мне нужен.
6: Да, я сейчас переоденусь и буду у вас. Маргарет, ты заедешь за мной к отцу, и мы поедем на прием к туркам.
0: Из-под стола вылезает огорченный Томми.
7: Мамочка, ты больше со мной не хочешь играть? Я же был таким хорошим индейцем.
4: Ах, Томми, Томми.
0: А между тем, Хаббард действительно не терял времени. К 8 часам вечера, когда Нокс имел обыкновение возвращаться к себе в отель, его скромный номер был уже сверху донизу обшарен, самым аккуратным образом обыскан 2 прилично одетыми джентльменами в котелках под руководством самого мистера Хаббарда. Легкий шум в коридоре заставил их поспешно спрятать карманные фонарики и другие принадлежности их профессии и отступить через 2-ю дверь в смежный номер. Из коридора входит человек в скромном черном костюме. Он зажигает свет и с некоторым удивлением оглядывает пустую комнату.
8: Радиокультура и гостелерадиофонд представляют спектакль театра имени Моссовета «Кража». Пьеса Джека Лондона, постановка Юрия Завадского.
0: Входит Нокс, держа в руке ключ.
9: Джиффорд, как вы сюда вошли?
10: А очень просто. Дверь-то вы не запираете.
9: Неужели забыл?
10: А уж не знаю.
9: Ну, Джиффорд, ну.
10: Вот они.
9: Джиффорд, а вы уверены, что подлинные? Рисковать мне нельзя. Хорст в любую минуту может уйти в кусты, с ним это не впервые.
10: Он долго со мной торговался, хотел дать копии, но я стоял как скала. Ну, а поскольку у Херста свои счеты с правительством, и ему выгодно свалить его для своих целей, он и согласился.
9: Не знаю, Джиффорд, понимаете ли вы, что они для меня значат? Как я вам благодарен, Джиффорд.
10: Бросьте, о чем тут говорить? Ведь давно пора эту шайку вывести на чистую воду. А вы посмотрите, какой они завтра подымут вой в Конгрессе. Вот если бы вы стали взывать к их совести, они облили бы вас презрением. А если вы ударите по их больному месту, карману, то вы увидите пещерного человека во фраке, который, лязгая зубами, рычит над костью. Да, а как в отношении законопроекта о возмещении за увечья?
9: Это все так же. Прочно застрял в подкомиссии.
10: Ух, трудно. Вы же знаете, что творится сейчас на железных дорогах. Послушайте, Говард, ваше завтрашнее выступление в Конгрессе необходимо рабочим, их семьям. Их детям. Ну, мне пора. И поосторожней с этими бумагами. От этой шайки старкуэтров все можно ожидать.
9: А кроме нас с вами, никто не знает, что они здесь?
10: Нет.
9: Ну, а ночью я их под подушку положу.
10: Да? Не хотел бы я сейчас оказаться в конторе старкуэтра, когда откроется пропажа, а? И выдайте им завтра по 1-е число. Я буду на галерке. Прощайте.
0: Нокс садится к столу, рассматривает документы.
11: Да-да, сейчас.
2: Войдите.

0: На пороге, как ни в чем не бывало, стоит мистер Хаббард.
1: Таким человеком, как вы, мистер Нокс, лучше вести дело на чистоту. Мы с вами люди взрослые, не будем играть в прятки. Вы знаете, что мое положение позволяет мне вести с вами переговоры.
2: Ну да, насчет вашего положения я все знаю.
1: Мы не хотим с вами ссориться.
2: Ну что ж. Тогда попробуйте уговорить ваших хозяев перестать грабить народ.
1: О, не надо, не тратьте на меня порох. Поберегите ваше красноречие до завтра. Нас здесь никто не слышит. Вам выгоднее с нами договориться.
2: А вы что, хотите меня купить?
1: Ну, что вы, чего взяли? Вы член Конгресса. Карьера всякого выборного лица зависит от того, в какой комиссии он заседает. Вас закопали в комиссию мер и весов. Это же мертвое дело. Скажите слово, и вас назначат в самую, что ни на есть, влиятельную комиссию.
2: А кто же раздает эти назначения? Вы.
1: Разумеется. А не то, зачем же я пришел бы сюда?
2: Я знал, что наше государство прогнило насквозь, но никогда не думал, что правительственные посты разбазаривают с каким-то газетным писакой.
1: Значит, вы согласны?
2: Вы сомневались.
1: Ну что же. Хорошо, есть другой выход. Вас интересуют социальные проблемы. Те лица, кого я представляю, питают самый горячий интерес к вам и к вашему будущему. Для того, чтобы вы смогли расти, они согласны послать вас в Европу, скажем, ну, лет на 10. Там, вдали от всей этой бестолковой суеты, вы сможете углубить свои познания. Ежегодно вы будете получать по 10 тысяч долларов. В тот день, когда вы покинете Америку, вы получите кругленькую сумму в размере 100 тысяч долларов.
2: Это интересно. Вот значит, как вы покупаете людей.
1: О, поймите, речь идет о чисто культурном начинании.
2: Вы же сами только что сказали, нам не к чему играть в прятки. Вы правы.
0: Сколько вы хотите?
2: За что? Чтобы бросить политику? Вы меня хотите купить всего, с потрохами.
0: Не только. Мы хотим купить известные вам документы.
2: Какие документы?
0: Нехорошо. Теперь вы собираетесь со мной играть в прятки, а? Порядочному человеку стыдно врать, даже...
2: Такому малопорядочному человеку, как вы.
0: Даже такому, как я. Но вы себя выдали. Вы отлично знаете, о чем идет речь. Речь идет о документах, выкраденных Херстом у Старкуэтера. Вы собирались их завтра огласить.
2: Да, я собираюсь их завтра огласить.
1: Вот именно!
3: Сколько вы за них хотите?
2: А я ничего не продаю. И вообще ничем не торгую.
0: Минуточку, не торопитесь. Вы забыли, с кем вы имеете дело. Вам не удастся воспользоваться этими бумажками. Уж в этом вы мне можете поверить. Босс шутить не любит. У него не тот юмор. Вам выгоднее продать эти бумажки за большие деньги. Что?
4: Не открывайте дверь.
1: Я не хочу, чтобы меня здесь видели.
2: Боитесь скомпрометировать себя моим обществом?
1: Я не хочу, чтобы нас видели вместе. Да и вам это тоже может повредить.
2: Мне скрывать нечего. Но если вы так боитесь, я провожу вас через другую дверь. Прошу вас.
3: Сейчас, сейчас.
2: Маргарет?
4: Ради бога, простите мне мое вторжение, но мне нужно вас видеть. Я звонила по телефону, никто не отвечал, а потом все время попадала не туда.
2: Я рад, я счастлив.
5: Томми, Томми.
6: Входят Томми и Линда.
2: О, Томми. Здравствуй, Томми.
5: Здравствуйте, мистер Нокс. Как ваше здоровье?
2: Спасибо, хорошо.
5: Ой, книжек-то сколько.
4: У меня не было другого выхода. Мне нужно вас предупредить.
7: Это ваша лаборатория. Здесь придумываются средства от социальных болезней.
2: Ой, если бы у меня был бы такой же талант, как у Пастера в медицине.
4: Он у вас есть?
2: Нет.
4: Я это знаю. Я знаю вас лучше, чем вы знаете себя сами.
5: Вы читаете все эти книжки?
6: Да, читаю. Я все время учусь.
7: Пойдем, Томми, посмотрим в окно.
5: Я хочу поговорить с мистером Ноксом.
4: Иди с Линдой, мальчик. Мама хочет поговорить с мистером Ноксом сама.
7: Пойдем там.
4: Ну,
7: Томми.
4: Ну что же, вы даже не хотите предложить мне сесть?
2: Ради бога, простите. Прошу вас.
4: Нет, я на минутку. Прошу. Мне нужно еще заехать за мужем. Мы едем с ним вместе на этот бал.
2: А ваша служанка, она...
4: Линда. У нее не выпытаешь ничего даже при помощи раскаленного железа. Так она мне предана. Когда вы сегодня ушли, отец получил какую-то телеграмму. Насколько я поняла, пропали какие-то документы, и они думают, что эти документы у вас. Будьте осторожны. Умоляю вас, будьте осторожны.
2: Да мне ничего не угрожает.
4: Да вы их не знаете. Вы их совсем не знаете. Они не остановятся ни перед чем. Отец уверен, что ему все дозволено.
2: Да это я знаю. Он думает, что ему поручено править миром и вершить правосудие.
4: О, он маньяк. Он верит в себя, как в Бога.
2: Да я знаю это.
4: Вам грозит опасность.
2: Сегодня вечером я никуда не выйду. А завтра при свете дня они ни на что не решатся. Я пойду в Конгресс, и я скажу свою речь. Вот документы.
4: Господи, если с вами что-нибудь случится, я...
2: Вы... Вас беспокоит моя судьба? Вы беспокоитесь за Говарда Нокса, общественного деятеля, или за меня, человек?
4: Почему у женщины такая несчастная судьба? Почему я должна молчать? Почему я не имею права высказывать свои чувства? Ведь вы все равно о них знаете. Вы не можете не знать. Да, меня беспокоит судьба Говарда Нокса, общественного деятеля и человека. Линда?
5: Да, миссис?
4: Линда, отведите Томми вниз и подождите меня в машине.
2: Что вы делаете?
4: Я приду за вами следом.
7: Томми, простись с мистером Ноксом.
5: До свидания, мистер Нокс.
2: До свидания, Томми.
4: Линда, никто ничего не должен знать.
7: Хорошо, миссис.
5: Мамочка, ты скорее приходи.
4: Приду, мой мальчик.
6: Нокс кладет документы на бюро.
2: Я прошу вас, уйдите. Я не хочу думать о вас как о женщине. Я не должен. Я больше не могу. Я схожу с ума.
4: Ну что ж, а я рада. А я хочу, чтобы вы думали обо мне как о женщине. Я хочу, чтобы вы сходили с ума. Ну, поглядите же на меня.
6: Я люблю тебя, Маргарет. Я так давно люблю тебя. Но я не хотел говорить вам об этом. Я не хотел, чтобы вы знали об этом.
4: Смешной. А я давным-давно знаю о том, что вы меня любите.
6: Как?
4: Вы мне сами рассказывали об этом всячески. Разве вы могли смотреть на меня, не говоря о том, как вы меня любите?
6: Так вы знали?
4: А как же я могла не знать? Ведь я женщина. Разве мне нужно было, чтобы вы сказали мне об этом словами? Ну, дайте же мне поглядеть на вас столько, сколько я хочу, не боясь чужих глаз. Я люблю тебя. Люблю. Первый раз в моей жизни люблю. А ты?
6: Люблю. Люблю.
4: Говард, я хочу говорить с вами. Помните, я рассказывала вам о своей юности? Ведь я же мечтала сделать добро людям, служить им по-настоящему, как это делаете вы. Но мне не дали всю мою жизнь. Мне приходилось поступать так, как этого хотели другие, ломать себя. Да я и замуж-то вышла, думая, что это даст мне свободу делать то, что я хочу. Но мой муж оказался тенью моего отца и делает все то зло, которое я хотела искупить. Я так устала, Говард. Я ненавижу своего мужа. Я никогда не любила его. И я часто теряла веру. Веру во все. В добро, в справедливость, в человека. И вот только вы вернули мне эту веру. Вы разбудили меня. Ведь сегодня я пришла к вам. Я не думала о себе. Я хотела помочь делу. Я осталась. Слава Богу, я осталась. Я поняла, что только вы один, нужны мне больше всего на свете, Говард.
6: Ну вот вы сегодня пришли, я так рад, Маргарет. Я счастлива.
4: А я не должна была приходить,
6: почему?
4: Правда? А я ничуть не жалею о том, что я пришла. Я только жалею о том, что я не сделала этого раньше. Что я раньше не знала твоих рук, твоих глаз, твоих губ. Ведь я же не каменная, я самая простая, обыкновенная женщина. Ну, поцелуй меня, любимый мой, ну, поцелуй. Говард.
6: Маргарет.
4: Говард.
6: Маргарет. Нет. Это невозможно. Но почему мы не встретились с вами раньше? Как бы мы могли быть счастливы, вместе думать, вместе работать?
4: Но разве теперь уже поздно?
6: Я не имею права на вас.
4: Из-за мужа? Но он много лет мне не муж. У него нет никакого права на меня. Кто же, кроме вас, которого я люблю, может иметь на меня право?
6: Нет, какое мне дело до вашего мужа, но ведь вы тоже не имеете права на меня.
4: А кто же имеет на вас право?
6: Нет, нет, у меня нет другой женщины. Вы единственная для меня.
4: Ах, Говард.
6: Но на меня имеют право много других. 200 000 граждан, которые выбрали меня своим представителем в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Но есть еще миллионы других. На меня имеют право все те, чье дело я защищаю. Дети. 2 миллиона детей, работающих на патагонных предприятиях Америки. Я не могу их предать. Ну, сегодня, вы помните, мы с вами говорили о краже. Разве это не было бы кражей?
4: Говард, что вы говорите? Вы теряете голову.
6: Нет. Я чуть было ее не потерял.
8: Вот не помню, рассказывал ли я вам о ребенке, выросшем в трущобах. Когда его спросили, откуда он знает, что наступила весна, он ответил, как же. Напротив, в кабаке выставили вторые рамы. Маргарет, представьте себе, что мы с вами забыли обо всем на свете, кроме нашей любви друг к другу. Как по-вашему, что с нами будет? Нас сделают образцом безнравственности. Наши имена вывалят в грязи, а моей политической деятельности будет положен конец. А что скажут рабочие? Вы подумайте сами, что скажут рабочие, когда узнают. Дочь финансового короля, жена сенатора, мне перестанут верить. Я буду выбит из борьбы.
4: Говард, но ведь жизнь так коротка, она так скупо дарит нам радость. Но неужели же мы не имеем права хотя бы на крохи счастья?
8: Вот когда я смотрю вам прямо в глаза, мне так легко забыть обо всем на свете. Но ведь это кража.
4: Нет, это не кража. Наша любовь принадлежит нам, нам двоим, больше никому.
8: Разве? А Томми? Разве он не имеет на тебя права?
4: Замолчи!
8: Нет, нет, не могу молчать, я не должен. Ведь ты хочешь отнять счастье у него, у Томми. Марк, вспомни о своем ребенке, Марк.
4: Я была так одинока. Всю мою жизнь совсем одна. И вот теперь, когда я узнала тебя, жизнь показалась мне такой удивительно прекрасной. Словно в унылый пасмурный день вдруг засветило солнце, и мне стало тепло. И ты хочешь отнять у меня это тепло, вырвать мое счастье.
8: Нет, ты отдашь его сама. Я не могу сделать это без твоей помощи. Мне трудно, Маргарет. Ты видишь, как мне трудно. И ты должна мне помочь, Маргарет.
9: Дверь из соседнего номера приотворяется, и в щели показывается физиономия Хаббарда.
4: Да, наверное, ты прав. Нельзя воровать, даже любовь. Для таких, как мы, краденый плод горек. Я пойду. Нам больше нельзя видеть друг друга. Я так люблю тебя. И я рада, что ты меня любишь, что ты обнимал меня. Этого у меня никто не отнимет. Постарайся забыть. Помни только одно. Где бы ты ни был, что бы с тобой ни случилось, мои мысли всегда с тобой. Прощай.
8: Погоди. Я хочу иметь от тебя что-нибудь на память. Подари мне ту фотографию, где ты в саду, которая мне так нравится. Только не надо рисковать, не посылай с посыльным, а пошли мне просто почтой.
4: Хорошо. Я опущу ее в ящик сама. Если есть справедливость на земле, мы встретимся опять.
8: Маргарет! Маргарет! Маргарет!
9: Нокс бросается вслед за Маргарет. Наступает решительная минута для Хаббарда. Он протягивает руку. Когда Нокс возвращается в комнату, здесь все по-прежнему. Только на бюро уже нет документов, и дверь в соседний номер оставлена открытой. Нокс бросается туда, но Хаббарда уже и след простыл.
0: Украли!
9: На следующее утро документы, скрывающие в себе тайну не одной грязной финансовой махинации, продолжали свое необычное и головокружительное путешествие. Теперь они угодливо доставлены Хаббардом в вашингтонский кабинет мистера Старкуэтера, где на стене висит огромный портрет Авраама Линкольна, освободителя рабов, а под сенью его заключаются бесчестные сделки, покупаются сенаторы, конгрессмены, и вершится американская политика. Аккуратно перевязанные документы лежат в портфеле удовлетворенно улыбающегося мистера Старквейтера, а изрядно обнаглевший от своей удачи Хаббард походкой преуспевающего человека направляется к двери и сталкивается с Маргарет.
0: Здравствуйте, очаровательная миссис Чалмер. О, какие мы гордые, а?
4: Вы пьяны?
0: Нечего разыгрывать из себя святошу. Вы и так довольно долго водили меня за нос, довольно. Хорошенькими делишками вы занимаетесь. Где вы были вчера вечером? Не скажете, а?
4: Как вы смеете со мной так разговаривать?
0: А я знаю, где вы были вчера вечером. И мистер Нокс знает. А вот ваш муж... Вряд ли.
4: Это шантаж? Вы отцу уже об этом сообщили?
0: Успокойтесь. Еще нет. Но... Советую вам быть со мною любезнее.
10: Маргарет, это ты? Доброе утро. Садись. Я послал за тобой, потому что мы не кончили наш вчерашний разговор. Ты уже взрослый человек, Маргарет. Я делал и делаю для тебя все возможное. У Тома блестящее будущее, он джентльмен. Тебе не на что жаловаться.
4: Вы думаете? Впрочем, вы никогда об этом и не думали. Разве вас когда-нибудь интересовало, что чувствуем я, мама, конь? Мне даже иногда кажется, что вы сомневаетесь в том, будто у женщины есть душа. А что касается моего мужа, вы правы. У него блестящее будущее. Но вы ведь выбрали мужа не для меня, а для себя. Вам он удобен, вам он полезен. Вот вы и продали свою старшую дочь такому мужу, который удобен вам.
10: Ты все такая же упрямая. У тебя всегда было слишком много характера для женщины. Ты сейчас... пытаешься проявить его.
4: Если бы меня в свое время хватило характера, чтобы вас не послушать...
10: Твои рассуждения меня не интересуют. Речь не об этом. Я послал за тобой для того, чтобы прекратить твое дальнейшее знакомство с этим Ноксом. Такому проходимцу не место...
4: На вашем месте я бы не стала его оскорблять.
10: Я требую, чтобы ты перестала встречаться с этим типом, слышишь? Раз и навсегда.
4: А мы с мистером Ноксом сами решили больше не встречаться. Вас это удовлетворяет?
10: Если это так, вполне. Я, конечно, никогда не подозревал тебя в чем-нибудь дурном.
4: Как вы плохо знаете женщин. Вам, наверное, кажется, что мы куклы. Что у нас нет ни сердца, ни желаний, ни собственных поступков, что мы целиком во власти вашей бездушной пуританской морали.
10: Ты хочешь сказать, что этот негодяй и ты
4: уже... Я не собираюсь говорить чего бы то ни было. Я хочу сказать, что я жена Тома и мать Томми.
10: Ну, слава Богу. Так вот, что касается этого Нокса, я вчера наблюдал за ним. По-видимому, он не глупый человек. У него есть какие-то свои бредовые идеалы. И, пожалуй, он один может быть опаснее тысячи анархистов. Но он не практик, он мечтатель. Он думал нанести мне удар при помощи вот этих документов. Но с Энтони Старкуэттер не так-то легко справиться. Как видишь, документы возвращены их законному владельцу. А твой Али-Баба, так кажется, ты его зовешь, сегодня провалится в Конгрессе и будет посмешищем для всей страны. Туда ему и дорога.
9: Назидательно повертев перед носом дочери пачкой документов, Старкуэттер снова прячет их в портфель и, весьма довольный собой, направляется в нишу, где поблескивает стальными частями внушительный сейф. Маргарет выхватывает документы из портфеля, беспомощно оглядывается. Мгновенно приняв решение, она взбирается на стремянку, стоящую у книжного шкафа. С трудом дотянувшись, закидывает конверт с документами за портрет Линкольна и, как ни в чем не бывало, с журналом в руках усаживается на свое место. Старкуэттер, все в том же отличном расположении духа, возвращается и заглядывает в портфель, где документов, увы, уже нет.
6: Что такое? Что тут? Что такое? Кто-нибудь входил сюда?
4: Никто.
10: Странно. Документы лежали здесь, в портфеле. Сверху. В комнате не было ни души, кроме нас с тобой. И документы пропали. Пропали. Отдай их.
4: Я не выходила из комнаты.
10: Знаю. Верни мне бумаги, они у тебя.
4: У меня их нет.
10: Зачем ты лжешь?
4: Говорю тебе, у меня их нет.
10: Это ложь.
4: Если ты мне не веришь.
10: Куда ты?
4: Домой.
10: Стой! Вернись! Вернись! Садись. Сядь! Прежде чем выйти из этой комнаты, ты вернешь мне бумаги. Ты не понимаешь, что ты сделала. Твой поступок может иметь более серьезные последствия, нежели ты себе это представляешь. Я получу эти бумаги. Я получу, если мне даже придется вырвать их у тебя силой. Я получу, так лучше верни мне их сама. Ну, что ты решила? Почему ты молчишь? Ну?
4: Мне нечего сказать.
10: Давай обсудим вопрос здраво. Ты не имеешь никакого права на эти бумаги. Они мои, они были похищены из моего личного архива. Я повторяю, они принадлежат мне. Отдай их.
4: А я повторяю, у меня их нет.
10: Нет. Нет. Нет. Ну, значит, ты их куда-то спрятала. Может быть, вот здесь, за лифом? Нет, нет, нет, нет. Тебе это не поможет. Предупреждаю, я могу забыть, что ты мне дочь. Больше того, я могу забыть, что ты женщина. Не толкай меня на крайние меры. Маргарет, у тебя есть еще время одуматься. Верни мне бумаги.
4: Отпусти меня. Ну, поверь, бумаг у меня нет. Я тебе даю слово, что если ты меня отпустишь, я не унесу их с собой.
10: Но если бумаги не у тебя, то где они? Куда ты их спрятал? Скажи, я отпущу тебя. Ну?
11: Вы звонили, сэр? Да, Даблман, вы все время были в соседней комнате?
12: Да, сэр.
11: Кто-нибудь проходил мимо?
12: Нет, сэр.
11: Отлично. Посмотрим, что скажет горничная.
13: Вы звонили, сэр?
11: Да. Встаньте здесь.
13: Я слушаю, сэр.
11: Скажите, за последние несколько минут кто-нибудь входил сюда из прихожей?
13: Никто, сэр, после того, как прошла миссис Чалмерс.
11: Откуда вы это знаете?
13: О, сэр, но я ведь все время была в холле. Я там заканчивала уборку, сэр.
11: Ступайте.
13: Слушаю, сэр.
11: Неприятная история, Даблман. Документы, украденные у меня Хэрсом, несколько минут тому назад были возвращены мне Хаббардом. Они лежали вот здесь, на столе, в портфеле. В комнате находились только я и миссис Чалмерс. Стоило мне отойти к сейфу, как документы пропали.
12: Да, сэр.
11: Их взяла миссис Чалмерс, а не у нее.
12: Да, сэр.
11: Документы мне нужны. Что делать? Ну?
12: Пошлите за мистером Хаббардом, сэр. Он один раз вам же их вернул.
11: Да, пожалуй, вы правы. Позвоните ему, он, наверное, в клубе прессы.
12: Слушаю, сэр.
11: Не выходите из комнаты. Позвоните отсюда. Никто не смеет выходить из комнаты, пока документы не будут найдены. Если моя дочь способна совершить кражу, я не могу верить больше ни одному человеку. Позвоните также сенатору Чалмерсу, пусть явится немедленно.
12: Слушаю, сэр. Алло, Рэк 624, срочно, прошу вас.
11: Маргарет, подойдите ко мне. Ближе. Зачем ты это сделала, Маргарет? Правда, что между тобой и Ноксом нет ничего?
4: Давайте не обсуждать такие вещи в присутствии слуг.
11: О своем достоинстве вам следовало позаботиться, прежде чем идти на воровство.
4: Тем не менее, существует приличие...
11: Не для воровок. Маргарет, у тебя есть еще время. Верни мне бумаги, и никто ничего не узнает.
8: В дверях появляются миссис Старкуэттер и Конни в пальто и шляпах.
14: Ну, мы готовы, Антони.
15: Да.
14: Я только не понимаю, для чего понадобилось устраивать такую суматоху. Мы ни за что не поспеем на этот двухчасовой поезд. Гораздо было бы лучше, если мы могли бы его несколько отложить.
15: Конечно. Тогда... Ну, папа,
14: что случилось?
11: Даблман, заприте двери.
15: Что такое?
14: Боже мой, что случилось, Антони? Мэдж, что произошло?
11: Ничего особенного. Тебе придется побыть здесь несколько минут, вот и все.
14: Да у меня нет ни одной минуты времени, я и так никуда не успеваю. У меня уйма дел, я не знаю, как уложиться в такой короткий срок. Да что все это значит, наконец?
11: Скоро узнаешь. Если моя дочь позволяет себе красть...
14: Что? Красть? Нет, позвольте. Позвольте, кто из вас сошел с ума?
15: Где Томми? Он ждет нас в машине. Но вы идете?
11: Пусть сидит и ждет в машине. Маргарет пойдет тогда, когда я ее отпущу. Откройте, Даблман.
12: Слушаю, сэр.
8: Входят Том Чалмерс и Хаббард.
12: Добрый день, сенатор.
11: Том, мистер Хаббард, речь идет о документах, которые украл у меня Херст и вернул мне Хаббард. Их снова украла у меня Маргарет из-под самого носа. Документы лежали вот здесь, на столе, в портфеле, сверху. В комнате не было ни души, кроме меня и миссис Чалмерс. Никто в комнату не входил, никто из комнаты не выходил. Стоило мне отойти к сейфу, как документы пропали. Их необходимо найти.
0: Мэтч, это правда?
4: У меня их нет.
11: Если документы в комнате, их нетрудно найти. Обыщите комнату. Шкафы заперты, ключи у меня.
13: Что такое?
9: Столы, стулья, бумаги, даже корзина для бумаг. Все обыскано быстро, тщательно, почти профессионально. Встав на стремянку, Чалмерс, затем Даблмен, шарят на книжных шкафах, почти касаясь портрета Линкольна. Маргарет в отчаянии следит за ними.
16: Но больше искать негде. В комнате их нет. Может быть, вы их сами куда-нибудь засунули?
11: Ерунда! Их взяла Маргарет. Если их нет в комнате, значит, они у нее.
16: Послушай, Мэгги, зачем тебе эти документы?
13: У меня их нет.
16: Да? Ну-ка.
9: Чалмерс пытается обыскать Маргарет.
13: Как вы смеете?
17: Я вряд ли смогу быть вам полезен. Пожалуй, мне лучше уйти.
11: Постойте. Что бы вы сделали на моем месте, Хаббард?
17: Принимая во внимание некоторые обстоятельства, мне трудно вам советовать.
11: Какие обстоятельства? Продолжайте.
17: Ну, прежде всего нужно установить, действительно ли взяла эти документы миссис Чалмерс.
11: В этом нет никакого сомнения.
16: А зачем они ей понадобились? Что такое? Какие обстоятельства? Вы что-нибудь знаете?
17: Дело слишком деликатное. Мне не хотелось бы об этом говорить.
11: При чем тут деликатность? Говорите.
17: Я бы не хотел.
11: А я вам предлагаю, продолжайте.
17: Вчера вечером, когда я был в гостинице...
13: Подождите минутку. Пускай он говорит, что хочет, но сначала дайте уйти, Конни.
11: Стойте! Никто не смеет выходить из комнаты, пока документы не будут найдены. Маргарет, Маргарет, я обещаю тебе, если ты вернешь мне бумаги, то Хаббард, что бы он там ни видел, не скажет больше ни слова. Клянусь тебе. Ну? Ну? Говорите, Хаббард.
13: Нет, не смейте. Я отдам документы.
9: Маргарет медленно направляется к стремянке. Смотрит на портрет Линкольна. Все напряженно следят за ней. Неожиданно она резко поворачивается.
13: Неправда! Их у меня нет! Говорите, что хотите.
17: Вчера вечером...
13: Дайте мне уйти! Выпустите меня! Выпустите!
11: Отойдите от дверей! Отойдите от дверей!
13: Я умру! Я умру! Я не могу! Я не могу больше!
16: Черт побери, Чалмерс, мне эта история крайне неприятна. Мне не хотелось бы, чтобы меня в нее впутывали.
18: Поздно. Вы должны объяснить ваши грязные намеки.
17: Ах, да. Ну что же, пожалуйста. Дело в том, что она, то есть миссис Чалмерс, была вчера вечером в гостинице в номере у Нокса.
13: Это неправда, ложь!
18: Вам придется это доказать, Хаббард. Если это клевета, вы мне дорого за нее заплатите.
17: А вы взгляните на нее. Вы у нее спросите.
13: Мне нужно было срочно видеть мистера Нокса. Со мной была Линда и Томми.
18: Томми? Это меняет дело.
17: Да. Если бы ваша жена сразу же не отослала прислугу и ребенка. Не осталось бы с Ноксом наедине.
13: На одну минуту, только на одну минуту.
17: На довольно долгое время. Я, по крайней мере, успел соскучиться, дожидаясь конца их свидания.
11: Меня интересует, где вы были, Хаббард?
17: В соседнем номере. Но дверь была приоткрыта.
11: Что вы там видели?
13: Неужели у вас нет ни капли стыда? Я была у Нокса всего несколько минут.
11: Отлично. Хорошо, мы это сейчас проверим. Даблман!
19: Да, сэр.
11: Позовите сюда горничную, миссис Чалмерс.
19: Слушаю, сэр.
16: Где же ваша хваленая добродетель? Путаетесь, с кем попало?
13: Не надо со мной так разговаривать, Том.
16: А как вы хотите, чтобы я с вами разговаривал? Как-никак я ваш муж.
13: Вы давно перестали им быть.
16: Что вы этим хотите сказать?
13: Вы отлично понимаете, о чем идет речь. Я знаю все. И мне не нужно, чтобы кто-нибудь открывал мне глаза. Я ведь женщина, а мы такие вещи узнаем безошибочно. От вас всегда пахло чужими духами. Уже много лет. Я не сомневаюсь, что поймать вас мне было бы очень легко. Но мне это не было нужно. Когда у меня родился сын, я примирилась с вами. И вы перестали меня интересовать. Вы и ваши похождения.
16: И что же, чтобы отомстить мне, вы спутались с этим Ноксом. А теперь украли у отца документы для вашего любовника.
13: Неправда. Он мне не любовник.
16: Вы же осознали, что документы у вас. Для кого же, кроме Нокса, вы могли их украсть?
9: Маргарет бросается навстречу вошедшей Линде. Короткий обмен взглядами, и Линда все поняла.
11: Подойдите ближе. Встаньте здесь. Скажите, где вы были вчера вечером? Вы понимаете, о чем я вас спрашиваю? Отвечайте.
7: Мне кажется, сэр, вас это не касается. Вы не имеете права меня допрашивать. Я не знаю, о чем вы думаете, но что такого, если я и пошла погулять с моим молодым человеком?
11: От нее не добьешься толку. Даблман!
19: Да, сэр.
11: Пошлите за Томми.
13: Ради бога, не надо. Только не вмешивайте Томми. Скажите им правду, Линда. Не обращайте на меня внимания. Скажите им правду.
11: Отлично. Встаньте здесь. Скажите. Вчера вечером вместе с миссис Чалмерс вы были в гостинице у мистера Нокса?
7: Да, сэр.
11: Миссис Чалмерс отправила вас и ребенка вниз. Я осталась вдвоем в комнате с мистером Ноксом.
7: Да, сэр.
11: Вы ждали ее в машине?
7: Да, сэр.
11: Сколько времени? Ну!
13: Прекратите этот допрос. Я была там полчаса, час, столько, сколько подсказывает вам ваше грязное воображение. Ступайте, Линда, вы свободны.
11: Стойте! Отойдите в сторону.
17: Теперь вам понятен мотив ее поступка?
16: Нет. Вы еще нам не сказали, что там происходило.
13: Как вам не стыдно?
17: Ну, знаете... По-моему, все ясно. Что обычно делают люди в подобных случаях? Я наблюдал эту сцену довольно долго. Потом заметил брошенные Ноксом документы, положил их в карман. Ну, так сказать, почил на лаврах.
16: Да и когда вы их видели, они...
20: Пребывали в объятиях друг друга. И, увы, получали от этого нескрываемое удовольствие.
13: Какой подлец! Когда же вы уймете вашего пса?
11: Тогда, когда вы вернете мне бумаги. Маргарет, выслушайте меня внимательно. Вы не отдаете себе отчета в важности этих документов. Если они не будут мне возвращены, то может произойти катастрофа, которая... обойдется мне в сотни миллионов долларов. Больше того, может подорвать мой авторитет, мое влияние в правительстве. Боюсь, Том, тебя больше не выберут в Сенат. Да, кстати, это касается всех. Все, что происходит в данный момент в этой комнате, должно умереть здесь навсегда. Понятно?
16: Да, но ведь она же изменила. Такие выражения неуместны по отношению к моей дочери.
11: Советую тебе жить так, словно ничего не произошло. Понятно?
1: Дьявол! Дьявол! Верни мне бумаги, они моя собственность.
15: А мне кажется, что они собственность тех, кому вы лгали, кого вы обманывали, кого вы обкрадывали. Они собственность народа.
1: Да ты что, влюблена, что ли, в этого политического бандита, в этого проходимца? Для него ты идешь на преступление?
15: Не для него, а для детей, для будущего, для народа.
19: Мистер Рутланд.
11: К черту! К черту! Хотя, постойте. Постойте. Пусть войдет.
19: Слушаю, сэр.
11: Я слишком много делал для церкви. Посмотрим, что церковь сделает для меня.
15: Пожалуйста, пожалуйста, Мэгги, отдай ты ему эти документы. Подумай обо мне. Ты слышишь, что говорит папа? Что если этот скандал выйдет наружу? Что тогда будет со мной? А так папа ликвидирует эту неприятную историю. Никто не посмеет о нас сказать ни слова. Отдай ему эти противные бумаги. Послушай, Конни, все это неправда. Он мне не любовник. Ну скажи, ты веришь мне, Конни? Мэгги, отдай. Я не могу.
9: Появляется мистер Рутланд.
21: Чудесно, все в сборе. Какая, я бы сказал, милая семейная картина. Я торопился, мистер Старквайдер, чтобы лично поблагодарить вас за великодушие. Да-да-да, вот именно, я бы сказал, за ваше щедрое, великодушное пожертвование. Пожертвование, которое, я бы сказал...
11: Здесь была совершена кража. Кража! Моя дочь Маргарет похитила у меня очень ценную вещь. Пакет с секретными бумагами. Если ей удастся их обнародовать, мне будет нанесен такой материальный ущерб, что я больше не смогу делать щедрых и великодушных пожертвований. Попробуйте уговорить ее вернуть мне эти бумаги. Нам это не удалось.
21: Я бы сказал, как ваш духовный наставник, миссис Чалмерс, если, конечно, то, что я сейчас услышал, соответствует действительности, то я вас прошу, я бы сказал, советую вам.
15: Мистер Рутланд, только не ставьте себя в смешное положение. Неужели вы не видите, что отец спекулирует на моем мнимом уважении к вашему сану? Как бы я ни поступила, я готова отвечать за свой поступок сама. И мне не нужно вашего вмешательства. Тем более, насколько я понимаю, вами движет желание и впредь получать щедрые и великодушные пожертвования.
21: Простите, мистер Старквайдер, но происшествие, о котором вы упомянули, носит, я бы сказал, настолько деликатный характер, что я не считаю себя вправе вмешиваться, я бы сказал, в семейные дела. И попросил бы вас разрешения покинуть, я бы сказал...
11: Подвела меня церковь. Постойте. Я говорю, благоволите остаться здесь.
15: Отец, Томми один в машине внизу. Ну, разреши мне пройти к нему.
11: Отдай бумаги.
14: Мать, скажи им, девочка, что это неправда.
11: Встань. Встань! Хотя, положим, останься. Может быть, она тебя послушает.
14: Умоляю, умоляю тебя на коленях. Отдай бумаги своему отцу.
15: Мама.
14: И я забуду все, что я здесь слышала.
15: Боже мой.
14: Мэдж, подумай о чести семьи. Ведь это стыд, позор. Мэдж, подумай обо мне. Подумай о Конни. Подумай о маленьком Томми.
15: Ну, встань,
14: мама. Ты ставишь отца в ужасное положение. Ты убьешь.
15: бьешь меня.
13: Встань, мама! Мама, все это неправда. Они тебя обманывают. Ведь я же совсем не такая бесчестная, как они говорят. Ну, скажи, ты веришь мне, мама?
15: О, Мэдж, как бы я хотел бы этому поверить.
11: Маргарет! Маргарет, ты скрестила свою волю с моей в деле, которое выше твоего разумения. Вы вмешались в мужскую игру. И с вами поступят так, как вы этого заслуживаете. Том подаст прошение о разводе.
13: Эта угроза меня не очень пугает.
11: Да, но политической карьере Нокса будет положен конец. Наши добрые обыватели не прощают подобных вольностей. А что касается тебя лично, то мы раздуем такой скандал.
15: Антони!
11: Мы доведем дело до публичного суда.
15: Боже мой, какой ужас!
11: А суд решит, что вы, как совершившее прелюбодеяние, как существо аморальное, недостойное, не имеете права воспитывать своего ребенка. Вас лишат права материнства и отнимут ребенка.
13: Нет, нет, вы не посмеете. Ведь я же не сделала ничего плохого. Ни один суд, ни один судья не поверит такому негодяю, как он.
17: Ну, вы думаете? К сожалению, в соседней комнате, кроме меня, находились еще двое людей. Я их специально туда привел. К тому же это были служащие вашего отца. Как вам известно, дверь была приоткрыта, а они не слепые.
13: И засвидетельствует все то, что вы им подскажете?
20: Только правду. И ничего, кроме правды.
13: Отец, а если я верну бумаги?
11: Все будет забыто.
13: И ты смиришься даже с моим прелюбодеянием? Позволишь такой безнравственной твари, как я, не способной воспитывать своего ребенка, калечить этого ребенка? Вот уж я не думала, что твоя хваленая добродетель опустится до такой низости. И все это ради каких-то бумажек. Ради денег, ради права и впредь обкрадывать других. Что же такое твоя мораль? Деньги, деньги и только деньги.
11: У меня есть мораль, и дело здесь не в деньгах. Всевышним, всемогущим Господом Богом и людьми мне вверены судьбы Америки. Я так свято чту мой долг.
13: Что кража? Ложь, прелюбодеяние – ничто в сравнении с твоим высоким предназначением. Цель оправдывает средства.
11: Совершенно верно.
13: О, мистер Рутленд, а вы еще обличали иезуитов, как духовный наставник моего отца вы должны...
11: Ну, довольно этой чепухи! Верни мне бумаги!
13: У меня их нет.
17: Если она не выходила из комнаты... А мы нигде их не нашли, документы должны быть у нее. Следовало бы ее обыскать.
11: Совершенно правильно.
13: Отец.
11: Другого нам ничего не остается. Даблман.
19: Да, сэр.
11: Мистер Хаббард, отведите миссис Чалмерс вон туда, за ширму. Разденьте ее и обыщите.
20: Нет, нет, этого я не позволю. Не позволю! Хаббарду уже во всяком случае не позволю.
13: Поздно! Поздно! Вы не вступились за меня, когда эти двое обливали меня грязью, стаскивали с меня последние покровы благопристойности. Какая разница, если они снимут с меня одежду просто? И если это должны делать мужчины... То чем же мистер Хаббард хуже других? Может быть, и мистер Рутленд окажет ему содействие? Ведь он мой духовный наставник.
11: Даблман!
19: Да, сэр.
20: Даблман,
19: да.
3: Позовите слуг.
15: Отец, что ты делаешь?
3: Экономку и горничных.
19: Слушаюсь, сэр.
15: Ой,

0: Входит экономка миссис Миддлтон. За нею две горничных.
1: Да, сэр.
2: Миссис Миддлтон, отведите миссис Чалмерс туда, за ширму, и обыщите ее. Горничные вам помогут. Разденьте ее, если это потребуется.
1: Понятно, сэр. Что мне надлежит искать?
2: Бумаги, документы, все, что она прячет.
3: Боже мой, чудовищно. Это чудовищно.
2: А ваша кража разве не чудовищно?
3: Трусы. Ах, вы, трусы. Неужели вы допустите, чтобы этот позор совершился? Том, неужели в тебе не осталось ни капли мужской порядочности?
4: Верни бумаги, Мэтч.
3: Мистер Рутланд.
5: Дорогая моя миссис Чалмерс, поверьте мне, я от всей души сожалею об этом неприятном инциденте, но вы так не правы. Ваша вина настолько явственна, что совесть не позволяет мне вмешиваться, я бы сказал...
6: Я больше не могу. Я больше не могу. Увольняйте меня. Увольняйте меня. Я у вас больше не работаю. Я не могу участвовать в таких вещах. Скоты! Скоты! Какие скоты!
2: Болван! Заприте дверь, закройте ее.
3: Благодарю вас, мистер Даблмен. Благодарю. Отец, клянусь вам, вы у меня ничего не найдете. Прошу вас, поверьте мне, не допускайте этого ненужного оскорбления.
2: Нет, вы уже солгали мне относительно Нокса. Нет, больше я вам не верю.
3: Если вы это сделаете, вы мне больше не отец. Вы перестанете для меня существовать. Вы меня больше никогда не увидите, клянусь вам.
2: Миссис Миддлтон.
1: Да, сэр.
2: Приступайте к обыску.
3: Отец, если ты это сделаешь, я...
2: Приступайте.
3: Нет, нет, я не позволю, не позволю.
2: Примените силу, если потребуется.
1: Ну же, миссис Чалмерс, будьте благоразумны.
3: Назад! Линда, ко мне! Линда!
2: Назад.
3: Линда!
1: Миссис Чалмерс!
3: Они сняли с нее платье! Не надо! Не надо! Не надо!
0: Миссис Миддлтон выходит из-за ширмы с торжеством, показывая конверт, который Хаббард выхватывает.
7: Это не то.
4: Что это?
7: Оу! Письмо Ноксу!
2: Вскройте и прочтите.
7: Фотография. Залог будущего, Маргарет.
4: Дайте сюда.
7: Пожалуйста.
2: Миссис Миддлтон.
1: Да, сэр.
2: Это не то, что мы ищем. Продолжайте поиски.
1: Больше ничего нет, сэр.
2: Вы сняли все?
1: Все. До нитки.
8: Могу я теперь одеться? Мне холодно. Линда, подите сюда.
2: Миссис Миддлтон.
1: Да, сэр.
2: Вы свободны.
1: Слушаю, сэр.
9: Можно увести маму?
2: Да.
9: Мистер Доблман, помогите, пожалуйста.
3: Я заболеваю. Я окончательно заболеваю. Конечно, ни о каком отъезде не может быть и речи. Мне плохо. Я лягу в постель. Мне очень плохо.
2: Ее ничего не нашли. Она не выходила из комнаты. Ну, где же документы?
7: Понятия не имею, куда. Да она могла их деть.
5: Дорогая миссис Чалмерс, поверьте мне, я от всей души сожалею об этом.

0: ужасном, неприятном инциденте, что меня вынудили присутствовать при таком, я бы сказал...
1: После того, что здесь произошло, мне остается только...
2: Пойти к своему любовнику.
1: Вы можете думать обо мне, как вам будет угодно.
2: И отнести ему то, что вы для него украли. Хорош гусь, кичится своим моральным превосходством, произносит патетические речи о краже, а сам вор, вор, вор, настоящий вор, вор, который крадет у нас все самое святое.
3: Черт возьми!
2: Видите? Окно не заперто. Рама двигается свободно. Теперь все ясно. Когда вы отошли к сейфу, повернулись к ней спиной, она взяла пакет с документами и выбросила его в окно. Там дожидался сообщник, который их подобрал.
3: Постойте, как она могла сообщить Ноксу, не зная о том, что документы у меня?
2: Нокс еще вчера знал, что документы взял я. Не сомневаюсь, что он тотчас же и об этом сообщил. Зачем она пришла к вам сегодня утром? Конечно, для того, чтобы взять документы. Она взяла пакет и выбросила его. Видите? Все очень просто.
3: Маргарет. Маргарет. Это правда?
1: Конечно. Я выбросила их в окно. А как же это вам сразу не пришло в голову? Конечно, в окно. А он ждал внизу. А теперь бумаги уже далеко. Так далеко, что вам их не достать. Они у него. И он покажет их сегодня в Конгрессе. Теперь я могу уйти.
4: И вот Маргарет снова дома. Тяжелая семейная сцена излечила ее от всех иллюзий. Теперь она думает только об одном. Как проникнуть в кабинет Старкуэтера, достать документы и вернуть их Ноксу. Войдя в гостиную, Маргарет останавливает Линду.
1: Линда.
5: Да, миссис.
1: Куда вы собираетесь?
5: Мы идем гулять с Томми, миссис.
1: Очень хорошо. Линда, слушайте меня внимательно.
5: Да, миссис.
1: Помните портрет Линкольна на стене отцовской библиотеки?
5: Да, миссис.
1: Поезжайте сейчас же туда и привезите мне конверт с бумагами, который я спрятала за портретом. Тише. Сделайте это незаметно. Оставьте Томми у бабушки. А сами проберитесь в библиотеку, станьте на лестницу, и вам останется только протянуть руку. Возвращайтесь сюда как можно скорее. Линда, возьмите машину. Будьте осторожны. Умоляю вас, будьте осторожны.
4: На пороге Линда сталкивается с Говардом Ноксом.
1: Я знала, что вы придете. Как странно. Вчера мы с вами расстались навсегда, и вот сегодня мне пришлось за вами послать.
6: Вчера вечером, после того, как вы ушли, Хаббард украл у меня документы.
1: Он это сделал еще при мне.
6: Как?
1: Он прятался в соседнем номере.
6: Неужели он посмел?
1: Да. И он рассказал обо всем, что видел отцу, матери, Конни, прислуги, словом, всем на свете.
6: Подлец!
1: Да. Кажется, я его так и назвала. Как выразился преподобный Рутленд, это была премилая семейная картина. Мама плакала, кричала, что она не верит, но она была в истерике. И, конечно, она поверила, и Конни тоже, и все.
6: Чему же они поверили?
1: Тому, что вы мой любовник.
6: Боже мой, что вам пришлось вынести? А я все думал, зачем вы меня позвали. Теперь я знаю.
1: Нет, вы не знаете.
6: Все равно я политический банкрот. Их план удался на славу.
7: Вы меня предупреждали, Джиффорд меня предупреждал, все меня предупреждали. А я вел себя как безмозглый дурак. Ну что ж, все равно на мое место встанут другие, более достойные. Так или иначе народ победит. А я зато нашел вас.
1: Кажется, мы с вами поменялись ролями.
7: Это судьба. Надо смотреть ей прямо в лицо. Мы боролись и были побеждены. После того, что сегодня утром с вами случилось, у вас одно прибежище – это я. Не бог весть, какое сокровище, но я люблю вас. В политике теперь я человек конченый. Я не пойду в Конгресс, и я не скажу своей речи.
1: Нет, вы ее скажете.
7: Для этого нужно быть дураком вдвойне, ведь доказательств у меня нет.
1: Они у вас будут.
7: Как?
1: В этом странном деле одна кража порождает другую. Отец обворовывает народ. Документы, которые обличают его в воровстве, украдены Херстом и переданы вам. Хаббард крадет их у вас и возвращает моему отцу. А я краду их у отца, чтобы отдать вам.
7: Где документы?
1: Линда должна их привезти с минуты на минуту.
7: И вы это сделали ради меня?
1: Нет, не ради вас. Признаюсь, первая моя мысль была о вас. Но все это было так ужасно, что если бы я это сделала ради вас, я бы не выдержала, я бы сдалась. Но я вспомнила о том, что вы мне говорили. Я вспомнила этого мальчика, который никогда не видел весны. Я вспомнила о голодных рабочих, о загубленных непосильным трудом детях. Я вытерпела все это ради них, чтобы вы могли замолвить о них слово. А вы знаете, чего мне это стоило? Вы знаете, что они со мной сегодня сделали? В доме моего отца... Они позвали прислугу, раздели меня и обыскали на глазах у всех, не только моих близких, но и перед священником Хаббардом, секретарем, словом, перед всеми, кого они могли только позвать.
7: Какая мерзость! И все из-за этих документов.
1: Вы видите, я их выстрадала, и теперь я вправе ими распоряжаться. Сейчас они для меня дороже всего на свете. Я отдам их вам, и вы скажете вашу речь.
7: Вы знаете, мне даже жаль, что вы вернете мне документы.
1: Как?
7: Мне жаль, что я получу их обратно. Я уже примирился с тем, что, потеряв все, я буду жить только для вас.
1: Вы не сможете. Такая жизнь не для вас.
7: Я люблю тебя, Маргарет. Я так буду тосковать, Маргарет.
4: В дверях незаметно появляется Чалмерс.
1: И я люблю тебя. Но я не любила бы тебя так, если бы ты не нашел в себе силы отказаться от меня вчера вечером.
7: Любимая моя, дай мне обнять тебя, Маргарет.
4: Так.
1: Том? Том? Нет, ну только, пожалуйста, без сцен. Ну, не веди себя, как обманутый муж в мелодраме. Ведь я же тебе безразлична. Ты просто отдаешь дань традициям, приличиям, воспитанию. Видишь, у тебя больное сердце. Доктор говорил тебе.
4: Чалмерс, шатаясь, опускается в кресло.
1: Видишь, сильные чувства тебе не по плечу.
7: Может быть, я могу помочь?
1: Подождите, ему сейчас будет лучше.
7: А мне уйти?
1: Подождите. Должна вернуться Линда.
8: Подождите. Подождите. Я хочу сказать вам несколько слов. Хорош. Хорош проповедник. Вчера вы здесь болтали что-то о краже. Добродетельнейший, благороднейший Али-Баба оказался обыкновенным вором. Украл жену у другого.
1: Вряд ли это можно назвать кражей.
8: Ах, да, я забыл. Ведь он берет только то, что ему уже принадлежит.
1: Не совсем. Но он не вор, если он берет то, что ему предлагают по доброй воле.
8: Так вот до чего ты дошла. Ты предлагаешь ему себя сама.
1: Вот именно. Я предложила ему себя сама, не далее, как вчера вечером. Но мистер Нокс от меня отказался.
7: Маргарет.
8: Маргарет.
7: Это просто невыносимо.
8: Я с вами совершенно согласен. Это просто невыносимо. Вам остается только покинуть мой дом. Ваше присутствие его бесчестит.
1: Не тебе говорить о чести, Том.
8: Не спорю. Но, по крайней мере, я не заводил шашни под собственной крышей.
7: Мерзавец!
1: Не надо. Не надо.
8: Пожалуйста, без сцен. Не ведите себя как герой мелодрам.
1: Боже мой, какие вы, мужчины, удивительные люди. Ну, что мне с вами делать? А почему бы нам не поговорить, как разумным людям?
8: В самом деле, давайте сядем в кружок и побеседуем. Как разумные, цивилизованные люди. Что ж, у нас ведь не каменный век. Не беспокойтесь, мистер Нокс. Я не собираюсь набрасываться на вас с дубиной.
4: Садись, Маргарет.
8: Прошу вас, мистер Нокс.
4: Двое мужчин и одна женщина. Извечный треугольник.
7: В данном случае только один из присутствующих мужчин любит женщину.
4: Да? Вы в этом уверены?
7: Вполне.
4: Ну что ж, может быть, вы и правы. Ну, а женщина?
1: Она тоже любит только одного из присутствующих мужчин.
7: И как же мы выйдем из этого положения?
8: Да, но ведь она же еще не сказала, кого она любит. Подумай, Маргарет. Вспомни, кто из нас отец Томми.
1: Подумай и ты. Неужели в последние годы ты мог думать, что я тебя люблю?
8: Сознаюсь, я не очень серьезно занимался этим вопросом.
1: Когда я выходила за тебя замуж, я думала, что люди будут тобой гордиться, Том.
8: Опять политика. Когда же, наконец, женщины перестанут заниматься политикой?
1: Я надеялась, что ты меня полюбишь. Я знала, что ты меня не любишь, но я надеялась, что любовь придет.
8: Прости мне мой нескромный вопрос. А ты-то меня любила?
1: Нет, но я надеялась, что и это придет.
8: Так, значит, все было ошибкой.
1: Да, моей, твоей и отца.
8: Ах, сколько утраченных иллюзий.
7: Но мы собирались обсуждать не прошлое, а настоящее. Маргарет и я любим друг друга, треугольник распался.
8: Да, но у нас совсем не треугольник. Вы забыли о четвертой стороне, о Томми.
7: Ну что ж, давайте решать и эту задачу. Но давайте ее решать.
8: Да, но у нашей проблемы существует еще и пятая сторона. Вы забыли о самом главном. Вы забыли об украденных документах. Они имеют прямое отношение к делу. К какому бы соглашению мы ни пришли, документы. Документы играют решающую роль. Послушайте, я, кажется, вел себя как болван. Выпьем. Нокс, виски. Давайте-ка рассуждать, как взрослые люди. Мистер Нокс, вы хотите мою жену? Вы ее получите.
7: Что?
8: При одном условии. Маргарет, ты хочешь Нокса? Ты его получишь. При одном условии. При том же самом условии. Верните документы, и мы все забудем.
1: Все?
8: Все. Забудем и простим друг другу.
1: И ты простишь мне даже мою измену?
8: Прощу. Но, в конце концов, я же тоже не был образцом супружеской верности. Верни документы, и ты можешь уйти к нему.
2: Не будет никакого скандала. Я дам...